0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94.8.
1: Я сердце брошу на алтарь.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

такой ход. Вот твой, вот моя, вот деньги, вот друзья. Деньги и друзей разделим, вот и вся история.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

если кончатся песни, значит, буду читать тебе прозу, если ты будешь не против.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 20:00. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

Песню барлеки тули я в поте прошел бои. Их ни раз не пели пули фронтовые соловьи, фронтовые соловьи. Точно так, как раньше с ними в танках мчался к рубежу, нынче с песнями своими в поле трактор я вожу, в поле трактор я вожу. Ой, хочу я, чтобы пели, подпевали мне друзья.

Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

0: 8:06.
1: Каждое утро по будням с 8 до 10 часов. Программа Алексея Гудошникова. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Я прощаюсь с вами до завтра, и да прибудет с вами сила.
1: Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

Человек был тише ночи, человек был проще неба, только был он добрый очень, никогда жестоким не был. Он ходил от звезды к звезде, зажигал от звезды звезду. Он ходил от беды к беде и гасил

тосковать не мог. Больше он ничего не умел, больше он ничего не хотел. Человек был словно лучик, словно солнечный осколок. Он хотел, чтоб стало лучше, чтобы грустный стал веселым.

ночей отбирал тоску, чтобы ты тосковать не мог. Больше он ничего не умел, больше он ничего не хотел. От его незлого смеха сколько раз светлели лица, но убили человека в 41-м на границе.

0: тосковать не мог. Так пошла от тропы тропа, так зажглась от судьбы судьба, так зажглась от судьбы судьба, от судьбы судьба.
1: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

0: песни на радиостанции «Говорит Москва».
1: Этот город до небес полон солнечных чудес. В нем утратил я покой.

кричал, таких я глаз. Оглянись еще хоть раз, чудный свет еще пролей и стань песней моей. Может быть, не зря нас свел город наш, он так расцвел. Может, всюду бродит в нем счастье то, что все мы ждем. Брызги солнца летят, или это твой взгляд —

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: А вы говорите, милит.
2: Я его
1: тоже
2: что?
1: Мне милит.
2: Рекламирую.
1: Да думайте о своей стране.
3: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

0: Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание! Говорит Москва.
2: 94,8.
1: Нам есть что вспомнить. Родные песни.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

Рассветы росные уходят месяцы далекой осенью. С тобой мы встретились, но дни прошедшие

Ах, осень серая ждет зиму белую. Ах, сердце, сердце ты, что с нами сделала? Любовь растаяла в тумане льдинкою, а мне оставила свою грусть.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: 8:06.
2: Каждое утро по будням с 8 до 10 часов. Программа Алексея Гудошникова. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Я прощаюсь с вами до завтра, и да прибудет с вами сила.
0: Говорит Москва, 94,8.

0: Говорит Москва. Нам есть что вспомнить. Родные песни.
1: Женюсь, женюсь. Какие могут быть игрушки? И буду счастлив я вполне. Но вы, мои вчерашние подружки, мои вчерашние подружки, напрасно плачете по мне. Не плачьте, сердце раня, смахните слезы с глаз. Я говорю вам до свидания, я говорю вам до свидания, а прощание не для нас. Иветта, Лизетта, Мюзетта, Жанетта, Жоржетта, вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда со мной вы, клянусь, моя песня не спета. Иветта, Лизетта, Мюзетта, Жанетта, Жоржетта, вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда со мной вы, клянусь, моя песня не спета.

Женюсь, ах, женюсь. Их холостяцкие пирушки затихнут, сгинут без следа. Но вы,

0: подружки, со мной останетесь всегда. Не плачьте, сердце раня, смахните слезы с глаз. Я говорю вам до свидания, я говорю вам до свидания, расставание не для нас. Ивета, Лизета, Мюзета, Жанна, Жоржета, вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда я с вами, клянусь, моя песня не спета. Ивета, Лизета, Мюзета, Жанна, ой, Жоржета, вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда я с вами, клянусь, моя песня не спета. Ивета, Лизета, Мюзета, Жанетта, Жоржетта, Колетта, Полетта, Кларетта, Флоретта, Мариетта.
1: Говорит Москва. Прогулки по старой столице.

Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев. Каждое воскресенье после 17 часов. Гость в студии. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Хит Москва
1: 94.8 FM.
0: Вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

0: родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».
1: Ты весь день сегодня ходишь дутый, даже глаз не хочешь поднимать. Мишка в эту грустную минуту

что ты уходишь от меня. Я с тобой неловко пошутила, не сердись, любимый мой, молю. Но не надо, слышишь, Мишка милый, я тебя по-прежнему люблю.

то, что ты уходишь от меня. Город спит под крышей ночи белой, от обиды сердце успокой. Но скажи мне, что могу я сделать, если ты злопамятный такой? Мишка, Мишка, где твоя улыбка, полная задора и огня? Самая нелепая ошибка — то, что ты уходишь от меня. Мишка, Мишка, ты вернешься, Мишка, позабудешь ты о шутке злой, снова улыбнешься, как мальчишка —

0: то, что ты уходишь от меня.
1: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

огуречек. Представьте себе, зелененький он был. Он ел одну лишь травку, не трогал козявку и с мухами дружил.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Внимание! Говорит Москва.
2: 94,8.
3: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет

0: 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
1: Дамы и господа, заводите свои моторы!
0: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
1: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Радиостанция «Говорит Москва» представляет родные песни. Нам есть что вспомнить. Родные песни.

Хто поручив ручью сміятися, дещу шуметь? Хто научив дитя ласкаться, а птицу петь? Хто подарил колосья лету, цветы весне? Хто подсказал слова поэту, а песню мне?

и трепет век. Ответь, откуда эта сила огня в крови, огня.

Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

Москва представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо, и все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В этот вторник в эфире директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: В 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом принципа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело принципа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе.
0: По четвергам после 8 вечера. Дело принципа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Подписывайтесь и читайте телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Эксклюзивы, актуальные комментарии, анонсы. Все самое ценное и интересное из эфира. Ищите наш канал в поисковой строке Telegram по запросу «Радио Говорит МСК». Слитно и латиницей.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Время начинать движение. Мотор, мотор.
0: Так, говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: 6.04, столица. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это вторник, 16 июня. Этот месяц называется июнь. Этот день называется вторник. Эта погода называется... Да вот сами и назовите ее. Но, если честно вам сказать, не знаю, как устроены ваши физиологии, ваши организмы, но мне, если честно, вот совсем откровенно, пусть лучше так, чем 32-38, потому что 32-38 уже, в общем, все равно, что 40, там, 50-60, уже, Господь, прикончи уже меня, вот хочется сказать. Погода уже, убей, все, ну хватит, ну зачем ты мучаешь, ну давай уже. Я не знаю, есть у меня и в семье даже люди, которые наоборот, вот чем оно жарче, тем лучше. Оно ходит, умирает, жена такая, ой, какая же, ой, надо соусы спрятаться. Потом наступает вот такая погода, он говорит, когда же уже, наконец уже, когда же жара. Говорит, ты ж только вчера умирала же только на, ну это на солнце было, а если в тень

0: Статьи-то ничего. Какое ничего? В тени 38. Ну какое же может быть ничего, когда ты вдыхаешь жар? Ну что это? Мы, ну посмотри на нашу кожу. Посмотрите, что мы похожи на Обаму загорелого, что ли? Нет, мы рождены жить в таком, в водной взвесе, чтобы в воздухе влажность, чтобы ветер трепал наши чтобы трепал наши кудри, все это, чтобы конь, чтобы копье, меч, и чтобы тучи, и чтобы грязь, и вот это все размокшее. Вот для чего мы, а не вот это вот. О, Господи, жара. Значит, пришла настоящая нормальная погода в Москву. Все, не хватит ныть. Великолепная погода. 15-17 сегодня максимально. Потом 17-19, 17-19. В пятницу уже тревожно, 20-25. Уже начинается тревожность. В субботу 21-26, еще тревожнее. Короче, к понедельнику снова 28. Да, по ночам 10-12, 9-14, 9-14, 10-12, да, вот нормально все, очень хорошо. Давление 740, 742, 740, 746. К концу недели начинает расти давление, ну и там и погода тоже улучшается. А сегодня и завтра в Москве шик, шик просто. Дождь легкий, вот такой ненавязчивый. Местами грозы, облачно с прояснениями. И можно дышать. Фактическая погода сейчас 12 градусов. Нет, сейчас теплее должно быть, потому что 12 это было в 4 часа утра. Ну, что-то не обновляется. Вот в 4 и все, и больше не обновляется. 12. Относительная влажность 95%. Прекрасно. Ветер западный. Скорость ветра 1 метр в секунду. Потрясающий 1 метр. Ну и этот день в истории. Минимальная температура была для нас, для викингов, 4,6. 4,6 для варягов. Я не знаю, а вы какого мнения придерживаетесь? Вы кто? Кому вам, кем вам хочется быть? Болгарами или варягами? Вот решите, кто вы. Потому что, когда начинаешь изучать, вот я там, ну, всяких читал. Карамзина, «История государства российского», вот, и Ключевский очень мне нравится. По мнению Ключевского, все-таки, как ни крути, но варяги, а или скандинавы, и болгары потом, когда уже оттуда пришли, начали идти. Вот вы кем хотите быть? Мне в такой парадигме лучше быть уже тогда викингом, вот я, если вы не против. Я бы тогда вот такой, я бы бороду себе отрастил бы. А, погодите! У меня же уже есть борода. Доброе утро, слушаю, здравствуйте. Доброе.
1: Роман, доброе утро, Алексей, да, Москва.
0: Алексей,
1: пусть дождь льет, заливает, но да. 4 июля, когда я в отпуске буду в Самарской области, чтобы жара палила просто ужаснейшая, чтобы я отдыхал, загорал, купался в Волге.
0: А что это такое за притча отдыхать в Самарской области? Нет, я люблю Самарскую область, я ничего не имею против.
1: Нет, у меня просто родители там живут, и они им по 80 лет, и, извиняюсь, каждый раз может быть последним, поэтому...
0: Помогать нужно. Есть, да нет, есть, вот, да, я вас умоляю, 80 лет сейчас, это еще 15 лет будут вам выносить мозг. Сыночек, носочки надевай.
1: Не выносит. Люблю, обожаю.
0: Нет,
1: они мне говорят одеть шапку и носочки.
0: Во, носочки, шапочка, давай, вот это. Покушай, когда что ты такой худенький.
1: О, да, вот, да. А что вы не едите, когда вы поешьте, давайте.
0: А где именно в Самаре? Где в Самаре прям?
1: Поселок Безенчук.
0: Далеко там эти горы Жигулевские оттуда у вас?
1: Они на другой стороне Волги.
0: За Волгой.
1: Ну что примечательно? 12 стульев, помните, гробовых дел мастера Безенчук?
0: Безенчук, конечно, который не туда ее в качель, кисть
1: так
0: не
1: вот,
0: туда дают.
1: Есть, да. Есть притча, что Ильф и Петров, когда ехали на поезде и думали над своим произведением, они проезжали тогда еще просто станцию железнодорожную, небольшую, рабочую. Вот, и она была такая грязная, ужасная, страшная, угрюмая, что они решили Безенчука назвать Безенчуком.
0: Безенчук, понял. Спасибо большое, спасибо. Как мы роскошно. Там национальный парк есть, заповедник Лосиный. Там есть скала, такая, она гребень по которому, говорят, Шестенька Разин прогонял своих, это был экзамен вступительный в банду. Вот, нужно было пройти с завязанными глазами по гребню. Ну, метров 100, наверное. А он такой, гребень именно, такой зубастый, как пила. Вот, и надо было с закрытыми глазами идти, а направо и налево такие обрывы и туда вниз. Вот, и что, и лоси, и Волга, и горы, и маршруты, и дубовые леса, там такие дубовые дубравы, и вот это все. Как же там роскошно. Да, хорошее место, хорошее для отдыха, все. Я зря сказал, что это просто вот, видите, это привычка. Все, мы привыкли, что если отпуск, так надо куда-то, надо вот это. Надо на Хайнанюшку. Нет, на Ван Санкальмушку. Нужно на Хайнань, летят богатые. Вот. Ну, в смысле, и несмелые. Вот, несмелые. Новый северокорейский курорт Вансанкальма. Я правильно говорю? Вансанкальма. На днях посетили первая группа российских туристов и Сергей Лавров. На днях это в июле 25-го года. Ну, а кто скажет, что не на днях? Фермопилы когда были? Вот это давно. А это на днях, в прошлом году. 19 июля 2025 года в 9 часов 1 минуту они посетили Вансанкальма, читаю я в заметке. Значит, что представляет собой витрину пляжного туризма в КНДР в репортаже этого издания? Для начала, что она представляет из себя картинками? Вы были на Вансанкальме? Ким Чен Ын, да будет его правление вечным, и солнце его не закатится никогда. Всенародно любимый, всеобъемлющий и сохраняющий баланс сил в регионе, умопомрачительный лидер. Я не помню, какие нужны эпитеты, но там по-любому есть какое-то у них обращение внутри страны, которое нужно перечисление какое-то давать. Вот, значит, построил очень правильное место. Точнее так, он принял очень правильную идею, потому что до этого же у вас Северная Корея, или как мы сейчас говорим, как она называется, Республика Корея, ассоциировалась только с расстрелами из минометов неугодных людей, правильно? Их из минометов, там танками, все это. И чем еще? И безудержной ядерной отвагой, нуклеаризация всего Корейского полуострова, и безудержной ядерной отвагой он надавал по носу американцам еще тогда, когда это не было мейнстримом, еще задолго до иранцев. Он уже, ну, в каком смысле, вы спрашиваете, а я вам отвечаю, вот в таком. Северная Корея существует? Существует. Идут там боевые действия? Нет, не идут. Угрожали американцы? Постоянно. Авианосцы приходили туда, чтобы демонстрировать угрозу? Приходили. Вылилось это во что-то? Нет. Не вылилось. Все, потому что этот парень знает, что надо делать. Вот, единственное, что его смущает, что все эти разборки ближневосточные идут без него, вероятно. Он выходит, пинает листья по аллее. Зачем же я вот это все тут понастроил себе, ракет? В общем, остров. Это же остров? Курорт. Вансанкальма. Показываю фотографии вам. Вот туристы идут. Очень красиво. Очень. Чисто. Во-первых, чисто. Ну, потому что тут расстрел за окур. Нет. Это все шутки. Чисто, пустынно, пляжи пустые. Вот лежит касатка надувная и лодка надувная диссидента какого-то. Вот, пляж широченный, очень-очень. Смотрите, какой пляж. Ну, просто кабана. Шезлонги, все пустые. Ни одного человека. Где люди? Вот едет женщина на велосипеде. А, вот идут туристы. Отель. Вот лобби, значит, отеля. Еда, какие-то разноцветные кусочки чего-то лежат в тарелке. В бильярд можно играть. Угу. Это фотография. Вместе с супругой и дочерью они торжественно открыли новую курортную зону. Мирового класса. Неподалеку от города Вансана, расположенного на побережье Японского моря. Раньше там находил. Вот интересно, думает Ким Чен Ын. Курорт, значит, корейский, а море японское. Переименовать. Военный аэродром там находился. Потом его трансформировали в гражданский. Но я думаю, что при желании он очень даже быстро может стать снова военным. По-прежнему находится ракетный полигон недалеко от него. Регулярно оттуда проводятся запуски. Так что вы даже как бы... Тут я еду недавно в автомобиль на днях и слушаю рекламу. Кто-то отправляет на Байконур на старт... Кстати, это очень крутое мероприятие. На старт очередной нашей миссии отправляет. Туда есть возможность поехать, посмотреть. Там кто-то петь даже будет, по-моему. Какие-то траву у дома, может быть. Вот, и за это деньги нужно платить. Просто за то, чтобы поехать в степи, постоять, посмотреть на старт. А здесь вы приезжаете как бы на курорт, вот, а бонусом бесплатно, это входит в программу, all inclusive вообще, а бонусом для вас запускают ракеты. Ну, это же вообще... Я надеялся, что открытие курорта в Вансане послужит сигналом к более широкому возрождению международного туризма, но, к сожалению, пока этого не происходит, заявил BBC Роуэн Бирт, соучредитель компании, которая в допандемийные годы организовала в КНДР туры для западных туристов. Почему он это сказал? В 2018 году декларировалась амбициозная цель. А, ну так это из-за пандемии. Извините. Министр иностранных дел Сергей Лавров туда приезжал. Это тоже год назад. Церемония открытия. Согласно туристической карте курорта, иностранным визитерам предлагается размещение... Вы будете ехать в Северную Корею или нет? Я не понимаю, что вы молчите? Или куда вы поедете? У нас начинается... Лаве. За деньги, да, у нас начинается. У нас начинается... Давай, 1,5 миллиона, и никуда не поедешь. Вот это время. Ну, туристическое время, туристический сезон. Заплати 1,5 миллиона, и никуда не поедешь, твой рейс отменили, а турфирма исчезла. И ты в аэропорту, где ты сидишь. Вот что у нас начинается. Здесь вас точно не обманут. Вот видите, 37 гостиниц, согласно карте, в курортной зоне аренда квартир, кемпинг у озера. Центральное телеграфное агентство утверждает, что на курорте могут быть размещены 20 тысяч отдыхающих. Песчаные пляжи оборудованы всем. На территории курорта несколько кафе, аптек, аквапарк, парк развлечений, поле для мини-гольфа, кинотеатр, парашютная школа. Вы можете там, ну, прыгать. Пара заведений вблизи гостиницы, российскую делегацию разместили. Вот, пожалуйста, целый по... Угу. В КНДР можно ехать за едой и хорошей советской одеждой. Вот, за хорошей советской одеждой, а еще за спокойствием, мне кажется, и за таким, в хорошем смысле слова, путешествием в какую-то ностальгическую такую историю. Вот смотрите, пионеры ходят в галстуках. Ну, красиво все, аккуратно, чистенько, все люди улыбаются. Что мне нравится, я не знаю. Пропало из приложения Яндекс Радио, говорит Москва. Разберитесь, пожалуйста. Хорошо, все, я пошел разбираться. Ресориус поручил мне разобраться с важным вопросом. Отправляюсь, простите, пожалуйста, дальнейшее мое пребывание здесь считаю невозможным, потому что сейчас буду разбираться. Артур Гурьев, доброе утро. Тирант, здесь Александр Сазыкин, Григорий СПБ. Приветствую, 14 градусов. Останавливается вегетация. И помидоров, и перца, пишет Григорий. Это Эзопов язык сейчас был? То есть это метафора была чего-то? Помидор и перец. Нет, два помидора и перец. Тогда уже огурец. Огурец и два помидора. Ну, мы про огородничество. Останавливается вегетация. Плевать! Причем здесь вегетация? Главное, чтобы в кармане денежка была. Пошел и купил на рынок или в магазин. Какая нам, зачем нам вегетация? Мигрант из Кореятаун, приветствую. В Санта-Анушке плюс 21. Был в суде по поводу штрафа, потому что держал телефон в руках. Чей телефон? В чьих руках? Сказал судье, что невиновен. И перенес суд на 22 июля. Буду вызывать полицейского. Но если он не придет на заседание, то штраф и не будет штрафных баллов, поинтов. На что я надеюсь, говорит. Понятно. Судья говорит, ну как вы ощущаете себя виновным? Наш человек говорит, вы что? Разве же я пришел бы в суд, если бы я ощущал себя виновным? Вы что, белины объелись? Господин судья, сэр, добавляет мигрант. А вы текилы задайте полицейскому. Случайно. Проходите, говорит, не вы текилы потеряли, господин полицейский. Голден что-то там. Какое-то. Туза какая-то Голден. Или как она называется, не знаю. Задайте ему текилы случайно и скажите, чтобы он не приходил в суд. Ему-то что? Ему все равно. Идти, ничего с этого не будет. Не приходить, ничего с этого не будет. Пусть не приходит лучше. И все. Вот я вас и научил, как работать с правопорядком в Штатах. Вась Куролесов, доброе утро. Николай, и я здесь, Алексей 760.

Так, что там на чемпионате? Чемпионат мира по футболу 26. Посмотрим результаты, кто с кем, кого, как. Говорят, Испания вчера делала все, чтобы не забить. Все, все. Шуточные видео какие-то появляются, как стул забивает гол. Пылесос едет такой, этот робот-пылесос. Мяч ему бросает, он забивает гол. А потом появляются игроки, бьют мяч, и он никак не летит в ворота. То есть Испания так и не смогла ничего с Кабо-Верде сделать. 0-0 закончился матч. Интересно. Древние римляне огромное значение придавали счастью. Так они называли удачу. Счастье должно быть. Ну, то есть ты удачливый или неудачливый? Везучий, проще говоря, или невезучий? Помните Дэдпула второго? Там была девчонка, суперсила которой была в том, что ей везло. Она говорит, а я везучая. Он говорит, да это не суперсила. Она говорит, да суперсила. Да нет, он, да. Да нет, да. Нет, да. Ну ладно, она говорит, вот видишь, я говорю везучая. Вот. И ей все время везло, и она реально была там самая крутая. То есть Испанию покинуло футбольное счастье, правильно я понимаю? Бельгия, Египет 1-1. Саудовская Аравия, Уругвай 1-1. Иран, Новая Зеландия 2-2. Франция, Сенегал сегодня в 22:00 сыграют.

0: Беснота, Джаш. Сихо, Чалсич. Ищи там, Шапитом, Беше,
1: Маши. Да что, Испания? Выкусила, говорят кабовердийцы. Это, конечно, вообще Кабо-Верде. Как они так? Интересно. А я настолько включен в футбольные все эти перипетии, что даже как-то мимо меня прошло, что итальянцы не отобрались на этот чемпионат. Итальянцы! Это вот эти итальянцы, которые... ну, как мне кажется, в футболе петрят что-то. Кого-то они не прошли там на отборочных, прикиньте, и не попали на чемпионат. Итальянцы, засранцы. Вот, и поэтому американцы шутят, там говорят. Во время всех матчей, в которых играет Италия, выпивка бесплатна в барах, такие объявления стоят.

0: Говорит МСК-бот, я читаю, вы пишете, я читаю. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Это наш бот-мессенджер, пожалуйста, заходите. Везде, и в телеге, и в Максе тоже. Радио, говорит МСК, здесь трансляция. Смотреть радио можно и нужно здесь. Радио, говорит МСК, или в нашей социальной группе ВКонтакте. Ну и еще где-то. Воображение в своем.
1: Движение.
0: Так, продвижение. 7373948. 7373948. Это телефон прямого эфира. Пожалуйста, рассказывайте, возвращайтесь. У вас были какие-то сообщения о движении. Органах движения, органах движения. Сейчас я, подождите секунду, поправлю камеру. Что-то у нас камера как-то слишком... Слишком у нее все хорошо, у камеры. Слишком она все ярко показывает. Так, на этом мундиале буду болеть за фрицев. Ну, пожалуйста, пожалуйста, это Ресориус. Это на то оно и спорт, чтобы быть вне политики. Доброе утро, слушаю, здравствуйте.
2: Доброе утро, Роман. Доброе. А это самое, тут писали вам про Яндекс. Колонки, короче, смотрите, периодически ваша радиостанция что-то пропадает из Яндекс-станции. Причем я сам ничего вообще не делаю. Просто запрашиваешь ее, радио говорит Москва, она включает какой-то колхоз там непонятный. Я думал, что у меня какие-то проблемы. Вот смотри, слушатели вам пишут, что не работает. Вот. Что хотел спросить, что вы так носитесь с этим футболом? Я не знаю, это FIFA, это одна из самых коррумпированных организаций в мире. Там скандалов.
0: Конечно.
2: Бардака, блин.
0: Конечно.
2: Какие, смотрите, это северная страна.
0: Ну, опять же, нужно делить, понимаете? Спасибо большое. Нужно делить, ну, в смысле, проводить некую грань для себя между объектами и субъектами, между творением и творцом, или там актером и ролью. Вот актер и роль. Актер может быть дрянь и тряпка вообще, алкаш и наркоман. И педофил. А роли хорошие. Вот, понимаете? Соответственно, что есть из себя представляет футбол? Футбол — это явление планетарное. Это самая популярная игра на планете. Это футбол. Он-то не виноват, футбол, что FIFA бардак, что они все продажные, коррумпированные и все остальное. Футбол в этом. Рафик не виноват. Футбол не виноват в этом. У нас же футбол есть в стране, и при этом никакой FIFA нет. Но футбол-то есть, что подтверждает, что футбол не виноват. Поэтому чемпионат мира — это явление в планетарном спорте. Мы выяснили только что, что футбол — спорт планетарный. Это явление. Соответственно, и если вы слушаете все мои выступления про футбол, я там не ношусь вообще с ним. Просто еще раз говорю, увидел ролик про этого, как забивается все в ворота, но не могут забить футболисты. Смешной ролик, мне просто смешно. И написано: «Испания в матче с Кабо-Верде». Так написано было. И я думаю, интересно, а что там с Испанией. Ну, то есть видно было, что не могут забить в этой связи вот этот ролик. Где он? А, вот он. Сейчас я вам его покажу. Я думаю, интересно, смогли же они, интересно, забить или так и не смогли они забить? Вот эти испанцы кабо-вердийцам. Вот, сейчас ролик я этот показывать вам буду. Если он, конечно, только загрузится. Если он загрузится. Ага, вот. Видали? То есть, я вам буду рассказывать, пока вы смотрите. Такая местность, унылая травка, деревья сухие стоят без ничего. Это старый ролик, это не сейчас его сняли. Ну, видно, что снимался когда-то весной ранее. Ворота стоят просто на газончике такие. Вот. И едет робот-пылесос по траве. Ему бросают мяч из-за угловой, как бы набрасывает. Он такой от робота в ворота залетает. Бросает мяч, какая-то коробка. Или что это? Или принтер был. Принтер такой летит, бам, бьет мяч. Ваза, это ваза. Мяч катится, ваза, бросается ваза, она разбивается. А, тут подписано все. Это было ведро, это не принтер. Пылесос забил, ведро, бам, забило. Ваза, ваза забила. Стул летит, бьет мяч. Ферран Торрес. И какой-то чувак прыгает три раза. Это Ферран Торрес. Это тот, кто, наверное, нападающий или кто это? Полузащитник. Короче, тот, кто должен был забивать вчера. Ферран Торрес делает три попытки прямо вот стоя перед воротами и не смог забить. Вот поэтому я только лишь из-за этого и... Ну, еще и потому, что я сказал, футбол все-таки нужно немножко отделять актера от роли.
1: Доброе утро.
0: Доброе, да, слушаю.
1: Да, Сергей Михайлович. Тут еще момент надо учитывать, что в ведущих сильнейших клубах европейских играют огромное количество представителей африканских и южноамериканских стран, и которые вот сейчас в сборных, которые представляют, ну, Африку, Южную Америку, они в большинстве представлены, поэтому не должны смущать какие-то такие, ну, может быть, названия стран не очень, так сказать, презентабельные, или, я не знаю, как, неправильно я выразился, да, не впечатляющие, да,
0: да.
1: Надо посмотреть состав и где они играют, Манчестер Юнайтед, ПСЖ, там, и так далее, да?
0: Да.
1: Так что мы как бы смотрим на игроков, на исполнителей, да.
0: Согласен, согласен, да. Ну, тут вот, видите, вот так все устроено, что вот это есть глобализация на марше. Так, про движение же должен был вам сказать. За Андропова на третьем транспортном кольце между Андроповой и Москва-рекой, между мостом, ну, вот где ЦСКА-арена с левой стороны, на внешней, а, и на внутренней тоже, и на внешней, и на внутренней стороне затеяли дорожные работы. Левый ряд, но те, что на внешней, к пробке не привели, а те, что на внутренней, уже привели 16 июня, потому что их начали, эти дорожные работы. И вот они сейчас, а это сегодня, только что вот для вас новый подарок с утра. И поэтому до Дубровки по внутренней трешке вы уже не едете. Доброе утро, слушаю, здравствуйте.
3: Доброе утро, Роман, Black Duck, значит, гигантская пробка по Ленинградке в сторону центра. Тем, кто с шарика едет, как обычно, объезжать по международке.
0: А где? А где Молджаниновский? Что-то вообще Яндекс не показывает никакой пробки здесь.
3: А огромная пробка, там авария перед светофором. Прям уже который раз там бьются перед этим светофором.
0: Это пешеходный, который переход, да, вот этот?
3: Да.
0: А, Молджаниновский, который. Понял, хорошо, спасибо, принимается. Объезжайте через международное.
4: Моторы. Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В этот вторник в эфире директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
6: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
5: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
4: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот вторник гость в студии – политолог, руководитель фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины. программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
8: Реклама.
9: Я в панике. Доллары забыла купить.
10: Зачем доллары?
9: А как за границей платить?
10: Плати по миру.
9: Как?
10: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
9: Ага.
10: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
9: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
10: Да, а также букинг и подписки.
11: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
12: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
13: Моторы!
0: Заводите! Давайте и сами заводитесь в хорошем смысле слова. 16 июня, вторник, 6:38. Мы продолжаем. Доброе утро. Очень-очень хорошо, что вы здесь. Мне вчера звонили мошенники из налоговой. Не знаю, может, и налоговая была. Это я вот, ну, сейчас думаю, а может, налоговая. С другой стороны, я не помню случаев, когда налоговая звонит для того, чтобы сообщить, что-то там камеральная проверка обнаружила 27% чего-то такого. Я ему говорю: чей Крым? Он такой говорит, он продолжает говорить. Я говорю: Крым чей? Он такой: это вы мне? Я говорю: это я вам. Чей Крым? Он такой: это что за вопросы у вас? Я говорю: вопросы как вопросы. Что тут непонятного? Очень понятный вопрос. Он говорит: Крым, объект Российской Федерации, что-то такое. Короче, нам нужно всем придумать новые вопросы для мошенников, которые будут выявлять их хохляцкость. Вот что нужно делать. Потому что они уже зажмурившись, зажав что-то там, вот, начинают, они уже согласны, что Крым – Россия. Для того, чтобы продолжать с вами общаться и чтобы вы расслабились, нанимают специально устойчивых таких, психологически, морально, которые готовы признать Крым Россией. Другое дело, что, ну, за это же им, наверное, потом турма, как измена же. Но, а с третьей стороны, Штирлица вспомним. Если ты на службе, это часть твоей работы, то, наверное, можно как бы и признать, если ты внедрен, да? Вот. Ну и все, собственно говоря. Я ему говорю: зачем же вы такие мошенники? А он такой: вы не понимаете, у вас здесь вы будете разбираться с налоговой. Я говорю: хорошо, конечно, с какой налоговой? Он говорит: в каком смысле? Я говорю: номер налоговый, какой, с какой я буду разбираться? Причем здесь номер, я из управления. Мне аж позвонил, аж главный какой-то, аж из управления, прикиньте. Вот, он знает улицу Земляной Вал. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе.
3: Пан,
0: доброе.
3: Могу сказать, что раньше действительно мне часто звонили мошенники, и про вопрос про Крым был прям для них
0: триггером.
3: Они не отвечали, да, или...
0: Да.
3: Или бомбили. Сейчас...
0: Так что, наших стали нанимать? Время... Наших стали нанимать? Предателей? Сепаратистов?
3: Не-не-не-не-не. Они просто дали им, видимо, команду, разрешили говорить.
0: Разрешили.
3: Да. Но что касается...
0: Но в голове ты должен держать все равно, что не российский. Да, ты думаешь, что не российский, а говоришь, что российский Крым, правильно?
3: Да-да-да, именно так. А что касается камеральных проверок, вот так как все таксисты ИП, у меня была такая проверка, но это не так работает. Никто тебе с налоговой не звонит, там на госуслуги приходит письмо с просьбой явиться и там пояснить какие-то...
0: Я уже потом, когда скинул, он мне говорит: возьмите ручку, бумагу, начинайте что-то записывать. Я говорю: сейчас, у меня где-то было перо страусиное, я сейчас начну писать это все. Вот, а потом я думаю: блин, надо было спросить его, а что на почту-то вы не присылаете мне? Это что за притча у налоговой? Говорит, что вы звоните. Он позвонил. Роман Александрович говорит, все.
3: Не-не-не-не-не. Только камеральная проверка проводится, во-первых, по налоговой вашей по прописке, это раз, это, ну, самое важное. Mm-hmm. Потому что никаких других управлений, вот несмотря на то, что все ИПшники и юрлиц открывают ну, как бы юрлицо на Тушину, да, вот эта налоговая большая, проверку все равно проводят, которая вот местная по прописке. Ну, и там вообще, по крайней мере, ну, у нас у ИПшников там ничего такого серьезного. Это связано с патентами и переходом.
0: А хотите еще... Ага. Спасибо большое, спасибо. А вот еще прикол. То есть это кто-то базы какие-то сливает, потому что вчера же сообщение пришло. На вашем номере лицевого счета и дальше длинный-длинный номер. На номере лицевого счета. Какого лицевого счета? Это номер лицевого счета. Долг 16 рублей 67 копеек. Вы можете погасить его со счета текущего номера. Для этого отправьте любое вообще СМС, внимание, любое СМС на номер такой-то в течение 3 часов. Да? Скажите, вот ваш первый позыв, вы получаете такое сообщение. Первый ваш позыв отправить любое сообщение, я правильно понимаю? Потому что на днях москвичка, пенсионерка какая-то отдала еще 30 или 26 или сколько-то миллионов мошенникам тоже. Деятельно. А до этого еще один пенсионер 76 миллионов. Что свидетельствует о том, что пенсионная реформа в России работает просто... Уже хочется стать пенсионером немножко. У пенсионеров все время какие-то 20, 30, 60, 70 миллионов рублей находятся, и они их отдают все время мошенникам. На вашем номере лицевого счета долг 16 рублей. Отправьте СМС с любым текстом. В течение 3 часов непременно. Главное, в течение 3 часов обязательно. Понятно? Вот. А вы говорите, финики. Так что надо придумывать какую-то историю нам, какие-то новые базовые проверки для этого всего, для мошенников. Чей Крым не работает? Что-то другое надо говорить. Надо что-то, не знаю, про Зеленского что-то, или что-то. Мамой поклянись. Не знаю. Но знаю одно, что никто звонить вам не будет ни из каких ведомств. Давайте так договоримся. Для нас проверочным базисным пограничным пунктом должно быть следующее утверждение и знание. Мы должны это просто знать. Никто вам звонить не будет. Ясно? Все. Вам будут писать. У вас есть госуслуги. Сразу же, как только вам что-то начинает вешать, вы им говорите: окей, скинь на госуслуги, ладно? Сергей Александрович, он там, он Вячеслав Каковтович, представился даже. А говор такой прямо, что выговор такой харьковский. И он такой: какой-то вский, Надо сразу нужно говорить: окей, ладно, все, я понял, ладно. Скинь на госуслуги. На госуслуги скидывай, все, и его тоже сбрасывайте сразу. Так, что происходит, пишет мне Дмитрий. На нефтьмагистраль 95-85, Анна Тыбойл 95-й, 72 копейки, 72 рубля. Нефтьмагистраль на Тыбойл. Происходит рыночная экономика. Вот что происходит. Происходит рыночная экономика, цена закупки. Одни покупают из партии дефицитной, другие не из партии дефицитной. Происходит жадность, может быть. Всякое происходит. Там происходить может что угодно. Главное дело, что есть такое, где 72 рубля, правильно? То есть у вас есть возможность спокойно посмотреть на 95-й по 85, сказать спасибо большое и пойти заправиться по 72. А еще у нас интернет есть, где можно сразу посмотреть стоимости топлива на всех заправках. Вы просто наводитесь на заправочку, раз, и смотрите, сколько там стоит топливо. И можно сразу ехать уже туда, где цена, ну, в среднем по рынку, в среднем по больнице, где цена вас устраивает. И не покупать тот, что по 85. Пусть они продают. Такое происходило всегда. Вот еще когда у нас наш предыдущий дом находился на Озерной. Вот. И там, когда по Аминевке едешь в сторону Озерной, ты проезжаешь подряд две заправки. Одна заправка первая Лукойл, а вторая Шелл. И вот на Шелл всегда было на 3-4-5 рублей дороже топлива. Во все времена, во все. Причем между ними расстояние меньше километра. Наверное. Ну, километр, может. То есть одна до Дорохова, прямо на съезде на Дорохова. А вторая за съездом на Дорохова, за дилерским центром Hyundai, там был Hyundai стоял. Вот, и вторая Shell. И там все время это было на сколько-то рублей. И ты вот такой едешь, и все, и ты такой думаешь, в чем ваш бизнес? Как это? Нефть-магистраль зарабатывает не на бензине. У них еда, товары. Больше бабок приносит, так что все объясним. Не больше бабок приносит, потому что вышло исследование, сколько приносят сопутствующие товары на заправках. Это от 3 до 5% выручки. То, что они там торгуют у себя внутри. Так что сказать, что это как-то сильно влияет на бизнес, на доходную часть, наверное, нельзя. ДТПшечка так и не появилась в Молжаниновском, но пробка уже образуется, организованная такая, вот уже красной все становится. На пешеходном переходе там ДТП, и поэтому очень мощная пробка, и она от Елена откуда-то оттуда, от Зеленограда уже начинает стоять. На всякий случай случилось ДТП еще и на М-11, съезд на Шереметьево, терминал Д. Вот здесь, где пункт оплаты терминала Д, но не на пункте оплаты, а прямо вот, как бы он с правой стороны, но на центральной части М-11, на центральной. В правом ряду, пожалуйста, аккуратней. А, нет, это не ДТП, извините, это я не знаю, что это. Правый ряд в 6.28, а длиться будет до 12.30. Это ДТП такое, пролонгированное ДТП. Может, работы какие-то ведутся, может, еще что-то. Значит, вот так. На «Газпроме» нет проблем. Цена 64 рубля 92 копейки. А на «Роснефти» отставить говорить как не нефтяник, надо говорить как нефтяник. На «Роснефти» тоже проблем нет. Понятно. Один из игроков сборной «Кабо-Верде» играет за наш «Краснодар», сообщает «Ресориус». Окей. На Новой Риге у пирамиды авария, еле едем. Это Виктор сообщает, пожалуйста, про Новую. Ну, на Новой Риге нужно сказать, что там и без аварии всегда. Есть авария, нет аварии. Все время стычок. Так, я должен еще познакомить вас с... Для проверки можно попробовать узнавать, как расшифровывать современные сокращения МСД, ЮВХ, СВХ. Уна Бабента предлагает. Да, можно требовать похвалить Путина за что-нибудь. Похвалить президента, что это лучший президент в мире. Значит, я хотел познакомить вас с героем. Вот, пока я не забыл, можно я познакомлю вас с героем? Во-первых, я героически пошел у вас на поводу, и мы затеяли с вами телеграмский новый канал. Поздравляю, в мире стало на один телеграмский канал больше. Все, больше телеграм-каналов разных, лучших, всевозможных, еще больше и еще прекраснее. Все, пусть будут все, и пусть будет выбор у всех, но этот телеграм-канал, он смодерирован нами с вами, потому что тема видеорегистратора как-то плавно перетекла в тему. А вот неплохо было бы место, в которое можно было бы сливать всякие прикольные видео с регистратора, все такое. Сразу хочу сказать вам спасибо большое каждому, кто сообщил мне, что такие телеграм-каналы существуют. А вот есть такой телеграм... Спасибо вам большое. Спасибо. Вы не поверите, но я догадываюсь о том, что такие телеграм-каналы существуют. Ровно так же, как я догадываюсь, что если бы я сейчас захотел открыть телеграм-канал про кинематограф, я догадываюсь, что такие каналы тоже есть. Вообще, на самом деле, есть вообще все в нашем мире. Но это не означает, что никто больше не должен этого делать. К примеру, «Дракулу» переснимали 100 раз, фильм «Дракула». И каждый раз как-то по-новому. Поэтому смысл в том, что вы сообщаете, что такой канал есть, он мне не очень понятен, кроме того, что... Ну, в общем, короче, я не знаю. Поэтому заранее, давайте так. Я знаю, что это жанр. Ладно? То есть ресурсы, где выкладываются видеозаписи, в частности, дорожные, это не канал отдельно взятый. Это жанр. Как жанр.

0: что-то логистика нарушилась, и они не могут, поставки задерживаются. Вот, пишет Black Duck, «Газпром, нет проблем, 64 рубля 92-й». Вот, 64. Потом «Ты Бойл» 95-й, 72 рубля, Дмитрий тут же пишет. Вот, кто-то еще пишет про что-то там еще. Ну, я же, можно не возвращаться? Я же только что вам говорю. Ну, пробейте сейчас, возьмите, вот так, как это показать? Возьмите, пожалуйста, Яндекс и откройте карту. Открыв карту, попросите его показать вам АЗС. Вот, Яндекс.Карты. Господи, все приходится за вас делать.
1: Ничего сами делать не можете.
0: Так, кафе, торговые центры, продукты. Где поесть? Нет. А где АЗС? Как мне открыть АЗС? Ну, да я сам вам сейчас найду АЗС. Вот, смотрите. АЗС. Я номер. АЗС. 929 организаций в Москве. 929 в Москве АЗС. 929. Чтобы вы понимали. Это к вопросу о выборе. Есть ли у нас выбор? Да. Значит, 92-й, 64-15, Роснефть. Нефть в магистраль. Сотый, 99-99. Вот прям по адресам. Просто по адресам. Нефть в магистраль. 92-й бензин, 67. Потом сотый. 92-й, 64-82. Олимпийский проспект, 5, строение 1, Лукойл. Тут же 95-й, Коровий вал 9Б, 95-й, 73 рубля. Держите. 73-65, Ротчельская улица, Газпром, 95-й, 72-35, Накрасина, Газпром, нефть, 64-92, Сущевский вал, владение 15. 92-й, 64-05, Газпром, нефть, Беговая 2А, строение 1. Дальше, 92-й, 64, Татнефть. 63-86, «Газпромнефть», 64-65, 92-й, «Роснефть» на Новосущевской. И так далее. Мне все 790 сколько-то вам перечислять? Или остановимся на этом? Есть даже сотый пульсар по 95, «Роснефть». Везде по 100, а здесь 95. Поэтому, когда вы говорите, а что происходит? Происходит рыночная экономика. Я вам только что сказал это. А у вас есть интернет, выберите себе место. Не надо мне этот самый. Сейчас начнут мне стелы присылать фотографии, где какие-то. Еще раз. Да, а где-то может миллион стоять. А в цирке показывают бородатую женщину. А в Китае автомобили по 600 тысяч, те, что у нас за 4 миллиона. Я утрирую. И что? Ну, я не пойму. Вы хотите обсуждать конкретно отдельную стелу, которая где-то стоит, и там по какой-то отдельной причине у них проблемы. С топливом, да, у нас есть определенные накладки, в основном они логистические, с топливом, но они решаемые, и они эпизодические, точечные. Вот здесь на этой заправке есть, а вот здесь все нормально. В Крыму, с Крымом связана другая логистическая история. И, соответственно, и там занимаются этим вопросом. И эти проблемы не будут там вечно. Они не будут продолжаться и преследовать крымчан в течение года. Они решатся в течение недель. Плюс наложилось там еще и этот туристический сезон и все остальное. Вот что здесь обсуждать, честно говоря, ну, как бы... Извините, ну, правда, просто это немножечко, как бы, я понимаю, что если бы мы жили в какой-то одной деревне, где у нас одна заправка, а потом следующая в 20 километрах, а еще одна в 46 километрах, и не каждый туда доедет на пустом баке, это тут была бы проблема, конечно, но у вас-то, елки, 800 заправок только в одной Москве, и цены я сейчас привел, они все видны, пожалуйста, вы заходите, выбираете и покупаете. Че тут, ну, в смысле... Алармизм к чему? Он не нужен. Вот панику не распускайте, пожалуйста. Вчера на Татнефти 92-го, говорю, теперь налейте мне 20-95-го. Их немного ошарашил, но налили. Пишет Николай. Нашел выход. У нас ограничение. Какое? 20 литров. Он говорит, ладно, мне тогда 20 литров 92-го. 20 литров 95-го. Ну и давайте, наверное, еще двадцаточку сотого, вот, чтобы шлифанем, потому что 92-й, 95-й без сотого, это как бы деньги на ветер сразу пускать, так что, да, еще сотовый.

0: Хотя нет, шлифануть надо было дизелечком. И немного дизелечечка сюда тоже.
1: Моторы.
0: Так, вычитал, что раньше Кабо-Верде называлась «Остров Зеленый». Спасибо большое, все, я хочу уйти уже от Кабо-Верде, от футбола тоже. Прекрасно. Заправлялся на Лукойле без проблем, пишет Илья. Спасибо большое, Илья. Еще раз. Даже если кто-то заправлялся на Лукойле с проблемами или так и не смог заправиться на Лукойле, вы, пожалуйста, знаете, граждане дорогие, что это проблема конкретной заправки была. И рядышком, где-то совсем находится рядом с вами заправка, где вы можете залить бензин вообще без проблем. В этом смысл. Это так же, как вы пришли и не нашли своего любимого творожка в магазине. И тут же начинаете звонить на радио. Караул, караул, в России кризис, в России капец, творожка моего любимого больше нет, не производят. Все пропало, шеф, творожка нет. Ёлки, ну зайди в соседний магазин, купи творожок. Так бывает, что заканчивается товар в каком-то магазине. Ну, бывает так. А в другом он есть. А в третьем еще что-то происходит. А на третьем кольце, к примеру, ДТП сейчас. Не удержались вы. Смотрите, где. Где Нижняя Масловка, на Верхнюю Масловку переходит Нижняя Масловка. Вот этот излом перед третьим кольцом. То есть вы с Савеловской проезжаете. Ну, там обычно из-за того, что с Дмитровки на третье съезжают все, там пробка сама по себе. Но сейчас там, что называется, идеальный шторм. Там дорожные работы на углу, левый ряд, 15 июня. Вчера начали. Вот, и в этом же месте... Совпадение? И в этом же месте в левом ряду ДТП. Там же, где дорожные работы. Не думаю я, что это совпадение. Как-то, вероятно, это связано. И, соответственно, пробка уже Савеловская, Сущевский вал, вот сюда. Ну, то есть на Савеловской эстакаде вы уже стоите. Это крайне необычно для данного времени, потому что в данное время обычно там все едет, там таких проблем нет. И где-то еще, да, я хочу напомнить, что очень сильно, ну, просто потому что трафик мощный, очень сильно и быстро растет пробка на третьем кольце внутренняя сторона, уже до Волгоградского проспекта она доросла. От Волгоградки вы будете стоять до Ривьеры. Ривьера, это знаете что? Это вот здесь, где торговый центр на Автозаводской. Там дорожные работы, еще ДТП. Я вас научу, что делать нужно. Вам нужно, если вы по трешке едете, по третьему кольцу, по Волгоградке, в смысле вы к Волгоградке подъезжаете, или вы по Волгоградке едете в центр, чтобы съехать на внутреннее третье кольцо. Не делайте этого, не съезжайте. Продолжайте движение по Волгоградке в центр, внутрь трешки. Если вы едете по третьему кольцу внутренней стороне, сворачивайте на Волгоградку внутрь, в город, туда, в центр. Доезжаете до метро Волгоградский проспект. Ну, это, ну, проезжаете буквально ничего, там сколько-то сотен метров. Уходите вниз, туда, направо, под эстакаду. И по Новоостаповской улице объезжаете Дубровку, как бы за Дубровкой. Вот там такая улица идет. Понятно? До светофора доезжаете. Продолжаете движение дальше по этой самой Новоостаповской улице. Дальше Симоновский вал. Продолжаете ехать. Восточная улица. Продолжаете ехать через парк какой-то, всякую фигню. И потом вы выезжаете уже... К Автозаводской, метро Автозаводская, и по улице Автозаводской.

0: все равно лучше через Таганку, через Тульску объехать. Если там, вы говорите, до Ривьеры уже очень тяжело, там такое количество светофоров, и ты выезжаешь все равно на это, ну...
1: Понятно, спасибо. Мне нравится начало, вы нелпер, вероятно, мне нравится начало диалога. Не вводите людей в заблуждение! Вот человек звонит и думает, что эта фраза поможет диалогу, ну, то есть коммуникации, быть конструктивной и, ну, как бы, ну, наладить ее. Не вводите в людей в заблуждение. Спасибо большое, вы мастер коммуникации.
2: Моторы. Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8. Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
3: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
4: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Дела семейные. В эфире адвокат Лилия Петрик. В этот вторник после 12 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: А вы говорите, милит.
6: Я его что?
5: Мне милит.
6: Рекламирую.
5: Да думайте о своей стране.
4: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
7: Реклама.
8: Семья – это когда мама испекла папе печенье, которое он любит. Это когда папа дарит маме цветы всегда, а не только на 8 марта. Семейные праздники – самые ценные в жизни.
4: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Время начинать движение.
9: Мотор! Мотор!
4: «Так говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 7.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это вторник, 16 июня на календаре. Здравствуйте, доброе утро. Я приветствую вас. Это очень хорошо, что вы здесь. Меня зовут Роман Щукин, и мы продолжаем моторические моторы. День все еще продолжает расти, так будет еще чуть меньше недели, и это хорошо. Правда, потом мы повернем к зиме уже на следующей неделе. Доброе утро, слушаю. Здравствуйте, доброе.
10: Доброе утро. Доброе утро.
1: Да, приветствую. Да, наконец. Да, слушаю вас.

0: Как у вас дела?
1: Ну, ничего, как вы поживаете? Как вы?
0: Да вот, в пробке сейчас едем по Волгоградскому проспекту. Я хочу передать привет любимой жене.
1: Класс.
0: Мадельке. И вам большой привет.
1: Класс. Спасибо большое. По Волгоградке, смотрите, все, привет, прям все. Да по Волгоградке там, видите, как если на третье кольцо уходить, так там, это, там пробка начнется, так что не уходите, если что. Но я могу вводить и в заблуждение, как стало только что известно, это не точно. Какие-то нехорошие люди украли радиостанцию, говорит Москва, из Яндекс.Радио. Офигеть, это уже не было эта новость, но поскольку уже несколько человек мне об этом написали, я делаю вывод, что это для вас был действительно важный источник радио Яндекс, вот этот, который теперь этот источник почему-то иссяк. Доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе.
2: Доброе утро, Роман.
1: Доброе.
2: Геннадий, Москва.
1: Да, Геннадий.
2: Вот это, значит, на Андропова съезд... где торговый центр, где этот остров мечты, там,
1: да,
2: значит, перегородили одну полосу Киев с этой, там, стоят гаишники, Киев с нашей Нивой, и самое главное, ДТП, не ДТП, сломанная машина стоит прямо на пересечении Черноморского бульвара и этой Варшавки, да, там просто сломалась газель, люди летят, он просто остановился без знака, без ничего, я думаю, сейчас что-нибудь там будет, вот. Вообще, ребят, очень аккуратно.
1: Да.
2: Там еще люди разгоняются, там такая прямая, там 80 километров сейчас. Ой-ой-ой будет.
1: Понял,
2: вот, так
1: понял.
2: Что, вот так вот.
1: Спасибо, предупредили. Это в районе острова Мечты. Значит, еще сейчас внешний МКАД прямо перед профсоюзной, перед съездом в область, ДТПшечка сейчас случилась. Еще в Коньково, ну там нет аварии, на пересечении Обручевой и профсоюзной, вот прямо на перекрестке. Это если по профсоюзной подъезжать к пересечению вот на Коломенской, из центра как бы в область, если ехать. Там тоже авария. Зачем? Вроде все видно очень. Видимость, написал гидрометцентр, погода из первых рук. 15 километров сейчас. Видимость 15 километров. Вам, чтобы увидеть... Светофор не нужно 15 километров, достаточно нескольких сотен метров. Но почему же вы его не видите? Дальше еще как-то внезапно, вот только что не было и только что вдруг раз и появилось. Еще одна большущая пробка, это Лефортовский тоннель, только я не понял. Это уже вы въехали в него или это вы еще в него не въехали? Сейчас стоим, предупреждение написано, стоим. Там еще одно написано предупреждение. Стали в тоннеле колом. Колом, потому что в среднем и правом ряду у вас дорожно-транспортное происшествие на въезде. Вот за это, конечно, ухи обрывать нужно точно совершенно. Прямо под Лефортовским парком где-то, в Лефортовском тоннеле. Сейчас я снова начну вводить вас в заблуждение, если что. Ладно, там же куча светофоров сейчас будет. Лучше стоять в тоннеле. Стоять просто лучше. Потому что из трех рядов в Лефортовском тоннеле... Какой-то значок огня еще нарисован. Что это значит? А, нет, извините, это какая-то, наверное, пожарная часть, которая наверху. Там средний ряд, правый ряд. Ульяна написала об этом. Потом еще средний ряд, правый ряд. Рая написала. Две девчонки попали в тоннель. Значит, сейчас я вас введу в заблуждение и расскажу, как вам не стоять колом, потому что из трех рядов два занятых в тоннеле. Это означает, а еще же медленно проезжать, надо же посмотреть, что там, кто там нарубился, как в это все. Это пробка на часы. Поэтому в Лефортовский тоннель, перед Лефортовским тоннелем, уходите сразу же направо, направо, не правыми двумя рядами, не въезжайте в него. Правыми двумя рядами перед въездом в Лефортовский тоннель уходите направо. Дальше выезжаете на улицу, которая называется... Как она называется? На улицу без названия, площадь Проломная застава. Интересное название. На улицу, которая... А почему этой улицы нет названия, я хочу понять. Слушайте, вот Яндекс интересный. Удалил не только нашу радиостанцию, но еще и улицу удалил. Любопытно. В общем, там одна улица. Вы доезжаете до перекрестка и поворачиваете направо. А потом уже выезжаете на Красноказарменную. И поворачиваете налево. Проезжаете вдоль трамвайных линий, вдоль Лефортовского парка. Переезжаете Лефортовский мост на улицу Радио. Здесь уходите направо на дублерчик. Поворачиваете на улицу, которая называется Вторая Бауманская. По ней едете дальше, дальше, дальше. Навигатор вас дальше проведет. Вы доезжаете до этой самой Спартаковская. Спартаковский переулок, Спартаковская площадь. И здесь выезжаете снова на Третье кольцо. Все, вот, пожалуйста, я ввел вас в заблуждение. Как вам не стоять в этой пробке, которая монолитно там остановится? То есть просто тупо люди вот пишут предупреждение. Стоим, встали в тоннеле колом. Ну, то есть вы выбираете, конечно. Вдруг у вас задача стоять колом, опоздать таким образом на работу и сказать, вот видите, вот посмотрите на Яндекс, там прямо все колом. Вот. Можете объехать верхом. То есть этот маршрут, который я сейчас вам нарисовал, это маршрут, как объехать Лефортовский тоннель по земле. Слушаю через приложение Топ-радио. Мстислав Аппаратов сообщает приложение Топ-радио. Везу мелкую на последний ОГЭ по информатике, Игорь Захаров. Точно, а мой тоже сегодня пойдет туда. Никто его не повезет. Сколько раз я ему предлагаю, приезжаю, говорю, давай отвезу. Он говорит, нет, я сам пойду. Так, кто где слушает? Я открываю приложение «Говорит Москва». Вот у меня приложение «Говорит Москва». Я его сейчас открываю. Вот. Может, что выключить надо? Здесь, чтобы оно открылось. Так, я открываю приложение. Приложение открываю. Продолжаю открывать приложение. Приложение «Говорит Москва». Слушать. Я называю «Слушать».
3: Продолжаю открывать приложение.
1: Это я в телефоне.
3: Приложение «Говорит Москва».
1: Это я в телефоне.
3: Слушать. Я называю «Слушать». Продолжаю открывать приложение.
1: Это я в телефоне.
3: Женя говорит Москва.
1: Это я в телефоне.
3: Слушать.
1: Сейчас повторится все. Видите, это у меня вот так вот зазеркалье звуковое. Пожалуйста, «Говорит Москва» приложение. Просто беру и слушаю. Алиса не может запустить радио. Ой, значит, устала. Но приложение же работает, «Говорит Москва», спрашивает меня. Или не работает, или это не вопрос. Миша Николаев. Да, приложение работает. Только что я это продемонстрировал совершенно спокойно. Я слушаю вас внимательно. Доброе утро.
4: Доброе утро,
1: доброе.
4: Андрей.
1: Да, Андрей.
4: От Красной Покры до Конькова. 35 минут.
1: Это быстро или медленно?
4: Это Калужское шоссе. Ага. Не езжайте жить, никто всем говорит, не надо жить.
1: Не надо, конечно.
4: У нас там хорошо, спокойно.
1: Угу. Но это сегодня, по-моему, эксклюзивно хорошо, потому что обычно Калужка как-то не то чтобы. Или ничего, нормально.
4: Вы знаете, я живу постоянно там в деревне, с новым домом. И вы знаете, ну вот чуть-чуть будет сейчас по осени, когда вот 1 сентября.
1: Угу.
4: И потом все, более-менее, и убирается даже зимой. В сфере своей деятельности приходится очень много работать на дороге, именно по УДС. Вот, поэтому, и тем более работаю, контролирую этот округ. Я вам скажу, что довольно-таки очень нормальное движение.
1: Понял. А если сказать... Спасибо большое, спасибо, очень важно. А если сказать Алисе... Алиса, включи радио FM 94.8. Не «Говорит Москва», а по частоте. Она частоту может включить или не может включить тоже? Попробуйте и напишите, получится или нет. Скажите, ладно, ничего не говорите, я скажу. Алиса, включи радио FM 94.8. Точку тоже иногда должен быть. И она теперь сейчас... Попробуйте. Так должно включиться. Налоговая служба США напомнила о себе. Сообщает наш агент, мигрант из Кореи Таун, оттуда, из Калифорнии. Получил штраф $2400 за то, что не вовремя сдал отчет. $2400. Это сколько? Уже почти 200 тысяч. Нормально. Так. Видали? Вот так нужно штрафовать людей. Получил и запомнил. Все, что нажито, все, что сэкономлено непосильным трудом, приобретение топлива на стороне, со скидкой, с хорошей, все это, по 5 баксов за галлон, все вот это, все пришлось теперь отправить на штраф на этот. Найти приложение радио, чтобы слушать через CarPlay, в Geely Atlas 2 радио работает неудовлетворительно. Понятно? Это ж, ну, все, сейчас «Волга» выйдет, там радио будет работать удовлетворительно. Надо договориться с «Волгой», пойду договариваться сегодня после эфира, чтобы наша станция была уже в избранном добавлена туда сразу. Ты включаешь, и первая базовая станция, радиостанция по умолчению, говорит «Москва», чтобы она была. Да, в приложении просто на телефоне работает, как мне удобно слушать, на колонке уже несколько дней не работает, если назвать частоту, включает Ребячью республику. Ребячью республику. Что это такое? Детское радио? Сейчас слушаю в приложении онлайн-радио. Их плюс в том, что оно доступно на андроиде, а у меня у сына ОГЭ по информатике. Окей, я передам. Нет, ну, на самом деле я в этом технической нашей поддержке передам, потому что, может, это что-то там при профилактике. Профилактика же была! Вот только что у нас шипение было, половина радиостанций. Вот, и в результате, может быть, это как-то тоже связалось с этим совсем. Еще раз, две колоссально мощные аварии. Одна у Ривьеры на Автозаводской, до Волгоградки уже стоит мощно. Вторая в Лефортовском тоннеле, до Волгоградки уже доходит ее хвост. Чернющая вообще просто караул. Вот, там что-то колом прям. Поэтому в тоннель не пытайтесь ехать. Там два ряда заняты. Может быть, даже сейчас департамент транспорта об этом и сообщит в телеграм-канале, потому что это неординарная ситуация. Уважаемый департамент, я сообщаю вам, что нужно написать про Лефортово, чтобы люди туда не ехали. Вот, и нужно объезжать его верхом. Хотя можно вообще заранее уходить на Волгоградочку в центр или на Новорязанку в центр или на энтузиастов в центр, потому что все это будет быстрее. И там потом как-то пробираться уже другими улицами. Стоит обратить еще внимание, конечно, на то, что у нас самолетопад какой-то начался, во-первых. Точнее, это во-вторых. Во-первых, у нас есть герой. Так, про самолеты отдельно. Все, самолеты отдельно. Хотя, что там говорить? Просто за сутки упало сразу несколько самолетов. Сейчас я допишу. Самолеты падают. Подают, все. Там сразу несколько, к сожалению. У нас Ту-22М3, по-моему, вот эта модификация, бомбардировщик наш стратегический, упал из-за неисправности двигателей. Что гораздо важнее, минус один стратег у Штатов тоже. В Калифорнии на базе Эдвардс, по-моему, разбился Б-52. Это такой самолет, который срок службы его 100 лет. Ему сейчас еще на 40 лет продлили срок службы. Страта чего-то. That base has put out the following alert, and it reads like this. A United States Air Force B-52 Stratofortress. It's a huge Stratofortress. Plane. Crashed shortly after takeoff. Huge plane. Airfield 11:20. Вот такой вот он. Пятно от самолета. Что характерно, жахнулся так, что, как вы видите, от самолета не осталось вообще ничего. Просто ничего нет. Просто черное огромное пятно. Дымится. Он упал сразу после взлета. Эдвардс, база военная в Калифорнии. А что это значит, что сразу после взлета он упал? Это значит, что он был заправлен полностью, наверное. Вот. И мы видим, что пятно черное, так вот оно огромное, и потом от него что-то еще вперед, ну, то есть как-то его тянуло. Это не первый Б-52, который разбился. Б-52 много раз падал. Один раз даже на видео это очень попало. Там, ну, там пилот был отбитый вообще, постоянно лихачил, что-то такое. Нарушал все правила и в очередной раз да нарушался, что опрокинул самолет. Очень одно из самых ярких видео вообще авиационных крушений. Это вот это падение Б-52. Вот из-за этого кретина. Значит, падение Б-52. Сейчас я просто... Ну, вы что, не видели это видео? Здоровье погибшим пилотам. Пилоты-то при чем? Пилоты-солдаты просто. Ну что вы начинаете? Пилоты просто солдаты. Вот. И сколько всего потеряно машин, мы не знаем. Б-52 служит довольно долго. Ага, вот это видео. Значит, сейчас я вам показываю его. Вот он летит, летит, летит. Угол атаки невероятный, и вот он. Жах. Вот, то есть он заходил на. Заходил на это самое. На поворот такой, критический крен. Ему кричат эти его экипаж. Что ты делаешь? Давай выравнивай. И он. Вот этот самый злодейский пилот, он только что вот на фотографии здесь был представлен. Вот, а он говорит, крушение самолета Б-52, еще одно какое-то крушение. А он говорит, я сам лучше знаю, что делать. Ой, у этого хвост отвалился. Ничего себе, что-то от хвоста отвалилось, и он, смотрите, падает как плашмя, прям. Прям плашмя. А, ой, что это за фигня как? Это моделька упала. Значит, заявление по падению. А вот здесь это, наверное, получше даже будет. Да, вот здесь весь этот полет виден. Он летал, летал. Это показательные какие-то выступления были. Почаще бы, пан говорит, ведущий, почаще бы нас радовало утро такими видеосюжетами, потому что... вот это очень хорошо. При заходе до левой он как-то перерулил. Вот что называется перерулил. Это, кстати говоря, ошибка многих неопытных водителей, которые не проходят обучение в школах вождения, они не понимают физику движения, и они очень часто переруливают. Это очень видно даже в гоночных симуляторах, когда человек садится, начинает ездить на спортивном автомобиле и постоянно бьется о стены в поворотах. Дети тоже так делают. И он ему говорит, что ну, ты переруливаешь. Нужно раньше уже возвращать руль, раньше, острее движение. Они должны быть не рваными, но просто пораньше нужно возвращать его. Он говорит, да, да, да. Вот он, и он заваливается влево, и вот он уже идет кабиной, просто под 90 градусов крылья к земле находится, и он вниз. Тут сбивает сначала линии электропередач на столбах, такая вспышка. Вот он. Прям по кадрам разобрали. Вот, молния. Вот. И левым крылом, кромкой, он ровно в землю ложится. Раз. Сминается крыло, пошла кабина, и все, и весь самолет. Все, очень красиво, очень красиво. Потом у них еще F-18 Hornet разбился в горах тоже при каком-то там эти полеты. Потом еще в Индии разбился Ан-22 тоже на посадке. Он выкатился за взлетку и как-то так мощно выкатился, что опять начал подпрыгивать. Вот как недавно, помните, в Доминикане, тоже несколько дней назад. Вот, этот Ан-22, ну, казалось бы, нормально вот идет, все, сел, идет по взлетке спокойно, потом съезжает на грунт, по грунту начинает прыгать, прыгает, прыгает, прыгает, прыгает, прыгает, прыгает, левое крыло ломается, правое тоже, он утыкается носом в землю, топливо разливается, начинает все гореть. Из 5 членов экипажа спасся только второй пилот, его на видео будет видно, он сейчас из кабины выбирается. Вот он и побежал, вот здесь видно. Ну, качество записи не очень. Второй пилот выжил, он выбрался после этого, после падения. Вот, то есть как-то так вот самолетопад у нас немножко, самолетопад. Да, и что-то еще было. Что-то где-то какие-то еще падали. Доброе утро, слушаю, да, здравствуйте, доброе. Обычно доброе в августе
5: утро, Роман, всем доброе утро.
1: Да?
5: Напомнили вы мне авиационную тему. Я тоже одно время сидел так плотно и играл во все симуляторы. Вот две вещи вспомнил. Первое, даже не знаю, как этот фильм назывался. Просто это отрывки из него были, они там везде висели. какой-то фильм, как, ну, сравнительно недавно, японский, как, в общем, какой-то злющий пилот над Японией на МиГ-29 на нашем. Не японский пилот, а южнокорейский пилот. Южнокорейский пилот, в общем, прикладывал вообще во всем там японцев на F-16, на F-18, там такие съемки, такой пилотаж, в общем, как он их там, ну, конечно, в конце фильма весь фильм шел, что они там, и потом Ган, они поднимают свое искусство, и потом как-то, в общем, а начиналось, как он их там, МиГ-29 их прикладывал. И второе, это вот, знаете, если найдете где, я, может, уже видели, фотопулеметы времен Второй мировой войны, вот атаки, вот прям в упор, вот атаки.
1: Конечно, на, но это очень много видео. Налетающие крепости, да, там, да. Есть такое дело. Спасибо большое. Только что Собянин. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в московских аэропортах Шереметьево и Внуково, сообщили в Росавиации. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об уничтожении за ночь 15 БПЛА, летевших на Москву. Также ограничения введены в аэропортах Нижний Новгород, Чкалов, Ярославль, Туноша. Туноша? В общем, пожалуйста, сверяйтесь с онлайн-табло Шереметьево, потому что там возможны, ну вот сейчас с 8 до 10, Калининград отменен, Казань задержана на 8.55, пока 8.55, Сочи с 8.10 на 10.20 перенесен, Калининград 8.15 на 10.15 тоже перенесен. Пока остальные все, ну, это после 9, 9.55, Сочи, вылет задержан на 12.35. Так что, чтобы вы там не сидели в аэропорту, не создавали пробки на дороге, ну, и не теряли самое драгоценное, что у вас есть, нервы, нервные клетки, здоровье, заранее сверяйтесь с онлайн-табло. Перед Варшавкой третье транспортное кольцо, внешнее ДТП. А вообще внешка стоит до аварии на Автозаводской, потому что, наверное, поглазеть. И пробка уже точно совершенно дошла по третьему кольцу внешней стороне до Волгоградки, потому что в тоннеле в Лефортовском, после въезда, где-то в центре, вот, где-то в центре тоннеля два ряда заняты аварией, два ДТП. Господи, слушайте, ну прям вот я смотрю на город. А что? Ну, видимость 15 километров. Дождя, ливни, никакого такого ничего нет. А что у вас прям вот сейчас опять началось? Нормально же все было. МКАД, внешняя сторона Путилково, ДТП. Съезд на МКАД из Ленинградки, ДТП. Внешка вся стоит. Молжаниновский, несколько аварий. М-11 у Шереметьево, терминал Д, ДТП. Выезд из Королева, ДТП. Щелчок в Восточном, ДТП. Нижняя Масловка перед третьим транспортным ДТП, перед Соколом Ленинградка, перед тоннелем, вот где нужен разворот на Волоколамку, ДТП, Волоколамка, пересечение с МКАД, ДТП, вот это все, ну, как-то это довольно любопытно. А, нет, Сочи недавно открыли, пишет Григорий СПБ, только что сообщив, что Сочи тоже как будто бы закрыли. В любом случае, проверяйте. Я пользуюсь, вот когда я говорю про рейсы, я пользуюсь расписанием онлайн. Ну, первое выдается, вот это самое, как называется, Яндекс расписание. Аэропорт Внуково. Вот, пожалуйста. Не, Внуково вообще все. Слушайте, это с 6 до 8. Все здесь было перетянуто на 7 сколько-то. Давайте с 8 до 10 посмотрим расписание. Санкт-Петербург 8.30 на 10.45. Вологда 9.05 вообще отменен. Санкт-Петербург 9.30 на 11.30 перенесен. А с 6 до 8 там все вообще. Стамбул на 7.35. С 6 Хургада. Стамбул, Санкт-Петербург, Ереван, Шарм-эль-Шейх, Стамбул, Даламан, Самара, Санкт-Петербург, Краснодар, Газипаша, Стамбул, Душанбе. Все это задержаны. Где-то на 9, где-то на 10 часов. Ну, в смысле, перенесены. На 8.15, 7.35. Но поскольку 7.31, то, наверное, все то, что было на 7.35, не полетит в 7.35, потому что аэропорт закрыт. А это вот все вот эти рейсы Стамбул, Хургада, Стамбул, Санкт-Петербург, Ереван, Стамбул, Самара, все это Павнуково. В общем, еще раз, проверяйте перед выездом онлайн-табло, и может быть так случится, что вам можно провести еще несколько часов дома.
6: Моторы. Реклама.
7: Я в панике. Доллары забыла купить.
8: Зачем доллары?
7: А как за границей платить?
8: Плати по миру.
7: Как?
8: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
7: Ага.
8: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
7: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
8: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
9: В тихом центре Москвы, на Бауманской, где культурное наследие переплетается с современным мегаполисом, возведен дом 56 от Галс Девелопмент. Дом 56 – это надежность девелопера с 30-летней историей. Архитектура от известного бюро Pride, приватный двор с бионическим садом и своя детская экосистема. Дом 56 – здесь мечта обретает адрес.
10: Подробности на galsdefisdevelopment.ru. Застройщик ООО, специализированный застройщик Галс Фридриха Энгельса. Проектная декларация на наш.
11: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасным момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
12: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
13: Россия всегда была известна своими великими спортсменами. Спорт развивает волю, силу, помогает достигать поставленных целей. Спорт – это неотъемлемая часть жизни здорового человека. Организм жителей больших мегаполисов постоянно подвергается стрессам, перегрузкам и атакам вирусов. Благодаря спорту вы укрепляете свой иммунитет, повышаете работоспособность и делаете вклад не только в свое здоровье, но и в здоровье всей нации.
14: Семья – основа жизни. Счастливое детство помогает выбрать профессию. Радость совместных праздников учит строить отношения. Каждый день, проведенный с родителями, бесценен. Они помогают нам не бояться будущего, почувствовать заботу и поддержку. Они всегда рядом, даже когда далеко. Главная ценность в жизни – это семья.
15: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
6: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
16: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В этот вторник в эфире директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе Радио Академия. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Говорит Москва. 94,8.
16: Моторы.
1: 7.36.36. Это время такое только что было. Уже такого нет времени, простите. Говорит Москва, моторы. Приветствую вас. У нас вторник, 16 июня. Наши ракеты сбивали во Вьетнаме Б-52. Да где мы только их не сбивали. Мы их сбивали этим Б-52. Так, значит, никто не сказал, потому что все так динамично, плотно, увлекательно, что все забыли про пилюлю. Все, кроме меня, забыли про пилюливание, но я не забыл. Щукины, все, заходите в телеграм-канал, там пост уже опубликован про нашего героя, неназванного. Кстати говоря, если мы сможем найти героя, было бы классно, я бы... Ему бы... Что бы я бы ему бы... Мы бы все бы ему бы что-нибудь бы, а? Водитель в районе станции метро Ботанический сад. Своим телом буквально, ибо что есть автомобиль, если не продолжение его владельца? Остановил колесо грузовика, которое катилось по дороге само. Автомобилем своим не пожалел. Почему? Потому что автомобиль... Ох, это автомобиль! Нивушку свою подставил, прикиньте, гигантское колесо. Это что вообще за колесо такое? А вот доедет, положим, это колесо до Москвы. Колесо выше отбойников. Прикиньте, так вот это, центрального разделительного заборчика. От чего это колесо-то такое гигантское? Вот, окружающие проезжают мимо, один из водителей снимает это колесо, вот едет за ним, вот, на каком-нибудь Volkswagen'е, ну, судя по приборчике. И вот из правого ряда такой, вжух, на горизонте врывается Нивушка, в крайне левое колесо вдоль левой обочины едет. Ну, вдоль раздела металлического забора. Нивушка притормаживает, и видно, что он останавливается. И тут сизый дым такой вырывается. Он начинает газануть, чтобы сравнять свою скорость с колесом. Но не получилось газануть сильно. Ну, это же Нивушка. Вот, и поэтому скорость была не очень высокая. И колесо так ударило ощутимо по автомобилю. Нивушку так же подбросило вперед. Но колесо остановило, вот оно падает на асфальт. А? Герой. Просто обычный герой. Просто вообще вот ехал. И у него был запланирован подвиг. Гимнастика, завтрак, разгон облаков и подвиг. В этой связи, когда зайдете в Щукино и все, для того, чтобы посмотреть это видео, не забудьте подписаться на канал «Глаз народа». Самое, что теперь есть у нас с вами наша для публикации наших видео. Телеграм-канал уже открыт такой, да, запущен. Называется «Мы провели голосование с вами». Все было демократически. Имя каналу выбирали совместными усилиями. Из всех вариантов победил этот мною придуманный. «Глаз народа». Но не «Глаз», а «Глаз». Как глаз, как око, глазы, а не глаз, как голос. Понятно? Это специально такая вот, такой вот прием придумал я интересный, а? Классно? Глаз народа, подписываемся, народ. Народ, подписываемся, там мы будем публиковать. Уже публикуем видосы ваши с видеорегистраторов. Свои тоже туда заливаю. Все, что на дорогах у нас происходит, вот такое, наша. Там публикуется. В частности, и эта Нивушка тоже. Героическое.

0: продолжаем, Иран, вести себя как нормальная страна, говорит диджей Венс. Как нормальная страна, он говорит, мы призываем Иран вести себя как нормальная страна. Как какая нормальная страна? Иран, говорит, я призываю Иран вести себя как нормальная. Израиль призови, как вести себя как нормальная страна. Иран он призывает, нормально вообще? Ведите себя как культурные люди. Сделайте вид, что вы культурный человек. Ведите себя как будто вы культурные. Ну, Штаты. Но говорю же, глаз народа. Так называется телеграм-канал. В телеграме. Глаз народа. Так и пишется, как слышится. Кириллица. Можно войти в Щукины все. Этот-то вы знаете канал. И здесь вот это сообщение, вот этот видосик с Нивушкой. Я переслал его оттуда из глаза народа, как раз специально для того, чтобы вам удобно было на него подписываться.
1: Моторы.
0: Да, ну, я действительно так считаю, как написал. Написал я, что мне кажется, что сам АвтоВАЗ не придумал еще настолько же успешную рекламную кампанию для Нивы легенды. Как вот, вообще, по-хорошему, теперь АвтоВАЗ должен разыскать этого владельца. Потому что там по-любому ремонт требуется автомобилю. Ну, как минимум, бампер, там, крепление, все это нужно делать, потому что удар... был, ну, мощный колесо, вы понимаете, да, что, во-первых, оно само по себе очень тяжелое, а потом у него скорость, вот водитель, который едет за ним.
2: А тут колесо катится.
0: Колесо катится, говорит он. Сейчас, где приборку я вижу? Да. Ну так, по моим ощущениям, километров 50 скорость должна быть. 40. Да, я вижу спидометр. 40 километров. 40 километров в час. Сколько весит грузовое колесо? Колесо выше отбойника. Видите, по размеру оно большое. И вот Нивушка тормозит. Пошел газовать сизый дым. Ему по-любому и с мотором тоже надо помочь. АвтоВАЗ. Во-первых, починить заднюю часть бампер точно совершенно. Во-вторых, нужно помочь с двигателем. Потому что, когда владелец Нивы жмет на газ, чтобы немножечко сравнять свою скорость с колесом, он до этого оттормаживал. Вот, а потом понял, что нужно газовать. Вообще, по-хорошему, конечно, надо было какое-то время ехать рядом с колесом ему. То есть сравнять свою скорость с колесом, чтобы оно сбоку ехало рядом. Потом чуть-чуть обогнать и отпустить, не тормозить, а отпустить газ накатиком, чтобы медленно-медленно. Но это не геройски. Геройски подставить себя, просто вот взять и... Остановись, колесо, говорит он как бы, и останавливает. И когда он все-таки понимает, что лучше газануть, потому что удар будет сильным, мы видим, как облако сизого дыма вырывается из выхлопной трубы. Поэтому, остановите, смотрите. И колесо бьет Ниву. Бам! Такой удар, он просел. То есть потом еще раз колесо догоняет его. Он продолжает останавливать его. Колесо еще раз бьется о него. Трижды. И до тех пор, пока не потеряло оно всю энергию кинетическую, и падает, вращается. Сколько весит колесо? Вот сколько весит... Мы не видим. Но колесо такое прям вот очень большое. От чего оно может быть такое? Ну, точно от КамАЗа колесо. Сколько оно может весить? Вы знаете? Ты не про... Да, да, он повел себя буквально как Гэндальф Серый. На тот момент Гэндальф Серый. Потом, после этого своего героического поступка, Гэндальф Серый стал Гэндальфом Белым, как мы помним. Так, сейчас я, подождите секундочку, сейчас спрошу. Уточни вес стандартного колеса для автомобиля КамАЗ. Оно по-любому для КамАЗа, если не для чего-то большего. КамАЗ. И рассчитай силу удара. Вот, силу удара колесом, если оно будет со скоростью 40 километров в час. Да? Давайте зададим ей такую задачу, этому, ему, Дипсику. Значит, все предельно просто. Сначала выясни массу колеса, а потом нужно рассчитать силу удара. При движении 40 км в час, 40 км в час мы видим, то, что автомобиль, который едет прямо за колесом, сопровождает его. Он едет со скоростью 40 км в час. Для расчета я взял стандартное колесо КАМАЗ 43-118, размер 37, как наиболее распространенное. Его масса со штатной шиной около 105 килограмм. Понятно? 105 килограмм. Диск 54, шина 50. При наличии энергии, при качении энергия удара складывается из двух частей. Поступательное движение грузовика и вращательное, раскрученное колесо. Данные для расчета. Масса 110, скорость 40 км в час, 11 метров в секунду. Радиус колеса 533. Расчет энергии удара в идеале. При наезде на жесткое препятствие энергия переходит в деформацию. Поступательная энергия, формула, расчет 6780 джоуль. Вращательная для простого обода составляет 3-5% от поступательной. Суммарная кинетическая 7000 джоулей. Что это значит на практике? 7 килоджоулей. Это энергия падения груза в 700 килограмм с высоты 1 метр. Или 110 килограмм с высоты 6,5 метров для понимания. При ударе о бордюр пиковая сила может достигать несколько тонн. При ударе о бордюр несколько тонн. При реальном ударе энергия уйдет не только в деформацию, но и в подпрыгивание колеса. Поэтому цифра зависит от жесткости удара. Если мы имеем в виду силу в ньютонах, то энергию можно... Так, это колесо катит... Что делает? Само. И... Но здесь нужно понимать, что Нива же тоже ехала, поэтому удар здесь будет нужно еще учесть. И бьет в автомобиль, двигающийся со скоростью... С какой скоростью Нива там едет? Ну, допустим, у него скорость была в момент первого удара 20 км в час. 20 км в час. Вот. Теперь рассчитаем эту силу. О, господи, какой длинный расчет. Догоняющий удар сзади, разница 20 км в час, погнет бампер и крыло, 1,8 тонны, догоняющий удар. Лобовой удар по встречке, если 3,7 тонны. На практике отскочившее колесо чаще бьет именно встречные потоки. Ну, это практика. Понятно? Ну, то есть, там по-любому ремонт нужен. Водитель Нивы, конечно, молодец, но если бы колесо подпрыгнуло и вылетело на встречку, начинается. Евгений, а если бы они везли снаряды? Ну, а если бы у него к бамперу был привязан младенец, и он пришелся бы удар в младенца? А если бы не было вообще разделительной полосы, и колесо вытолкнуло бы Ниву на встречку? А если бы там уточка переводила утят своих впереди? Евгений. Ну, что вы начинаете? То есть, ну, оно должно было катиться и должно было кого-то ударить, убить в конце, там, какого-то самокатчика, еще кого-то. А если бы оно катилось, а по переходу шли пионеры, и колесо проехало сквозь пионеров с этим, с ударом 1,8 тонны? Ну, к чему это? Ну, водитель, он не подставил Ниву, затормозив в пол. Он разгонялся так, чтобы ходом останавливать его. Ну, вы видео-то посмотрите, Евгений! Прежде чем это самое душнить. А если бы, да кабы, во рту выросли грибы. Нив, новую Ниву, да не даст нам никто Ниву, конечно же, новую. Но эту починить, привести ее в порядок и сделать слепок, сделать задней части, отлить ее в граните и поставить в музее, как зад, остановивший агрессора. Вот зад... Нет, звучит не очень, да? Зад, остановивший колесо. Вот это можно было бы. Вот это, конечно, можно было. Единственное, что, если посмотреть на видео, мы увидим, что у Нивы на крыше... Где посмотреть? Посмотреть в телеканале «Глаз народа». «Глаз народа». Не просто посмотреть сюда, можно присылать к каналу «Пришит чат». Пока в чат присылайте видосы, свои, которые я потом буду публиковать. Но мне не нравится эта стратегия, вот эта схема присылать в чат, потому что тогда дублируются сообщения, задваиваются. Я, наверное, такой бот-мессенджер пришью к каналу, ладно? Всем, кто уже подписался или планирует подписаться. Так, мне кажется, будет удобней. Когда будет просто бот, ну, как вот наш бот говорит МСК-бот, вы уже, он у вас есть в списке каналов, висит просто как канал. Да, и вы всегда знаете, что туда раз, отправляешь сообщение, и я его получаю, читаю. Также заведу бот такой, куда, для того, чтобы вы в него сбрасывали все ваши видосы. Все сбрасывали, сбрасывали, и оттуда я уже буду выбирать видео и публиковать в канале. Но пока можно просто в чат сбрасывать, если есть что-то достойное, чтобы показать людям. Глаз народа. Можно через Щукин и все. Зайти сейчас в Щукин и все, и... Сообщение здесь, видите, переслан. Вот я перепостил его из глаз народа. Пожалуйста. Дальше. В связи с тем, что появился вот этот канал, куда мы можем публиковать, вы можете присылать свое видео, несколько человек задали мне совершенно справедливый, законный вопрос. А это законно вообще? Публиковать? Ну, с другой стороны, как бы он справедливый, но он немножко наивный в том смысле, что это вопрос людей, которые только что для себя открыли сам жанр дорожных происшествий, ютуберских каналов, других каналов, существующих десятилетиями. Вот, но так случилось, что только что вы открыли для себя этот жанр. Я это допускаю, такое может быть. Меня спрашивают, а вообще законно публиковать? Там же номера автомобилей видны. Да, когда вы фотографируете жену на улице, а по улице едут автомобили, или вы фотографируете ее на парковке, а на парковке стоят автомобили, на этой фотографии также видны номера автомобилей. Также. Вы фотографируете жену, на ней видны номера автомобилей. Потом вы публикуете это в сети, информационной сети интернет. И ничего, нормально, как-то сходит все вам с рук, правильно? Но на всякий случай я для того, чтобы ответить на вопрос чуть более аргументированно, опять же посмотрел законодательство. Да, закон РФ в целом разрешает публикацию таких видеозаписей, но с важными оговорками. Это я как раз опять спрашиваю свой электронный мозг, который знает все. В большинстве случаев, если вы публикуете запись для личных целей, для разбора ДТП, поиска свидетелей, информирование, ну и так далее. Штраф никакой не грозит, никаких санкций за это нет. Главный нюанс заключается в том, что регистрационный знак автомобиля приравнивается к персональным данным владельца. Это значит, что формально на распространение таких данных нужно согласие субъекта. Однако на практике действует ряд исключений. Когда публиковать можно, и это не нарушает закон. Цель не связана с личной выгодой. Это ключевой принцип. Если вы публикуете видео ради безопасности дорожного движения, а это вынесено как миссия нашего телеграм-канала, мы делимся этими видео для того, чтобы эти видео служили наглядным пособием. Не делайте так, и в результате каждый понимал, что он может попасть в глаз народа. Глаз народа засечет его, всевидящее око наше, и может попасть в этот канал. И, может, для кого-то это будет поводом не ерзать. То есть это повышение безопасности, конечно, ведь социально значимое мероприятие. Значит, цель, безопасность или в общественных интересах, именно в общественных интересах, чтобы показать опасный маневр другого водителя, который создал аварийную ситуацию. Это считается законом. Многие юристы утверждают, что для публикации записи с видеорегистратора в целях административного расследования получать разрешение не требуется. А также, второе, общедоступное место. Съемка велась в публичном месте, а сам номер не является закрытой тайной. Все. Место, дорога наше, шоссе, все остальное. Место публичное? Публичное. Вы не для извлечения выгоды? Нет, не для извлечения. Когда публикация может привести к проблемам? Проблемы возникнут, если вы используете записи в целях, не связанных с безопасностью, или нарушаете иные права, преследование корыстных целей, публикация в рекламных или иных коммерческих целях, распространение личной информации, клевета или оскорбление. Короче, если вы не просто публикуете видео, а вы нашли персональные данные водителя и вместе с видео публикуете, что это Петр Петрович Петров, живущий по такому-то адресу, ИНН такой-то. Вот это уже будет нарушением. Доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе.
1: Роман, доброе утро.
0: Доброе.
1: Сергей, Москва.
0: Приветствую.
1: Не имею возможности посмотреть видео, о котором сейчас идет речь, про Ниву. Но если человек действовал бескорыстно,
0: да,
1: чтобы избежать серьезных последствий на дороге для других, слушайте, ну, предлагаю скинуться всем миром и помочь человеку машину восстановить.
0: Я согласен, но нам его найти нужно для начала, а на видео не видно, к сожалению, номера, потому что он далеко. Этот, кто снимает из своего автомобиля, он на удалении находится. И номера не видно. Запись прекращается тогда, когда... А, подождите, тут сейчас... Я тоже согласен, что найти бы, конечно, этого геройского героя... черт задери! Единственное, что я бы хотел добавить немножечко скептицизма сюда. Ну, точнее так, немножечко другой стороны, а то у нас как-то он слишком герой получается. Какой-то он слишком какая-то слишком черная молния. У него на крыше большущий багажник. Такой, с бортами багажник. В такой багажник такое колесо легко могло уместиться. Вот. Я думаю, не выронил ли он его в результате какого-то маневра, сначала это колесо, а потом исправил свой косяк. Вот. И геройство это не стало ли сначала этим самым результатом разгильдяйства? Вот о чем мы должны подумать. Вот о чем мы должны. Не видно. 7 или 3, 47, букв не разобрать, качество такое. 347, регион 797, или, по-моему, регион 797, букв не видно. 347 или 447, или 347, букв точно не разобрать, регион посередине точно девятка, а вторая, третья, по-моему, семерка. 347, 797, по-моему. Не знаю. Так вот не видно. Нива, найдись, герой, найдись. А я АвтоВАЗу напишу, что они обязаны теперь починить автомобиль этому человеку, дать ему вторую жизнь, точно с мотором перебрать. Новый поставить туда мотор, а новый 1.8, который вот что нужно сделать, нужно этот выдрать, вставить ему туда новый мотор, дать ему новую ходовку, полностью обслужить и починить бампер. Вот что нужно сделать. Кстати, по новому мотору у нас через месяц будет какой-то семинар технический. АвтоВАЗ устраивает технический семинар. И там мы будем знакомиться с совершенно новым мотором. Абсолютно новым мотором. Ничего не имеющего общего с предыдущим старым мотором. Это будет такой мотор, о котором мы пока еще ничего не знаем. И, может быть, АвтоВАЗ о нем тоже кое-чего не знает, потому что... Только через месяц мы о нем что-то узнаем, но семинар будет в Москве, я, конечно же, буду держать вас в курсе. Глаз народа! Там все это публикуется, туда вы можете и свои видосы тоже присылать. Меня Роман Щукин зовут. Держитесь уже там и будьте здоровы!
3: Моторы! Внимание, внимание! Говорит Москва!
4: 4,8. 8 утра в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Сергей Собянин сообщил о 20 сбитых на подлете к Москве беспилотниках. По словам мэра столицы, специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется. Общее число перехваченных с начала суток дронов достигло 35. Всего за ночь над российскими регионами перехвачено 172 беспилотника самолетного типа. Внуково и Домодедово ввели временные ограничения на полеты. Московские аэропорты начали принимать и отправлять рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщили в Росавиации. В ведомстве предупредили о возможных корректировках в расписании рейсов. Там объяснили, что это необходимо для обеспечения безопасности полетов. Аналогичные меры ночью вводились в аэропортах Нижнего Новгорода и Калуги. Краснодарском крае после падения фрагментов дронов загорелась нефтебаза. К тушению пожара привлечены 32 человека и 7 единиц техники, сообщили в региональном оперативном штабе. Погибших и пострадавших нет. Кроме того, после атаки беспилотников временно перекрыта трасса между станицей

0: Электронной сигареты предположили в региональном Минздраве. Несовершеннолетнего дома обнаружила его мать. Мальчик был экстренно доставлен в больницу. Несмотря на усилия врачей, спасти ребенка не удалось. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщили в прокуратуре Приморского края. Окончательная причина смерти будет определена после проведения судебно-медицинской экспертизы. Саудовская Аравия сыграла в ничью с Уругваем на чемпионате мира. Матч первого тура прошел на стадионе «Hard Rock» в Майами и закончился со счетом 1-1. Первый гол на 61-й минуте забил защитник сборной Саудовской Аравии Абдулила Аль-Амри. На 80-й минуте отличился защитник сборной Уругвая Араухо Вильчес. После первого тура все команды в группе H имеют по одному очку. 21 июня Саудовская Аравия сыграет во втором туре с Испанией, 27 числа в третьем туре с Кабо-Верде. У Уругвая запланировано две игры с Кабо-Верде и Испанией 22 и 27 июня. Футбольный турнир в этом году принимают США, Мексика и Канада. Он продлится до 19 июля. Официальный курс юаня от Центробанка на сегодня 10 рублей 70 копеек, доллара 72 рубля 45 копеек, евро 83 рубля 80 копеек. И о погоде сейчас в российской столице. Температура воздуха плюс 13, идет дождь. Евгения Егошина, говорит Москва.
1: Внимание! Говорит Москва.
2: 94,8 FM.
1: Реклама.
3: Полчаса бега в день укрепляют мышцы, делают здоровым сердце, продлевают жизнь. Спорт, который объединяет, дарит единомышленников, позволяет узнать город по-новому. Бег – это движение, а значит, свобода – это выбор, который меняет все к лучшему. Важная ценность в жизни – это спорт.
4: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
5: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В этот вторник в эфире директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригородов Лисича.
7: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
8: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
5: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот вторник гость в студии – политолог, руководитель фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
9: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
5: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Дела семейные в эфире адвокат Лилия Петрик. В этот вторник после 12 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат».
4: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Здоровье и токсичные отношения. В эфире бизнес-психолог Юлия Куликова-Цай. В этот вторник после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
10: Ваше мнение очень важно для нас.
2: Пожалуйста, оставайтесь.

0: со вторника по пятницу после 18 часов. Отбой. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Каждую субботу после 13 часов лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: 8 часов 8 минут, вторник, июнь, день 16-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Четыре балла пробки в Москве, 13 градусов, ощущается как 10. Максим Гриша написал: «Алексей снова отдыхает, вчера вроде как был на посту». Да не отдыхаю, здесь я. И помните, когда я где-то отдыхаю, точнее, когда кто-то за меня работает, скорее всего, я за кого-то работаю еще где-то. Так вот устроена моя жизнь. Понимаете, все друг друга спасаем, все друг другу помогаем. Корпоративное вот это вот все. Международный арбитраж в Гааге отклонил претензии Украины, пытавшейся оспорить суверенитет России над Крымом и прилегающими морскими акваториями, пишет СВ. Там вообще бреды, как всегда, украинские, по типу обязать Россию демонтировать Крымский мост. Ну, сумасшедшие. Как вы задолбали с Украины, пишет Сухарики. Мы задолбали? Это вы задолбали? На европейских пляжах больше не отдохнем, пишет Ха. А, это вы по заявлению кого-то там из прибалтов? Да, я вчера посмеялся в этом смысле. Это, по-моему, эстонцы это сказали. Финляндия. Глава МИД Финляндии Валтонен предложила в наказание не пускать россиян на европейские пляжи. Я, конечно, сразу же вспомнил фильм «Снэч». Не буду переводить в эфире, как правильно произносится по-русски это название. Ну, иногда переводят как «большой куш». И там «у нас тоже есть пляжи». «Да кому, к черту, нужны ваши пляжи?» Примерно такой перевод. Также и здесь. Вот в Финляндии не пускать нас на пляжи предлагается. Ну, не сильно-то и хотелось. «Знаменитые финские пляжи», пишет Миша Николаев. «Да, да». «Когда кушать хочется, нужно работать», пишет Миша Николаев. И то правда. Ну, конечно, не в моем случае, но в целом правда, конечно. «Литр 95-го 80 рублей. Долго мы будем покупать топливо у Германии», пишет Тараторка. А вот надо электромобили было брать, Тараторка. Сейчас бы вообще бы не парились, а? И по 70 есть, во-первых. Во-вторых, надо было брать электромобили. И вообще бы вы не парились, сколько стоит бензин. Какая вам разница была бы? Никакой бы разницы не было. Зарядились себе спокойно и поехали. И вообще нет никаких проблем. А еще хитрее – это гибриды. Можно и зарядить, можно и заправить. Как хочешь, как больше нравится. Британия будет поставлять обогащенный уран на Украину на сумму 280 миллионов долларов для АЭС Украины. Верим, конечно, пишет Василий. Тем временем Украина на выставке вооружений представила подводный дрон с дальностью 2000 миль и весом БК 1000 килограммов от моря. Надо Украину отрезать, считает Василий. Согласен, Василий, с вами. что отрезать надо обязательно. Чтобы работать, нужно покушать, иначе сил не будет, пишет Сергей. Бровди говорит, что через месяц отрежет Крым, пишет Владислав. И это еще кто такой? Что за отрезатель Крыма через месяц? В любом случае, по фамилии такое ощущение, что какой-то американец или что? Какой-то Бровди. Вот. У американцев другая проблема сейчас. У них Б-52 упал. Вот. Стратофортрес. Стратокрепость. Воздушная крепость. Упал. Там какой-то был модернизированный у них этот Б-52, вы знаете, что Б-52 это очень такой уже как бы старый самолет, разрабатывался он еще в 40-х, если я не ошибаюсь, годах 20-го столетия, ну а на крыло встал, если так можно выразиться, где-то примерно, наверное, в 50-х. Вот, и с тех пор так вот и летает Б-52, вы его, наверное, знаете, визуально он такой, отличающийся от других самолетов, большой у него размах крыла, и плюс у него 8 двигателей, и, по сути, они стоят попарно, то есть 4 пары двигателей. И поэтому запоминается легко, визуально. Вот один раз увидел Б-52, больше ни с чем, скорее всего, не перепутаешь. Ну и вот они его, естественно, модернизируют. У них в планах до 2040 года он летал. Некоторые говорят, что можно будет продлить и до 50-го. Короче, до 100 лет он может летать. И до 50, и даже до 60-го, некоторые говорят. Весь смысл в чем, насколько я понял, они там модернизируют двигатели. Собственно, почему у них был, почему было 8 двигателей? Потому что разрабатывался давно очень самолет. И такой тяги, какой показывают двигатели подобного размера сейчас, у них не было. Соответственно, они решили их спарить. Вот. И они вот сделали 4 пары этих двигателей и на них летали. А сейчас они хотят просто на место этих двигателей поставить двигатели поновее, будет летать подальше, поэкономнее и все такое. И вот модернизируют. Ну и понятно, всякую другую начинку тоже модернизируют, и поэтому техника может летать долго. И действительно, на самом деле, техника хорошая, вне всяких сомнений, и потенциал модернизации у нее высочайший. Бровди — это командующий украинскими БПЛА, венгр. Понял, Станислав, спасибо большое. А я думаю, может, американец какой-то. Это мадяр, который командует беспилотными войсками в 404. Понял. Спасибо большое вам, дорогие друзья. Но он много чего обещает, куда и что и отрезать, и много чего они там вообще говорят со стороны Украины. Стоит ли нам очень сильно уж акцентировать внимание на их словах? Не знаю. На мой взгляд, конечно, стоит просто максимально много и эффективно бомбить их. Вот все их объекты, заводы, какие-то пароходы, ну, я имею в виду военные, вот, все, что есть у них, просто бомбить, уничтожать и разбивать в пыль. И чем больше, тем, чем чаще, чем эффективнее, чем точнее, тем лучше. Вот это было бы прекрасно. Так, не знаю, какой Б-52 самолет, но коктейль отличный, пишет Горелкин. Ну, понятно, я ждал шутку про алкоголь. Алкоголь вредит вашему здоровью. Это этот самолет двое суток в Иран летел, пишет Олеся. Ну, не могу сказать, какой конкретно самолет летел в Иран двое суток, не информирован по этому поводу. Могу сказать только, что до 16 тысяч километров вроде как летает этот самолет. Вот он может такие задачи выполнять. Наш вроде как, ну, Ту-95 модернизированный. Может летать 15. Так. Московский воздух тоже вредит здоровью, пишет Сухарики. Конечно, московский воздух, как вы говорите, вредит здоровью. Но, с другой стороны, вы, наверное, прошли мимо одной новости, которая нам ясно дала понять, что воздух в Москве улучшается. И качество воздуха в Москве, как было сообщено журналистами, оно ничуть не хуже, чем в других европейских столицах. В частности, это связано с тем, что разнообразные вредные производства и все остальное, оно с территории Москвы убрано. и поэтому в Москве дышать легко и приятно. Что касается улучшения ситуации в Москве, у меня есть некоторые предложения по этому поводу. Касаются они автомобильной ситуации. У меня есть предложение. Но поддержите ли вы это предложение? Вот это большой вопрос. Недавно было прекрасное предложение избавиться от того, чтобы... У нас была вот эта вилка в 20 километров между скоростью, обозначенной на знаках, и той скоростью, которую может автомобиль держать на дороге, и при этом не получить штраф. Вы знаете, что у нас это 20 километров. Естественно, все просто едут то, что на знаке, плюс 20 сразу, вне всяких сомнений. И было предложение наконец-то это убрать, и почему-то у нас депутаты все, насколько я понял, ну, в большинстве своем, и вообще представители власти прямо восстали против этого предложения. Я так и не понял, почему. Ну, может быть, есть на это какие-то причины, я, например, этих причин не вижу. Я считаю, что, безусловно, этот нештрафуемый порог нужно убирать. Потому что это невозможное, абсолютно хаотичное броуновское движение организуется. Кто-то едет по правилам, то есть по знакам, кто-то обязательно плюс 20, кто-то плюс 10, ни туда, ни сюда. И это все, как мне видится, хаотизирует движение. Но не об этом я хотел сказать, дорогие друзья, а я хотел вам сказать немножечко о другом. Я считаю, что нужно в некоторых местах, и я имею в виду сейчас шоссе, которое находится внутри города, снизить скорость. Вот что я предлагаю. Что это даст? Это даст, во-первых, снижение шумового загрязнения прямо сразу. Прямо сразу. Очень сильно шумно рядом с шоссе, потому что автомобили идут на слишком высокой скорости внутри города. Ну, то есть ограничение 80 обычно внутри города на шоссе, и плюс еще 20. Итого автомобили едут 100. И от них шуму, это просто ужас какой-то. Если кто-то рядом с шоссе живет или мимо, рядом проходил, переходил шоссе, куда-нибудь в парк шел, он знает, о чем я говорю. Это ужасно абсолютно. Это как на взлетно-посадочной полосе ты все время находишься. Шум невероятный. Поэтому я предлагаю на таких шоссе снизить скорость до 60 км в час. Не до 80, как есть, а до 60. Минус 20. Ездить будут в 80, но по децибелам сразу будет легче ушам. Плюс меньше будет разлетаться грязь, пыль вот эта вот вся, взвесь, которая летит от колес, мелкодисперсная, которая, кстати, вредит экологии. Обратите внимание, очень сильно. В воздух это все летит, в дома соседние залетает, вся эта пыль везде оседает. Дрянь такая, и рядом гулять невозможно. Ну, вы сами понимаете. Помедленнее будут ехать, поменьше будет разлетаться. Прекрасно. Что за бредовые идеи, пишет Смирнов. Это не бредовые идеи, это вполне себе адекватные идеи. Вот, если вы можете как-то это оспорить, пожалуйста, Смирнов. А кони, это не только экологично, но и бесплатное удобрение, пишет Миша Николаев. Не-не, вот это вот уже бредовые идеи. Какие-то кони, еще что-нибудь, санки, салазки. Я вам говорю о конкретике абсолютной. Плюс, медленнее едут автомобили, на меньших оборотах работают двигатели. На меньших оборотах работают двигатели, меньше выхлоп. Если говорить об одном автомобиле, наверное, это ничего не меняет. А если говорить о миллионе автомобилей, которые куда-то едут зачем-то, то это многое меняет. Это медленно, тогда нафига, а главное, зачем нужна машина, пишет Элдорос. Это не медленно, Элдорос, просто у нас люди не могут никак посмотреть в своей же машине, в бортовом компьютере, на среднюю скорость своего передвижения. Можете прямо сейчас, кто за рулем, посмотреть вашу среднюю скорость передвижения. Она будет в районе 30 км в час. 27 она будет, 30 км в час. В чем заключается специфика? Вы едете быстро какой-то участок, а следующий участок вы не едете вообще, потому что скапливается пробка. Чем быстрее вы приезжаете в эту пробку, тем больше вы в ней стоите. То есть это элементарная вещь. То есть такая гармошка играет. Знаете, вот как гармошка это все начинает играть на дороге. Ну, вы, наверное, сталкивались с тем, когда вы заезжаете в пробку, и впереди стоящий автомобиль вдруг начинает ехать, и через некоторое расстояние опять замедляется. Потом опять начинает ехать, опять замедляется. Почему? Потому что поток не может ехать с одной скоростью. Вот. Проблемы связаны с бутылочными горлышками, со всем остальным, но и также эта проблема связана с тем, что хвост очень быстро догоняет голову. Почему? Ну, потому что ты едешь по шоссе внутри города, у тебя ограничение 80, а значит, ты едешь 100. И подъезжая к первому какому-нибудь, ну, препятствию, не препятствию, изменению дорожного рельефа в виде туннеля или еще чего-то, тебе нужно снизить скорость до 80, потому что скоростной режим 60. И хвост начинает догонять голову, потому что меняется скоростной режим. Организуется, так сказать, пробка. Миша Николаев присылает средняя скорость 27. Все. Вот, пожалуйста, бортовой компьютер. Максимальная 229. Вы где ездите, я не понял, Миша. Я надеюсь, это Moscow Raceway. Вы там поставили это все. Рекорд. 27 км в час. Все. 27 км в час. Можете у себя посмотреть. Вот сколько у вас в автомобилях на бортовом компьютере ваша средняя скорость движения? Пришлите. Все эти передвижения по 100 км в час внутри города – это бред полный. Это ничего не дает, кроме как ну, опасность аварийная и шум, и грязь. Поэтому, если вы будете говорить про экологию в городе и про улучшение экологии в городе, я готов вам помочь. Вот вам мои прекрасные идеи. Снизить скорость. Снизить скорость, и все, будет тихо, будет чисто, будет меньше выхлопа, вот так будет, просто палец вверх. 37 км в час средняя скорость, вот Павел прислал. Дайте угадаю, Павел, вы ездите из области. Вы едете по шоссе какому-нибудь скоростному из области, и на этой всей скорости влетаете в город, а дальше стоите в пробках, и в среднем у вас получается 37. Угадал, Павел? Аутсайдер говорит, 45 средняя. Вы живете в области еще дальше аутсайдера. Возможно, вы живете по скоростному направлению, типа Киевки или Новой Риги. Не правда ли, аутсайдер? Потому что если бы вы заезжали где-нибудь с района Капотни, у вас бы никакие 45 бы в среднем и не было. Проехал по магистрали, где 110, у меня средняя 44, пишет Юрий. Ну, естественно, те, кто приезжает из Подмосковья, у них средняя скорость будет выше, потому что они едут вне города достаточно быстро и достаточно долго, и без проблем. Киевка, пишет Игорь. Ну, как легко я все угадал, представляете? Потому что то, о чем я говорю, это выстраданная вещь, понимаете? Выстраданная. Это не фантазия моя, которая основана на каких-то вещах по типу «Я сейчас вам сделаю комфортную городскую среду, я урбанист». Я не урбанист, я просто понимаю, как движется автомобиль по дороге, потому что я сам с удовольствием на автомобиле езжу. И еще раз вам говорю, в городе скорость должна быть снижена радикально. И будет классно. Меньше аварий, меньше проблем, меньше выхлоп, меньше шум, меньше грязь, летящая в окна. Вот эти люди, которые живут возле таких дорог в своих домах, кстати, дорого они покупали эти все квартиры, сами понимаете, да, видовые квартиры. Чтобы было красиво, чтобы, как это еще же называется-то, когда дома возле дороги красивые у них, ну, их красиво делают, не то что во дворах, чтобы все видели, насколько это прекрасно, замечательно, насколько у нас архитектура сильная. Забыл, как это называется. Вот вы вспомните и скажете мне. Вот там жить-то невозможно, окно открыть нельзя. Просто невозможно открыть окно. Ты открываешь окно и оглох, а дальше тебе пыль в глаза просто летит и все. Вот, и постоянно мой окна, постоянно. А что это такое? Это взвесь. Вот этой грязи, которая летит на третий, четвертый, пятый, десятый этаж. То есть вообще куда угодно она летит. Настолько быстро мы едем и настолько много вот этой вот грязи мы поднимаем в воздух. Так, 19 километров, пишет Олег. Вот 19 километров в час средняя у Олега. Фасады, фасады. Да, фасадные, фасадные дома. Все правильно, фасадные. Спасибо большое. И Сталиненок, вам тоже спасибо. Видовая квартира на Хорду, пишет Александр. Да-ка, кто в Москва-Сити зачем-то живет, есть такие люди. Ну, или иногда заезжают, чтобы изобразить, что они там живут, и сделать фотографии. Там все на Хорды, там весь вид всегда на Хорды. Потому что на дороге стоит. Но я не за Москва-Сити беспокоюсь, и не про них я говорю. Я говорю про те дома, которые еще там при Иосифе Виссарионовиче строились, и далее при других генсеках советских, вдоль дороги. И та же самая, вот, допустим, Ленинградка, она же не была такой скоростной, как сейчас. Ну куда сотка в городе? Куда? Куда? Потом слышу новость. Разрешить мотоциклистам ездить по выделенной полосе. Это позволит разгрузить дорожное полотно. Вы как себе представляете мотоциклиста, который едет 100, это в лучшем случае он будет ехать 100, а так он будет, конечно, вваливать по крайней правой полосе. Вот как вы себе представляете этих мотоциклистов и людей, выезжающих с примыкающих дворов вот на эти вот шоссе? У нас полно шоссе, где ограничение 80, значит, люди едут 100, в том числе и по крайней правой, и тебе надо выехать из двора. Прямо из двора надо выехать. То есть ты движешься ноль. Тебе нужно выехать, подставить бок и выехать на дорогу и поехать. И выезжаешь ты обычно как раз на выделенную полосу. Там таксисты потрясающие. Ребят, я вам всем жму руки. Всем таксистам, которые несутся по крайней правой полосе сотку и не пропускают людей, выезжающих из дворов, вы всем просто молодцы. Спасибо вам большое. Вы прямо чувствуется, не зря вас пустили на выделенку. Молодцы, прям поздравляю. Так вот, и вот по этой полосе будет ехать мотоцикл. 100, 150, 200 он будет ехать. Какое это движение, кому улучшит, кто это вообще придумал? Ни в коем случае мотоциклистов без ограничения резкого и радикального крайней правой полосы не пускать. Плюс к этому, считаю, что нужно ограничить скорость движения по выделенной полосе автомобильного вот этого, ну, транспорта, да? Не автомобильного, а вообще транспорта общественного. 40 и все. 40 и все. Вы проедете мимо пробки, все будет хорошо у вас, никаких проблем. Нельзя по крайней правой полосе сотку ходить. Нельзя. Ну, это бред. Это сумасшествие. Такого быть не должно. Это крайняя правая полоса. Она самая близкая к тротуару. Понимаете? Она самая близкая, она примыкает к выездам на дорогу. Куда там 100 ехать? Уж я не говорю какие-нибудь люди особо экзотически настроенные, там 150 там ездят в крайней правой полосе. Там, там тротуар, все, там мамочки с колясочками идут, бабушки какие-то за хлебушком в Магнолию там или куда. Нельзя там ездить-то. Почему у нас нет ограничения на выделенной полосе? Оно должно быть, и оно должно быть радикальным. Ну, это очевидно. Потому что весь смысл движения по крайней правой полосе выделенного транспорта – это ехать без пробки, а не ехать на рекорд скорости. Ты все равно преодолеешь быстрее всех остальных участки, где есть заторы. Это очевидно, потому что ты просто будешь ехать по этой полосе. «Приветствую, а почему на мотоциклах нет номеров спереди?» – пишет КАЗ. Аэродинамика нарушается. «Электробусы и катаются со скоростью 40 км в час», – пишет КИТ. «Далеко не все». А таксисты катаются со скоростью 40 км в час по выделенной полосе? Или они там несутся и не пропускают? Ну, как вам? Это все можно было исправить еще вчера, пишет Андрей. Так это понятно, Андрей. Поэтому я вот городским властям, ко всем тем, кто организует дорожное движение в Москве, обращаюсь с этим, как бы, с этой прекрасной идеей. Будет лучше, безопаснее, свежее и шума не будет. Новости.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
4: 8:30 в российской столице, в студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Группировка «Север» уничтожила больше 20 пунктов управления беспилотниками ВСУ. Они использовались для атак на приграничные районы Белгородской области. Об этом РИА Новости сообщил командир с позывным «СВАТ». По его словам, в операции были задействованы расчеты FPV-дронов и беспилотников «Молния-2» 71-й гвардейской мотострелковой дивизии 14-го армейского корпуса. После получения координат точек запуска беспилотников принималось решение о применении соответствующих средств поражения. На Камчатке осудили организаторов канала незаконной миграции. Приговор вынесен четверым жителям региона, признанным виновными в организации незаконного пребывания иностранных граждан на территории России. Об этом сообщили в управлении ФСБ по Камчатскому краю. Следствием установлено, что участники группы из корыстных побуждений оформляли фиктивные гражданско-правовые договоры, которые позволяли гражданам одной из стран ближнего зарубежья находиться в России дольше установленного законом срока. Канал незаконной миграции был пресечен в сентябре прошлого года. В ходе расследования установлено около 100 иностранцев, легализованных с помощью этой схемы. Все они были выдворены за пределы страны. Суд назначил фигурантам наказание в виде условного лишения свободы на сроки от 3 до 4 лет. Отмечается, что обвиняемые признали вину и сотрудничали со следствием. Японские ученые назвали сроки возможного завоза Эболы в Европу и Азию. Исследователи допустили появление там инфицированных в течение месяца. Носители вируса могут попасть в крупнейшие аэропорты мира за 30 дней, пишут «Известия» со ссылкой на японские СМИ. Они основаны на математическом моделировании и анализе авиационных маршрутов, которыми потенциально могут воспользоваться носители вируса из Демократической Республики Конго и Уганды. Согласно расчетам, при наиболее неблагоприятном сценарии вероятность появления зараженного пассажира в Бельгии составляет 92%. Во Франции 91%, в Арабских Эмиратах 88%, в Турции 86%. Специалисты проанализировали данные об 11 тысячах аэропортах, почти 600 авиамаршрутах и около 330 миллионов пассажиров. Авторы работы подчеркивают, что полученные предварительные прогнозы могут стать основой для оперативного мониторинга международной эпидемиологической ситуации. В Приморье 12-летний мальчик умер после курения вейпа. Житель Уссурийска почувствовал себя плохо после использования электронной сигареты, предположили в региональном Минздраве. Несовершеннолетнего дома обнаружила его мать. Мальчик был экстренно доставлен в больницу. Несмотря на усилия врачей, спасти ребенка не удалось. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщили в прокуратуре Приморского края. Окончательная причина смерти будет определена после проведения судебно-медицинской экспертизы. И о погоде. Сейчас в российской столице температура воздуха плюс 14, облачно, с прояснениями, возможен дождь. Евгений Егошин, говорит Москва.
1: Говорит Москва. 94,8. Реклама.
5: Я в панике. Доллары забыла купить.
6: Зачем доллары?
5: А как за границей платить?
6: Плати по миру.
5: Как?
6: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
5: Ага.
6: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
5: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
6: Да, а также букинг и подписки.
7: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
8: В тихом центре Москвы, на Бауманской, где культурное наследие переплетается с современным мегаполисом, возведен дом 56 от Галс Девелопмент. Дом 56 – это надежность девелопера с 30-летней историей. Архитектура от известного бюро Pride, приватный двор с бионическим садом и своя детская экосистема. Дом 56 – здесь мечта обретает адрес.
9: Подробности на galsdefisdevelopment.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Галс Фридриха Энгельса». Проектная декларация на наш.ру.
10: Наставничество – это когда опыт становится опорой для других, когда знания, переданные вовремя, помогают избежать ошибок и двигаться вперед. Поддержка культуры наставничества – важная социальная задача. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь».
11: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
12: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
1: Право знать. Говорит Москва.
3: Сергей Собянин сообщает, московский НПЗ получил повреждения в результате попадания дрона. Пострадавших нет, атака беспилотников на столицу продолжается в течение суток, отметил мэр. Угу, понятно. А вы видели, что создатели игры Pokemon Go передали свою базу фотографий для военных целей, пишет Николай. Я этого не видел, но, по-моему, это было очевидно, что если кто-то где-то все и зачем-то фотографирует в современном мире, то это можно сложить в базу данных всегда. А любая база данных, она всегда представляет интерес, в первую очередь, с военной точки зрения. Да? Так, я крайне возмущен, почему в выходные дни запретили ездить по выделенной полосе, когда их водили, а полосы движения по выходным дням разрешено было, это специально, чтобы народ не возмущался, а потом оттяпали, по факту, к примеру, по Варшавке автобусы и троллейбусы едут раз в полчаса, полупустые, потому что параллельно идет метро, пишет Андрей. А вы все время ездите в полупустом автомобиле, Андрей. Такой вам ответ. Вообще, иногда прямо в пустом ездите. Один, одинешенек. Мы же как бы на автомобилях ездим в основном самостоятельно, за рулем. Вот. А все остальное пространство в автомобиле не сильно-то нам нужно, если так уж откровенно говорить. Я понимаю ваше возмущение, но я немножко о другом же сообщаю и говорю вам. Я о том, что нужно снизить скорость в Москве. Чтобы, это если мы беспокоимся о том, чтобы было комфортно, потише было, чтобы грязи поменьше, сажи, чтобы летело поменьше от этих дорог, надо снизить скорость. Вот эта вот резина, которая тоже, микрочастицы эти летят, да, колеса трутся и так далее. То есть надо снизить скорость, чтобы в городе спокойненько было. А то такой прикол, идешь сотку по городу, выезжаешь за МКАД, а там 60 ограничения. Такое видели? А в области 60 на этом же шоссе. И ты такой, почему? Странно. Ну, потому что, вот, не знаю, почему-то вот, что-то побаиваются московские власти снизить скоростной режим. А зря. Не надо побаиваться, надо снижать. Надо снижать, и все, и не париться. В центре 40. По шоссе в городе, уже там, за центром, 60. И этого достаточно. С головой. Вот, 20 километров ничего не решат, пишет Олег. Существенно решают 20 километров, Олег, потому что вы знаете, что шум вообще любой и те самые вот измерения шума по децибелам возрастают по экспоненте. Решат серьезнейшим образом 20 километров снижение скорости. Угу. Но скажу точно, транспорт в Москве общественный, полная гадость, сейчас пик, залезть в автобус нереально, метро, давка, позиционирует себя, как всегда, как удобный вид транспорта, пишет Андрей. Ну, Андрей, по автобусам не скажу, на метро езжу постоянно, откровенно говоря, ну, час пик, я не знаю, 7 утра это час пик, не час пик. Если 7 утра это не час пик, то мне нечего сказать, если это час пик уже считается, то, ну, нормально. Видимо, по тем направлениям, по которым я езжу. За городом должно быть тихо и спокойно. Дачникам нужен отдых, пишет Иван. Какая гадость эти ваши вонючие, шумные, грязные, тесные города, пишет Кот Зет. Ну, во-первых, Москва чистый город. И многие этому удивляются, насколько Москва чистый город, учитывая еще и размер Москвы, первое. Второе, вонючие. Они вонючие и шумные, как вы говорите, именно из-за автомобилей. Так-то, если посмотреть сегодня на современную Москву, а чем она еще шумит и воняет, кроме как вашими же автомобилями, Код Z. Поэтому надо снизить скорость движения. Будет поменьше вонять и поменьше шуметь. И будет сразу хорошо. Да ладно шум, краш-тесты проводят на скорости 60, если что, и на скорости 40 шансов погибнуть очень мало, пишет Александр. Вот, еще и безопасность, пожалуйста. Вот, Егорьевское шоссе, ограничение 50 км в час, пишет Олег. Вот и правильно, только это, я так понимаю, за городом. А начнем с Кутуза и отбойник разделительный поставить, пишет Андрей. Горячо поддерживаю, горячо поддерживаю. Вчера видел, как мимо высотки МИД Феррари пролетела на 120 примерно, пишет Гермошлем. Но это мы говорим о нарушениях скоростного режима. Высотка МИДа находится на Садовом кольце. И, соответственно, это значит, что человек по Садовому кольцу двигался со скоростью, существенно превышающей все любые штрафуемые или нештрафуемые пороги. Таких надо ловить и наказывать. Так и, как и всех с прямотоками, например, на мотоциклах и автомобилях, вот этих вот персонажей. Некоторые жалуются, говорят, вот с ними надо что-то сделать, очень уж громко. По закону это нарушение, и этих людей можно ловить. Другое дело, что их нужно ловить. И одно дело автомобиль поймать с прямоточным выхлопом, а другое дело мотоцикл, вы знаете, да, это очень сложно. 10 лет назад были в неторопливой Эстонии, в Таллине и других городах скорость на автомобиле 50 км в час. И на въезде в город предупреждают о скорости, с которой едешь. Довольно удобно, пишет Алексей. В Коломне ограничение 40 почти везде, пишет Николай. Белоруссия, Мозырь, по городу... Мозырь, правильно? По городу 40, пишет Олег. Москва грязная, много пластика и запах от канализации. Местами, пишет Роман. Нет, Москва очень чистый город, потому что вам нужно просто сравнивать с другими крупными городами, а не с там, дикой природой, в которой вы наслаждаетесь пением птиц. Москва невероятно чистый город. Видели видео, как полиция ловит питбайкеров под Питером, пишет Дмитрий. Да, кто такие питбайкеры? Это подростки, которые покупают себе, ну, я уж не знаю, накапливают они, может, родители покупают, хотят избавиться от детей, технику, которая не требует никаких, ну, водительского удостоверения, никакой категории не требует. То есть техника вообще не считается дорожной техникой, и по дороге-то и ездить нельзя на ней. Она, эта техника нужна для того, чтобы передвигаться по питлейну, ну и по трассам для гонок, поэтому она называется питбайк. Ну, сел и поехал, потому что достаточно большие расстояния там на этих гоночных трассах нужно иногда преодолеть. Обломки какие-то собрать, еще чего-нибудь. Ну, вот из точки А в точку Б ты должен доехать на чем-то. Вот питбайк был придуман для этого. Маленький такой, как бы получается, вроде детский мотоцикл. На самом деле он не детский. И вот они покупают эти мотоциклы, эти подростки, дети какие-то на них ездят, родители, может быть, им дарят, и они по городу разъезжают на них, по деревням разъезжают. Это вообще бич, на самом деле, сегодняшнего вот, жизни в сельской местности, я бы так сказал. Катастрофически громкий выхлоп у этих малокубатурных вещей, это невыносимо. Ну, естественно, несоблюдение никаких правил, никакого дорожного движения вообще. То есть вообще напрочь отсутствует чувство самосохранения в принципе, потому что в этом возрасте мало у кого оно выработалось, это чувство. Инстинкт, может быть, и есть, а вот чувства нет. В Москве ливневок не осталось после любого дождя. Венеция, пишет Нюша. Чепуха это все. Вот сейчас дождь шел, и, как вы видите, нет никаких проблем. Другое дело, что стихия есть стихия. При таком дожде, как у нас, например, бывает, когда у нас ливневки не справляются, другие города просто смывает. Это, в общем-то, давно известный факт. Поэтому спасибо большое, Нюша. Помню Киевский вокзал в начале 2000-х. Сейчас в Москве так чисто, что с земли можно есть в сравнении, пишет Александр. А вот и самокаты уж не так и плохи, пишет Дмитрий. Нет, самокаты сами по себе вещь хорошая. Другое дело, что все самокаты должны быть ограничены скоростью в 10 км в час. Это мое личное мнение. Никаких 25-20 км в час на самокатах быть не должно. 10 км в час с головой. Это все равно в два раза быстрее, чем очень быстрая ходьба. Соответственно, тому, кому нужно добраться из точки А в точку Б, будет полезно пользоваться такой техникой. А тому, кто хочет похасанить, то это будет техника неинтересна. Соответственно, меньше идиотов, которые будут на этом передвигаться, и больше людей, которые это будут использовать по прямому назначению, для того, чтобы добраться из точки А в точку Б и не убить по дороге никого. Поэтому 10 км в час за глаза, просто выше крыши, вот, с головой, я бы даже сказал, для вот этого кикшеринга так называемого. «Фу, какой вы противный!» — пишет Заур. «Это пока, Заур, ваших детей не врезались на таком самокате». Или пока какой-нибудь идиот на питбайке не врезался в автомобиль, когда вы там детей везете. Ну и много разных вариантов, я еще скажу. Или когда вы, например, с коляской идете, а мимо проезжает кретин с выхлопом прямоточным. Вот. Я считаю, что, в принципе, если такие автомобили есть, может быть, законодательно разрешить уничтожать их всем, кто вдруг их услышит и увидит. Но это опасно, очень опасно, я понимаю. А так интересно, конечно, было. Это же оружие массового поражения, это оружие психологического подавления людей адекватных. Вот эти все выхлопы, да? Титановый Акрапович. У меня был просто, я знаю. О, этот дырчик у соседского пацана мне много нервов сделал, жду, пока перерастет, пишет Андрей. Да, так вот в основном люди и ждут. Я знаю, что есть некоторые коттеджные поселки, где более-менее управление налажено, и люди между собой договорились, что их дети не будут ездить на этих дырчиках-пырчиках. И действительно там тихо, но обычно в таких поселках договариваются еще и о том, чтобы на мотоциклах не передвигались по ним, на любых вообще, просто мотоциклы запрещены к передвижению. Ну, как бы хочешь, пожалуйста, но по самому поселку ты не ездишь. Если кто-то заметил, возникают сразу же там претензии и так далее. То есть это такая самоорганизация. Но я также видел поселки, где организоваться люди не смогли. И это кромешный ад. Ты заезжаешь туда, я так недавно к друзьям приехал своим. Не помню, как называется поселок, находится он чуть за МКАДом, где-то на юго-востоке. Хорошее место, достаточно дорогое, респектабельное жилье, но и адское количество дорогих, респектабельных детей, дорогих, респектабельных родителей на вот этих вот пырчиках-дырчиках. Это ужас вообще. Страшное дело, ты едешь на автомобиле 5 км в час, на всякий случай вообще никак не едешь, потому что они под разными углами появляются, едут тебе в лоб зачем-то, на каких-то вездеходах, болотоходах ездят, бред полный. Но это с этим надо что-то делать, очевидно, и самым жесточайшим образом. Это не закончится ничем хорошим, это очевидно. Да, пердулеты эти достали, пишет Супер П. Помню, шеф рассказал, что выкатывал мотик из поселка, не заводя его. Культурно, пишет Андрей. Да, есть такие поселки, где люди друг с другом договорились. Я точно знаю такой поселок, там мои товарищи тоже живут, тренируются там и так далее. Там 5 мотоциклов они разрешили, вот прям разрешение на 5 мотоциклов, и все. Там конкретные какие-то люди получили разрешение по конкретным абсолютно причинам, и они имеют право доехать там до определенной точки, чтобы никому не создать напряжение. Мотоциклы, которые заезжают без всяких прямотоков, и обычно это какие-то крупнокубатурные мотоциклы с низкими оборотами, типа чопперов. Прокатился на холостых практически до точки и поставил. Все, никаких вот этих... Ничего этого нет там. Все, просто запрещено. Самоорганизация, ребята. Да пойми, Алексей, любой дорожный мотоцикл с завода тихий. Это твари этот глушак прикручивают дырявый, пишет Смирнов. Да я, мне это не надо понимать, я это знаю. Я это знаю прекрасно. Они прикручивают, откручивают глушак для одной простой вещи. Они хотят создать много шума. Первое. Во-первых, они так считают, что они очень крутые, и у них мотоцикл звучит по-спортивному. Ну, действительно, потому что прямоток свойственен мотоциклам для кольцевых гонок. Потому что когда ты на кольцевых гонках, а зачем тебе глушить двигатель? Правильно? Ну, зачем тебе глушить этот звук, это падение мощности и так далее. Соответственно, ты ездишь по полной программе. Поэтому в берушах. И зрители, которые когда-нибудь были на гонках кольцевых, они в берушах. Если беруши с собой не взял, пиши пропало. Это значит, ты первый раз там, и ты с ума сошел. Потому что там ужасно громко, ужасно громко. Прям больно становится ушам. Поэтому вот эти люди хотят, чтобы всем было больно, а сами они, видимо, глухие уже, им это не страшно, контуженные ездят. И да, действительно, ставят себе там прямоток или просто откручивают глушитель и создают очень много шума. Это я все прекрасно понимаю. Вот. Алиса специально вас не транслирует, пишет Антон. Понятия не имею. Не имею, как говорится, никакого влияния на Алису. Не могу ничего с ней сделать. Они хотят 0,05 лошадиных сил добавить прямотоком, пишет Димитриус. Я сомневаюсь, что они лошадиных силы хотят добавить. Я думаю, что они, первое, хотят создать максимальный шум, и чтобы все думали, какие они крутые. Это прям первое. Повыпендриваться. И второе, привлечь к себе максимальное внимание на дороге. И вот мы, когда мы едем по шоссе, которое, кстати, слишком скоростное, любое внутри Москвы, я еще раз говорю, ограничение 60 и все, и не более. Но поскольку ограничение 80 плюс 20, итого 100, люди несутся на автомобилях. Шум невероятный. И поверх этого шума еще выделяются мотоциклы, чтобы, не дай бог, их не раздавили. Основная проблема мотоциклиста заключается в том, что при перестроениях автомобилисты перестраиваются, они зачастую не видят этого мотоциклиста. И поэтому мотоциклист создает такой шум, чтобы его слышно было за 2 квартала. Вот это вот. Ну, и все. Ну, просто привлечение внимания к себе. Надо сказать, что на скоростных шоссе это все равно не работает, его все равно не слышно. Его слышно только тогда, когда ты встал в пробку, и он начинает перегазовывать для того, чтобы ты его пропустил, потому что он считает, что ты обязан его пропускать. А ты, кстати, не обязан его пропускать. Но он, тем не менее, подъезжает и делает вот это вот рядом с тобой. И ты такой, ну ладно. И немножечко смещаешься. Я заранее всегда смещаюсь, ну это как бы не проблема для меня, но вот есть особо рьяны, которые там, и, ну, я просто видел даже на дороге, они начинают газовать, там, как, куда-то что-то показывать водителям, разговаривать со всеми, бить по зеркалам некоторым, вот, ну, что сказать, я считаю, таким надо прям мотоцикл под пресс сразу забирать и отправлять под пресс, и любой следующий мотоцикл у них просто забирать и под пресс отправлять, ну, потому что ведешь себя как дикарь. Что-то на людей кидаешься там, я не понимаю, злой как собака, что такое, я не понимаю. Ты же вот вроде как на мотоцикле, свобода и все такое, вот. Ну, потерпи как-то чуть-чуть, минутку-то. Поколение кретинов выращено, не видят при перестроении мотоцикл, пишет Ник. Довольно сложно что-то заметить при перестроении, когда оно едет сильно выше скоростного режима. Раз. Два. Некоторые мотоциклисты по тупости своей ездят в мертвых зонах у автомобилей. Три. Некоторые мотоциклисты идут сбоку от автомобиля, не едут в шахматном порядке, полагая, что автомобилист увидит их. Автомобилист может не увидеть боковым зрением. Четыре. Некоторые мотоциклисты не понимают, с какой стороны в полосе надо двигаться. Полоса автомобильная широкая, и для того, чтобы тебя видели другие автомобилисты, которые, например, обгоняют этот автомобиль по параллельной полосе, тебе надо двигаться с той стороны, ближе к той полосе, с которой, возможно, будут обгонять. Чтобы тебя сразу было видно. Некоторые этого не понимают, едут с другой стороны. Автомобиль, обгоняя другой автомобиль, не видит тебя впереди идущего перед тем автомобилем и просто перестраивается в тот карман, который ему кажется свободным, потому что ты там в глубине этого кармана спрятался, тебя не видно, и тебя сбивают. Многие видео крайне грамотных людей по этому поводу в интернете есть, и объяснение, как правильно двигаться в потоке на мотоцикле. Проблема заключается в том, что многие так называемые мотоциклисты, на самом деле это не мотоциклисты, а самоубийцы на мотоцикле, они этих видео не смотрели, никаких курсов контраварийных не проходили, как двигаться в потоке не знают, экипировки у них вообще никакой нет, у них шлем и кеды. Вот шлем и кеды еще в шортиках и в маечках ездят, ну это, конечно, классно. Вот их называют хрусты, да? И вот они не знают, как ездить, и они не знают, где занимать, какое место в полосе, чтобы их было видно. Они не знают, что есть у автомобилиста мертвые зоны, они не понимают. Они не понимают, что автомобилисты некоторые могут забыть про поворотник, он может быть включен просто потому, что включен. И они считают, что автомобилисты все должны тоже быть осознанными, как и другие кто-то там, участники движения. Автомобилисты бывают разные, многие из них не совсем осознанные, кто-то может отвлечься, кто-то в телефоне может быть, кто-то не увидел, потому что в мертвой зоне, кто-то испугался, у кого-то ребенок его отвлек. Не надо думать, что за тебя другие думают, что с тобой будет на дороге. Поэтому мотоциклистов давят. Точно так же, как автомобили друг с другом сталкиваются по разного рода причинам. Но только другое дело, когда автомобили сталкиваются друг с другом, конечно, урон есть, но он не такой. Но я не имею в виду лобовые столкновения на запредельных скоростях. Я имею в виду, вот там, притерлись. С мотоциклом притереться задача достаточно сложная, потому что, скорее всего, мотоциклист просто упадет, куда-то свалится, там, разобьется. Ну, понятно. Поэтому, когда мы говорим о том, что автомобилисты прижимают мотоциклистов, не замечают их, мы же понимаем, что они это делают не специально, потому что, ага, мотоциклист, на! Ха-ха-ха-ха! Вот так вот. Нет же такого. Это лишь говорит о том, что мотоциклист сам не очень-то хорошо читает дорожную ситуацию, вообще-то. А ты сам сел на мотоцикл, друг дорогой. Не я ж тебя на него посадил. Ты сам сел, ты сам понимаешь, что на дороге есть разные люди. С разным опытом вождения, с разным скоростью реакции. И ты когда между рядами идешь сотку, а люди стоят на месте, а потом они посмотрели в зеркало, начали перестраиваться, и ты в этот момент, когда они начали перестраиваться, вдруг из ниоткуда появился и в бочину им врезался, ну кто ж тебе виноват-то? Это ты решай потом на том свете, кто тебе виноват. Вот, ну. Да техника-то при чем, если хозяин дурак? Зачем мотоцикл под пресс? Хороший мотоцикл вполне преградится бойцам на СВО, пишет Трутневский. Согласен с вами, дорогой Трутневский. Единственное, что, конечно, спортбайки вряд ли кому-то пригодятся. А вот эти все, ну, такие, питбайки, эндурики и все остальное, это точно надо на фронт отправлять. Вы абсолютно правы. По поводу того, почему плохая техника, ведь это люди-идиоты. Скажите, есть у кого-то ответ, зачем нужны автомобили, которые ездят больше 150 км в час? Вот просто вопрос. Вот я вот реально спрашиваю вас сейчас. Вот автомобили, которые ездят со скоростью выше 150 км в час, зачем они нужны? Зачем вообще автомобилям разрешено ездить со скоростью больше, чем 150? 150 беру, почему? Потому что есть специальные трассы, где можно ехать 150. Ну, на самом деле, по ним можно ехать 130, но плюс еще 20, потому что у нас идиотский нештрафуемый порог, от которого мы никак не хотим отказаться, у нас прям восстали все против него. За него, точнее, и против отмены. Так и что? Вот 150. А зачем автомобиль, который едет 160, 170, 180, 200, 250, 300, 350? Зачем такой автомобиль выпускается на дороге? Кто-то может объяснить? Зачем на дорогах общего пользования мотоцикл, который может ехать 300? Зачем? Есть какой-то ответ на это? Вот у кого-то, хотя бы приблизительный. Это же явно спортивная техника. Ну вот это очевидно спортивная техника. Так а если это спортивная техника, может быть, она будет использоваться на автодроме? Зачем разрешают людям продавать и покупать автомобили, которые едут 300 км в час? Кто-то может объяснить? На трассе уверенно обгонять. Для города не нужно 200, пишет Миша Николаев. На трассе уверенно обгонять нужен автомобиль, который едет 200 км в час. Это кого вы будете обгонять? На трассе вообще-то надо ездить 110-120. Автомобиль, который едет 150, очень уверенно обгонит автомобиль, который едет 110-120. Крайне уверенно. Потому что во многих странах есть автобаны без ограничения скорости, пишет Евгений. Не во многих. В конкретно одной, вы скажете. Я на дачу еду 180, пишет Нюша. По какой дороге вы едете 180? В России нет дорог, по которым можно ездить 180, по правилам дорожного движения. Все видео с нашими блогерами, которые рассказывают про 15, 16, 17, 20, 25, это все тяжелейшее нарушение правил дорожного движения и фактически создание ситуации, когда этот человек угрожает жизни других людей. Ладно, своей, это понятно. Машина смерти сошла с ума, она летит, сметая всех. Это как бы, пожалуйста, в Вальгалу собрался, дело твое. Пировать в чертогах Одина разрешено каждому, кто захотел. Но других же заберешь. Вот какое дело. А семейный кроссовер, который прыгает 3,5 до сотки, большинство водителей даже не успеют среагировать, пишет Александр. То да. 200 км нужны для того, чтобы обогнать еще одного отморозка, едущего на 180, пишет Сергей. Конечно. Все просто. Стаж более 20 лет, можешь иметь 250 лошадиных сил, стаж более 5 до 100 лошадиных сил, пишет Андрей. Не согласен с вами. Стаж может не нарабатываться. Может валяться водительское удостоверение, а опыта у человека управления автомобилем нет. Такое вот вполне себе. Поэтому стаж, как ты его можешь подтвердить или опровергнуть, свой собственный стаж? Это все чепуха. Если ты, конечно, не профессиональный водитель, у которого там есть документы, подтверждающие каждый его выезд по каждому делу. Так это не стаж, пишет Андрей. Ну, а как вы его подтвердите, стаж-то свой? Если мы... Вот у меня есть, например, водительское удостоверение. Оно может лежать годами. А потом, оп, и я поехал. И что? Не-не-не. Эти законы такие, которые вы придумаете, легко обходятся. Все просто ведь, деньги, штрафы, ужасно, карать рублем просто катастрофически за нарушение скоростного режима в первую очередь. 9.00 новости.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94.8.
4: 9 утра в российской столице. В студии Евгения Егушина. Здравствуйте. Московский НПЗ получил повреждения в результате попадания дрона. Атака беспилотников на столицу продолжается в течение суток, сообщил Сергей Собянин. Пострадавших нет, отметил мэр столицы. Экстренные службы работают на месте происшествия. На нефтебазе в Краснодарском крае потушили основной очаг горения. По информации главы Красноармейского района Александра Харитонова, пожарные продолжат работать на объекте до полной ликвидации опасности. Ночью оперативный штаб региона сообщал, что нефтебаза в станице Полтавской – загорелась из-за падения обломков беспилотника. После удара перекрывали трассу между станицей и хутором Трудобеляковским. Информации о пострадавших и жертвах не поступало. Великобритания впервые включит СПГ-танкеры в антироссийские санкции. О новом пакете будет объявлено сегодня, сообщили в канцелярии премьер-министра Соединенного Королевства Кира Стармера. Меры увеличат число судов, находящихся под санкциями Великобритании, до более чем 600, говорится в заявлении. В канцелярии пояснили, что новые ограничения будут направлены против российского теневого флота, а также финансовых сетей, которые используются для обхода западных рестрикций и поддержки военных закупок. Заявление приурочено к проходящей во французском Эвиане встрече лидеров стран «Большой семерки», на которой Стармер выступит с инициативой. Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье из-за грозы. Предупреждение опубликовано на сайте гидрометцентра. Синоптики прогнозируют сегодня облачную с прояснениями погоду, кратковременные дожди и местами грозы. В Москве днем температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 17 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до плюс 11.

0: Сегодня 10 рублей 70 копеек, доллара 72 рубля 45 копеек, евро 83 рубля 80 копеек. И о погоде сейчас в столице плюс 13, ощущается как плюс 10, идет дождь. Евгения Егошина, говорит Москва.
1: Внимание! Говорит Москва!
2: 94,8.
3: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
4: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
5: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
6: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот вторник гость в студии – политолог, руководитель фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва.
7: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: 9:05, вторник, июнь, день 16. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Пожар на территории московского нефтеперерабатывающего завода оперативно локализован. В настоящее время продолжается работа по ликвидации последствий возгорания, сообщили в МЧС. Как подчеркнули в ведомстве, угрозы распространения огня нет. Ситуация находится под контролем экстренных служб. Это вот по НПЗ как раз мы говорим, да, московскому. На евроавтобанах можно ездить минимум от 150, пишет АК. АК, мой опыт езды по евроавтобанам не подтверждает ваших заявлений. Я вот, например, Европу на автомобиле проехал, а автомобиль этот был Volkswagen Multivan. Это такой автобус. Ну, знаете, да? На нем не то, чтобы очень сильно комфортно ездить с высокими какими-то там скоростями. Более того, те люди, которые на автобанах записывают видео, где они едут без ограничения 300 км в час и еще что-то, это редкие вещи абсолютно. Собственно, по видео это видно, что таких людей, которые по автобанам носятся с такой скоростью, их единицы. С чем связано сказать? Скажу. Топливо. Дорогое очень. И если ты будешь по автобану ехать со скоростью 300 км в час, ты очень быстро сожжешь это топливо. Поэтому люди не ездят с такими, на такой скорости. Просто смысла нет. Поэтому идешь себе спокойно, те же самые 150, допустим. Ну и все. Ну, я прям по автобанам нормально поездил, поэтому, когда вы мне говорите минимум 150, я с вами прям вот не соглашаюсь. А еще бывают там, например, аварии на автобанах, вот, всякое такое. Бывают ремонтные работы, а бывает, что есть часть автобана, которая без ограничения, а потом раз, и та, которая с ограничением, и много чего интересного бывает. Съезды, выезды есть. Если друг, который ездит за рулем почти каждый день, лет 25, но выглядит на дороге, как только после автошколы, ну, не дано человеку водить машину, поэтому стаж – дело относительное, пишет Грязный Гарри. Видел я одного такого, выбил две пары задних колес у фуры, пишет Лис Хитрый. Да, это бывает такое. Так, о, какие хитрые, только на Москву дожди накатили, сразу на капотню полетело, пишет Лис Хитрый. Там люди умеют экономить электричество, топ

0: топлива, счета космические, пишет Нигматуллин. Вот именно что. Дорого очень, дорого повыпендриваться. Поэтому, понимаете, вот эти все видео, где там кто-то ставит рекорды скорости на автобане, это те же самые видео есть и у нас, где на платную дорогу выезжает блогер, там какой-нибудь журналист и так далее. И дальше вам рассказывает про скорость 18-20. Это же он ездит 180-200, да? Это же он не 18 км в час едет. Все же, да, догадались? Так вот, во всякий случай, все догадались. А то вдруг кто не догадался, вдруг кто думает, что он реально 18 едет. Ну, то есть это... Все то же самое. Если на автобане в Европе едут более 150 и еще и моргают, это наши, пишет код Z. Стаж он один, когда работаешь шофером, пишет Андрей. Вот. Минимум 150, у каждого немца Феррари, пишет Гермошлем. И это, кстати, тоже интересный разговор. Европейские автомобили зачастую это малолитражные, не очень-то динамичные автомобили в силу, опять же, тех же причин. Во-первых, экономия топлива, во-вторых, налоги, которыми тебя конкретно душат, и ты просто себе автомобиль какой-то сверхмощный позволить не можешь, просто очень дорого владеть им, владеть именно. Потому что налоги надо платить. В Капотню сильно прилетело, пишет Сухарики. Ну вот все то, что официально публикуется и говорится, я вам читаю. Ну, как бы, добавить что-то к этому я не могу от себя. И даже если бы у меня была информация, которую я мог бы добавить сюда, я не имел бы права этого сделать. Если даже если у вас есть какая-то дополнительная информация, я не имею права вас об этом спросить в эфире. Вот, потому что эта информация может быть не информацией, а дезинформацией. Поэтому у нас есть законы, и в частности есть еще и на уровне Москвы закон, который определяет порядок поведения в таких случаях. И порядок поведения определен таким образом, что мы обязаны ждать официального заявления и, исходя из официальных заявлений, делать свои уже заявления, менее официальные, но, может быть, более широкие с точки зрения охвата аудитории. Вот как-то так. Ага, вся Европа на трехцилиндровых дизелях ездит, 150, пишет Александр. Скоро в интернете от любителей снимать увидим, пишет Андрей. Да, не забывайте, что за это у нас уже положено достаточно серьезное наказание. Я правда про 18 не поняла, пишет Светлана. Серьезно? Вы, то есть, думали, что вот эти люди, которые испытывают, ну, катаются, тест-драйвы делают современных автомобилей, они по дороге едут 18 км в час и этим хвалятся? Нет, они просто нолик отбрасывают, и все. 18, 20, 25. Это значит, что он едет 250 в этот момент, этот человек. Или вот эти видео, где 30! У-у-у! Это он 300 едет. Для понимания. Просто он не говорит вслух 300, потому что если ты вслух это говоришь, это страшное нарушение. Это прям подсудное дело, ребята. Вот. Прошла информация, что на Украине запретили выезд. Все, пишет Геннадий. Не удивлен. Сейчас европейцы хотят избавиться от тех украинцев, которые есть на территории Европы, и придумывают разные способы их отправить обратно на Украину. Плюс заявление министра обороны Украины Федорова, террориста абсолютнейшего и русофоба, который говорит о том, что комплектовать штурмовые подразделения планируется на 30-50% из наемников. То есть из граждан других стран, он сказал, ну, то есть наемники. А это говорит о нехватке живой силы. Естественно, если фиксируется нехватка живой силы у противника, будет усугубляться ситуация с выездом из страны, так называемой. Соответственно, отлавливать будут всех, и все активнее будут работать ТЦК, так называемые, территориальные центры формирования или что-то такое. Ну, вот эти людоловы. Плюс у них, насколько знаю, то ли уже вступил в силу этот закон, то ли планируется к вступлению в силу. Полиция будет заниматься тем, что скручивать людей на улице и там, заходить в дома и отправлять их на фронт, паковать. Ну и работают над тем, чтобы тех, кто способен держать в руках оружие с территории Европы, обратно депортировать, да, на территорию Украины. Ну и плюс наемники. Соответственно, рассказ о нехватке живой силы у противника – это не наш пропагандистский выверт, это не наша придумка, не наша фантазия, это очевидный факт, который подтверждается другими фактами и косвенными признаками тоже. Территориальные центры комплектации. Да, комплектации, простите. ТЦК, правильно, комплектации. Вот у поляков засада, и хочется выслать украинцев, а кому работать задешево, пишет Гермошлем. Давайте будем говорить откровенно, не все украинцы, которые находятся на территории Польши, такие уж большие работники. Многие из них находятся на территории Польши не для того, чтобы работать, а для того, чтобы жить на пособия европейские, в том числе формируемые из выплат поляк. Ну, то есть поляки им выплачивают из бюджета. Поляки, по-моему, уже приняли закон, который это все прекращает с определенного момента. Другое дело, с какого момента, я вам точно не скажу. По-моему, с 27-го года они это прекратят. Ну, то есть, еще есть запас. Если налог будут брать за объем, а не за лошадь, то появится стимул для разработок компактных мощных двигателей, и это будет прогрессивно. В чем я не прав, пишет Котопес. Вы не правы только в одном, в том, что так уже происходит. Малолитражные и мощные двигатели – это то, на что делают упор автопроизводители во всем мире. Вот и все. То есть с момента, когда появилась турбина, позволившая нагнетать дополнительный воздух в двигатель, повышая его мощность, объем двигателя стал падать. Потому что, а зачем тебе такой большой объем? Тебе нужно просто, чтобы была турбина. И двигатели стали все меньше и меньше и меньше. И вот вы можете посмотреть по автоспорту, тому же самому, да, Формула-1. Почему мне еще и нравится Формула-1? Я смотрю, в какую сторону движется технология сама. Вот вы можете увидеть, что у них двигатели полуторалитровые. И они с них снимают до 1000 лошадиных сил. Там у них гибридные установки сейчас, до этого были не гибридные. Ну, короче говоря, довольно мощные двигатели получаются. Они, конечно, не настолько ходовые с точки зрения того, сколько они могут проехать. Но, тем не менее, они гораздо надежнее, чем те двигатели, которые были крупные еще в Формуле-1, которые ездили там одну-две гонки, и двигатель надо было выкидывать. Все эти знаменитые V10 и так далее. В Швейцарии на неделю дают 80 евро. Хохол жаловался, как так? А на бесплатный завтрак и хлеб, чай, пишет Empty Words. Если налог будут брать за... А, да, все, Котопес, спасибо большое. Повторилось ваше сообщение, к сожалению, так получилось. Я уже ответил на него. С момента появления турбины двигатель стал жить меньше. Нельзя снять 1.4, 300 сил без ущерба, пишет Антон. Нельзя, тем не менее, достаточно неплохо это получается. Другое дело, что все всегда загоняют вот эту вот историю, загоняются, я бы даже сказал, по истории с надежностью двигателя. И говорят, что вот двигателей миллионников нет, но никто практически никогда не говорит про кузов, которого миллионника не существовало примерно никогда. Ну, то есть, даже если у тебя двигатель миллионник, у тебя все остальное не миллионник, потому что все прогниет все равно. Автомобиль в среднем где-то живет, ну, нормально, более-менее нормально, от 5 до 10 лет. Дальше это просто развалюха уже, без разницы какая. Дальше это вваливание денег бесконечное и ремонт всего, чего только можно себе представить. Иногда ходовой, иногда двигателя, иногда кузова. Поэтому есть определенное понимание того, сколько автомобиль нормально проезжает. 100-200 тысяч. 100-200. Ну и все. Ну, это, грубо говоря, это мое такое впечатление. Никаких миллионов никто не ездит. Кто ездит миллионы, посмотрите на эти кузова потом тоже, так вот, на всякий случай. Поэтому рекорд можно поставить, рекорды ставят на Логанах, рекорды ставят на Вестах, рекорды ставят на Теслах, на чем только не ставят рекорды. Но рекорды – это рекорды. А каждодневное использование автомобиля в разных погодных условиях, учитывая тяжелые погодные условия в России, вы сами понимаете, очень холодно, потом жарко, перепад температур, реагенты. Не дадут они выжить вашему автомобилю. Даже если двигатель выживет, все остальное развалится вокруг этого двигателя. Поэтому так уж сильно фанатеть по супернадежным двигателям-миллионникам нет никакого смысла, на мой взгляд. Доброе утро. Разогнать спорткар до 200 км в час большого ума не надо. А вот, например, Москвич 412 разогнать до 150 с родным двигателем. Вот это показатель. Чего? Слабоумие и отваги, Дмитрий? Чего это показатель? Опять про машины. 2 часа до вас было, пишет Ренат. Я не про машины, я про вас, дорогие друзья. Я никогда про машины не говорю. Я говорю про вас. И тем более это было связано с тем, что вот один из слушателей написал, что Москва грязный и шумный город, а я ему сказал, как сделать его менее грязным и менее шумным. Хотя я считаю, что Москва в сравнении с другими городами такого же масштаба чистый и тихий и прекрасный город. Вот. На кузове, на Кубе кузова неплохо сохраняются, пишет Гермошлем. На Кубе немножко другие погодные условия, как вы понимаете, таких перепадов температур, как у нас, нет. Ну и плюс, говорите, неплохо. Если посмотреть на то, как они выглядят, ну, кто ухаживает, кто перекрашивает, у того неплохо и сохраняется, у остальных все равно гниет все и все. Кузов цинк, если следить за сколами, кузов ходит лет 20 без проблем, если не больше, пишет Андрей. Да, ну вот если следить за двигателем, если не ездить по дороге, как будто бы ты на трассе спортивной, если не перегревать двигатель, если часто и эффективно менять хорошее масло на хорошее масло, то у вас и двигатель проходит очень много. Мы говорим о том, как люди используют автомобили. Вот. А люди используют автомобили по назначению, ездят на них и не парятся. Вот. А потом что-то и ломается. И вот плюс-минус 5-10 лет без проблемной езды, а дальше начинаются проблемы. На самом деле вы можете даже посмотреть элементарная вещь, гарантия на автомобиле, которая дается. Ну, вы знаете, да, есть вот гарантия на автомобиле. И обычно, вот если вы слышали о гарантии, 5 лет 100 тысяч, или 8 лет 100 тысяч, или 8 лет 150 тысяч. Не просто так эти гарантийные сроки существуют. Это именно то, сколько нормально ходит автомобиль. Дальше у него начинается определенного рода проблема. Фуры по 3 миллиона ходят, пишет Игорь. Естественно, фуры ходят по 3 миллиона, но это фуры, а я вам говорю про автомобили, которые ездят на короткие расстояния, постоянные, заглушили, завели, заглушили, завели, заглушили, завели, двигатель не успевает полностью прогреваться, не успевает жидкость по нему правильно, так скажем, распределяться, ну, я имею в виду, вот смазка та самая, да, то есть масло. Одна часть двигателя за счет перегрева расширена, другая еще недостаточно. Ездите на короткие расстояния, постоянные пуски холодные. Это все разрушает этот двигатель. Фура, она чем прекрасна? Ты сел и поехал на дальнее расстояние. Ты мало глушишь двигатель, мало заводишь его. Ты едешь сразу большое расстояние на определенных оборотах, не на самых высоких. И все, пилишь себе и пилишь. Если вы ездили в таком режиме на своем автомобиле обычном, он тоже бы проехал очень много километров. Возможно, миллион, возможно, 2 миллиона бы проехал. Даже если я не люблю Москву и бываю в ней проездом, но ведь все равно уже видно, Москва хороша стала, пишет Котопес. Это правда. Мой сосед в Kia Sorento льет первое попавшееся масло, говорит, что масло, оно и масло, скользкое и смазывает, пишет ДК. Ну и, пожалуйста, тоже такое возможно. В этом плане электричка чисто городской транспорт, но заряжать неудобно в городе, пишет Сухарики. Удобно, если у тебя есть четкое понимание того, где и в какой момент ты находишься, и у тебя есть четкое расписание. Если у тебя нет расписания, если ты человек недисциплинированный в плане тайминга, как сейчас говорят, то, извини, друг, конечно, для тебя это будет сложно, да? Это мы говорим этому человеку с вами. А так, если ты понимаешь свое расписание, нет никаких проблем, этих скоростных зарядок выше крыши и под любые разъемы, если честно. У меня путь по городу, первый пробег, Т4, 800 тысяч километров, продал сейчас Ford Transit 310 ТКМ, пробег авто 6 лет, пишет Андрей. А потом сосед будет жаловаться, что Kia гадость, мотор задирает, пишет Александр. Да-да, что-то мы правда много про автомобили, а можем, например, про Мишель Обаму, вот тяжеловес UFC Джош Хокет выступил с провокационным заявлением после победы над Дериком Льюисом на мероприятии UFC Freedom 250, организованном в Белом доме в Вашингтоне. Во время своего после бойцовского интервью с известным Джо Роганом он присоединился к сторонникам одной из распространенных психологических теорий о жене экс-президента и выкрикнул: «Мишель Обама мужчина! Я прав, Америка!» и убежал. Я посмотрел, а вообще у Мишель Обама есть дети или нет? Оказывается, у Мишель Обама и вместе с Бараком Обамой есть дети. У них две девочки, оказывается. Одной 27 лет, а другой 24 или 23 года. Но что меня заинтересовало больше всего, что младшенькую зовут Наташа. Я знать не знал этого. Наташа Обама, представляете, кто-нибудь мог подумать? Наташа Обама. Но самое смешное, что все ее называют не Наташа, вот. А называют ее, внимание, близкие, Саша. То есть она Наташа Саша Обама. Вы знали вообще об этом или нет? Скажите мне, пожалуйста. Я думаю, что многие из вас этого и знать не знали. Наташа Обама. Вот. Все-таки где-то, понимаете, теплится что-то славянское в Обаме. Вот есть какая-то тяга к нам, мне кажется. Что-то. Наташа Обама. Саша Обама. Я понимаю, конечно, что Наташа и Саша в целом не славянские имена, наверное, да? Но так уж повелось, что именно у нас эти имена распространены. И удивительно, конечно, когда какой-либо из президентов американских называет свою дочь Наташа. А могла быть Васей, пишет Супер П. Это если бы Василиса была, да? Вот. Сейчас девочки окажутся сыновьями, пишет Хисшеду. Был там какой-то прикол относительно того, что как раз Наташа Саша хотела стать мальчиком, но говорят, что это вранье. Наташа Саша не хотела стать мальчиком. Все нормально. Натаха Обама, пишет Вулкан. Вот, видите, вы все удивляетесь и все начинаете шутить по этому поводу, значит, вы не знали этого. И я, откровенно скажу, не интересовался этим, но вот решил узнать. Носители... Да, скорее всего, это подтверждает, что Мишель Обама все-таки не мужчина, да? Мужчине достаточно сложно родить. Хотя, конечно, иногда едешь в пробках и думаешь, сейчас рожу. Носители вируса Эбола из Африки в течение 30 дней с высокой долей вероятности окажутся в крупнейших авиахабах Европы и Азии, показало математическое моделирование японских ученых. Риски проникновения инфекции в Бельгию, Францию, ОАЭ и Турцию достигают 90%. Согласно другим расчетам, более половины инфицированных пассажиров международных рейсов из Конго и Уганды, где продолжается вспышка лихорадки, не выявляются на пунктах контроля, так как у них еще не появились симптомы. Эксперты отмечают, что подобные модели позволяют выявлять наиболее уязвимые направления для распространения инфекции. При этом вероятность завоза патогена в Россию оценивается как невысокая. Конечно, у нас ведь закрыто воздушное пространство. Вот что доказывает нам... вся эта история с распространением каких-то нетипичных лихорадок, переносчиков заболеваний, клещей каких-то из ниоткуда появившихся в наших краях, доказывает одно. Нечего мотаться по планете. Вот нечего мотаться. Сидите дома. Вот привозите нам всякую гадость, понимаешь, колорадского жука нам привозите и каких-то клещей поганых, которые потом очень ядовитые, опасные, убийственные, смертоубийственные. Вот привозите нам, кашляйте на нас вот этими всеми какими-то заболеваниями дурацкими, которые притаскиваете из своих этих Турций и всего остального. Чего вам дома не сидится? Задолбали уже ездить бациллы собирать по помойкам-то, я не понимаю, что это такое? А я говорю, пишет Светлана, ну и я говорю, Светлана, ну чего, вот, в Подмосковье роскошный отдых, прекрасно можно отдохнуть. Клещей шпионы завезли, пишет В. Ну и тем более, еще и шпионы. Ну вы-то чего мотаетесь? Все вам там, лихорадками этими дышать, вам что там, что, медом намазано, что ли? Что, я не понимаю, никто не может в России сложить из полотенца лебедя, вы за этим туда ездите? 30 минут ранее я проехал всю Европу, пишет Владимир. Да, и понял, насколько это было неправильно, пишет Владимир, но я все-таки говорю об экзотических странах. В данный момент, на всякий случай. Вот. В Европе другая болезнь. Они все гадкие извращенцы, гнусные. Но в целом, та же самая Польша, если вот посмотреть, как выглядит Польша, если не знать, что это Польша, она выглядит так же, как выглядит, например, Белоруссия, если не знать, что это Белоруссия. И примерно так же она выглядит, как Смоленщина, если не знать, что это Смоленщина. Вы поняли, да? Я говорю об экзотических всех этих вещах. Летите куда-то там, заболеваете, потом тут кашлять, мотаетесь по этим всем Таиландам. Кстати, МИД предупредил, что в Таиланд лучше не летать, а Таиланд стал как-то больно резко выдавать американцам российских граждан. В случае, если американские правоохранительные органы требуют выдать, выдает Таиланд. Ребята, Таиланд не надо, не надо, если вдруг что. Имейте в виду. Кстати, турнир был отличный, Топурия довыделывался, но все равно он... О, что, Топурия, это, его, это, победили, что ли? А кто, Кейджи там этот, Кейджи, Николас Кейдж, как его зовут? Победил Топурию, ничего себе, зачем вы мне это рассказали? Это теперь неинтересно будет смотреть, я хотел посмотреть этот бой, но теперь неинтересно будет смотреть. Но нет, хотя будет интересно, я посмотрю. Ну, Топурия такой, выпендристый, конечно, ну, страшный. Да, да, вот этот, Гейджи, пишет Андрей. Неужели победил? У него не такой уж хороший послужной список в этом смысле был. У него там проигрыши какие-то были. А вот Апурии 17 было он, да? 17-0. Шел на 17 победах. И тут на тебе. Ну ничего себе, может сейчас посмотреть. К нам едут работники из Азии, а там совсем иные вирусы, пишет Лис Хитрый. Не согласен с вами. Бывшее, так скажем, советское пространство, вирусы у нас у всех одинаковые. В основном, какие есть проблемы у нас с кем? Африканские вирусы разные, страшные. И американские. Ну, то есть там североамериканские какие-то лихорадки и все остальное. Вот об этом вчера опять говорили в рамках телевизионного эфира. То есть речь идет не о тех народах и странах, которые бок о бок жили столетиями. Мы уже друг на друга начихали давно и давно переболели все заболеваниями совместно. У нас все нормально в этом смысле. Вот. Нет, есть заболевания, которые происходят вследствие антисанитарии, но опять же они нам все известны. А здесь речь идет о другом. Такие заболевания, которые вообще нетипичны для нашей страны, для нашей местности. И они вдруг, эти заболевания у нас появляются, а у нас иммунитет как бы не алё, не очень-то работает. Потому что он просто не выработался элементарно даже. Ну, а есть такие вещи, против которых иммунитет и не выработается, потому что летальность слишком высокая, быстро очень умирают все. К нам едут... А я про индейцев, пишет Лис Хитрый. Про индейцев это абсолютно правильно. Только, наверное, вы не про индейцев, а про индейцев. Собственно, европейцы так и убивали индейцев, и не только. Вот, приезжали, привозили всякую заразу, кашляли на них, те и умирали, потому что не было никакой возможности защитить организм. Леха, там топури и кабину разбили очень жестко. Смотри, пишет Масима. Хорошо, спасибо, посмотрю обязательно. Скромности нет. Многих приучили жить по принципу «жизнь одна, кайфуйте». С такими постулатами планета обречена, пишет Роман Викторович. Ну, на самом деле планета, конечно, обречена на глобализацию в этом смысле. Конечно, те точки планеты, которые ранее были недостижимы большинству, сегодня становятся достижимы этим большинством. Поэтому проблем все меньше с точки зрения того, чтобы вот куда захотел, туда и поехал. Ну, если, конечно, не считать военных конфликтов, которые так или иначе этому препятствуют. В целом, в любом случае, я так полагаю, что вот эта глобализация с точки зрения перемещения, она будет только нарастать, ну, со временем. А это будет приводить к тому, что будет обмен, в том числе разнообразными патогенами, там, бактериями, какими-то вирусами страшными. И потихонечку, конечно, будем тренировать свой иммунитет. Ну, получается так, что некоторые будут жертвами тренировки иммунитета и не выживут, к сожалению. Ну, вот все это в целом последствия того, как мы в мире перемешиваемся в результате наших разнообразных путешествий и перемещений. Вот такое. Делимся друг с другом не только хорошим, но и страшным всяким, плохим заболеваниями. 9.30 новости.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94.8.
2: 9.30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Пожар на московском НПЗ оперативно локализован. В столичном главке МЧС подчеркнули, что угрозы распространения огня нет. Ситуация находится под контролем экстренных служб. А возгорание на московском НПЗ ранее сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, атака дронов на Москву продолжается в течение суток. Всего за этот период на подлете к городу перехвачены 60 беспилотников ВСУ. Временные ограничения сняты в аэропортах Казани, Нижнекамска, Ульяновска и Чебоксар. Авиагавани вновь принимают и выпускают самолеты, сообщили в Росавиации. В ведомстве уточнили, что меры вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Часть рейсов была перенаправлена на запасные аэродромы, а вылеты из указанных городов задержались. Пассажирам рекомендуется уточнять актуальное время вылета на онлайн-табло аэропортов или у перевозчика. Глава турецкого МИДа планирует встретиться в Москве с Мединским и Левитиным. В ходе рабочего визита в графике Хакана Фидана ряд двусторонних встреч, в том числе с представителями турецких деловых кругов. Об этом ТАСС сообщил источник в турецком ведомстве. Сегодня пройдут переговоры Фидана с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. У него также запланирована встреча с помощником президента Владимиром Мединским и советником российского лидера Игорем Левитиным. Ранее сообщалось, что глава турецкого МИДа в ходе визита в Москву Москву 16 и 17 июня подтвердит готовность Анкары принять новые переговоры России и Украины. В повестке также актуальные вопросы международной безопасности. Счетная палата выявила избыточное финансирование Росморречфлота на почти 10 миллиардов рублей. По итогам проверки за прошлый год установлено, что темпы работ не соответствовали условиям трех государственных контрактов. Федеральному агентству морского и речного транспорта рекомендовано в 2026-м перераспределить или сократить финансирование в размере 9,716 миллиардов рублей, предусмотренное контрактами. При этом отмечается, что в рамках частичного исполнения представлений Счетной палаты в резервный фонд правительства уже направлено почти 5 миллиардов. Согласно материалам ведомства, речь идет о двух контрактах на строительство многофункциональных аварийно-спасательных судов мощностью 7 мегаватт на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь», а также о контракте на строительство ледокола на Выборгском судостроительном заводе. Оба предприятия входят в состав Объединенной судостроительной корпорации. Кроме того, проверка показала, что Росморречфлот не обеспечил завершение реконструкции Рыбинского гидроузла, который должен был быть введен в эксплуатацию еще в 2024-м. Общая стоимость реализации этого проекта составляет почти 5 миллиардов рублей. О погоде сейчас в российской столице. Температура воздуха плюс 13. Небольшой дождь. Евгений Егошин, говорит Москва.
1: Говорит Москва.
3: Реклама.
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
4: Как?
5: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
5: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
5: Да, а также Booking и подписки.
1: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
6: Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему, тот стремительно приближается к пустым воротам.
7: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
6: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
8: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
9: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
10: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В этот вторник в эфире директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва.
0: День 35, почти 36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, здравствуйте все. Да, вот что тут смотрю, тут что-то как-то гейджет Апурия включил себе. Ну, интересно, конечно, интересно, вот мне кажется, вот сколько, последний раунд у них, я так на перемоточке быстро смотрю, но удары хорошие у обоих, конечно, прямо, особенно этот, мне понравилось, конечно, как по корпусу работает Апурия, но он что-то, мне кажется, голову потерял в определенный момент, и даже лицо. Ну, посмотрим, чем это все закончится. У меня тут параллельно идет еще. Вы мне просто сказали, что стоит. И Перейра не потянул Гана. Ган – временный чемп, пишет Андрей. А не приведет ли глобализация, наоборот, к закрытию отдельных групп, пишет Юлия. Не, ну, по логике-то, Юлия, вы же сами понимаете, что глобализация, она приводит к открытию границ. Ну, а по поводу отдельных групп, отдельные группы и сейчас локализованы. Объясню, как очень легко это проверить. Любое место на планете Земля, где есть, ну, там, забор и въезд по пропускам, предполагает отделение от одних групп от других. Можно даже без заборов. Таким, знаете, самым непреодолимым забором обычно служит вот эта ценовая планка. Ну, то есть, вот есть гостиница, вот две гостиницы стоят где-то. Одна гостиница стоит 5000 рублей там ночь, а другая гостиница стоит 150 тысяч рублей ночь. Как вы понимаете, в большинстве своем те люди, которые могут себе позволить гостиницу за 5000 рублей, за 150 никак себе не могут позволить. Вот тебе и локализация, вот тебе и закрытие отдельных групп. Деньги так скажем, тот уровень, да, достатка, который есть, и самое главное, уровень трат, который могут себе позволить определенные люди, так или иначе отделяют людей. То есть происходит расслоение общества, если так можно выразиться. Финансовое, экономическое, как хотите так и называйте, социальное расслоение, то есть расслоение общества. Закрытые поселки, они есть вот, пожалуйста, в Подмосковье, где угодно. Дома, кто-то живет в пятиэтажке для всех там. Ну, сейчас пятиэтажки уже не строят, сейчас строят, наоборот, высотки, да. Но бывают высотки очень дорогие, а бывают, ну, они все сейчас дорогие. Ну, вот, как бы, обычный сегмент, да, нормальный, обычный, обыкновенный. Эконом еще раньше называли, сейчас не называют эконом. А есть, как бы, элитная история. С автомобилями то же самое. В принципе, сравнимые по техническим характеристикам автомобили могут быть цена может различаться в 5-10 раз. Есть автомобили, которые производятся одним и тем же производителем, но разные шильдики и разные настройки. При этом автомобиль может стоить там в 3 раза, в 4 дороже, в 10 раз дороже. Без разницы. Поэтому расслоение общества, оно скорее обосновано тем, что денежка разная у людей имеется и водится. У нас в Питере есть СНТ прямо в черте города, недалеко от центра, но туда никого не пускают, пишет Котопёс. Но это не только в Питере есть. Вот, например, в Москве, ну, центром это не назовешь, но по современным меркам вполне себе центр. Есть Серебряный Бор, там есть дома частные, то есть люди живут в черте города, при этом в частных домовладениях. Эти частные домовладения стоят, ну, порядка 500 миллионов рублей. Я говорю грубо, потому что, скорее всего, дороже. Ну, где-то 500 миллионов, 700 миллионов. Сами понимаете, перенаселенности этого поселка быть не может, просто потому что много ли людей, у которых есть на один объект недвижимости 500-700 миллионов. Да? Это один объект. Естественно, на последние такие объекты не покупаются. «Сокол», пишет Лис Хитрый. Вы имеете в виду поселок художников, тот же самый, не совсем, как мне кажется, приятное место. Почему? Потому что шумно, от дороги как раз-таки там пересечение Волоколамки и Ленинградки, во-первых, во-вторых, это с одной стороны, но это достаточно далеко, и с другой стороны там вот эта Хорда, да, Алабяно-Балтийский тоннель, выезжаешь на Хорду, едешь, это все шумно, грязно, пыльно, поэтому, на мой взгляд, сегодня вот этот поселок художников не самое приятное место. Глобализация — это фактически империя в рамках всей планеты, и логичное завершение общего исторического процесса, пишет Сергей. Ну вот видите, глобализация, видимо, дает сбой в этом смысле, потому что, как показывает практика, организовать одинаковую жизнь для всех не получается, потому что обеспеченность одних людей и расслоение, то самое, которое совершенно органично возникает в рамках капиталистического общества, позволяет так хорошо жить одной части населения, как она живет только за счет другого остального населения планеты. И дальше мы будем говорить про какой-нибудь там золотой миллиард, не золотой миллиард, а золотые полтора миллиарда или что-то подобное. Ну, я посмотрел бой Гейджи и Топурии, ну, короче говоря, не увидел я там какого-нибудь классного нокаута, как я понял, но кабину снесли знатно. Вы чего, Алексей, там в миллиардах суммы, я про Серебряный Бор, пишет Гермошлем. Я говорю о том, как бы, входной билет. Вот вы можете сейчас взять, открыть любой сайт, который позволяет вам смотреть недвижимость, вы там найдете и по 500, и даже поменьше вы найдете, какие-нибудь таунхаусы там есть, сейчас строятся и все такое. Вот. Ну, расслоение в капиталистическом обществе происходит совершенно само по себе, и локализация происходит за счет того, что у кого-то есть деньги, у кого-то нет денег. И есть места, где ты не встретишь людей, у которых нет денег. Всякие очень удобные места отдыха, где вот люди приезжают отдохнуть. Есть те места, где люди будут слушать музыку в колонке громко, и никто им ничего не скажет. А есть те места, где не получится у тебя музыку в колонке очень громко слушать, потому что все очень богатые, состоятельные люди приехали отдохнуть и слиться с природой. И внутри этих специальных зон рекреации люди передвигаются на электротранспорте, чтобы не шуметь, чтобы белочки, чтобы олени, там еще что-то, чтобы все очень приятно было. Но все это, естественно, стоит денег, как говорится. Это забавно, да, что люди, уйдя от природы, уйдя от тишины, от спокойствия, теперь вынуждены очень сильно и много зарабатывать в шумных местах для того, чтобы потом некоторое время отдохнуть от этого шума. Где-то там, куда раньше доступ был у всех, да, и не было проблем. Да ты смотри, как ты знаешь районы с элитной недвижимостью. О, какой, пишет Андрей. Такое ощущение, Андрей, что нужно быть семи пядей во лбу для того, чтобы знать о районах с элитной недвижимостью или, допустим, знать о тех местах отдыха, которые есть. Или вы намекаете на то, что я весь такой элитный? Да что вы, я такой же, как и вы. Перестаньте. Так, это из разряда уборщицы «Газпрома» угнали BMW X6, пишет Владимир Бонд. Слухи о богатстве людей из «Газпрома» несколько преувеличены, да? Тоже надо понимать, кто, где и как и почему. Давайте приведем другой пример расслоения общества. Например, вы обслуживаетесь в банке, ну и другие люди обслуживаются в банке. Но кто-то обслуживается в банке чуть более премиально, чем вы, а кто-то совершенно в отдельных отделениях банков, потому что очень хорошо они сотрудничают с этими банками. Такие отдельные отделения, а уж простите за тавтологию, отдельное отделение, да, специальное отделение, где нет очередей, где тебе кофе наливают, ты сидишь в отдельном здании каком-то, все очень красиво, все аккуратно, тебе улыбаются, вот, предлагают конфетки, понимаете? То есть всегда есть какое-то вот private banking. Ну, как бы private banking, когда у тебя 100 тысяч рублей, ну, не получится, как вы понимаете, да? Тут другая сумма должна быть. Тут нужно, чтобы так же банк тебя заметил. Чтобы такой, о, ничего себе, сколько у него денег, а давай-ка мы ему что-нибудь интересное предложим, как говорится. Какой хороший у нас клиент. Демос и плебс, пишет Зурита. Такое ощущение, что мы совместили два одинаковых понятия, но разными словами их назвали. Давайте так, патриции. Патриции, вот, и плебс, вот так вот будет правильно. Чаще всего не от денег зависит поведение, а от воспитания, пишет Олеся. Чаще всего все-таки в среде больших денег люди понимают, что другие люди, обладающие большими финансами, они опасны. То есть вы понимаете, да, что люди бывают по-разному опасны. Кто-то опасен на улице, потому что он просто может там снести тебе кабину. Опасен на улице. Но с точки зрения того, что этот человек может твою судьбу сломать полностью, ну, если только не убьет тебя на улице просто голыми кулаками там, да, или не зарежет, он не так опасен. Он не так опасен. А вот есть люди крайне опасные, связи у них обширные, да, вот, и все остальное. И люди с достаточно большими финансами, у них, если столкновение между собой происходит, это большая проблема и большая опасность для всех окружающих и для них самих. И поэтому они избегают в большинстве своем столкновений, если только не речь не идет о столкновении в результате необходимости захвата чьих-то ресурсов. Понимаете? То есть глупое столкновение из разряда, а давай мы просто друг другу морды побьем, потому что нам делать нечего, это не очень. Другое дело, это забрать чей-то бизнес или еще что-то, да, жену чужую украсть, вот, что-то такое в таком духе. Это может быть. Но в целом люди, у которых серьезные активы, они и сами сильно опасны на самом деле. И других таких же людей они воспринимают как опасных. И стараются с ними лишний раз не конфликтовать, и поэтому вести себя стараются более-менее сдержанно. Естественно, по отношению к плебсу они могут себя вести дерзко. Ну, вы видели, да, такое бывает у разных звезд, телевидения, и не только. Где-нибудь в аэропорту начинают там, ну, там, и у Якубовича такое было. Ну, он как бы великий, большой человек, все мы его прекрасно знаем, но там какой-то конфликт, помните, был, он что-то ругался. Ну, бывает такое вот у людей больших. Вдруг они говорят, а почему вы не замечаете, что я такой большой? Вот случается. И тут вчера узнал про eSIM, подключающий всегда со связью интернетом и недорого. Сегодня с глушащим приемником это очень актуально, пишет приемом. Это очень актуально, пишет Андрей. eSIM это не такая технология, которая вам позволяет обойти глушение. На самом деле, то есть это вам, может быть, показалось. Другое дело, что, возможно, конкретно ваша симка, она позволяет вам пользоваться услугами тех операторов, кто ну, лучше организовал свою сеть. Вот в чем специфика. Такое бывает, что в некоторых районах один оператор работает лучше другого, и в силу того, что вы используете eSIM этого оператора, у вас просто есть связь, а на других симках она, например, отключается. У меня знакомый бежал из страны к нам, потому что было столкновение кланов. Их клан проиграл, пишет Гермошлем. Да, столкновение кланов, как вы понимаете, больших людей, больших финансов, происходит в силу очевидных причин. Захват одними, активов других. Тогда это может дойти до, ну, до серьезного противостояния дела. А я говорю о том, что люди пытаются, кто, так скажем, находится на определенном уровне, хотя бы изобразить, что они тянутся к чему-то великому, прекрасному, культурному. Но не всегда это срабатывает. Иногда все заканчивается островом Эпштейна, насколько вы знаете. Некоторым голову сносят деньги, на самом деле. А так, конечно, вот хорошие костюмы, хорошая музыка, красивая архитектура, специальные элитные клубы для элитных людей, где занимаются элитными видами спорта, куда просто так не попадешь, куда попадаешь только по приглашению. Ну, это же элементарно. То есть расслоение, оно так или иначе присутствует. Особенно, когда мы говорим об обществе, которое основано на капиталистических принципах. Распределительная функция государства – это его участие в распределении и перераспределении доходов, ресурсов, финансовых средств в обществе с целью достижения социальной справедливости, обеспечения устойчивого развития экономики и повышения качества жизни населения, пишет Лихтин Алекс. Ну, если говорить о том, как в среднем распределяются ресурсы и насколько мы сейчас живем хорошо или плохо в сравнении с тем, как жили наши родители и как жили наши там дедушки и бабушки, я могу сказать следующее. Мы, конечно же, достаточно расслаблены. Живем в сравнении с нашими дедушками и бабушками. В силу объективных причин улучшение научно-технического прогресса. То есть научно-технический прогресс и улучшение быта. Стиральные машины, машины для мойки посуды, сушильные машины, пылесосы, умные все, чайники, электро. Это все очень удобно. Утюги, парообрабатывающие вот эти вот машины. Сами автомобили. Сколько бы мы ни жаловались на цену автомобилей, даже учитывая то, что сегодня цена на автомобиль, она запредельная в России, на самом деле, если сравнивать там с ближайшим зарубежьем, она все равно несравнима с тем, сколько автомобиль стоил относительно зарплаты в том же самом Советском Союзе. То есть это действительно было роскошью в широком смысле этого слова. Сегодня автомобиль – это не роскошь, это средство передвижения, несмотря на то, что цена действительно велика, но входной билет – это где-то там около 1,5–2 миллиона рублей. И это не, ну, если сравнивать с средней зарплатой и сравнивать эту стоимость, это все равно не так дорого, как какой входной билет был, например, в Советском Союзе, для того, чтобы владеть автомобилем. Поэтому на автомобиле реально молились просто. Ну и в целом автомобили сегодня, самый простой и плохой автомобиль, он все равно лучше самого лучшего автомобиля, который был, допустим, в 60-е. Просто потому что научно-технический прогресс. Он безопаснее, он быстрее, он легче управляется, он на самом деле проще в обслуживании с точки зрения того, что, там, вот, например, на «Волге» старые подвески, там отдельное искусство это смазывать эту подвеску постоянно. То есть можно с ума ума сойти. Вчера гулял с женой и дочкой, до нас прицепилось к нам прицепилось, видимо, пьяное быдло, я проигнорировал. Теперь хожу и мучаюсь, комплексую от того, что по рогам не настучал, пишет Котопес. В чем причина, проблема, может быть, Котопес? Вы можете настучать по рогам, и он скончается, этот урод, который приставал к семье, которая с детьми гуляет. Он урод, это очевидно, это все понятно, но вы можете его ударить, он может умереть. И это может привести к тяжелейшим последствиям для вас, это будет разрушение вашей жизни, это, скорее всего, будет срок, уголовное преследование и срок для вас. И это, конечно, ситуация, при которой семья ваша лишится кормильца, да, ну, на какое-то время, достаточно продолжительное, и, в общем-то, судьба целой семьи, жизнь целой семьи будет сломлена, да. Просто потому, что какой-то пьяный урод вел себя неподобающим образом, а вы решили его наказать. Если ваша семья осталась в целости и сохранности, если пьяное быдло вынуждено было отступить, а вы без потерь отошли, вы выполнили ту задачу, которая на вас возложена, как на отца семьи, да, то есть вы обеспечили безопасность своей семьи. Возможно, вам хотелось бы в глазах вашей семьи там прослыть каким-то невероятным героем, который любого валит с одного удара на улице. Я понимаю, чисто по-мужски я понимаю, о чем вы говорите, но с точки зрения правильности вашего поведения и обеспечения безопасности, вы сделали правильно. С точки зрения, эй, ты со мной за мужской разговариваешь или как? За мужской задеваешь? Может быть и неправильно. Может быть. Но ваша задача сделать так, чтобы все были целыми, здоровыми, вне угрозы, и вы продолжали кормить, обеспечивать свою семью. Вы все эти задачи выполнили. Вы молодец. К сожалению, мир не без уродов. Эти уроды будут так или иначе появляться. Самая большая сложность заключается в том, чтобы оценить риски в моменте и понять, насколько активно вам нужно действовать. Достаточно ли просто отойти, или разговор уже идет о том, что вам придется вступить в противоборство с этим уродом. Видимо, ваша ситуация предполагала, что вы можете отойти, вы отошли и правильно сделали, вы большой молодец, вы не подвергли никого опасности, и вы все сделали как положено взрослому мужчине, на самом деле, без всяких шуток. Вы же не на шоу, где трэш-ток идет и надо подраться обязательно, это же не ринг, это улица. Пьяного бить нельзя, пишет Зурита, смотря какие обстоятельства, понимаете, в чем дело? Если пьяный нападает на вашу семью с кулаками, то пьяного бить можно и нужно. Другое дело, что да, это может привести к последствиям, с которыми он, ну, вы потом столкнетесь очень серьезными. Но опять же, здесь оценка опасности. Если он нападает, очевидно, то тут уже тебе нечего делать другого, тебе ничего не остается. Ну, понятно, что максимально пытаешься разорвать дистанцию сначала. Но если ты с семьей, если у вас дети на руках, ну, какую дистанцию, куда ты разорвешь? Соответственно, придется давать отпор. Ну, вот. Даже если и надавал бы, потом бы мучился, что, наверное, зря вспылил, нафиг он мне был нужен. Такая чушь этой уличной потасовки, даже если ты прав, пишет Гермошлем. Естественно, Гермошлем, единственное, чем может быть обоснована подобная драка, это тем, что вы уже конкретно защищаете свою семью от физического урона со стороны негодяя. Все, ну просто других вариантов нет. Сам вообще надо бежать. То есть ты один, и какой-то дурак что-то хочет, ну просто уходи, и все. Вообще не парься там за свое мужское, там, не мужское. Вообще это не имеет никакого значения. Плюнуть и растереть, идешь дальше. Потом все-таки физический контакт с человеком, если речь идет о драках, там, да, голые кулаки и все такое по лицу, вы понимаете, что это кровь и все остальное. Кровь такого, ну, негодяя на улице, который пьяный, непонятно откуда взявшийся, возможно, грязный, она неизвестно чем заражена. Это могут быть разные виды гепатита, это может быть ВИЧ-инфекция, это может быть все что угодно. Те бойцы, которые выступают в октагоне, и на ринге и все остальное, они проходят проверку, естественно. Потому что обмен жидкостями происходит в моменте драки, да? И вы, ну, можете просто заразиться кровью чужой. Вот такая вот штука. Ну, просто вы дадите этому быдлану в морду, польется кровь, попадет вам там в слизистую или в ранку, которая образуется на вашей руке в момент удара, ссадину, и вы серьезно заболеете, и ваша жизнь будет опять поломана. Поэтому рекомендация заключается в прямом ударе ногой в тулово, чтобы оно отлетело. Это максимум, точнее, это тот минимум приятный, с которого, наверное, следовало бы начинать. Да? Такой вот middle kick куда-то в область груди. Бух! И пускай валится с ног. Но может головой удариться и все такое остальное. Поэтому если нет опасности прямо прямой физического контакта, да, опасного с вашими родственниками, а у вас есть возможность как-то отвести, убрать и так далее, пока родственники отойдут, то лучше так и сделать. Фронт-кик, пишет Андрей. Да, фронт-кик, точно, фронт-кик. Иногда, кстати, лоу-кик. Очень. Я думаю, что это вообще в большинстве случаев очень полезная вещь. То есть, скорее всего, упадет на задницу, то есть не головой ударится. Ну и ходить не сможет, если хороший лоу-кик. Умеете бить? Я вот, например, по-моему, не умею. Не, не умею, точно не умею. Вот, надо научиться. Вот лоу-кик хорошая вещь. Бам! И все. В коленку ударить. Ну, это может привести к серьезной травме, но, опять же, не умрет. Да? Судиться, может быть, и будет потом с вами этот скот, но не умрет хотя бы. Если драка неизбежна, бейте первым, пишет Павел. Ну, это правильно, это правильно. Но только нужно понимать, где вот, где превышение, где не превышение. Раз после такой драки неделю мучился, а как он там, не переборщил ли, пишет Александр. Александр, у меня тоже бывали потасовки на улице. Очень сильно переживал по этому поводу. Очень сильно переживал. В частности, потому что так получилось, что я человека ударил в голову. Вот. И потом мучился и думал, а ничего у него с его головой не произойдет потом. Ну, как бы переоцениваешь иной раз свои возможности физические. Ну, правда, все же может быть. Все же может быть. Но это было давно и неправда, поэтому. Слава богу, все обошлось. Но, конечно, оно не нужно никому. Безопасность. Безопасность. И четко оценивать угрозы. Будешь бить первым, сядешь, пишет конь-огонь. Еще раз, конь-огонь, если вы идете один, и какие-то дураки до вас докапываются, то просто пробежаться. Этого достаточно будет в большинстве случаев. Пробежаться и все. Не надо там показывать, какой ты боец. Да? Но бывают ситуации, когда тебе невозможно убежать. Вот ты не можешь по объективным причинам. Ну вот, например, жена стоит с ребенком, и еще один на руках. Ну куда ты? Че ты побежишь? Тебе никуда бежать не получится. Поэтому вот начинаются сложности разнообразного характера. У меня рука тяжелая, стараюсь никого не трогать, пишет X. Газовый баллончик как вариант защиты, пишет Дон Хулио. Согласен с вами, хорошая вещь, перцовый баллончик, все дела, но не всегда эффективен. Есть масса тому доказательств в видеоформате, в интернете, когда эти баллончики не дают того эффекта, который должен быть. Баллончик хорош чем? Некоторые глупо поступают. Баллончиком брызнули и начинают еще там попинывать вот этого персонажа. А персонаж может, например, от шокового состояния плюс-минус быстро акклиматься, и если у него есть хоть какой-то опыт, он, скорее всего, начнет вас бить все равно. Через боль, через вот задыхаться будет, но будет бить. Может, у него нож, может, у него пистолет. Баллончик хорош тем, чтобы разорвать быстро расстояние. То есть это вот залог успеха. Пшикнул, разорвал расстояние, убежал. То есть убежал. Ударил, убежал. Пшикнул, убежал. Ну, главное, убежал. Помните, да? Есть вариант убежать? Бегите. Никто не оценит вашей крутизны, вот честно. На суде, если только потом. В тюрьме будете рассказывать о том, как у вас круто все получилось. Ну, тема крайне обширная, честно сказать. Стараться надо избегать мест скопления всяких пьяных, полупьяных, агрессивных людей. Ну и такого времени, когда они вываливаются на улице. Да, в целом. 10:00, прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: 10:01 в российской столице. В студии Евгения Егушина. Здравствуйте. После атаки беспилотников на московский НПЗ движение в районе Капотни перекрыто. Автобусы маршрута номер 305 следуют в объезд по улице Верхние Поля. Временно отменены остановки первый квартал Капотня, стадион и филиал больницы имени Демихова. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного перевозчика «Мострансавто». Ранее мэр столицы Сергей Собянин проинформировал о 60 беспилотниках, сбитых на подлете к Москве. В результате атаки повреждения получил один из объектов на территории НПЗ. Начался пожар, который был оперативно локализован. В Ярославской области на железной дороге предотвращен теракт. Житель Рыбинска задержан с поличным при попытке заложить самодельное взрывное устройство на ЖД-объекте. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ. По версии следствия, мужчина действовал в интересах украинских спецслужб и выполнял их поручения на объектах энергетической и транспортной инфраструктуры. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье о покушении на совершение террористического акта. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. На восстановление судоходства в Ормузском проливе уйдут недели. Судоходные компании намерены дождаться подтверждения безопасности маршрута и не станут немедленно возвращаться к обычному режиму работы. Об этом газете Financial Times заявил глава крупнейшего в мире оператора танкерного флота Митсуи Дзетаро Тамура. По его словам, в районе пролива по-прежнему находятся сотни судов, ожидающих возможности безопасного прохода. Ранее представители США, Ирана и Пакистана, выступившего посредником на переговорах, подтвердили достижение соглашения между Вашингтоном и

0: отличился защитник сборной Уругвая Араухо Вильчес. После первого тура все команды в группе H имеют по одному очку. 21 июня Саудовская Аравия сыграет во втором туре с Испанией, 27-го в третьем туре с Кабо-Верде. У Уругвая запланировано две игры с Кабо-Верде и Испанией 22 и 27 числа. Официальный курс юаня от Центробанка на сегодня 10 рублей 70 копеек, доллара 72 рубля 45 копеек, евро 83 рубля 80 копеек. И о погоде сейчас в российской столице плюс 13, облачно с прояснениями, возможен дождь. Евгений Егошин, говорит Москва.
1: Говорит Москва, 94,8. Реклама.
2: Семья – это тепло воспоминаний. Семья – это счастье, любовь и удача, доверие и уважение. Первая привязанность, опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинается в семье.
3: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
4: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
5: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Дела семейные в эфире адвокат Лилия Петрик. В этот вторник после 12 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Здоровье и токсичные отношения. В эфире бизнес-психолог Юлия Куликова-Цай. В этот вторник после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
3: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Револьвер. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: 10:06 в столице, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Револьвер», это прямой эфир. В подтверждение того, что это прямой эфир, скажу, что сегодня вторник, 16 июня. Алексей Зубец к нам пришел, директор Центра исследований социальной экономики. Доброе утро, Алексей Николаевич.
7: Здрасте. В подтверждение прямого эфира пришел Алексей Зубец.
6: А координаты эфира смски плюс 7-925-888-8948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте. И начнем, давайте мы с вами с нефти, со сделки американо-иранской сделки. И вам же в ваш телеграм-канал «Река Смородина» тут же пришло сообщение, будто чувствовали люди, что мы с этого начнем. Что будет с курсом рубля и вообще, что будет с ценами на нефть в связи с тем, что эту сделку, ну, вроде как, все-таки в пятницу собираются визировать?
7: Да, на сегодняшний день, если мы говорим о российской экономике, вот, кстати, просто ключевой вопрос, это в каком формате Иран договорится с Соединенными Штатами, там еще Израиль, как бы, сбоку припеку. Вот, во-первых. Во-вторых, что будет с Ормузским проливом? Будет ли полноценное открытое движение танкеров через Ормузский пролив? Сколько эта сделка продолжится? И что будет в конце, вот, с точки зрения проникновения вот, нефти из Персидского залива на мировой рынок? Базовое предположение стоит в том, что сделка будет заключена, договор будет подписан. Но при этом обе стороны, Иран и Соединенные Штаты, понимают ее по-разному. То есть для Соединенных Штатов ключевая проблема на сегодняшний день – это раскрыть, вот, открыть Ормузский пролив, чтобы танкеры пошли. А вот там порядка 1000 судов с двух сторон застряло вокруг Ормузского пролива. А вот, и, собственно, сделать так, чтобы цены упали на нефть. Но при этом Ирану необходимо...

0: Необходимо, чтобы взять где-то деньги, необходимо заработать на чем-то деньги, чтобы восстановить страну, ну и восстановить нормальное качество жизни для населения. И они хотят, чтобы американцы нашли 300 миллиардов долларов на восстановление Ирана. Понятно, что иранцы надеются на то, что это будут размороженные деньги, вот, которые у них там лежат в Америке. Но у меня почему-то есть подозрение, что вот американцы не захотят ни вот формировать этот фонд на восстановление Ирана, и не захотят размораживать иранские деньги, которые у них там заморожены на территории Соединенных Штатов. Вот, то есть не исключено, что вся эта сделка проработает там 30 или 60 дней, там в зависимости от формата. Но, во-первых, мы не знаем, какой документ будет подписан, что там будет в нем содержаться, и далеко не факт, что это соглашение будет подписано, потому что вот недавно, не далее как сегодня, с утра или вчера вечером это было, Трамп сказал, что он не собирается изыскивать 300 миллиардов долларов для Ирана. Иран говорит, что нам нужны эти деньги, потому что мы пострадали от американских, израильских ударов и так далее. А вот, так что, во-первых, не факт, что эта сделка будет подписана, но если она подписана, есть шансы, что, ну, просто вот танкеры там пройдут, вот, которые там застряли. А дальше там через какое-то время, через 30-60 дней начнется там новое обострение. Тем более, что Израиль сегодня же опять же заявил, что участвовать в этой сделке он не будет, и война с Ливаном будет продолжаться. Вот. А без этого Иран не хочет мириться. Вот. Но в любом случае на сегодняшний день как бы вот основная теория стоит в том, что основное предположение стоит в том, что цены на нефть пойдут вниз. А дальше вопрос. Они есть... Вот сегодня, опять же, с утра видел новость. На какой-то инвестиционный банк просчитал, что если вот завтра вот вся нефть, которая застряла в Персидском заливе, польется на мировой рынок, то цены упадут до минимумов, которые были у нас там в начале 26-го года. А это, в общем, для России там означает, ну, кратное падение, в несколько раз падение доходов от нефти, от нефтяного экспорта. А вот это вот оптимистический сценарий для мирового нефтяного рынка, пессимистический для нас. Но основным все-таки является предположение, что цены до вот этих минимумов не упадут, ну, просто потому что, скорее всего, сделка будет постоянно трещать, вот этот постоянный риск снова перекрытия Ормузского пролива, он будет учитываться международных цен на нефть и так далее. То есть до минимумов цены на нефть не упадут. То есть нефтегазовые доходы России останутся на достаточно высоком там приемлемом уровне, но тем не менее ниже, чем это было вот там последние несколько месяцев. Как, и дальше, собственно, основной вопрос. Как это повлияет на российскую экономику? Понятно, что ничего хорошего от этого не будет. А вот, и, в общем, наверное, снова зайдут разговоры об переформатировании бюджета, о перераспределении средств внутри бюджета. И, наверное, если цены на нефть пойдут вниз, вот, то, в общем, я не очень понимаю, как поведет себя Центробанк в этих условиях.
1: Аксаков сказал, что 13% вероятность.
0: Ну, да, да, да, это возможно, да. Смотрите, если бы цены остались высокими, то тогда, возможно, было бы и меньше, да, там до 10% к концу года. Но в условиях какой-то новой экономической турбулентности далеко не факт, если она начнется, далеко не факт, что ЦБ пойдет на снижение ставки до 10%, о чем, кстати, говорили там разные банкиры в Питере, и Аксаков там что-то в этом духе говорил. В общем, вот это вот основная тема, то есть мы должны понять, что будет с этой нефтью, вот, что будет там с войной в Персидском заливе. И, в общем, надо сказать, что перспективы российской экономики в связи со сделкой в Иране, ирано-американской сделкой, ну, они становятся менее радужными, чем это было вот там неделю назад.
1: Но история с, смотрите, с Ормузом, там же, по-моему, 2 месяца или месяца они взяли на то, чтобы разблокировать.
0: Да, там есть там 30 и 60 дней, там два срока.
1: Вот, но, во-первых, действительно не факт, что эта сделка все-таки будет заключена, а тогда вопрос, насколько рынки, скажем так, хорошо управляемы, например, американцами, потому что Трампу тоже не нужна там вообще прямая связь, да, цены на нефть и бензин. Вот. Насколько управляемы рынки бумажной нефти, например, чтобы ее сдерживать, потому что если Израиль не согласен, например, на эту сделку, плюс велика вероятность, что кто-то эту сделку может сорвать, а значит, цены все равно вверх поползут.
0: Смотрите, то, что рынок управляемый, это совершенно очевидно и понятно, потому что когда там Трамп заявлял о сделки с Ираном там 39 или 40 раз. По-моему, 39. И, тем не менее, рынки все равно верят Трампу, да, его словам. Из чего вытекает, что американцы нашли способы управления котировками нефти на вот международных рынках. Это с одной стороны. С другой стороны, ну, также совершенно очевидно, что, во-первых, Израиль ни в каких сделках участвовать не будет. Это, в общем, понятно на сегодняшний день. То есть война в Ливане продолжится, и у Ирана возникнут претензии к Соединенным Штатам. Могут ли они там договориться со своим союзником? А дальше, в общем, вопрос, а Трамп на Израиль давить не может. Ну, просто потому что израильское лобби – это одна из опор, на которых там, собственно, держится его власть внутри Соединенных Штатов. Так что, да, мы вступаем в ситуацию неопределенности, которая, в общем, надо сказать, для России неблагоприятна. В целом. А как пойдут дела? Ну вот посмотрим. Во-первых, мы не видели окончательного документа вот этого договора между Ираном и Соединенными Штатами. Потому что есть иранская версия, и там как раз фонд на 300 миллиардов, вот, а американской версии мы не видели. И не исключено, что, собственно, утряска финальной версии документа будет происходить там вот на коленке, где-то там на пути... В Женеву, да, они в Женеве, по-моему, собираются подписывать. Ну, посмотрим. На самом деле, сейчас ситуация 50 на 50, а для России, да, это фактор неопределенности и непонятности вот будущего развития.
1: А еще скажу, так как у нас прямой эфир сейчас, и много людей нас слушают в машине, Дептранс сообщает, что временно закрыто движение в районе Капотни по понятным причинам. На съезде с внутренней стороны МКАДа на Капотню, на съезде с внутренней стороны на Верхние Поля, на съезде с внешней стороны на Верхние Поля, еще с Верхних Полей на Чагинскую улицу и на съезде с Мариинского парка на улицу Верхние Поля. Там будьте внимательны, когда откроют. Понятно, что неизвестно. Еще как только откроют, сразу вам сообщим. А еще наши слушатели тут интересуются гипотетически, если в Израиле нефть найдут, что с ними будет? Станут все-таки они 51-м штатом? Но это слишком далеко все-таки загадывать. Они уже 51-й штат.
0: Ну, в Израиле нет нефти, но там есть газ. Там много газа. Есть там, вернее, не в самом Израиле, а на шельфе Израиля. Есть огромное совершенно месторождение газа. Называется оно, по-моему, Левиафан. Ну, то есть что-то совсем большое, да? И оно там между Турцией, Кипром, да. И даже там часть какая-то даже, по-моему, до Египта достает. То есть Израиль, и более того, Израиль строил газопровод для того, чтобы продавать этот газ на внешние рынки. То есть с точки зрения энергообеспечения, ну, Израиль вполне как бы... энергонезависимая страна в этом смысле, ну, потому что там автомобили могут ездить не только на бензине, на газе в том числе. Поэтому, да, можно сказать, что нефть у них есть.
1: История с Армузом, это же не только про цены на нефть и газ и про ограничение предложения в ряде стран, там, по-моему, про Индию была статистика, что довольно серьезные ограничения уже с газом возникли. Это же еще удобрения, потому что остановка судоходства в Армузском проливе серьезно сказалась на рынке азотных удобрений от первоначального роста.
0: Не сказалось,
1: да?
0: Нет. Нет? На самом деле нет. То есть такие разговоры о том, что типа вот рынок азотных удобрений он упадет, это было вот когда это все началось. Потом выяснилось, что в мире достаточно большие возможности компенсировать этот недостаток азотных удобрений. А вот и на сегодняшний день цены на вот что там мочевина, вот и другие составляющие, из которых делают потом азотные удобрения, пошли вниз, и они не, сейчас они не равны предкризисному уровню, там, конца прошлого года, но практически приблизились. То есть, на самом деле, вот эти разговоры о том, что в мире завтра наступит голод из-за недостатка удобрений, но они оказались сильным преувеличением.
1: Ну, как в мире? Скорее всего, речь идет об усугублении ситуации в странах, в которых и так запас прочности в плане продовольственной безопасности невелик.
0: Это да. Но там главное, смотрите, даже не в этом. Там, ну, какая-то взять там бедная страна Африки, вот, которым надо вспахать свои поля, но там скорее проблема не удобрения, а солярки, да, то есть топливо для там сельского хозяйства. Для европейцев там повышение цены на топливо на солярку там в два раза, ну, это неприятная история, но терпимая, а для вот бедных стран это действительно катастрофа. Ну и да, действительно, проблема с удобрениями, она есть, она никуда не делась, но оказалось, что ее масштаб, вот масштаб ущерба рынк удобрений, он оказался сильно меньше, чем предполагалось. Цены выросли, ну, не сказать, чтобы они вернулись на исходный уровень, но недалеко от него.
1: Слушатель говорит, а имеет ли смысл сейчас обсуждать очередной пакет санкций против России, даже не персональные санкции, а санкции против каких-то оставшихся банков, ареста судов и так далее? Как много еще этих пакетов европейцы могут вводить? И самое главное, работаем ли мы в Аврале или уже адаптировались?
0: Смотрите, если мы говорим о санкциях, то здесь сегодня важно понять. Вот захват, последний захват российского танкера Великобритании, и захватов таких было много, там, наверное, десятка-полтора уже за последний год, два. Но каждый раз эти танкеры их штрафовали и отпускали, да, там платили российские судовладельцы или там иностранные судовладельцы, в пользу, которые работают в пользу России, и танкеры плыли дальше по назначению. И вот в этот раз Великобритания возьмет деньги и отпустит, как это было до этого, или они его арестуют, конфискуют. Вот это самая важная история.
1: Ну, это прям пиратство.
0: Да, потому что арест, конфискация – это пиратство, это повод для военных действий, это переход эскалации на новый уровень. Если они там его, как это, матросят, бросят и отпустят назад, скажут, иди с боком, ну, взяв какие-то деньги, ну, значит, ситуация осталась на прежнем уровне. Поэтому надо следить не за санкциями, а вот за судьбой вот того российского танкера, который попал там в плен к британским пиратам. Ну, вот это гораздо более важно, чем там 25, да какой там уже по счету, 21, да, пакет санкций, который Россия там прекрасно обходит.
1: Здесь интересно просто, получается, предыдущие договоренности, когда говорят попранно-морское право, конвенции и так далее, судоходство. А может быть, все это просто работало, потому что все между собой договорились, что они принимают эти правила игры. А теперь, оказывается, можно эти правила не соблюдать и что, переделывать по-своему или просто игнорировать? Правил больше нет?
0: Смотрите, правила соблюдают, если люди, ну, правительства, да, разных государств, боятся эскалации конфликтов, и тогда они придерживаются правил. На сегодняшний день у Стармера в Великобритании ситуация аховая, да? И, наверное, он вспомнил пример Маргарет Тэтчер, которая сохранила свою власть благодаря англо-аргентинской войне. Ну, кто помнит, кто знает, у Маргарет Тэтчер была, она провела реформу там угольной отрасли, там всех остальных отраслей, а уровень недовольства ею со стороны там британского населения был колоссальным, и в этот момент аргентинцы напали на Фолклендские острова. И благодаря решительности она сумела сохранить власть и там продлить срок своего пребывания у власти. Может быть, Стармеру пришла в голову вот эта замечательная идея, они не организовать ли ему войнушку там с Россией для того, чтобы сохранить свою власть, удержаться у власти. И, но если они захотят, если Британия захочет пойти на обострение, ну, тогда да, тогда мы получим какие-то новые политические, экономические реалии. А вот если Стармер, ну, как бы решил просто в очередной раз поиграть мускулами, ну, значит, вот ситуация останется так, как она есть. То есть ключевой фактор – это готовность Великобритании перейти на новый уровень эскалации и нарушить правила, как вы совершенно правильно сказали, которые сложились. То есть каждый пиарится, там, а Макрон там захватывает танкер, там играет мускулом, а потом тихо этот танкер плывет дальше. Но вот до сих пор ситуация была ровно вот такая. Изменится она или нет, эта игра, мы увидим в ближайшее время.
1: Василий спрашивает, а если рассуждать фундаментально, все-таки сейчас кризис капитализма, и поэтому повсюду полыхает, или это перестройка вообще на какую-то иную систему, доселе неизвестную?
0: Капитализм был всегда. Капитализм был...
1: Даже до Маркса.
0: Да, задолго до Маркса. Задолго до Маркса капитализм был. А что такое капитализм? Капитализм – это отделение финансов от производства. Краткая лекция на одну минуту. Угу. То есть, если купец ведет какие-то операции торговые за свой собственный счет, то это не капитализм. А если он идет к банкиру за деньгами и потом ведет на торговые операции на заемные деньги – это капитализм. Капитализм возник в Шумере, там, в третьем тысячелетии до нашей эры. Поэтому и сейчас существует по сию пору во всем мире. Поэтому нынешняя история, ну, это точно не кризис капитализма, Это очень простая вещь. То есть, я, кстати, об этом говорил, могу повторить. А смысл современных противоречий состоит в том, что производительность труда перестала в мире, перестала расти, а потребности людей по-прежнему увеличиваются. И мы возникли, как попали в ситуацию, которая описывается старой древней китайской пословицей: «Каши мало, монахов много». То есть вот размер пирога, который люди делят, он больше перестал расти, не растет, а люди хотят все больше и больше. Поэтому конкуренция за раздел пирога, она становится более жесткой. Начинается игра в музыкальные стулья. Кто, кого первым вынесут вот из этого вот музыкального круга. А вот, и смысл нынешней борьбы состоит в том, что просто не хватает на всех вот общественного богатства. Кризису капитализма это не имеет никакого отношения. Как я сказал, основа этого кризиса снижение темпов роста производительности труда при растущих потребностях. А капитализм как был, так и остался.
1: Но это же, как бы, это вот в данном случае, с вашей точки зрения, эта вся система управляема, то есть кто-то
0: снимает
1: сливки?
0: Нет, она уже неуправляема.
1: Уже неуправляема.
0: Нет, она неуправляема, она пошла в разнос, совершенно очевидно, то, что мы видим конфликты не только в Персидском заливе, но и Индии, не на Украине, но и в массе других мест мира, начался вот как бы мировые игроки толкаются локтями вокруг пирога, который перестал расти, и каждый хочет, по крайней мере, сохранить свою долю, а еще и отхватить себе. Ну и а дальше начинается поиск самого слабого звена, кем пожертвуют в этой борьбе. Вот поиск крайнего – это основное содержание нынешних экономических отношений. Кризис капитализма не имеет никакого отношения.
1: Сейчас прочитала новость где-то. Ну, правда, политика пишет, что европейцы страдают из-за того, что с приходом Трампа у них поломалась закулисная дипломатия. Ну, так они это назвали, видимо, кулуарная дипломатия, так перевели. А здесь же еще такой вопрос. Многие считали, что...
0: То есть вот... теневое правительство расстроено.
1: Очень расстроено, да. А здесь же я просто вспоминаю, когда говорили про размежевание американцев и европейцев, сразу приводили в пример, что, вот, значит, был план Маршалла после Второй мировой войны, а здесь, значит, пылился план Моргентау по, соответственно, ослаблению Европы, и Трамп этот манускрипт открыл и действует по нему. А стоит ли утверждать, что действительно американская политика сейчас ведет к тому, чтобы европейцы прям экономически сильно ослабли, а потом что, американцы опять будут вкладывать деньги в это, опять снимать сливки или что?
0: Да, безусловно, Трамп, ну, надо понимать, что началась эта история не при Трампе, это началось при Обаме, и первый, кто пытался вот создать некую машину для выкачивания денег из Европы, это был как раз Обама. А, ну, они там готовили соглашение, но, к сожалению, Обаме не удалось их как бы протолкнуть, но это история старая. И Трамп не основатель этого процесса. Вот. Что будет после обезжиривания Европы? Европа, ну, должна стать филиалом третьего мира. Ну, собственно, это и происходит. Там идут уже демографические сдвиги. Для чего, кстати, идут вот демографические сдвиги в Европе? Вот массовые приглашения там жителей Африки и Азии в Европу – это способ управления европейцами. Разбавление монолитного населения, разделение его на разные этнические фракции, а еще религиозные, культурные, там,
1: этнические
0: и так далее, а еще там фракции по ориентации сексуальной и так далее. Это все способы разделения страны, населения стран европейских для облегчения управления. Поэтому угасание Европы это один из основных интересов Соединенных Штатов, потому что это дает возможность выкачивать оттуда деньги. И начался этот процесс далеко не при Трампе.
1: А, кстати, про Volkswagen. Тут раз про европейскую промышленность заговорили. К концу года Volkswagen решил сократить штат ФРГ на 19 тысяч человек. Это приговор европейской промышленности? Они
0: это
1: же наоборот хотят...
0: Это приговор автопрому.
1: Европейскому, да?
0: Да, европейский автопром проиграл соревнования, и причем он проиграл его достаточно давно. Кризис в европейском автопроме начался еще там в 2021 году, то есть после ковида, да, они не вышли из этого кризиса, производство автомобильной продукции в Европе сокращается, а вот, и на их рынке вытесняют китайцы. То есть на сегодняшний день китайцы наладили производство автомобилей не хуже, чем в Европе, а вот, ну и, соответственно, европейскому автопрому, как это, накрылся медным тазом, накрывается на наших глазах. И да, это один из признаков экономического кризиса Европы. Ну, потому что надо понимать, что Volkswagen — это компания, ну, там, существующая уже там больше 100 лет или около 100 лет. А вот народный автомобиль, вот, для немецкого народа. А вот национальное достояние, и вот оно прямо на глазах начало сгибаться. И что самое главное, поправить положение невозможно. У немцев на сегодняшний день нет возможности спасти свой автопром. Потому что для этого надо снижать стоимость рабочей силы. А для того, чтобы вот немцы согласились работать за половину денег, ну, нужно действительно какое-то колоссальное событие там. Катастрофа, можно сказать, экономическая, потому что понятно, что ни один нормальный народ не пожертвует собственным уровнем жизни на вот ради спасения экономики.
1: Но они же как раз, европейцы, стали задумываться о том, что им нужно возрождать собственную промышленность, как стали литейно.
0: Думать они могут сколько угодно.
1: Ресурсов нет, да?
0: Во-первых, нет ресурсов. Во-вторых, а, собственно, в чем, во что утыкается европейская экономика? Она опирается в дорогие ресурсы, дорогие нефть и газ. Во-вторых, она упирается в неэффективные регулирования. Угу. И третье – дорогая рабочая сила. И четвертое даже – это профсоюзы, которых, в общем, в Америке нет. Наверное, там есть, но они не играют никакой роли. А в Европе это сильная, большая сила.
1: После новостей продолжим.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 10:30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Владимир Путин назначил выборы в Госдуму на 20 сентября. Указ президента опубликован на официальном портале правовой информации. Голосование продлится 3 дня с 18 по 20 сентября. 27 мая председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова предупредила, что выборы депутатов Госдумы в 2026 году станут сложнейшей избирательной кампанией. Предполагается также открытие больше 300 избирательных участков для соотечественников в более чем 150 странах мира. После атаки беспилотников на московский НПЗ движение в районе Капотни перекрыто. Автобусы маршрута номер 305 следуют в объезд по улице Верхние Поля. Временно отменены остановки первый квартал Капотня, стадион и филиал больницы имени Демихова. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного перевозчика «Мосттрансавто». Ранее мэр столицы Сергей Собянин проинформировал о 60 беспилотниках, сбитых на подлете к столице. В результате атаки повреждения получил один из объектов. На территории НПЗ начался пожар, который был оперативно локализован. Маркетплейсы начнут штрафовать за давление на продавцов. Поправки к законопроекту об административной ответственности участников платформенной экономики одобрило правительство. Они предусматривают введение новых составов административных правонарушений для маркетплейсов и продавцов, пишет Forbes. В частности, онлайн-платформы смогут штрафовать за ценовое давление на селлеров и другие нарушения правил взаимодействия с партнерами. Размер санкций будет зависеть от тяжести нарушения. Минимальные штрафы для платформ составят от 20 до 50 тысяч рублей. В отдельных случаях сумма взыскания может достигать полумиллиона. Например, если жалоба продавца рассматривается дольше установленного срока. Нормы вступят в силу с 1 октября этого года. Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье из-за грозы. Предупреждение опубликовано на сайте гидрометцентра. Синоптики прогнозируют сегодня облачную с прояснениями погоду, кратковременные дожди и местами грозы. В Москве днем температура воздуха составит от 15 до 17 градусов выше нуля, ночью столбики термометров опустятся до плюс 11. В Подмосковье днем ожидается от 14 до 19 тепла, в ночные часы температура может снизиться до плюс 8. Ранее в столичном главке МЧС предупредили, что до утра вторника в столице ожидаются дожди, местами сильные ливни с грозой и градом. В связи с неблагоприятными погодными условиями в Москве и Московской области до вечера действует желтый уровень погодной опасности. Сейчас в Москве температура воздуха плюс 14, ощущается как плюс 11. Облачно с прояснениями, возможен дождь. Евгения Егошина, говорит Москва.
2: Говорит Москва. Реклама. Природа щедро одарила нашу страну природными богатствами, дав возможность наслаждаться густыми лесами, любоваться реками и озерами, видеть животных в естественной среде обитания. Очень часто мы принимаем это как должное, забывая, что природные ресурсы ограничены. Любите и уважайте природу, этот большой живой организм, благодаря которому мы дышим, живем и развиваемся. Оберегая природу, сегодня вы даете возможность насладиться ее красотой будущему поколению. Семья – это опора в трудные моменты и радость в обычные дни. Когда рядом близкие, легче строить планы и смотреть в будущее с уверенностью. Социальная инициатива реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
4: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преградов Лисича.
5: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
6: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
2: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот вторник гость в студии – политолог, руководитель фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
7: «Право знать». Говорит Москва.
2: «Пуля». «Крайняя мера». Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер.
1: 10:35 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Револьвер». И Алексей Зубец с нами. Про экономику говорим. Сейчас найдем ваши сообщения. Так, где же было? Может, пора уже чужие танкеры атаковать? А говорить, это не мы, и бойки не наши.
0: Смотрите, нас, ну, не нас, а российское руководство пытается спровоцировать на ответные действия. И, в общем, есть там вполне конкретные люди за границей, в том числе там ведущие каналы разные, которые пытаются продвинуть эту идею, что вот вас захватывают, российские танкеры захватывают, а чего не захватываете там французские, английские и так далее. И понятно, что это будет следующий уровень эскалации, нарушение правил той игры, которую, вот, о которой мы говорили перед перерывом. То есть, да, там Франция, Финляндия и там, я не знаю, кто еще там захватывал, Германия, захватывали российские танкеры из Швеции, но их потом отпускали. То есть фактически это такая игра там в кошки-мышки. Там кошка ловит мышку, а потом отпускает. И ловит ее заново.
1: Так.
0: А вот. И это вот некая пиар-игра, которая, в общем, дает вот этим как бы властям этих стран хороший политический эффект внутри страны и пиар-картинку по всему миру. Если мы начнем захватывать танкеры в ответ, это значит, что эта игра будет сломана. И переходить за захватом западных танкеров, тех же британских, можно будет только в том случае, если наши корабли начнут конфисковывать. То, о чем вот мы говорили. Да? Если вот Британия конфискует российский танкер с нефтью, вот тогда имеет смысл отвечать захватами. А если они задержали, подержали и отпустили, то просто пиар-игра. Поэтому все, кто предлагает, давайте вот отвечать там, давайте там взорвем атомную бомбу над этим самым, над Лондоном, в ответ на захват танкера, ну, это люди либо провокаторы, либо они просто не понимают, как работает эта игра.
1: Песков назвал абсолютно стабильной и контролируемой ситуацию в банковском секторе России. На совещании с правительством президент говорил о том, что, несмотря на имеющиеся определенные трудности, определенные тенденции, связанные с инвестиционной сдержанностью и торможением, все-таки ситуация абсолютно стабильная и контролируема. А вот сдержанность, контролируемость и перспективность, вот здесь как это все сложить?
0: Да, это все разные вещи, да. Смотрите, в банковском секторе в России сейчас есть проблема. Она связана с тем, что собственно, количество плохих активов, то есть вложений там, в разные там, активы, А оно растет, это правда. И там, по некоторым оценкам, оно там перевалило уже за 10% доля плохих активов. В общем, в общих активах банковского сектора. С одной стороны. С другой стороны, надо понимать, что все крупнейшие банки России, они государственные, и они там будут поддерживаться Центробанком. Если вдруг выяснится, что доля плохих активов продолжает расти, Центробанк просто им раздаст денег, вот, чтобы их поддержать, и всем снова будет хорошо. То есть у нас есть, с одной стороны, какое-то нарастание проблем, какое мы пока не знаем, и вот если Иран договорится с Соединенными Штатами, и цены на нефть пойдут вниз, то, наверное, количество проблем вот в банковском секторе, оно, ну, скажем так, не уменьшится, а увеличится.
1: Но прибыль-то банки показывают хорошую.
0: Правильно, да. Но они показывают огромную совершенно прибыль, но, тем не менее, есть какие-то проблемы, да? Вот, а, собственно, да. Но при этом мы понимаем, что банковский сектор, безусловно, абсолютно надежен, просто потому что за ним стоит Центробанк, правительство, которые не дадут не то чтобы упасть, а просто пошатнуться любому из российских банков. Другое дело, что российская банковская система все в большей степени будет зависеть от государственного там централизованного финансирования, что нехорошо. Но при этом стабильность сохранится.
1: На вопрос признаки, например, проблемы кризиса, они какие?
0: Мы не если говорить о банковском кризисе, да. Об экономическом вообще мы говорим или о банковском?
1: О банковском, о банковском.
0: А, смотрите, мы не увидим никогда проблем кризиса в банках, потому что мы как потребитель, ну, понятно, что банки, российские банки абсолютно 100% надежны, крупные имеется в виду, потому что за ними за всеми стоит государство. А поэтому любые признаки кризиса, они снаружи просто не видны. Вот, поэтому беспокоиться по поводу надежности банковской системы я бы не стал. Она действительно абсолютно надежна и действительно должно произойти что-то из ряда вон входящее, чтобы она там пошатнулась. А вот, поэтому на эту тему я бы не волновался вообще. Да, вот тем более Песков сказал, что там кризиса нет и не будет, и слава богу, будем надеяться, что так оно и будет дальше. Вот, если говорить о кризисе вот в экономике, то сегодня кризиса в российской экономике нет. Есть торможение, и вот по прогнозам, которые сделаны там, вот когда это опубликовано до прошлой недели, прогноз роста ВВП по этому году составляет 0,7%, то есть, ну, там, меньше процента.
1: Это погрешность.
0: То есть это в пределах погрешности, то есть фактически роста не будет, с одной стороны. С другой стороны, с точки зрения вот рядового потребителя, кризис выражается в том, что зарплаты и доходы будут падать. Но они не падают. Зарплаты продолжают расти, доходы не падают тоже. А вот, поэтому с точки зрения вот рядового обывателя, как это, в Багдаде все спокойно, и будем надеяться, что и дальше ситуация вот для вот простых людей не покажет никаких признаков кризиса.
1: А, так, 7373948, давайте пару звонков примем. Алло, здрасте.
8: Добрый день.
1: Да, Сергей Алексеевич, слушаем вас, пожалуйста.
8: Такой вопрос. Вот в преддверии возможных и ожидаемых для России испытаний в случае неизбежности военного столкновения с Западом, о чем много сейчас говорят, всегда необходима заблаговременная и предельно объективная и предельно честная оценка готовности России к таким испытаниям по всем направлениям и по экономике в первую очередь.
1: Спасибо.
8: Если бы вам на государственном уровне сказали дать такую оценку состояния российской экономики в преддверии вот таких испытаний, что бы вы в своем докладе отметили в первую очередь?
1: Спасибо.
0: Ну, Россия воюет с 22-го года фактически, и как-то я не берусь судить о военных вопросах, я не специалист по военным делам, а в экономике у нас все, слава богу. Поэтому надо сказать, что ситуация, то есть Россия готова к продолжению конфликта, и его как-то довольно успешно ведет с точки зрения экономики. Это хочу сказать, что вот я тут поинтересовался социологией. Есть такой Европейский институт европейских социальных исследований, который публикует там разные опросы европейского общественного мнения. И выяснилось, и они провели ровно такой же опрос, о котором вы только что сказали. В какой степени, как вы считаете, в течение ближайших там 5 лет ваша страна европейская готова к войне или не готова? Так вот, значит, везде, кроме одной страны, европейцы заявили, что уровень готовности ниже 15, ну, то есть количество людей, которые высоко оценивают уровень готовности, везде ниже 15%. Там 5%, 15%. Остальные считают, что не готовы. Единственная страна, жители которой заявили, что она готова к войне, это Финляндия.
1: Я очень они готовы к войне?
0: Да, там 55% населения Финляндии заявляют, что Финляндия готова к войне. Я так плохо понимаю, как это... Как
1: а они Ступ так... сказал, что Россия не собирается нападать на Финляндию.
0: Это да, вот совершенно, странно это работает. Ну, и, да, и совершенно очевидно, об этом говорили неоднократно там все
1: российские именно к этой войне они готовы. Так как Россия не готова, не собирается нападать на Финляндию, Финляндия готова к войне. Вот
0: ну, примерно да. так ну, это и потом работает. Надо понимать, что Финляндия, наверное, все-таки переоценивает свою готовность к войне, но... Я плохо представляю, как там Финляндия собирается воевать. Ну, неважно, детали. Угу. Но они готовы, остальные не готовы. А в России просто по факту мы понимаем, что да, Россия там со всеми ограничениями, со всеми проблемами, со всеми там авралами, которые вскрылись вот за последние, угу. там, с 22-го года, за последние 4 года, ну да, в общем как-то готово.
1: Так, здесь было еще сообщение, сейчас скажу, от наших слушателей, так, пугали, набивали. Давайте мы не будем вот эту конспирологию по поводу того, кто исчез, кого не
0: нет, кого Набиулина, нет и так если далее. Если Набиулина, просто там состояние здоровья, это совершенно очевидно. А конспирологии здесь действительно не надо. У Эльвиры Сахибзадовны действительно есть какие-то проблемы со здоровьем, которые мы обсуждать не будем. Но человек
1: это
0: заболел.
1: Это вообще к делу не имеет
0: это
1: отношения.
0: Это не имеет отношения, да.
1: Это более того, это, знаете, такая жареные факты, которые отвлекают от сути.
0: Это конспирология. Вот. Деятельность Центробанка одобрена руководством страны. А кто бы там ни стоял там во главе, там, ни, там, или Набиулина, или там Заботкин ее заменяет на время болезни. А правительство там и президент высоко оценивают эту работу. Вот из этого надо сходить.
1: А вопрос по поводу устойчивости банковского сектора. Здесь, наверное, можно в продолжении дать. Сейчас новости пришли, что британцы расширили антироссийский санкционный список на 43 позиции. Это уже британский список, это отдельный. А под ограничения попали, понятно, Росгосстрах, а также дочерние банки Яндекса и Валбереса. Это же продолжение, по сути, да, игры в кошки-мышки, чтобы вот отрубить вообще любые возможности чего. То есть, что они хотят, чтобы банковский сектор окончательно замкнулся внутри себя? Возможно это?
0: Я не понимаю, что они хотят. Это скорее пиар на 99%, но ввели они там санкции против Росгосстраха. И что, Росгосстрах прекратит свою работу, что ли? А та же самая история там с Wildberries и с другими Яндекс. Платформами, mm-hmm. Яндексом и так далее. Ну да, ну, Яндекс живет в условиях ограничений уже много как бы лет, вот, как и вся российская экономика, и как-то чувствует себя неплохо. Ну и это не более чем пиар. Я вообще на это внимание не обращал.
1: Никак не нужно обращать внимание. А вот Всемирный банк прогнозирует рост мирового ВВП в 2026 году на 2,5%, в 2027 на 2,8%. Мировой ВВП на 2,8% это много, мало? Сколько
0: это мало. Было 3,5, 3, сейчас меньше 3. Это ровно в тему о торможении глобальной экономики, которая угу. не может развиваться прежними темпами. И, собственно, глобальная вот тема глобального кризиса и глобального как бы декомпозиции мировых рынков на фрагменты, вот прекращение глобализации, это как раз ровно следствие того, что экономика перестает расти. И больше всего это ударит по развивающимся странам, которые на протяжении многих лет работали на субподряде у богатых экономик. И богатые экономики, в силу того, что они растут, у них были ресурсы для того, чтобы распределять свои производства по всему миру. Угу. Теперь эта история накрывается, опять же, у нас на глазах медным тазом. И главным пострадавшим будут вот как раз офшорные зоны, где там европейцы производили там продукцию для своего рынка. И, в общем, вот где может быть голод, так это вот в бедных странах, которые работали как бы на подхвате у европейцев и американцев. Там действительно ситуация может быть очень тяжелая. Да вот, и общее торможение глобальной экономики ни о чем хорошем не свидетельствует.
1: Получается, это новые волны беженцев, возможно, экономического
0: да,
1: всё, характера,
0: хотите,
1: да, и
0: все
1: в Европу опять.
0: И, ну, почему обязательно в Европу и в Америку там и...
1: В Америку сложновато, надо океан преодолевать.
0: Ну, смотрите, там на самом деле вот мы же понимаем, что главные миграционные потоки, если брать ту же самую Африку, они там не в Европу. а не из одной африканской страны в другую. И там есть какие-то страны, вот не помню, сейчас не буду врать, там, фантазировать, есть страны, которые просто переполнены беженцами, ну, типа Египта, да, где огромное количество беженцев. То есть количество людей, которые там поехали не в Европу, а в Египет, оно намного больше, чем количество людей, которые поехали в Европу. И вот для таких стран, вот как Египет, в частности, бедная страна, для них вот, глобальное торможение экономики, оно ничего хорошего не сулит.
1: Спецпредставитель президента по связям с международными организациями для достижения цели устойчивого развития, такая сложная должность у Бориса Титова, он сказал, что повестка ООН по целям устойчивого развития нуждается в корректировке с учетом национальных, традиционных, экономических особенностей стран-участников. А кто-то еще вот заморочен целями устойчивого развития?
0: Заморочен. Немножечко. Нет, ну, как бы, сколько это было, лет 10 назад?
1: В 15-м году.
0: Ну да, 10 лет, не ошибся. А Организация Объединенных Наций разработала цели устойчивого развития для всего мира. Которая подразумевает всеобщее развитие, всеобщее благосостояние, повышение качества жизни для всех. И вот, собственно, Титов сказал вот буквально то же самое, что я только что до этого говорил. Да. На самом деле про это, про все надо забыть нам всем и заниматься совершенно конкретной историей спасения людей, а не обеспечение их всеобщего благополучия. Потому что вот все эти мечты о том, что все мы будем жить хорошо, вот про это можно забыть.
1: Это тогда-то в мирные времена-то было очень сложно достижимо,
0: ну, это было достижимо. Там, собственно, как бы это вопрос техники, вопрос технологии и денег, по большому счету. Вот. Ну, а сейчас, когда вот эта глобальная экономика рассыпается на глазах, ну, вот про то, что там все мы будем жить хорошо, про это забудем. Давайте дружно об этом забудем, а просто будем спасать тех, кто нуждается в спасении, тех, кто там будет у нас голодать. Кстати, о птичках. Тут я прочитал новость про то, что в этом году будет один из самых сильных Эль-Ниньо за всю историю наблюдений.
1: Это тоже вопрос.
0: Вот, то есть в Тихом океане вода поднимает, температура воды поднимается до каких-то новых рекордов, а разогрев Тихого океана, вот поверхностного слоя, обещает засухи в Америке, ну и в Африке тоже. Слава богу, не у нас. Угу. Вот, и вот, вот эти все проблемы экономические, а еще засухи, наводнения и прочие природные катастрофы там где-нибудь в Юго-Восточной Азии из-за этого Эль-Ниньо, ну вот это то, что то, чего нам не хватало, сильно не хватало для общей картины выполнения целей устойчивого развития.
1: Но, по сути, когда Титов говорит, что надо переходить от идеализации к прагматичным целям, а в какой-то момент просто вам не показалось странным, что вообще вот это весь мир и идеализация, это в целом была утопия, потому что в какой-то момент как будто скучным показалось заниматься вот какими-то бытовыми сиюминутными вещами.
0: Нет, я не думаю, что это была утопия, это была реальная программа действий, это действительно так. Все цели устойчивого развития ООН, они достижимы. Вопрос, где взять деньги для этих целей. И, в общем, если мы возьмем там состояние мира там 10 лет назад или 20 лет назад, ну, с деньгами в этом мире было сильно лучше, чем сейчас. Вот, и тогда, да, тогда, значит, существовало вот понимание, что если дальше так пойдет, ну да, при желании можно выполнить все эти цели. Там накормить людей, да, провести им водопровод, провести канализацию, дать им школьное образование, и даже не школьное, а университетское, и вычистить там помойные ямы где-нибудь в Нигерии или на Гаити, и прекратить, чтобы там прекратились эпидемии. Это все решаемые задачи. Но сегодня, когда, в общем, понятно, что денег нет и уже, наверное, не будет, вот у развитых стран, и каждый занят спасением себя, ну, в общем, очевидно, что все эти цели, они больше не выполнимы.
1: Мне это, знаете, напоминает историю с ковидом. Помните, когда европейцы, во-первых, первый как это, сигнал того, что это было все-таки не совсем достижимо, когда европейцы друг от дружки отгородились и воровали маски друг у друга.
0: Да-да, это было очень смешно.
1: А во-вторых, прошу прощения.
0: Самолетами причем там. Летит самолет, его перехватывают, и маски нам.
1: Да, а во-вторых, вот эта тема, программа помощи страждущим COVAX, которая была вроде бы под эгидой ООН, когда надо было бедным странам Африки помогать справиться с ковидом, и европейцы придумали эту программу, и в итоге она там что-то была выполнена процентов на 13 примерно, и то с огрехами. Это вот к вопросу о том, как в экстренные какие-то времена, как это называется, люди падают до уровня того, что они успели достичь все-таки, да, они возвышаются, наоборот, над обыденностью.
0: Это да. Ну, собственно, в общем, ковид ясно показал, как бы, что в этом мире каждый за себя. Ну, надо понимать, что ковид – это все-таки была крайне неприятная история. То есть, когда говорят, что это некая имитация, на самом деле нет, это не имитация. В мире умерло огромное количество людей от ковида, и в России там чуть ли не миллион дополнительных смертей к норме, да, в России произошел. А особенно среди пожилого населения. Нет, это была не имитация, и в России, слава богу, с этим как-то справились. Угу. Мы видели все эти модульные госпитали, вот, выплаты врачам, развертывание вот, вакцинации и так далее. Но далеко не все, кстати, европейские страны в том числе, справились с ковидом, и там были какие-то кошмарные истории в той же самой Италии, когда там врачи просто разбежались из госпиталя, их вообще там, да, и лежат больные, и которые, и ни одного врача. И медсестры тоже разбежались. Ну, вот, такое было, да, то есть, в общем, каждая страна падает, в общем, проявляет свои худшие стороны.
1: В кризисные времена.
0: В кризисные времена.
1: А зарплаты технических специалистов растут быстрее из-за дефицита кадров. Тенденция связана с сохранением как раз, да, этого дефицита. Строительный сектор и производственный сектор. Это руководитель направления по работе с ключевыми клиентами Авито работы. Такими данными поделился Стасом. Будут расти долго?
0: Да, эта история надолго. У нас, в общем, смотрите, рынок труда сегодня, рынок низких скоростей. А, то есть в массовых специальностях, во многих массовых специальностях зарплаты не растут. Но есть вот, ну, ряд там секторов, где требуется квалифицированная рабочая сила, причем там средний, ну, то есть средним образованием, но при этом большим количеством навыков. И вот там зарплаты растут. То есть по рынку в целом действительно зарплаты начали тормозить, это правда. Но есть ряд секторов, там они говорили, по-моему, о бетонщиках, у которых зарплата с начала года там выросла на 40%, например. Ну, просто это небольшой...
1: Ремонт оборудования. Как бы, да. Тут про 108 тысяч рублей?
0: Да. Вот.
1: То есть, а было у них, получается...
0: Ну, было меньше, да. Ну, то есть, дело в том, что строительная отрасль сильно затормозила у нас в прошлом году. Сейчас вроде как идет оживление строительства, но выяснилось, что вот не хватает бетончиков. То есть, где густо, где пусто, и, в общем, вот таким вот образом рынок труда российский будет себя чувствовать в этом году. Но в целом темп роста зарплат в этом году, ну, в реальном исчислении он будет не меньше 3%.
1: А есть еще другая тенденция, об этом пишут уже последнее время. Вчера, в частности, были исследования тоже аналитиков рынка труда, что люди в среднем, там 38% работающих людей перерабатывают в среднем на 5 часов вот, в течение недели. И в итоге некоторые пришли к выводу, что, ну, во-первых, не всем за эти переработки платят, плюс у нас там лимит предельной переработки увеличились законодательно, и как будто бы происходит узаконивание, то есть легализация бесплатной переработки, потому что мы даже вчера с рекрутером на эту тему говорили, она, как мне показалось, сказала довольно спорные вещи, что люди все-таки вот если не будут на это соглашаться, то работодатель просто будет говорить, что а не боишься ли ты потерять работу, и плюс не все люди ходят на работу за деньгами, то есть деньги это не единственное, стимул, и люди прям готовы чуть ли не во имя каких-то высоких целей работать. Мне показалось это странное утверждение.
0: Это да, это действительно так. Смотрите, насчет того, что в России стало больше переработок, это не вполне так. Потому что в России, ну, есть, скажем так, три основных сегмента, да? То есть это госслужба и государственный сектор, и там действительно нет переработок, их там, ну, просто по определению. Вот, просто потому что там есть контроль за рабочим временем. Вот, есть промышленные, крупные промышленные предприятия, на которых тоже переработок, в общем-то, нет, но просто потому что там, если ты стоишь у станка, то переработать ты не можешь, там просто четко по сменам. Вот, и третий сегмент, это вот как раз негосударственный частный сектор, где переработки всегда были, есть и будут. И, собственно, вот... И сделать с этим ничего нельзя, потому что если люди готовы перерабатывать, и при этом, ну, там, на предприятии нет, там, профсоюзов каких-то, да, которые следили бы внимательно за вот оплатой сверхурочного труда, ну, значит, работодатель будет этим пользоваться. И потом переработки, возможно, на тех предприятиях, где хорошо платят.
1: Угу.
0: Ну, потому что если платят плохо, то рабочий никогда на это не согласится. Просто встанет и уйдет.
1: Ну, вот. Как говорят, что рабочий, он боится, потому что, во-первых, не все боятся, не всех можно уволить.
0: Ну, во-первых, во-вторых, там при безработице в 2% вы всегда найдете работу на каких-то условиях, которые вам нравятся.
1: Угу.
0: Если человек идет на переработки, это значит, что это его ситуация, его устраивает. Значит, по факту он получает вот какую-то зарплату, которая, среди прочего, по умолчанию учитывает и переработки. Ну, я вот, например, там работал в крупной финансовой компании, где там, ну, там, в начале своей карьеры, где уходить раньше 7 часов вечера с работы было просто не камильфо, на тебя просто косо посмотрит. Ну, вот. А нормой было там то, что там люди, работающие в конторе, ночевали просто на работе, если какие-то срочные проекты.
1: Ну, это тоже нехорошо.
0: Это нехорошо, но это так. То есть никто их не заставлял, но они так работали, вот, потому что просто надо, да, угу. Вот такие вот. Почему было надо? Ну, потому что хорошо эта работа хорошо оплачивалась. Была богатая финансовая структура. Угу. Вот, так что если люди не хотят перерабатывать, они не будут перерабатывать. Если они перерабатывают, ну, значит, условия, подразумевающие переработки, их устраивает.
1: В любом случае. Так, были где-то здесь сообщения. Сообщения были... Так, это все про рабочих не хватает в крупных предприятиях. Для этого сделано по просьбам капитала и бизнеса. Рабочих не хватает на крупных предприятиях. Ну да, не хватает.
0: Ну, не хватает.
1: И не будет хватать, наверное. Алексей Зубец был с нами. Алексей Николаевич, спасибо. Ждем снова. Далее новости. В 2 часа к вам вернусь.
7: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 11 утра в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Алла Памфилова объявила о начале подготовки к выборам в Госдуму. Указом президента официально дан старт избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы 9-го созыва, заявила председатель ЦИКа. Документ был опубликован сегодня на официальном портале правовой информации. Голосование продлится 3 дня, с 18 по 20 сентября предполагается открытие свыше 300 избирательных участков для соотечественников в более чем 150 странах мира. Сотрудники ФСБ задержали в Оренбургской области подозреваемого в госизмене. Россиянин через Telegram установил контакт с представителем украинских спецслужб и по его заданию собирал сведения об объектах критически важной инфраструктуры. Как утверждают в ведомстве, полученная информация могла быть использована для планирования ударов беспилотниками по российским объектам. В ходе следственных действий в средствах связи задержанного обнаружена переписка, подтверждающая его контакты с украинской стороной. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье о госизмене. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. В Индии ограничили работу Telegram перед экзаменом для будущих медиков. Тестирование назначено на 21 июня. Меры приняты для защиты от утечек экзаменационных материалов. С такой инициативой выступило Национальное агентство по тестированию страны, передает ТАСС. Первоначальный экзамен проводился в мае, однако его результаты были отменены из-за крупного скандала с утечкой тестовых заданий. В ведомстве пояснили, что ограничения будут действовать до 22 числа. Японские ученые назвали сроки возможного завоза Эболы в Европу и Азию. Исследователи допустили появление там инфицированных в течение месяца. Носители вируса могут попасть в крупнейшие аэропорты мира за 30 дней, пишут «Известия» со ссылкой на исследования, опубликованные японскими СМИ. Они основаны на математическом моделировании и анализе авиационных маршрутов, которыми потенциально могут воспользоваться носитель вируса из Демократической Республики Конго и Уганды. Согласно расчетам, при наиболее неблагоприятном сценарии вероятность появления зараженного пассажира в Бельгии составляет 92%, во Франции 91%, в Арабских Эмиратах 88%, в Турции 86%. Специалисты проанализировали данные об 11 тысячах аэропортах, почти 600 авиамаршрутах и около 330 миллионов пассажиров. Авторы работы подчеркивают, что полученные предварительные прогнозы могут стать основой для оперативного мониторинга международной эпидемиологической ситуации. Официальный курс юаня от Центробанка на сегодня 10 рублей 70 копеек, доллара 72 рубля 45 копеек, евро 83 рубля 80 копеек. И о погоде сейчас в российской столице. Температура воздуха плюс 14, ощущается на 3 градуса меньше, облачно с прояснениями, возможен дождь. Евгений Егошин, говорит Москва.

0: Милин. Я его
1: тоже
0: что?
1: Мне Милин.
0: Рекламирую.
1: Да думайте о своей стране.
2: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Имена поверх времен.
2: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
3: «Имена поверх времен».
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Подписывайтесь и читайте телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Эксклюзивы, актуальные комментарии, анонсы. Все самое ценное и интересное из эфира. Ищите наш канал в поисковой строке «Телеграм» по запросу «Радио Говорит МСК». Слитно и латиницей.

0: Хит Москва.
1: 94,8 FM.
2: Алло? Нет, она занята. Какой министр?
3: А мы свободны для всех. И даже для министра.
4: Это дело жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
5: Мы с вами на одной волне.
6: Hello! Общежитие слушает.
3: И мы вас слушаем.
7: Галочка, ты сейчас умрешь.
3: Нет, лучше жить, общаться и слушать.
0: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: 11 часов уже 7 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья, в студии Марина Александрова.
9: Герман Бабаян.
10: И Макс Челноков.
8: Сегодня вторник, 16 сентября. Да, я не оговорился. Да,
9: с ума сентября.
8: Сошел? Посмотри за окном. Ты была на улице?
9: Там дождь, очень приятная погода.
8: Там ужасная
9: прохладно.
8: Погода. Сентябрь на дворе. Июнь, подумал, что он сентябрь. Короче, друзья,
9: бывает.
8: Июнь на дворе, но я думаю, что сентябрь. Вам хорошего настроения. Проведите этот день вместе с радио «Говорит Москва», и все у вас будет замечательно. Что нас ждет в ближайшие 3 часа? В этом часе мы поговорим о том, что, например...
9: Что,
8: сейчас,
9: например?
8: Подождите. Шоколад Аленка продолжает худеть. Теперь...
9: Там теперь 75 граммов вместо 100.
8: Да, да.
9: А цена не изменилась, мне нравится.
8: Вообще не изменилась. Там
9: не
8: еще,
9: изменилось.
8: Знаешь, сделали выбоинки больше. Ямочки.
9: Выемки, Максим.
8: Выемки. Угу. Ямочки больше сделали. Ямочки такие вот. Далее, значит, в Госдуме раскритиковали тарифы ЖКХ.
9: Как это может нам помочь?
8: Зюганову пришла квитанция на 30 тысяч рублей. Угу. Он безумно, значит, расстроился и будет что-то делать, ну, решать, как это все, как-то привести в человеческий вид, насколько я понимаю. Далее, еще, значит, почти на 1 000 000 рублей оштрафовали женщину, которая прилетела в Москву с сумкой Hermes Birkin. Hermes Birkin. Почему она прилетела, такая вот нехорошая женщина с этой сумкой, вот будем тоже обсуждать. Ну и 28% блогеров из России — это дети и подростки.
9: Угу.
8: Вот об этом в первом часе. Далее, программа «Народный адвокат». Лили Петри к нам присоединится, поговорит. Говорим о делах семейных, но и в программе «Народный психолог» в 13:05 будем говорить о здоровых и токсичных отношениях с Юлей Куликовой-Цай.
9: И со мной.
8: Да, и с Мариной Александровой. Поехали.

0: Вот такое у нас лето, говорит Москва.
1: Дождливо.
0: Дождливо.
1: Меланхолично.
0: Ты думаешь, дождливо. Смыло нас, смыло.
1: Я вчера попал под 3 дождя из 4.
2: Мне кажется, он окончался вообще.
0: У меня ощущение, что ты живешь где-то, знаешь, в Рязани. Потому что как, сколько ты добираешься, у тебя 3 дождя, 3 смены, значит, времени. Да. Не знаю, но далеко
1: ему. А там грибы с глазами.
0: Далеко ему ехать просто. Ему далеко ехать.
1: Я вчера, вот, если бы тут наш звукорежиссер Даша сидела, а не наш звукорежиссер Евгений, так. А то она бы не дала соврать. Я вчера ей говорил, когда еще днем был сильный дождь, я ей говорил, что вот он сейчас, да, прольет, но потом, как только я выйду с работы, он начнется снова.
2: Угу.
1: Я вышел с работы, и вот ровно в этот момент...
2: Он почувствовал,
1: да,
2: что
1: он начал капать.
2: Сейчас самое время.
1: Вот он правда меня ждал. Потом я доехал до дома, переоделся, вышел из дома, начался еще один дождь. Я поехал там на мероприятие, потом вышел с мероприятия, начался еще один дождь.
2: Класс.
1: Да.
2: Но дождь, мне кажется, шел всю ночь.
0: Нет, ну вчера дождь был, да. Я, кстати, как-то странно, я так хожу по городу, я не попадаю, я даже зонтик не открываю.
1: Ну, я за тебя.
0: Не выходные, да. А узнаете, как там Испания сыграла, пишет аутсайдер.
1: Отвратительно скучно. 0-0 против Кабо-Верде.
0: Но Кабо-Верде, известная страна.
1: Там есть очень...
0: Цезария Вора, ты что...
1: Очень классная история есть про вратаря сборной Кабо-Верде.
0: Я кто да. это? А, это футболистка такая известная.
1: Про вратаря сборной Кабо-Верде, его, у него прозвище Вазинья, бабушка, потому что он в детстве,
2: бабушка.
1: Когда ему что-то не нравилось, ходил жаловаться своей бабушке, и за это его товарищи-сверстники дали ему прозвище.
0: Имя Вазинья.
1: Бабка, да. А, и вот он вчера просто выдал героический какой-то матч. Он сделал 7 сейвов, не дал сборной Испании, которая в топ-3 самых сильных сборных мира входит, ни одного мяча забить сборной Кабо-Верде, которая впервые приехала на чемпионат мира за всю свою историю. И так случилось, что после этого матча у него с 50 тысяч подписчиков в одной запрещенной соцсети стало 5,5 миллионов.
0: Ничего
1: он
0: себе.
1: Он просто за один матч стал мировой
0: звездой.
1: Да. Ну, проблема пишет... в том, что ему 40 лет, он заканчивает карьеру, но заканчивает героем.
0: 506-й пишет, Кабо-Верде показали зубки.
1: Да.
0: Вот, а Сергей пишет, Кабо-Верде это вообще где?
1: Где-то мы сейчас... Земля.
0: Нет, это в Карибском море, это известная страна, известная женщина, которая...
2: Да.
0: Ну, Марины под Рязанью у нас в другом немного месте.
1: Не на Карибах, это...
0: Подожди, а где?
1: Это в Атлантическом океане, к западу от Африки.
0: Ну, север, юг, восток и запад, да, но это ближе к Карибам. Разве не Карибы?
1: Нет, это очень...
0: Ну, ладно, извините, да. Но это, да, это к западу от Африки, известная страна, и самая известная жительница этой страны, это Цезария Вора, певица, которая приезжала к нам очень часто, если кто не помнит, она пела босиком, всегда на сцену выходила.
1: Ну, да, я
0: помню. А мне вчера понравилась еще история с Ираном. На футболе, когда, значит, во-первых, им дали визы, но жить на территории США им не разрешили. Они играют в футбол и улетают спать в Мексику.
1: Угу.
0: Вот, потом опять на следующее утро прилетают, тренируются, опять улетают, потом на матч прилетают. Но когда один из футболистов сделал такой, имитировал рукой пистолет и якобы пострелял по зрителям, угу. вот там началось. Вот там началось. Просто их закидали, шушукали, засвистели и так далее. Ну, короче, все продолжается.
1: Мы ждем матча Иран-Соединенные Штаты Америки.
0: Ну, посмотрим, это интересно.
1: Мы ждем, да.
0: Ну, и Хишеду пишет, Макс, а почему вас вчера не было? Опять злоупотребляли с вечера накануне? Хишеду, я не знаю, почему меня вчера не было.
1: Макс был вчера.
0: Вот, да, но пусть будет так, что меня вчера не было.
2: В Москве в ближайшие 6 суток выпадет до 50 миллиметров осадков. Это почти половина всей месячной нормы дождя для июня. Друзья, не сдаемся. Не думаем, что это
0: главный,
2: сейчас все закончится.
0: Главный, да, удар стихии придется на сегодня, особенно ночью. Видно, вот уже должен он произошел. Ожидается сильный ливень, будет лить, как из ведра. По прогнозу на квадратный метр обрушится почти 40-45 литров воды. Представляете, ну 40-45 литров воды не так много.
1: И все на меня.
0: Герман словил это туда.
2: Меня преследуют комары, тебя дожди.
1: Да, да.
0: Так что, господа, имейте в виду. Так, еще. Граждан России попросили не роптать из-за новых ограничений интернета. Попросила это сделать Элла Памфилова. Во время сентябрьских выборов, которые уже Владимир Владимирович назначил, уже дату было сказано, да, 20-го вроде бы сентября, 22-го, где-то в эти дни, да. Значит, возможны новые блокировки. Председатель ЦИК заявила, что люди не должны возмущаться, потому что ограничения вводятся для обеспечения безопасности и спасения жизни. Да мы уж привыкли, вот, тогда что поделаешь? Ну
1: надо, правда, так а что надо. Поделаешь?
0: А что поделаешь? Да. Ну, надо и так надо.
1: Ну, хоть попросили не роптать.
0: Единственное, вот меня радует, что, например, к сентябрю почти все банки будут в белом списке. Вот, я бы, там еще составляют список СМИ, которые тоже в белом списке будут. Мне бы вот хотелось, чтобы наша радиостанция тоже попала в этот белый список. Вот, чтобы можно было без здорово. Интернета нас слушать.
1: Было бы здорово.
0: Было бы здорово, да.
1: Кому надо написать, кого попросить?
0: А мы выясним. Обязательно
1: надо выяснить, да.
0: Да.
2: В Японии выпустили съедобную кошачью шерсть.
0: Это я новость специально для Марины
2: необычный
0: приготовил.
2: Необычный снег представляет собой сахарную вату с необычной текстурой, имитирующей клоки меха трехцветной кошки. А почему не двухцветный? Я не понимаю, чем плоха?
0: У японцев...
2: Серая, красивая кошка.
0: Нет, подожди,
2: шпината.
0: Это национальное достояние. Ладно. У японцев продукты очень популярны
2: лопаются
0: трехцветные кошки.
2: И потрескивает во рту, как шипучие конфетки. Он обладает сладким сахарным ароматом. А купить эту кошачью шерсть можно как раз в Японии. Но я не то чтобы очень хочу это попробовать.
0: В городе Якогама можно ее купить, эту шерсть.
2: Да,
0: да.
1: Да ладно, это просто сладкая вата.
2: Сладкая
1: просто
2: вата.
0: Нет, но
2: главное,
0: это выглядит.
2: Не думать.
0: Ну, это да, выглядит. Вот кто-нибудь когда-нибудь чесал кошку, собаку?
2: Ну, конечно.
0: Ну, вот, и когда кучка вот шерсти вот так образуется, вот так оно
1: да,
0: и выглядит.
1: Да, да, нет, выглядит.
0: Если честно, это дико неаппетитно, это ужасно неаппетитно.
2: Никогда мне не хотелось съесть шерсть шпината.
1: Ну, это пока что.
0: Слава
1: тебе,
0: Марин,
1: а теперь, Марин, а теперь у тебя есть возможность.
2: Нет, есть, конечно, люди, которые совсем как-то заходятся и делают потом какие-то, извините, поделки из шерсти своих домашних животных.
1: Да.
2: Какие-то
1: маленькую
2: игрушки.
1: Игрушку в виде
2: игрушки,
1: своего домашнего
2: да,
1: животного.
2: Маленькие, да, маленьких котов и так далее. Есть еще специальная коробочка для сбора усов, например.
0: Господи,
2: да,
0: а
2: туда
0: они
2: усы
0: зачем?
2: Собирают, которые выпадают. Я не знаю.
1: На удачу.
2: У меня такой нет.
1: Потом.
2: А потом выдавать.
0: А я не знаю, простите, ради бога, а там ушную серу не собирают.
2: Ну, пока нет, не подсказывай. А еще граждане.
0: Не подсказывай.
2: Потому что.
0: Подожди, подожди. По поводу шерсти кошек, собак, у меня бабушка. Ну, потому что у меня собаки всегда, вот мопсы первые, короткошерстные. Да, а у меня были, во-первых, карелофинская лайка была, шерсть, ну, где-то длиной в ладонь. А потом бобтейл. Это вообще...
2: Обожаю
0: это вот такая...
2: название этой породы.
0: Да.
2: Не помню, как выглядит, но...
0: С чёлкой, знаешь, вот такая.
2: Ой, шикарно,
0: огромная, высокая, шикарно. Она сидит у меня по пояс. Они чёрно-белые, серые... Да, что в Рязани?
2: Грибы
0: да,
2: с глазами.
0: Да, в Рязани, да. Задолбали. Вчера с футболом, сегодня с Рязанью. Вот, у нее челка на глазах, она большая.
2: Сидит,
0: такая,
2: глядит.
0: Глядит. И у нее шерсть еще две ладони. Вот такая вот, вот такой длины. Но ее когда чесали, куда шерсть? Ну, она вязала носки. У меня до сих пор где-то лежат
2: носки.
0: Потом
2: продавали их в электричках, я помню, как я ездила. И там продавали пояс из собачьей шерсти. Меня всегда это очень сильно пугало.
0: Нет, бабушка не продавала, просто дома держала.
2: А еще граждане России стали реже покупать черешню. Ее продажи в конце мая, начале июня упали почти на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Не поверите, почему? А я вам расскажу. Падение доходов населения и рост цены ягоды.
0: Да
2: в рознице
0: что?
2: Она стоит в среднем 847 рублей за килограмм.
0: Господа, к вам обращаемся, хотя мы эту тему уже не раз поднимали, но все-таки со временем...
2: Тема Преображенского рынка.
0: Нет, нет, стоп, все, рекламу не делаем больше, а то за последние две недели мои знакомые просто оккупировали после эфира с Мариной тогда, помнишь, что
2: Преображенский?
0: Они туда, просто все толпами. В эти выходные у меня даже родственница одна говорит, я после вашего эфира на Преображенский рынок съездила, в эти выходные тоже. Я говорю, нет. без меня.
2: Подожди,
0: они,
2: Максим, все
0: вот
2: там
0: здесь
2: будут.
0: Живут, рядом Шереметьево, а и Преображенский рынок. Совершенно другое направление.
1: Видишь, какое влияние это оказывает.
0: Это ужасно.
1: Да
2: тот, кто
0: я,
2: там однажды
0: это,
2: побывал.
0: Это вот сидит, вот здесь
2: да,
0: вот сидит.
2: Да, обратно не возвращается. Вот, слушайте, Марина, я съездила на Коптевский, но небо и земля по сравнению с Преображенским.
0: В смысле, причем ценник или что, или внешний
2: вид? Ну, вообще,
0: вид?
2: Вот как-то не так все, понимаешь? Вот нет такой души, как на Преображенке. Вот нигде
0: ну, ты имеешь что?
2: Встречу.
0: Плохие продавцы, грязно.
2: Слушай, ну, мне показалось, что там что-то дороже, но, честно, я не помню, сколько что стоило на Преображенке, но я просто приехала, мне
0: купила. А скажи, это чисто, чистенько?
2: Чисто, все очень аккуратно, все очень милые.
0: Кучки хорошие, овощи,
2: хорошие,
0: да,
2: ты да, покупаешь,
0: фруктов.
2: Все хорошо, там клубника, она хорошая, но потом через день она у тебя становится клёклой такой, знаете, вот на Преображенке такого не было, понимаете, да, вот когда покупаешь
0: да,
2: нормально,
0: да, да.
2: А к вечеру она как будто...
0: шикарная, клёклая.
2: Ну, то, сразу понятно, какая
0: про человека ты такая клёклая сегодня.
2: Ну, это точно не про меня. Ну, в общем.
0: Ой, 100%. Сегодня не клёклая, это сегодня какая-то заряженная.
2: Осторожнее со мной сегодня.
0: Ой, сейчас, да я...
1: Будет драка.
2: Нет, драки не будет.
0: Ой, обжегся.
2: У меня, знаешь, какой острый язык.
0: Ой, вообще не говорю.
1: Будет поножовщик.
0: Так и что,
2: ну
0: да,
2: и ничего, я уехала
0: лучше,
2: с клёклой клубникой оттуда. Подумала, что в следующий раз только на Преображенский.
0: Вот нам подсказывает Дмитрий, что усы кошачьи можно продать
2: на Авито. Да я знаю.
0: Не понял, ну ладно.
1: Да не так, на маркетплейс.
0: Господа, вопрос к вам. Вы сегодня отказываетесь
2: покупаете?
0: От чего-то? Не-не, отказываетесь от чего-то да. Из-за того, что цена высокая.
2: Ну, например,
0: из-за того, что вы не можете себе позволить.
2: Реже ходите к парикмахеру, да. Реже какие-то косметологические вещи с собой делаете, например, да, реже. А что еще? Одежду реже
0: к черешню
2: покупаете.
0: Черешню перестали есть.
2: Да, покупаете вот что-то по акции.
0: Я рад. Единственное, что вот оно все дорожает. Черешня, малина, клубника. Угу. Просто дело в том, что меня... Я не очень люблю есть.
1: Ты не любишь черешню?
2: Ты не любишь клетчатку?
0: Ну, я могу поесть это, но не сказать, что...
2: А голубику?
0: Тоже нет.
1: А клубнику?
0: Но тоже нет.
2: А ты любишь какие-то овощи, какие-то фрукты? Или
0: я обожаю помидоры. Вот это мои любимые. Из фруктов я люблю дыню и арбуз. Вот это вот мне нравится.
1: Арбуз
0: а всякие
1: это
0: ягоды. Ну, ягоды нет. Я могу поесть. Я не могу сказать, что... Я яблоки с годами стал любить. Я прям вот... Мне хочется съесть яблоко какое-нибудь. Ну, не абы какое, а вот конкретное. Нет, а их вообще нету уже. Вот. Ну, и, короче говоря, это все. Вот, ну, я отказываюсь. И я даже не жалею. Что, ну, вот сейчас цена такая, и я не ем, ну, и не ем. Ну, ладно,
1: видишь,
0: что
1: как
0: поделать.
1: Тебе повезло.
0: 7373948. Добрый день.
3: Добрый день, Макс, Марина, Дмитрий.
2: Здравствуйте.
3: Герман.
1: Здравствуйте.
0: Да, добрый. Ой-ой, ну, сорвалось. Извините,
2: Антон отказывает в черной икре и в устрицах. Впрочем,
1: понимаю,
2: как раньше. Держитесь,
1: понимаю.
0: Антон,
2: как
0: вот
2: можете.
0: Я в устрицах себе отказать не могу. Да, ну, Дмитрий, извините,
2: я
0: что
2: могу.
0: Ты сорвалось.
2: Да.
0: Ты можешь?
2: Я могу, да. Я очень спокойна и к устрицам, и к ежам, вот к этому всему,
0: я...
2: к полусырому.
0: Обязательно раз в два месяца, в месяц. Алло, да.
1: Добрый день.
4: Добрый день, да, это Павел, собственник, Макс, Марина, Герман.
1: Здравствуйте.
4: Это собственник телефон, кого? Видимо, у меня сейчас телефон другой, да, рабочий. Ну, вы знаете, в этом году вот так бы хотелось бы иметь автомобиль. Вот, автомобиль, как бы, у меня уже, получается, 7 лет, и не умещаемся с семьей, хотел поменять, но мне пока приходится от него отказываться, от нового автомобиля, к сожалению.
1: Ну, да, сейчас
0: еще
1: нас,
0: раз
1: на авторынке у нас история. Тяжело. Сейчас.
0: Отказался даже?
4: Если вы мне пожелаете, как говорится, нового автомобиля, я буду очень рад.
0: А у вас?
2: У нас.
0: А, у нас?
4: Я говорю, если вы мне пожелаете нового автомобиля...
1: Мы желаем вам нового автомобиля.
0: А, мы вам желаем нового автомобиля.
2: Да, да, да.
4: Да, да, да, да, да, да, да.
0: Пусть он к вам приедет, пусть он к вам примчится.
2: На оленях утром
0: ранним. Ваш автомобиль вы найдете. Максима, какие помидоры на Преображенском рынке? А я не знаю. Надежда пишет, много от чего отказываюсь. Цены заоблачные. А еще и качество оставляет желать лучшего.
2: Ирена пишет,
0: это Надежда.
2: От черешни, персиков почти отказались, дорого. Клубнику, малину, голубику выращиваю на даче, хватает и поесть, и заморозить, и варенье сварить, и без пестицидов. А Ирина пишет, здравствуйте, хотела купить дорадо в перекрестке, а она 1500 килограмм, пришлось отказаться в пользу более дешевой рыбы.
0: Я вот тоже на днях наблюдал картину, девушка по телефону с кем-то разговаривает, насколько я понял, с мужем, она говорит, ну что, сибасик или дорадку? Вот, а он ей что-то там говорит, а это магазин...
1: Селёдку.
0: Да, он ей, она такая, и называет, насколько я понял, цену.
1: Угу.
0: Она такая, я поняла... Ну, шпрота так шпрота. И она так медленно от этого прилавка...
1: Обреченно.
0: Да, полуохлажденной рыбы
2: поплелась. Ну, все это смешно, все это весело, но, к сожалению, качество еды... очень сильно влияет на то, как мы себя, как мы живем, на качество нашей жизни, как мы себя чувствуем, на наше здоровье. Ну, и это рыба понятно. Это прекрасный источник омега-3.
0: Это правда, да. Добрый день.
5: Здравствуйте, Максим, Марина и Герман.
2: Здравствуйте.
5: Очень рад Добрый вас день. Всегда слышать.
2: Спасибо.
5: Честно признаюсь, приходится экономить. Почему? Вот недавно купил гитару своей дочке. За 120 тысяч ибанес. Вот. И вот постоянно, короче, теперь нужно комбик купить. И, честно признаться, экономлю на себе, вот, чтобы развивать ребенка. Вот.
0: Но это, вы знаете, это конечно. Вложение, да, это вложение достойное, правда. Марина права, это достойно. Вы не жалеете.
5: Не, а я не жалею вообще ничего.
1: Ну, хорошая гитара, это же на годы.
5: Спасибо вам. Хорошая спасибо гитара, вам за ваши эфиры, ребят, очень, очень с удовольствием вас слушаю. Обычно в повторе приходится, потому что вовремя не успеваю. Но спасибо большое, вы создаете настроение для страны. Спасибо вам большое.
0: Спасибо вам, что спасибо вы с нами. Вам, да. Как вас зовут?
5: Владимир
0: Бойко. Владимир, я, знаете, никогда такого не делали, но я вам вот что хочу.
5: Да. Вы классные. Спасибо большое.
0: Спасибо, да.
2: Делай добро,
0: почему нет?
2: Бросай его в воду.
1: Хорошая гитара – это на годы, хорошая гитара – это инвестиция, которую потом еще продать можно.
0: Конечно. Какая гитара? Хорошая инвестиция – это ребенок. В ребенка, в дочь.
1: Ребенка продать?
2: Максим.
0: Инвестиции в ребенка. Я говорю, что вкладывать в ребенка.
1: Вот он же сказал, хорошая инвестиция – это ребенок.
2: Это правда.
0: Ну, это ребенок. В ребенка вкладывать деньги. Потому что потом это аукнется вам 100 раз.
1: Гитару еще продать можно.
0: Господи, гитара рабла сломается, струны вылетят, сохнется. Твоя вот как вот это все. Поэтому у тебя что, какая там сохлась, умерла?
1: Или что-то у меня все живы, у меня просто пьезодатчик отвалился.
0: А, ну вот видишь, вот пьезодатчик, все уже не стоит таких денег. Теперь даже она, мой его почти стоит, 700 она, возможно, рублей стоит, пишет дорожает, наш слушатель. Да? Антон отказался от азбуки вкуса.
2: Да вы что, Антон?
0: Антон,
2: прям
0: как
2: от
0: вы могли?
2: Да,
0: Антон, знаете, у меня тоже беда. Угу. Я перестал ходить в депо.
2: Потрясающе.
1: Трамвай чинить?
0: Да, да, я все уже. Теперь езжу, знаешь, столько. Вот куда добреду, да оттуда и еду.
2: А еще шоколад Аленка продолжает худеть. Теперь плитка весит только 75 граммов.
1: Производитель добавил специальное углубление, и на вид шоколадка не изменилась, но вес снизился. На секундочку, на 17%, почти на 1/5. Раньше плитка весила 100 граммов, затем 90, теперь всего 75. Цена не изменилась.
0: При
1: ну, так-то вот, получается, на четверть она меньше стала.
2: Да. Но я подумала, что как здорово для больше тех, четверть, кто хочет да. похудеть, потому что, когда покупаешь шоколадку, ты уже привыкаешь к тому, что там 100 граммов – это 550 калорий. А если, например, там 75 граммов, то там уже, наверное, в районе 400 где-то калорий будет. Мелочи,
1: ну, то есть
2: приятно.
1: Нашли плюсы.
2: Да.
1: Нашли
2: как
1: плюсы
2: обычно,
1: в шринфляции.
2: Да, это я люблю, да.
1: Да.
0: Нет, мы перво-наперво едим глазами. Первым делом мы едим глазами. Угу. И плитка осталась одного...
2: Обрезание.
0: Нет, ты знаешь, она точно такая же. Она точно такая же, она просто стала худее, и плюс углубления появились. Вот и все. А, давайте
1: ну,
0: еще
1: это
0: мнение.
1: Просто с этими, с какао-бобами же швах.
0: Алло.
1: Урожай плохой был.
0: Да.
6: Да, здравствуйте, Макс, Марина, Герман. Добрый день на линии. Спасибо за эфир.
1: Здравствуйте.
6: Ну, смотрите, вот, что касается там экономии и прочего, во-первых, то, что все началось, да, по поводу черешни, там, каких-то статистических данных, не знаю, как у кого, но вот и сам, и по знакомым, скажу, что даже больше стало потребление, потому что, ну, таких низких цен, да, вот, как в этом году пока их не видели, потому что...
0: Простите, добрый док, где? Это какое
2: где место? Вы их увидели?
6: Ну, пользуемся, например, начнем с всем известного рынка на юго-западе Москвы, но не того вот огромного, который за МКАДом, да, а того, который, ну, в пределах Москвы.
2: Да, знаю.
6: Находится. Есть там рынок, да, да. продуктовый.
0: Ночной?
2: Нет, нет.
1: Ранхикс.
6: Нет, нет. А, да, есть рынок, значит, другой рынок тоже на юге Москвы. Да даже в обычных, ну, как бы, сетевых магазинах, да, то есть если не брать вкус там и так далее, в принципе, ну, в диапазоне от 400 до 600 рублей за килограмм хорошей, вкусной, в некоторых местах даже гигантской черешни, это, в принципе, вполне нормально. Я вот сам лично сделал за последние две недели.
0: Я, знаете, тот добрый док, я в эти выходные впервые посетил, правда, на минутку, но я зашел в магазин «Чижик», всем известный, потому что как я зашел, а потом вдруг мне стали кричать: «Побежали, побежали, мы уезжаем, уезжаем!» Я ничего не успел. И первое, что я увидел, это черешня. 800 рублей. Где ваши цены за 400-600 рублей килограмм? Даже в «Чижике» 800 – это Подмосковье.
6: Макс, зеленый магазин, всем известный, но, скажем так, не азбука вкуса, а вот другой, он тоже...
0: Господи, да говорить уже перекресток, что ли?
6: Да, да, да.
0: Да он не самый дешевый.
6: Пожалуйста, 599 рублей.
0: Ну, вот не знаю, где вы это покупаете, все. Я, видно, или у меня глаза повылазили, повылезали,
6: вырезали. Ну, как бы, зайдите сейчас, я просто сейчас смотрю на этот сайт, мне как бы...
0: Ну, хорошо, зайду. Для... Добрый док, простите, ради бога, да, время просто поджимает, сейчас новости у нас начнутся. Вот нам пишет Весвета: вы делаете настроение не для одной страны. Слушаю и смотрю вас много лет из пригорода Минска. Пригород Минска, здорово. Светочка, привет вам большой. И пусть цены в вашем пригороде, как у нас здесь, не кусаются. И черешни вам прям 10 килограммов сочной, большой. Новости.
7: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
8: 11:30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Москве потушен. Ситуация на предприятии в Капотне стабилизирована. Об этом сообщили в столичном главке МЧС. По данным ведомства, на работу НПЗ инцидент не повлиял. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что объект поврежден дроном ВСУ. Пострадавших нет. Медведев назвал язык силы единственным понятным для Украины способом диалога. Киев игнорирует международное право, подчеркнул зампредседателя Совета Безопасности. По его словам, решения судебных инстанций не оказывают влияния на текущую ситуацию, поэтому необходимы силовые меры в отношении военных объектов Украины, включая морские беспилотники и суда, перевозящие военные грузы. Дмитрий Медведев также заявил о необходимости дальнейшего воздействия на ВСУ, независимо от их состава и местоположения, отметив, что это остается единственным способом достижения результата. Глава иранского МИДа подтвердил начало переговоров по атому и санкциям 19 июня. В скором времени состоится официальное подписание меморандума. Вероятно, в пятницу место будет определено, заявил министр Аббас Аракчи. По его словам, в тот же день начнется новый раунд между Ираном и США для достижения итоговых договоренностей по снятию санкций с Исламской Республики и вопросов, касающихся ядерной программы. Накануне стороны завершили согласование меморандума, подписание которого ожидается в Швейцарии. Документ предполагает прекращение военных столкновений на всех направлениях, включая территорию Ливана. В Ярославской области на железной дороге предотвращен теракт. Житель Рыбинска задержан с поличным при попытке заложить самодельное взрывное устройство на ЖД-объекте. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ. По версии следствия, мужчина действовал в интересах украинских спецслужб и выполнял их поручения на объектах энергетической и транспортной инфраструктуры. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье о покушении на совершение террористического акта. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. О погоде сейчас в российской столице. Температура воздуха плюс 16, ощущается на 2 градуса меньше. Облачно, с прояснениями, возможен дождь. Евгения Егошина, говорит Москва.
7: Говорит Москва. Реклама.
9: Я в панике. Доллары забыла купить.
10: Зачем доллары?
9: А как за границей платить?
10: Плати по миру.
9: Как?
10: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
9: Ага.
10: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
9: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
10: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе. Плати по миру. ООО «Капибара».
11: Он сказал, что случилось с твоим отцом.
12: Я все знаю! Ты убил его!
11: Нет, Люк. Я...
13: Стоп. Пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
10: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Компания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
14: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
15: Дамы и господа, заводите свои моторы!
16: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
15: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
16: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Москва.
8: 94.8 FM.
16: Мы вас услышали.
0: 11.35 в Москве. Наш эфир продолжается в студии. Марина Александрова
1: и Макс Челноков.
0: Мы продолжаем, друзья. Вот пишите вы нам, пишите. Вот 599, это 600, если что, это за черешню. На Голицына 400 рублей черешенка стоит. Так, настроение мы опять кому-то, Антону вот дарим настроение. Не отказались, но вынуждены повременить с квартирой, пишет наш слушатель.
2: Потому что она подорожала?
0: Ну, конечно.
2: Стоимость выросла. Да. Или потому что нужно ремонт там делать.
0: И то, и другое, Марина. Одно за другим тянется.
2: Да, да. Мне очень нравится, когда, знаешь, да, покупают квартиры и думают, ну, сейчас я там вложу 2 миллиона и сделаю ремонт. Но нужно 22. Понимать, что стоимость ремонта обычно, если вы с нуля его
0: делаете, полстоимости, да, квартиры.
2: Вот. И когда я говорю, что это полстоимости, реально, до 50%, мне не верят.
0: Ты знаешь, а мне еще нравится другая история. Сейчас, помните, были модные евроремонт в 90-е? Потом появился какой-то ремонт там, как это называется?
2: White box.
0: Да, как?
2: White box, предчистовая отделка.
0: Да-да-да.
2: Вот. Ну, когда это в новостройках
0: продают. Да, да, вот что-то еще. Потом появился, значит, лофт и так далее. Сейчас называется ремонт «Построили».
2: И вот, слава богу, и все, да, бетонность, вот, это и, не бедность, да, это минимализм.
0: Я недавно, мне присылает фотографии мой знакомый, говорит, купили квартиру, въехали, и посылает фотографии, видео и фотографии, и у них ничего, у них все голые стены, просто вот бетонные стены, серые, да, на полу они постелили, значит, ламинат.
2: Все делают постепенно, потому что...
0: Нет, не... вообще ничего не хотят, хотят делать, да, они даже проводку, понимаешь, они не штробили.
2: Просто поверху
0: они
2: пустили.
0: Они поверху, вот как в этих, в избах.
2: Раньше. Да, ну, это вот на самом деле тоже
0: свёр,
2: модно.
0: Это, да, выглядит нормально. Я говорю, и вы что, дальше? Я тоже спросил, говорю, вы со временем будете это все...
2: Жить в бетоне?
0: Нет, нет, говорю, улучшать там стены, да, покрасить. Нет, а зачем? У них
2: мне лапа, нравится штукатурка,
0: люстра,
2: на стену.
0: Вот у них, понимаешь, они там что-то накидали где-то с одной стороны, сделали, она, он говорит, это декоративная шуба. Я говорю, кто такая шуба, что за шуба?
2: Класс.
0: Вот, но это, оказывается, штукатурка, которая налеплена вот так, бетон, вот, и он пупырышками. Угу. Вот, люстра висит шикарная, красивая, какая-то от мамы досталась.
2: Ну, акценты
0: люстра,
2: какие-то расставляют, да,
0: да, на обычном, таком необлицованном, каком-то странном потолке.
2: Слушай, ну, на самом деле, но понятно, что можно купить мебель.
0: Хорошую
2: на...
0: сантехнику,
2: да,
0: вот, ну, еще купили.
2: Главное, с чего нужно начинать, это, правда, хорошая сантехника, чтобы никого там не затопить, да, разводка хорошая, проводка должна быть хорошая, а дальше уже вот как вам нравится. Потому что сейчас вот эта вот история, когда мы возвращаемся к стилистике Советского Союза, да, любим венские стулья, старую мебель, серванты, хрусталь.
0: Кстати, модно опять,
2: вот да. Это вот все, да, это, ну, это можно найти за какие-то небольшие деньги совершенно.
0: Это правда. Хочу купить удочку хорошую от...
2: Сабаниева, дизайнерскую, как у друзей рыбаков, за 35 тысяч. Но пока отказываюсь, ловлю японскую за 15.
1: Ну, нормально.
0: Ловится Гера рыба. Знает.
1: Ловится рыба.
2: Вот ну, клюешь?
0: Угу. Отказались от покупки квартиры, потому что не хватает на черешню, пишет Максим.
2: Угу, ну, да, Игорь, примерно так и есть.
0: Владимирович, прочитайте вот это сообщение.
1: В связи с обсуждением вашей темы хочется поднять бокал красного вина и произнести классический тост. Имею желание купить дом, но не имею возможности. Имею возможность купить козу, но не имею желания. Так выпьем же за то, чтобы наши желания всегда совпадали с нашими возможностями.
2: Это самое сложное.
1: Только да. Если морсика. Остальное не рекомендую.
0: Это прекрасно. И сказал Гера и поднял свой пластиковый стаканчик.
2: Алкоголь фри.
0: Идем, да, с морсиком. Идем дальше.
1: Это? Отбивание
2: какое-то. Мы сейчас преисполнимся, мне кажется.
0: Что ты сказала?
2: Преисполнимся.
1: Прям траур.
0: Гори, гори, моя звезда. И все.
1: Ну, а что?
2: Что-то веселое.
1: Хватит, да.
2: Какая жизнь, такая песня.

0: Кто-то очень позитивный.
1: Аминь. Правда. Так, больше половины мужчин в России покупали подарок после ссоры, так и не поняв, в чем они виноваты.
0: Ну, конечно.
1: 62% респондентов чаще всего сталкиваются с конфликтами в отношениях из-за бытовых вопросов.
0: 49% ссорятся на фоне финансовых разногласий, а 45% из-за привычки отвлекаться на телефон во время разговора с партнером.
1: Ну, отвлекаться на разговор с партнером, мне кажется, это уже вообще не актуально, потому что мы отвлекаемся
2: на разговор.
1: На разговор, да, потому что постоянно сидят большинство все в телефонах. Я уже рассказывал эту историю, как я, будучи в ресторане, наблюдал картину, за столиком соседним сидело 5 человек подростков, ну, лет так 16-20. Вот. Они просто пришли, сели, взяли телефоны, им принесли меню. Они по какой-то причине сканировали QR-код меню.
0: Ну, потому что это удобно.
1: Да, и они заказали еду, да, через телефон. Да, это представляешь?
0: Да, представляю, так тоже делаю.
2: Да, мне не нравится такая система. Мне нравится бумажное меню с официантом удобнее.
1: А ну, в смысле, когда ты... Ну, официант подошел, они сказали, мы все скинули, и он ушел.
0: Ну, обычно такой QR-код есть на столе, на какой-то там карточке специальной.
1: В смысле, там можно посмотреть,
0: ты
1: что...
0: Ты его сканируешь, да, у тебя,
2: да,
0: открывается
2: меню.
0: И ты видишь картинки, либо просто название блюд, и делаешь заказ.
1: Я мамонт.
2: Я
1: настолько устарел, может, мне уже пойти в комиссионку, потому что...
0: Ты же не один ходишь, тебе помогут, я думаю.
1: Ну, пока я ждал, меня нет. Нет, я понимаю, что такое QR-код, я понимаю, что это
0: можно сделать. Просто, например, смотри.
1: Я, если честно, не понял, что они сделали тогда.
0: Одно время, один момент, когда, например, ты приходишь в какой-то дорогой ресторан, ну, недорогой, но просто ресторан, да, и там, скорее всего, тебе принесут меню. А я, например, приходила в какие-то заведения, где, ну, такая достаточно свободная рассадка, есть длинный стол, за которым могут сесть несколько человек,
1: да.
0: Есть какие-то другие еще столики. Ты за них садишься и понимаешь, что это не ресторан, такая просто классная кафешка. И пока ты будешь ходить куда-то, пока к тебе будут приходить официанты, все это займет очень много времени, пока ты всех дождешься. Ты видишь QR-код, ты сканируешь, делаешь заказ,
1: ну, кстати,
0: и тебе там
1: да,
0: через 10-15 сейчас... минут приносит твой заказ. Это быстрее просто получается, именно когда такая потоковая история в заведении, понимаешь?
1: Да-да-да, вот сейчас я уже понял тебя, что это значит. Это не надо ждать официанта, не надо, а там наверняка еще есть, знаете, опции не добавлять сыра, добавить там, не знаю,
0: плюс,
1: петрушку,
0: да.
1: Там, не знаю, порцию большую с креветками, с курицей и так далее. Можно еще выбрать наверняка. Я просто никогда не заказывал это по QR-коду в ресторане, но вот Сергей
0: ты
1: пишет...
0: Ты в депо ходишь.
1: Да, а там, знаешь, какие очереди? Ужас, Макс не был в Маримане.
2: Да, в Маримане такая ситуация. Система,
1: Сергей,
2: да.
1: Я был в Маримане.
2: Через приложение.
1: Там не обязательно, там не обязательно.
2: Там можно подойти на кассу.
0: Можно
2: на
0: мне
2: кассу,
0: эту
1: да.
0: щуку.
1: Да, но там история в том, что потом ты садишься за столик, и мне жалко официантов, которые бегают и ищут тебя, а твой там ведерки дают или что там дают? Какие-то это, там номерок где?
2: В ведерках.
1: Ложки-вилки и номерок
2: ложки-вилки,
1: на нем.
2: Да.
1: И вот они ищут, где ты сидишь. И мы вот так прождали минут 30, пока я не подошел, а наш заказ уже стоял, вставал на стойке, где сидит кассир, и говорит, а мы вас не нашли.
0: Соболезно.
1: Что такое?
2: Обидно.
1: Так, 7373948, алло.
3: Алло, да, добрый день, Макс, Марина, еще раз, Герман, Дмитрий.
2: Здравствуйте, Дмитрий.
3: Хотелось бы сразу выразить Марине благодарность.
1: Как вы прорвались, да, а? Да.
3: За, так скажем, лайк нашему рынку. Действительно, я там просто недалеко. И действительно хороший
1: вы
3: рынок.
1: Вы еще и на Преображенке живете?
3: Да, да.
1: Ну, блин.
3: Так. Поэтому буду чаще сюда приходить в надежде встретить Марину.
1: Она будет график играть. Так, скажите нам, вы извинения девушке делаете, когда после ссоры? Вы что-то дарите? Или как вообще вот вы извиняетесь? И идете ли вы первый на то, чтобы улучшить ваши отношения, чтобы помириться? Или она?
3: Ну, давайте больше возьмем. Максим, совершенно вы по адресу вопрос, так как, к сожалению, я обижаю достаточно часто людей, ну, и в том числе и девушек, бывает не специально, но вот ввиду особенностей характера, то и заглаживать вину приходится часто, ну, действительно, для меня... Просить прощения, это, ну, приходится часто, вот, но мне теперь все чаще отвечают на мои прощения, что извинения без изменений – это манипуляция.
1: Правильно.
3: Ну,
1: колечко,
3: наверное. Сережка. Да, вот, поэтому приходится, конечно, ну, там, банальное пригласить в ресторан, там, как-то немножко что-то где-то... комплимент, стараюсь не делать дорогих
1: Дмитрий,
3: подарков.
1: Дмитрий, а скажите, а вас в детстве занудой не обзывали?
3: Вы знаете, нет, не обзывали, но...
1: Я просто самое безобидное, потому что, ну, правда, по жизни, вот я не знаю, какая-то по счету девушка у вас уже?
3: Ну, вы слушайте, уже второй, я не считал, второй, или второй третий... десяток точно.
0: А-а-а. Максим, не переживай.
1: Второй или третий год нам звоните, мы только за 3 года, вы уже поменяли 3 девушки. Я что-то как-то начинаю волноваться за вас.
0: Не расстраивайся, не расстраивайся.
3: Ну, да, честно говоря, я понимаю, что со мной достаточно сложно найти общий язык, поэтому я не удивляюсь и действительно надеюсь, что наши мужчины, в том числе и себя буду начинать, будут дарить не только девушкам, но и своим там родственникам, друзьям, потому что, ну, я не люблю получать подарки, потому что я считаю, что это меня обязывает тоже на ответные ходы, а так как...
0: Ну, сейчас я скажу.
1: Спасибо, Дима,
0: мне кажется, очень классно делать подарки без повода.
1: Помочь. Да, почему?
0: Без повода. Вот мне нравится, когда ты просто вот...
1: Да, ты раньше делала.
0: Ты хочешь человека порадовать, и ты это делаешь не для того, чтобы он тебе что-то подарил, а просто тебе нравится делать подарок, тебе нравится делать приятное, не задабривать, не задаривать, не ставить человека в неудобное положение, а чем-то его радовать. Это может быть все, что угодно.
1: И неважно, после ссоры или нет, если обращаюсь.
0: После ссоры это не очень, теме, это да, не очень. Вот это как бы не очень. Просто... А когда просто для того, чтобы человеку было приятно.
1: Я помню...
2: Скажут, лавбомбингом занимаешься. Mm-hmm. Токсично, абьюзивно.
1: Еще раз, лавбомбингом. Бомбить любовью.
2: Да.
1: Это, знаешь, Герман, у меня раньше было тоже такое желание. Я очень любил что-то увижу. Ну, такой, знаешь, немножечко с юмором, немножечко что-то смешное, такое недорогое, не обязывающее чему-то там в ответ. И я покупал это там и Марине приносил, и в очередной раз я дарю ей какую-то там ложку-вилку для арбуза.
0: До сих пор у меня лежит в старом ящике.
1: И она говорит, о боже мой, еще один трупик на кладбище максовских подарков.
0: Я не так сказала, я сказала, кладбище ненужных подарков.
1: А кладбище ненужных подарков. Меня это так поразило, меня как холодной водой
0: обдали.
1: Ой, да
0: конечно.
1: Как душа.
2: Все, да, пелена с глаз спала.
1: Как
2: клизму
1: сделали.
0: Ну, футболку я твою ношу леопардовую. Что ты начинаешь-то?
1: Раз в год.
0: Да ты видел, сколько у меня одежды, Максим?
1: Надела. Да это хотя бы не черная.
0: Где у меня черная футболка? У меня
1: одна черная. Да у тебя все черное.
0: В смысле? Что ж такое-то?
1: Начиная от души.
0: Души, да?
1: Нет. Так запомнила.
0: Я корни крашу в субботу спокойно.
1: А, да? Закопаю твое кладбище.
0: Нет, я в смысле посветлее буду, чем сейчас.
1: Да я понял. Еще светлее? Ой, это хорошо. Это освежит. Алло.
4: Добрый день, Марина, добрый день, Максим, добрый день, Герман, спасибо за эфир.
2: Здравствуйте.
1: Вы только что звонили, нет?
4: Нет. Да, я раз в третий звоню. Что хотел сказать по поводу подарков, когда, ну, там, ссоришь, что-то вообще полное, я считаю, ересь. Да, можно подарить, а это когда уже в начале отношений вот это вот, какие-то подарки, какие-то... Вообще я не понимаю, зачем жить человеком, с которым ты постоянно ругаешься и миришься. Наверное, это все-таки не надо с ним жить.
1: Но, знаете, очень странно, когда ты живешь с человеком, с которым просто ровные и какие-то пресные отношения.
0: Это называется стабильность.
1: Это не стабильность, это приснятина полнейшая. Это вообще никому не интересно, и вам становится скучно, и через год вы начинаете засматриваться на других. Ну вот что с ее, что с вашей стороны.
4: 20 лет будет у меня в сентябре баку.
1: И что вы ни разу не поругались?
4: Ни разу я не купил ни цветка после того, когда реально накосячил. Когда пару дней дома не ночевал.
1: И, понятно.
4: Понимаете,
1: как она вас еще терпит?
4: Если нету тыла, если нету тыла, то незачем жить, если вы...
1: Да при чем здесь? Вы понимаете, тыл это не говорит о том, что душа в душу, ни разу не поругались, дураком не обозвала, еще что-то не выяснили отношения, совершенно не говорит об этом. Вот я в выходные было 70 лет Елене Сафоновой, и показали... показали «Зимняя вишня» фильм показали, а я его последний раз видел лет 20 назад. И там шикарная роль у Ларисы Удовиченко. Там она так сама называет, хахаль, бьет, ругает, она с синяком ходит, но при этом она говорит, мужика себе найди сначала, а потом мною командуй. А своей подруге говорит, той же Сафоновой. Вы понимаете, не бывает так, чтобы все было ровно и гладко. Вот там...
4: Я не про это говорю.
1: Но.
4: Я говорю, что не нужно вот это вот отношение, когда замаливание грехов ведет к тому, что вам будут придумывать грехи, чтобы их замаливали снова и снова.
1: А, вот вы о чем. Что будут ругаться искусственно специально.
4: Ну, естественно.
0: Тянет устроить скандал
1: из этой мудро. Серии. Mm-hmm. Как вас зовут?
4: Рушан, не узнаете?
1: А, Рушан, это вы, извините. Голос не узнаете? Как-то, да, узнали вашим, да, образе. Рушан, запишу вас в раздел «Наш мудрецов», ладно?
4: Как скажете.
0: Раздел мудрецов пополнился.
1: Спасибо. Да, спасибо. База мудрецов пополнилась.
0: Ольга нам пишет, какие вы веселые, задорные, крутые. Не могу не согласиться.
1: Стараемся. Макс, семейные ценности лучше всего объясняют не словами, а собственной семьей. Эдуард, это совершенно тоже не показатель. Вы знаете, можно быть...
0: Можно, да, жить семьей, да, и быть совершенно чужими людьми.
1: Вот именно.
0: Постоянно ругаться.
1: Или быть до 50 лет замужем или в браке, но при этом быть, сиди, я сама открою, и не понимать, как вести себя с женой, как решить конфликтную ситуацию или как накормить своих детей. Вы знаете, Эдуард, это
2: я всё... думаю, Эдуард не это имел в виду. Я думаю, что...
1: Ну, объясни нам, старым пердунам.
2: Эдуард имел в виду, что все вот эти семейные ценности, про них надо не говорить, а демонстрировать примером.
1: Ой, боже мой, вот тоже, вот знаешь, вот эта вот фраза, ну, ты меня любишь, я тебе уже 15 раз сказал, все-таки важнее не слова, а действия. Да, Господи, все важно, Марин. Ну, согласись, все важно. И все слова, важно. И действия, все вкупе. А но просто говорить о том, что слова твои не нужны, ты говоришь впустую, лучше покажи. Да нет, сегодня, сейчас, сию секунду мне нужно слово услышать. После, там, завтра мне нужно
0: если
1: дело понять.
0: Если
1: человек
0: на одной волне, ты понимаешь, что ему сейчас нужно сказать, глупость, услышать, действовать как-то. Что в смысле глупость?
1: Совершенно интереснее, когда ты живешь и... Сегодня ты на волне, а завтра, бац, просыпаешься. Как сегодня я тебе написал с утра? Странный день, согласись. Mm-hmm. Мы с тобой там обсуждали кое-какие дела. Я говорю, и ты просыпаешься и понимаешь, что как странно себя ведет сегодня моя там, жена-подруга. Я не узнаю ее. Вот в чем прикол. Вот в
2: я
1: чем.
2: Понял.
0: Ну, ты спокойно разобрался.
2: Любитель эмоциональных качей.
1: Конечно, вот остальные всё, нет.
0: Что люби я меня, понял. Люби.
1: Да.
0: Жарким огнем.
1: Знаешь, это как песня у Долиной была. Боже после мой. Того, как вот эта вся история с квартирами случилась, все начали копать, какая она плохая, сякая. А была шикарная у нее песня.
0: Одна.
2: Я понял,
1: ты меня не ревнуешь, мой милый, а без ревности нету любви. Накричи на меня, изнасилуй, просто дура меня назови.
0: Кошмар,
1: вот что
0: просто
1: надо.
0: К психологам.
1: Когда, ради бога, но зато надо какую-то эмоцию. Надо, чтобы, не знаю, электрошокер какой-то пробежал. Ну, хотя бы раз в полгода.
0: Ну, слушайте, она пришла, ну, 7 часов вечера, станция метро Выхино. Достаточно.
2: Это вот из тех, да, кто со своим партнером расстанется, если он будет слишком хорошим.
0: Да, да, да, мне скучно с ним. Не хочется, чтобы
2: вот
0: был постоянный вот накал.
2: Я
0: да,
2: понял.
0: Да, да. Ну, это я не буду сейчас тоже вдаваться позиция. В психологию, да, но если бы сейчас здесь была наша психолог Елена Соловьева, она бы.
1: Она будет сейчас. А, будет сегодня Елена, сегодня будет другая.
0: Юлия Куликова-Цай. Да, и мы как раз будем говорить про токсичные отношения, да, и про нормальные отношения. Чем они отличаются? Это в 13 часов будет.
1: Алексей Чудин пишет: мои родители прожили душа в душу 35 лет, носили друг друга на руках, клянусь. Вы знаете, Алексей Чудин, мои родители прожили 52
2: у
1: года.
2: У вас мама сильная.
1: 50. Да, мама сильная. 52. Два года прожили, можно так сказать, душа в душу, но просто история в том, что мама – это я, эмоционально просто взрыв, это петарда, это, не знаю, салют, огонь. И папа – обычный, простой, военный, тихий, спокойный человек. Бежим, выбегаем из дома, садимся в машину, папа заводит машину, она не заводится, папа заводит, не заводится, мама говорит: Геда, поехали, потом заведешь, понимаешь, вот в этом вся мама,
0: да.
1: Понимаете?
0: Ты в мать.
1: Я в мать, совершенно. Угу. Антон удивляется, изнасилуй жену, это метафора, Антон, понимаете? Вы, если не понимаете, прочитайте, откройте.
0: Я не советую вам читать
1: Яндекс,
0: и
1: что такое
0: эту
1: вот
0: песню.
1: Это слово?
0: Как-то...
1: Да нормальная песня, господи, что вы к ней пристали? Обычная и так далее.
0: Ну не то чтобы обычная.
1: Слушайте, вот Игорь Владимирович, прочитайте.
0: Я представляю, как сегодня... в нормальном состоянии ты просто слушаешь эту песню и думаешь, да, окей, вот она меня вдохновляет на какие-то свершения.
1: Да, этой песне, во-первых, 30 с хвастиком лет.
0: Я ее не слышала. Хвастик.
2: Сегодня день рождения у моей старшей дочери Валерии. Она у меня красавица и умница. О, поздравьте ее, пожалуйста. Ей исполнилось 33.
0: Валерия, с днем рождения.
1: Игорь Владимирович пишет. Поздравляем, Игорь Владимирович.
0: И вас это такой дочерью прекрасной.
1: Да. Так, 7373948, телефон прямого эфира, код 495. Добрый день.
5: Да, здравствуйте, это снова Владимир.
1: Слушайте, Владимир, давайте дадим другим слово, хорошо? Mm-hmm. Простите, ради бога, мы вас очень любим, обнимаем, но как-то это, хочется что-то...
2: Лимит.
1: Да.
0: Кстати, про отношения. Гражданам России разрешили, точнее, не разрешили, они вообще имеют право оформить отпуск за свой счет продолжительностью до 5 календарных дней для подготовки к свадьбе. Работодатель не может отказать в предоставлении такого отпуска. Об этом заявил Минтруд Российской Федерации.
2: За 5 дней до свадьбы?
0: Да.
1: Нет.
0: Да.
1: А, за 5 дней до свадьбы? Я просто
0: вообще,
1: не
0: найду насколько
1: эту
0: я знаю,
1: новость.
0: Там 3 дня еще можно взять.
1: Ну да, там есть отпуск. Какая-то квота, да.
0: Квота, да.
1: Ой, кстати, тут еще интересно, видели, не знаю, этот ролик. Там, значит, парень с девушкой спросили у чат GPT, нужна ли виза в Македонию. Вот, значит, чат им сказал, что делать визу не надо. Вот, в итоге они приехали в аэропорт, как два умных человека. А им сказали, до свидания, надо делать. Они стали таможеннику говорить, ну, нам GPT сказал, не надо. А им говорят, да надо, девушка, я вам говорю, я вас посажу в самолет, но вы не въедете в страну.
2: Не пустят
1: не
2: вас.
1: Не пустят,
2: да,
1: вас. А GPT сказал, не надо. И вот это они до упаду там доказывали, ну, смешно было.
0: Кстати,
1: конечно,
0: вот про молодежь. 28% российских блогеров – это дети и подростки. Угу. Средний возраст, начало, так скажем, карьеры – это 10 лет, но известны случаи, когда родители начинают раскручивать ребенка с 3, отмечают эксперты Академии. Они, вот эти эксперты, предлагают внести поправки в закон об информации для защиты прав детей-блогеров.
1: Это правильное действие, потому что сейчас все... Я ездил, там дети по 4 года. Кем хочешь быть? Блогером. Я говорю, боже мой, в 90-х говорили киллером, потом говорили еще кем-то.
0: Ушли, да?
2: Ну,
0: да.
2: Нет, в целом, по-моему, огромный прогресс.
1: Конечно,
2: от киллера до блогера. Вообще целая цивилизация.
0: Семимильными шагами движемся.
1: Я спрашиваю, Кирюш, а кто такой блогер? Ну, блогер, он так много денег зарабатывает, он там ездит, снимает себя, хорошо выглядит. 4 года ребенку. Я говорю, хорошо, но для этого надо учиться, наверное. Нет, телефон и все. Я говорю, ну как это телефон? Я говорю, у меня есть коллега, которая уже не 4 давно года, а там почти 5 раз по 4, да? Я говорю, и она учится блогингу, она учится свои годы для того, чтобы как-то правильно вести свой блог. А ты хочешь в 4 года? Да, это, но при этом это...
0: Есть разные форматы,
1: мама,
0: просто.
1: Мама ведет блог этого Кирюши, и у нее там что-то около 4, что ли, или 5 тысяч подписчиков.
0: Но это можно зарабатывать.
1: Да, а там всякая дребедень, как колготки правильно надевать быстро. Я говорю, господи, еще колготки кто-то носит.
2: Важно понимать, детские, наверное, детям тоже своим объяснять, что блогеры, которые зарабатывают прям большие деньги, это статистическая ошибка, а не правило. Да, это как футболисты, которые зарабатывают бешеные деньги. Это кажется, что все футболисты зарабатывают какие-то огромные контракты.
1: И все блогеры.
2: На самом деле игрок, который зарабатывает там условно больше миллиона в месяц, это единицы.
1: Очень много блогеров зарабатывают на том, что им дается, как это, Марина, называется?
0: Бартер,
1: да. Поездочка куда-нибудь,
0: косметика,
1: одежда, да, поход в ресторан. Вот. И причем на этом сейчас не гнушатся даже известные люди. Вот я недавно одну известную телерадиоведущую спрашиваю, куда? Она такая, ой, мне тут подарили за... Я рассказала про их магазин, мне подарили на 15 тысяч рублей сертификат. Поехала покупать. Говорю, господи. Ну что ты на 15 тысяч рублей сейчас купишь? Колготки себе?
2: Да на халяву.
0: Максим, не гневи Бога.
1: Да не гневлю. Да. Ладно, быстро, 30 секунд осталось. Зюганова расстроила его чек ЖКХ на 30 тысяч. Он, знаете, что сказал?
0: Стал ближе к народу, да?
1: Каждая вторая вранье, жулье, это про управляющие компании. Людей поставили в зависимость от неквалифицированных, неграмотных, бессовестных работников. И концов не найдешь, из-за чего снова подняли квартплату. Из-за чего все больше дерут за подъезд, за клумбу, за машину, которую никогда не удобряли, заявил Зюганов. Я на его машину удобряю.
0: Новости на «Говорит Москва».
6: Внимание, внимание, «Говорит Москва». 94,8.
7: Полдень в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Татнефть ввела ограничения на отпуск топлива на всех АЗС в России. Кроме лимита на продажу бензина и дизельного топлива, действуют ограничения по оплате, принимаются только наличные, сообщил оператор. Так, в Челябинске компания уведомляет водителей на АЗС о том, что по техническим причинам максимальный отпуск бензина для легковых автомобилей не превышает 30 литров, пишет Интерфакс. Продажа дизельного топлива ограничена 6-10 литрами для легковых автомобилей и 300 для грузовых машин. Группировка «Север» уничтожила больше 20 пунктов управления беспилотниками ВСУ. Они использовались для атак на приграничные районы Белгородской области. Об этом РИА Новости сообщил командир с позывным «СВАТ». По его словам, в операции были задействованы расчеты FPV-дронов и беспилотников «Молния-2» 71-й гвардейской мотострелковой дивизии 14-го армейского корпуса. После получения координат точек запуска БПЛА принималось решение о применении соответствующих средств поражения. Великобритания расширила санкции против российских банков и компаний. В стоп-лист включены 43 новые позиции, сообщило британское правительство. Под ограничения в том числе попали Яндекс.Банк и Еврофинанс Моснарбанк. Кроме того, меры введены в отношении ряда иностранных компаний, которые, по версии Лондона, связаны с поставками продукции и оборудования, имеющими значение для российского военно-промышленного комплекса. В заявлении британских властей говорится, что рестрикции также затронули поставщиков из Китая, Таиланда и Турции. Ограничения введены и против одной компании из Нигерии, которую в Соединенном Королевстве считают причастной к обходу ранее введенных санкций. Британия стала первой среди стран группы семи, которая вводит рестрикции против ряда судов СПГ, недавно приобретенных Россией для обслуживания проекта «Арктик» СПГ-2, ранее также подпадавшего под санкции. В Приморье задержан 12-летний подросток по делу об убийстве сверстницы. Установлено, что школьник был с ней знаком. Семья задержанного характеризуется как обычная. Тело 12-летней девочки было обнаружено на чердаке жилого дома в поселке Врангель, сообщили в региональном следственном управлении СКР. Рассматривается вопрос о назначении судебной психолого-психиатрической экспертизы для определения состояния подростка и его способности осознавать характер своих действий. Возбуждены уголовные дела по статьям об убийстве и халатности. Официальный курс юаня от Центробанка на сегодня 10 рублей 70 копеек, доллара 72 рубля 45 копеек, евро 83 рубля 80 копеек. И о погоде сейчас в российской столице. Температура воздуха плюс 15, ощущается как плюс 13. Облачно, с прояснениями, возможен дождь с грозой. Евгений Егошин, «Говорит Москва».
6: Внимание! «Говорит Москва».
8: 94,8. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
9: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
8: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
10: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Дело

0: Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
2: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
0: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: 12:06 в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Макс Челноков. И сегодня наш народный адвокат Лилия Петрик. Лиль, здравствуйте.
4: Добрый день, дорогие друзья.
3: Лиль, ну я не буду спрашивать, о чем мы будем говорить.
4: Тема... Но сегодня главная тема у всех, мне кажется, не только адвокатов, а у всего населения. Президент подписал указ о выборах. 20
3: сентября
4: стартует.
3: Это, конечно, прекрасная тема, но мы в народном адвокате, что мы там можем это обсудить-то?
4: Ну, знаешь, это одна из важных новостей, потому что начинается предвыборная кампания, и депутаты будут много обещать и, может быть, даже делать. Поэтому, почему это важно? Потому что вы можете, дорогие наши радиослушатели, обращаться сейчас не только к... адвокатам, но и тем, кто баллотируется и планирует избираться, и они на самом деле не только говорят, а многие еще и делают. Посмотрите в своих субъектах, в своих регионах, кто от вас избирается, и не стесняйтесь задавать вопросы.
3: Это мнение Лилии Петрик в программе «Народный адвокат». Да. Но я хочу вот о чем спросить. Очень интересная история произошла. С точки зрения юриспруденции, вот, может быть, объясните. Почти на 1 000 000 рублей оштрафовали женщину, которая прилетела в Москву с сумкой «Эрмес Биркин». Значит, пассажирка привезла из Турции аксессуар стоимостью 3 миллиона рублей в фирменной упаковке, но не задекларировала его. Угу. Сумку конфисковали на таможне. Теперь женщине предстоит выплатить штраф в размере 861 тысячу рублей.
4: Угу.
3: Половина из нас не знают, покупая дорогие вещи за рубежом, что нужно декларировать, что нет. Угу. А с точки зрения закона, вот почему ее конфисковали? Она же свои деньги заплатила. Ну хорошо, ну штраф бы дали заплатить ей.
4: У нас есть законодательство, которое нам четко говорит, что если и когда мы возим вещи, которые превышают определенную стоимость, мы ее обязаны декларировать. Вот 861 тысяча, очевидно, это 3 миллиона, ну, приблизительно мы посчитаем, да, минус 700 тысяч, которые мы можем ввозить, не декларируя, остается 2 300.
3: А мы только 700 можем ввозить,
4: 10 тысяч долларов, поэтому это приблизительно плавающая ситуация, товар стоимостью, да, остается 2 300, и вот из этих 2 300 30% мы должны внести налог в казну. Соответственно, 860 тысяч, вот где-то как раз... Это как раз эта сумма и получается.
3: Есть,
4: да, вот потому что мы точный курс на дату прилета не знаем, не можем посчитать, а 860 умножить на 3, вот тебе 2 400 и получается. Это еще, подожди, доскажу, это еще хорошо, если она отделается только штрафом, потому что если это будет... У меня были такие дела в практике, их на таможне очень быстро... наши таможенные службы, они великолепные психологи, они сразу видят, у кого, возможно, ввоз незадекларированных товаров, которые подлежат декларированию. За это предусмотрена уголовная ответственность за недекларирование. То и когда человек отделается еще штрафом, это очень хорошо. А на самом деле с этим нужно быть очень внимательными. И когда мы выезжаем из Российской Федерации, есть зеленые и красные коридоры. Если на нас там дорогие часы свыше там 10 тысяч долларов.
3: У меня была история с часами.
4: Да, их нужно.

0: задекларировать, что вы вывозите их, потому что, когда вы приедете с ними, вы потом очень долго будете доказывать, что эти часы лично ваши, и подтверждать это в суде. Еще один прецедент был не так давно в Петербурге, насколько я помню, коллеги рассказывали. Молодого человека также попробовали привлечь к ответственности, у него был Rolex, но Rolex был китайский. Мы не рекламируем, просто дорогие часы в контексте. И несколько экспертиз понадобилось, чтобы доказать, что это китайский Rolex, а не настоящий. Но теперь они, понятно, стоят не $100, а часы с историей, да, как это принято.
1: У меня была такая же история. Я на свой день рождения улетел в Великобританию, в Лондон, и с друзьями там отметил день рождения. И на день рождения мои друзья подарили мне часы. Известной марки, не Rolex, а... боже мой, я забыл, неважно.
0: Дорогие часы.
1: Дорогие часы, там, упаковки фирменные, там специальный сертификат, мешочек вот такой льняной для того, чтобы там они... со специальной защитной пленочкой на стекле, ну и так далее, и тому подобное. Все там очень красиво, ремешочек такой, пахнет кожей, прям все. Подарили, я их надел и как дурак поехал в Москву. Вот, ну и на таможне меня остановили, и посмотрели, сказали, вы где? Я говорю, подарок, снимайте, я снял. Ну, короче, потом в итоге выяснилось, что мои друзья, конечно, купили это вот за $100 как раз. Эти часы, они оказались не настоящими, эта марка была не настоящая, но они до сих пор у меня есть, они до сих пор лежат, вот, и тоже часы с историей.
0: Но обратите внимание...
1: Кассио, конечно, Хишеду, Кассио.
0: Да, Кассио и обычные стоит $100. Ну, как мне кажется, я не сильно разбираюсь. Обратите внимание на то, что сотрудники таможенной службы великолепные психологи. Они точно знают, точечно в толпе идет тысячи человек, кого можно взять, у кого точно найдется, что задекларировать или не задекларировать, там, единичные случаи. И когда человек даже идет там с ручной кладью, по нему, по повадкам, по взгляду, по манерам, да, можно очень неплохо считать.
1: Прочитать.
0: Да.
1: Так,
0: поэтому все законно.
1: Да, незнание законов не освобождает от ответственности. Вот поэтому к вам и обращаемся, уважаемые радиослушатели. Если кто-то, выезжая за рубеж, да не важно, за рубеж, даже в те же страны СНГ, откуда-то
0: летите.
1: Но
0: это и есть за рубеж.
1: Ну да, в какие-то страны, и привозите оттуда дорогостоящие, даже, может быть, подделки, извините, или как это сейчас называют, реплики, вот, то имейте в виду.
0: Копии, реплики, как угодно,
1: да. Декларация. 7373948, прямой эфир. Здравствуйте.
2: Добрый день, уважаемая Лидия.
1: Лилия.
2: Простите, Лилия, да. Знаете, у меня вот такой вопрос. У нас небольшое было ЧП еще зимой. Упала льдышка на автомобиль. Соответственно, у нас ОСАГО. Так, мы зафиксировали повреждение, ну, сфотографировали, написали в полицию о том, что факт произошел, потому что нам посоветовали, в полицию надо обращаться, мало ли там что. И полиция отказала в возбуждении за отсутствием состава. Обратились, естественно, в управляющую компанию, и причем... Самое, что интересно, это префектура, это в здании, в этом же здании префектура, и вот такая вот ситуация. Мы обратились туда вот с подтверждением, там в полиции справку приложили об отсутствии состава, и нам отказали. Какой есть перспектива выигрыша с учетом того, что уже прошло время, мы уже все отремонтировали, плюс еще экспертизу нужно будет, насколько это дорого все и так далее.
1: Лиль, ваша тема?
0: Тема наша, когда есть отказ в возбуждении уголовного дела, мы вправе обратиться в суд, если мы понимаем, кто был виновником происшествия. Соответственно, очевидно, это управляющая компания, которая не своевременно проводила необходимые работы, сезонные работы. Это первое. Второе, почему-то не было озвучено почему не получили страховку? Как правило, автомобили застрахованы. Либо это был не страховой случай, соответственно, если это не была КАСКО, и это не страховой случай, да, мы обращаемся в общем порядке в суд. В суде, да, да, и что, что машина была отремонтирована, вы все эти издержки можете включить в исковое заявление и требовать возмещения, в том числе возмещения на затраты оплаты экспертиз необходимых, если они будут еще дополнительные или уже у вас есть, соответственно, в том числе оплата государственной пошлины и в том числе оплата консультантов, юристов, либо адвокатов, которые будут в этом деле помогать. Какая перспектива? Повторюсь, никто не знает, даже судья не знает до того момента, пока стороны не выскажут свое мнение. Одна не подаст иск, вторая не принесет свои возражения, либо не выскажет их в устной форме. Соответственно, перспектива по таким делам есть. Я не знаю, приходит ли автоадвокат Сергей Радьков, еще одна говорит.
1: Да, да, приходит.
0: Да, и один из лучших специалистов в России по автоделам, это вот наш коллега Сергей Радько, и он здесь бывает в программе, вы можете с ним проконсультироваться еще как в личной беседе, очевидно, но так и если, позвонив, да, на «Говорит Москва».
1: Если не на этой неделе, то через на следующий точно он придет.
0: По срокам не пропустите, да, у да. вас вопрос был по срокам, не пропустите срок исковой давности, общий срок исковой давности 3 года.
1: Лили, очень большое сообщение пришло нам в МАКС, значит, пишет Елена. История следующая. Умер папа. После смерти осталось 2 наследников, я и моя сестра. Значит, мама от наследства отказалась, все перешло нам. Наследство хорошее, 3 дома, несколько автомобилей, счета в банке, плюс в кредитных организациях размещены были, я не пойму, что это за слово, ну, наверное, акции, что ли?
0: Ну, возможно,
1: ну, какие-то, да. Какое-то слово что, написано что-то по-английски, было. Или опечатка, ну, наверное, акции. Через 1.5 года выяснилось, что у отца была 2-я семья, там 1 дочь, у которой также присутствует квартира, автомобиль и акции в этом же банке. После того, как мы познакомились с этой сестрой, та подала в суд на то, чтобы,
0: короче, получить долю получить в наследстве. Долю,
1: ту, которую она недополучила в нашей
0: да.
1: семье.
0: Да.
1: На чьей стороне правда, как нам быть, нанимать ли адвоката, или все-таки в суде можно отыграть эту всю историю назад, и 1.5 года после того, как было оглашено завещание, не просрочены ли уже сроки?
0: Первое, у нас...
1: Вообще хорошие все.
0: Очень часто бывает, когда мужчины живут на 2 семьи, а второй семье, и о детях от другой женщины, ну, на 2 семьи условно многоженство у нас запрещено, узнают уже по факту смерти и спустя какое-то время. Действительно, суд может восстановить пропущенный срок на вступление в наследство, если и когда будут допустимые и важные доказательства и уважительные причины пропуска этого срока, в том числе, когда ребенок не знал. Но незнание просто о смерти не говорит о том, что срок будет восстановлен обязательно. Должны быть еще какие-то другие обстоятельства, в том числе, почему не знал, общались, не общались, совокупность доказательств. Далее, как только суд восстановит этот срок, абсолютно точно нужно будет выделять долю в наследстве третьему ребенку, потому что у этого...
1: Так она же получила уже свое.
0: Подожди, то, что отец подарил ей и оформил...
1: Нет, это по наследству ей досталось.
0: Нет, они сказали, что наследство...
1: По завещанию,
0: Наследство разделили на 2. Спустя 1.5 года узнали о третьей дочери, на которой отец оформил квартиру и машину. То есть он оформил на нее в собственность. Это другое. Это как будто бы он ей подарил.
1: Вот смотри, написано, да. Третьей по наследству, по завещанию досталась квартира, автомобиль
0: по завещанию.
1: И акции в той же банке.
0: Если по завещанию, тогда что делить?
1: В том-то и дело.
0: Тогда что делить?
1: Этим двум досталось 3 дома, автомобили и счет с акциями.
0: если есть и когда есть завещание, здесь все просто.
1: По завещанию. Все,
0: здесь все
1: мама
0: просто.
1: Мама от наследства отказалась, хотя ей тоже было завещание.
0: Почему? То есть дочь решила, вот эта третья, оспорить завещание и в равных долях все разделить его.
1: Да. Вот, они, Елена добавляет, она собрала всю наследственную массу и требует разделить на три.
0: Ну, пусть требует. То есть здесь будет не восстановить что срок, она хочет.
1: Она хочет миллионов больше, чем то, что получила она.
0: Здесь она не восстановить срок хочет, она у нее будет признание завещания недействительным.
1: Но это очень дорого и долго.
0: Это дорого-долго, и это... Та категория
1: дел,
0: при которых практически самое сложное – договор дарения отменить и завещание. Да? Соответственно, в данном случае с адвокатом, да, нужно советоваться, нужно смотреть, какой иск она предъявит. Пусть предъявляет, не торопитесь, смотрите, наблюдайте. Как только получите иск, тогда с этим иском можно уже идти к юристам или адвокатам. Дело серьезное. Дело может быть объемное, сами не справитесь. В такой категории дел, извините, да, даже я полагаю, что все грамотные, умные, с хорошим образованием, если такое наследство есть. Но в данной категории дел без консультации совета профессиональных юристов вам не обойтись.
1: Сергей пишет, здравствуйте. Может ли банк через суд истребовать от должника в процессе наследования... Господи, им трехкомнатной квартиры по завещанию, размен на однокомнатную квартиру и частичное погашение задолженности перед банком. Ты поняла?
0: Можно ли...
1: Насколько я понял, истребовать от должника в процессе наследования... А, у него он наследует трехкомнатную квартиру. Да. А банк... может ли банк забрать трехкомнатную в обмен на однокомнатную и остальную часть, это задолженность перед банком погасить? Дальше. Наследник предпенсионного возраста, 50 лет, живет один, сильно закредитован и является должником уже более 10 лет. Есть взрослый ребенок, который живет в другом городе, своей семьей, с родителем не общается. Может, имеет смысл отказаться от завещания и наследовать на общих основаниях, чтобы часть наследства ушла на не банком, а разделилась между родственниками? Короче, у него наследство трехкомнатная квартира, но у него огромное количество долгов, вот, которые уже 10 лет.
0: В наследственной массе есть квартира и долги.
1: Долги это его уже, а банк хочет забрать трехкомнатную квартиру.
0: Это...
1: Не, да, банк хочет через суд истребовать от должника.
0: Есть очень... эта коллизия в праве, она так и осталась, она так и висит. Порой, когда наследство открывается, люди даже получают свидетельство о праве на наследство, но не регистрируют его. И фактически человек вступил, но не дозавершил принятие. И когда и если у него есть некие долговые обязательства, банкротные дела, чтобы это имущество, которое появилось вновь, не было выставлено на реализацию у должника, у того, кто должен был принять наследство.
1: Да.
0: Они его просто недооформляют.
1: Наследника.
0: Они его просто недооформляют. То есть у нотариуса своевременно, да, они могут вступить в наследство, получить свидетельство, но недооформить. Такое было. Но сейчас это оформляется через нотариуса в том числе. Считать нужно, что может, на что может быть... взыскание, да на все ваше имущество, отказаться от наследства, от завещания, вот эта формулировка меня немного смущает, отказаться от завещания такого не бывает. Если есть воля наследодателя, выраженная в завещании, то именно так будет разделено это наследство.
1: Подожди, не а как по-другому. Нельзя от завещания отказаться? Ну вот, предположим, я тебе завещаю дом, а ты не хочешь его, потому что я содержаю
0: дом. Я про другое говорю. Это я бы не хотела принять. А он говорит отказаться от завещания и разделить его по закону. Вот в начале фразы было.
1: Я тебе завещаю, ты говоришь, я не хочу одна, а я хочу там, чтобы еще Женя получил часть.
0: Ну хоти, а есть завещание, есть воля наследодателя. Или так не хочешь, отказывайся от наследства.
1: А, это получается, ты предлагаешь переписать вообще наследство, ну, а этого не может быть.
0: Да, а это твоя воля, ты завещаешь именно вот эту часть, именно эту квартиру.
1: А ты если не... ты отказываешься, а вот остальные родственники, если
0: принимают
1: на общих основаниях?
0: Принимают, ну, как, если но они не указаны в завещании, то тогда да. Потому что получается, что он отказывается от наследства. Кстати, вот это... Нотка без обиды. Мошенничество у человека прослеживается, потому что додуматься до такого вопроса, даже продумать такую схему, это должны быть очень хорошие мозги. Лень. Поэтому я думаю, что вы точно разберетесь со своими кредитами.
1: Знаешь, когда звонят и спрашивают в эфире, в прямом эфире, ага, на всю страну, на весь мир практически, так, потому что не только в России слушают.
0: Хранятся говорят, записи, да, везде.
1: Максим, адвокат, пожалуйста, подскажите, у меня два сына. Один сам я люблю, он со мной постоянно, мне помогает, а второго я видела лет 10 назад, и вообще он плохой, сякой и рассякой. Как, что сделать, чтобы ему не досталось наследство? Вот как быть? Два равноценных ребенка, а у одной матери. Да. Ну что я ей скажу, возьмите там, отравайните его, или еще тьфу-тьфу-тьфу. Я шучу, конечно, нельзя это говорить. Ну как вот, как после, что, и после этого я уже не удивляюсь.
0: Ничему.
1: Конечно. А ты говоришь, мошенник, да это еще лайт,
0: но, это лайт вариант. Но я, наоборот, восхищаюсь мозгами человека, который подумал, что, может быть, вот так вот можно. То есть у человека мозги ого-го, как работают.
1: Голь на выдумку хитро. Как ну, говорится.
0: Тоже да.
1: Добрый день, как вас зовут? Радио выключите, пожалуйста. Да, говорите.
3: Я хотел, Бориса Муртазали, Москва. Хотел, я не знаю, эту тему вписываюсь или нет. У меня тут племянник жил с дамой, без гражданский брак.
1: В сожительстве.
3: Попал в больницу с инсультом. С карты сняла дама все деньги, чтобы лично, как кем с прокуратурой, кем это просто.
1: Так, слушайте, очень плохо слышно. Еще раз, племянник попал в больницу. Дама с его карты сняла деньги.
3: Да, с его карты сняла деньги.
1: Деньги
3: и уехала
1: какие? Деньги откуда? Источник денег.
3: С его карты, она знала его номер телефона.
1: Нет, мы поняли. Короче, Лиль, она не замужем, они не женаты, сожители.
3: Не женаты.
0: От вас заявление маловероятно, что примут. Ну, его примут, зарегистрируют, но точно откажут, потому что пока не будет установлен опекун над этим племянником, который с инсультом. И если он вообще будет установлен, то только тот человек может обращаться, соответственно, могут все, окей, могут все обращаться, но нужен будет тот, кто имеет законные основания, ну, в том числе опекун, если он будет признан недееспособным, этот ваш племянник.
1: А ваш племянник жив?
0: Конечно, жив.
3: Живой пока, но вся сторона, правая сторона у него или левая, вся...
1: Но он соображает, он говорить может?
3: Нет, не может, плохо очень. Совсем так, чуть-чуть стал соображать, подними ногу, поднимает только
1: а
3: так.
1: А куда уехала?
0: Никуда она уехала, неважно.
1: Нет,
0: они
1: если
0: хотят
1: на Украину, то уж точно не добьешься ничего.
3: Нет, не Украины.
0: Привлечь?
3: Нет, она здесь в Москве, никуда не уехала, только с квартиры, где они жили, съехала.
0: Здесь вопрос о привлечении. Вот мы же не знаем... через сколько ваш племянник поправится, и когда он поправится, захочет ли он в отношении ее подавать какое-то заявление. Вполне возможно, вы не знаете их отношений. Я повторюсь, если у него будет назначен опекун, и ваш племянник будет признан ограниченно дееспособным или недееспособным по состоянию здоровья, то тогда заинтересованное лицо в его интересах может подать такое заявление. Инсульт – это не смертный приговор, и не всех сразу признают недееспособными или ограниченно дееспособными. Человек может восстановиться через какое-то время. По делам таким большой срок давности. Соответственно, а если еще и сумма была серьезная, то это можно будет сделать и потом.
1: А сколько денег?
3: 500 тысяч, карта была, как мне объясняет брат мой, 500 тысяч у него была на карте, и пользовались, вроде как он говорит, они одной картой. Есть ли такое право, или дает ли такое право банк пользоваться одной картой двоим?
1: Да, дает.
0: Дает, вполне возможно,
1: племянник могут,
0: вполне
1: да.
0: возможно выпустил карту на счет другого человека да. с одного счета. Вы тоже не знаете
1: Понимаете,
0: об этом.
1: Понимаете, здесь дело в том, что ваш племянник... Ой, давайте так, спасибо большое за ваш вопрос, просто я время пропускаю, да. У нас сейчас новости, а после новостей мы порассуждаем да? на эту тему, на какие права имеет сожитель или сожительница. Хорошо?
0: Супер.
1: Поехали.
4: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
5: 12:30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. 6 человек пострадали в Подмосковье в результате ночной атаки беспилотников. В их числе 13-летняя девочка, сообщил глава региона Андрей Воробьев. У жительницы деревни Цыбино диагностирована колото-резанная рана бедра. Также, по данным губернатора, 4 мужчин получили ранения в электростали и в поселке Случайный. 2 из них госпитализировали. В Котельниках, в микрорайоне Парковый, ранен 57-летний мужчина. Всем оказывается медицинская помощь. Российские войска освободили город Новый Донбасс в ДНР. Населенный пункт перешел под контроль наших военных благодаря активным действиям группировки войск «Центр», сообщили в Минобороны. За сутки удары нанесены по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ. Также по пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 153 районах. Кроме того, в Константиновке вооруженные силы России ведут активные наступательные действия. Там от украинских боевиков освобождены 120 зданий. Татнефть ввела ограничения на отпуск топлива на всех АЗС в России. Кроме лимита на продажу бензина и дизельного топлива, действуют ограничения по оплате. Принимаются только наличные, сообщает оператор. Так, в Челябинске компания уведомляет водителей на АЗС о том, что по техническим причинам максимальный отпуск бензина для легковых автомобилей не превышает 30 литров, пишет Интерфакс. Продажа дизельного топлива ограничена 60 литрами для легковых автомобилей и 300 для грузовых машин. Желающих попасть из Эстонии в Россию... Желающим попасть из Эстонии в Россию пришлось ночевать на улице из-за новых правил на границе. Изменение режима работы погранпункта Нарва-1 коснулись сотен людей. Об этом сообщает издание Балт Ньюс. С понедельника переход на эстонско-российской границе начал работать по новому графику и закрывается в 19:00 вместо прежних 23 часов. Из-за сокращения времени работы пункта пропуска образовались большие очереди. Многие путешественники не успевают пройти пограничные процедуры и остаются ждать открытия перехода на улице. Люди выражают недовольство нововведениями, отмечая, что решение принято во время летних каникул и отпусков и выглядит как издевательство. О погоде. Сейчас в российской столице температура воздуха плюс 15, облачно с прояснениями, возможен дождь с грозой. Евгения Егошина, говорит Москва.
4: Говорит Москва. 94,8. Реклама. Наставники помогают сохранить традиции и передать профессиональные знания новым поколениям. Именно так формируется уважение к труду и ответственность за результат. Проект социальной рекламы реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
6: Дамы и господа, заводите свои моторы!
4: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
6: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
4: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Говорит Москва. .ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва. .ру. По вопросам размещения рекламы звоните 925-3317. Префикс 495. Право знать. Говорит Москва.
7: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
4: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
1: 12.35 в Москве. Наш эфир продолжается в студии Лиля Петрик. Лиль, здравствуйте.
0: Добрый день еще раз, дорогие наши друзья.
1: Ведущий программы Макс Челноков. Друзья, вы можете задавать свои вопросы. Все наши средства связи работают. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8. Здравствуйте. Алло.
8: Алло, здравствуйте.
1: Да.
8: Скажите, пожалуйста, вот у меня в Балашихе в частном секторе есть дом. Он в собственности находится, но мы там не прописаны. Находимся мы в этом доме в течение года от силы 2-3 месяца. Скажите, мы должны оплачивать вывоз мусора? За мусор платим по месту постоянной прописки в Москве.
1: Вам сколько лет?
8: 50.
1: А есть на ком дом записан? Короче, там есть история такая, что если вы пенсионер... Лиль, расскажи.
0: Ты расскажешь, я не знаю.
1: Я знаю, мы делали уже эту информацию. Если есть в доме пенсионер, у которого есть льгота, то вы имеете право оплачивать услуги, такие как вывоз мусора, горячая вода, а только с одного места. Например, с квартиры. Место, ну, имеется в виду, с одной недвижимости. С дома нет. Вы тогда не платите. Какая, смотря, услуга? У вас есть пенсионер? Но опять же, на ком дом оформлен?
8: Дом оформлен на мне. Я не пенсионер.
1: Но, значит, нет у вас такой услуги. Вы можете, обязаны платить.
8: Но я оплачиваю по месту своей постоянной прописки в Москве. У меня инвалидность третья группа. Но я работаю.
1: Смотрите, у вас вы покупаете, неважно, дом в Подмосковье, вы покупаете в Москве 2-3 квартиры. И все эти две, в одной вы прописаны, а в остальных нет, вы их сдаете. Но все равно в эти квартиры ваши, и вы обязаны за них платить общую сумму, которую, куда входит свет, газ, мусор, ремонт и так далее. То же самое с домом. Если вы не являетесь льготником. Единственное, если вы там не живете постоянно, в этом доме, вы можете в своей управляющей компании, которая принадлежит этот дом, там ТСЖ или как это...
0: Попросить перерасчет.
1: Да, попросить перерасчет, что вы будете платить только за то время, когда вы там.
8: У нас не ТСЖ, у нас поселок Лашиха. И та компания, которая занимается вывозом мусора, они перерасчет не делают.
1: Это незаконно.
0: Я не уверена.
8: Они мотивируют тем, что они не могут отследить миграцию населения.
1: Ну, при чем здесь они?
0: Есть за документы, это которыми вот это подтверждается. Когда мы просим сделать перерасчет управляющую компанию, например, очень часто, и мы это много раз озвучивали, когда жители Москвы уезжают на дачу на летний сезон с мая по сентябрь, они берут справки и просят сделать перерасчет, у кого не установлены счетчики в Москве, например, да, потому что они находятся там, и это подтверждается,
8: За мусор. За мусор какие еще?
1: Слушайте, то хорошо, Лилия начала издалека, да. Просто скажу, вы можете показать, взять показатели своих счетчиков в доме, свет, воду, что вы не пользуетесь, вас нету в этом доме, что никто не пользуется, и предоставить... Короче, здесь история следующая. Лилия вот сказала, что она не уверена в компании, которая вывозит мусор. Я сейчас вот доказывать ничего не буду. Вам нужно идти в компанию вот эту, которая управляет вашим поселком. И там это все решать. А, вот так вот сказать, мы не видим документов, мы не знаем, какая ситуация, да, пожалуйста, какая ситуация у этой компании, которая вывозит мусор. Потому что по закону они, Лиль, они не имеют права отказать.
0: Ты знаешь, из раза в раз понимаю, что наших в российских вузах нужно больше давать право социального обеспечения, потому что таких специалистов мало. А вопросов и граждан с такими ситуациями жизненными очень и очень много. И нам как раз нужно количество специалистов по коммунальным платежам, по ЖКХ и вообще социального права было бы лучше, если бы их было лучше. Тавтология сплошная, но суть мысли мою, я надеюсь, я донесла.
1: Смотри, тут была новость сегодня, что господину Зюганову, это лидер КПРФ, он получил квитанцию на 30 тысяч рублей. Я, правда, не знаю, какой у него там размер квартиры, но 30 тысяч, я думаю, не 28 квадратных метров. Где вот мне, у меня 33 квадратных метра, пришла квитанция на 11 тысяч рублей. Да. Я считаю, что это дороговато.
0: Это дорого.
1: Буду
0: это реально дорого, да.
1: И он накричал на ЖКУ, что они обалдели, что они наглые, поругался. И то он это пока только прокричал у себя где-то там в интервью, кому он давал. А, Ведомостям он давал. Интервью, значит, что совокупность дохода семьи не должна квартплата превышать 10% от совокупности
0: дохода семьи. В идеале и в программе коммунистической партии именно так, очевидно, и заявлено. Но у нас не всегда это соответствует пожеланиям мной глубоко уважаемого человека, о котором ты упомянул.
1: Господин Зюганов, да.
0: Да. При этом, да, действительно, все мы знаем, коммунальные платежи периодически поднимаются с учетом инфляции, с учетом геополитики и других экономических составляющих в стране. Такое есть, и с этим, безусловно, нужно разбираться. Да, ты прав, что это многовато за однокомнатную квартиру, но... Как есть сейчас? Что мы с этим можем сделать? Максимально установить счетчики по возможности.
1: Сейчас, мне кажется, уже у всех эти счетчики. Да, уже без них гораздо дороже жить,
0: чем... Сменить управляющую компанию как вариант. Да, это проводить общедомовые собрания, выбирать другую, смотреть, какие условия, как они работают. Это может быть сейчас более-менее единственный способ, потому что есть действительно дорогие дома, где есть большое лобби, да, в доме, где есть консьержи, где есть охрана, и, соответственно, там и будет стоимость в месяц 30 тысяч или 40 тысяч, да, это никто не исключает. Есть обычные дома, простые, где даже консьержа нет, и там, безусловно, не должна быть одинаковая стоимость месячной оплаты за коммунальные платежи, как и в элитных домах, либо домах хотя бы бизнес-класса.
1: Я просто хочу из опыта сказать, передать следующую информацию. Если ваш дом больше, чем 10 квартир, но таких домов большинство в Москве и вообще в России, то прийти к какому-то статус-кво по какому-то вопросу очень сложно. Мы устанавливали ворота во двор. Знаешь, там я в этом не принимал участие. Я сказал, вот сколько скажете, столько я сдам денег. Там переругались все, чуть ли не передрались. Уже прошло лет 10, как их установили, или 8 там пусть будет. До сих пор некоторые не ходят, не здороваются, вернее, ходят, не здороваются друг с другом из-за каких-то дурацких ворот. Да. Причем люди такие, не бывает никогда, в любой компании найдется тот, кто скажет, а я не хочу.
0: Или будет чем-то недоволен. Или будет говорить, а там-то лучше. Это как и в больших семьях, да.
1: Это правда. Добрый день, как вас зовут?
9: Анатолий меня зовут.
1: Говорите, Анатолий.
9: У меня два вопроса. Один это вот госуслуги. Там я поставил галочку о том, что не надо мне присылать бумажные копии. Так. И все штрафы с камер, там вот это МПП, приходят в госуслуги. Но в госуслуги приходит только, типа, вам пришел штраф без фотографий, без всего, без самого постановления. И предлагают оплатить. Я написал в госуслуги о том, что, ребят, я не получил документ, а как бы считается о том, что я должным образом уведомлен. Как я могу быть уведомлен, если я документ не получил?
1: Ну, что пишите жалобу. Анатолий, вопрос-то в чем? Вопрос в чем?
9: В том, что 10 дней на обжалование.
1: И что вы хотите?
9: Официальным...
1: У адвоката вы что хотите спросить?
9: Это является должным уведомлением, если нет постановления о штрафе?
1: Лиль.
0: Вы получаете, соответственно, как только вы получаете на госуслугах уведомление о том, что обязаны оплатить, вы же, наверное, знаете, откуда это должно прийти. Соответственно, это может быть
9: там
0: либо...
9: написано.
0: Тем более там написано, там написано, да, мы для всех радиослушателей говорим, да, там написано, либо это налоговая, либо это ГИБДД, либо кто-то другой. Соответственно, дальше переходим, либо по ссылке, если ссылки нет, то сами гуглим свою фамилию на сайтах судов, если это судебные дела, либо на сайте службы судебных приставов, если это задолженность была от службы судебных приставов, либо разбираемся в ГИБДД, сами запрашиваем.
1: Тут мы уже тоже
0: вам, эту тему... Вам нужно обжаловать. Речь идет о том, что есть некое постановление. Вам, да. Вам его предъявили. Если вы с ним не согласны, вы его и найдите, соответственно. Если вы отказались от письменного уведомления, возможно, еще рано вы отказались, потому что, как мы видим, если вам они по почте не пришли, соответственно... Так бы был срок хотя бы на обжалование подольше, да, либо с момента, когда письмо получило, там, тоже по почте его просто отследить. Возможно, нужно снять эту галочку. Я поняла там, в чем вопрос.
1: Тут история в том, что, Анатолий, смотрите, мы поняли, о чем речь. Анатолий, наш адвокат, автоадвокат, да. Вот Лилия о нем говорила, Сергей Радько уже отвечал на этот вопрос. Вы вправе не согласиться с этим штрафом, так как вы не видели фотографии, на которой зафиксировано было, значит,
0: правонарушение,
1: да. Поэтому вы можете обжаловать его в течение 10 дней, да, без проблем. Это ваше право.
9: Вопрос мой связан с тем, что госуслуги являются официальным уведомлением о штрафе. Так. Я пишу в госуслуги претензию о том, что я не получил постановление. Они мне говорят, а мы постановление не выставляем, вот в каком виде нам пришло, мы пересылаем.
0: Все и, правильно.
1: Они правильно говорят.
0: Все вот. Правильно.
9: А любое можно я договорю? А любое обращение в ГИБДД это 30 дней. И 30 дней это то, что я пропускаю автоматически, пропускаю срок.
0: И понимаете? Вопрос вас в чем? Ну и что? Окей. Я вам предложила вариант, снимите галочку, получайте в бумажном виде. Пока что вот такой вариант альтернативный. Если не хотите, сами разыщите, в каком ГИБДД вам вынесено постановление, возьмите и обжалуйте.
1: Это первое. А второе, вы не согласны через госуслуги, вы же обжалование подаете не на госуслуги, а вы подаете в ГИБДД.
9: Нет, я подаю жалобу на госуслуги о том, что так если госуслуги являются официальным, госуслуги, Минцифры.
1: Угу. Вы хотите обжаловать штраф является... или вы хотите обжаловать штраф или на жаловаться на госуслуги?
9: Я что хочу жаловаться на госуслуги.
1: Ну, да. Тогда идите в МФЦ и попробуйте там как-то решить этот вопрос.
0: Что никак не решать. Сказать? Есть законодательство.
1: Ну, а благодаря... что мы можем сделать?
0: Мы дали рекомендацию, если Анатолий не хочет этим пользоваться, его право.
1: Конечно.
0: Снять галочку и получать письма, если он не хочет получать письма на бумажном носителе, самому разыскивать эти постановления и обжаловать их. Ну, то есть я не вижу вообще проблемы. И в чем здесь возмущение, я тоже не вижу. 30 дней, да, 30 дней по закону. Ну, снимите галочку, получайте бумажные уведомления. В чем вопрос? То есть люди порой... находит причину на пустом месте, а вообще не нарушайте правила ПДД, и не будет никаких вообще у вас постановлений.
1: Не хотите умирать, не живите, это называется.
0: Но потому что он раздул просто на ровном месте проблему из ничего. Абсолютно.
1: Вот Хейседу правильно пишет, что в итоге ему удаленно установят Макса, на него пришлют уведомление, что и, он да, должен. Так и будет.
0: Так и будет. Вот с такими так и будет.
1: А ты про военкомат, ты можешь что-нибудь говорить?
0: Нет.
1: Но я знаю ответ на этот вопрос. Давай. Николай Федоров пишет. Насчет военкоматов. Значит, если не открепился в регионе вовремя, могу ли я прикрепиться к московскому военкомату? Николай пишет.
0: А да? Что значит вовремя? Он переехал?
1: Да, он переехал.
0: Сменил регистрацию, да, но не встал на учет.
1: Да. Угу. Вы даже при смене района в Москве, вы обязаны прийти в течение, вот я недель. Не помню, две недели,
0: двух
1: да?
0: Недель,
1: вот я забыл,
0: да.
1: Или 10 дней, или 30.
0: Две недели
1: вы обязаны. Если вы этого не успели сделать, вы заплатите штраф. Если это будет больше там года, то это будет какое-то наказание, но...
0: Я не знаю.
1: Я вот тоже не буду, но наказание будет или штраф повышенный, ну, причем штраф там достаточно такой, не маленький, либо это будут какие-нибудь работы там и так далее. Но это надо сделать, это правда надо сделать. Автоматически, как раньше, это никто не делает теперь.
0: А, по-моему, и раньше такого не было.
1: Нет, было. Автоматом
0: меняли.
1: Могло. Ты прописывался в квартиру, да. И автоматом
0: военкомат переписывал.
1: Да, но раньше это делали... В паспортном столе, где сидели тетеньки специальные.
0: Все, я поняла. А МФЦ сейчас этого разграничили полномочия.
1: Да. Угу. Моей дочери, значит, так. Но это не вопрос, это просто крик души. Моей дочери насчитали в один из месяцев за отопление 8 тысяч, двухкомнатная хрущевка. Выяснить отношения с управляющей не удалось, не желают разбираться, не помогла даже старшая по дому. Но вот видите, опять же, нам лень этим заниматься, вот мы все и бросаем на полпути. И управляющая думает, прокатила один раз, ну что страшного, да, еще раз начислим 8 тысяч.
0: За отопление.
1: А завтра 10, да.
0: Ну за двухкомнатную квартиру в месяц за отопление, это многовато, наверное.
1: Это очень, да. Алло.
10: Ага, здравствуйте.
1: Да, у нас минута Светлана, прямо.
10: Светлана из Подмосковья. У меня такой вопрос. Я ветеран труда и инвалид второй группы, и вот я живу в трехкомнатной квартире одна. Ну, собственно говоря, я там только прописана, а квартира моей внучки. И почему мне... Или это правильно, неправильно, что ко мне приходит 100% оплата за мусор? Вот я не
1: вопрос
10: знаю,
1: в чем?
10: Положено?
0: Льгота или нет?
1: Так, давайте льготы таким
10: у
1: образом.
10: Все, у меня льготы на все есть. Льготы на все у меня есть. А вот на мусор они говорят, ну это же не ваша квартира.
1: Кто
10: я
1: они?
10: Так прописано, я одна.
1: Кто они говорят?
0: Управляющая компания,
10: очевидно. Ну, те, которые... Да.
1: Слушайте, стойте, вы льготы имеете на какую квартиру? У вас в собственности есть недвижимость? Алло, Светлан.
0: Пропал радиослушатель.
1: Светлана! Короче, слушайте, ответ такой.
0: Да.
1: Мы не поняли. Лиль, есть что сказать?
0: Нет, у меня нечего сказать.
1: У меня
0: сказать.
1: Просто есть ответ следующий. Вы считаете, что если у вас есть льгота, то вам льгота должна быть на все. Если вопросы такие возникают, идите в управляющую компанию, идите в МФЦ и задавайте вопрос там. Гораздо проще, я понимаю, набрать 7373948, где вам дадут какой-то ответ. Но нет таких универсальных адвокатов, которые знают и про... Крым и про Рим, а все вам
0: тем
1: дадут
0: более,
1: ответ.
0: Мы
1: вот
0: многократно
1: именно.
0: Говорим, что ЖКХ не моя область
1: не,
0: права.
1: Ну какие-то вопросы общий, ты можешь
0: общий
1: сказать,
0: подсказать,
1: конечно.
0: Безусловно, можно, да, и Светлана пропала на самой интересной
1: да.
0: ноте, когда ты спрашивал, есть ли в собственности еще какая-то недвижимость.
1: Вот, наверное, на них и распространяется льгота,
0: да,
1: на ту недвижимость.
0: Да, да.
1: А на вторую, если бы она была пенсионерка, если она пенсионерка, то вторую недвижимость вообще у нее тоже скидка или она, как это сказать, слово, господи.
0: Дисконт, скидка, я не знаю, про что
1: нет, целиком хочешь. Освобождается от уплаты. Лиля, пожалуйста, подскажите, как лучше поступить? У нас две минуты, Лиля. Мой дядя хочет одну из своих квартир оформить мне в дарение. Завещание он на меня сделал, но опасается, что его внук, человек без определенного места жительства, после смерти моего дяди может судиться со мной за эту квартиру. Стоит ли оформлять это дарение?
0: Он может судиться и в том, и в ином случае. И ту сделку он может попробовать признать недействительной, если и когда у него будут такие основания. Есть ли смысл, дядя не входит, насколько я помню, в первый круг родственников, которые освобождаются от уплаты налога на прибыль. Соответственно, если он не входит в первый круг, нужно посмотреть в налоговом кодексе, то вам придется заплатить. Ей, а даря ему.
1: Она заплатит
0: очень большую сумму налогов. Соответственно,
1: Верунчик.
0: Да, Верунчик. Поэтому, Верунчик, если есть завещание, конечно, завещание это уже не готовая собственность, нужно подождать, и завещание можно изменить, то... Посмотрите по финансовых возможностях. Если вам это по карману, посоветуйтесь с нотариусом и посмотрите, входит ли в первую очередь дядя при договоре дарения для освобождения от уплаты налога на дарение. Если бы был мама, бабушка, да, конечно. Вот насчет дяди я не уверена. На память не знаю налоговой.
1: Нет, не входит не он входит. И будет платить Верунчик деньги.
0: Большие.
1: Да,
0: ну, большие, большие.
1: Там, да, в зависимости, опять же, от подарка. Если по ошибке оплатил квартиру, квитанцию соседа за ЖКУ.
0: Задали вопрос про ЖКХ один, и все.
1: Это всегда бывает. А он отказывается возвращать деньги. Способы вернуть деньги существуют?
0: В суд. Нет.
1: Лиль, я могу тебе сказать, что человек заплатил, например, 5 тысяч за квартиру, да, а в суде он отдаст только за эти все госпошлины 25. Да. Поэтому не стоит игра свеч. Я уверен, вы не 100 тысяч заплатили за эту квартиру. Поэтому вернуть нормальных способов эти деньги, если сам сосед не хочет возвращать, нет, мы это уже проходили 500 раз. Вот, поэтому
0: игра
1: не стоит свеч, да. Ну все, на этом все. Лиль Петрик сегодня была нашим народным адвокатом. Лиль, спасибо большое, до следующей недели.
0: До новых встреч, дорогие друзья.
1: До новых
0: встреч
1: и хорошего тебе лета, хорошего времяпровождения и
0: погоды.
1: Как
0: и нам всем.
1: Да. Макс Челноков был с вами, оставайтесь с радио «Говорит Москва». Далее у нас рубрика «Новости», а затем «Народный психолог».
11: Про вкусное, про полезное, про кухню и традиции, про виант. Гастрономическое представление.
12: Тако – это блюдо считается одним из символов Мексики и получило широкое распространение во многих странах мира, став неотъемлемой частью уличной еды и ресторанного меню. Традиционное блюдо мексиканской кухни представляет собой кукурузную или пшеничную лепешку, тортилью, сложенную пополам и наполненную разнообразными начинками, чаще всего мясными, с овощами и острыми соусами. В своей основе тако – это проявление простоты и изобретательности. Начинка, завернутая в сложенную или свернутую тортилью. Красота тако заключается в его адаптивности. Оно может быть как скромным, так и изысканным, в зависимости от ингредиентов, которые оно содержит. Кукурузную лепешку коренные народы Америки готовили тысячелетиями. Она служила основой рациона индейцев и до Колумба, и до создания империи ацтеков. Испанцы назвали этот хлеб тортильей, так как внешне лепешка напомнила им омлет. По-испански это будет тортилла. Со временем в Мексике тортильи стали делать не только кукурузными, но и пшеничными. Однако последние ели лишь выходцы из Европы. Индейцы подносили кукурузный хлеб в дар своим богам, а из пшеницы католики готовили хлеб для причастия. Правильная лепешка, неважно, пшеничная или кукурузная. Тортилья – это двигатель тако, она не должна быть сухой, скорее маслянистой на вкус. Начинки выбирают разные. На севере Мексики популярны тако с говядиной гриль. Сторонники этого рецепта разделились на два лагеря. Одни считают, что обжаренный стейк для тако нужно нарезать крупно, а другие – на слайсы. В Мехико-Сити любят со свининой, кусочками ананаса и соусом сальса. На юге кладут курицу, мякоть кактуса, свежий сыр, ну и на побережье – креветки. Редкие другие морепродукты с соусом пико де гальо. На сленге мексиканских работяг тако стала называться нехитрая снеть из кукурузной лепешки, печеного картофеля и сальсы. Ее рецепт потомки шахтеров, отправившиеся на заработки на юго-запад США, привезли с собой. Блюдо получило неофициальное название как «Потная така», а в кулинарные книги того времени вошло под именем «Шахтерская така». В 20 веке простой фастфуд покорил не только мексиканцев, но и американцев, став знаковым блюдом для так называемой калифорнийской мексиканской кухни. Итак, как же приготовить така? Для маринада берете 2 луковицы и 2 халапеньо. Нарезаете слайсами, выкладываете в глубокую емкость. Туда же нужно выжать сок из 3 апельсинов, лимона и 2 лаймов, добавить специи. Положить в маринад 300 граммов говядины, накрыть пленкой и поставить на ночь в холодильник. Достать мясо из маринада, нарезать на куски по 150 граммов, обжарить с обеих сторон в течение 10 минут, приправив их солью и перцем. Затем дать мясу отдохнуть в течение 7 минут. Для соуса гуакамоле очистить 2 авокадо и размять перец халапеньо без семян. Нарезать его мелкими кубиками, а томат средними. Выжать сок из спелого лайма и все тщательно перемешать. Разрезать стейк на тонкие кусочки, нагреть кукурузные лепешки на гриле, выложить на каждую по чайной ложке гуакамоле и по 3 кусочка мяса. Украсить четвертью лайма и маринованным луком, посыпать измельченными помидорами и петрушкой. С вами была Дарья Павлова. Приятного аппетита!
11: Провиант! Внимание, внимание! Говорит Москва! 94,8.
5: 13:00 в российской столице. В студии Евгения Ягушина. Здравствуйте! Кремль заявил об отсутствии приглашения от Киева провести встречу Путина и Зеленского на G7. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что официальных каналов связи между Москвой и Киевом нет. Однако, если украинский лидер готов говорить с российским президентом серьезно, его могут принять в Кремле. Он всегда может приехать в Москву, где его примут, отметил Песков, комментируя сообщение о том, что Владимир Зеленский предлагал Владимиру Путину встретиться на саммите группы 7. Накануне глава киевского режима публично заявил, что предложил российскому президенту провести прямую встречу. При этом он выдвинул условия. Такие переговоры должны состояться за пределами России и только после согласования общего мирного плана с США и европейскими странами. 6 человек пострадали в Подмосковье в результате ночной атаки беспилотников. В их числе 13-летняя девочка, сообщил глава региона Андрей Воробьев. У жительницы деревни Цыбино диагностирована колото-резанная рана бедра. Также, по данным губернатора, 4 мужчин получили ранения в электростали и в поселке Случайный. 2 из них госпитализировали. В Котельниках в микрорайоне Парковый ранен 57-летний мужчина. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. На восстановление судоходства в Ормузском проливе уйдут недели. Судоходные компании намерены дождаться подтверждения безопасности маршрута и не станут немедленно возвращаться к обычному режиму работы. Об этом газете Financial Times заявил глава крупнейшего в мире оператора танкерного флота Митсуи Дзетара Тамура. По его словам, в районе пролива по-прежнему находятся сотни судов, ожидающих возможности безопасного прохода. Ранее представители США, Ирана и Пакистана, выступившего посредником на переговорах, подтвердили достижение соглашения между Вашингтоном и Тегераном. Подписание документа планируется в Женеве 19 июня. Договоренностями предусматривается 60-дневное перемирие, прекращение военных действий, а также снятие морской блокады Ирана. В этот период стороны намерены продолжить переговоры, в том числе и по вопросам иранской ядерной программы. В Карелии ищут девочек 7 и 12 лет. Сестры ушли из дома и пропали в Петрозаводске накануне, сообщили в МВД по республике. По данным ведомства, девочки вышли из дома около 5 часов вечера, с тех пор их местонахождение неизвестно. Последний раз сестер видели в микрорайоне «Ключевая». По информации полиции, вечером в понедельник с 20:00 до 21 часа они находились в районе карьера в компании других несовершеннолетних. Правоохранители проводят поисковые мероприятия и просят всех, кто располагает информацией о местонахождении сестер, сообщить об этом в полицию. Официальный курс юаня от Центробанка на сегодня 10 рублей 70 копеек, доллара 72 рубля 45 копеек, евро 83 рубля 80 копеек. И о погоде сейчас в российской столице. Температура воздуха плюс 15, облачно с прояснениями, возможен дождь. Евгения Ягушина, говорит Москва.
11: Внимание! Говорит Москва!
13: 94,8.
11: Реклама.
14: Это когда маме чавку разбил, а она не ругалась.
15: Это когда мама испекла папе печенье, которое он любит.
16: Это когда папа маме дарит цветы не только на 8 марта, но и всегда.
11: Первая любовь, опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинаются с семьи. Главная ценность в жизни – это семья.
17: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
18: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград Лисича.
19: О том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
20: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
21: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот вторник гость в студии.

0: этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM.
2: Алло? Нет, она занята. Какой министр?
3: А мы свободны для всех и даже для министра.
4: Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
5: Мы с вами на одной волне.
6: Hello! Общежитие слушает.
3: И мы вас слушаем.
7: Галочка, ты сейчас умрешь.
3: Нет, лучше жить, общаться и слушать.
0: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: 13.06 в Москве, друзья. Добрый день. В студии Марина Александрова.
8: Герман Бабаян.
9: Наш народный психолог Макс Челноков.
8: Сейчас он вам расскажет, как жить.
5: Обманули.
8: Ну, 16 июня. Мы же вам в самом начале нашего эфира сказали, что сегодня 16 сентября. Да, на самом деле... Сейчас не народный психолог, сейчас программа «Мы вас услышали».
5: Наш
8: мы
5: обсуждаем. Психолог не доехал, не долетел до нас, поэтому мы в эфире и обсуждаем темы интересные.
8: Сегодня просто рейсы задерживают,
5: да,
8: и так как психолог наш Юлия Куликова-Цай из Питера к нам пыталась добраться, не получилось добраться, доберется завтра.
5: Да, друзья, если вы сейчас без работы сидите, ловите вакансия, просто прелесть.
8: Максим заинтересовался, давай.
5: Тестировщикам презервативов предлагают от 130 тысяч рублей в месяц в Москве.
8: А из-за переработки?
5: Подожди, сейчас прочитаем.
8: Давай,
5: требования какие? Быть старше 18 лет, иметь сексуальный опыт, постоянного партнера и быть готовым тестировать различные виды продукции.
8: Сотрудникам нужно будет использовать несколько наборов презервативов, подготовить подробные отчеты о качестве, удобстве и ощущениях, а потом предложить улучшения. Класс.
9: Ну, здорово.
8: Так вопрос с переработками. Будет как-то оплачиваться дополнительные
5: часы? Нет, это тоже за свой счет.
8: А, понятно.
5: Тебе тоже за свой счет.
8: Понятно.
5: Вот. Нет, просто мне интересно, а как описывать ощущения? Описывать подробно.
8: Ну, Максим, ну подумай, как? Смело. Галочки ставить.
9: Красочно.
5: Тут жмёт.
8: Да.
5: Да, тут...
9: Час дня в Москве.
8: А ты очень скромно хихикаешь, ты у тебя как-то за эфиром больше радости вызвала эта новость, как будто бы ты начнешь по совместительству где-то работать.
5: Да нет, уже не потяну.
8: Ну, понятно.
5: Тут еще и несколько упаковок, наборов, ты представляешь, надо, значит,
8: нет, с трудом.
5: Не, просто мне интересно, тестировщики, надо тогда и девушку спрашивать. У нее что же?
9: Наверное, а там написано в этом объявлении, что на работу только мужчин берут.
5: Вообще, насколько я понял, да.
9: Ну, там написано это в объявлении.
5: Ну, типа мужская вакансия. Нет,
8: ну, значит, кстати,
9: женщин в штат уже набрали.
8: Да, к предыдущей новости.
5: Хишеду пишет. Нет, спасибо.
8: До 120 лет могут жить граждане России. Ну, и, вот, видимо, подрабатывать.
5: Работать,
8: да.
5: Тестировщиками, да.
8: Да, заявил ректор Сеченовского университета Петр
5: Глыбочка.
8: Да думаешь? Угу. Для этого нужно регулярно профилактировать заболевания, вести здоровый образ жизни и следить за здоровьем уже с 30 лет.
5: Да, вот это
9: нормально,
5: интересно.
9: Нормально, еще есть время.
8: Да.
5: Гер, ты следишь за своим здоровьем?
9: Да, мне еще 5 лет можно.
5: Можно так побаловаться, да, не следить. Так, господа, к вам вопрос. Вы вообще готовы жить до 30 лет?
8: До 130.
5: Ой, до 120
9: до
5: лет,
9: До 30
5: простите.
9: В целом готов, да.
8: Вы должны понимать, что это на самом деле.
5: До 120 лет. Вот я не хочу. Все равно организм дряхлеет. Все равно ты уже не того ума, не той реакции, не той кондиции. Но я не хочу. И быть обузой в 120 лет кому-то...
8: Может быть, не будешь.
5: Да, Марин, все равно будет.
9: Можно позаниматься биохакингом.
5: Нет, можно. Можно, знаешь, там и стволовые клетки себе вживить, и еще что-то там, и еще, и прочее, прочее. Я тут недавно прочитал материал и узнал, что люди, оказывается, в мире существует 1100 людей, ну, там плюс-минус, более 1000 человек, кто себя заморозил. Представляете? А оказывается, заморозка...

0: атака происходит не целиком тебя, а отдельно у разных частей тела. Они по-разному замораживаются. Голова с мозгом замораживается при одной температуре. Туловище при другой, конечности при третьей.
1: Суповой набор получается.
0: По-моему, да, в том-то и дело, понимаешь?
2: Ну, все вот эти вот услуги по
0: замораживанию,
2: креонизации, да. Да, твоего тела, они на данный момент существуют в мире только на уровне каких-то, знаете, стартапов. То есть это не что-то прям такое, что ты можешь пойти и заморозить себя с гарантией того, что тебя потом разморозят.
0: Нет, никто об этом и не говорит. Но это дело в том, что ты просто заморозиться-то можешь, но не факт, что тебя заморозят и соберут обратно. Mm-hmm. Потому что
1: что-то тебя будет кому-то дело.
0: Да, заморозят-то тебя заморозят, но наука еще не дошла до того, чтобы тебя разморозить, как полноценного человека,
2: видимо,
0: каким-то был.
2: Видимо, расчет на то, что
1: разморозят,
2: когда наука дойдет.
0: Да. Но, короче, я к тому, что вот эти 120 лет, это мое мнение, у вас может быть свое мнение. Я не хочу жить до 120 лет. Даже до 100 не хочу. Нормальный
1: 99,9.
0: Возраст.
1: 99,9. Только сегодня, только сейчас.
0: Скидка, да. Одна копейка. Вспоминая сестру бабушки в 100 лет, говорила, как я устала жить. Успела похоронить мужа, двоих детей и внука. Вот в том-то и дело, Ирена. Я вот такого же мнения.
1: Ну, целый век, конечно, прожить. А еще, кстати, интересная новость про питомцев. Граждане...
0: Что? Ну, давай, говори.
1: Или ты опять хотел...
0: Не, я просто вспомнил...
1: Случай один был на производстве.
0: Да, практически. Mm-hmm. Вот вы знаете, общались когда-нибудь со столетними людьми? Вот я брал интервью у господина Зельдина. Mm-hmm. У господина Зельдина. Целый час мы общались. Mm-hmm. Я не говорю о каких-то физических там проблемах, да, там слух немножечко другой стал, немножечко реакция на ответы другая. Но просто ты разговариваешь с человеком, а у него память, ну, мозг работает вот великолепно. Он помнил там, как он родился при царской России. Он помнит, как создавался СССР. Он помнит годы войны. Он все помнил прекрасно. Но то, что он ел на завтрак, он сказал: я не помню. Вот я не помню. И вот в каких-то состояниях таких находиться, а он прожил до 103 или до 105 лет вроде mm-hmm. бы. Точно не помню. Но точно не помню. Я не помню, а он
1: некоторые
0: жил свои 100 лет.
1: В 30 уже себя так вот чувствую, именно. Да? Граждане России могут брать питомцев на работу. Ну, наконец-то. Об этом заявили юристы.
2: Чтобы принести животное в офис, нужно взять официальное разрешение от работодателя, чтобы присутствие питомца не считалось нарушением дисциплины.
1: Компания должна обеспечить комфортные условия и для владельца животного, и для остальных сотрудников. Ну что, я завтра шпината привожу?
0: Но подожди, нашу редакцию тебе разрешат внести, но Росгвардия тебя на входе не пустит.
1: Ты видел моего кота?
0: Ну, если только ты его...
1: Он же популярный блогер.
0: Ты знаешь, ты можешь его сделать воротником, надеть на шею.
1: Он
0: или
1: не
0: шапкой.
1: Любит принуждение, он такой, знаешь,
0: да?
1: Неактивный.
0: Не посидит 5 минут?
1: Нет.
2: Да хотя бы еще 5 минут.
1: Вообще
2: 30
1: нет.
2: секунд хотя бы от входа
1: он
2: до лифта
1: добежать.
0: Добежать. В сумку запихала, да пошла.
2: Сумку через рентген надо прогнать.
0: Да. А, пишут по поводу столетнего возраста. Недавно видела женщину 100 лет. Очень бодрая, шустрая, веселая. Ходит со скандинавскими палками.
2: Да, Игорь Владимирович говорит, что у него родственница 98 лет. Она говорит, что никому не желает дожить до таких лет.
0: Ну вот тоже странно. Мы в свои там 30, 40, 50 мечтаем пожить подольше, а люди доживают до этого возраста и говорят, что они устали. У меня папа, вот, например, 86 лет, да, 87 mm-hmm. будет, и он иногда порою говорит: мне скучно. Я говорю: пап, ну а что делать?
1: Ну, мне кажется, ты его очень здорово веселишь.
0: И я веселю, и там угу. внуки есть, и еще брат.
1: Ну, мне
0: есть,
1: кажется, ты с отрывом.
0: Да, я с отрывом. Когда приезжаю, так там вообще ни минуты покоя. Но вот он жалеет, что нету долголетия у него московского. Вот,
1: да, говорит, это
0: если бы было долголетие, да, в Новосибирске этого нет.
1: Вот мы с вами тут сидим и не
0: я
1: знаем.
0: Я ему говорю: переезжай сюда. Нет, уже никуда.
1: Что произошло 30 лет назад, в 96-м году, знаете? 16 июня. В России состоялся первый тур президентских выборов. В них приняли участие 10 кандидатов. Победителями стали действующий президент Борис Ельцин, там было 35%, и лидер КПРФ Геннадий Зюганов, ты его сегодня вспоминал.
0: Угу.
1: Второй тур прошел 3 июля. По итогам голосования Борис Ельцин получил почти 54% голосов и был избран на второй срок.
0: Сегодня, 30 лет назад... Это, получается, 96-й год.
1: Да. А, 2006-й.
0: 2006-й.
1: Почему 2000? Максим.
2: 30 лет назад был 96-й.
1: Ну, соберись.
0: А, да, точно. А, в нулевые же уже Путин пришел, что я, да.
1: И простите, пардон,
0: да.
1: Ты их как-то давай сейчас выйдет, они нормальные.
0: Антон говорит, шпинату должность надо дать.
1: Да, вот я согласна. Какую, интересно?
0: Ну, как какую? Ну,
1: мне кажется, он завхозом.
2: Директор по связям с общественностью.
1: Это да, мочком не ходи.
0: Нет, он будет местным психологом. Или не психолог, а как эти люди называются, которые успокаивают, господи, не, примиряют...
1: Валерьянка.
0: А? Медиатором. Он будет медиатором местным, да. Ему валерьянка...
2: Для меня нам... хоть убей, медиатор — это маленький пластиковый треугольничек, которым ты
0: поставил. Да, да, это правда, да. А Сержио Коломбо пишет, Гарри Харламов говорил, что однажды Зельдин завел его за кулисы и сказал, вот ты шутник, а я хочешь, я тебе пошучу сейчас? И достал паспорт, а там написано место рождения Российская империя.
2: Да.
0: Да, ну, там, это классно.
2: Он говорил мне, хочешь, я пошучу, а хочешь, покажу тебе то, чего ты никогда не видел.
0: Да, я, кстати, вот в этой интерпретации слышал. А, о, еще шпинат предлагает тренером по йоге быть. Да, а вот Андрей нам какую-то странную вещь пишет. В Америке стараются люди, чтобы их застрелили полицейские, так как они сами не могут уйти из жизни. Что за чушь? Я слышал, что в Японии бабушки делают какие-то преступления, чтобы сесть в тюрьму. Да,
1: отдохнуть.
0: Да, потому что там, да, правда,
2: там живешь, тебя кормят.
0: Да, не платишь квартплату, не платишь за еду, потому что все за тебя государство. Вот. А если я змею возьму в офис, пишет Конь Огонь? Ну, Конь Огонь, знаете, не слишком умные.
2: Возможно, вам не действия. Очень будут рады.
0: Вот именно.
2: Да, ну, так-то возьмите.
0: Чё. И совершенно не нужно этого делать. Вот мы вам правда говорим.
1: Максим, новость для тебя. Давай. Более половины граждан России остались без отпуска этим летом. 41% опрошенных
0: не
1: планируют отдыхать в теплый сезон по собственному желанию. Для 8% преградой стала производственная необходимость, а еще 6% респондентов не отпускает начальство. Обычно летом отдыхает 54%, осенью предпочитает брать отпуск 17%, зимой 9%, весной 7%. При этом 29% сообщили, что готовы отдыхать в любое время года. При выборе времени отпуска граждане России чаще ориентируются на личные планы и рабочие обстоятельства, чем на размер отпускных выплат. В этом году самыми выгодными, друзья, для отдыха месяцами считается июль и октябрь. Но 76% граждан России не пытаются уйти на отдых в это время.
0: Ну, я уже говорил, я летом не люблю отдыхать, потому что в Москве летом очень хорошо. Здесь ты ловишь энергию, энергию не то что от погоды, а от города. А плюс мне нравится, как выглядят люди, мне нравится, как я сам себя ощущаю в этом городе, нравится вот этот вот движуха, потому что летом, вы знаете, говорят там, ой, летом уезжают все в отпуске, ничего подобного.
2: Душно
0: в
2: Москве...
0: Душно физически,
1: ну,
0: или
1: морально?
2: Ну, в первую очередь, психологически.
0: Ну, вот в такую погоду только кайф же.
2: Ну, а пару дней назад...
0: Нормальный кондиционер есть, более-менее, да.
2: Это
0: то, что
2: верно,
0: вот эти 15 минут на улице в день, там, стараешься
2: это
0: не гулять.
2: Получается, тебе летом дома нравится,
0: Нет, почему? Но вообще, я не люблю жару, но и если я в нее попадаю, я нормально перетерплю. Помирать вот прям не стану.
1: А давайте поговорим о том, что бесит сотрудников в рабочем общении.
0: Давайте.
2: Согласно опросу,
0: 54... Минуту!

0: Yes!
1: Согласно опросу, 54% респондентов терпеть не могут сообщения без конкретики, когда пишут
2: «надо обсудить», и есть минутка, и тишина, да, потом такая вот,
0: или пишут «привет»,
2: также выяснилось, да, что более половины опрошенных не переносят голосовые от коллег. Видеокружочки и неожиданные звонки раздражают 37% респондентов. Еще 43% не любят, когда им приходится долго ждать ответа.
1: Сотрудники также негативно относятся к сообщениям в нерабочее время. Это 31% опрошенных. Более половины респондентов отвечают на такие неожиданные сообщения, только если считают, что это важно. А 21% возвращается к ответу уже в рабочее время. А 14% вообще такое не читают.
2: Мне кажется, фраза «есть минута» это прям вот...
0: Да, она настораживает.
2: Она прям вот, вот прям на грани.
0: Господа, а будьте добры, расскажите
2: можешь говорить?
0: Да, какие,
2: наберу?
0: Да, какие фразы раздражают вас? И не только в общении. Да не обязательно.
2: Да как это?
0: В общении с друзьями или в общении там с родными. Знаешь, а когда тебе жена говорит, так, дорогой, надо поговорить.
2: Ну, это
0: банально.
2: Знаешь,
0: это уже тоже это как-то все, напрягает.
2: Да, надо поговорить, это все понятно, ничего хорошего.
0: Ну, что с лучком понесло. Чуете?
2: Переводите ему.
0: Да, да, да.
2: Надо поговорить.
0: Надо поговорить. О, хороший вариант, когда жена тебе говорит, надо поговорить. Я такой, что с лучком понесло? Может, на это, да, пикничок соберемся. Так, значит, что, 54 терпеть не могут общение без конкретики. Надо обсудить или есть минута. Ну да, это вообще раздражает.
2: Набери, когда освободишься.
0: Да, это первое. А второе, вот я недавно тоже видел информацию, что практически 65-70% людей, которые работают в коллективах, не которые самозанятые там или работают где-то занятые, да, сами поодиночке, устают от ненужного общения в этом коллективе, в офисе.
1: Ты устал
2: бесполезно.
0: Да, да, потому что какие-то
2: пошла,
0: шумы.
2: Пошла.
0: Вот именно какие-то обсуждения. Вот-вот.
2: Да,
0: и устают от этого. У меня нет, у меня старая. Алло, кофточка старая.
3: Да, здравствуйте, друзья.
2: Здравствуйте.
3: Да, особо не напрягают какие-то речевые там обороты, когда со мной кто-то разговаривает. Но меня напрягают люди, с которыми невозможно закончить разговор по телефону. Ты начинаешь, ну, как бы я по телефону стараюсь общаться только по делу. Мне что-то по делу конкретно, я что-то по делу конкретно отвечаю. Неважно с кем, с родными, знакомыми, близкими, по работе, неважно. Но есть люди, которые... Вот вроде уже закончил с ним разговор, а он по новой начинает что-то тебе рассказывать, и вроде как уже неудобно вроде сказать, слушай, ну, давай уже пока. И ты вынужден слушать то, что он тебе говорит. Причем это уже не относится к делу. Потому что просто поболтать можно встретиться после работы в баре, посидеть и поболтать. Там можно разговаривать на разные темы, и меня это абсолютно
0: знаете,
3: не
0: впечатляет. Да, лимузин, вот мы не раз и сами обсуждали, и многие осуждают зумеров именно по той простой причине, что
2: дождались,
0: у них
2: да.
0: Да, клиповое мышление преобладает
2: еще больше
0: сегодня.
2: Штампов сегодня.
0: Что они и очень всегда. Коротко смотрят фильмы, коротко читают, коротенько беседуют. Но вы знаете, я пришел к выводу, что я к этому тоже очень хочу и тяготею. По той простой причине, что я не хочу долго, вот вы правы, я не могу долго, перестал долго разговаривать по телефону вообще со всеми. Угу. С родственниками, с друзьями, со знакомыми. Это просто...
2: Так и не скажешь.
0: И не то, что трата времени, а просто эмоционально я не хочу себя загружать. Не хочу.
3: Может, к нам приближается, так сказать, пожилой Волор?
2: Спасибо,
0: нет,
2: лимузин.
0: Зумер, лимузин. Мы становимся зумерами наоборот. Они в юном возрасте, а мы уже во взрослом возрасте начинаем к этому
2: приходить.
0: У нас, да, серебряный возраст, у нас уже мудрость такая преобладает, поэтому мы не хотим.
3: А просто времени нет. Вы знаете, Максим, да, я согласен с вами, но вот нет времени вот на это вот переливание из пустого в порожнее. То есть ты мне сказал, я ответил.
0: Да, именно так и есть. Лимузин, вы, как всегда, в точку. Спасибо. Хорошего дня.
2: Спасибо.
3: Благодарю.
0: Да, нет, если честно, это правда. Вот мне выходные позвонило там несколько человек. И вот, ну что, ну как ты, ну какие новости? Блин, да мы с тобой год не виделись, разговаривали полгода назад по телефону. Ну какие новости? Тебе перечислить за все 6 месяцев, ну, что да. со мной произошло? Ну, что
2: рассаду высадил.
0: Вот именно, рассаду высадил, операцию собаке сделал, упал со стула, не знаю.
2: Оступился.
0: Вот именно.
1: Видишь,
0: еще
1: как
0: какие-то...
1: немного времени у тебя это заняло. Все перечислил. За 10 секунд.
0: Да, за 10 секунд. Я просто к тому, что сейчас они не хотят вникать, так как усидчивость отсутствует у зумеров. А я не хочу вникать.
2: Они не увлечены, не вовлечены.
0: Да, они не вовлечены.
2: Не интересно.
0: Да, а я не хочу вникать, потому что времени.
1: Не надо просто впаривать, будет интересно.
0: А я не хочу вникать, потому что у меня времени уже не остается.
2: Часики тикают.
0: Мне, конечно, еще не 70, не 80 лет,
2: но с возрастом время как будто бы ускоряется.
0: Оно не то, что ускоряется, Марина, оно летит просто как со скоростью света. Ну,
2: смотрите, уже полгода прошло.
1: Процессы рутинизируются.
2: С начала года.
1: Конечно,
0: мы уже пошли на вторую четверть
1: века. Когда ты не делаешь ничего нового.
0: Никогда не делаешь ничего нового, когда ты не путешествуешь.
1: Мозг просто на автоматизме выполняет какие-то задачи.
0: Конечно.
1: Поэтому время
2: прилетает быстро.
1: Ну, просто
2: начните учить французский язык.
1: Как вариант. Вообще, на самом деле, учить языки, это хорошо и полезно.
0: Это первое. Второе, хотя просто-напросто поменять маршрут дороги от работы домой.
1: Да, тоже помогает.
0: Это очень отвлекает хорошо. Это второе. Третье, заведите себе животное. И, ну, не так, как кошку, кота.
2: Как это?
0: Или альпаку. Но гулять с ним не надо. Ты понимаешь? А надо вот собаку хряка гулять.
2: О, это
0: хряка,
2: класс.
0: Да, там утку, хряку, енота.
2: Полоскуна.
0: Потому что он, если ты начинаешь гулять, ты начинаешь себе находить какие-то занятия. Просто гулять монотонно по одному маршруту скучно тоже. И тебе, и собаке. Поэтому ты начинаешь искать какие-то тропки. Ты начинаешь
2: пути.
0: Да, замечать, что вот тут вот, там, не знаю, алкаши накидали бычков. Вот тут еще что-то произошло. Вот это место...
2: Хочется с этим разобраться.
0: Конечно.
2: Да?
0: Вот тут любимое место подростков, они тут сидят, что-то делают, ну и так далее. Вот это начинаешь
2: вот
0: как-то отвлекаться
2: к теме,
0: от рутины повседневной.
2: С которой мы сейчас вот работали несколько минут назад.
0: А я уже забыл,
2: по поводу фраз. Ну, это вот...
0: А, какие фразы? Киршелл пишет, скувский зумер. Зумер-скув, да.
1: Скумер.
0: Скумер, да. И что фразы,
2: фразы, да, что-то хотят. Которые нас раздражают, когда нам вот пишут наши коллеги, ну, может быть, близкие. Вот что, ты понимаешь, что ничего хорошего после этого не будет?
0: Меня бесит фраза, которую ужасно любит Марина. Но ты позвонил, вот ей в голову втемяшило,
2: да,
0: что
2: а
0: надо
2: меня,
0: кому-то
2: да.
0: позвонить.
2: Нет,
0: она как пиявка.
2: Нет, если у меня есть какая-то
0: она
2: какая-то
0: присосалась,
2: цель,
0: и все,
2: да,
0: ее
2: иду к ней,
0: не оторвешь.
2: Вообще, мне все равно.
0: Ты позвонил? Ты написал, ну ты выяснил.
1: Иногда же, правда, если вот так не достать человека вот этими фразами, он же не позвонит.
2: Да, это правда.
0: Да я же сказал, я сделаю.
1: Я не про тебя, я в целом.
0: Я позвоню.
1: Вот со мной часто такое бывает, что меня пока вот прям не достанешь, не буду я никому звонить. Зачем я написать?
0: Дарья пишет, Максим, это если бы ты еще отвечал и читал это, ты напишешь,
1: я
0: а потом через неделю тебе
1: это
0: ты
1: другое.
0: Прочитаешь.
1: Это другое.
0: А, Дарья сообщает, Максим, это все из-за эмоционального информационного перенасыщения телефонов и прочих гаджетов. Да, вот просто меня в редакции некоторые поддевают и хихикают, надо мной прикалываются, что я люблю смотреть, а я люблю, я всеядный в этом плане.
2: Этого.
0: Да, турецкий сериал могу посмотреть. Недавно я посмотрел корейский сериал, южнокорейский. Вот на днях я посмотрел канадский, вчера вот австрийский закончил смотреть и так далее. Мне просто, я отвлекаюсь.
1: Футбол смотреть.
0: Я
2: расслабляешься
0: отвлекаюсь. Да, я расслабляюсь. Футбол в три ночи я не могу.
2: Не всегда нужно
1: до
2: смотреть.
1: До которого времени ты смотришь австрийский
0: я
1: сериал?
0: Я уже нет ни те сил. Боже мой.
2: Не всегда нужно смотреть звонков. Высокоинтеллектуальное кино.
0: В том-то и дело.
2: Вот ты с этим прекрасно справляешься.
0: Ты знаешь, это как я тут сижу, и вдруг листаю там кинотеатр, и вдруг мне выскакивает фильм этот... Господи,
2: ну, давай.
0: Жена Брюса Уиллиса бывшая.
2: Деми Мур.
0: Субстанция.
2: Да.
0: Я думаю, боже, какой мерзкий фильм.
2: Ой,
0: я вспоминаю. Ну, я посмотрю. Третий раз. Я посмотрел, мне так понравилось. А первых два раза я просто я не
2: говорила,
0: понял вообще. С первого раза я не понял. Второй раз я как-то врубился, но не так. А сейчас я тут, я прям... Но
2: как
0: это
2: понял.
0: Все равно нужно сидеть и вдумываться. А не просто, знаете, как жвачку. А вот остальное можно как жвачечку пожевывать. Те же самые сериалы какие-то и так далее. И не надо извиняться, не надо, знаете, вот как это говорят.
1: Стыдного, потому
0: вот
1: что
0: именно,
1: вы
0: да.
1: Любите
0: что
1: форсаж
0: ты...
1: пересматривать раз в несколько лет.
0: Да. Или я люблю фильм «Письма к Джульетте», например. Есть он такой голливудский, да, фильм «Письма к Джульетте». Я просто его смотрю. Во-первых, мне нравятся виды Италии. Во-вторых, конечно, актрису я не очень люблю. Я опять забыл, как ее зовут. Вот, господи,
2: Максим, не напрягайся.
0: Да, да. Но я просто люблю. Вот такое кино, оно полезно иногда для того, чтобы расслабился ваш мозг психологически.
2: Главное в этот момент не отвлекаться на телефон.
0: Как?
1: Аманда Сейфридж.
0: Да, Аманда Сейфридж. Да, именно да. Вот она. Ну, кто как говорит.
2: Да.
0: Надо Санта-Барбару еще раз пересмотреть. Нет, вы знаете, Андрей, Санта-Барбара уже все. Она уже в прошлом. Уже там не тот темпоритм. Да, уже не тот темпоритм. Даже «Секс в большом городе» уже под другим углом смотришь. Новости. Давайте новости.
4: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
5: 13:30 в российской столице, в студии Евгения Егошина. Здравствуйте. В Москве начались переговоры Сергея Лаврова и Хакана Фидана. Глава турецкого МИДа находится в российской столице с визитом с 15 по 17 июня. В ходе встречи министры затронут вопросы содействия новым сирийским властям в деле дальнейшего налаживания инклюзивного политического диалога в стране и возвращения социально-экономической жизни в мирное русло. Дипломаты также обменяются мнениями по вопросам двустороннего торгово-экономического сотрудничества и положения дел на Ближнем Востоке, а также в Черноморском регионе, Закавказье и Центральной Азии. Кроме того, по данным РИА Новости, Фидан намерен заявить Лаврову о готовности Анкары вновь принять переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Он рассчитывает на встречи с российским лидером Владимиром Путиным и с советниками президента Владимиром Мединским и Игорем Литвитиным. ФАС возбудила дело о картельном сговоре на торгах нефтепродуктами. Трех трейдеров заподозрили в тайном соглашении при реализации бензина и дизельного топлива. Речь о компаниях «Солид», «Товарные рынки», «Агротург Юг» и «Хансел». Об этом коммерсанту сообщили в пресс-службе ведомства. В ходе внеплановых проверок были выявлены факты, которые могут свидетельствовать о координации действий при заключении сделок. Федеральная антимонопольная служба считает, что компании могли участвовать в антиконкурентном соглашении с целью получения прибыли за счет регулярной перепродажи бензина и дизельного топлива по завышенным ценам. В случае подтверждения вины участникам дела грозят административные штрафы. Маркетплейсы начнут штрафовать за давление на продавцов. Поправки к законопроекту об административной ответственности участников платформенной экономики одобрило правительство. В документе предусмотрено введение новых составов административных правонарушений для маркетплейсов и продавцов, пишет Forbes. В частности, онлайн-платформы смогут штрафовать за ценовое давление на селлеров и другие нарушения правил взаимодействия с партнерами. Размер санкции будет зависеть от тяжести нарушения. Минимальные штрафы для платформ составят от 20 до 50 тысяч рублей. В отдельных случаях сумма взыскания может достигать 500 000, например, если жалоба продавца рассматривается дольше установленного срока. Нормы вступят в силу с 1 октября этого года. В Индии ограничили работу Telegram перед экзаменом для будущих медиков. Тестирование назначено на 21 июня. Меры приняты для защиты от утечек экзаменационных материалов. С инициативой выступило Национальное агентство по тестированию страны, передает ТАСС. Первоначальный экзамен проводился в мае, однако его результаты были отменены из-за крупного скандала с утечкой тестовых заданий. В ведомстве пояснили, что ограничения будут действовать до 22 июня. И о погоде. Сейчас в российской столице температура воздуха плюс 16, ощущается на 2 градуса меньше, облачно, с прояснениями возможен дождь. Евгений Егошин, говорит Москва.
4: Говорит Москва.
6: Реклама. В тихом центре Москвы, на Бауманской, где культурное наследие переплетается с современным мегаполисом, возведен дом 56 от Галс Девелопмент. Дом 56 – это надежность девелопера с 30-летней историей. Архитектура от известного бюро «Прайд», приватный двор с бионическим садом и своя детская экосистема. Дом 56 – здесь мечта обретает адрес.
7: Подробности на galsdefisdevelopment.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Галс Фридриха Энгельса». Проектная декларация на наш.ру.
8: Я в панике. Доллары забыла купить.
9: Зачем доллары?
8: А как за границей платить?
9: Плати по миру.
8: Как?
9: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
8: Ага.
9: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
8: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
9: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
10: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
11: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
10: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
12: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
13: Дом – это место, где тебя ждут, где слышен детский смех, где поддерживают и заботятся друг о друге. Сильная семья – основа спокойного и уверенного будущего. Социальная реклама при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
14: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
4: Говорит Москва. 94,8.
15: Мы вас услышали.
2: 13:36 в Москве. Всем доброго дня. В студии Герман Бабаян.
1: Макс Челноков.
0: И Марина Александрова. Привет. Всем понедельник, 16 июня.
2: Да почему же понедельник-то? Уже сегодня был вторник. Сентябрь, сейчас вторник.
0: Извините, вторник.
2: Максим, тебя куда-то не туда сегодня,
1: ой,
2: да?
1: Я тоже никакой ошибки
2: подвоха
1: не заметил.
2: Не заметил,
1: да, я подумал, реально понедельник.
2: Первый, кто заметит какую-то ошибку в том, что мы сегодня говорим, получит приз, да?
0: Нет, не надо нас тут под лупой рассматривать. Ну, вы знаете, что я вот пишут слушатели, Катя, кто-то расслабляется под «Криминальную Россию», угу, например, и я несколько лет назад выросла под эти фильмы. И почему-то пару лет назад любила их пересматривать. Но, Катя, вы знаете, это уже ностальгическое что-то. Вы знаете, я понимаю, что, вот, например, я буквально случайно, переключая каналы, увидел, как мультик...
2: Покахонтас?
0: Нет, нет, вот эти были диснеевские.
2: Русалочка,
0: там,
2: Дональд
0: Бурундуки Дак. Бурундуки там бегали.
2: Ну, мои любимые.
1: И
2: да нет. Да, ну, нет, это, господи.
0: Еще раньше.
2: Да я забыла. Ну, два, там Гаечка
0: там
2: да.
0: была.
1: А, Чип и Дейл.
2: Да,
0: Чип и Дейл. Да, и я включаю. Я понимаю, что, боже мой, но это, но это примитивизм. Это примитивная история.
2: А я так любила
0: история.
2: Этого парня в гавайской рубашке.
0: Ну, да. Это примитивно. Это
1: смешно.
0: Но это так забавно смотреть. Я вспоминаю себя.
2: Не помню, честно.
0: Те года и так далее.
2: В шляпе тоже было ничего. Кстати, интересная новость к нам прилетела. 500 богатейших людей мира увеличили состояние на рекордные 336 миллиардов. За один день. Это стало рекордным значением в истории. Об этом Bloomberg сообщает. Самым богатым, знаешь, кто стал?
1: Да, конечно, знаю.
2: Илон Маск,
1: да.
2: Чье состояние выросло на
1: 165 миллиардов долларов.
2: Ну, практически.
1: Что больше, чем все состояние Билла Гейтса.
2: Да, это почти столько же, сколько заработали за день остальные 499 человек в списке. Представляешь?
1: Первый триллионер в истории человечества.
2: Да, вот так.
1: Триллион — это 1000 миллиардов.
2: Мне сложно представить эту сумму.
1: Миллиард — это 1000 миллионов.
2: Да.
0: Ну, это ужасно.
2: Это вам не еду в магазине зеленым ценником покупать, да?
0: Да-да-да. А Андрей почему-то спрашивает, Макс, сегодня день сурка?
2: Ну, видимо, это к Чип и Дейлу, Максим.
0: А, к Чип и Дейлу?
1: А может, сегодня просто день сурка?
2: А может быть,
0: нет, день сурка?
2: День сурка
0: в феврале, 2 февраля или 3-го, какого-то там...
2: Мая.
1: 2-го, ты прав.
2: 30-го,
0: февраля.
2: Да.
0: Вот, поэтому...
2: Кстати, появился рейтинг лучших вузов Москвы. В топ-3 вошли МГУ, Бауманка и МФТИ. Вузы оценивали по качеству образования, востребованности выпускников и научной деятельности. Ну, ничего нового. А ты расстроился?
1: Ну, альма-матер не попала. Да. А там нет расширенного списка?
2: Есть. Смотри, на 4-м месте МИФИ, потом Высшая школа экономики, потом МГИМО, потом РАНХИКС.
16: Yes.
2: На седьмом.
0: Ты на седьмом?
2: Потом финансовый университет, потом Сеченовка и потом РУДН.
0: А Мауи на первом.
1: Я думал, вышечка-то повыше будет.
0: Ну, вообще, если честно, все эти рейтинги, такая ерунда, господи. Ладно, давайте поменяем.
2: Комментарий специалиста.
0: Да, поменяем тему и поговорим о другом.

0: Смотрите, что я нашел, друзья.
1: Так.
0: Значит, специалисты утверждают, проработано было почти 3000 человек. Это непонятно, какой институт. Короче, институт мозга. А, это наш, российский
1: наш мозг,
0: ученые.
1: Да.
0: Наши российские ученые, значит, выяснили, что наш мозг, наша память запоминает гораздо лучше дела плохие, которые...
1: Ты с английского, что ли, переводишь?
0: Я не понимаю. Да, которые происходили с нами, гораздо лучше...
2: Отрицательный опыт
0: запоминается лучше, чем положительный.
1: Да.
0: Вот. По какой причине тут почему-то не написано. Вот. Но россияне не считаются...
1: Почему мы пишем плохие отзывы, а хорошие не пишем? Вот именно по этой причине.
0: Самыми незлобными. Мы не самые злобные.
2: Среди кого?
0: Среди европейцев написано.
2: Факт.
0: Что среди европейцев мы не самые злобные. Знаете, кто самые злобные?
2: Догадываюсь, но давай ты скажи.
0: Нет, скандинавы, по какой-то причине.
2: Давайте, отчасти, они слишком счастливые, вот и злобные.
0: Может быть, но опять же, кто это разрабатывал и почему именно вот такая выборка была? Давайте поговорим об этом с нашим специалистом. К нам присоединяется доктор-психолог Екатерина Тур. Екатерина, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Добрый день.
0: Екатерина, ну вот информацию так вот нам преподнесли. Почему все-таки наш мозг, правда, воспринимает отрицательный опыт и запоминает его больше, чем положительный? И вот Марина правильно сказала про отзывы. Почему мы, правда, плохое пишем, а вот хорошее нам как-то, кажется, не надо писать?
1: Почему мы можем быть злопамятны?
0: Угу.
3: Ну, давайте начнем сначала, да, то, что, по сути, это классическая нейробиологическая доминанта. Так устроена вся наша с вами жизнь, и мозг, он не просто так запоминает именно плохие фрагменты, назовем их негативными. Он это делает для того, чтобы больше это никогда не повторилось. Он запоминает, он изучает, он это повторяет. Более того, наш прекрасный мозг может даже зацикливать нас. То есть вот снова и снова одни и те же негативные мысли про воспоминания, которому уже 15-20 лет легко могут нас сопровождать каждый день. И это помогает нам выживать. Мы можем вполне обоснованно использовать термин «инстинкт самосохранения», это он и есть. Именно из-за него у нас растут наши тревоги, наши постоянные зацикленные негативные мысли, потом это может выливаться в различные психосоматозы, плохое самочувствие, плохое настроение. В принципе, негативные отзывы мы пишем по той же самой инерции, потому что мы хотим зафиксировать негативный результат. Нам очень важно его запечатлеть для того, чтобы больше не выбирать плохие продукты, да, которые не соответствуют нашим ожиданиям. То есть тут тоже как будто бы все логично. Но вот если мы с вами используем слово не инстинкт, а доминанта, нейробиологический термин, то тогда оказывается, что с доминантой мы с вами можем работать. То есть мы можем себя перевоспитывать.
0: А говорит ли это о том, Екатерин, что мы потом в будущем проецируем именно то, что нас разозлило? И как бы используем это практически как оружие. Ну, типа, нас это разозлило, нас это обидело, и поэтому мы можем это воспользоваться этим против другого человека или против в другой ситуации, которая нас тоже не устраивает. Вы поняли, о чем я?
1: Не очень.
3: Лучшая защита – это нападение.
0: Да, ну типа того. Вот, например, я никогда не забуду.
1: Пример, да.
0: Мне как-то раз одна моя подруга сказала, по истечению там 15 лет дружбы, сказала: «Макс, ты знаешь, как чемодан без ручки. Тебя и нести тяжело, и бросить жалко». И меня это так оскорбило, мы прервали все отношения, но с тех пор я эту фразу запомнил, и вот как бы недавно я тоже ее сказал одному человеку, и у меня такое прям приятное ощущение было, что вот я наконец-то тоже как-то и воспользовался в адрес. Короче, это гадостно, конечно, было.
1: Ты о чем-то другом как будто сейчас говоришь, немножко не по теме, да.
0: Нет, я запомнил эту...
3: На самом деле по теме.
0: Я злобился, и я использовал это, опять же, как оружие. Я воспользовался этим как оружием.
1: Ну, ты как будто бы отомстил кому-то.
0: Да, да, типа того.
2: Так другому человеку.
1: Ну, да.
0: Кать, как?
3: Да, или вы проиграли свой опыт в позитивном для себя ключе. То есть, смотрите, вот было ранение вполне конкретной фразы. Мы с вами, если упростим все наше психосоциальное общение, то мы увидим, что мы друг другу отправляем определенные слова-формулы, слова-коды. Да, и вот некоторые из них, отражаясь в тех скажем так, ранениях, которые мы получили в детстве, могут иметь двойную и тройную силу по отношению к нашей уязвимости. И вот если наш мозг чудесный и прекрасный, я не перестану его хвалить, распознает, что ага, вот тут вот моему хозяину было очень больно, то, ну, конечно, он это запоминает. Он будет это прокручивать для того, чтобы это прожили уже в неком другом ключе.
1: А может ли... Да-да-да.
3: Да, когда я говорю про доминанту, вот то, что в исследовании было сказано, что некоторые национальности больше склонны к негативизму, то оказывается, что если ребенка с детства воспитывают страшными негативными историями, то это усиливает его общее стрессовое состояние именно на уровне мозга, то есть на уровне нейрохимических сигналов, которые между собой отправляют нейроны. И включают нейронные тропы, которые отвечают именно за постоянную фиксацию негатива.
1: Но есть же люди, знаете, оптимисты, есть пессимисты. И это, может быть, конечно, зависит от воспитания, от родителей, то, что они вкладывали в головы. И бывает, что там ребенок или уже в каком-то более сознательном возрасте человек получает негативный опыт и думает о том, что... Ну, раз со мной тут вот так поступили, то и в следующий раз. Значит, там, не знаю, этим людям доверять нельзя, женщинам доверять это нельзя.
2: Какая-то травма уже.
1: Как звучит, будто бы, да, это похоже на какую-то травму, которую нужно прорабатывать. И пытаться все-таки не видеть сплошной негатив в том, что с тобой происходит.
3: Вот, поэтому мы используем слово «доминанта», и мы, когда понимаем, что слишком много негатива внутри наших голов накопилось, мы начинаем потихонечку себя переучивать, ну, хотя бы, да, называть то, что вы чувствуете, не смешивая себя с этой болью, с этим страхом, с этим повреждением. То есть я не есть страх, я испытываю страх, мне сейчас страшно, да, но я – это не боль. Это вот очень важная часть, входная в нейронауку, когда вы просто начинаете называть то, что вы чувствуете, и оно уже перестает скрыто работать. А потом вы начинаете чуть больше радоваться, потому что у нас во всем сегодняшнем разговоре есть одно очень такое неприятное слепое пятно, то, что вот наш с вами мозг всю нашу жизнь он делит на фрагменты. И чем больше у нас однотипных повторяющихся ситуаций, тем скорее он все эти склейки вырезает. Время ускоряется, мы начинаем быстрее пропускать события, годы нашей жизни, и при этом остаются негативные события и чуть-чуть позитивных. И вот задача современного человека учиться чувствовать радость, вот хотя бы чуть побольше, чтобы его было в наших днях. Мы учимся запоминать, мы формируем новую память, наша память начинает формировать новые сценарии, потому что мозг хранить воспоминания не для того, чтобы помнить, а для того, чтобы формировать наше будущее.
1: Просто проблема в том, что многие не могут считывать свои эмоции, и, если я не ошибаюсь, для того, чтобы их правильно считывать, нужно развивать эмоциональный интеллект.
3: Ну, в основе, да, как правило, это эмоциональный интеллект, но, по сути, это наш базовый навык, навык аутонаблюдения. Всегда мы со скрипом его развиваем, да, у меня ученики, читатели, подписчики, мы вот бьемся об него обычно головой, потому что это очень скучно, ну как это так, я буду наблюдать за собой, но это же неинтересно, но потом по факту оказывается, что вот это вот ключевой навык нашей осознанной жизни, да, как бы это слово не было сейчас замылено, это, ну, в принципе, основа всей нашей с вами счастливой жизни, и этим можно заниматься самостоятельно, вот прямо вот сейчас задуматься, что вы сейчас делаете, что там происходит внутри, как вы дышите, как вы глотаете, как у вас тело себя чувствует. Ну вот несколько секунд побудьте внутри себя, и вы уже какой-то порядок начнете наводить.
0: Угу.
1: Интересно.
0: Понятно.
2: А скажите, Екатерина, а вот с возрастом человек становится как-то более злопамятным, или, может, он легче начинает отпускать какие-то ситуации, или это вот все зависит от того, как хорошо ты развивал какой-то свой эмоциональный интеллект и аутоаналитику?
3: Ну, конечно, это очень такое комплексное понятие, да, потому что у нас есть с вами термин еще один нейропластичность, и мы понимаем, что с возрастом, если мы ничего с собой не делаем, если мы по инерции живем выученные ранее сценарии, то мы утрачиваем возможность к нейропластичности мозга. И это, ну, довольно фатальное событие, потому что старость начинается именно здесь, и она может начинаться в абсолютно разном возрасте. Вот. Поэтому наша задача воспитывать себя, начинать по-другому. Если мы чувствуем, что сейчас что-то в нашей жизни нас не устраивает, значит, нужно возвращаться к себе. А мы же привыкли все искать снаружи. Да, нас научили этому, что вот иди там, смотри, кто-нибудь придет, тебе поможет, да, там, целители у нас расплодились из-за этого, но оно же все внутри, наш мозг внутри, ну, вот, поэтому мы учимся его воспитывать другим опытом, опытом, в котором есть наблюдение, котором есть чуть больше радости, в котором мы едим еду без гаджетов, пожалуйста, да, в котором мы там пьем больше воды и чувствуем, как мы пьем эту воду. Потому что если мы живем как роботы, то остается только негатив и вырезанные из клейки той реальности, которая однотипна.
0: Угу. Екатерина, а вот почему у одних вот эта злоба копится, они живут с ней, они ее холят, лелеют внутри себя, а другие, ну опять же, это, наверное, от типа характера, от типа поведения зависит, а другие, вот я, если меня, ну меня редко кто может обидеть, и, если я обижаюсь, то я это выплескиваю, я это выплесну прямо здесь и сейчас, и я обижаться больше, чем на полчаса не могу. Марина вот со стула сейчас упала. Пойдет, хохочет. Вот. Ну, правда, ну, сама согласись, Марина, я долго не обижаюсь.
1: Полчаса... Зато как ты это делаешь,
0: ну,
1: Максим?
0: Ну, нару, да, нару.
1: Там, знаете, Екатерина, там просто привлекаются все средства.
0: Это правда. Я начинаю кричать, начинаю привлекать внимание, но это проходит 10-15 минут, 30 минут максимум, и все, я уже готов целоваться, обниматься и так далее. А от чего это зависит?
3: Вы знаете, я вот, ну, много работаю с людьми, и это тоже очень личностный вопрос, очень личный, деликатный. Но я бы ответила так. Иногда бывает очень страшно стать добрым человеком. Потому что если тебя много раз ранили, много раз тебя повреждали, то проще свое сердце сделать острым и злым, чем добрым и теплым. Вот, и некоторые люди закрываются. Ну, просто им нужно время, и им нужны люди, которые будут их беречь. И я верю, что злых людей на самом деле не существует, и они не рождаются такими, их такими создают.
0: Но вот эта злоба внутри, она разрушает тебя изнутри?
3: Она превращается в аутоагрессию, как правило.
0: Все равно она когда-нибудь вылезет.
1: А как эта аутоагрессия может проявляться, если мы свои эмоции не выражаем?
3: Ну, если на уровне физики, то это наши волосы, которые мы теребим, это зубы, которые мы сжимаем, щеки, которые мы обкусываем изнутри, ногти, которые мы, дерем, обкусываем.
0: Откусываем,
3: тоже, да.
0: Да.
3: Кутикулы и так далее. Это если на уровне физики. Плюс это отсутствие отдыха, это плохой сон, это отсутствие, опять же, ауторегуляции. Это когда мы перерабатываем,
0: но
3: понимаешь,
0: это,
3: что мы больше не можем работать.
0: Да, Кать, но это получается, человек себя чувствует слабым. Верно, это слабость проявляется, когда он начинает так вести себя.
3: А? Он боится чувствовать себя слабым, он пытается делать себя сильным, не понимая, что ему нужно отдыхать.
1: Как будто бы защита какая-то срабатывает.
3: Конечно, да. Но это вот сложные темы. Мы с вами начали с негатива, да, а потом оказывается, что негатив, он у нас в поведении прописывается. Да, то есть вроде бы просто мысли, и вот мы с вами уже пришли к тому, что это еще и наше поведение и отношение самим себе, по сути.
0: Угу.
3: По-моему, очень интересно. Всегда интересна эта тема.
0: У злопамятства есть какие-то последствия?
3: Ну, если человек осознанно проживает свой гнев, да, не повреждая других людей, если он называет свои эмоции, то может и не быть. То есть тут нет такое, что абсолютно да и абсолютно нет. Мы же с вами говорим в рамках нейропсихологии, а тут у нас все равно всегда приоритетна личность. Ее история, ее особенности, ее способы компенсации, способы того, как он злится, этот человек. Вот. Поэтому тут главное примерить на себя и задать вопрос. Вот, мое поведение, оно мне не вредит?
0: Я думаю, а что вот каждый... Да. Вот это вот все состояние, оно приводит к какому-то, я не знаю, человек замыкается в себе. Как-то внешне это понять можно.
1: По внешним начинает, признакам.
0: Да, начинает быть нелюдимым, каким-нибудь малоразговорчивым. Так не поймешь, глядя на
3: Нет,
0: человека.
3: Так это сложно стигматизировать и понять, потому что мы в целом все склонны, это функция наша защитная, да, помнить о плохом больше, чем о хорошем, потому что нам нужно будущее прогнозировать. Ну, как бы, да, мы формируем сценарии, проблема-то в том, что наш мозг начинает эти сценарии воплощать, лишая нас выбора в ключевых ситуациях, где нам нужно как раз-таки включиться и осознаться. Вот. Но я повторюсь, да, тут мы с вами не можем собирать качества, которые слушателей могут, например, обеспокоить. Да, вот мы скажем там, что он делает то-то и то-то, и вдруг кто-то тут найдет свой негатив, да, и начнет о нем зацикливаться. Поэтому лучше подумать абстрактно, абстракция – это творчество, и максимально широко о том, что происходит с вашим мозгом, почему он помнит именно эти, вот именно эти конкретные негативные события, и что можно с ними сделать, например, завтра, как можно перенаправить потоки своих мыслей. А человек на это способен.
1: Екатерина, да. А как вот можно перенаправить потоки своих мыслей с негатива на позитив? Может быть, есть какой-то простой алгоритм?
3: Первые 30 дней будет достаточно, если вы просто начнете замечать то, что вы думаете. Вот первые 30 дней медленно, методично, дотошно вы чувствуете, что вы там стоите на кухне, режете себе овощи на ужин и понимаете, что вы варитесь в мысли, которые уже 20 лет. Вот вы в нее вмешаетесь, вы ее прочувствуете, просмакуете, и это уже будет ваш вклад. И даже можно первое время не пытаться себя искусственно переключать. Можно просто за ней понаблюдать, можно просто понять, что вы сейчас думали. Вот представляете, как все просто. Главное сделать это без остановок, постоянно быть внутри себя включенным.
0: Екатерин, а из-за вот этой злобы, злопамятства что-то происходит хорошее?
1: Ну, вот, польза есть какая-то
0: да,
1: от этого?
0: Да, да, вот польза есть. Там, например, человек, не знаю, из-за злобы к другому, человек из-за злопамятства берет и начинает писать стихи, сочиняет кантату, ставит балет, не знаю, изобретает лекарства.
3: Ну, это самое благоприятное, что может быть.
0: Выплескивается, когда мы... таким образом бывает, да, так?
3: Да, потому что гнев – это наше внутреннее солнышко, у нас такая летняя метафора с учениками сейчас идет. И, конечно, наше внутреннее солнце – это топливо наших будущих достижений. Поэтому это прекраснейший вариант, который можно рассматривать и использовать. Вообще на топливе после конфликтов можно, правда, ну, довольно больших высот достичь в некоторых новых направлениях, которые вы для себя открываете как раз-таки вот в этом ажиотаже, в этом кураже после какой-то неприятной для вас ситуации. Но чаще всего это через несколько лет, когда ваш мозг зафиксирует похожие события, которые как будто бы были уже в прошлом, он просто поможет вам в них не войти. Вы эти отношения уже не допустите в своей жизни. Вот это бывает чаще всего.
0: Но злопамятство, злоба внутренняя, когда ты долго носишь, это все равно нехорошо для человека, для окружающего мира. Недаром в религиозном контексте злобу, злопамятство называют там ржавчиной души и гвоздем, вонзенным в душу и так далее и тому подобное. Я прав или нет?
3: Ну, если говорить уже так философски и риторически, то мы, конечно, стремимся к любви, к мудрости, к тому, чтобы внутри было тепло и хорошо. Но мы все с вами живые люди, поэтому давайте начнем творить наше тепло и хорошо для начала внутри наших семей. Вот это вот самое главное, чтобы на кухне вечером мы смогли поговорить и побыть рядом с теми, кого мы любим.
0: Это, знаете, Екатерина, у меня как-то раз племянник посмотрел фильм «Ночной или дневной дозор», и после просмотра я говорю, ну как тебе? А ему там было типа лет 6, 5, 6, он говорит, вот не пойму, плохим быть как-то круче.
1: Интереснее, злым, да?
0: Интереснее, они богатые, они красивые, у них дорогие машины, а вот добрые, они какие-то оборванные, немытые, нечесанные. Вот так и в жизни получается, что доброта-то, она какая-то... бесхребетная, какая-то безгрошовая, да, нищая, а злость...
2: Какие нарративы пошли, интересно.
0: Да, а злость, да, она такая прям вся яркая, цвет. Вы сами сказали, что закрывается человек, становится злым, и начинается внутри него самопоявление.
1: Да.
0: Есть комментарий?
3: Да, но это к вопросу уже там того, что наши сказки показывают, наши фильмы, да, и почему бы нам не сделать образ добра более... привлекательным, что ли.
0: Согласны, согласны с вами. Екатерин, спасибо большое.
1: Спасибо.
0: Отлично поговорили. Екатерина Тур, психолог, спасибо. Специалист. Спасибо, Екатерин, до встречи.
3: Спасибо, до свидания.
0: Спасибо, да. Друзья, ну вот решайте сами. Как я понял, вот единственное, я не понял, все-таки лучше это выплескивать?
1: Ну, мне кажется, нужно как-то этично это делать, чтобы это другим людям не вредило. Чтобы... Либо, если тебя что-то не устраивает, говорить об этом прямо сейчас и не копить обиду в себе.
2: Потому что что? Потому что на обиженных
0: воду
2: возят.
0: И а я все-таки...
2: От вашей обиды никому, по большому счету, кроме вас, плохо не будет.
0: Но я вот не умею долго злиться, но не умею. Вот хоть это, вот с меня как с гуся вода. Давайте
2: это
0: еще.
2: Хорошо.
0: И прекрасно.
1: Промолчу.
0: Марина Александрова.
1: Герман Бабаян.
2: Макс Челноков.
0: Друзья, не злитесь, ведите себя хорошо.
1: Будьте
0: и оставайтесь,
1: нормальными,
0: да, вместе с радиостанцией «Говорит Москва». Хорошего дня, пока.
4: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
5: 2 часа дня в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. В Курской области мужчина ранен при атаке дрона на автомобиль. Налет совершен в Беловском районе в поселке Рулитино, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. По его словам, у 46-летнего мужчины диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и акубаротравма. Пострадавшего доставляют в Курскую областную больницу, автомобиль полностью уничтожен огнем. Дональд Трамп пообещал сделать все возможное для урегулирования конфликта на Украине. С таким заявлением президент США выступил на встрече с эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль-Тани. «Я сделаю все, что могу», — сказал глава Белого дома. Он добавил, что встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским и сегодня вновь увидится с ним. Трамп отметил, что сейчас Вашингтон сосредоточен на ситуации вокруг Ирана, а тема Украины будет оставаться в зеркале заднего вида. Упомянутая повторная встреча американского лидера с главой киевского режима состоялась сразу после завершения общего рабочего заседания лидеров G7, которое длилось чуть больше часа. По словам президента США, их первый воскресный разговор прошел очень хорошо, как и параллельный контакт с Владимиром Путиным. США начали снимать морскую блокаду против Ирана. О реализации договоренности Тегерана и Вашингтона сообщил замминистра иностранных дел Исламской Республики Маджид Тахт Раванчи. Ранее президент Дональд Трамп заявил о намерении снять морскую блокаду после объявления о достижении сделки с Ираном. Позднее телеканал Пресс ТВ сообщал, что 3 танкера и 2 иранских судна прошли через международные воды после снятия ограничений в Ормузском проливе. В ночь на вторник Иран и США подтвердили завершение работы над меморандумом, который планируется подписать в Швейцарии 19 июня. Элла Памфилова объявила о начале подготовки к выборам в Госдуму. Указом президента официально дан старт избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы 9-го созыва, заявила председатель ЦИКа. Документ был опубликован сегодня на официальном портале правовой информации. Голосование продлится 3 дня с 18 по 20 сентября. Предполагается открытие свыше 300 избирательных участков для соотечественников в более чем 150 странах мира. В Карелии ищут девочек 7 и 12 лет. Сестры ушли из дома и пропали в Петрозаводске накануне, сообщили в республиканском МВД. По данным ведомства, девочки вышли из дома около 5 часов вечера. С тех пор их местонахождение неизвестно. Последний раз сестер видели в микрорайоне Ключевая. По информации полиции, вечером в понедельник с 20 до 21.00 они находились в районе карьера в компании других несовершеннолетних. Правоохранители проводят поисковые мероприятия и просят всех, кто располагает информацией о местонахождении сестер, сообщить об этом в полицию. Официальный курс юаня от Центробанка на сегодня 10 рублей 70 копеек, доллара 72 рубля 45 копеек, евро 83 рубля 80 копеек. И о погоде сейчас в российской столице плюс 16, облачно, с прояснениями, возможен дождь. Евгения Егошина, говорит Москва.
4: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
6: А вы говорите «милик».
7: Я его
6: тоже
7: что?
6: Мне «милик».
7: Рекламирую.
6: Да думайте о своей стране.
8: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
9: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
8: Со вторника по пятницу после 18 часов. Отбой. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа

0: Микрофон Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Поток», и, значит, в течение этого часа самые последние новости обсудим. Координаты эфира: смски плюс 7-925-888-948. Телеграм для сообщений «Говорит Москва-бот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте. Движение в городе. Пятибалльные пробки в Москве. Во-первых, сняли, насколько мы понимаем, ограничения в районе Капотни, где тушили пожар после того, как там произошло возгорание вследствие падение беспилотника. Так, по внешней стороне сейчас на востоке обращает на себя внимание, что внешняя сторона между Новой Рязанкой и Носовихинским шоссе, также внешняя сторона в районе Северо-Восточной Хорды между Дмитровским шоссе и Ленинградским. Третье транспортное кольцо, здесь туго от шоссе Энтузиастов, пробка, потом она прям сильная-сильная, тяжелая, становится аж до Звенигородского шоссе. И это все внешняя сторона. Внутренняя, в обратную сторону, Беговая улица, Новослободская улица, Рижский вокзал и Садовое кольцо. Здесь как-то все очень туго, как-то много каких-то то ли перекрытий, то ли просто серьезное ограничение движения. Если посмотреть по внутренней стороне, пробка примерно от Белого дома начинается, тянется она по внутренней стороне до Земляного вала. В обратную сторону то же самое, в районе Павелецкой тоже большая пробка.
1: Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
0: Итак, мы с вами начнем с того, что московский НПЗ в Капоне получил повреждение в результате попадания украинского дрона. Маркетплейсы начнут штрафовать за давление на продавцов. Ректор МФТИ Дмитрий Ливанов рассказал, для чего ВУЗ сократил перечень учитываемых олимпиад при поступлении. И подростки совершили 15 поджогов в Ленобласти с начала 2026 года. Это подсчет Фонтанки. В «Умных парнях» у нас Михаил Виноградов, политолог, руководитель фонда «Петербургская политика». Здесь и про ограничения в интернете поговорим, про санкционные пакеты, про будущее ЕГЭ, потому что проблема учебного невроза возникла, и много чего еще другого успеем обсудить.
1: Поток. Успеем сказать главное.
0: Итак, к этому часу столичный главком ЧС информирует, что пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Москве потушен. Ситуация на предприятии в Капотне стабилизирована. По данным ведомства, на работу НПЗ инцидент не повлиял. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что объект поврежден дроном ВСУ. Пострадавших не было. Движения в районе Капотни было перекрыто некоторое время. Автобусы не ходили, машины не ездили. Но к данному моменту уже все ограничения сняты. Какая есть информация по поводу... Да, сегодня регулярно информировали по поводу отражение атак украинских дронов в Подмосковье и в Москве. Временно была ограничена, например, ограничена работа аэропорта Жуковского, но сейчас именно про НПЗ поговорим, про бензин. Игорь Юшков с нами, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт финансового университета при правительстве. Игорь, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Насколько критично, с вашей точки зрения, попадание БПЛА именно в НПЗ с точки зрения именно технологической безопасности?
2: Ну, здесь мы достоверно не знаем, что точно повреждено. И, в принципе, надо помнить, что нефтеперерабатывающий завод – это даже по площади огромный объект. И вывести весь там из строя не так-то легко. То есть явно Украина пытается метить в установке первичной переработки нефти для того, чтобы все остальные, ну, вроде как стали бесполезны.
0: По цепочке, да, остановились.
2: Да, но при этом все равно там есть дублирующие агрегаты. Вот, ну, то есть еще одни. И в этом плане, я думаю, что полностью московский НПЗ, естественно, не остановится. Вот. Но в любое повреждение, конечно, это дополнительные затраты, это остановка как минимум на время проведения там работ, чтобы оценить это повреждение и так далее, и так далее. Вот. Но в любом случае практика показывает, что российские компании довольно быстро научились и чинить нефтеперерабатывающие заводы, и они очень быстро возвращаются обратно в эксплуатацию, тем более каких-то фатальных повреждений даже на тех кадрах, которые появлялись. Там возникает пожар, но все-таки это нефтеперерабатывающий завод, там фактически все огнеопасно, поэтому Я думаю, что все-таки фатальных каких-то повреждений все-таки

0: нет. И плюс к тому, как правило, на НПЗ хранится определенный запас топлива вот на случай всевозможных регламентных работ, ремонтов и так далее. Поэтому сейчас его будут выпускать на рынок. Но в любом случае, в условиях, когда и другие, многие НПЗ находятся на ремонте, с остановкой московского завода тоже неприятная история. Но хотя Москва чем отличается от многих других регионов, что у нас, наоборот, летом снижается объем потребления топлива, потому что люди выезжают из города и там едут в том числе в дальние регионы, на юг. Вот на юге там, наоборот, повышается объем потребления, особенно бензина, потому что это легковые обычные гражданские автомобили используют именно бензин. А в Москве, наоборот, понижается. То есть в этом плане летний период здесь играет скорее на руку московскому НПЗ.
1: А вопрос, вот если в долгосрочной перспективе, как подобные атаки, с учетом того, что это происходит не только в Москве, а во многих регионах, влияют, например, на стоимость страхования и вообще на как бы жизнедеятельность этих предприятий, на стоимость работы этих предприятий? Потому что понятно, что вот вы сказали, например, про запасы топлива, которые все равно существуют, и это как бы регламентом прописано, но мы же понимаем, что вражеские беспилотники целятся в том числе и в эти объекты.
0: Да, безусловно, особенно те, которые топливные базы, которые находятся ближе, скажем так, к линии фронта, вот они становятся целями для ударов. Ну, вот, в Москве, наверное, в меньшей степени, хотя и в Московской области, в общем-то, мы видели попытки ударить по подобным объектам, поэтому любая топливная инфраструктура, она в зоне риска, и ее стратегически важно защитить. Ну, вот, потому что любые проблемы на топливном рынке у нас сейчас вот утыкаются в том, что многие НПЗ находятся на ремонте, потому что сложнее накапливать топливо. Одно дело, вот, условно говоря, к нынешнему сезону вы накопили топливо где-то в хранилище и потом оттуда пускаете во время повышенного спроса. А теперь это дело становится все сложнее. Вот, поэтому, конечно, это дополнительная сложность. И для компании это дополнительные издержки. Во-первых, простой, он не получает прибыли на НПЗ. Во-вторых, в общем-то, затраты на ремонт, а с 22 года еще и действуют санкции, запрещающие поставку в Россию оборудования для ремонта НПЗ, и многие агрегаты стали дороже. И все это, конечно, в итоге компании хотят как-то компенсировать, в том числе за счет повышения цен на топливном рынке. Там Федеральная антимонопольная служба, конечно, следит за этим, но чтобы не было необоснованного роста цен. Но, тем не менее, такая проблема есть, в общем-то, откуда компаниям взять деньги вот от дополнительных издержек. Поэтому, конечно, в общем-то, повреждения НПЗ создают проблемы, кажется, так в разных плоскостях.
1: Вопрос компенсации. Говорилось про Белоруссию, например, которая, в принципе, может попытаться компенсировать, значит, выпадающие объемы топлива, которые возникли вследствие внеплановых ремонтов, плановых ремонтов и других каких-то вещей. А белорусских мощностей достаточно, и самое главное, как это таскать топливо?
0: Ну, здесь используется так называемая давальческая схема, когда мы поставляем больше нефти на белорусские НПЗ, они перерабатывают и возвращают полученные нефтепродукты. Вот. Через нас еще идет и экспорт белорусских нефтепродуктов, потому что раньше они по железной дороге продавали свое топливо в Европу, это основной рынок сбыта для них был. Потом в 22-м году европейцы запретили импорт белорусского топлива тоже, как и российского. Ну вот, поэтому теперь они через нас в дальнее зарубежье отправляют, через порты Ленинградской области, как правило. Вот. Но их НПЗ недозагружены, поэтому это история, при которой все выигрывают. Мы будем больше загружать их НПЗ, платить за саму переработку, получать нефтепродукты, насыщать внутренний рынок, но они, соответственно, будут зарабатывать на больших объемах переработки. Вот. Поэтому здесь, в общем-то, все в этом плане выигрывают. Я думаю, что на несколько миллионов тонн может увеличиться объем переработки в Беларуси.
1: Вопрос, как отражаются инциденты вот по в ряде регионов, когда мы видим, что вражеские беспилотники пытаются атаковать нефтяные объекты, нефтеперерабатывающие объекты, как это на биржевых котировках все-таки сказывается? И какие здесь еще есть варианты стабилизации?
0: Ну, здесь на топливо, если мы имеем в виду цены, то на бирже, конечно, цена подрастает, потому что чем меньше объемов продаж через биржу, естественно, тем выше будет цена. И мы вот на днях видели обновление исторического рекорда по стоимости дизеля летнего. Вот на бирже именно в рознице там немножко другое ценообразование, но тем не менее косвенно цены на бирже, они влияют и на розничные цены, потому что через биржу приобретают топливо, так называемое независимое АЗС. Вот у нас все заправки делятся на два типа. Независимое АЗС – это в основном частный бизнес, у кого-то одна заправка, у кого-то целая сеть. Угу. Вот, и вертикально интегрированные компании, которые добывают еще и перерабатывают нефть. Вот наши крупные структуры, мы их знаем все. Ну, вот. И вот через биржу приобретают независимое АЗС. И естественно, что если они там купили задорого, у них есть необходимость поднять цены в рознице для того, чтобы в убыток себе не работать. Да, у них есть определенные ограничения, потому что все-таки ты конкурируешь с вертикально интегрированными компаниями, еще антимонопольная служба за тобой следит, но все равно ты пытаешься поднять цены, и это, в общем-то, на весь рынок розничный тоже сказывается. Поэтому, да, вот минимум, который государство обязывает нефтяные компании продавать через биржу, они реализуют, но для удержания цен, конечно, нужны дополнительные объемы. А их сейчас нет, это прежде всего по бензину мы говорим. Вот, поэтому вот объемы на бирже продаж в целом, они не столь значительны, сколько нужно для удержания цен.
1: Прям последний вопрос. Все-таки мы сейчас наблюдаем какой-то структурный сдвиг в вообще работе вот этой сферы нефтепереработки, или же она до сих пор способна компенсировать потери мощностей, которые происходят, и сделать это в ближайшие месяцы, например?
0: Ну, наверное, здесь, конечно, новый фактор – это вот то, что больше НПЗ у нас находится на ремонте, чем было в обычные, скажем так, года. Угу. Вот, и в этом плане это такая новая нормальность, с которой мы должны, в принципе, бороться. В общем-то, то есть, если мы обеспечим безопасность НПЗ, мы вернемся к старой модели, когда есть только плановые ремонты. И это позволит нам, в общем-то, прогнозируемо обеспечивать топливо для внутреннего рынка. И отменить запрет на экспорт бензина, и компании больше будут зарабатывать. Так. Поэтому это центральный вопрос безопасности НПЗ. Да, может быть, надо будет пересматривать саму модель, в общем-то, строительства, безопасности нефтеперерабатывающих заводов, какие-то требования государственные, что там должно быть. Может быть, разрешить компаниям гораздо больше, скажем так, самостоятельно действовать в области обеспечения безопасности, потому что сейчас их возможности ограничены. То есть все-таки это пока монополия государства обеспечения такого безопасности, крупное ПВО и прочее. Поэтому что-то здесь может и поменяться со временем.
1: Спасибо большое, Игорь, вас благодарю. Игорь Юшков был с нами, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт финансового университета при правительстве.
2: Москва. 94.8 FM. Поток. Успеем сказать главное.
1: Тем временем сообщение с пометкой «срочно», которое сейчас приходит. Тегеран подтверждает, что США начали снимать морскую блокаду против Ирана, заявил замглавы МИДа Исламской Республики Маджид Тахтраванчи. Так, к следующей теме переходим. Маркетплейсы начнут штрафовать за давление на продавцов. Поправки к законопроекту об административной ответственности участников платформенной экономики одобрило правительство. Поправки предусматривают введение новых составов административных правонарушений для маркетплейсов и продавцов, пишет Forbes. В частности, онлайн-платформы смогут штрафовать за ценовое давление на селлеров и другие нарушения правил взаимодействия с партнерами. Размер санкций будет зависеть от тяжести нарушения. Минимальный 20 тысяч рублей. В отдельных случаях сумма взыскания может достигать 500 000. Например, если жалоба продавца рассматривается дольше установленного срока. Норма вступит в силу с 1 октября. Артем Соколов, президент Ассоциации компаний интернет-торговли. Артем Вячеславович, здравствуйте.
3: Да, здравствуйте.
1: Действительно ли на рынке сложилась такая ситуация, что текущее регулирование требует именно такого механизма?
3: Вы знаете, этот механизм предусмотрен потому, что появились новые нормы закона о платформенной экономике. Конечно, каждый старается работать лучше и делать все возможное для того, чтобы конфликтных ситуаций не возникало. Для того, чтобы не возникало простоев, для того, чтобы не возникало задержек, для того, чтобы не возникало каких-то спорных вопросов. Но, так или иначе, жизнь есть жизнь, так. И спорные вопросы встречаются. Более того, в новом законе прописано достаточно большое количество требований, которые нужно выполнять. Ну, а государство, конечно, за этими требованиями должно следить. И если за невыполнение этих требований никакой ответственности не будет, то и выполнять их будет не сильно хотеться. Вот штрафы – это всегда такой стимул, который требует от бизнеса определенных следований определенным правилам поведения. Вот эти правила поведения заложены в законе, но если ты от них отступаешь, то получаешь штраф.
1: Но с другой стороны, надо сказать, да, пожалуйста. Да,
3: ну, надо сказать, что эти штрафы предусмотрены здесь не только для платформ, Эти штрафы предусмотрены для недобросовестных продавцов. Например, если продавец нарушит требования закона, неправильные документы к товару приложит или обманет платформу, вот каким-то образом там пройдет фильтр, но на самом деле документы будут поддельны на товар, а в результате пострадает потребитель, это будет его вина, и за такое действие, за каждый случай тоже предусмотрен штраф. Поэтому, на мой взгляд, вот то, что сейчас подготовило Министерство экономического развития, это абсолютно такое правильное, справедливое распределение ответственности. Оно распределяется в зависимости от степени нарушения. Мы, кстати, с министерством эти подходы обсуждали еще в прошлом году, за что, в общем-то, им большое спасибо, потому что и на регуляторной гильотине обсуждались эти подходы. Там большая часть участников рынка согласилась именно с таким распределением. Поэтому то, что в кодексе сейчас у нас появится четкое ранжирование нарушений, на наш взгляд, это, конечно, положительный момент.
1: Смотрите, Артем Вячеславович, здесь такой момент, что штрафы даже до 500 тысяч рублей. Насколько это ощутимо для крупных игроков, для Озона, Валбериса, например, там, Яндекс.Маркета, у которых миллиардные обороты, в десятки миллиардов? Или это скорее какая-то символическая мера, которая, по сути, не изменит поведение, но создаст какую-то, не знаю, административную нагрузку, больше работы для юристов будет? Потому что маркетплейсы же неоднократно оказывались в зоне критики со стороны малого бизнеса, потому что это такая крупная монопольная структура, и деться оттуда некуда. Плюс сами маркетплейсы, как бы, они говорили, что работают с алгоритмами, они работают с рыночной, в рыночной конъюнктуре, и поэтому ничего избыточного нету.
3: Да нет, это вполне себе достаточные суммы, и они ощутимы для бизнеса, даже таких крупных бизнесов, как перечисленные платформы. Определенно надо понимать, что эти штрафы могут касаться конкретных ситуаций, и за каждую такую ситуацию может быть применен соответствующий штраф или соответствующая санкция. С учетом того, что у нас ежедневно с вами на цифровых платформах регистрируется больше 2 миллионов карточек разных товаров, представляете, какой это объем информации? Плюс одновременно, вот на сегодняшний момент, если зайти и посмотреть, сколько товаров уже сейчас продается и реализуется на платформах, там больше 400 миллионов артикулов, это в режиме реального времени. Это только артикулов, если не учитывать там размерный ряд, цвет и так далее. Так вот, у нас в каждом из этих случаев может произойти какое-то нарушение. И представьте себе, если там за каждый этот случай будет применена санкция. Конечно, это огромные суммы, они более чем дисциплинируют участников рынка и даже крупных его игроков. Поэтому я надеюсь, что повлияет это только самым благоприятным образом на наш рынок, и действительно тут все его участники будут внимательно относиться к тем правилам поведения, которые предложены законом. Ну, а уж дальше практика, наверное, покажет. В целом, на наш взгляд, вся ответственность, которая сейчас предложена, дифференцирована в зависимости от того, технически это характер нарушений или, ну, такой серьезный, который касается большого количества участников рынка, и поэтому там штрафы большие. Я думаю, практику уже покажут, посмотрим. Хотелось бы, чтобы эти штрафы не применялись вообще. Хотелось бы, чтобы работа была настроена так. Ну, когда штрафов нет, я не к тому, что их как бы применять не должны, а я к тому, чтобы не создавалось таких ситуаций, в которых нужно было бы прибегать к этим штрафам.
1: Ну, Артем Вячеславович, вот, Артем, это похоже на кота Леопольда, давайте жить дружно, но в бизнесе такого не бывает. Здесь вопрос в другом, как закон повлияет на мелких или средних селлеров, потому что, с одной стороны, у них вроде бы появляется защита, а с другой, не приведет ли ужесточение к тому, что платформы просто начнут компенсировать потери через ужесточение условий, не знаю, комиссия, логистика, хранение, просто в обход прямого ценового регулирования.
3: Ну, в это я, честно говоря, не очень верю, плохо себе это представляю, потому что сейчас все изменения тарифной политики согласовываются с антимонопольной службой, поскольку это большие участники рынка, в общем, такие требования у них возникают. Любые изменения здесь должны быть объяснимыми, и попытка зашить в них штрафы, ну, явно не получит поддержки в соответствующем ведомстве. Ну, а с точки зрения даже здравой логики могу сказать так. Бизнес будет стремиться к тому, чтобы работать таким образом, чтобы штрафы эти не возникали.
1: Но они же возникли, нет, смотрите, они же возникли не на пустом месте, и решение правительства возникло не на пустом месте. Значит, количество жалоб на действия платформ перешло, что называется, в качество. То есть количество уже перешло в качество, и создался определенный прецедент. Правильно?
3: Да, совершенно верно. Ну, у нас и до этого были такие ситуации, когда создавались определенные прецеденты, а дальше просто менялось рыночное поведение. И то, что было возможно там неделю назад, уже считается неприемлемым сегодня и больше просто так не делают. А раз так не делают, то, собственно, и наказывать тут не за что.
1: Кто будет рассматривать жалобы продавцов и как будет считаться, например, просрочка рассмотрения? И потому что, ну, первое, что приходит на ум, это риск, что ФАС и суды просто захлебнутся от потока заявлений, а какие-то значимые нарушения просто останутся без внимания.
3: Здесь процедура не меняется. Любая жалоба продавца должна сначала пройти медиацию на площадке. И там на любую жалобу теперь установлен определенный срок ответа. Сейчас законом, насколько я помню, это он достаточно серьезно сокращен до 15 дней. Раньше гражданская практика, практика делового оборота, все такие рассмотрения у нас проходили в течение 30 дней. Сейчас этот срок в два раза сокращается. Кто за этим будет следить? Специально для этого какой-то контролер не требуется. За этим следит, как правило, тот, кто обращается с жалобой. И в целом тут все понятно будет логироваться в личных кабинетах. Там все можно будет это посмотреть, поднять историю, понять, кто во сколько отвечал, в какие даты и так далее. То есть тут в этом плане даже больше стало прозрачности.
1: Наши слушатели говорят, штрафы на маркетплейсах – это своего рода статья заработка. Это не метод кнута и пряника, потому что штрафы могут быть неадекватные. Пишет слушатель, не выдали пакет – штраф. А где-то еще что-то не сделали, штрафы, и штрафы большие. И, видимо, поэтому слушатель делает вывод такой, что, в общем, когда вы говорите, что лучше, чтобы никто не нарушал, оно все равно есть, и вопрос, ради чего все эти штрафы?
3: Ну, мы с вами говорим про разные штрафы. Вы сейчас привели пример штрафов, которые установлены самой платформой.
1: Самой платформой. А теперь мы говорим, что правительство выступает, как бы, по сути, в защиту селлеров, потому что есть определенный перевес. Есть монополия платформ, и есть проблема, ну, не знаю, там, правильно сказать, угнетение или нарушение прав, или нездоровая какая-то атмосфера для тех, кто идет на эти платформы работать. Вот и все.
3: Ну, посмотрите на это с другой стороны. Здесь огромное количество винтиков большой цепочки. Начиная от производителя, платформы, места, где все это хранится. Дальше у нас логист, пункт выдачи. Огромное количество задействованных в цепочке различных, так скажем, сущностей.
1: И все бизнеса, это часто принадлежит по сути, одной конторе.
3: Да нет, у нас сейчас это большое количество разных предпринимателей, которые работают либо по франшизе, либо выполняют какую-то вот свою конкретную функцию. ПВЗ выполняет функцию по выдаче заказов, курьер выполняет функцию доставки ногами на дом до двери. Все это разные люди, это либо индивидуальные предприниматели, либо там, такие небольшие предприятия, микробизнесы. Так вот, представьте себе, кто-то из них перестает должным образом выполнять свою функцию. Например, пункт выдачи заказов не разгрузил машину или не выдал вам заказ. Что происходит? Остается недовольным покупатель. То есть любое нарушение в этой цепочке будет влиять на конечного клиента. Спасибо. Машина вовремя не привезла товар из точки А в точку Б, клиент не получил товар, остался недоволен. Будет он покупать на этой площадке еще раз?
1: Скорее всего, будет, потому что некуда больше делать.
3: А если будет, да, второй раз на это наколется и перестанет. Вот именно поэтому внутри организаций таких сложных существует система сдержек.
1: Спасибо, Артем Вячеславович.
3: Да. Они для этого нужны.
1: Спасибо. Артем Соколов был с нами, президент Ассоциации компаний интернет-торговли.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: 14.30, столица, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. МИДе Турции объявили о готовности республики принять переговоры по Украине. С таким заявлением выступил глава внешнеполитического ведомства Хакан Фидан. Министр сообщил об этом на встрече со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Анкара рассчитывает вернуть стороны за стол переговоров, подчеркнул он. Фидан также отметил, что обсудил с главой российского МИДа шаги, которые можно предпринимать для обеспечения безопасности судоходства в Черном море. Сергей Лавров при этом заявил, что Москва ценит дипломатические усилия Анкары в контексте украинского урегулирования. Сотрудники ФСБ задержали в Оренбургской области подозреваемого в госизмене. Россиянин через Telegram установил контакт с представителем украинских спецслужб и по его заданию собирал сведения об объектах критически важной инфраструктуры. Как заявили в ведомстве, полученная информация могла быть использована для планирования ударов дронами по российским объектам. В средствах связи задержанного обнаружена переписка, подтверждающая его контакты с украинской стороной. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене. Суд избрал ему меру пресечения, введя заключение под стражу. В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,5. По данным Национального метеорологического управления, эпицентр находился на суше в соседней с Токио префектуре Сайтама. За несколько секунд до подземного толчка сработала общенациональная система оповещения. На мобильные телефоны жителей пришло сообщение о возможном землетрясении. Спустя несколько минут была объявлена угроза цунами. Информация о пострадавших и разрушениях не поступила. Дитранс предупредил столичных автомобилистов о 8-бальных пробках. Они ожидаются сегодня вечером. Из-за осадков и временных локальных перекрытий возможно снижение средней скорости движения, говорится в сообщении ведомства. В связи с этим водителям рекомендуют заранее планировать маршруты, соблюдая скоростной режим и дистанцию. ЦОДД отметили, что днем интенсивное движение наблюдается на внутренней стороне Садового кольца от Таганской площади до Зубовского бульвара, на внешней стороне МКАДа в районе Носовихинского шоссе, а также на внешней стороне Московской кольцевой автодороги в районе Волоколамского шоссе. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас в столице пасмурно, местами небольшой дождь, около плюс 17 градусов. Атмосферное давление ниже нормы, 741 миллиметр ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
2: Говорит Москва.
5: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преградов
6: Лисичанска. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
7: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
8: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот вторник гость в студии – политолог, руководитель фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
2: Право знать. Говорит Москва.
8: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
1: 14.35 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Продолжаем. Дептранс предупредил столичных автомобилистов о 8-бальных пробках. Они ожидаются вечером из-за осадков и локальных перекрытий. А в то же время перекрытия, которые были прям в самом-самом центре Москвы, сейчас Дептранс говорит, что уже все эти перекрытия сняты. Поэтому движение снова есть по Тверской, в районе Маховой, Старой Новой площади. В общем, будьте внимательны, следите за этими обновлениями. Ректор МФТИ Дмитрий Ливанов рассказал, для чего ВУЗ сократил перечень учитываемых олимпиад. Это очень интересный прецедент. Он сказал, что нам пришлось сократить число поступающих по результатам перечневых олимпиад. В этом году мы больше не будем принимать их призеров, а только победителей. Кроме того, существенно сократится и сам перечень олимпиад, результаты которых мы учитываем, сообщил он «Ведомостям». Лиманов отметил, что МФТИ стремится сохранить баланс между абитуриентами, которых принимают по результатам ЕГЭ, и теми, кто поступает по результатам олимпиад. По его словам, оптимальным является соотношение 50 на 50. Евгений Белый, доктор технических наук, автор телеграм-канала «Наука и университет». Евгений Михайлович, здравствуйте.
9: Добрый день.
1: А насколько велика разница в уровне подготовки между победителем, например, или и призером перечневой олимпиады? Не отсечет ли это решение просто талантливых выпускников, которые, не знаю, споткнулись на финале, но по факту обладают хорошими, выдающимися способностями?
9: Так, ну я не думаю, что разница в знаниях у победителей, призеров велика, но в данном случае речь ведь о другом. То есть Ливанов старается сохранить бюджетные места для тех, кто не стал победителем олимпиад, а кто хорошо, или очень хорошо, точнее, сдал единый государственный экзамен. Поэтому эти меры, сокращение числа учитываемых олимпиад и сокращение числа победители, которые получают, ну и победители, и призеров, которые получают право на так называемые БВИ, без вступительных испытаний.
1: Евгений Михайлович, согласны ли вы с тезисом, что количество перечневых олимпиад и дипломов растет, а их ценность, по сути, размывается? И не означает ли, что как раз вот перечень Российского совета олимпиад школьников нуждается в какой-то тотальной реформе, в трансформации, а не в каких-то точных решениях отдельных вузов, потому что точные решения – это скорее просто борьба со следствием.
9: Я так не считаю. Понимаете, проблема с бюджетными местами для победителей, призеров олимпиад существует только в нескольких так называемых селективных вузах, ведущих вузов, Высшей школы экономики, МФТИ, университет имени Сеченова и ряд других. Для большинства же вузов такой проблемы не существует. Они с удовольствием брали, берут и будут брать победителей многих олимпиад. Потому что все они ребята толковые, ребята подготовленные. А может быть, действительно, для небольшой части вузов, наверное, для десятка вузов, ну, должны быть какие-то специальные условия.
1: То есть получается, что просто возник дисбаланс. Много детей, которые хорошо сдают олимпиады, хорошо пишут ЕГЭ, а бюджетных мест реально не хватает для всех.
9: Реально не хватает в нескольких вузах. Такая ситуация была в Сеченовском университете, когда победители олимпиад заняли практически все места, и люди, которые имели максимально 300 баллов по трем ЕГЭ, не могли поступить, и уже министерству пришлось в эту ситуацию вмешиваться. Ну и в ряде других вузов действительно таких мест не хватает. Но таких вузов не очень много.
1: Учитывая поручение президента уделять особое внимание физике, математике, техническим специальностям, информатике, не противоречит ли это сокращение льгот, по сути, государственному курсу на поддержку, в том числе, олимпиадного движения?
9: Ну, во-первых, это, я опять повторяю, речь идет только о нескольких вузах, и не обязательно ведь тем победителям олимпиад поступать в МФТИ.
1: Но они-то хотят, они же на олимпиаду-то идут именно потому, что в МФТИ, ну, в условно МФТИ хотят поступить, или там еще куда-то, да. Они просто так.
9: Но здесь ректор вот Ливанов решил, что надо чем-то жертвовать, потому что в противном случае вот ребята, которые учатся, не участвовали в олимпиаде, но отлично сдали ЕГЭ, как мы говорим, на 100 баллов по ряду предметов, не имеют возможности поступать. А мы должны все-таки с вами понимать, что подготовка к олимпиаде — это вещь довольно сложная. И здесь в основном-то ребята, пусть они очень и толковые, но они готовятся не самостоятельно, большинство из них, не все, но большинство готовится с помощью квалифицированных преподавателей, а школьники с периферии не имеют такой возможности, не имеют возможности привлекать квалифицированных преподавателей, особенно если человек учится какой-то в сельской местности или в маленьком городе. А подготовиться к ЕГЭ шансов больше. Поэтому для талантливых таких ребят, тоже талантливых, должны быть тоже места.
1: А, Евгений Михайлович, если действительно сравнивать уровень подготовки детей к ЕГЭ и уровень подготовки к Олимпиаде, можно ли здесь найти что-то общее, можно все-таки определить, что, например, Олимпиады, они сложнее, потому что именно так позиционировалось, что если ты хорошо сдаешь Олимпиады, в принципе, ЕГЭ тебе уже не нужно, и как будто бы ЕГЭ – это большая формальность и имеет меньшую ценность, чем Олимпиада.
9: Ну даже специалисты, кто занимается вот, олимпийским движением, считают, что уровень Олимпиад выше, чем ЕГЭ, но опять же, ведь Олимпиада – это только по одному предмету.
1: Да.
9: ЕГЭ – это все-таки три предмета. То есть если в МФТИ человек поступает так победителем Олимпиады, ну, например, по математике достаточно, то и после ЕГЭ в МФТИ придут ребята, которые прекрасно сдали ЕГЭ и по математике, и по физике, и по русскому языку.
1: А если говорить, оценивать влияние на школьников и подготовку школьников, не приведет ли, может быть, какие-то вузы тоже за МФТИ, последуют примеру МФТИ, решению точнее, которое принял Ливанов, и не приведет ли это к тому, что школьники перестанут участвовать в непрофильных каких-то перечневых олимпиадах и сконцентрируются исключительно на всеросе? И, по сути, станет ли это стимулом к более углубленной, например, подготовке, или же, наоборот, снизит массовость олимпиадного движения? То есть сугубо прикладное такое значение будет, да?
9: Может быть, я согласен с вами, может быть, часть школьников откажется от других олимпиад, а будет готовиться только Всероссийской олимпиаде школьников. И я думаю, что олимпийское движение от этого не пострадает.
1: Угу. Спасибо большое, Евгений Михайлович. Я вас благодарю. Евгений Белый, доктор технических наук, автор телеграм-канала «Наука и университеты». Ректор Ливанов подчеркивает, что число олимпиад, входящих в перечень Российского совета олимпиад школьников РСОШ, растет с каждым годом. Кроме того, увеличилось и количество дипломов Всероссийской олимпиады школьников. Поэтому, чтобы сохранить этот баланс, мы приняли решение сосредоточиться прежде всего на Всероссийской олимпиаде школьников. Он добавил, что МФТИ будет и дальше в большом количестве принимать победителей и призеров по наиболее значимым предметам – физике, математике, информатике, химии и биологии. Владимир Путин во время общения со студентами МФТИ подчеркивал, что российским школьникам нужно уделять особое внимание именно физике, математике, информатике, биологии и химии. Но мы помним, что были и истории в прошлом году, когда олимпиадников было очень много, и действительно люди, которые хорошо сдали ЕГЭ, оказались слегка не у дел в топовых вузах, потому что олимпиадники имели преимущество, и уже в прошлом году заговорили о том, что надо это как-то историю менять, потому что получается, что, в общем, те, кто сдают ЕГЭ, как будто бы менее, ну, скажем так, одинаково подготовлены, но по конкурсу не проходят. Кто-то почувствовал в этом несправедливость. «Я поступал во времена за пару лет до ЕГЭ», — говорит Валерий. Ну, что ж вы вспомнили наши времена, Валерий? Тогда вообще все по-другому было. «Мы писали две олимпиады по 5 задач, которые полностью соответствовали вступительному экзамену по сложности и структуре. Зачем абитуриенту идти в вуз номер 4 или номер 5, если он может в топ-3 поступить, а МФТИ это топ-3, говорит Валерий, совершенно верно. И здесь тогда тоже вопрос возникает. Вот Ливанов пытается уравнять, получается, шансы и олимпиадников, и тех, кто хорошо сдает ЕГЭ. И поэтому теперь преимущество для не призеров, а победителей олимпиады. И плюс люди, которые хорошо, успешно сдают единый госэкзамен, потому что количество бюджетных мест сокращается, а число детей, которые тянут на то, чтобы поступить на бюджет, не сокращается. Число этих детей растет, то есть уровень подготовки хороший. В том числе мы помним, что ряд вузов, топовых вузов, они включали для себе в программу правила, когда дополнительные экзамены, внутренние экзамены надо было сдавать, а не только ЕГЭ. Есть в ряде институтов такая опция. Надо деньги копить на учебу детей, говорит Валерий. Деньги в любом случае надо копить, и, видимо, в том числе и на учебу детей, да. Марина говорит, если претендовали победители, отличник ЕГЭ, кому отдадут? Вот непонятно. Непонятно, кому отдадут. Сейчас попасть на бюджет обычному школьнику практически невозможно, только 100-бальники имеют возможность. Но поэтому все и подчинено. Там, конечно, и льготников очень много, там и олимпиадников много, но смысл в том, что человек, который сдает олимпиады, он целенаправленный, естественно, а там еще какие-то можно очки дополнительно зарабатывать. То есть уже просто сдать хорошо ЕГЭ мало для бюджета, это очевидно совершенно. Плохо – это хорошо. Наверное, в какой-то степени плохо, потому что ты к этому делу готовился, а оказывается, нужно было еще сделать вот это, вот это, вот это, вот это. А еще желательно, может быть, орден какой-нибудь получить. И тогда есть вариант, чтобы на бюджетное место была возможность. Но есть и другой аспект, что не все те, кто попадает на бюджет, они умудряются на этом бюджете удержаться. И тогда, получается, высвобождаются места. И мы знаем, что бывают случаи, когда люди там, не знаю, отчисляются, переходят в другие институты, место освобождается, и какой-нибудь платник, который хорошо себя продемонстрировал в учебе, он получает это бюджетное место. Ну, вот так это работает. Чем больше людей с вышкой, тем лучше для страны, говорят сухарики. Так вышку саму не отменяют. Вышка есть, просто вышка платная становится. И более того, платное образование было всегда. Давайте так, вот последние 30 лет и всегда было платное образование. И это кто-то придумал в свое время, что если ты учишься на бюджете, значит, ты как будто бы, ну не то, что более, конечно, более привилегированный, потому что деньги не платишь, но как будто это образование лучше, чем образование платное. Нет. Платное, оно тоже есть, и оно всегда было платное, образование вечернее, например, оно всегда было платное практически там во многих вузах. Вот. Просто сейчас этого становится больше, ну и плюс есть сокращение по ряду специальностей, там юристы, экономисты, журналисты и так далее. То есть невозможно будет, ну я куда-нибудь поступлю, вот, заплатите за меня, пожалуйста, там 500 000 рублей в семестр. Нет, так уже не получится, надо, видимо, готовиться, начинать уже с класса седьмого, чтобы примерно понимать, на что можно претендовать.
2: Москва.
10: 94.8 FM.
2: Поток. Успеем сказать главное.
1: А на бюджете ли вы были, спрашивают меня сухарики. Нет, я училась на платном отделении, никогда этого не скрывала, просто очень заочное, всегда было платное в нашем университете, оно не было бесплатно. Подростки совершили 15 поджогов в Ленобласти с начала 26-го года. За первую половину 26-го подростки совершили 15 поджогов в Питере и области. В самом городе было зафиксировано 9 случаев, по области 6. Значит, за весь 15-й год таких случаев зафиксировано 14, то есть за весь год. А здесь, получается, за полгода уже 15. В 24-м году было 8, в 23-м 5. Средний возраст поджигателя 15,5 лет. Это в 23-м году. А сейчас 13 лет, в 26-м году. Александр Невеев, кандидат психологических наук, с нами. Александр Борисович, и снова здравствуйте.
11: Да, приветствую вас.
1: И снова мы с вами про детей, поджигателей, ага. Которых то ли их, что, их соблазняют как-то какими-то 5000 рублей, или их склоняют к этому путем шантажа, угроз, манипуляции, или просто что-то еще в воздухе чем-то таким веет. Как вы это объясните себе?
11: Вы знаете, ну, схема довольно уже оказывается обкатанной в ближайшем рассмотрении. Вот в 90-е годы это все называлось «запуск по сценарию». То есть перед человеком разыгрывают определенный сценарий, спектакль фактически.
1: Так.
11: Он является его участником. Обычно это делается так. Кто-то вступает с подростком в контакт в сети интернет, допустим, какая-то миловидная девочка, просит его переслать любые координаты. Координаты, может даже там фотографию какого-то места. После этого с ним связываются представители украинских спецслужб и говорят, что отлично, чувак, ты отправил нам данные, значит, мы тебя теперь сдадим в твои органы, значит, потому что ты передал координаты для удара беспилотника.
1: А перед тем, как мы тебя сдадим, ты, пожалуйста, еще что-нибудь сделай, но ты все равно попадешься. Вот ну, почему до так, сюда не, они да, не докручиваются?
11: Не так все просто. Дальше подключаются уже люди, которые представляются сотрудниками наших спецслужб, говорят, что вот все нормально, просто у тебя надо, допустим, провести в квартире обыск. И ребенок даже не понимает, что обыск проводится там с понятыми и ни в коем случае не по интернету. В общем, находит он какие-то деньги, передает их через курьеров. Эта схема, кстати, очень похожа на схему, которую мошенники применяют.
1: Да.
11: И дальше ему уже говорят, допустим, чтобы вернуть эти деньги, ты должен там что-то совершить. Или пока мы расследуем эти деньги, откуда они вообще взялись, давай покажи, что ты свой человек. Вот. И говорят ему поджечь, кстати, с той же целью, чтобы якобы уничтожить обнаруженный спецслужбами маяк для атакующих дронов. Понимаете? То есть понятно, что это все детский лепет, понятно, что восприимчив к такого рода сценариям может быть только ребенок совсем. И очевидно совершенно, что для борьбы с этим не нужны какие-то серьезные ресурсы, достаточно просто... Вы понимаете, это странная очень ситуация, я даже не понимаю, как такое возможно, но вот это же все очень длительный процесс. Его переключают от одного куратора к другому, от одного человека к другому, вы понимаете? Каким образом это все может быть, он что, дома не ночует и так далее. То есть, конечно, повторюсь, главный секрет борьбы с этим очень прост. Родители должны быть в контакте с ребенком, они должны быть внимательны к нему. Ребенок должен им рассказывать о том, что вызывает у него какие-либо эмоции, там, радость, грусть, страх и так далее. То есть, на самом деле, мы здесь видим просто эти вот ситуации, они очень диагностичны для того, чтобы обнаружить деструктивные какие-то семьи, где, видимо, полностью отсутствует контакт между родителями и детьми, понимаете? То есть здесь не нужно вмешать никаких там специальных служб и так далее. Главное, что нужно, это чтобы родители понимали опасность интернета, понимали опасность нахождения ребенка в своем смартфоне и постоянно бы уделяли внимание, чтобы ребенок был с ними откровенен.
1: Александр Борисович, но ведь и сами взрослые ведутся на это, а тогда взрослые-то с кем должны быть в контакте? Потому что мы же с вами много раз этих сообщений видели.
11: Хороший вопрос, вы задаете хороший, да. Дело в том, что взрослые, а какие взрослые? Ну, это, как правило, изоляты, да, то есть пенсионеры, с которым не с кем пообщаться. И на самом деле это показатель одного и того же. То есть если пенсионер, имея семью, при этом может быть запущен по сценарию, если у него достаточно времени, чтобы общаться с кураторами, но у него нет возможности обсудить это там с друзьями, родственниками и так далее, то это изолят. И на самом деле проблема тут та же, это первое. А второе, ну, конечно, для взрослых там сценарий посерьезнее, там, как правило, мошенничество посерьезнее сначала осуществляется. И дальнейшие действия, которые осуществляет взрослый, он осуществляет, думая, что он сейчас вернет свои там 5 миллионов, честно накопленных, да, за всю предпенсионную жизнь. Поэтому сценарий разный, но подход один и тот же. То есть самое главное, чтобы человек не оставался один перед лицом интернет-манипуляторов. Это, кстати, рецепт вообще универсальный, даже если условно кидало к вам подходит на улице. Главное, что надо сделать, это не вестись на эти разговоры о том, что мы тебе там порча, что надо срочно ее снять и так далее. Нужно сразу...
1: Надо сказать, я сам могу навести эту порчу.
11: Да, вот у журналистов, у них, так сказать, есть определенная находчивость, вы привыкли с людьми общаться, но обычно для людей все-таки это не так, но достаточно просто вступить в контакт с любым прохожим, вот встречным, поперечным, да, чтобы просто...
1: Чтобы перебить это внимание.
11: Да, чтобы сбить вот этот вот сценарий, да, потому что когда вы разрываете стандартную схему, там и сам манипулятор может потеряться просто, да, он не понимает, что происходит. И в том числе и вы просто выходите из рапорта, выходите из-под вот такого процесса навязывания вам эмоций, каких-то идей и так далее. То есть, повторюсь, что катастроф никакой нет, население Санкт-Петербурга 5,5 миллионов человек. Сколько там детей из этих миллионов, мы понимаем, что это тоже миллионы, да, но задержано пока что за 2020 год 18 человек всего, то есть, понятно, что эффективность интернет-манипуляторов, она достаточно низкая, то есть это доли процента. Доли
1: Но процента. Все равно же это отдельно взятые как бы трагедии, отдельно
11: конечно,
1: взятые сломанные судьбы.
11: Это большая трагедия, да, но я просто хотел сказать, что вот эта воронка продаж, да, она существует и для интернет-манипуляторов,
1: тогда...
11: чтобы люди не боялись, что это какой-то действенный там, поля зомбирования.
1: Но мы же понимаем с вами, что... Да. Это особенность...
11: Большая часть людей не поддается этому.
1: Но вот это особенность работы идея, информационного поля. И получается, здесь же еще интересно, что в 23-м году 15-летние, а сейчас уже 13-летние. А, некоторые говорят, что это следствие психологических проблем, изменения информационной среды. Или, ну, кто-то говорит, что плохо воспитываете. Ну, не знаю.
11: Я повторю, что, во-первых, конечно, здесь ключевой момент, вот диагностичность этой ситуации, она в чем? В том, что мы видим семьи, где не очень хорошо все складывается между детско-родительскими отношениями, и родители просто не могут фиксировать, что происходит с ребенком, ребенок с ними не откровенен. Говорит, что здесь какие-то травмы, там дефекты психики и так далее, конечно, невозможно. Это именно проблемы внутри семейной коммуникации, внутри семейных отношений. Но очень важно понять, что строить на этой основе какие-то вот делать статистические выводы, что там раньше 13, сегодня 15 или наоборот, это нельзя. Их слишком мало, понимаете? То есть статистика, статистический вывод работает только если очень много показателей. Поэтому я подчеркиваю, что всего 18 человек на многомиллионный город, ну, это, конечно, все в порядке вещей. Так обычно это и бывает. Вместе с тем повторюсь, что чтобы вот в данной конкретной семье не допустить этого, все, что нужно, это максимальное внимание просто к ребенку, сделать так, чтобы ребенок был откровенен, искать замену обязательно, потому что понятно, что если ребенок все время в смартфоне, рано или поздно какие-то сетевые манипуляторы на него выйдут, то есть вот та самая воронка вот этих продаж условных, да, она же, как вам сказать, там начальный-то этап, он очень и очень широкий, понимаете, то есть вступают в контакт с большим очень количеством подростков. Но большинство детей, конечно, понимают, что случайно забежавшие к ним на страничку девочки, наверное, все-таки, или там мальчики, должны находиться под подозрением, что общаться все-таки нужно и делиться, тем более, чем-то своим, нужно только с людьми, которых ты знаешь еще лично, и в реальной
1: лично.
11: Жизни. Лично. Да, то есть поэтому то, что говорить про информационное пространство, у нас как-то уж слишком молодые люди погружены вот в
1: виртуальную
11: атмосферу, реальность, да, и это очень плохо, потому что, повторяю, что интернет – это важное подспорье, когда вы там общаетесь с теми, кого вы знаете. Но нужно, все должны понимать, что сымитировать в интернете очень легко и создать вообще личность. Понимаете? То есть один какой-нибудь человек, сотрудник украинского ЦИПСО, это как раз специально у них спецслужба такая есть, про посвященная деятельность одурачивания людей через интернет. Вот они могут создавать там на одного человека 50-60 профилей, и это все будут профили достаточно верифицируемые, то есть с фотографиями, с какими-то комментариями, с какими-то личными высказываниями и так далее. Вот здесь надо быть очень-очень внимательным, то есть подделать личность в интернете крайне-крайне просто. И, ну, об этом просто люди должны знать, вот мы сейчас рассказываем, да, то есть с подозрением относитесь ко всем, кто к вам приходит стучиться куда-то, да, если вы лично его не знаете, пожалуйста, фильтруйте о себе информацию.
1: Спасибо, Александр Борисович. Да. Вас благодарю. Александр Невеев был с нами, кандидат психологических наук. Зачем, Валерий говорит, вообще разговаривать с незнакомцами? Хоть в интернете, хоть по телефону, хоть лично. Детей это мучили всегда. Почему общаются, непонятно. А тоже интересно. Тоже же всегда же учили, не разговаривая с незнакомыми людьми. А там еще что-то. А там же бывает, знаете, вот это вот даже на улице сейчас появились опять вот эти люди с такими глаза с поволокой у них. Ой, извините, они же разные еще, разного вида эти люди. Иногда, кстати, это могут быть очень молодые люди, прилично одетые. Вот, а иногда, ой, а подскажите, пожалуйста, вот здесь вот что-то, да, и еще она на тебя так смотрит странно, то есть ей не нужно действительно идти туда, там, у дороги она тебя спрашивает, а ей туда не надо, ей что-то другое надо, там, или какие-то, ой, давай погадай, ой, давай, вот это тоже, к сожалению, существует. Иногда отцы что-то там делают неправильно, потом говорят, не говори маме. Многие родители сами тогда не понимают, учат неправильному, говорит Сухарики. Но, послушайте, и стерильная, как это, вот эта стерильная не то что правота, а открытость тоже же не страхует. То есть вопрос здесь всегда, действительно, не разговаривай с незнакомцами. Как? Не садись в машину к незнакомцу, который тебе предлагает конфетку, котенка, собачонку, видеоигру или еще что-то. Это работа же, цепляют на желание, цепляют на какое-то любопытство, еще на что-то. Даже иногда мозг не успевает среагировать, и человек уже ведет. А что ведется? Зачем он туда ведет? Не очень понятно. Вот. И здесь тоже, видите, к сожалению, нету такой... Нету здесь анализа, например, от следственных органов детей по какой причине, ну, скажем так, они велись, то есть на что они велись. Не знаю, они познакомились с этими людьми действительно в интернете, потому что люди какие-нибудь очень одинокие, ведут замкнутый образ жизни, его там все обижают или еще что. И тут у него какой-то друг в кавычках в интернете завелся. Или ему 5000 рублей на жвачку пообещали, а ему 5000 мама не дает. Или еще что-то. То есть вот с этим тоже нужно разбираться. Но в любом случае железобетонный запрет на то, чтобы не разговаривать с незнакомцами, работает везде, и в реальном мире, и в виртуальном.
2: Внимание, внимание!
10: Говорит Москва. 94,8.
4: 15:00 в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Сергей Лавров предупредил о развале ЕС в случае вступления в объединение Украины. Глава МИД России указал на это на пресс-конференции после встречи с турецким коллегой Хаканом Фиданом. Если они хотят развалить свою экономическую многостороннюю структуру и стать военным блоком, это приглашение к очень большим неприятностям для них. А если они хотят просто забыть про экономику, то тогда Владимира Зеленского надо туда приглашать, заявил министр иностранных дел. Сергей Лавров также отметил, что украинский лидер занят мегафонной дипломатии. Это наглядно демонстрирует его недавнее хамское послание Владимиру Путину, переданное через публикацию в СМИ. Канада ввела санкции против московской и санкт-петербургской бирж. Рестрикции также распространились на СПБ-биржу, национальную товарную и восточную биржи. Согласно опубликованному на сайте МИДа Канады документу, ограничительные меры введены в отношении Абсолют-банка и Земского банка. Кроме того, в санкционный список внесены АО «Росатом энергетические проекты» и страховая компания «Согласие». Также под канадские санкции попали 7 физических и 34 юридических. В Курской области мужчина получил ранение при атаке дрона ВСУ на автомобиль. Налет совершен в Беловском районе, сообщил губернатор Александр Хинштейн. По его словам, у 46-летнего мужчины диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и баротравма. Пострадавшего доставляют в Курскую областную больницу. Синоптики указали на соответствующую сентябрьским показателям погоду в Москве. Прохладная и дождливо в столице будет до субботы, 20 июня. Такой прогноз в своем телеграм-канале дал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. В Москве настоящая сентябрьская погода. В течение дня пройдут кратковременные дожди. Ожидается еще до 9 миллиметров осадков. Максимальная температура составит всего плюс 15, плюс 18 градусов, говорится в публикации. Метеоролог предупредил, что распогода в столичном регионе только к вечеру субботы. В дневные часы столбики термометров зафиксируют отметки плюс 21, плюс 24 градуса. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на вторник, 10 рублей 70 копеек. Доллар 72 рубля 45 копеек. Евро 83 рубля 80 копеек. Сейчас столица пасмурно, местами дождь, около плюс 17 градусов. Атмосферное давление ниже нормы 741 миллиметр ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
10: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
8: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Габриэль Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе Радио Академия. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: Говорит Москва.
5: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
6: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи
5: вестибулей. Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
8: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
1: 15:06 У микрофона Евгения Волгина. Радиостанция «Говорит Москва». Наш умный парень Михаил Виноградов, политолог, руководитель фонда Петербургской

0: реальности. И как вы это вообще сами ощущаете, видите?
1: Ну, как и к любой изменившейся реальности, кто как. Кто-то адаптировался, кто-то не особенно. Меня в этом плане удивила мартовская ситуация в Москве, когда мы оказались без интернета, а потом с белыми списками. Уже как страшный сон это забыто, но было такое время. И я все-таки немало езжу по России, и, мягко говоря, вижу, ну, что существует просто VPN, существует VPN для белых списков, и те, кому нужно, давно как бы с этим научились жить и все это обходить. Вот. И в этом плане реакция москвичей о том, что ну все, всю жизнь кончилась, теперь никак, она меня удивила, это ощущение некой беспомощности, потому что ну, любой, кто ездит там, да, за пределы там, Москвы, ну, Московской области, скажем так, сталкивался с этой проблемой за там, где-то с июля-августа прошлого года, к осени появляются белые списки, и, конечно, люди научились их потихоньку обходить. И вот то ощущение беспомощности москвичей для меня осталось сюрпризом, потому что казалось, что мы прошарены, мы ко всему привыкли, мы теперь знаем, как обходить любые попытки помешать нам жить, но нет, сталкиваясь с новыми изменениями, даже в кавычках продвинутые москвичи оказываются в довольно большой растерянности. Наверное, с тех пор мы прошарились, я даже вот в апреле был в Китае, у меня гостиничный Wi-Fi уже работал с теми VPN-ами, которыми мы за последние полгода накачались, то есть до этого в Китае же есть свои VPN, свой рынок VPN, и классические VPN вот там не работают. Вот. А уже как бы оказывается, ну, именно с Wi-Fi, потому что если телефон в роуминге, то все у вас работает, просто трафик капает. Вот. И в этом плане, наверное, мы стали более продвинутыми, но, наверное, не все. Поэтому белые списки штука лучше, чем их отсутствие. Меня, скажем, тоже попросили когда-то завести так. Ну, можно было отказаться, но завел канал в Макс, потому что в том числе и были слушатели, и читатели, которым было так комфортнее. Но все равно это где-то 1% от моей аудитории в Телеграме подписался. То есть не то, что... То есть остальные, наверное, как-то сумели... сохранить свой прежний привычный образ и комфорт жизни в интернете.
0: Беспомощность, о которой вы говорите, люди проявили, когда вот это все внезапно выключилось на несколько дней, может быть, это результат вот этой такой довольно жесткой установки, которой пытались следовать, что люди в Москве, в крупных городах не должны чувствовать, что где-то там происходят какие-то проблемы, что жизнь, вот наша сила в том, что мы умеем налаживать жизнь даже в такие непростые времена, как будто ничего не происходит.
1: Ну, как вам сказать, на самом деле, если мы посмотрим на реакцию людей на происходящее, я за последнее время видел там несколько, какое-то количество роликов о реакции людей на ситуацию с бензином, которая не улучшается, в том числе в Центральной России, мягко говоря. Вот, и все равно, например, люди, особенно говоря о причинах, там, особенно причины для себя не формулируют. Вот они совсем с ума сошли, до чего они как бы довели. То есть, некие очевидные для любого пользователя Телеграма причины, которые...
0: Парковки надо выключить, вот то, что обеспечивает работу Телеграма. Короче, больше действий. Но, по сути, ведь все же продолжают пользоваться тем, что было когда-то можно, а теперь стало нельзя. Что это, кому и что это дает?
1: Ну, во-первых, возможно, есть мировой тренд, потому что, например, вчера вот я смотрел трансляцию чемпионата мира по футболу там, да, и стоит, ну, и обычно реклама там Coca-Cola, DHL, такие мощные бренды, вот, и стоит огромная там реклама VPN-сервиса, не будем называть название, хотя это был ExpressVPN, и, значит, один из титульных спонсоров, кстати говоря, чемпионата мира по футболу, а это значит, что аудитория VPN-сервисов растет и в мире, не только в странах с ограниченным интернетом, потому что тот же Китай на чемпионате мира не выступает, это не самая футбольная и вряд ли на китайца ориентирована эта реклама. То есть некая мировая потребность вернуть жизнь, как было, она существует и у австралийских подростков, и у довольно широкой аудитории, раз реклама на чемпионате мира по футболу, это такой главный фестиваль, такой тщеславия, оказывается, видимо, рентабельной. А с другой стороны, понятно, что все-таки российские пользователи исходят из того, что, в общем, все равно... Давайте так. Наверное, конкуренция... VPN-сервисов и Роскомнадзор идет примерно на равных. Одни запускают искусственный интеллект, другие запускают искусственный интеллект. Это не борьба какого-то гигантского такого левиафана государственного с волонтерами, которые на коленке делают VPN-сервисы, а это примерно игра на равных, как в любой игре на равных, результат не предопределен.
0: но не приведет ли, с вашей точки зрения, текущая ситуация к тому, что просто бизнес и IT-сектор, на который нас продолжает молиться, потому что в какой-то степени это прям культ такой, да, объект культа, он просто потеряет связь, например, с глобальными разработками, а средства обхода блокировок станут, ну, в какой-то момент просто бесполезны, потому что на них будет тратиться огромное количество ресурсов, которые теоретически можно было потратить на то, чтобы создать очень мощный конкурентный продукт.

0: и притянуть каких-то, не знаю, инвесторов, допустим.
1: Слушайте, ну, наверное, ситуация, когда колоссальное количество ресурсов тратится на не очень понятные вещи, для истории России не нова. И количество, может быть, и хороших, мы не знаем, там, проектов, но не полетевших, не знаю, какого-нибудь там, Роснано. Оно всегда было достаточно большое, там, и последние несколько лет, ну, показ того, что представление государства о приоритетах по расходам не всегда тождественны понятиям развития и конкурентоспособности.
0: А вот Roblox. Вот, правда, я задумалась тут на днях, ведь в какой-то момент говорили, что да, все как это закрыть, потому что там мошенники, какие-то там педофилы с детьми общаются и так далее. И потом кто-то нашел какие-то слова особенные, чтобы убедить, что, наверное, там лучше с Роблоксом, чем без Роблокса. Либо действительно платформа пошла навстречу, это оценили, покаяние приняли и разблокировали. Но в то же время, например, действительно невозможность нормально общаться, потому что сотовая связь работает плохо. В Телеграме и в прежние времена без ограничений, в общем, звонки были слабым местом.
1: Нет, в какое-то время хорошие были.
0: В какое-то, да, но все равно пользовались там запрещенной метой, например, да, WhatsApp'ом. Потом в Максе уведомления теперь не приходят, потому что его удалили из App Store и так далее. И в итоге получается, что Roblox для детей – это важно, а для взрослых людей возможность нормально общаться – это не так важно, потому что мы оставляем все как есть.
1: Ну, по Roblox, мы, видите, я не очень с ситуацией следил, но какой-то подробной такой дорожной карты, чем Roblox прогнулся и уступил российским властям, регуляторам в их требованиях, я не видел. Может быть, это есть в сети, я просто пропустил.
0: Он что-то там претензии принял, будет следить, отслеживать, там, ну, видимо, переписки какие-то. Ну, а, то есть... там чат отключили, вот что.
1: Ну, в общем, написал какое-то письмо и сказал, ну да, извините, да. Там, мы погорячились. А вот иногда чудеса случаются. Возвращение мобильного интернета в Москву тоже было чудом, которого многие не ожидали, потому что казалось, все это навсегда. То, что да. было в марте. Чудеса периодически случаются, и в меньших масштабах, пропорциях, скоростях, с которыми нам хотелось бы, но так тоже происходит. Давайте это зафиксируем. Все-таки вера в чудо – это то, что... не вера в чудо, а понимание возможностей иногда чуда. Осторожная надежда на чудо – это то, что все равно греет во многих людях огонь жизни.
0: Не, а вопрос, ну хорошо, допустим, даже в виде вот как это, соотношение ценностей, да? Либо нужно было, ну, продемонстрировать, например, что можно все-таки что-то отмотать назад и что-то разблокировать, потому что было действительно всегда ощущение, что если что-то заблокировали, это вряд ли разблокируют. А тут Roblox, может быть, это самая безобидная штука?
1: Ну, она была безобидной до блокировки, было сюрпризом, конечно, решение у его когда-то блокировки не так давно. Ну, опять, я думаю, что это скорее некая-то осознанная история, либо действительно осознанное такое тестирование, а что мы, если отмотаем назад, а что будет там, да? Но, скорее всего, вероятно, это какая-то случайность, и кто-то из начальников имел непростой разговор дома извлек из него уроки. Как это в жизни иногда случается по самым разным вещам. Разговор там, не знаю, с женой, с ребенком, с таксистом часто оказывается человек гораздо более значимым, чем с каким-нибудь огромным институтом или медиа, которые, готовят большие доклады.
0: Да, то есть теоретически с этим человеком он ни с кем не поговорил, кому сложно дозвониться.
1: Да, но это вся надежда обычно.
0: Так, по моим наблюдениям, говорит Валерий, наш слушатель, до 90% недовольных в комментариях в соцсетях тем, что что-то блокируют или тормозят, это иностранные вражеские боты и тролли, которые прикидываются недовольными властью россиянами, разгоняя эту тему. В реальности это мало кому мешает.
1: У меня в Телеграме довольно много ботов, и я не знаю, иностранных российских. Вот, и я бы сказал, что их политическая позиция обычно 50-50.
0: Но здесь же есть вот у Валерия тоже интересная история, и я это замечаю, что у нас какая-то максимализация трактовки происходящего, что если будет все разрешено, это будет какой-то условно трэш, угар, садомия и, в общем, много всяких непотребств.
1: Жизнь по этой дурацкой конституции, да?
0: Что-то, даже не про конституцию речь идет, а просто, а если, значит, кто-то выказывает недовольство, это обязательно тролли, которые выдают недовольство за. И в итоге получается, что люди, которые лояльно настроены, которые даже условно, вот пусть делает свой маленький бизнес или еще что-то, он как-то, а мне что делать?
1: Ну, опять его же, понимаете, не слышно там, за у психологов истерикой. Есть такое слово «болото», да?
0: Болото?
1: Вот, да, болото. То есть есть люди, которые не являются радикал-лоялистами, радикал-критиками, составляют, собственно, большинство населения. То, что называется на языке социологов обидным словом «болото», да? Которые, в принципе, готовы жить, как живется, да? И, конечно же, блокировки интернета, ограничения в этом году, в конце прошлого, стали прежде всего ударом по тому самому болоту. лоялисты скажут, ну так и надо, защита от мошенников, мировая закулиса, критики, ну что же вы хотели, мы давно готовились, у нас все как бы тоже, все сервисы, все прокси настроены, или стоит там, не знаю, грузинская симка, или Apple ID они поменяли на другую страну.
0: Они люди, просто об этом не кричат.
1: Люди научились там, да, как-то готовились к этому, готовились они летом. А остальные столкнулись, с вечным русским вопросом, а нас-то за что, и сильно удивились.
0: Но здесь есть еще другая проблема, что как будто бы, условно, есть потребность, чтобы вот эта масса, вот балует, первый раз я слышу, я слышала обычно спокойное большинство, как-то так это называлось, что она должна прям активно включаться в этот процесс. Это же, наверное, нехорошо. Ну, как-то, не знаю, в обсуждение, или «а нас за что», или наоборот, все правильно. То есть как будто бы постоянно каких-то эмоций требуется от этих людей, постоянно какое-то включение.
1: Мы, возможно, с вами уже об этом как-то говорили. На мой взгляд, талант советской власти, там, в 70-е годы, там, 80-е, был в том, чтобы дать людям пространство внутренней миграции, для того, чтобы эти люди нашли какую-то для себя сферу, в которой казалось им важнее вот этой всей политики и всего остального борьбы за справедливость. Для кого-то это могли быть там наука или культура, а для кого-то это были, например, появление дач или гаражей. Когда жизнь на даче и в гараже, вот то, ради чего стоит жизнь, каждый покупать там машину, чтобы ездить на дачу, тратить сбережения, там, да, такое милое и безобидное мещанство, которое, конечно же, большое количество людей, ну, сдержали от ухода в какую-то активную политическую позицию, потому что есть более настоящие и важные вещи. Сегодня проблема в том, что ценность ухода вот этого болота, во внутреннюю миграцию, она властью не вполне осознается. У людей все меньше возможности уйти в тихую науку, тихую культуру. Все равно тебе скажут, нет, это самое, идеология есть место везде.
0: А вот про культуру, раз уж вы заговорили, вот есть споры вокруг цензуры. Во-первых, есть цензура, нет цензуры. Это главный, по-моему, обычно спор. А во-вторых...
1: Есть предмет спора?
0: Вы знаете, судя по тому, что мы с разными людьми общались в эфире, обсуждали это, до сих пор это и действительно, потому что говорят, ну, у нас же нигде не прописано, что у нас есть цензура. Вот если прописано, это она есть, а если не прописано, ее нету. Это называется ограничение, там, запреты, все что угодно, регулирование и так далее. Вот я что-то такое слышала обычно.
1: Ну, слушайте, я неплохо умею играть в эвфемизмы. Понятно, что, с одной стороны, есть очевидные цензурные ограничения, с другой стороны, большие фиги в кармане, и даже когда смотришь современные российские фильмы, в том числе там детские, например, фига в кармане все равно будет. Я их все время нахожу, мне так каждый раз интересно, они довольно тонкие подчас, мне кажется, я один их замечаю.
0: А может, это профессиональная деформация, нет?
1: Ну, тем не менее, я же заложил эту фразу, там, перекликаюсь с чем-то в уста героя, или эпизод, который не имеет отношения к сюжету ни малейшего. А с другой стороны, все-таки есть плюс-минус пространство интернета, которые желающие могут вполне себе достигать и смотреть фильмы без выпиливаемых сцен или фильмы, которые не попадают в русский прокат. Да, кому-то нужно научиться смотреть там фильмы на английском или испанском, кому-то там разобраться с Netflix, который не так легко обойти через VPN. Ну можно иногда. Поэтому усилия вознаграждаются.
0: Но вопрос...
1: Ограничения появляются, конечно, с возможностью самовыражения художника. Хотя кто-то скажет ответ, подождите, ну, как раз, не знаю, 70-е годы для советского времени были золотым веком кинематографа, когда было ничего нельзя и было высказано все.
0: Но, правда, и перед этим Брежнев-то в какой-то момент начал говорить, что у нас слишком мало хорошего кино, и надо как-то немножечко...
1: После таких фраз фильмов-то больше обычно не становится, тем более, да? Что такое хорошее кино в представлении начальника, тоже всегда большой вопрос. Мы уже как-то говорили с вами, что, например, интересно кино про плохое. Про то, когда человек сталкивается с плохим и принимает какие-то непростые решения, учится на чужих ошибках и на чужих шишках, а про все остальное никто кино смотреть не будет.
0: Давайте после новостей продолжим. Михаил Виноградов, политолог, руководитель фонда «Петербургская политика».
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 15.30, столица, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте.
0: Сергей Лавров предупредил о развале ЕС в случае вступления в объединение Украины. Глава МИД России указал на это на пресс-конференции после встречи с турецким коллегой Хаканом Фиданом. Если они хотят развалить свою экономическую многостороннюю структуру и стать военным блоком, это приглашение к очень большим неприятностям для них. А если они хотят просто забыть про экономику, то тогда Владимира Зеленского надо туда приглашать, заявил министр иностранных дел. Лавров также отметил, что украинский лидер занят мегафонной дипломатией. Это наглядно демонстрирует его недавнее хамское послание Владимиру Путину, переданное через публикацию в СМИ. Жительница Москвы пострадала при атаке украинских БПЛА в Ярославской области. Она госпитализирована, сообщил губернатор Михаил Евраев. В своем телеграм-канале глава региона уточнил, что атаки дронов в ВСУ подвергся Никаузский округ. Кроме того, губернатор Ярославской области сообщил, что на территории региона могут находиться фрагменты беспилотников. Он призвал местных жителей не приближаться к ним. Болельщики сборных Аргентины и Алжира устроили драку на Таймс-сквер перед матчем чемпионата мира 2026. Разнимать зачинщиков беспорядков пришлось полицейским. По информации американских СМИ, несколько фанатов обеих команд начали провоцировать друг друга и обмениваться оскорблениями, а позже устроили массовую драку. По сообщениям RMC Sport, поклонники футбола также жгли на Таймс-сквер фаеры. Официальных данных о пострадавших и задержаниях нет. Матч между действующим чемпионом мира Аргентины и командой Алжира состоится 17 июня в 4 часа утра по Москве в Канзас-Сити. Гитариста Rolling Stones обязали перекрасить дверь в его особняке в Лондоне. Ронни Вуд должен изменить ее цвет с розового на черный. Как сообщает Daily Mail, 79-летний музыкант должен исполнить предписание местных властей, поскольку в Лондоне строго контролируют любые изменения, затрагивающие исторические здания. Это и цвет дверей, и цвет оконных рам. В случае невыполнения распоряжения владельцу может грозить штраф в размере 30 тысяч фунтов стерлингов. Как отмечается в статье, Ронни Вуду и его соседям по району на севере Лондона сообщили, что неуместные цвета наносят ущерб внешнему облику и особой архитектурной ценности их дом. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас столица облачна с прояснениями, местами небольшой дождь, около плюс 17 градусов, атмосферное давление чуть ниже нормы, 743 миллиметра ртутного столба. На этом пока все. О развитии событий в наших следующих выпусках. Евгения Нагорная, «Говорит Москва».
2: «Говорит Москва». Реклама.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да. А также букинг и подписки.
2: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
5: Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
6: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
7: Это когда нас с братом родители вместо луков отвели в запах.
8: Это когда мама испекла папе печенье, которое он любит.
9: Это когда папа маме дадит цветы не только на 8 марта, но и всегда.
10: Первая любовь, опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинаются с семьи. Главная ценность в жизни – это семья.
11: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
2: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Пуля». «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12: Внимание! Говорит Москва.
13: 94,8.
2: Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
0: 15.35 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. Михаил Виноградов с нами. Политолог, руководитель фонда «Петербургская политика». Тут про цензуру еще заговорили. А я напомню, что случился вот этот спор по переписке, получается, да, между Сокуровым и Михалковым. Сокуров письмо отправил Михалкову. Вот Михалков сказал, что, в принципе, надо в инстанции обращаться, потому что он не является там, человеком, который относится к руководству страны. Поэтому, в общем, руководство страны решать, есть ли все-таки проблема, действительно, не повторяется ли, знаете, как советский, например, период, когда там тот же самый комиссар Аскольдова лежал 20 лет на полке, а потом разрешили. Но, может быть, сам факт того, что он мог это снять, а сейчас-то вопрос, возьмутся ли снимать какое-то кино, которое кто-то посчитает каким-то не таким. А самое главное, параметры того, что вот это не отвечает чему-то, они же весьма размытые.
1: Ну, безусловно. В том числе самоцензура, помимо общей цензуры, там, конечно, довольно серьезный фактор. Ну, с другой стороны, наверное, может быть, возможностей стало больше в сравнении, то есть людям приходится искать другие форматы. То есть формат каких-нибудь микророликов, сделанных там, любительских фильмов, он сегодня, естественно, более возможен, чем то, что было в советское время, когда ну, там, видеокамеры, тем более средства для монтажа какие-то, были довольно серьезным ограничителем. То есть, да, это, безусловно, ухудшает качество современного кинематографа, но надо сказать, что все-таки, если российские сериалы стали, наверное, за последние там, лет 15-20 события, мы стали конкурентоспособными, я бы не сказал, что уж российский кинематограф — это большое такое событие, были отдельные достижения, но все-таки уровень российских фильмов, ну, ниже уровня 70-х годов советского времени, а возможности для самовыражения творцов, особенно если у них есть иные источники финансирования собственной жизни и проектов, чем фонд кино и так далее, возможности для по крайней мере, уж для делания в стол точно больше.
0: Но мы с вами как-то на предыдущем, по-моему, эфире или позапрошлом говорили, что теоретически, если бы в нынешние времена, когда вот принято прям дуть на воду, как бы что ни вышло, такой коллективный человек в футляре, кто-нибудь придумал снять «Белорусский вокзал», то... В общем, там не факт бы, что этот фильм показали в прокате.
1: Да, слушайте, любые советские фильмы, они про плохое. Мы уже с вами говорили. В советских фильмах почти нет «Семьи с детьми». Детский кинематограф, это было что-то отдельное, там отдельный какой-то мир, а в лучшем случае какие-то там персонажи, дети есть у карикатурных персонажей, вроде Новосельцева, да, а так обычно это про жизнь взрослых. Там ничего такого вот нет из того, что в списке традиционных ценностей кино советское было про другое после всех там цензур и самоцензур. Поэтому, ну, опять же, там кино, люди, выросшие на телевидении кино, переоценивают их значение. Им кажется, что фильм становится событием, а у фильма вообще большая, гораздо больше проблем добиться до зрителей после выхода, чем было в советском прокате, где за год выходило, мягко говоря, не так много фильмов.
0: А кто-то просто придумал наделить кинематограф, например, или книги какой-то немедленной, сиюминутной воспитательной функцией. Вот не складывается у вас такое впечатление, что как будто бы фильмы, они даже не про рефлексию жизни, да, или книги не про рефлексию жизни. Так-то, знаете, к Федору Михайловичу Достоевскому можно много претензий предъявить. А вот, хотя он просто рефлексировал, да, осмелившись там в самую пучину человеческой души погрузиться. А они какие-то это вот послушал, и как, не то, что вдохновился, и все, и стал правильным, вот резко.
1: Ну, во-первых, про что-то такое. У Достоевского тоже не все персонажи одинаково правильные. Во-вторых, все равно люди выросли в эпоху книжек и фильмов, такого значимости слова, которого сегодня нет. А часто они не исходят из того, что не чувствуют того, что заставить современного ребенка прочитать книгу, требует гораздо больших усилий, чем создать Russia Today или какой-то большой проект. И в этом плане переоценка значимости текста и фильма, она, конечно, впечатляет. Я на прошлой неделе сделал такую подборку мемов и вообще понятий, которыми жил интернет последние 3 месяца, там, не знаю, там, и вообще мир, там, Черемша, Секс Севен и так далее, и это колоссальный мир, который там люди, не знаю, 50+, просто часто, ну, не все, но значительной частью просто не чувствуют.
0: Это же такое? Я знаю только
1: Евгения.
0: Что это... Нет, я...
1: А, вот, это,
0: я с Сексеонта не разобралась еще.
1: Зайца и льва, а, вот, которая приписывается такой чудо-машине в советское время, которая все умела там, да. А про Сексеонта пишут, что это такой мем, и когда его обсуждают взрослые, он ничего не означает, но сила мема от обсуждения взрослыми только вырастает. Это выглядит очень забавно и смешно, когда взрослые пытаются его разгадать. То есть возникает целый мир не только у детей, хотя у детей, конечно, прежде всего, вот, и тот мир... этот мир, о существовании которого, скорее всего, не подозревают ни Михалков, ни даже Сокуров.
0: Да, но, может быть, переоценена, как бы, скажем так, переоценен потенциальный вред от мемов или вообще от того, чем сейчас живут подростки, потому что, ну, условно, я помню абсолютно бестолковую историю, это олбанский язык, так называемый, когда и говорили там, не знаю, и привет, медведь, и так далее, там, ну, ничего, и в итоге люди выросли, выучились как-то, понимаете, в кадровый резерв вошли.
1: Невроз говорят, что... за то, куда катятся дети, вот какими они будут, что из них получится, это вполне понятная такая иджистская, воспроизводимая поколениями история, вот, и, конечно, этот невроз... неисчерпаемо, ну, невозможно устранить, как невозможно устранить иллюзию, что жизнь детей будет легче, чем твоя.
0: А вот сейчас у нас есть тенденция, сегодня, кстати, представили очередной единый учебник по обществознанию, а до этого мы знаем, что против Мединского, значит, санкции ввели, потому что, в общем, он придумывает вот эти единые учебники.
1: Обществознание, числе... это вообще про что?
0: Обществознание? Ну, есть такой предмет.
1: Ну, я...
0: Говорят его, правда, меньше. Про общественные знания, не поверите, про что-то такое.
1: То есть вы тоже знаете. Ну, хорошо.
0: Ну, как? Ну, был такой предмет, да. Ну, вообще там про... Я помню, там про законы говорили. Про устройство общества там говорили. Сейчас говорят этого меньше, потому что в основном все про историю. Но...
1: Есть же предмет истории, нет? Или его уже нет?
0: Предмет истории, наоборот, есть.
1: А обществознание зачем?
0: Ну, нужно на всякий случай. А вдруг пригодится.
1: Проспал историю?
0: А вдруг пригодится, да. Но сам факт, что у нас же есть вот это, с одной стороны, унификация как бы знания, да, или унификация нарратив, как это правильно назвать, вот стремление к единым учебникам, а самое главное, с той стороны, те, с кем мы боремся путем введения единых учебников, чтобы мы правильно мыслили, они говорят...
1: Авторы всех остальных учебников, да. Большая довольно, в том числе, ну, живущая, выросшая в России научная, образовательная среда,
0: они
1: которые писали учебники, да. Они теперь, их жизнь была зря, начинать жить снова?
0: А вот вопрос. Вот как это? Что это за стремление к унификации? Как вы понимаете это?
1: Ну, стремление к унификации, оно существует во всем. Оно такое понятное стремление здесь делать... сделать мир более параллельным и перпендикулярным, но оно недооценивает того, что есть в России большое количество сред и две самых главных, которые привыкли проглатывать любые реформы, выплевывать любые инновации, любые изменения. Это медицина и это образование. Угу. А сфера, вспомните, как бы медицина, как она переварила тот же ковид, при том, что у врачей было очень разное отношение к ситуации. Образование, которое там на разговорах о важном, обсуждая все, что угодно, смотрит фильмы, репетирует танцы на выпускной и так далее. Поэтому эти системы пережили, переварили и выплюнули не одну реформу, не один единый учебник. Вот. А поскольку смысл этих систем стоит прежде всего в самосохранении, и потом уж, если повезет, там, оказание помощи или услуг образовательных, медицинских и так далее, то задача самосохранения важнее, и в этом плане, конечно, имитация внедрения очередных изменений для того, чтобы самим по себе ничего не менять, это естественное и даже не самое плохое свойство каждой из этих систем.
0: Но, может быть, здесь, ну, скажем так, я понимаю, что есть очень много иронии вокруг того, что у нас теперь единые учебники по всему, в том числе по физкультуре, кстати, если вдруг кто не знал. Но, с другой стороны, когда мы видим, что против авторов учебников вводятся санкции, там какие-то в других странах, там чуть ли не тюремные сроки или еще что-то, можно предположить, что вот эта борьба с памятью или борьба за правильную память какую-то, она становится вдруг какой-то актуальной, и она коллективная. То есть это не то, что у нас придумали и этому следует. Это какая-то общая матрица, которая вдруг вот она возникла.
1: Ну, старшее поколение естественным образом пытается показать более молодым не бессмысленность собственного опыта, и как пресечь какие-то альтернативные трактовки или притязания молодых на собственный какой-то опыт и собственное знание жизни. Вполне естественный вечный двигатель межпоколенческий в самых разных странах.
0: То есть это все проигрывается, все то же самое, конфликт отцов и детей, ну, только уже на уровне стран.
1: Не то чтобы конфликт, не то чтобы этот конфликт сегодня конфликт стал меньше, а невроз за детей стал больше.
0: Но при этом это усугубляет сам конфликт, разве нет? Это попытка подстелить везде соломку или выдрессировать, чтобы все одинаково думали? Причем мы думаем здесь одинаково, они думают по-другому, но при этом мы говорим, что они нас не слушают. И хотелось бы, чтобы нас там тоже слушали, чтобы приняли нашу точку зрения. А в итоге получается...
1: Не важно, в чем наша позиция, важно, что вы ее не слушаете.
0: Да.
1: Ну, мы это, слушайте, ну, неврозы вообще как продуктивны, там, тем не менее, воспроизводятся, это часть божественного замысла этого мира.
0: Интересно. Советское поколение, Сергей говорит, видит во всем угрозу, даже там, где ее нет. Так научили, алгоритм так работает.
1: Советские поколения разные. Опять же, я бы не сказал, что наоборот, мне кажется, что советские поколения, глядя на ситуацию, которая последних лет, скорее недооценивают тех уровней рисков и угроз, которые возникают в том числе вокруг России.
0: Мне вообще в какой-то момент казалось, что, наверное, даже нет ничего плохого в том, что там у государства, да, есть определенная линия, там, взгляды на тот, и он хочет эту линию продвигать
1: власти,
0: дальше.
1: Власти у государства не может быть взглядов.
0: Ну да, но это же надо сделать интересно. Вот вопрос же очень часто школьного образования, что это, в принципе, должно быть интересно. Ну,
1: интересно это бывает только в конкуренции. В конкуренции с учебниками там, да. Ваша радиостанция явно будет скучнее, если она будет единственной. А, поэтому а нет конкуренции, но интерес такой будет более формальный. Мы так устроены, это нормально.
0: Это нормально. Слушатель говорит, а сейчас очень модная тема – это изучение истории по мемам. А, видел такую подборку в запрет-грамме, в которую я захожу через VPN, но там вполне себе хорошие историки, ничего контргосударственного, но зато интересно, и, судя по всему, детям тоже нравится. Почему бы не адаптировать?
1: Понимаете, альтернативные трактовки истории как раз хороши тем, что они делают историю интересной.
0: Ну да.
1: Есть масса тем, вот в курсе истории, там, да, я уже как-то говорил, что, сказать, тема октября 17-го года и февраля вообще никак не вытекает из Первой мировой войны, которая почти не изучалась
0: в курсе. Вообще изолировано очень.
1: Там, да? А представление о приходе Наполеона в 1812 году кажется, что Наполеон, как коллективный Запад, всегда мечтал поработить Россию. Не то, что Наполеон пытался добиться от России снять участие в континентальной блокаде Англии. И не было цели, собственно, вот, навязывания французских ценностей, образа жизни, фуа-гра там, или, собственно, были вполне практические задачи, не получившиеся, да. Учит ли историю 812 года, особенно на массовом уровне, как следствие некого участия в России в европейских интригах, а не борьбы коллективной Европы, Англии и Франции против России? Нет, не учат, но скучно, зато предсказуемо и неинтересно.
0: Но этого не происходит.
1: Как такой большой расцвет жанра истории на том же Ютубе.
0: А это, скажем, то есть получается расцвет этого жанра, это некая компенсаторика того, что было скучно, а теперь я сделаю, чтобы было интересно?
1: Ну, отчасти, да. Во-первых, это действительно интересная тема. Во-вторых, люди в нее уходят, устав в том числе от противоречивой текущей повестки, там, да, и масса авторов, не знаю, там, Минаев, Шубин, там, Бушвакер, кто-то еще, масса людей с колоссальными аудиториями, о размере которых мы подчас даже себе не представляем.
0: Слушатель говорит, для меня всегда было загадкой, почему нельзя было в учебник истории, в принципе, уместить все, что, например, эпоха Ренессанса была, и это был Иван Грозный у нас, к примеру, что происходило в Европе, что происходило в Америке, кажется, что это, в принципе, интересно, а так, получается, все изолированные на своем клочке топчутся и пытаются сами себя в чем-то убедить.
1: Я в одной из прошлых жизней, поскольку историк по образованию, вот, и, конечно, советский курс истории и географии были самыми бессмысленными курсами. Всем, что мы узнавали обычно интересно по истории и географии, мы узнавали уже потом по окончании школы. Поэтому, если еще курс советской, российской и русской истории, он имел такие идеологические функции, смысл курса мировой истории выглядел достаточно отвлеченно. Советского школьника даже, ну, и российского не приучали к синхронизации событий, не знаю, что, как Невский там, да, что победа, Невская битва происходит через два года после, ну, фиаско с монголами, да, вот это какие-то разные темы, которые не было принято между собой сопоставлять, потому что это усложняет картинку, а значит, делает ее менее комфортной.
0: Другой слушатель, вот Василий говорит, это хорошо, и ваши претензии здесь понятны, и рассуждения тоже, но ведь каждая страна, наверное, изучает историю так, как, в принципе, ей сейчас удобно. Пойдет, потом сменится времена и будут опять изучать. Это такой предмет, который изучают сообразно тому, куда политический ветер дует.
1: Существуют разные подходы к изучению истории. скажем, в Германии вообще тема истории, там она долгое время отсутствовала в школах, потому что...
0: И понятно, почему.
1: Да, и в этом плане для патриотизма как гордость настоящим, сегодняшним положением Германии, там, да, а не ее прошлым, которое более противоречиво, она более характерна и свойственна. Для кого-то более склонна акцент не на собственное там прошлое политическое, а на цены собственной культуры, не знаю, там, для Франции. Для кого-то, как для Испании или Италии, более характерна гордость за собственную провинцию. Такой местный, локальный патриотизм и внимание к этому. Поэтому слушатель прав в том, что опыт довольно разнообразен, но он не сводится к демонстрации того, что столица всегда была права в отношениях с внешними и внутренними врагами.
0: Угу. А вопрос еще про школу. Мы с вами заговорили. Вот ЕГЭ, и по моим ощущениям, честно говоря, в этом году, по крайней мере, Рособорнадзор как-то взялся за немножечко более, ну, как будто бы попытку комфортные условия создать для детей, хотя вот уже ЕГЭ заканчивается, ну, там, досмотры полайтовее, нежели чем были в прошлом году, еще какие-то послабления. Явилось ли ЕГЭ сейчас причиной действительно какого-то детского невроза, который уже является системной проблемой?
1: Смотрите, ЕГЭ сколько уже лет введен? Лет 20 уже, наверное, сколько введен?
0: Сейчас скажу, я в 2006-м заканчивала школу, это было за год до ЕГЭ, то есть, получается, примерно. 19 лет?
1: Да, да, да. И, мягко говоря, там сегодняшние дети, уже молодые люди, выросли с этим ощущением как нормы. Вот, и они других экзаменов особенно не видели, и сказать, что для них им объявили, вот сейчас собрали, что будет ЕГЭ, вот, наверное, этот опыт довольно органичный, в этом плане сюрпризом не является. Скорее, наверное, сюрпризом является там та линия на ограничение поступлений, там, высшее учебное заведение, на выдавливание, там, из школы после 9 класса, на перевод всех, там, по максимизацию тех, кто идет в среднее и профессиональное образование. Да, возможно, в нынешнем, в таком количестве, там, вузы сегодня не нужны, но то, как их пытаются регулировать, в том числе платные места, выглядит решением других задач, не связанных с образованием. Поэтому мне кажется, что история, там, да, с ограничениями, в том числе даже платных мест, не говоря уж про бесплатные вузы, более чувствительна для подростков и их родителей, чем история с ЕГЭ.
0: Ну, это тоже какая-то локальная история, потому что вдруг сейчас мы поняли, нам нужны какие-то рабочие руки, и вот мы все туда загоняем, но непонятно, что будет через 5 лет, потому что вдруг через 5 лет
1: там уже есть еще история со срочками от призыва, там, ну, я думаю, что мотивы много более такие всего прагматичны, чем вот такие идеальные истории, что нам нужны серые воротнички.
0: Но не является ли действительно проблемой, я почему про невроз говорю, что школа, и вы сказали, там, является какой-то местом тотального постоянного эксперимента, потому что что, детей не жалко, почему нельзя, ну как бы мы не очень понимаем, что вообще будет, поэтому даем просто базовое хорошее образование, все. А в итоге сейчас получается, что в какой-то момент не школа для детей, а дети для школы, это такое микрогосударство, каждая школа.
1: Ну, смысл... Школа отчасти стоит в том, в изоляции людей в потенциально опасном возрасте, вот, а если повезет еще в обучении к некого навыкам социальности. А уж если сильно повезет, то и в образовании там, да. А поскольку функции довольно размыты и не очень осмыслены, естественно, возникает ощущение, что у нас есть колоссальный институт, колоссальное количество людей и неопытных юнцов, вот, которых мы, давайте сказать, причиним удобство, там, да, облагородим, внедрим как бы те ценности, которые, ну, нам как-то не повезло с ними вместе жить, но вот дети-то да. Вот, и на детей все это обрушивается. Школа, естественно, является неким таким посредником, которая вынуждена делать вид, что она на стороне большой системы, но находится, является, ищет компромисс все время неустойчивый между начальниками, детьми и родителями, тремя очень разными слоями и очень тоже неоднородными. Вот, поэтому выкручивается как может.
0: Так, еще слушатель наш здесь говорит, не является ли внутренняя миграция, например, отказ людей отдавать ребенка в обычную школу в пользу, например, семейного образования? Как далеко эта тенденция может зайти?
1: Ну, является. Ну, смотрите, когда, например, вы отдаете ребенка в детский сад, и начинаете как бы поглубже копать тему, и вас спрашивают, вот нужно ли ребенка отдавать в детский сад. И общее какое мнение, которое есть у психолога, в принципе, если нет необходимости, большого такого потребности в этом нет.
0: Это он все равно скорее Маугли не вырастет,
1: вашего комфорта, нежели вопроса детей. Поэтому есть родители, для которых принципиально, например, там трансляция знаний, там, или маленькие классы, что-то еще. Есть родители, которые там опасаются мнимо или надуманно, можно спорить, там, абьюза, буллинга и так далее. Есть родители, которых смущает та официальная картина ценностей, которая сегодня транслируется и внедряется в том числе в школу. Есть довольно есть родители, которые там, ну, просто идут за трендом. А вот это довольно разные истории там, угу. Да, поэтому, конечно, сказать, элемент некое стремление защитить и ребенка от всех этих текущих вызовов, пересидеть всю эту непонятную историю с говорами о важном, который, конечно, однажды когда-нибудь закончится, не очень понятно чем. Это понятный момент, ну и следствие иллюзии, что ты можешь жизнь ребенка сделать, сказать, проще. Я вот рос в позднесоветской школе, где было довольно большое количество идеологического такого наслоения, которое к этому времени просто не работало.
0: Я вспоминаю свой период, у меня уже школа была с середины 90-х годов, а там вообще никакого идеологического наслоения не было. Там были старые учебники, в смысле, по там, фундаментальным наукам. Был учебник истории тоже советский, и плюс какой-то новенький 92-го года, там что-то новейшая история России, на которую уделялось примерно месяца два, наверное, в конце 9 класса, и все. И, а вот вопрос, а я не знаю, мне кажется, ну, как бы был нормальный образование, учителя были нормальные как-то так, ну, писать, читать, читать научились.
1: Ну, опять же, знаете, как говорят, ключевая функция родителя, там, да, не дать ребенку убиться, особенно совсем маленькому, да, а, вот, остальное это уже некие опции, если повезет что-то еще добиться, то отлично, поэтому ключевая функция, наверное, обеспечения безопасности школьника, какого-то минимального его развития, те родители, которые настаивают на большем и находят с ребенком при этом общий язык, получают большее, а так школа, ну, может этому не мешать, а если повезет, появляется яркий учитель, наверное, может увлечь.
0: Может увлечь.
1: Не ждите от нее как бы чего-то большего.
0: Но люди ждут, люди стоят в очереди в какие-то там школы с хорошими рейтингами, идут на конкретного учителя, простраивают трек карьерного развития ребенка еще на 25 лет вперед, а потом он говорит, да я вообще дизайнером хотел стать.
1: Ну, это нормально, это такая история происходит всегда, просто сегодняшние дети менее конфликтны, и поэтому какое-то время идут на поводу у родителей, поступают в вуз, который они, родители, выбрали, и там только в третьем курсе его бросают.
0: Вот еще вопрос был. Вы как-то вскользь упомянули историю с санкциями против Мединского, а ведь правда интересна вот эта война с памятью, о чем вы говорили. Вы видите здесь риски, например, какой-то эскалации, и насколько с той стороны, ну, я так понимаю, в Европе, может быть, в Америке, с той стороны действительно истории уделяется настолько важное внимание, что если ты ее правильно знаешь, ты тогда можешь победить.
1: Вы знаете, в чем дело? Я, опять же, там, отшутился, но я по образованию историк.
0: Да.
1: За кандидатский минимум сдавал. И в этом плане тот масштаб интереса, любопытства к истории, который мы сегодня видим у неисториков в России, которым кажется, что в истории все ответы на вопросы, он шокирует. История нужна для другого, для понимания контекста, для сравнения. А вот то, что из фразы там «поэт в России больше, чем поэт», тоже довольно-таки сомнительной фразы, превратилось в тему, что прошлое, как бы, это вот наше все, там, да, важнее настоящее. А вот это выглядит для историка дипломированного довольно абсурдным и дилетантским. В этом плане я не вижу на том конце вот этого ощущения, что переобъяснив прошлое, мы перечипируем людей в настоящее.
0: А может, это сублимация?
1: Сублимация чего?
0: Ну, сублимация, что вот раньше была идея, не знаю, вместе строим коммунизм. Потом какая-то еще, потом немножечко про настоящее было, про борьбу за живучесть. А теперь сублимация какая? Мы не очень понимаем, что будет дальше, поэтому на всякий случай мы будем копаться в прошлом.
1: Ну, это понятно, но особенность в том, что для молодых людей менее интересна история коллективных проектов будущего. Они интересуются, как меняются вузы, как будут знакомиться люди, какие платформы будут выстреливать. Ну, понимание в условиях того, что для них не видит большого интересного проекта, большого общего будущего, в котором хочется жить, но им при этом, собственно, жить они намерены, и интересы, оптимизм у них от понятно, возрастные вполне существуют, они интересуются более локальными историями, и чем больше локализуется их интерес, тем более масштабным, общим, объединяющим является официальный контент, который транслируется куда-то в уши начальников, но не в уши учеников.
0: Является ли, например, вот этот индивидуализм определенной, с вашей точки зрения, проблемы? Или все-таки вот есть индивидуализм, а есть атомизация?
1: Слушайте, есть люди больше индивидуалисты, там есть люди больше экстраверты, интроверты, социолюбы, социофобы, там, да, и то, и другое как бы не гарантируют счастье. Эти модели существуют, конкурируют в человеческом социуме, индивидуализм и коллективизм в том числе.
0: Да, но здесь же еще интересно, вот мы там говорили, например, в эфире вчера про то, как меняется, например, трудовое поведение людей. И был у нас человек, который вообще рекрутером там работает, и так так далее, агентство свое есть. Сказал интересные вещи, что сейчас, там, условно, 45-летних на работу принимают охотнее, потому что им еще можно продать вот эту тему, работу за миссии, переработку без денег и так далее. А зумеры, они вот до 18 часов, дайте мои, там, не знаю, 50 тысяч рублей, больше я работать не буду и так далее. И это как будто бы для прежнего мира становится проблемой, и поэтому людей в прежний мир пытаются подтаскивать.
1: Все правы. И та, и другая сторона права для
0: вопрос,
1: у них разные ценности немножко.
0: Вопрос, кто победит?
1: Ну, это всегда интрига.
0: Михаил Виноградов
1: в эфире.
0: Был с нами политолог, руководитель фонда «Петербургская политика». Михаил, спасибо, ждем
1: спасибо
0: снова.
1: Вам.
0: Далее новости, я с вами прощаюсь. До завтра, всем хорошего вечера.
14: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
15: 16:00 в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Минобороны отчиталось об уничтожении в течение 7 часов 151 дрона ВСУ. Украинские военные предприняли попытки атаковать территорию нашей страны в период с 7 утра до 14:00 по Москве. В сводке ведомства говорится, что БПЛА самолетного типа перехвачены и ликвидированы, в частности, в Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской, Ярославской, Тульской, Калужской областях, Московском регионе, над Краснодарским краем и Крымом, а также акваториями Азовского и Черного моря. J.D. Vance сообщил о сорванном террористическом заговоре по атаке на Белый дом. Вице-президент США выступил с таким заявлением в эфире телеканала Fox News. Он прокомментировал информацию о том, что Федеральное бюро расследований рассекретило заговор, целью которого был срыв боя UFC. В атаке должны были быть задействованы начиненные взрывчаткой дроны. Это не просто несколько ребят, устраивающих какое-то сумасшествие. Это скоординированный террористический заговор, отметил Лэнс. Турнир проводился на лужайке перед Белым домом 14 июня, в день рождения американского лидера Дональда Трампа, которому исполнилось 80 лет. Сергей Аксенов заявил о введении запрета на движение мототехники в Крыму. Временные ограничения будут действовать в период с 20:00 до 6 утра по московскому времени, начиная с 17 июня. Глава республики привел такие данные в своем канале в мессенджере Макс. Аксенов отметил, что речь идет о мотоциклах, мопедах, питбайках, квадроциклах и мотороллерах. Мера будет действовать до особого распоряжения. Синоптики указали на соответствующую сентябрьским показателям погоду в Москве. Прохладно и дождливо в столице будет до субботы, 20 июня. Такой прогноз в своем телеграм-канале дал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. В Москве настоящая сентябрьская погода. В течение дня пройдут кратковременные дожди. Ожидается еще до 9 миллиметров осадков. Максимальная температура составит всего плюс 15, плюс 18 градусов, говорится в публикации. Метеоролог предупредил, что погодится в столичном регионе только к вечеру субботы. В дневные часы столбики термометров зафиксируют отметки плюс 21, плюс 24 градуса. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на вторник, 10 рублей 70 копеек. Доллар 72 рубля 45 копеек. Евро 83 рубля 80 копеек. И час столица облачно с прояснениями, около плюс 15 градусов. Атмосферное давление ниже нормы 741 миллиметр ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
14: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
16: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
17: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
16: Со вторника по пятницу после 18 часов. Отбой. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18: А вы говорите «милит».
19: Я его
18: тоже
19: что?
18: Мне «милит».
19: Рекламирую.
18: Да думайте о своей стране.
16: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. Своя правда. по будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
16: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19: Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня вторник, 16 июня, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Следим за новостями. Обсуждаем главные темы. Смотрим, как едет город. Все это в прямом эфире и с вашим участием. Вы можете писать через СМС-портал, можете писать через мессенджеры, а можете в прямой эфир дозвониться.
12: В движении.
19: Город тем временем едет и едет достаточно бодро. 4 балла прямо сейчас, 5 баллов нам обещают, соответственно, на 5 часов вечера. Нет, 4 балла в 5 вечера будет. 5 баллов обещают на 6 вечера, 6 баллов на 7 вечера, на 8 вечера уже 4-бальные пробки. Отдельное внимание у нас сейчас, наверное, нужно уделить тем, кто едет со стороны Таганки в сторону, соответственно, Котельнической набережной. Вы должны быть готовы к бордового цвета пробки. Там очень медленное движение до самого Кремля, до поворота на Боровицкую площадь. Обращаем внимание тех, кто по Садовому кольцу внешнему едет в сторону Курского вокзала.

0: знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
1: Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Владимир Путин подписал указ о дате выборов в Государственную Думу. Выборы назначены на 20 сентября. Говорят, в последний момент назначили выборы. Почему так? Чего ждать от предвыборной кампании? Насколько все это будет напряженным? Почему, например, председатель Центра избиркома Памфилова заговорила даже о возможном отключении интернета во время выборов? Первая тема. Вторая. Суд в Гааге отклонил требования Украины о демонтаже Крымского моста. Так выглядят заголовки, но все-таки, а что за решение вынес этот самый суд в Гааге? Что это за суд и почему об этом так много в Российской Федерации говорят? Вторая тема, минут через 10 обсуждаем. Срочное сообщение. Трамп только что заявил, что США планируют уничтожать запасы обогащенного урана из Ирана. США уничтожат запасы, говорит Трамп, после того, как вывезут его с территории республики. Значит, договоренность между Штатами и Ираном предполагает, видимо, вывоз этого самого обогащенного урана, во всяком случае, с точки зрения американского президента. Еще Трамп только что заявил, то я цитировал по агентству РИА Новости, а теперь уже с ленты ТАСС цитирую. США вскоре, утверждает американский президент, могут отменить послабления в санкционном режиме для российской нефти.
0: Поток. Успеем сказать главное.
1: Еще раз напомню, смс-портал для ваших сообщений, номер плюс 7-925-48-94-8. Еще можно писать через мессенджеры Telegram или Max. Пользователю говорит МСК-бот. Можно звонить 7-3-7-3-94-8, код города 495. Удивительная история. Вот, например, наш постоянный слушатель Григорий в связи с тем, что выборы в Государственную Думу назначены на 20 сентября, говорит, это что получается, выборы в Государственную Думу и другие выборы будут проходить в один день. Казалось бы, уже давно заговорили о едином дне голосования в России, но вот есть люди, которые пока не знали. Алексей Мухин к нам присоединяется, генеральный директор Центра политической информации. Алексей Алексеевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Надеюсь, я не из числа этих людей.
1: Ну, вы знаете, да, по поводу выборов в Государственную Думу. Скажите, вот говорят, что у президента было время, чтобы назначить выборы, но теперь, получается, он в последний момент, он был просто обязан сейчас назначить выборы. Почему в последний момент?
2: Ну, потому что вообще избирательная кампания нынче носит поздний характер из-за ограниченности средств. Ну, плюс более-менее понятен расклад партийный, парламентский. Новых партий пока, насколько мне известно, не предвидится с той точки зрения, что это какая-то темная лошадка, которая раз и вырвется вперед. Поэтому кампания будет проходить пока по базовому сценарию в достаточно спокойном характере.
1: С вашей точки зрения, хотя я понял, вы так намекнули, вряд ли изменится соотношение в новом парламенте между партиями?
2: Я такого не говорил. Соотношение может поменяться. Налицо серьезное падение рейтинга «Единой России». И здесь у разных партий парламентских, например, таких «Новые люди», появляется шанс. И вполне вероятно, этот шанс они могут использовать.
1: То, что впервые в выборах в Государственную Думу участвуют жители четырех новых регионов страны, может изменить соотношение между партиями?
2: Да, конечно, безусловно. Наиболее активные в новых, так называемых новых регионах, это «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия». Не хочу никого обидеть, активны многие партии. Просто не все педалируют эту активность, я имею в виду волонтерскую деятельность, поддержку. Это не укладывается чисто в рамки предвыборной кампании, это скорее волонтерская работа. Но, безусловно, в ходе избирательной кампании это будет использовано.
1: На ваш взгляд, вот эти системные партии, как их принято называть, но оппозиционные, много будут, жестко будут критиковать власти на этот раз?
2: Ну, давайте назовем их парламентскими просто, да. Дело в том, что существует довольно серьезное ограничение на критику верховной власти по понятным причинам, потому что идет специальная военная операция, и лодку раскачивать никто не захочет. Вот. Но что касается конкретных персоналей в исполнительной вертикали, то да, критика будет жесткой.
1: Так, еще, значит, вот теперь Григорий нам объяснил, он имел в виду, что не в один день, а один день будут проходить выборы в Государственную Думу, нет. Выборы назначены на 20-е, но будут они по-прежнему в 3 дня. Костя, наш слушатель, 873-й, пишет, выборы назначили так поздно, чтобы люди не успели подготовиться.
2: Нет, это чушь полная, я извиняюсь.

0: со всем уважением. Нет. Дело в том, что это связано действительно с определенными финансовыми циклами. Вы обратили внимание, что только недавно опубликовали финансовое состояние партий, недавно начали сверстываться и сверстались предвыборные бюджеты. Партии поняли, что много денег они потратить не смогут. Вообще верховная власть и администрация президента находятся на достаточно таком коротком расстоянии от действующих субъектов, в том числе оппозиционных, и общается с ними напрямую и довольно интенсивно. То есть, в принципе, пожелания партии тоже были учтены при назначении даты выборов. Так что все нормально, все штатно.
1: Вы говорите, все нормально, все штатно, но вы же слышали, на днях председатель Центральной избирательной комиссии говорила о том, что все не так просто перед выборами. Она даже заговорила о возможном отключении интернета. Можете объяснить?
0: Ну, Мила Александровна Панфилова, конечно, стелит соломки, потому что есть вероятность тотального или частичного отключения интернета, потому что это связано с безопасностью волеизъявления граждан, которые некоторые, не все идут дистанционно, не все дистанционно голосуют, некоторые идут на избирательные участки. Кто-то дистанционно голосует, и Центральная избирательная комиссия по понятным причинам предсказуемо ожидает DDoS-атаки на системы. Нынешние системы, в принципе, достаточно устойчивы. Последние выборы это показали, последний единый день голосования. Но оппоненты-то ищут разные уязвимости, и они тоже не спят, они тоже совершенствуют свои методы. Поэтому Александровна просто заранее предупредила, что панике поддаваться не стоит, с пониманием надо относиться. Мы проводим выборы в крайне сложных условиях, активности враждебного государства, целого государства, которое оснащено по последнему слову техники. Я имею в виду Украину, которую поддерживают страны-члены НАТО, и они этого не скрывают. Конечно же, атаки ведутся не только с территории Украины, они ведутся с территории, к примеру, Чехии, Польши и других стран.
1: А еще вопрос. Противоречия нет между возможным отключением интернета и расширением электронного голосования?
0: Нет никакого противоречия, потому что если все будет работать штатно, скорее всего, так и будет. Системы тестируются постоянно. Это не то, что ребята закрыли, что называется, контору на замок и ушли отдыхать в перерывы между избирательными кампаниями. Нет, Центральная избирательная комиссия, региональные комиссии работают каждый день. И каждый день совершенствуют методы защиты. Поэтому, если все пройдет штатно, то ДЭК будет расширен, безусловно. Это удобно, это прозрачно.
1: А вот когда вы говорите, это прозрачно, Маккарт 768, наш слушатель, пишет, а где рядовые избиратели смогут ознакомиться с результатами проверки добросовестности подсчета при таком электронном голосовании?
0: Дело в том, что там используются достаточно серьезные технологии, которые связаны с технологиями блокчейн. Придется поверить, что называется, на слово, но эти технологии не подразумевают внешнего вмешательства. Почему я говорю так уверенно? Потому что, ну, в свое время входил в экспертный совет Центральной избирательной комиссии, нам все это на пальцах специалисты объясняли.
1: А вот вы говорите, вам в этой комиссии на пальцах объясняли, а вот другие не доверяют, и вы говорите, придется поверить на слово. Что с этим можно делать?
0: Технология блокчейн не подразумевает внешнего вмешательства. Ну, крипта работает таким образом. Тогда давайте отменим всю крипту и скажем, что, ребята, извините, ваши деньги с дырками. Крипто, люди, которые владеют криптой, с вами очень сильно поспорят. А крипта – это валюта, например, на доверии, да? Именно она базируется на том простом тезисе, что это невозможно подделать. Есть под этим определенные основания.
1: Может быть, но тогда другой поворот нам предлагает Лена, видимо, 268-я. А почему мы уверены в том, что они не создадут электронных избирателей?
0: Потому что верификация идет через госуслуги, где необходимо совершенно другие... Там верификация идет лучше, чем в любой другой стране мира, на самом деле, избирателей. Я не поручусь, что отдельные злоупотребления будут, и люди, которые мы знаем как хакеры, да, они вполне могут что-то подобное провернуть, но в массовом порядке этого не будет. Самое интересное, что Центральная избирательная комиссия, когда есть сомнения в том, что проголосовали нечестно, если вы обращаете внимание на избирательные процессы, они достаточно оперативно вообще отменяют результаты голосования на целом участке. Понимаете? Последний раз, по-моему, там 6 участков отменили голосование. Общая картина это не меняет, но для чистоты эксперимента Центральная избирательная комиссия берет на себя этот грех.
1: А, значит, крипту АНБ блокируют на раз-два, тут же написал Владимир 799-й. Но мы же про блокировку, а не про другое. Сергей, Сергей нас к партиям, к перечислению партии 954-й возвращает. С его точки зрения, системные партии себя дискредитировали за эти 5 лет, но дальше пишет, нужны новые люди в прямом смысле слова. А, насколько я понимаю, если это намек на новых людей, то это системная партия. Что вы думаете по поводу того, что некоторые говорят о том, что процент может вырасти?
0: Давайте немножечко разберем ситуацию. Во-первых, имеют право участвовать в избирательной кампании аж 17 партий. Да? У нас 5 парламентских. То есть, как по версии нашего уважаемого читателя, зрителя, таких надоевших. Да? А теперь внимание. Государственная Дума – это не площадка, где просто сидят и бубнят. Либо просто приходят за зарплатой люди. Это очень сложный механизм по выработке, очистке, пробированию законопроектов. Я вам скажу, как человек, который достаточно долго наблюдает, с первого созыва наблюдает работу Государственной Думы. Так вот, для того, чтобы парламент работал без сучка, без задоринки, нормально работал, действительно производил те изменения в законодательстве, которые необходимо производить, необходимо 50-процентные перевыборы. То есть 50% должно сохраниться. Потому что законодательный процесс не прерывается через 5 лет, понимаете? Он непрерывный. Вот. Поэтому я подозреваю, что 50% ныне действующего состава депутатов сохранится, а вот 50% точно поменяется. Может быть, мы удивимся, будет изменений больше, но не меньше точно.
1: Спасибо. Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации, был с нами на прямой связи. Кстати, вопрос того, что такое работа депутата, что такое зарплата депутата, что такое зарплата чиновника, это вопрос, который мы будем обсуждать в следующем часе. Голосование, в нем вы уже можете принимать участие, оно уже объявлено. Мы будем обсуждать, некоторые говорят, что среди самых переоцененных в России профессий есть зарплаты профессии чиновников и депутатов. Мы спрашиваем, каким, на ваш взгляд, может быть максимальный доход депутата или чиновника в России по отношению к средней зарплате других граждан. Мы спрашиваем, вы отвечаете. Голосование уже идет, подводить итоги будем через 1.5 часа.
2: Внимание! Говорит Москва!
3: 94.8 FM.
2: Поток! Успеем сказать главное.
1: Григорий не понимает, когда начнется официальная предвыборная кампания. По-моему, она с сегодняшнего дня и начинается. Валерий говорит, я думаю, во всем мире в честность выборов не верят обычно те, кто против существующей власти. Ну, кроме одного случая, Валерий, наверное, нам надо согласиться. Они начинают верить в честность выборов, если они эти выборы выигрывают. Ну, или те, за кого они голосуют. В общем, обычно в честность выборов верят те, чьи политики, которых они поддерживают, выборы выигрывают. Ну, так кажется. Следующая тема. Суд в Гааге отклонил требования Украины о демонтаже Крымского моста. Так выглядят заголовки сегодня в средствах массовой информации со ссылкой на Министерство иностранных дел Российской Федерации. Постоянная палата Третейского суда в Гааге отклонила требования Украины демонтировать Крымский мост, сообщает министерство. Суд признал необоснованными заявления Украины о том, что конструкция мешает навигации судов в акватории. Судьи приняли решение в рамках арбитражного разбирательства между Россией и Украиной, которое длилось 10 лет. Российский МИД говорит о своей безоговорочной победе. Суд отверг требования Киева признать нарушением международного права провозглашение России суверенитета над всем Азовским морем после присоединения Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей, говорят в Министерстве иностранных дел Российской Федерации. Потерпели крах усилия Киева оспорить суверенитет России над Крымским полуостровом и прилегающими к нему морскими пространствами. Валерий Ванин, адвокат и эксперт по международному праву, к нам присоединяется. Валерий Эдуардович, здравствуйте.
4: Да, здравствуйте.
1: Скажите, а вы можете объяснить, что за решение вынесут в Гааге? Ведь там не про Крымский мост ведь только.
4: Ну, на самом деле речь идет о морской комиссии. То есть это международный третейский суд, который действует в рамках международного морского права. И, соответственно, он не решает вопрос о суверенитете территории, о суверенитете государств над какими-то территориями. Поэтому косвенно, да, тут я могу согласиться, косвенно, раз сказали, что что нельзя разрушать Украине Крымский мост. Но, во-первых, это связано с гуманитарными аспектами абсолютно, потому что, во-первых, морская комиссия пришла к выводу о том, что даже несмотря на недостаточную проработанность строительства Крымского моста, вот гуманитарные аспекты необходимости обеспечения 2 миллионов жителей различного рода снабжением нивелирует это обстоятельство. Поэтому, конечно, косвенно, ну да, то есть это первый суд, который так или иначе отказал Украине в споре с Россией, это факт.
1: Теперь еще вопрос. Если суд отверг требования Киева признать нарушение международного права провозглашения суверенитета над Азовским морем Российской Федерации, значит ли это, что теперь на международном уровне все обязаны этот суверенитет России признавать?
4: Ну, тут не совсем так. Косвенно, с учетом того, что Россия записывает суверенитет над Крымом в том числе, комиссия рассматривала вопрос о принадлежности территориальных вод. И таким образом, косвенно, признали. Но это вообще не предмет и не компетенция вот суда по международному морскому праву рассматривать суверенитет государства над сухопутными территориями.
1: Да, но
4: это совершенно точно.
1: А Азовское море — это ведь не сухопутная территория, поэтому вопрос вообще, на ваш взгляд, что это решение изменит для международных отношений?
4: Ну, очень важная часть решения — это признано право Российской Федерации ограничивать проход иностранных военных судов в Азовское море, ограничивать его. Таким образом, тема для конфликта отсутствует, и любая попытка иностранного морского судна военного проникнуть в Азовское море будет расцениваться как акт агрессии. Теперь уже однозначно.
1: А вот когда российский МИД говорит о полной победе в этом споре, это окончательное решение или его можно каким-то образом оспорить?
4: Ну, понимаете, у нас есть желание, есть желаемое, есть действительное. Полная победа, вот с моей скромной юридической точки зрения, когда по всем пунктам удовлетворены требования Российской Федерации. Они удовлетворены не по всем пунктам. В частности, признано, что Крымский мост был построен поспешно и с нарушениями некоторых. То есть не проведены некоторые экологические там и прочие экспертизы. И в ситуации, когда какие-то пункты все-таки не вполне в российской парадигме, в российских требованиях, наверное, все-таки это не полно. Но с точки зрения того, что переполняющая радость Министерства иностранных дел, я их понимаю, сотрудников, что какое-то решение есть в споре между Россией и Украиной. Понятно, что в целом, безусловно, это по всем ключевым моментам суд встал на сторону Российской Федерации в части принадлежности территориальных вод, которые омывают, соответственно, территорию Российской Федерации в Крыму, там Азовское и так далее.
1: Но я все-таки спрашивал о другом. Вот это окончательное судебное решение или его можно оспорить какой-то вышестоящей инстанции?
4: Ну, с точки зрения вот именно прямой иерархии, наверное, нет. Оспорить нельзя, потому что решения Третьяковского суда являются окончательными сразу.
1: Угу.
4: И, безусловно, никакой иерархии как бы в государственных судах, в сельских судах нет. Например, так, лондонский, допустим, LCIA, там, да, и другие суды международные. Там сразу выносит решение, нет там никакого пересмотра. И это как раз-таки заложено в правилах судебных рассмотрений и разбирательств.
1: То есть можно говорить, все-таки, я просто хотел бы уточнить, можно говорить не морская комиссия отдельно, а в принципе Третейский суд в Гааге так решил.
4: Третейский суд, специализированный Третейский суд, который рассматривал дело в рамках морской, в рамках морского права. И Украина, самое главное здесь момент, что оба государства признали суверенитет. То есть оба государства признали, что их суверенитет, в общем, включен. То есть они признают заранее решение, любое решение этих, этой, этого третейского суда. Это очень важно.
1: Да, да, и еще одно, заканчивая наш разговор, до конца люди не понимают. Так все-таки, например, Лена пишет, наша слушательница, а они обсуждали вопрос, кому принадлежит мост Крымский? Или это тоже не история этого суда?
4: Ну, такой вопрос, значит, он косвенно рассматривался, поскольку Украина заявляла, что нарушает права Украины, нарушает судоходство, нарушает суверенитет и так далее. И, но в том числе из гуманитарных соображений. И, нет, вопрос напрямую суверенитет российского государства над полуостровом Крым, суверенитет над мостами там и другой сухопутной частью, это впрямую не рассматривается.
1: Но даже если говорить об акватории, прямое решение есть или даже тут его нет?
4: Еще раз, прямое решение есть, что это вокруг Крыма, это территориальные воды Российской Федерации. То есть здесь однозначно и бесповоротно.
1: Спасибо.
4: Но, другое дело, что это решение может быть оспорено в государственном суде, государство Нидерланды, поскольку Гаага, город, находится в Нидерландах, и если были какие-то важные нарушения при процедуре третейской, при выполнении третейской процедуры, то, в принципе, государственный суд Нидерландов может это решение отменить.
1: Спасибо. Валерий Ванин, адвокат и эксперт по международному праву, был с нами на прямой связи. Макар 768 отмечает, что у московского метро есть большие резервы по снижению шума от поездов. 467 пишет, что, мол, выше Гаагского суда только суд Божий. Но вот, видите, последнее объяснение Валерия Ванина, говорят, что есть еще некий Нидерландский суд, который, возможно, выше этого третейского Гаагского суда. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 16:30, столица, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Канада ввела санкции против Московской и Санкт-Петербургской бирж. Рестрикции также распространились на СПБ-биржу, Национальную товарную и Восточную биржи. Согласно опубликованному на сайте МИДа Канады документу, ограничительные меры введены и в отношении Абсолют-банка и Земского банка. Кроме того, в санкционный список внесены АО «Росатом» энергетические проекты и страховая компания «Согласие». Также под канадские санкции попали 7 физических и 34 юридических лица. Дональд Трамп объявил о намерении США уничтожить запасы обогащенного урана Ирана. Вашингтон собирается сделать это, как только вывезет его с территории Исламской Республики. «Мы не торопимся, но мы получим его и не собираемся забирать себе. Мы хотим его уничтожить, у нас предостаточно своего урана», – заявил Дональд Трамп. Соединенные Штаты и Иран в ночь на вторник сообщили о завершении работы над меморандумом о взаимопонимании. Вскоре глава Белого дома поручил снять морскую блокаду с Ирана. Иранских портов. Глава МИДа Исламской Республики Ахамбас Арахчи подтвердил информацию, что начало переговоров о ядерной программе и санкциях запланировано на 19 июня. Росавиация сообщила о введении ограничений в аэропорту Ярославля. Авиагавань не принимает и не выпускает самолеты. Мера необходима для обеспечения безопасности полетов гражданских судов, пояснили в ведомстве. Аналогичные ограничения ранее действовали о воздушных гаванях Краснодара, Нижнего Новгорода, Сочи, Казани, Нижнекамска, Ульяновска и Чебоксар. Жительница Уфы нашла в огороде пушечное ядро времен Пугачевского восстания. Надежда Оленева передала артефакт в Национальный музей Башкирии. Его сотрудники в соцсети ВКонтакте написали, что речь идет о ядре диаметром 7,5 сантиметров. По предварительным оценкам специалистов, оно относится к 18 веку и может быть связано с Пугачевским восстанием, когда Уфа находилась в осаде. В пресс-службе Национального музея Башкирии РИА Новости заявили, что находку начнут демонстрировать посетителям в ближайшее время. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас в столице переменная облачность, около плюс 17 градусов. Атмосферное давление ниже нормы, 743 миллиметра ртутного столба. На этом пока все. О развитии событий в наших следующих выпусках. Евгения Нагорная, «Говорит Москва».
2: «Говорит Москва». 94,8. Реклама.
5: Я в панике. Доллары забыла купить.
6: Зачем доллары?
5: А как за границей платить?
6: Плати по миру.
5: Как?
6: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
5: Ага.
6: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
5: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
6: Да, а также букинг и подписки.
2: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
7: Наставничество – это когда опыт становится опорой для других. Когда знания, переданные вовремя, помогают избежать ошибок и двигаться вперед. Поддержка культуры наставничества – важная социальная задача. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: «Право знать», говорит Москва.
7: Новости этого дня со всеми подробностями, одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
1: Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня вторник, 16 июня, сейчас 16:35. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Следим за новостями, за пробками на московских дорогах. Главные темы обсуждаем в прямом эфире. Вы можете писать через СМС-портал, можете писать через Телеграм, через Мессенджер Макс. Можете дозваниваться в прямой эфир. В городе 4-бальные пробки, то 4, то 5-бальные пробки, при том, что по прогнозам 4 балла должно быть в 5 вечера, 5 баллов в 6 вечера, а в 7 вечера 6-бальные пробки. Много проблем для тех, кто едет в центре, прежде всего через, соответственно, как это получается... Хотел сказать, прямо от Таганки, но нет, от Таганки не получится. Прямо от Котельнической высотки бордового цвета пробка начинается в отношении Кремля, в сторону Кремля, на Москворецкой набережной. Далее по Кремлевской набережной чуть быстрее, но, в общем, проблемы есть в этом районе. Еще, если от метро Новокузнецкой в сторону Кремля едете, тоже должны быть готовы к тому, что будете делать это крайне медленно. В центре города довольно много пробок. Бордового цвета пробка на внешнем Садовом кольце при движении от поворота на Новослободскую до поворота в районе Маяковской на Тверскую. Имейте это в виду. 4 балла пока, 5 баллов в 6 вечера, 6 баллов ждем к 7.
2: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
7: Поток. Новости этого дня.
1: Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. В России могут ввести маркировку видеозаписей с нарушениями правил дорожного движения. Это правительственная история. Поручение профильным ведомствам содержится в утвержденном правительством документе. Но нужно ли делать подобное? От чего это может уберечь? И как будет работать на практике, если будет работать первая тема? Вторая. Карантин из-за бешенства в Подмосковье введен. В подмосковных Мытищах и Ступине. Так, во всяком случае, об этом пишут средства массовой информации. Что означает такое решение подмосковных властей? Часто ли такое бывает? И что это значит, к примеру, для жителей Мытища Ступина? Как это надолго? И почему вообще объявляют такие карантины? Вторая тема обсуждаем минут через 10. Срочное сообщение. В Севастополе начали демонтаж опасных частей кровли после пожара в здании «Панорамы» в этом городе. Еще об этом пишет агентство ТАСС. Еще здесь же сообщение о Государственной Думе. Там предложили ввести норму о том, чтобы бесплатная парковка на платных местах была в первые 20 минут бесплатна, а не так, как сейчас. И главное, чтобы была единая норма для всей страны. С ленты ТАСС, с ленты агентства РИА Новости срочное сообщение. Задержанный ранее в аэропорту Еревана блогер Вербицкий из Армении отбыл. Со ссылкой на юриста пишет агентство РИА Новости. Ну и вот еще про Подмосковье. Московская железная дорога на фоне ливней перешла на усиленный режим работы.
7: Поток. Успеем сказать главное.
1: Пропавшие в Карелии девочки, об этом говорили в последние сутки довольно много. Вот только что стало известно, что их нашли живыми и здоровыми. Об этом агентство ТАСС пишет вот буквально в эти минуты, ссылаясь на региональное отделение движения «Лиза Алерт», пресс-службу этого отделения. Поиск несовершеннолетних завершен. Девочки найдены добровольцами карельского отделения. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. Криминальная составляющая отсутствует. Ссылаясь на информацию правоохранительных органов, говорится в этом сообщении. Первая тема для обсуждения. Маркировка видеозаписей с нарушениями правил дорожного движения. Предлагается отмечать аудиовизуальный контент, в котором демонстрируется несоблюдение таких правил. Поручение профильным ведомствам содержится в утвержденном правительством документе, передает ТАСС. Прорабатывать будут этот вопрос Роскомнадзор, Минцифры, Минкультуры, Минтранс и МВД. До 2027 года, то есть чувствуете, серьезный вопрос, работать будут долго. Специальная маркировка, как предполагается, поможет защитить граждан от информации, способной формировать рискованное поведение на дорогах. Речь идет о видеоматериалах, где демонстрируются опасные маневры и другие нарушения ПДД. Вот интересно, а если на видеокадрах люди в неустановленном месте переходят дорогу? Представляете, как много тогда надо будет маркировок ставить? Александр Холодов, заместитель председателя комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК в Общественной палате и вице-председатель в Комитете по защите прав автовладельцев, к нам присоединяется. Александр Львович, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
1: Нужно ли там делать подобное?
8: Очень, как бы, сомнительный, конечно, этот момент. Знаете, по аналогии очень похоже на маркировку... используются табачные изделия, когда вот у нас там в фильме кто-то курит, что надо маркировать, что в фильме курят. Вот что-то похожее, вот, по крайней мере, я вижу вот в этом предложении. Насколько действенна вот информация, например, о том, что там курить вредно, когда в кино курят, и насколько это влияет на граждан, честно говоря, не очень понятно. Но здесь нужно понимать, что вообще изначально у нас, например, как бы я считаю, что с тем же там опасным вождением нужно бороться не правилами дорожного движения, потому что они написаны для адекватных граждан, которые хотят соблюдать правила, чтобы им было удобно. А вот с тем же опасным вождением у нас, по идее, нужно бороться именно как раз по пути, ну, назовем так условно, это пропаганда, и как раз вот, наверное, это первый шаг в этом направлении. Не знаю, правильно или неправильно, это вот только время покажет. Почему? Потому что, ну, предположим, там какой-нибудь блогер хочет стать известным, хочет для этого какой-то скандальный контент создавать, публиковать, и, например, там, ну, условно, как вы привели пример, переходит дорогу на красный свет и вот говорит, вот давайте посмотрим видео, как я перехожу дорогу на красный, собьют меня или нет. И вот каждый день такие ролики, допустим, публикуют. И у нас часто вот такие скандалы, они становятся популярными где-то в сети интернета. И вот мне кажется, как раз надо бороться по пути какого-то ограничения для такого контента. И вот как раз, наверное, первый шаг – это маркировка. Но вот вопрос, будет ли какой-то второй шаг.
1: Погодите, а если вы говорите, что вот хотя бы для вот этого варианта маркировка все-таки нужна, а как, на ваш взгляд, это может работать? Ну вот этот человек специально для того, чтобы прославиться, это выкладывает, к примеру, как мы предполагаем, да? И тогда кто будет накладывать маркировку? Он, или он уже будет ее накладывать, понимая, что иначе не прославишься?
8: Ну, мне кажется, что накладывать должен он сам. Но дальше вот вопрос, ну, наложил он и что, да, то есть они могут это как медаль себе вешать, эту маркировку. Многие и так выкладывают, что...
1: Так подождите, он и до этого, подождите, в вашей логике он ведь и до этого говорил, я делаю то, что нельзя, посмотрим, что получится.
8: Это в данном случае, получается, не совсем моя логика, то есть путь с маркировкой предложил не я. Я
1: ну,
8: как
1: да.
8: бы считаю, что нужно в данном случае вообще как бы более глубоко к этому относиться, да, то есть... как бы, чтобы у нас было понимание, какой контент, да, является запрещающим, и работать здесь с теми же видеохостингами. То есть, ну, попробуйте вы выложить на любом видеохостинге какое-нибудь видео, как делать наркотики или оружие. Вас заблокируют сразу. Но если вы выкладываете видео, вот давайте будем ездить на питбайках, дразнить полицию, уезжать от них, и нам за это ничего не будет, у вас этот контент будет набирать там просмотры, и, соответственно, приносить вам даже деньги, если это монетизируете.
1: Погодите, но если эту логику взять во внимание, тогда, получается, надо не маркировку устраивать, а просто надо заставить, чтобы к подобному видео те, кто, собственно, так или иначе мониторят эту самую систему в интернете, относились ровно так же, как к другим преступлениям. Ну, если это преступление.
8: Вот. А теперь, как бы, вот получается, да, что если мы действительно это как бы делаем, то первый шаг... Это, а как отличить тот, кто условно проверяет или там, обнаружил, что это является запрещенным или не является? Является ли там пропаганда, не является? И здесь как раз, вот, наверное, логика законодателей. Это, а давайте мы заставим их самих маркировать. Если есть маркировка, так вот тут мы тогда можем это как-то ограничивать, да, там, запрещать показывать несовершеннолетним, там еще что-то. Если мы вдруг, соответственно... этой маркировки нет, например, да, тогда мы можем, например, штрафовать за отсутствие маркировки. Но я боюсь, что здесь под раздачу могут попадать совсем не те, кто в этом виноват. Ну, условно, там СМИ показало какое-то видео с аварией, забыло маркировку повесить, получили штраф, допустим, да, то есть...
1: Здесь, не, а вот у меня все-таки вопрос...
8: Надо очень много продумывать, как это правильно делать.
1: Ну вот у меня все-таки вопрос, с которого я начал. Вот представим себе ситуацию. СМИ рассказывает что-то, происходящее на улицах города. Где-то на заднем плане кто-то...
8: Сзади.
1: Да.
8: Да, и можно случайно, мне кажется, будет попасть под штраф, но здесь, наверное, да... По аналогии, как бы здесь подходят статьи Гражданского кодекса про основной объект съемки. То есть, если вы показываете там корреспондента, который рассказывает о том, как выросли небывалые там цветы роз, а на заднем фоне кто-то там переходит дорогу, то основной объект съемки – это розы и корреспондент. Поэтому мне кажется, что здесь как раз правильно будет применяться норма, исходя из общих таких норм Гражданского кодекса про основной объект съемки. То есть, это как... Например, вы снимаете улицу, да, у нас же никто не подает в суд на СМИ потом за то, что попали случайно в кадр, проходя мимо.
1: Но ведь сигаретами, подождите, но ведь сигаретами это не работает, даже если она не является основным объектом съемки, ее так или иначе пытаются блюрить.
8: Пытаются, если это ваш главный герой в кадре курит, а если у вас вы снимаете там улицу... не знаю, Невский проспект, и где-то там на заднем фоне в 100 метрах кто-то идет с сигареты, никто это блюрить не будет, потому что это не является основным объектом съемки. То есть здесь, я понимаю, что здесь, конечно, не исключено, как это, ложное срабатывание и какие-то перегибы, что начнут блюрить всех, а вдруг у него в руках сигарета, а вдруг он не там дорогу переходит. Это все... монтажеры во всех СМИ должны будут тут же ПДД выучить.
1: Нет, надо будет просто блюрить все на всякий случай, кроме главного героя.
8: Блюрить все, да, но мне все-таки верится пока больше в адекватности, в том, что будут все-таки смотреть основной объект съемки или основной как бы основное действие. То есть, если показывается, если сюжет про дорожно-транспортное происшествие, то логично такую маркировку повесить. Если сюжет там про что-то другое, то, ну, возможно, и не нужна. И здесь как раз вопрос, что сейчас же говорится только о том, что ее надо разработать. Так вот, как раз на этапе разработки надо, наверное, четко прописать, да, что это должна быть маркировка в случаях, если соответствует видео этой тематике или фото. То есть, что это не просто какое-то там условное событие, чтобы каждый там, кто выкладывает фото, вдруг должен был выучить ПДД и еще и проверить, нарушает кто-то или нет. Или на всякий случай лепить на все подряд, как у нас там, ну погоди, там,
1: лето,
8: что волк курит. А,
1: вот. Скажите, на ваш взгляд, это ведь, насколько я понимаю, все-таки на правительственном уровне, даже не депутатская инициатива. Вот они до 27-го года будут прорабатывать вопрос, в итоге введут подобного рода маркировку?
8: Слушайте, мне кажется, ведут, но вот в каком виде она появится, это вопрос уже вторичный. И здесь я, как член Общественной палаты Российской Федерации, я думаю, что обязательно будем этот вопрос поднимать, профильные ведомства приглашать, и МВД, и все остальные, и обсуждать, чтобы эта маркировка была действительно полезна, и, наверное, может быть, и сдвинуть немножко вектор, чтобы маркировка была там, где именно опасное вождение, где пропаганда, где тематически это показывается, а не просто любое нарушение ПДД, потому что, ну, не в состоянии даже тот, кто выкладывает, проверять наличие там нарушений, а вдруг кто-то просто разметку пересекает, поворотник не включил, что угодно, да, на фото вообще не видно.
1: То есть случайное нарушение надо отделить от злонамеренного?
8: Мне кажется, что здесь надо по типу контента все-таки, я имею в виду тип, это основной объект. То есть,
1: ну, да.
8: Если у вас сюжет про нарушение, да, про там что-то такое, то, может быть, маркировка имеет смысл. Но, честно говоря, вот маркировка ради маркировки, там, она смысла не приносит. То есть, условно, когда у нас там человек курит в кадре и пишет, что это вредит для здоровья, ну, предполагается, наверное, что это должно создать там какой-то негативный образ, да. Если мы говорим про нарушение ПДД, то я не очень уверен, что там как бы надпись, что а вот это вот здесь было нарушено ПДД, будет каким-то образом способствовать, что человек, ну, наверное, я тогда нарушать не буду, да?
1: Я, кстати, представил здесь себе, наверное... да, в завершении разговора представил себе, как надо будет перемаркировать то уже упомянутый мультфильм, ну, погоди, там тоже довольно часто, как кажется, они нарушают правила дорожного движения.
8: Как минимум не пристегнуто катается там и волк, и заяц.
1: Страшная вещь. Так, спасибо.
8: Точно нужно маркировать, но я надеюсь, что здесь все-таки этот закон не будет иметь обратной силы, и маркировка нужна будет только в тех случаях, когда что-то свежее показывается, добавляется и прочее.
1: Спасибо. Александр Холодов, заместитель председателя комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК в Общественной палате и вице-председатель комитета по защите прав автовладельцев был с нами. 593-й вспоминает, как вот тогда как раз, когда было, ну погоди, еще более-менее свежим, в 70-е и 80-е около стационарных постов ГАИ на специальных постаментах выставляли разбитые легковые автомобили. Вы полагаете, это работало? Ну, раз вы вспоминаете, вы полагаете, вот это работало? Раз курение вспоминали, значит, мы обязательно вспоминаем, что курение вредит для здоровья. Григорий почему-то решил обязательно, чтобы мы сказали, что животных пристегивать не обязательно. Костя, 873-й, говорит, пожили при свободе слова и хватит. Интернет становится похожим на телевидение и уже не интересен. Видите, как оказывается, у Константина все это устроено. Делать придется свой негосударственный интернет, говорит, с блэкджеком. Вообще, слишком много уже запретов, и я, говорит, не понимаю, для чего это хорошего делается. Только людей злят. Ну, еще раз, то есть, вам показывает кто-то, что он нарушает закон. Даже вот если мы не говорим про правила дорожного движения. И если в этот момент он должен будет быть помечен человеком, который в этот момент пытается нарушать законы, это злит людей? Вы так думаете? В России могут ввести маркировку видео с нарушениями правил дорожного движения.
2: Внимание! Говорит Москва!
9: 94,8 FM.
2: Поток. Успеем сказать главное.
1: Неожиданный поворот в новостях. Музей в Севастополе объявляет, большой объем воды при тушении усугубил ситуацию для панорамы. Пока без подробностей, уже, видимо, в ближайших информационных выпусках об этом будут говорить. По данным Музея обороны Севастополя, утрачено 90% полотна. Следующая тема для обсуждения. История про бешенство. Это заболевание, карантин, по которому объявлен в части Подмосковья. в Мытищах и Ступине объявлен карантин из-за бешенства. Постановление подписал губернатор Андрей Воробьев. Правда, надо сказать, что мытищинский очаг заражения, например, выявлен у конкретного дома на конкретной улице в конкретной деревне. Но при этом карантин во всех Мытищах. Так я понимаю, хотя деревня, видимо, входит в городской округ Мытищи. Видимо, так это работает. Владимир Урожевский, ветеринарный доктор и президент Союза кинологических организаций России. Владимир Александрович, здравствуйте.
9: Здравствуйте.
1: Ну, во-первых, как часто объявляют карантин по бешенству?
9: Карантин объявляется не часто, в зависимости от случая, от ситуации. Но даже один случай может быть причиной. И это очень правильно, потому что бешенство является зоонозным заболеванием, то есть передается человеку, и оно смертельно опасно. Очень серьезно нужно относиться к этому факту.
1: Ну хорошо, для того, чтобы серьезно относиться к этому факту, вот сейчас в Мытищах и Ступине, как пишут СМИ, объявлен карантин из-за бешенства. Что это означает для жителей этих территорий?
9: Для жителей это обозначает, что нельзя прибывать в данные населенные пункты с животными, убывать в другие регионы и в другие страны, не даются справка первой формы, например, невозможно будет переезжать. Если обнаружит повышенное внимание, если вы увидели диких животных, которые непривычным поведением обладают, лисы, там могут быть любые белки, которые могут пытаться общаться с вами, видите, дворовые собаки, у которых видна слюна, которые боятся воды. То есть любое непривычное поведение должно сигнализировать. И не надо стремиться сразу помогать, а нужно вызвать ветеринарного доктора. То есть просто повышенное внимание должно быть.
1: Когда вы говорили...
9: Если произошел вдруг контакт, укус, бешенство передается слюной. И если вдруг произошла такая ситуация, необходимо сразу промыть водой проточной, с мылом, обработать рану перекисью водорода или йодом и сразу обратиться в травмпункт. Миф, который мы раньше слышали, что 40 уколов в живот уже с 80-х годов, начала 90-х, уже такого нет. Сегодня существует очищенная вакцина антирабическая от слова «рабия» из бешенства, которая может спасти жизнь человеку. Очень важно знать, опять же, произошел контакт с домашним животным или с диким. Если с домашним, животное помещается обязательно в карантин, и мы наблюдаем за этим животным, и берутся анализы. Если животное не заражено вирусом, тогда не нужно делать цикл вакцин. Сегодня вакцины делаются 6 раз. Это в тот день, когда вы обратились, нулевой день, затем на 3-й, 7-й, 14-й, 30-й, 90-й, затем год и каждые 3 года. Это защитит человека от...
1: Когда я спросил вас о том, что это значит для жителей этих регионов, вы тут же сказали про жителей с животными. А для человека, который без животных, это никак не меняет поведение?
9: Нет, конечно, это никак не влияет.
1: А то Лена вот опять спрашивает, это связано с укусами ведь животных? По-другому это не передается?
9: Да, вирус передается укусом, слюной.
1: Никак иначе. Тогда, смотрите, вот сейчас объявлен карантин из-за бешенства. По опыту, как это надолго бывает?
9: Ну, проводится наблюдение, и, может быть, продлится месяц и два. Если будут повторные случаи, значит, продлится карантин. Здесь нет такой точной даты, никто не может сказать. Если это был единичный случай и локализация вот в том только в одном месте, в той вот данном, вот, который мы знаем этот случай, значит, будет просто наблюдение проводиться в том вот регионе, в том районе. Если мы узнаем еще случаи обращения людей, либо животными ветеринарные клиники, либо людей травмпункты, значит, тогда будет, опять же, проводиться анамнез, проводиться исследование, и мы тогда можем смотреть другие регионы, были ли такие обращения.
1: Подождите,
9: как правило, и показывает опыт, это редкие единичные случаи, где, как правило, переносчиками бешенства являются, например, лисы. И те регионы, где не занимаются вакцинацией, антирабической вакцины, вот в тех регионах такое может возникнуть, когда, например, вот хороший год, много когда приплоды, много животных, которые могут выходить к людям, и произошел контакт. Для того, чтобы этого не было, обязательно все животные домашние, и хорьки, и кошки, и собаки должны быть привиты от бешенства. Это очень важно. Нет такого, как антипрививочники, люди, которые могут там делать вакцину, не делать. Владельцы животных обязаны, согласно закону ветеринарному, согласно всем нормам и правилам, делать такую вакцину всем своим домашним животным. А муниципальные власти, которые, по всей видимости, не всегда как бы исполняют свои обязанности, должны также проводить вакцинацию диких животных. Так как мы, конечно, не можем их поймать и так далее, существует такая вакцина, которая добавляется в корм, который разбрасываются, и те же лисы, которые съедают этот корм, они получают определенную дозу вакцины.
1: А еще давайте уточним, если коротко, скажите, значит, карантин из-за бешенства может быть объявлен даже после единичных случаев?
9: Да, конечно, это правильно, потому что мы же не знаем, сколько зараженных лис в той или иной, том ином регионе, и как они могли контактировать с людьми. Дело в том, что вирус бешенства, он очень-очень-очень опасен. И симптомы могут проявляться только у кого-то через 3 дня, у кого-то через месяц, у кого-то через 2 месяца, у кого-то и через год. И мы должны понимать, что он настолько опасен, что 100% летальный исход при заражении бешенством.
1: Поэтому спасибо.
9: Шутить никак нельзя.
1: Спасибо. Владимир Урожевский был с нами на прямой связи, ветеринарный доктор и президент Союза кинологических организаций России. Есть даже конкретное перечисление тех мест, где, собственно, выявили очаги заражения. Мытищинский очаг заражения выявлен в деревне Чеверево у дома номер 2 по Сиреневой улице, как сообщается. Близлежащие деревни Жостово, Сорокино и Осташково, поселки Жостово и Туристический, и даже пансионат Клязьминское водохранилище теперь объявлены опасной территорией, пишут в СМИ. В Ступине вспышку бешенства зафиксировали в деревне Ивантеево во вражном тупике у дома номер 13. В карантинную зону также попали деревни Бессонова, Каледина, Миняева, Михинина, Орехово, Чиркина, Фоминка, Шманаева, Щербинина и село Городня. На всей территории, на всех территориях, о которых мы говорим, запрещены, как сообщается, ярмарки, выставки, а также любые мероприятия с животными. Напомню, в подмосковных Мытищах и Ступине постановлением губернатора Андрея Воробьева объявлен карантин из-за бешенства.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: 17:00 в столице, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Дональд Трамп указал на снижение цен на нефть после открытия Ормузского пролива. Суда начинают движение, энергоресурс начинает поступать в продажу, а цены стремительно уменьшаются, отметил президент США. Накануне американский лидер сообщил, что танкеры начали покидать пролив, они движутся по южной магистрали, которая абсолютно безопасна и надежна. Есть и другие маршруты передвижения, написал Трамп в своей соцсети True Social. Цена нефти марки Brent опустилась ниже $80 за баррель. Это произошло впервые с 3 марта, свидетельствуют данные торгов лондонской биржи. По состоянию на 15.20 по Москве ее стоимость снижалась на 3,82% до $79.99 за баррель. В МИДе Швейцарии назвали место подписания США и Ираном меморандума. Мероприятие пройдет в пятницу, 19 июня, в Бюргенштоке. Такие данные в беседе с РИА Новости привел представитель внешнеполитического ведомства Конфедерации Николя Бедо. На данном этапе запланировано, что подписание соглашения состоится в Бюргенштоке. Это место было предложено пакистанскими и катарскими посредниками, а также Соединенными Штатами и Исламской Республикой, указал дипломат. Он подчеркнул, что Швейцария выступает в качестве посредника, составляя необходимые условия для проведения этой встречи на своей территории. В здании музея «Панорамы» в Севастополе начались противоаварийные работы. Специалисты, в частности, демонтируют поврежденные и представляющие опасность элементы кровли. При этом в музее обороны Севастополя заявили, что несколько помещений практически не получили повреждения при пожаре, который возник после удара ВСУ по зданию, нанесенному в ночь на 10 июня. Серьезно повреждено выставочное пространство. Окончательная оценка состояния и ущерба требует проведения дополнительных экспертиз с привлечением специализированных организаций, сообщили в музее. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев ранее сообщил, что власти приняли решение по восстановлению панорамы обороны Севастополя. Он отметил, что на эти цели ВТБ направит 1 миллиард рублей. Болельщики сборных Аргентины и Алжира устроили драку на Таймс-сквер перед матчем чемпионата мира по футболу. Разнимать зачинщиков беспорядков пришлось полицейским. По информации американских СМИ, несколько фанатов обеих команд начали провоцировать друг друга и обмениваться оскорблениями, а позже устроили массовую драку. По сообщениям RMC Sport, поклонники футбола также жгли на Таймс-сквер фаеры. Официальных данных о пострадавших и задержаниях нет. Матч между действующим чемпионом мира Аргентины и командой Алжира состоится 17 июня в 4 часа утра по Москве в Канзас-Сити. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на вторник, 10 рублей 70 копеек. Доллар 72 рубля 45 копеек. Евро 83 рубля 80 копеек. Сейчас столица облачна с прояснениями, около плюс 17 градусов. Атмосферное давление ниже нормы 741 миллиметр ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
2: Внимание! Говорит Москва.
10: 94,8 FM.
7: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В эту среду в эфире президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Здоровые и токсичные отношения. В эфире бизнес-психолог Юлия Куликова-Цай. В эту среду после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
11: А вы говорите, милит.
12: Я его что?
11: Мне милит.
12: Рекламирую.
11: Да думайте о своей стране.
7: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Радиостанция «Говорит Москва». Сегодня у нас вторник, 16 июня, сейчас 17.06. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Следим за новостями, за пробками на московских дорогах и в прямом эфире все это делаем. Мы в прямом эфире в этом часе в рамках программы «Своя правда» обсуждаем тему. Ставим на голосование. Все будет. Сначала пробки на московских дорогах. Давайте посмотрим. Нам обещали 4-бальные пробки, и есть 4-бальные пробки. Главные проблемы на третьем транспортном кольце. Начинается пробка еще в Лефортовском тоннеле, и это до Рижского вокзала. Чтобы вы понимали, те, кто едут сейчас по внешнему кольцу, так бывает не всегда. Навстречу тоже пробка до Рижского вокзала, но эта пробка начинается на Беговой, и эта пробка почти каждый день в это время бывает. В целом 4-бальные пробки в городе, 6-бальных, как максимум сегодня вечером ждем в районе 7 часов вечера. Еще срочные сообщения, которые в эти минуты приходят на ленты информационных агентств со ссылкой на директора музея, пишет опять про музей «Панораму» в Севастополе. Оценка ущерба требует, говорит директор, проведения экспертиз. Об этом пишет агентство РИА Новости. Срочные сообщения, которые в эти минуты приходят на ленты, на ленту агентства ТАСС. Секс-судьи взыщут плату за пользование подлежащими обращению в доход России имуществом. Об этом пишет агентство ТАСС.

0: переоцененные профессии. Есть результат исследования Superjob, согласно которому, отвечая на вопрос о самых переоцененных профессиях, мужчины и женщины в Российской Федерации разошлись во мнениях. Россияне обычно говорят, что это руководители и чиновники, а россиянки говорят, что это футболисты и блогеры. Вот такая история. Но в целом чиновники и футболисты – вот самые переоцененные профессии. Мы больше решили поговорить о том, что такое профессия чиновника и политика, и почему именно в этом случае чиновники, руководители, депутаты, почему в этом случае считается, что они не должны получать большую зарплату. Или почему считается, что те зарплаты, которые им платят, это слишком высокие для них зарплаты. Потому и голосование, которое мы проводим на сайте радиостанции «Говорит Москва», но в которое попасть проще всего через телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва» или через канал ВМАКСе радиостанции «Говорит Москва». Заходите туда или на сайт, на главную страницу сайта радиостанции «Говорит Москва», и там есть тоже ссылка на голосование. Каким, на ваш взгляд, может быть максимальный доход депутата или чиновника в России по отношению к средней зарплате других граждан? И вот там 5-6 вариантов ответов. Более 10 раз. То есть зарплата депутата может быть не каждого депутата, но вот самый богатый депутат вот больше 10 раз. Это нормально. Бывают же депутаты, например, Государственной Думы. Ну, вот самые высокие, высокопоставленные депутаты или чиновники. В 5-10 раз. Это нормально. В 3-5 раз это нормально. До 3 раз от средней заработной платы. Вот это нормально. Тоже вариант есть. На уровне средней заработной платы страны, региона, не суть важно. Вот если ты депутат или если ты чиновник, то вот ты должен получать на уровне средней заработной платы. И есть вариант, а я не думаю о зарплатах депутатов или чиновников. Ну вот, собственно, посмотрим, что из этого получится. Заходите, голосуйте. Предлагаю максимально активно голосовать для того, чтобы мы разобрались, что по этому поводу думает наша аудитория. Здесь в студии генеральный директор коммуникационного агентства «Актор» Дмитрий Еловский. Дмитрий Сергеевич, добрый вечер.
1: Приветствую всех и приветствую радиослушателей.
0: Член наблюдательного совета гильдии финансовых аналитиков Александр Разуваев. Александр Юрьевич, здравствуйте.
2: Добрый день.
0: Ну и вы пишете в первой части программы традиционно через смс-портал +7 925 48 94 8, через телеграм пользователю «Говорит МСК-бот» или через макс пользователю «Говорит МСК-бот». Все варианты работают, присоединяйтесь к обсуждению. Итак, топ самых переоцененных профессий по версии россиян – это прежде всего депутаты и политики, потом директора и руководители, потом программисты, потом государственные служащие, менеджеры и только потом футболисты. Вот что бы важно. Мы понимали, мужчины не так про зарплаты футболистов задумываются, и потому они в результате, несмотря на то, что для женщин это важно, в результате в среднем футболисты сильно отстают, а депутаты и политики сильно выигрывают на этом фоне. 19% в топе, если не брать отдельно взгляды мужчин или отдельно женщин. Дмитрий Еловский, почему так?
1: Ну, давайте тут несколько моментов отметим. Первое, это все-таки кто опрашивал, да, Job.ru, хороший портал, хороший проект, но при этом это все-таки не социологическая служба, и у них выборка специфическая, да, поэтому это мнение пользователей Job.ru, а не россиян. Это номер раз. Нам уже здесь нужно немножко подсомневаться, да, чуть-чуть в результатах. Но давайте по сути, да, проблема очень простая. У нас люди не очень понимают, за что они депутатам, политикам и чиновникам платят. У нас, к сожалению, у людей понимания, какую работу делают депутаты, просто нет. А это, в общем, как и в жизни. Если вы не понимаете, за что вы платите человеку, то сумма, которую вы платите, она может быть завышенной, заниженной. С вашей точки зрения, у вас нет системы оценки, да? Вы не понимаете, что вы покупаете за эту сумму, да? Это касается чего угодно.
0: Подождите, вы полагаете, что люди так говорят о зарплатах депутатов и политиков, потому что они понимают, что им платят, по сути, из их кармана?
1: Ну, я думаю, что они понимают, что платят государство, в котором они живут. Я не думаю, что у них такая жесткая связка. У нас, к сожалению, у избирателей нет жесткой связки, что эти люди работают на мои налоги в нашей стране.
0: Просто как бы... потому, что дальше-то в списке директора и руководителей, которым не обязательно платят из бюджета.
1: Им платят из бюджета компании, да. Нет, люди оценивают, в принципе, в сферического коня в вакууме. То есть они говорят, ну, вот эти там депутаты получают там под 500 тысяч рублей в месяц. Ой, как много. Потому что люди не понимают, за что платят. У нас, к сожалению, люди нет вот этой традиции и ценности депутата как части вот этой большой системы представительной власти.
0: А почему вообще довольно болезненно люди относятся к зарплатам, которые выше их зарплаты?
1: Ну, это совершенно нормально. Ну, это очень глубокая вещь. Это вопрос о понятии справедливости. То есть справедливость — это

0: совсем в базе, это оценка человека доступа к каким-то ресурсам. Вот я почему имею доступ к ресурсам меньше, а другой человек больше. Значит, это несправедливо, он не имеет на это права. И человек говорит, это несправедливо. Это появилось очень давно, неважно откуда. Важно то, что для людей, как бы, то, что человек получает больше, и при этом они не понимают, за что. Если они понимают, за что, они нормально к этому относятся. Но когда они не понимают, за что человек получает больше, там, они не учитывают меру ответственности человека, что он вообще делает, как, что он, какие решения принимает. И они думают, ну, это же много, это же больше, чем у меня.
1: Нет, ну, вот смотрите, ведь человек должен понимать, да, что вот, к примеру, если его позовут на работу какого-то руководителя, он будет претендовать на зарплату сильно выше, чем зарплата обычного работника.
0: Ну, конечно, он думает, что если меня позовут, я, конечно же, буду... Это маленький...
1: И я буду получать нормально.
0: Я должен получать больше.
1: А тот, кто сейчас на этом же месте...
0: Недостоин этого, потому что он явно не лучше меня, потому что я не понимаю, нет критериев оценки, почему он лучше, в чем он лучше, почему он имеет право на эту зарплату.
1: Еще одно, как директор коммуникационного агентства, про коммуникацию объясните. Вот тут написано, депутаты и политики получают слишком много. 19% считают. А политики получают зарплату?
0: В этом-то вся и проблема, что у нас в России зарплаты получают даже не все депутаты, а политик — это вообще не работа, это не профессия.
1: Вот именно.
0: Политик — это вид деятельности, который связан с определенными задачами, которые человек принимает на себя добровольно, он этим занимается. Вообще политик может заниматься и за бесплатно. Это нормальное явление, пожалуйста, ты работаешь, представляешь интересы людей, занимаешься политикой, но при этом никакой зарплаты не получаешь. Но в России, чтобы политик там выжил, ему нужно, конечно, иметь должность, это должностная позиция депутата.
1: Но тогда это будет другая, либо руководителя, либо директора, либо депутата. А люди говорят, что политики переоняли.
0: Потому что люди не разделяют политиков и должность депутата. И у них из этого проистекает как раз и разрыв. Потому что должность депутата — это вообще-то профессиональная деятельность. Там есть должностные обязанности, которые включают в себя определенные действия, которые депутат должен совершать. А люди, так как не знают, в чем смысл этих должностных действий, они не предъявляют каких-то требований к депутату.
1: И последнее. Специально мы поставили этот вариант в нашем голосовании на уровне средней заработной платы. Мы примерно себе представляем, что если есть средняя заработная плата, то есть какие-то ответственные работы, которые будут оплачиваться выше средней заработной платы. И тогда получается, что если люди выбирают вариант на уровне средней заработной платы, они не считают ответственной работой работу политиков?
0: Ну, конечно. Они в том-то вся и проблема, что они не считают ее ответственной, потому что они не понимают, чем занимаются политики.
1: Так а что им мешает разобраться, или политики должны им объяснить?
0: У нас, чтобы разобраться в этом, у нас нет просто большой традиции и такого естественного появления, в принципе, политики и представительной власти, которая бы появилась из необходимости, когда люди осознанно говорят, нам нужен представитель. Вот у нас был период, когда до революции это появилось естественным путем, когда действительно люди боролись за представительство, и они ценили работу депутата, и туда действительно шли люди, которые представляют интерес. Но потом это стало такой навязанной историей, и люди не понимают, зачем это надо, а поэтому они не понимают, почему он должен получать больше.
1: 724-й, потому что все руководители ходят под статьями, и это их плата. И потому считают переоценкой, что ли? То есть вот эта статья, это уже переоценка с точки зрения? Но это вот взгляд слушателя.
0: Это разговор про риски. Правильный вопрос.
1: Которые стоят денег, кстати.
0: У любого руководителя есть риск уголовной ответственности. Например, руководитель предприятия – это в том числе лицо, которое в случае чего, извините, сядет, если не то подпишет. И да, это, за это ему тоже платят определенную надбавку.
1: Тогда еще Дамир 600-й пишет, что у депутатов, помимо, если про депутатов, то у них помимо зарплаты и так много привилегий, поэтому они слишком много получают.
0: Ну, давайте, если мы объективно считаем, что вообще-то у нас зарплаты депутатов занижены. Они должны быть больше. Ну, люди, 450 человек, которые вообще-то распределяют бюджет в 40 триллионов.
1: При этом, мы ведь не знаем, сколько они получают.
0: При этом, а мы знаем, сколько они получают. Они получают, сам депутат, порядка 500 тысяч, плюс еще у него есть фонд оплаты труда для помощников, еще примерно 400 тысяч рублей. Плюс-минус где-то по данным за несколько лет назад. То есть сейчас, я думаю, не сильно увеличили, потому что им там не поднимали, не индексировали несколько лет вообще ничего. Они, между прочим, в отличие от многих россиян, им не индексировали зарплату несколько лет.
1: Ну, то есть, еще раз, возвращаясь к нашему опросу, получается, что это, если говорить о российской средней заработной плате, наши депутаты 3-5 раз. тогда,
0: да,
1: получается?
0: Примерно 3-5, да, да, примерно, медианный 120 тысяч рублей. Если говорить о средней зарплате, 66, по-моему, тысяч по Росстату сейчас, ну, это где-то в 8 раз примерно. Это не настолько катастрофические цифры. При этом это люди, которые отвечают за распределение 40-триллионного бюджета.
1: Ну и что?
0: Это огромная ответственность, это гигантская ответственность. На каждого приходится по несколько триллионов рублей, которые, ну, как бы, на некоторые, от некоторых депутатов зависит несколько триллионов рублей.
1: Дмитрий Еловский, генеральный директор коммуникационного агентства «Актор». Александр Разуваев, член наблюдательного совета гильдии финансовых аналитиков. Так почему депутатов, политиков, директоров, руководителей считают переоцененными?
2: Ну, во-первых, депутаты многие пришли из бизнеса. Люди, они не бедные. Соответственно, многие считают, а что им платить? Более того, ну, давно этого уже нет, но в 90-е годы мы знаем, как олигархи одиозные, которые кто за рубежом, кто на небе уже, просто проплачивали, да? А вот депутатов, типа, если они имеют на свой карман, почему надо платить из бюджета? И этот момент присутствует, и он, кстати, во многом справедлив, потому что все-таки так или иначе, любой политик, любой депутат почти всегда является лоббистом кого-то. Лоббизм – это нормально. А что касается политиков, ну, тут как бы люди считают, что у нас все решает Путин. А вообще зачем политики тогда нужны? Этот момент тоже
1: хорошо,
2: есть.
1: Но дальше-то там есть директора и руководители, а это уже не про депутатов.
2: Нет, это не про депутатов, но как-то... Когда у нас директор в СССР получал там 300 рублей или 500, а инженер там получал, не знаю, 150-200, ну, в общем.
1: Ну, то есть, опять же, мы говорим про трехкратную разницу.
2: Да, а если, извините меня, я назову, как там лет 10 назад было, да, сейчас давно все не раскрывается, руководитель «Газпрома» зарабатывает 17 миллионов долларов в год, зарплата министра финансов чуть менее 2 миллионов рублей в месяц. Сбер и Роснефть поменьше, чем в «Газпроме», но сопоставимо.
1: Да, но этих людей буквально, это, ну, даже сотня, может быть, тысяча людей. Это очень ответственная работа, и она может...
2: Да, но люди, они считают, что вот все вот так. Восприятие это... Есть.
1: Ну, вот это же ошибочное восприятие. Да, тогда что с этим делать?
2: Ну, ничего не делать. Вообще, в идеале, чтобы на наших федеральных каналах была еженедельная передача экономическая. И важная часть там разоблачение фейков и финансовой грамотности. Объяснять, что и как. Но что-то как-то такой передачи у нас, к сожалению, нет.
1: Короткий комментарий по поводу... Очень много наших слушателей пишут. Вы, главное, голосовать не забывайте. Много пишут. Дмитрий 601. Подождите, если вы говорите, Дмитрий Еловский, не индексировали зарплату депутатам, это получается, что бухгалтерия Госдумы нарушает российские законы?
0: Нет, потому что у нас индексация касается определенных категорий граждан, и она не касается в данном случае депутатов, причем можно решением Госдумы это просто, ну, как бы ввести мораторий и не индексировать. Нет, там нет нарушения, там все законно абсолютно, просто очень неприятно.
1: Тогда дальше, Александр Разуваев, а вот мы говорим так или иначе, что люди вот недооценивают работу или переоценивают зарплату депутатов, а Михаил 396 спрашивает, а у них что, какая-то прямо ответственность повышенная?
2: Ну, руководители компании, да.
1: А депутаты? А политики?
2: Ну, бывают политики, которые просто красиво разговаривают и получают за это деньги. Так во всем мире. Я считаю, что они очень переоценены. Особенно это люди... Вот, ну,
1: подождите, у них... Слушайте, а где... Я бы хотел бы устроиться. А где, собственно, вот на политиков можно пойти?
2: Не знаю, наверное...
1: За высокую зарплату.
2: Наверное, надо было как-то идти в какую-нибудь партию.
1: Ну, ведь, ну, невозможно, я не знаю, на специальный сайт пойти, разыскивается или там, ищем политика, не, ну это оклад как... столько-то.
2: Я думаю, что все по личной договоренности.
1: А, вот так. Вот так.
2: Хотя, относительно недавно я видел на HeadHunter'е, ну, я не откликался, не знаю, там вакансия, там есть вакансия.
1: Политика?
2: Ну, примерно так, да, в одну из парламентских фракции, в скобках, не «Единая Россия», то есть можем, значит, предположить, три. Нужен человек, яркая там харизматичная личность.
1: Зарплата указана, главное?
2: Нет, зарплата, конечно, по договоренности. Ну, вот. Перед выборами, кто сможет, значит, свежая кровь привлечь аудиторию.
1: Особенно сегодня это важно, когда объявили дату выборов в Государственную Думу. Слушайте, 534-й теперь пишет, коротко прокомментируйте, депутаты Госдумы, все-таки люди про всех депутатов говорят, а имеют в виду первым делом депутатов Государственной Думы. Они не особо рассчитывают на эту зарплату, пишет 534-й, потому что у них куча вариантов других заработков. Это очень распространенная история, Дмитрий Еловский.
0: Ну, я про реальность.
1: Так думают люди.
0: Нет, это не так абсолютно. В Госдуме примерно больше половины депутатов, которые реально живут на эту зарплату, я их, некоторых многих знаю, у них нет...
1: Вы так прям говорите, что как будто бы на 500 тысяч прям трудно прожить.
0: Не, ну, лично... Смотрите, вопрос, как бы, еще какие расходы. Я не говорю сейчас про депутатов, там, например, если говорить про чиновников, например, вот там рядовой чиновник, начальник отдела в федеральном министерстве, получающий зарплату в 60-80 тысяч рублей. Молодой человек, которому нужно хорошо выглядеть, быть в хорошем костюме, у них ненормированный рабочий день, они там по 12 часов работают, они в выходные работают, и при этом огромная нагрузка. Естественно, по Москве, да, 80 тысяч рублей, за такие деньги можно в пятерочку устроиться работать. Естественно, там огромная текучка кадров. У депутатов тоже
1: очень
0: огромные
1: понятно.
0: Затраты личные.
1: Если там такие огромные личные затраты, зачем люди там работают? И могли бы в пятерочке.
0: Ну, там есть несколько типов депутатов. Конечно, есть лоббисты.
1: У людей есть подозрения в этом Нет, смысле.
0: Конечно, есть лоббисты, у которых есть источники доходов параллельные. Это правда, такое есть. Второй тип – это люди, которые, ну, действительно не мыслят себя в другой деятельности. Ну, так бывает. Знаете, есть люди, которые не мыслят себя, кроме как токарем, например, или таксистом. А это вот люди, которые занимаются профессионально политикой многие годы, для них это важная жизненная миссия. Вот они этим занимаются, и они на эти деньги живут.
1: 639-й, они там воровством и договорились? Добирают.
0: Нет, это абсолютная иллюзия. Это осталось еще с 90-х и нулевых годов. Где-то в середине нулевых годов была очень жесткая кампания, когда депутатов практически лишили возможности воровством заниматься и коррупцией.
1: Хорошо, про лоббизм, по-моему, вы, Александр Разуваев, да? вспоминали. И вот тут начинают писать, значит, лобби это и есть взятка. Неужели нет. корпорации не спонсируют партийную деятельность? Сейчас. Ну, так у людей такие предположения. Это не уточнение, да, это не утверждение.
2: Может быть как угодно, но представлять интересы какой-то финансово-промышленной группы во власть, это нормально. Более того, в любой более-менее крупной компании есть отдел GR, начальник отдела GR, который...
1: Вы только переведите на русский язык, GR.
2: Ну, работа с госорганами, и там все выстраивается.
1: Дмитрий просит уточнить 601-й. То есть это нормально и разрешено по закону?
2: Так.
0: Можно я здесь поправлю немножко?
1: Дмитрий Еловский, прошу.
0: Да, у нас лоббизм в стране не узаконен. Не существует закона о лоббизме, как, например, в США, где лоббизм прямо законом определен, там четкие, жесткие правила. У нас в стране нет такого. Поэтому, но при этом никто не запрещал усилия по тому, чтобы донести до власти определенную точку зрения. Более того, так депутаты этим и занимаются. Только вопрос, чью точку зрения они доносят. По идее, избирателей. Ну, какие-то доносят точку зрения корпораций. И тут вопрос, как они...
1: В корпорациях тоже избиратели в этом смысле.
0: Ну, не, вообще корпорации такие же субъекты. Ну, то есть, извините, если вашу точку зрения до власти доносят депутаты, почему они не могут донести, например, там, какой-нибудь компании точку зрения? Вопрос, опять же, грань тонкая начинается. Получал за это деньги, не получал. Вот получал — это коррупция.
1: Нет, мы все-таки возвращаемся к тому, что там не только депутаты и политики, как бы двусмысленно ни звучала история про политиков, но также госслужащие, директора и руководители. То есть это получается одним миром мазаны все. Больше того, люди не предполагают, что это тяжелая или сложная, или ответственная работа. Александр Разуваев.
2: Нет, ну, на самом деле эта работа достаточно ответственная, и у разных компаний разный лоббизм. И, соответственно, чья возьмет, сказать достаточно сложно. Пример из такой нашей все-таки относительно давней истории. Когда Черномырдин стал премьером вот в конце 92-го года, рубль шел просто в пике. И его критики что говорили? Ну, «Газпром» представляет, главный экспортер, да ему выгоден слабый рубль. Да он никогда, значит, не будет его стабилизировать. Ну, потом, конечно, было все не так, Но про него так говорили, эти моменты, конечно, присутствуют.
1: Продолжается голосование. Каким, на ваш взгляд, может быть максимальный доход депутата или чиновника в России по отношению к средней зарплате других граждан? Варианты голосования: более 10 раз, 5-10 раз, 3-5 раз, до 3 раз, на уровне средней заработной платы, и, не думая об этом, тоже такой вариант мы предусмотрели. Голосование продолжается, много сообщений от наших слушателей. Значит, Лена уже все посчитала. Если, значит, один живешь, 5 миллионов в год обеспечено, 10 лет, значит, и 50 миллионов на руках, 20 лет уже 1 миллиард, как-то так все высчиталось. Было 50 за 10 лет, удвоилось и сразу миллиардом стало. 50 миллионов в два раза больше, это один... Ну, неважно. У Лены так получается. Получается, говорит, что пожилые, которые деньги мошенникам отдают в больших количествах, это обязательно бывшие чиновники. Вот такая история получается. У большинства есть знакомые или родственники из обсуждаемых слоев. Это вы к чему, 724-й? Александр 563-й другое говорит. Вот это вот отношение, оно не столько про зарплату, сколько про то, что народу кажется, что чиновничий аппарат просто сильно раздут. Дмитрий Еловский.
0: Да, народу кажется, что чиновничий аппарат сильно раздут. Это тоже ошибочное абсолютно мнение, потому что на самом деле у нас в стране с учетом того регулирования и такого безумного количества законов, постановлений и прочих актов у нас чиновников чудовищно не хватает. И они работают, особенно на низовых должностях, за копеечные зарплаты в регионах. Там зарплаты 40 тысяч у людей, а работают они по 12 часов в сутки. И их, они просто увольняются пачками. Я помню, во время ковида я захожу в Министерство здравоохранения одного региона, в министерство, и там сидит два человека. Я говорю, что не понял, у вас по штату должно быть 20, где остальные 18? Он говорит, ну смотри, 6 человек носятся по полям, ищут СИЗы, 6 человек заболело, 4 умерло. И все, вот мы вдвоем здесь работаем. Естественно, они ни с чем не справляются, ничего не успевают.
1: Россияне посчитали неоправданно высокими доходы депутатов и чиновников. Почему эти профессии в топе переоцененных? Мы это сегодня обсуждаем. Голосование. Каким может быть максимальное соотношение между средней зарплатой граждан, обычных, и депутатов и чиновников? У нас на сайте радиостанции «Говорит Москва». Туда можно попасть либо через телеграм-канал, либо через наш канал в Максе. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: 17:30, столица. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Глава Белого дома указал на отсутствие у США стремлений к смене власти в Иране. Дональд Трамп отметил, что его никогда не интересовал этот вопрос. Он не был частью процесса, подчеркнул американский лидер. Соединенные Штаты и Иран в ночь на вторник объявили о завершении работы над меморандумом о взаимопонимании. Вскоре глава Белого дома поручил снять морскую блокаду с портов Исламской Республики. Позже представитель МИДа Швейцарии заявил, что местом подписания документа станет Бюргеншток. Мероприятие запланировано на пятницу, 19 июня. Джей Ди Венс сообщил о сорванном террористическом заговоре по атаке на Белый дом. Вице-президент США выступил с таким заявлением в эфире телеканала Fox News. Он прокомментировал информацию о том, что Федеральное бюро расследований рассекретило заговор, целью которого был срыв боя UFC. В атаке должны были быть задействованы начиненные взрывчаткой дроны. Это не просто несколько ребят, устраивающих какое-то сумасшествие. Это скоординированный террористический заговор, отметил Венс. Турнир проводился на лужайке перед Белым домом 14 июня, день рождения американского лидера Дональда Трампа, которому исполнилось 80 лет. Сергей Аксенов заявил о введении запрета на движение мототехники в Крыму. Временные ограничения будут действовать в период с 20:00 до 6 утра по московскому времени, начиная с 17 июня. Глава республики привел такие данные в своем канале в мессенджере Макс. Аксенов отметил, что речь идет о мотоциклах, мопедах, питбайках, квадроциклах и мотороллерах. Мера будет действовать до особого распоряжения. Гитариста Rolling Stones обязали перекрасить дверь его особняка в Лондоне. Ронни Вуд должен изменить ее цвет с розового на черный. Как сообщает Daily Mail, 79-летний музыкант должен исполнить предписание местных властей, поскольку в Лондоне строго контролируют любые изменения, затрагивающие исторические здания. Это и цвет дверей, и цвет оконных рам. В случае невыполнения распоряжения владельцу может грозить штраф в размере 30 тысяч фунтов стерлингов. в завершении выпуска о погоде. Сейчас столица переменная облачность, около плюс 17 градусов. Атмосферное давление ниже нормы, 741 миллиметр ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
3: Говорит Москва. Реклама.
5: В тихом центре Москвы, на Бауманской, где культурное наследие переплетается с современным мегаполисом, возведен дом 56 от Галс Девелопмент. Дом 56 – это надежность девелопера с 30-летней историей. Архитектура от известного бюро Pride, приватный двор с бионическим садом и своя детская экосистема. Дом 56 – здесь мечта обретает адрес.
6: Подробности на galsdefisdevelopment.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Галс Фридриха Энгельса». Проектная декларация на наш.
7: Я в панике. Доллары забыла купить.
8: Зачем доллары?
7: А как за границей платить?
8: Плати по миру.
7: Как?
8: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
7: Ага.
8: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
7: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
8: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
9: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия, и все это в степени равной количеству пассажиров. Все понятно?
10: Сложно!
9: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Кампания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
11: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
12: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
3: Право знать. Говорит Москва.
11: Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
1: Продолжаем. Вторник, 16 июня, сейчас 17:36. Меня зовут Юрий Будкин. У нас программа «Своя правда». Сегодня мы обсуждаем то, что россияне, когда их спросили, посчитали неоправданно высокими доходы депутатов и чиновников. То есть в топе переоцененных профессий там есть футболисты, другие, но самыми переоцененными считаются зарплаты депутатов и политиков почему-то. Хотя у политиков зарплата – это какая-то странная история. Вот это обсуждаем. Параллельно следим за пробками на московских дорогах. Они пятибальные, все пока идет по плану. 5 баллов нам обещали на 6 вечера, как максимум 6 баллов в 7 вечера. Срочное сообщение про биржевые цены на газ в эти минуты приходит. В Европе впервые с 20 апреля биржевые цены на газ спустились ниже уровня в $500 за 1000 кубометров. Об этом пишет агентство РИА Новости. ТАСС в качестве срочного сообщения пишет о том, что в Амстердаме суд отказал в проведении психиатрической экспертизы Промеса. Ждем подробностей в ближайших информационных выпусках и возвращаемся к нашему обсуждению. Наше голосование продолжается через телеграм-канал или через канал в Максе, либо через сайт радиостанции «Говорит Москва». Вы можете это сделать. Вопрос, каким, на ваш взгляд, может быть максимальный доход депутата или чиновника в России по отношению к средней зарплате других граждан? Там варианты на уровне средней зарплаты, вариант «не думая об этом» есть. Есть варианты до 3 раз, 3-5 раз, 5-10 раз, более 10 раз. У нас в студии Дмитрий Еловский, генеральный директор коммуникационного агентства «Актор», и Александр Разуваев, член наблюдательного совета гильдии финансовых аналитиков. Вы много пишете. Тут, кстати, очень многие люди, если можно, короткие ответы попрошу вас. Многие люди пишут, что они абсолютно уверены, что сейчас очень много депутатов, чиновников, и вот именно поэтому так. Все-таки это так или нет? Есть какие-то объективные цифры, Дмитрий Еловский?
0: Я попробую не соврать. У нас, по-моему, чиновников порядка, депутатов порядка 180 тысяч в стране, плюс-минус там где-то вот такое, такая идет цифра. Но надо понимать, что из них там 90% вообще зарплату не получают, они на неосвобожденной основе. Это муниципальные депутаты, депутаты региональных законодательных собраний. И чиновников под миллион. Но я могу здесь наврать, надо перепроверять статистику. Плюс еще у нас есть силовые ведомства, которых там тоже несколько миллионов человек.
1: Ну, то есть больше чиновников, чем прежде, чем в советское время?
0: Нет, примерно сопоставимое количество. От процентной, от населения.
1: Ну да, это тоже понятно. В СССР столько депутатов и чиновников не было, Александр Разуваев.
2: Ну, у нас была плановая система, и, соответственно, наверное, почти все были чиновниками, если уж так подходить, потому что они все были госслужащими.
1: Ну да?
2: Да. Но если как бы вырезать вот именно чиновники, это люди, которые... работать там не на предприятиях, а вот на государство. Ну, я думаю, что да, примерно, если брать на 1000 жителей, одинаково, что в нынешней России, что в СССР. Я напомню, что у нас долгое время был вице-премьером Алексей Кудрин, он все-таки старался их сократить и поднять зарплату.
1: Просто попрошу вас более короткий комментарий. Василий говорит, а почему никто не говорит об ответственности чиновников? Василий, вы просто слушали невнимательно, говорили, что там шаг влево или вправо, статья административная или уголовная. Это вот Василий просит обязательно это прочесть, я прочел. Значит, еще, 674-й. Почему так люди говорят? Это слишком много им платить. Вот, человек в статусе депутата, можно добавить, кстати, политика, чиновника, неважно. В общем, если этот человек живет сильно выше среднего уровня, читай, получает высокую зарплату, то он никогда не поймет проблем большинства и не будет принимать в их интересах никаких законов. Дмитрий Еловский.
0: Никакой абсолютно связи с реальностью. Есть депутаты, которые, даже имея дополнительные доходы и получая очень большие деньги, не выезжают из своих территорий, постоянно встречаются с людьми и лучше нас с вами знают проблемы реальных людей. А есть политики, которые никакой зарплаты не получают и при этом совершенно улетевшие и совершенно никак не связаны.
1: То есть это не связано, Александр Разуваев?
2: Ну, в общем, я думаю, что да, не связано, потому что мы знаем даже известных наших олигархов, которые очень заботятся о своих городах, где у них основной бизнес и так далее. А есть люди, которые вроде как живут рядом с простыми людьми, но мало интересуются вообще, как у них.
1: Ну, это немножко по-другому. Значит, 534-й. А зачем депутату зарплата, когда придет спонсор партии и подарит, к примеру, дом на нужды партии, и в этом доме будет жить депутат? Вот так людям видится работа.
0: Да, вот этим людям сейчас могу четко ответить. У нас партии федеральные в основном живут за счет госфинансирования. Они получают вообще деньги из бюджета и на свою деятельность.
1: Исходя из того, сколько человек проголосовало,
0: да,
1: какова доля?
0: 150 с копейками рублей за голос. Вот чем больше партия набирает, тем больше у нее финансирование. Никаких спонсоров, которые дарят депутатам дома в качестве системного вознаграждения, нет. Если это выявляется, то там очень быстрая процедура. Депутата лишают полномочий и отправляют в СИЗО.
1: Так, еще 674-й. Значит, а как, ну, то есть, зачем им много платить, этим депутатам? Они же все равно не разбираются в проблемах среднестатистического россиянина. 674-й вспоминает про спортсменов, артистов, которые туда проходят, и прочие, как он пишет, богемии.
0: Вот это правильное замечание. На самом деле, действительно, была большая очень проблема, что у нас часть депутатов – это непрофессиональные политики, медийные личности, которые, правда, к сожалению, не разбираются в законодательстве.
1: И тогда зачем это? Ну, подождите, а мы же их избрали.
0: Да, мы их избрали. Мы же за них голосовали. Ну, так вопрос-то к кому? В этой ситуации, к избирателям. Вы зачем за них голосуете?
1: Так, спортсмены, артисты и прочая богемия, напомню, это цитата из 674-го, они все равно не разбираются в проблемах среднестатистического россиянина. Зачем им это платить? Александр Розовых.
2: Ну, на самом деле, там, конечно, все по-разному. Кто разбирается, кто нет. Но я отмечу, что очень часто со спортсменами, со звездами шоу-бизнеса случаются всякие истории, когда они сорят деньгами. Вот сейчас идет чемпионат мира по футболу, А я помню 16-й год, когда евро был во Франции. Ну, наши быстро слились, что традиционно, да? Но Кокорин с Мамаевым там так гульнули в ночном клубе, там суммарно сколько? На 600 тысяч евро,
1: по-моему, а это же тут при чем?
2: Не, ну как? Какие-то люди, которые...
1: Дальше только... депутаты? Ну... Они много получают, у них зарплата высокая. Их, кстати, тоже считают переоцененными.
2: Да, да, вот я и говорю. То есть они проиграли сразу, выбыли, и не тратят такие деньги просто на свой кутеж где-то.
1: О,
2: вот
1: слушайте,
2: люди,
1: ну...
2: Люди так думают, а вот...
1: Им, у них же есть работодатель, это же не бюджет?
2: Ну, это не бюджет. Хотя, извините, «Зенит» — это «Газпром» госкомпания. Ну и дальше можно.
1: А они по спискам, эти актеры со спортсменами, проходят, уверен, Василий 761. Нужна цена, нужен ценз для депутата, строго юристы и экономисты, полагает 534-й, но это ведь тогда будет не демократия, Дмитрий Еловский.
0: Нет, я здесь поспорю. На самом деле, определенная польза от некоторых депутатов, спортсменов, культурных деятелей есть. Есть такие, которые очень много сделали для развития собственной отрасли. То есть есть спортсмены, которые действительно много вложились. Там есть там депутат Бурляев, например, не из «Единой России», причем он очень много сделал для законодательного регулирования, как культурный деятель, как бывший режиссер. То есть есть те, которые действительно вкладываются, но они при этом ограниченно это делают, только вот в рамках своей сферы.
1: А, понятно. Кстати, Григорий из Санкт-Петербурга вам, Александр Разуваев, пишет, что это «Зенит» — прибыльный клуб.
2: Прибыльный клуб. Они тут все вот, по-моему... Не это...
1: А Кокорин в России не играет, кстати, пишет Григорий.
2: Ну, играл.
1: Но мы-то говорим про 2016-й, давайте.
2: Да.
1: 639, и вот это тоже про важное, про внимание. Вот, например, 639-й решил выступить по поводу того, что ему не нравится про конкретного депутата. Пишет, чуть ли не три раза в неделю выступает с инициативами теми или другими. У меня, говорит, впечатление... На конкретном примере, что у многих депутатов единственная цель в их деятельности – это самый пиар. Я просто хотел бы обратить ваше внимание, 639-й, что человек, про которого вы говорите, и у вас впечатление про депутатов складывается, вообще-то не депутат. Это важно. А почему чиновников столько же, сколько в СССР? Государство же миллиарды в информатизацию последние 15 лет вложило, чтобы чиновник с компьютером работал за пятерых с бумажками. Это Иван 677-й, а кто, где-то 724-й посчитал, посчитал, не помню. В 85-м году на почти 300 миллионов было 2 миллиона 400 чиновников. Сейчас 2,5 миллиона, но население-то меньше.
0: Население меньше, да.
1: А, непонятно. Значит... Им платит не население за лоббирование интересов, это вот про чиновников и депутатов, а государство за выполнение приказов. Вот и все.
0: Нет, им платит государство за выполнение их должностных обязанностей. Приказов прямых от государства никогда не поступает. Поэтому, если вы посмотрите, нет прямых приказов. От государства это не один человек, это огромная система. Никто никаких приказов не дает.
1: 562-й. На мой взгляд, хуже нет, чем чужие деньги считать. На мой взгляд, все получают справедливые зарплаты. Может быть, за чиновниками нужно чуть больше контроля на конкретном примере. Ну, не в этом дело, понимаете, 562-й, вот эта история, нет разговора хуже, чем считать чужие деньги, кроме того случая, когда чужие деньги – это деньги из бюджета, а бюджет складывается из налогов граждан. Александр, 563-й, сильно, говорит, имидж депутатам и чиновникам подпортили предыдущие 30 лет. Справедливости ради, бедных чиновников за 47 лет жизни я не видел.
2: Ну, я вставлю обязательно
1: бедные чиновники.
2: Вещь, что российский бюджет... Это 20 промышленных холдингов плюс Сбер. Вот так, если. А вот Москва при Сергее Семеновиче может гордиться. Главный налог – это НДФЛ. Мы видим, как...
1: Ну, то есть, это люди, налоги граждан, да.
2: Да. Мы видим, как многие компании уехали из Москвы. Но что-то Москва так не выглядит из-за этого сильно обедневшей. Потому что люди здесь живут.
1: Интересно,
2: работают?
1: Сильно разбогатевшими те регионы, куда переехали эти крупные компании, стали выглядеть хотя бы?
2: Ну, вот я прочел, что у нас МИДСИ, да, клиника знаменитая, она в Ярославле открывает супер какой-то там свой медицинский центр, но не просто так, а вместе с ПСБ, который туда уезжает.
1: То есть, ФСБ это банк, имеется да. в виду. А, средняя зарплата, вам тут напоминают, Дмитрий Еловский, вы говорили. А, по данным Росстата, на 26-й год средняя ежемесячная зарплата до вычета НДФЛ 103 612 рублей вообще-то.
0: Медианная, обращайте внимание.
1: Средняя ежемесячная.
0: Пусть посмотрит еще раз Росстат, 66.
1: Ну вот видите, как по-разному. По идее, медианная же должна быть меньше, чем средняя.
0: Больше. Она просто учитывает самые дорогие зарплаты.
1: Можете как-то объяснить нам?
2: Ну, вообще, в исследованиях обычно ссылаются на медианную, конечно.
1: Не буду, говорит, называть населенный пункт. Но, правда, область 534-й называет. Я на всякий случай зачитывать не буду. Глава района живет в крутом доме, и все население судачит, откуда деньги. Поэтому и такое отношение к депутатам и главам муниципальных образований. То есть это не только про депутатов на уровне Государственной Думы.
0: Ну, надо понимать, что у нас вообще традиционно люди не разделяют, в принципе, власть на какие-то отдельные ветви власти. Для них власть — это все одно и то же. Там что чиновник, что депутат, что судья — это все власть.
1: Еще раз. То есть тогда получается это разговор о том, что есть народ и есть власть, и они противопоставлены.
0: Ну, народ противопоставляет себя власти, да, к сожалению, это так в нашей стране. Народ не считает власть от себя какой-то частью.
1: Но если есть такое противопоставление, тогда проблемы с налогами не будут решены никогда. Люди не понимают, что они и есть источник существования.
0: Нет, проблема у нас с налогами в том, что люди сами налоги практически не платят, за них платят все время другие. Вот вы, если бы у нас, допустим, НДФЛ люди сами бы уплачивали, у них бы сильно по-другому отношение изменилось по государственному бюджету. Каждый год, как во многих странах бы приходили бы, платежку бы подавали, и после этого бы очень много вопросов появилось ко всей государственной системе.
1: Григорий, власть иногда путает, кто у кого работает. Ну, в том смысле, что видимо, власть работает у народа, имеет в виду.
0: Тут надо, понимаете, у нас
1: а еще, вот это, кстати, тоже вопрос.
0: У нас еще люди не разделяют такие сложные политологические понятия, как государство, власть и элиты. И вот элиты — это действительно совершенно отдельная категория граждан, да, а власть — это действительно наемная часть граждан, которую граждане нанимают для управления большими процессами.
1: Складывается впечатление, что граждане слишком часто нанимают для управления процессами представителей элиты.
0: Ну, как правило, и принимают, да, как правило, нанимают, потому что у них есть ресурсы для того, чтобы их наняли.
1: Что делать с этим противопоставлением, Александр Разуваев?
2: Ну, это старая проблема, так было...
1: Подождите, 534-й, вот три восклицательных знака, в точку, а не отдельно, народ отдельно, вот об этом.
2: Так было при царе, ну, по крайней мере, при Романовых под конец. Так было в СССР, так было вот... Ну, в буржуазной России в начале. Я считаю, что в путинское время стало меньше. Но этот момент есть. Я, правда, думаю, что он есть, наверное, во всех крупных странах, потому что везде есть все-таки классовое неравенство.
1: У нас есть информированный слушатель, 983-й. Он ни имя не пишет, а так две буквы. А.В. Все. Больше ничего о нем мы не знаем, зато он все знает. Ваши гости не сами на рынке деньги зарабатывают, кормятся от госкормушки. Площадь помещений, которые занимают нынешние чиновники, в несколько раз превышает площадь помещений, которые занимали в советское время. Гости дают неправильную информацию, что количество чиновников одинаковое. Видите, как есть информированные люди. Никто разве что не видит, что современное общество в России сильно заузаконено. И это не Советский Союз, это Василий пишет. Площадку детскую просто так не поставишь, надо кучу согласований сделать, и жизнь сильно поменялась, это меняет отношение
0: Василий
1: народа.
0: Василий очень прав, это действительно огромная проблема, и сравнить с Советским Союзом в этом плане сложно, потому что действительно, начиная с 90-х годов, в России зарегулировали все, что только возможно. Это тоже не просто
1: но
0: так.
1: Но для этого нужны чиновники, значит, их должно быть больше.
0: Сначала зарегулировали, а потом для того, чтобы это все выполнять и контролировать, действительно нужно больше людей. Ну, это нормальная практика. Вы возьмите любую компанию, если вы в компании начнете все бизнес-процессы прописывать бумажками и всем остальным, у вас в итоге вся половина компании будет заниматься тем, что будет эти бумажки контролировать и читать. И компания очень быстро встанет и перестанет работать. Это правило для всего. У нас действительно большая забюрократизированная система. Это объективный процесс, потому что в 90-е годы из-за того, что не было на каждый чих бумажки, творили очень много всего, и для того, чтобы это сдержать, начали регулировать все, а в итоге сейчас у нас ничего сделать нельзя без какой-нибудь бумажки или закона.
1: С одной стороны, ведь то, что все регулируется, ведь люди обычно как говорят, надо, чтобы все лучше контролировалось, надо сделать те ограничения, надо другие. Вот, соответственно, ограничения вводят Александр Разуваев, а потом получается, что чиновников становится больше, и люди не любят чиновников. То есть сами просили и сами не любят. Это как?
2: Ну, так и есть. С одной стороны, люди хотят, чтобы государство все решало, все контролировало. А с другой стороны, им не нравится, когда присутствуют люди, которые занимаются этим контролем.
1: Причем часто контролируют их, по их же просьбе.
2: Да, ну это вот старая история. Интернет-пользователи требуют, чтобы не было там, я не знаю, нецензурной лексики в интернете и прочее-прочее, жесткий контроль. И одновременно они там возмущаются, что заблокирован Телеграм и еще чего-нибудь. Но это одни и те же люди.
1: А вот как с этим, что с этим делать? Вот смотрите, Алексей 858 возвращает нас к теме, которую мы взяли на обсуждение. И смотрите, что говорит. Институт депутатства актуальность изжил. Надо сделать следующим образом. Для решения конкретной проблемы привлекаются специалисты в данной области, а сейчас, говорит, проблемы возложены на депутатов, которые зачастую вообще не понимают суть проблемы. Но ведь депутатов избирает народ, чтобы они для решения конкретной проблемы привлекали специалистов в данной области. Или я что-то не понимаю, Дмитрий Еловский?
0: Не совсем так. Депутатов народ избирает для двух вещей. Первое, это чтобы от имени народа по важным вопросам высказываться. То есть это просто люди нанимают себе представителя, потому что такова суть представительной демократии, которая у нас сейчас
1: есть. Но кто-то же должен этого специалиста в данной области привлечь для решения.
0: Специалиста в данной области привлекает исполнительная власть, а депутаты должны контролировать процесс привлечения, чтобы там, извините, деньги не списывали, не воровали. Система должна так работать.
1: Тогда еще Лена 268 говорит, смотрите, опять, почему кажется, что переплачивают? Пишешь письмо в Думу или в Кремль, Александр Разуваев, получаешь отписки. Хочется выразить протест против стройки, но тебе отвечают, не учитывая привлечение специалиста какого-нибудь. Вот и все.
2: Ну, я так могу сказать, что какой-нибудь протест не то строят.
1: Почему другие одобряют, а я не хочу одобрять, и мое мнение не учитывается?
2: Ну, считается, что человек, который определяет, нужно строить или нет, он выражает мнение большинства. Хотя все это очень-очень условно.
1: А тогда Василий обращает внимание, вот собрание, ведь что такое депутаты, там, политики, это люди, которые выражают волю большинства, только что было сказано. Василий говорит, подождите, у нас собрание собственников жилья полностью не собрать, поэтому приходится выбирать старших, которые как-то потихоньку решают. То есть люди все-таки не верят в то, что это как-то работает, Дмитрий Еловский.
0: Ну, у нас, действительно, мы с этого и начали, это глобальная проблема, что у нас люди, в принципе, не верят в представительную демократию, для них это не является каким-то естественным состоянием, они эту...
1: Да даже когда это конкретной квартиры касается.
0: Это, в принципе, касается, когда нужно принять коллективное решение. Люди у нас не умеют принимать коллективные решения, они не умеют договариваться между собой и вырабатывать какую-то единую точку зрения или там решение какое-то. К сожалению, это проблема.
1: 534-й еще дальше идет. Появляется чувство оторванности власти от народа из-за несменяемости партии власти.
2: Не, ну я бы тут не сказал, потому что, в общем, вот несменяемость, сменяемость, эти все, скажем так, основы демократии, они не факт, что подходят для всех стран в мире, если это подходит для Запада. А все-таки за Путина, за Единую Россию большинство проголосовало, и мне вот сменяемость не нужна.
1: Ой, сейчас вам напишет 534, он не голосовал, значит нет.
2: Ну, это вот да, есть момент, если сам человек не голосовал. Если вот друзья, там жена, близкие
1: вокруг
2: друзья
1: меня
2: не голосовали, да, да, значит за это все не так. Хотя на самом деле надо понимать, что в стране просто живут очень-очень разные люди.
1: С этим сложно. Понять, что мы абсолютно разные, довольно сложно. 7373948, телефон прямого эфира. Голосование продолжается. Каким, на ваш взгляд, может быть максимальный доход депутата или чиновника в России по отношению к средней зарплате других граждан? На уровне средней зарплаты в 3 раза больше, в 5 раз больше, в 10, в больше, чем в 10 раз? Или вы не думаете об этом? Голосование идет через 2 минуты, через 3 минуты будем заканчивать это голосование. Слушаем вас. Здравствуйте. Возьмите наушники, прошу вас. Это я собравшимся. Да, вы в эфире.
10: Да, день добрый, майор. Значит, ну, по поводу зарплаты депутатов, я считаю, что она должна быть средней по региону. Тогда он хотя бы будет понимать...
1: Подождите секунду. А вот представьте себе, что вам предлагают пойти в депутаты и говорят, да, работы будет много, но зарплата будет меньше, чем обычно.
10: Ну, то, сколько получаю я, у меня зарплата, если я буду депутатом, в любом случае будет больше. Я 20 лет отработал в органах, и вы знаете, зарплата была...
1: Нет, ну хорошо, а у вас средняя зарплата, и вы обычную работу выполняете, а тут намного больше ответственности, и зарплата та же.
10: Вы знаете, вот говорите по поводу ответственности. Вот когда я был в органах, да, у меня была ответственность. Я ходил по лезвию ножа каждый день. По какому лезвию ножа у нас ходит сейчас депутат?
1: По какому лезвию ножа ходят депутаты? Говорили до этого про ответственность, который, кстати, привлекать будет такой, как майор.
0: Ну, там все очень просто. Депутат распределяет бюджет. Он каждый раз определяет, кому из людей дать деньги, кому не дать. Я вообще говорю, что политика – это деятельность, где вы принимаете решения, в результате которых будет, во-первых, ситуация неопределенности, вы до конца не понимаете последствия этих решений, но самое главное, что всегда будет какое-то количество людей, которые вас за это решение будут ненавидеть всю оставшуюся жизнь. Вот живите с этим.
1: По какому лезвию ножа депутаты или политики ходят, Александр Разуваев?
2: Не, ну у нас...
1: Коротко.
2: Посадка. У нас министры сидели, министр экономики сидел.
1: Не так сели. А, нет, это про другую посадку. Депутаты, да, Государственной Думы живут и работают в Москве. Это Григорий 859-й. Они вообще-то при этом все-таки еще и... С какой периодичностью они ездят в регионы?
0: Одна неделя в среднем в месяц.
1: 639-й говорит, не смешите, у нас бюджет распределяет правительство. Депутат голосует, как администрация президента прикажет. Вот 639-й знает. Кстати, написал, я голосовал, мои никуда не прошли, поэтому за все, что тут сейчас теперь делают, я не несу никакой ответственности. Лена объясняет иначе. Они должность боятся потерять. Вот по такому лезвию они ходят. 534-й говорит, депутата привлечь трудно, потому что иммунитет. В общем, мы поставили на голосование вопрос зарплаты депутатов, политиков, руководителей. Мы спросили, что думаете, каково может быть соотношение, максимальное соотношение между средней зарплатой и доходом депутата или чиновника. Как думаете, какой самый популярный ответ? Больше 10, 5, 10, 3, 5 до 3 уровня средней зарплаты, и не думаю об этом.
2: Ну, конечно, средняя зарплата.
1: Средняя зарплата, и вы тоже так,
2: да,
1: думаете.
2: Да.
1: Так, действительно, а второй по популярности ответ?
0: Чуть побольше, который следующий.
1: А, до 3 раз.
2: Я так же считаю.
1: Ну вот видите, все правильно, все точно знаете про народ в Российской Федерации. Самый популярный ответ на уровне средней заработной платы. Интересно, вот эти люди, когда бы проголосовали, вот им бы предложили зарплату депутата среднюю по региону, и они бы пошли на эту работу?
0: Не, им надо по год поработать депутатом, потом сказать, а теперь ты за среднюю зарплату работаешь. И посмотрим, сколько из них сбежит.
1: 48% говорят, депутаты и начальники должны получать на уровне средней заработной платы. В 3 раза больше максимум 24%. В 3-5 раз больше 16%. 5% говорят, ладно, в 5-10 раз. Еще 5% больше, чем в 10 раз. И только 1% говорит, а я о зарплатах депутатов и политиков не думаю. Так проголосовала наша аудитория. Дмитрий Еловский, Александр Разуваев, я благодарю вас. Спасибо.
2: Спасибо.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: 6 вечера в столице, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Медитурцы объявили о готовности республики принять переговоры по Украине. С таким заявлением выступил глава внешнеполитического ведомства Хакан Фидан. Министр сообщил об этом на встрече со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Анкара рассчитывает вернуть стороны за стол переговоров, подчеркнул он. Фидан также отметил, что обсудил с главой российского МИДа шаги, которые нужно предпринять для обеспечения безопасного судоходства в Черном море. Лавров при этом заявил, что Москва ценит дипломатические усилия Анкары в контексте украинского урегулирования. Росавиация объявили о снятии временных ограничений во Внуково. Воздушная гавань вновь принимает и выпускает самолеты. Ведомство уточнили, что меры вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских судов. Ранее ограничения были сняты в аэропортах Краснодара, Нижнего Новгорода, Сочи, Казани, Нижнекамска, Ульяновска и Чебоксара. Вертолет произвел жесткую посадку в Карачаево-Черкесии. Инцидент случился в окрестностях поселка Архыз. Такие данные привели в региональном управлении МЧС. По предварительным данным, на борту находился только пилот, он не пострадал. Ведомстве отметили, что воздушное судно получило незначительные повреждения. Южная транспортная прокуратура сообщила о проведении проверки. Блогера Диану Шурыгину отправили под домашний арест. Она пробудет под стражей до 19 июля, говорится в решении Троицкого суда Москвы. Девушке предъявлено обвинение по статье «Распространение порнографических материалов группы лиц по предварительному сговору». Инстанция рассмотрела вопрос о проведении у Шурыгиной обыска, не терпящего отлагательств, 11 июня. Санкция, вменяемая блогеру статьи, предусматривает наказание от 2 до 6 лет лишения свободы. Диана Шурыгина была участницей ток-шоу «Пусть говорят» на Первом канале в 2017 году. Там она рассказала о совершенном в отношении нее изнасиловании. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на среду, 10 рублей 66 копеек. Доллар 72 рубля 14 копеек. Евро 83 рубля 73 копейки. Сейчас столица облачно с прояснениями, около плюс 18 градусов. Атмосферное давление ниже нормы 741 миллиметр ртутного столба. На этом пока все. О развитии событий в наших следующих выпусках. Евгения Нагорная, говорит Москва.
3: Говорит Москва.
13: 94.8 FM.
11: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В эту среду в эфире президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Здоровые и токсичные отношения. В эфире бизнес-психолог Юлия Куликова-Цай. В эту среду после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. В эту среду тема программы «Окончание войны в Иране» в эфире директор аналитического центра «Сафир» Алексей Богатырев. В эту среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
15: Плисича. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи вестилов.
14: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
11: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 20:00. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее
13: и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Каждую субботу после 16 часов. «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
13: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».

Прямые трансляции у нас идут во ВКонтакте, говорит Москва 94.8 FM, так называется наше сообщество там. В ВК-видео у нас есть канал «Говорит Москва», на Ютубе есть канал «Говорит Москва», еще есть телеграм-канал «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово. Там тоже идут трансляции. Также у нас есть еще канал в Дзене и в мессенджере «Макс». Там трансляции нет, но каналы есть. А еще есть бот в мессенджере «Макс», через который можно отправлять нам ваше сообщение. Для того, чтобы к нему подключиться, нужно отсканировать QR-код в нашей трансляции или перейти по ссылке на сайте говоритмосква.ру. И можете спокойно нам писать ваши сообщения. Так, я вижу здесь про депутатов, это к предыдущему эфиру, про Милонова. Тут веселая история. Значит, Василий пишет, что там у нас с красными линиями. Причем Василий решил написать везде об этом. Вот, тоже интересный ход. Кстати, у Василия ID в Максе сильно меньше, нежели чем ID в Телеграме. Явно в Максе все-таки пораньше зарегистрировались относительно самого Макса. Добрый вечер, Георгий. Мне показалось ли вы как-то не бодры сегодня? Слушайте, меня, наверное, добивает это расписание с чемпионатом мира, честно говоря. Все вот эти вот ночные матчи сказываются на моем состоянии. Явно. Я вчера, получается, что смотрел? Иран не смотрел в прямом эфире, смотрел Уругвай. Вот, Уругвай, тоже уже в ночи. Я думаю, что дело в этом, честно говоря. Я сам по себе чувствую. Ну, слушайте, с другой стороны, погода вся вот эта странная. Это, смотришь на людей, кто-то в футболках и в шортах, кто-то в свитерах и в пуховиках ходит. И сам не поймешь, главное, кто из них дурачок, а кто прав. Потому что сам в той же самой ситуации находишься. Я думаю, что погода тоже дает о себе знать. Значит, давайте разберем, что у нас происходит. Происходит у нас саммит Большой Семерки. Сейчас во Франции происходит этот саммит Большой Семерки. Сегодня разлетелись кадры с тем, как там Макрон всех принимает, принимает Дональда Трампа, как-то вяло пожимает Дональду Трампу руку, как Рубио сводит Дональда Трампа с Зеленским и с Макроном, и у них даже получилось о чем-то там поговорить, правда, я так понимаю, что это была не совсем официальная встреча в рамках этого саммита, а так просто быстренько перекинулись какими-то там словами, много чего наговорил. Потом уже Зеленский тоже, находясь на этом самом саммите. Но это вот первая, значит, история. Ну, Дональд Трамп переключил, потихонечку переключается в нашу сторону. Говорит о том, что в скором времени может уже начать процесс по введению снова санкций против нашей энергетики, против нашей нефти, потому что цены на нефть падают из-за того, что сделка близится с Ираном, и, может быть, снова будет думать о том, как бы вернуть санкции против нашей нефти. Это там к духам. Да, вот Дональд Трамп, мне кажется, достаточно красноречиво комментирует всех этих духов, все эти потусторонние силы. Ну и ситуация с МПЗ, московским МПЗ в Капотне, по которому сегодня был нанесен удар. Я так понимаю, что пожар уже ликвидирован. Насколько серьезен этот удар был, особо непонятно на данный момент. Но сам факт того, что до туда долетел беспилотник, попал, пожар был, об этом говорил мэр Москвы Сергей Семенович Собянин. Вот... В этой связи, конечно, у нас выстраивается определенная картина. Мы снова делаем, вот буквально только что я видел заявление о том, что мы рассчитываем на то, что Уитков приедет в Москву после того, как американцы договорятся с Ираном в пятницу, как мы с вами, в принципе, вчера и обсуждали, что сначала они доделают уже с Ираном эту историю, хотя бы на уровне меморандума, потом уже перейдут, у них там будет небольшой, значит, запас по времени, где-то в месяца два, для того, чтобы окончательную сделку с Ираном сформулировать, и вот в этот момент они будут уже наверняка заниматься в первую очередь нашим вопросом, и только потом уже, может быть, перейдут к Кубе. Но вот заявления делаются. И с одной стороны на этот счет делаются заявления, и с другой...

0: другой стороны тоже делаются заявления. Трамп здесь не особо интересен, потому что он просто... Я вот вчера наткнулся на видеоролик, который назывался что-то типа 12 или 15 самых одиозных теорий заговора по поводу фильмов о Джеймсе Бонде. И вот когда там дошло где-то до 10, я уже выключил этот ролик, потому что вначале было еще интересно, а они, видимо, по нарастающей шли, и там вот где-то на 10 уровне было, что, оказывается, существует такая теория, что Джеймс Бонд в фильме — это робот. И я думаю, ладно, хорошо, забористо пошло, ну все, пора выключать. А вот мне кажется иногда, что Дональд Трамп — это робот. Потому что он прям повторяет одно и то же, одни и те же фразы. Раз за разом повторяет их и повторяет. Он опять заявил о том, что он урегулировал 8 конфликтов. Было же, по-моему, 9. Вот он снова откатился на 8. И говорит, что этот конфликт я собирался урегулировать самым первым, потому что он был самым простым в моем понимании. Ну, вот сколько раз мы слышали эту фразу. Ну, честно говоря, истории про Уиткофа, который приедет, истории про то, что вот это Дональд Трамп тоже делает заявление, там, вот, там, потери, это безумие, потери с обеих сторон, они должны сесть за стол переговоров. В общем, это прям самое настоящее. Если он не робот, то это уже окончательная дурка. Я не знаю, как это воспринимать, повторение одних и тех же фраз. Он, мне кажется, причем слово в слово повторяет. То есть он даже не меняет слова порядком. И предложения у него один за одним идут. Вот поэтому его заявление, честно говоря, ничего сверхъестественного на данный момент не было, ничего интересного не было. А вот история с НПЗ, она интересная, она укладывается в логику, и здесь, наверное, хочется поразмышлять о, в принципе, той логике, куда вот нас пытаются сейчас завести и куда это все идет. Чего хотят добиться этими ударами, которые сейчас... Ну, картина ударов с украинской стороны, она достаточно ясно вырисовывается, мне кажется, за последние несколько месяцев. Удары идут в сторону Крыма, удары идут в сторону МПЗ, и удары идут по гражданским объектам и объектам культурного наследия, если мы, вот, например, с вами вспомним Севастопольскую панораму. Кстати, сегодня пришла новость тоже, мягко говоря, нехорошая, о том, что 90% Севастопольской панорамы, самого полотна, уничтожено и восстановлению не подлежит. Хотя были какие-то надежды в самом начале, такие они были призрачные, но все-таки были на то, что как-то там что-то смогли сохранить. Нет, видимо, все-таки не смогли сохранить, и Севастопольская панорама утрачена в своем состоянии, в том состоянии, в котором вот она находилась. Она уже была и отреставрирована, и восстановлена, и вот утрачена опять. Их картина достаточно четко вырисовывается. Вот. Те точки, по которым они бьют. Василий пишет, системные удары причем. Да, достаточно системные. Вот давайте попробуем порассуждать, чего пытаются добиться. То есть, какую картину они выстраивают себе на ближайшее будущее. Потому что у меня есть пара вариантов. Мне кажется, что я достаточно отчетливо вижу, куда это все должно идти. Вопрос только, к какому времени. И тут тоже есть пара интересных мыслей на этот счет. Но мы наши удар возмездия так пока и не дождались. Уже прошло достаточное количество времени. Недель 3, наверное, да, по ощущениям прошло. Наверное, да, 3 недели. Месяца, по-моему, еще нет. 3 недели где-то прошло. Ударов возмездия по центрам принятия решений пока нет. И вон Зеленский спокойно ходит по Франции, разговаривает с Дональдом Трампом. Он, кстати, по ощущениям поднабрал, нет? У меня ни одному приходят в голову такие мысли. Он как будто такой плотненький стал, Зеленский прям. Что-то он еле влезает в свой этот черный, я не знаю, что это, как это надо назвать, балахон, не балахон, но вот это вот типа костюм, то, что он называет костюмом, ну, тут так прям так плотненько на нем сидит. То есть питается, видимо, неплохо, в принципе. Либо с голоду пухнет, но я что-то сомневаюсь. Питается, наверное, неплохо, и вот ходит, ездит по саммитам, встречается с Дональдом Трампом. Картинка прям хорошая была сегодня, фотография, как сидит Дональд Трамп, и вот прям вокруг него, как это водится, кружит. Кружит Макрон, кружит Зеленский, кружит Рубио, который, судя по тем кадрам, которые были у нас в доступе, и стал таким вот связывающим элементом. То есть он прям подвел Зеленского к Дональду Трампу. дал этой встрече произойти. За это отвечает, видимо, именно госсекретарь. Он, судя по всему, самый влиятельный человек на данный момент в Соединенных Штатах Америки, не считая самого Дональда Трампа. А может быть и считая, кстати говоря. И он свое дело делает, и делает неплохо. В общем, пока мы продолжаем говорить про дух Анкориджа, ждем Стивена Уиткофа. Кстати говоря, сегодня очередной раз пригласили зачем-то Зеленского в Москву, но он достаточно быстро ответил, что он ни в какую Москву не поедет. Уже который раз, кстати говоря, это произошло тоже, я уже сбился с отчета. А они продолжают наносить удары по конкретным абсолютно местам. Вот, как вы думаете, во что они целятся? То есть какая глобальная задача? Какую стратегию они себе выбрали? Так, тот человечка, который С зовут, мы его в бан отправляем. С, до свидания. Андрей пишет, выжигать напалмом весь Киев за наш Севастополь, как в том фильме «Брат 2», вы нам за Севастополь еще ответите. Ну, я вот фразу знаю, сам фильм не смотрел. Ну, тогда выжигать. Как же противно и прискорбно это звучит, пишет Андрей. Сейчас они закончат с Ираном и займутся нашим вопросом. Если мы не можем разобраться сами с хохлами и... Так, убегает у меня сейчас, подождите. Сами с хохлами и всеми этими европейскими соколами, то, может, и не стоило начинать. Все-таки американцы диктуют всем и нам в том числе. Нет, здесь речь не идет про диктовку. Здесь речь идет о том, что они... что этот процесс существует. Они были с нами, по крайней мере, какое-то время назад на контакте. Были все эти встречи, был тот самый Анкоридж, были и встречи в Вашингтоне и наших представителей американских, и с украинскими представителями, с европейскими. И они не диктуют, они на самом деле сейчас не диктуют вообще никому. То есть это не диктовка. Это просто так работают у американцев эти процессы. Они занимаются по одному делу за раз. Это... не значит, что все останавливается в тот момент, когда они перестают чем-то заниматься. Нет, все продолжает идти своим чередом. Но они не могут заниматься сразу несколькими вопросами параллельно. Это во многом их собственные, на самом деле, внутренние вопросы, на которые они пытаются повлиять, но не могут делать это параллельно. Поэтому от одного переходит к другому. Я поэтому говорю, что они сейчас от Ирана будут заниматься теперь нашим, но это не столько к нам относится, сколько к ним относится. То есть это в первую очередь их инициатива, а не наша. Хотя наша инициатива тоже присутствует, потому что мы же делаем заявление о том, что мы ждем Уиткофа. Ну, значит, наша инициатива здесь тоже есть. Но это не так, что вот сейчас подождите, здесь мы с этими разберемся, потом и ваши вопросики порешают. Нет, они никакие вопросики не решают. В первую очередь свои. Что, конечно, тоже прискорбно, но... так оно вот выглядит. Немножечко убого это выглядит с их точки зрения, но как есть. Дмитрий пишет, хотят топливный хаос. Егор пишет, уже добиваются, достаточно выключить телевизор и почитать комментарии обывателей под новостями с МЭФ и так далее. Раскройте тезис, Егор, и причем здесь телевизор, тоже хочется узнать. Георгий, сколько еще нужно вам привести культовых фраз из фильмов «Брат» и «Брат 2», чтобы вы их посмотрели? Не посмотреть эти фильмы уже ваш принцип. Во-первых, это уже давно-давно мой принцип. Во-вторых, сегодня памятник же открыли Балабанову. А я с таким еще уважением отношусь к памятникам. Мне как будто уже на официальном уровне намекают. Говорят, посмотри, тут уже человеку памятник поставили. Но я пока буду бороться с этим. Пока буду бороться. Самая актуальная и страшная тема для нас – это падение цены на нефть. Вот о чем надо думать, пишет Эдуард. Я не согласен с вами, Эдуард, объясню почему. По какой цене у нас заложена нефть в бюджет? 50 с чем-то, по-моему, 56, 57, что-то такое. На данный момент нефть 80, Brent, если мы имеем в виду. Она будет снижаться, безусловно, если удастся сейчас окончательно урегулировать вопрос на Ближнем Востоке, и там прекратятся боевые действия, прекратится блокада со всех сторон. Вот сейчас она вроде прекратилась, но мы знаем, что это в любой момент может возобновиться. Да? Тем более, что с Израилем так они до сих пор не договорились, сегодня даже не дали Израилю по их запросу посмотреть на тот самый меморандум, который собирается подписывать. И она будет, конечно, падать, цена на нефть, но она не будет падать резко. Резкое падение мы не увидим с вами. Но, во-первых, просто так не работает. Во-вторых, сейчас будет такой интересный процесс, что те страны, которые тратили нефть из своих запасов, например, такие страны, как Китай, все это время, они будут сейчас эти запасы свои восстанавливать. А значит, вырастет спрос. Вырастет спрос, вырастет цена. Либо хотя бы сдержится падение. Определенно точно цена на нефть упадет. И, наверное, она упадет рано или поздно до своего, до кризисного состояния, но это не произойдет в момент. Упадет ли она ниже тех позиций, которые были у нее до момента, значит, начала американцами и Израилем атак по Ирану, я думаю, что не, точно не в ближайшее время. Поэтому говорить о том, что это для нас самая какая-то большая проблема, нет, это был очень неплохой момент и окно возможностей, когда цена на нефть держалась на высоком уровне. Сейчас она будет постепенно откатываться до других своих значений. Катастрофы я здесь никакой не вижу. Ну да, было неплохо, когда она стоила дорого, сейчас будет ну вот так же, как и было. И будет не сейчас, а, я думаю, знаете, может, к концу года. Вот как-то так, мне кажется, что она будет прыгать. То есть цена на нефть 80 или 56 для нас не играет? Нет, 80 для нас хорошо. 80 отлично. 100 шикарно вообще. Было же и 100, было, по-моему, и 120. Шикарно вообще, отлично. Но мы планировали бюджет от 56. То есть 56 для нас это норма. Выше нормы хорошо, ниже нормы плохо. Вот и все, тут очень простая. По-моему, 56. Ну, что-то там, 50 с чем-то, ближе к 60. Я помню, какая такая цифра была. Точно, точно не помню, можно при желании посмотреть и уточнить. Вот и все, просто выше этой цифры хорошо, ниже этой цифры плохо, но ниже этой цифры не будет. В ближайшее время точно, рано или поздно все возможно, но в ближайшее время нет. Быстренько эта цена на нефть, она не отыграет. 59? А, ну, 59, вот. Ну, практически 60. Население России хотят разозлить, вызвать недовольство властью, пишет В. Это по поводу того, во что они целятся, да, со всеми этими своими ударами. Сегодня была новость о передаче Англии у Украине обогащенного урана якобы для АЭС. Но для электростанции нужны топливные элементы, а не просто уран. Неприятные мысли навевают это все технологии переработки в 404 нет. Да, я видел эти новости. Но мы с вами говорили несколько раз об этом. И даже спецслужбы наши говорили об этом несколько месяцев назад. О том, что вполне может такое произойти, что они будут передавать либо ядерные ракеты, либо какие-то материалы для создания ядерного оружия. Но я вообще допускаю такой вариант. К сожалению, я вообще допускаю такой вариант, что они могут сделать что-то подобное. Почему нет? Что их должно остановить? На данный момент я не вижу, что их должно... Ну, это, конечно, супер рискованный шаг с них. То есть они сильно повышают планку. Но они постоянно эту планку повышают. Ну, могут и рискнуть. Не знаю, посмотрим. Я видел эту новость. Да, новость действительно не самая приятная. Ценник на нефть упадет. Танкеры наши будут захватывать. Вот это и есть проблема. Это, безусловно, проблема. Цена на нефть упадет. Это не проблема. Это просто не так приятно, как было. Но танкеры — это, безусловно, проблема. Да. Доллар вырастет, бюджет сбалансируется, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Ларек-марек. А, я понял, вы прикол тут, да, себе нашли интересную забаву. Вы мне пишете, я так понимаю, сразу в несколько, и в Макс, и в Телегу одни и те же сообщения. Давайте, наверное, мы как-то будем с этим завязывать, иначе я и так не самое простое, вот эти две колонки параллельные, мониторить. Да, так еще вы мне одни и те же сообщения туда и туда, и сюда кидаете. Вашу маму и там, и тут показывают. Вот давайте маму будут показывать только в одном месте. Выберите себе уже какой-нибудь ресурс и у него пишите. В стране, сидящей на нефти, перебои с бензином. Не смешно разве? Татнефть ввела ограничения на отпуск, после чего их акции упали на 5%. Рекламируют 5G, которого еще нет, да и связи часто нет. Спрос на наличку растет. Интересно, почему? Давайте от обратного. Рекламируют 5G, которого еще нет. Я тоже удивляюсь этой теме постоянно. Там даже, по-моему, особо и не планируется конкретно 5G. Ну, 5G какой-то, да. Кто-то постоянно рекламирует, 5G нету, но и он рекламируется. Я тоже не понимаю, что это такое. Тем более, насколько я понимаю, что это будет не 5G, а какой-то 4G+. Что бы это тоже ни было. Ну, ладно. Что? Pre-5G, да. Ну, pre-5G 4G всегда, я думал, это и есть pre-5G. Зачем он нужен, тоже неизвестно. 4G, по-моему, прекрасно справляется, когда работает. А по поводу перебоев с бензином, ну, здесь же тоже все объяснимо. Безусловно, в эти перебои с бензином в том числе и целятся. Да, это одна из целей. Уже почти добивается на наших пабликах после сегодняшнего налета на Московскую область. Там почти паника. Но, правда, боты помогают украинские, но люди читают и накручивают себя. Люди точно абсолютно читают, люди точно абсолютно некоторые накручивают. Знаю я некоторых таких восприимчивых. В принципе, многого не надо некоторым людям для того, чтобы накрутиться. И это не вина этих людей, я ни в коем случае никого не обвиняю. Это просто надо иметь в виду. В первую очередь, нам надо иметь в виду. Владимир Пир, знаете, что смешно и печально. Даже если Украина ударит по нам реальным ядерным оружием, наши заявят о террористической натуре режима и выразит озабоченность, обещая наказать всех причастных. Но ничего смешного в этом нету. Я думаю, что все-таки, конечно, до этого не дойдет. И не, до ядерного оружия не дойдет. А если и дойдет, то не в ближайшее время. В принципе, наверное, никакие гипотетические возможности закрывать не надо. В наше время все может произойти. Но все-таки в ближайшее время об этом нам разговаривать, я думаю, с вами не придется. Сейчас новости, потом продолжим.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: 18.30, столица, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Юрий Ушаков заявил, что Россия не получала предложения о встрече Владимира Путина с Владимиром Зеленским в США. Помощник российского лидера указал на это во время общения с журналистами. «К нам с таким предложением никто не обращался. По сообщениям СМИ я видел упоминание об этом, но не более», — сказал Ушаков. Он также заявил, что Владимир Путин и Дональд Трамп во время воскресного разговора не обсуждали возможности организации в Соединенных Штатах встречи с украинским лидером. По словам помощника президента России, Кремль рассчитывает, что визит Стива Уиткофа и Джареда Кушнера в Москву для переговоров по Украине состоится после того, как будет подписан меморандум о взаимопонимании между США и Ираном. В здании музея «Панорамы» в Севастополе начались противоаварийные работы. Специалисты, в частности, демонтируют поврежденные и представляющие опасность элементы кровли. При этом в музее обороны Севастополя заявили, что несколько помещений практически не получили повреждений при пожаре, который возник после удара ВСУ по зданию, нанесенному в ночь на 10 июня. Серьезно повреждено выставочное пространство. Окончательная оценка состояния и ущерба требует проведения дополнительных экспертиз с привлечением специализированных организаций, сообщить в музее. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев ранее сообщил, что власти приняли решение о восстановлении панорамы обороны Севастополя. Он отметил, что на эти цели ВТБ направит 1 миллиард рублей. Жительница Уфы нашла в огороде пушечное ядро времен Пугачевского восстания. Надежда Оленева передала артефакт в Национальный музей Башкирии. Ее сотрудники в соцсети ВКонтакте написали, что речь идет о ядре диаметром 7,5 сантиметров. По предварительным оценкам специалистов, оно относится к 18 веку и может быть связано с Пугачевским восстанием 1773-75 годов, когда Уфа находилась в осаде. Пресс-службе Национального музея Башкирии РИА Новости заявили, что находку начнут демонстрировать посетителям в ближайшее время. В Подмосковье официально открыты 90 пляжей для купания. Список публикует МЧС. Все зоны отдыха прошли проверку специалистами ведомства и представителями государственной инспекции по маломерным судам. Специалисты оценили состояние дна, качество воды, наличие спасательных постов и медицинских пунктов. Отмечается, что больше всего зон для купания одобрено в Красногорске и Сергиевом Посаде. По 7 локаций в каждом из городских округов. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас столица облачно с прояснениями, около плюс 17 градусов. Атмосферное давление ниже нормы, 741 миллиметр ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
1: Говорит Москва.
3: Реклама.
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
4: Как?
5: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
5: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
5: Да, а также букинг и подписки.
1: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
6: В тихом центре Москвы, на Бауманской, где культурное наследие переплетается с современным мегаполисом, возведен дом 56 от Галс Девелопмент. Дом 56 – это надежность девелопера с 30-летней историей. Архитектура от известного бюро «Прайд», приватный двор с бионическим садом и своя детская экосистема. Дом 56 – здесь мечта обретает адрес.
7: Подробности на galsdefisdevelopment.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Галс Фридриха Энгельса». Проектная декларация на наш.ру.
8: Семья – это опора в трудные моменты и радость в обычные дни. Когда рядом близкие, легче строить планы и смотреть в будущее с уверенностью. Социальная инициатива реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
9: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
8: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
11: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
10: для пользы больного, будучи далек от всякого
12: намеренного, неправедного и пагубного.
8: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты.
9: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Говорит Москва.
1: 94.8 FM.
0: Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
2: 18.38 в Москве, сегодня 16 июня, вторник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм говорит МСК-бот, звонки 7373-94-8, код 495, прямые трансляции идут у нас во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе, в Телеграме, по запросу «Говорит Москва» сможете найти в каждой из этих соцсетей нас без каких-либо проблем, также у нас идут, больше нигде не идет, у нас есть еще просто каналы в Дзене и в Максе. Туда тоже подпишитесь. Еще в Максе есть бот, через который вы можете нам писать ваше сообщение в эфир. Отсканируйте QR-код в трансляциях или по ссылке сайта говоритмосква.ру можете перейти. Справа там ссылки, если это версия компьютерная, в самом низу надо пролистать, если это версия для мобильных телефонов. Там написано «Связь с эфиром». Есть ссылки на все наши ресурсы, в том числе на бота в мессенджере Макс. Заходите и добро пожаловать. Все, можете писать нам наши сообщения. Так, у нас на ПМЭФе, значит, те, у кого социальная ответственность пониже, покрасивше будут, чем у них на G7. Какие-то небритые, старые, пишет Василий. Это вы какую-то фотографию, что ли, открыли где-то там, Урсулу увидели, или что? Что за реакция такая вдруг? Украина на выставке вооружений, пишет Василий, в Европе представила подводный дрон, масса БК 1000 килограмм, дальность 2000 миль, глубина до 60 метров, это впрямую угроза для Крыма с мостом и всего нашего побережья, пишет Василий. А по поводу того, значит, что они пытаются делать, мне кажется, здесь абсолютно очевидная история. Я думаю, что целятся они в выборы. То бишь в сентябрь. Почему-то мне так кажется. Ну, потому что они... Ну, во-первых, за все эти годы уже я смог понять их логику. Они как раз любят привязываться к датам, к событиям. В отличие от нас. И вот здесь я уверен, что они выбрали себе именно это событие. Выборы. Выборы как момент... Ну, определенной политической нестабильности. Когда у тебя власть переходит из рук в руки. Так или иначе, вот я думаю, что выборы, они и целятся. В сентябре они у нас когда там? 18-го, по-моему, сентября, да? Что-то такое. 18-20-го, там же несколько дней. Я думаю, что целятся они туда, значит, к этой дате. Значит, что они, я думаю, планируют сделать к этой дате? Ну, вот из того, что видно на данный момент. Все, кто написал, что вот добиваются своей цели и обращают внимание на комментарии в соцсетях, я думаю, что вы правы, да, действительно, расчет именно на эти самые комментарии в соцсетях. Я думаю, что их голубой мечтой было бы сделать реальным какой-нибудь дефицит топлива в Москве. Понимаешь, важно, чтобы это было в Москве. Причем, чтобы этот дефицит топлива не столько был реальным, то есть по-настоящему, чтобы не было на заправках бензина, а чтобы хотя бы молва об этом ходила. Достаточно будет на один день даже сделать что-то подобное. Люди же не каждый день ездят заправляться. Вот на один день достаточно будет устроить какой-нибудь топливный дефицит. И этого, в принципе, хватит. Главное в тайминге попасть. Ну, а вторая история, я думаю, что они будут пытаться высадиться где-нибудь в Крыму. Они будут пытаться высаживаться. Это не будет иметь никакого военного смысла. Вообще в этом нет военного смысла. Они не целятся в военную победу. Они целятся в психологическую победу. Они хотят... На поле боя они выиграть не смогут. И, по-моему, до них даже это дошло. Они хотят психологическую победу. Они хотят пошатнуть нервы. Причем, я думаю, что в основном просто обычных людей. Вот во что они целятся. И, может быть, как-нибудь там, где-то что-то еще к выборам можно будет суетнуть. Я думаю, что дальше у них каких-то четких планов нет. Может быть, европейцы обещают, что они как раз берут на себя остальные вот истории, к конкретно там во время вот этих самых выборов начать суету. Я думаю, что Украина за это отвечать не будет. Их задача устроить психологическую нестабильность. Вот, я думаю, в чем их главная задача. Григорий Санкт-Петербург говорит, умоляю, какие выборы, цель обозначена Урсула, это снижение благосостояния ГРАК России. ГРАК граждан? А, ну, может быть, да. Нет, это все очень сильно в долгую, это как раз очень сильно вряд ли. Они, тут от логики надо отталкиваться. У них всегда все привязано к определенным датам, к определенным саммитам, к определенным выборам, к определенным событиям. У них очень четко расчерчен таким образом календарь. У тебя есть там большая семерка, например, да, вот как сейчас. Накануне большой семерки стоит ожидать какой-нибудь от них гадости, чтобы они потом могли эту гадость нести и показывать. Ну вот сейчас Лавра стала такой историей. Пожалуйста, там вот эти фотографы, которые появились вдруг на крыше с прекрасным видом на Лавру, потом, собственно, кадры именно с этих ракурсов и облетели все телеграм-каналы. Вот такая вот случайность, да, в городе, где нельзя ни в коем случае фотографировать никакие прилеты, вдруг прилеты были сняты чуть ли не заранее, да. Это было сделано четко к большой семерке, там, к еще какому-нибудь саммиту, еще какое-нибудь заявление, какую-нибудь провокацию, какую-нибудь попытка там, долететь куда-нибудь дроном, или чтобы дрон прилетел у них там куда-нибудь. Они медийно отрабатывают каждую возможность, которая у них есть. Возможности, они у них в графике стоят. В основном это какие-либо события по миру. Саммиты, выборы, выборы президента Соединенных Штатов Америки было то же самое. Они тоже над этими выборами очень неплохо работали и пытались сделать все, чтобы Дональд Трамп не выиграл. А я вас уверяю, к нашим выборам они тоже подсуетятся. С удовольствием подсуетятся. И вот то, в каком темпе это сейчас выглядит, мне кажется, что вот на данный момент они целятся именно туда. Так, это я уже читал, какие выборы. Разгон уже есть такой про выборы из-за угрозы терактов и ударов. Выборы полностью переведут на онлайн и нарисуют, что хотят. Ну, такой, таких разгонов, честно говоря, я не видел про выборы. Я вообще не видел разгонов про выборы, признаюсь честно. Я не говорю, что их нету, просто я их не видел. Так... Павел пишет, бензин есть, проблем нет, отставить панику. Бензин есть. А, слушайте, здесь не нужно, чтобы не было бензина. Парадокс заключается именно в этом. В Петрограде в 1917 году был хлеб. Не было никаких проблем с хлебом. Хлеб был. Но при этом выстраивались очереди за этим хлебом. Они достаточно быстро, эти очереди, заканчивались. Ситуация нормализовалась в какой-то момент. Но это уже было неважно. Вы думаете, они что, историю тоже как не учили? Я думаю, учили. Они, я в первую очередь говорю сейчас про американцев и про европейцев, специалисты по революции. Кто главный мировой специалист по революциям, кроме них? Главный специалист по революциям, кроме них, это мы. Это народ России. Вот кто главный специалист по революции. Я думаю, что они в деталях изучили опыт и февраля, и октября 1917 года, я вас уверяю. И, может быть, вполне пытаются сейчас реализовать что-нибудь подобное. Я не говорю, что у них получится. Я, честно говоря, очень сильно сомневаюсь в том, что они смогут как-то преуспеть. Но здесь же важен путь, а не результат. Они просто пытаются делать то, что у них, на что у них хватает сил. На то, что у них вот выжимают максимум из тех возможностей, которые у них есть. Креативят, надо признать. Достаточно креативно подходят. Ну, они из креативной индустрии, вот, собственно, сидят и креативят. Знаете, как в КВНе, пишут домашние задания, да, вот так и собирают все команды и пишут. Авторов сторонних иногда приглашают на подобные истории, ну, вот и тут то же самое происходит. Они креативят и пытаются выжать из этого максимум. Из того, что вот я на данный момент наблюдаю, мне кажется, что вот здесь двухэтапная составляющая. Устроить какую-то панику в головах на тему бензина и устроить панику на тему Крыма. Вот такая вот двойная составляющая. как вы думаете, кого из кандидатов Украина поддержала бы и могла бы действовать в их интересах? Кандидатов каких? Вы имеете на выборах в Государственную Думу? Никаких. Здесь дело не в кандидатах. Здесь дело в том, что у тебя просто есть определенная дата, и она назначена, будут выборы. И тут можно как-то хоть что-то попробовать суетнуть. Они каждым выбором что-нибудь допридумывают. То у них там какие-то фонарики телефонов, то у них там голосование в определенное время, то у них там голосование за определенных людей. Они постоянно что-то допридумывают. Это никогда не приводит к успеху, но это не значит, что надо перестать делать. И они продолжают. Так кто креативит? Киевская хунта или их английские кураторы? Я думаю, все креативят. Каждый отвечает за свое. Террористы отвечают за терроризм, политические креативщики отвечают за политический креатив. А специалисты по революциям отвечают за революцию. Я думаю, что там у всех там четкое разделение труда. А на работе все спокойно относятся к бензину, даже юморят, на чем ездить будут, но без соплей и истерик, пишет Павел. Ну, очень эмоционально стабильные люди. Как бы вы молодцы, что вы эмоционально стабильны. Я тоже эмоционально стабильный человек. Но эмоциональная стабильность позволяет посмотреть со стороны на эмоциональную нестабильность других. Таких людей много. Я их наблюдаю вокруг. Я еще раз никого в этом смысле не осуждаю. Это реальность. Не у всех холодная кровь. Не все могут себя вести спокойно, даже в самых отчаянных ситуациях. Некоторые не могут сохранить спокойствие, даже когда вокруг абсолютный дзен и блаженство. Они все равно каким-то образом подсаживаются на панику, еще на что-то и так далее. У них в этом смысле, у этих людей все очень просто. Мы устраиваем панику в любой момент, когда можем. Поэтому их надо брать в расчет, таких людей. Надо иметь в виду, что на самом деле хладнокровных-то их меньше. Вообще, это, конечно, очень интересно про подгадывание своих действий под даты. Не надо забывать, что в году всего 365 дней, так что очень много всего может совпадать с какой-либо датой, пишет Николай. Нет, не очень много всего может совпадать с какой-либо датой. Безусловно, много событий за год. Но здесь все-таки нужен не конкретно какой-нибудь там, я не знаю, день сыровара, да, хотя и под день сыровара тоже иногда бывает. Здесь скорее под какие-то мероприятия, которые проходят по всему миру. Еще раз, саммиты, выборы, форумы, встречи, вот такие вещи очень важны. Ну и большие государственные праздники тоже, символические истории, они тоже имеют роль. Они любят вот эту игру с датами, очень часто меряют по себе и рассказывают о том, что мы любим игру с датами. Мы вообще игнорируем даты. Вот просто, нам на даты абсолютно очкать. Мы как раз ни под какие даты ничего никогда не подгоняли, хотя нас постоянно пытаются в этом обвинить. Я не говорю, что это плохо, может быть, и не надо как раз ни на какие даты смотреть. Я просто констатирую то, за чем наблюдаю уже не первый год. Пытаюсь каким-то образом это проанализировать. У кого паника, совет: не слушайте, не читайте новости и радио, слушайте музыку и аудиокниги. Ну, если у вас вот прямо сейчас уже паника, то, наверное, да. А вообще я не могу советовать, как человек, который работает в новостях, не могу советовать не читать новости. Все-таки жить в неведении – это тоже чревато. Много раз об этом мы с вами говорили. Давайте и мы к выборам тоже устроим салют в Одессе и в Киеве, пишет Василий. К каким выборам? К их выборам? Ну, тогда мы вообще не дождемся никогда, понимаете, к каким выборам? Или к нашим надо обязательно дождаться выборам. На 22 июня планируют, как думаете? Вполне возможно. Вполне возможно и планируют. Все может быть, да. Так, нужно, чтобы все силы наших айтишников направили на то, чтобы вычистить и не допускать в наши соцсети вражеских провокаторов, ботов и троллей. Сейчас они везде, сотни под каждой статьей набрасывают с кучей. Это нужно заканчивать, пишет Валерий. Валерий, тут на прошлой неделе была новость, что официально количество ботов в интернете превысило количество живых людей. Вот есть какая-то там американская аналитическая компания, которая периодически делает подобные замеры, и они вот сказали, что впервые за всю историю интернета случилось так, что ботов стало больше. чем живых людей. Как вы выпишете ботов? Я видел сегодня видеоролик с интересным аппаратом. Это такая штука, похожая на большой 3D-принтер, наверное. Мне больше всего почему-то 3D-принтер напомнило. Или, знаете, промышленный такой большой кран, как портовый кран, который вот поднимает вот эти контейнеры морские. Вот такая же, значит, ездит там вдоль и поперек какая-то лапка, и под ней лежит там телефонов 15. Ее задача просто листать с определенным интервалом короткие видеоролики в соцсетях, и таким образом, значит, просмотры гнать на определенных аккаунтах. Вот она этим занимается сразу в параллель на гигантском количестве телефонов. Ботов не вычистишь. Но и всех подряд ботами называть тоже неправильно. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире.
1: Здравствуйте, Георгий, Олег.
2: Здравствуйте, Олег.
1: Ну вот выборы все-таки через 3 месяца будут, 20 сентября. И здесь и тоже мы не можем утверждать, что, скажем, будет окончен украинский конфликт, или он будет продолжаться к моменту дня голосования 20 сентября. Это тоже все под вопросом. Конечно, их провокация – это рутина. Их там вся эта болтовня про... вот насчет Киевско-Печорской лавры и так далее. Но вот на этой встрече G7, я слышал такую версию, что европейцы, и вместе с Зеленским, они хотят просто нейтрализовать Трампа, чтобы он просто не вмешивался, держался на дистанции от этого вот украинского конфликта и попытаться, так сказать, занять его место и, собственно, здесь как бы, с одной стороны, Трамп, вот он говорил, что он будет оказывать давление на европейцев и на Евронато, и на Зеленского. С другой стороны, он когда-то им говорил, что он будет оказывать на Путина давление. Вот, им, наверное, выгоднее как-то его также подальше держать вот от этого какого-то потенциального урегулирования, так называемого. Или, вот, они хотят занять место Америки, понятно, эти евронатовцы, и вот эта тройка, евротройка, Германия, Франция, Англия. И отсюда вот, наверное, им хочется просто, чтобы Трамп опять не начал активно вмешиваться, не начал давить на них и давить на Зеленского в плане, так сказать, опять возвращения к неким договоренностям в Анкоридже. Вот. Это важно, а так, это, конечно, все проблемы и удары по Крыму, и по нашей вот топливной инфраструктуре. Хотя вот, эксперты... говорят, что в инфраструктурной войне побеждает Россия. Но, тем не менее, от этого, конечно, не легче. Выборы – это такое пока факультативная, мне кажется, тема, потому что только через 3 месяца все это будет происходить, голосование. Поэтому сейчас, мне кажется, вот украинский конфликт, он сам по себе имеет вот такую, естественно, неприходящую актуальность. И вот, контакты, может быть, то, что мы вчера говорили, опять же, контакты между США и Россией могут возобновиться, вот эти переговорные, дипломатические, так как был 14-го числа разговор нашего президента и Трампа. Поэтому здесь еще какие-то открытые...
2: Могут возобновиться, да, действительно, открытые. По поводу того, что они хотят его изолировать, по максимуму оставить в стороне. Я не думаю, что... У них, я думаю, есть два варианта, точнее, вот, которые они могли бы назвать приоритетными для самих себя. Им нужно, чтобы он либо был изолирован, их это вполне устраивает. Вот ситуация с Ираном, когда он занимался чем-то другим, да, они, в принципе, нормально. И уже научились существовать в этой парадигме, в этой реальности. А можно ли это назвать изолированным его? Наверное, да. Да, такой вариант рассматривается. Либо его можно постараться привлечь на свою сторону. С другой стороны, вариант с тем, как он постоянно пытается, значит, там, Уиткофа, Кушнера куда-то послать, делает об этом заявление, делает те заявления, которые он сделал сегодня, насчет того, что там это вот, вот эти по кругу ходят. Мне кажется, что европейцев и этот вариант устраивает. Потому что он ничего не делает по факту, никаким образом ни на что не влияет, никакого давления не оказывает. При этом мы продолжаем заявлять про этот Анкоридж и ждать, что американцы что-то там будут реализовывать из этого Анкориджа, а они продолжают наращивать масштаб своих террористических атак и провокаций в это самое время. Такой вариант их тоже вполне устраивает. Единственный вариант, который их здесь не устраивает, два варианта, которые их могут не устроить. Первый, это если мы окончательно отказываемся от риторики, связанной с Аляской и переговорами, переводим это все на новый уровень, начинаем жесткие, жестокие атаки, целясь в Зеленского, экстремиста-террориста Буданова, экстремиста-террориста Малюка и прочих вот этих всех чертей. То есть выводим эскалацию на новый уровень. Такой вариант, я думаю, их не устраивает. Они бы хотели этого избежать. И главное, что их не устраивает, это если Дональд Трамп по-серьезному попытается в это во все влезть и действительно попробует реализовать то, о чем мы договорились в Анкоридже. Вот этот вариант им точно не нужен. Потому что им тогда придется на дипломатическом уровне противостоять, регулярно противостоять Дональду Трампу. А он, пока у него есть запал энергический, у него там может хватить и на неделю, может иногда и даже и на месяц, он может шороху-то навести. Потом сдувается. Но вот этот месяц, он ничем хорошим обычно в короткой перспективе не заканчивается. Поэтому это вот то, что им нужно избежать. Поэтому да, наверное, изоляция или... попытка его перетянуть на свою сторону вполне может быть, да. Могут ли они ему, например, сейчас напеть песни о том, что давайте посмотрим, что будет у них во время выборов, сейчас мы какую-нибудь суету там наведем и посмотрите. Я сам говорил несколько раз, что если бы у Дональда Трампа перед ним бы лежали документы, которые гарантировали бы ему, что ему надо сейчас вот там впрячься чуть-чуть, и они смогут до Москвы дойти, и он там в Кремль зайдет и разрушит Россию, он бы с удовольствием бы впрягся. Здесь тоже не нужно никаких иллюзий. У них просто нет такой возможности. Но можно же ему попытаться об этом рассказать. Можно создать иллюзию, что вот надо дождаться сентября. Другое дело, что у него нет времени до сентября. Осознает ли он, что он сбитый летчик? И что он не сможет никаким образом вывести свой рейтинг уже до выборов. У него в ноябре они. То есть от сентября, от конца сентября до ноября там вообще уже ты никаким образом не выстроишь никакой рейтинг. Вот он может из-за этого не повестись. Но что-то подобное они сейчас будут делать. Да, они будут пытаться его как-то на свою сторону хотя бы на коротенький промежуток времени перетянуть. В принципе, если они его на пару дней перетянут на свою сторону, это уже неплохо. Лишние два дня, почему нет? У всех сейчас вот этот вот ход планирования, он даже не неделями, наверное, исчисляется, а днями. Потому что вот у нас сегодня 16 июня, вторник, в пятницу уже собираются договариваться с Ираном, но ни у кого нет уверенности, что эта договоренность произойдет и не будет сорвана. Дни. Перспектива нескольких дней просматривается, а про месяц вообще говорить нечего. У нас сейчас новости, потом продолжим.
0: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: 19:00 в столице, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Владимир Путин проведет переговоры с главой МИДа Турции. Встреча президента России Хакана Фидана состоится вечером 17 июня в Казани. Такие подробности привел помощник главы государства Юрий Ушаков. Сейчас с визитом в Москве находится министр иностранных дел Турции. Он попросил о встрече с нашим президентом, и эта просьба была удовлетворена. Владимир Путин примет Хакана Фидана завтра вечером ориентировочно в 20:00, отметил Ушаков. Кроме того, в Казани у главы государства запланированы встречи с султаном Брунея, премьерами Сингапура и Лаоса, а также с президентом Филиппин. Медиа Швейцарии назвали место подписания США и Ираном меморандума. Мероприятие пройдет в пятницу, 19 июня, в Бюргенштоке. Такие данные в беседе с РИА Новости привел представитель внешнеполитического ведомства Конфедерации Николя Бедо. На данном этапе запланировано, что подписание соглашения состоится в Бюргенштоке. Это место было предложено пакистанскими и катарскими посредниками, а также Соединенными Штатами и Исламской Республикой, указал дипломат. Он подчеркнул, что Швейцария выступает в качестве посредника, создавая необходимые условия для проведения этой встречи на своей территории. Лидеры стран G7 договорились усилить санкции против энергосектора России. Они обсуждали эту тему на саммите объединения во Франции, отмечает Bloomberg. Они пришли к соглашению о необходимости усиления давления на Российскую Федерацию, в частности, посредством ограничительных мер в отношении нефти и газа, пишет агентство со ссылкой на дипломатический источник. При этом Bloomberg подчеркивает, что лидеры стран Большой Семерки сошлись во мнении о том, что меры поддержки Украины должны быть расширены. 20 июня в колледжах Москвы пройдет единый день открытых дверей, сообщила заммэра Анастасия Ракова. Абитуриенты смогут познакомиться с актуальными направлениями подготовки и узнать больше о правилах поступления. Колледжи подготовили для них насыщенную программу, более 250 мастер-классов, встречи с преподавателями, успешными выпускниками и будущими работодателями. Также гостям покажут современные лаборатории и мастерские, где они смогут попробовать себя в самых разных профессиях. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на среду, 10 рублей 66 копеек. Доллар 72 рубля 14 копеек. Евро 83 рубля 73 копейки. И часто лицо облачно с прояснениями, около плюс 18 градусов. Атмосферное давление ниже нормы 742 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
0: Внимание! Говорит Москва.
4: 94,8.
0: Реклама. Спорт – это движение. Спорт поддерживает организм, укрепляет мышцы и продлевает жизнь. Это чувство самоудовлетворения после тренировки. Это общение с такими же спортсменами. Это радость и веселье. Спорт – это жизнь. Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. В эту среду тема программы «Окончание войны в Иране» в эфире директор аналитического центра «Сафир» Алексей Богатырев. В эту среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В эту среду в эфире президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Рок-радар». Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
5: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
0: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бласт-биты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
5: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
0: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар. Рок-радар.
5: Включите ваши приемники на полную мощность.
0: Каждое воскресенье после 20:00.
5: Всего вам доброго и слушайте рок.
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Каждую субботу после 13 часов лауреат Государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Право знать. Говорит Москва.
0: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
7: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
0: «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: 19.08 в Москве, сегодня 16 июня, вторник, радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495, прямые трансляции идут у нас во ВКонтакте, называется наше сообщество «Говорит Москва» 94.8 FM, ВК-видео. Просто «Говорит Москва» называется наш канал. Если вы подписались на ВК-видео, то вы подписались автоматически и на сообщество ВКонтакте. Там так работает. Также у нас есть еще страничка на Ютубе. Канал «Говорит Москва» называется. И еще у нас есть телеграм-канал «Радио Говорит Москва», латиница в одно слово. Там тоже идет наша трансляция. Трансляции не идут, но при этом есть полноценные наши соцсети в Дзене.

0: как раз сейчас его регулирую. Я думаю, что мы с вами прекрасно знаем, кто будет бахать обязательно. И я думаю, что они обязательно бахнут. Вот есть у меня такое предчувствие, что до пятницы будет нанесен удар. Тут вопрос в том, насколько хотят этого самого перемирия. И американцы очень хотят. И я думаю, что иранцы тоже хотят. Но на своих условиях. Американцы, я думаю, хотят уже, в принципе, на каких угодно практически условиях. Обратите внимание на риторику. Трамп говорит о том, что единственное, что имеет значение, это то, что у Ирана не будет ядерного оружия. Все остальное никакого значения не имеет. Потому что ровно вот это все самое, все то самое остальное, это и есть его проигрыш. Деньги и так далее. Уже, кстати, посыпались. Я помните, я вам вчера говорил, что сейчас посыпятся все эти публикации. Уже за сегодня несколько статей прочитал в больших американских изданиях о том, как он покупает себе остановку этого конфликта за безумные миллиарды, миллиарды, как он проиграл, все. То есть его уже мочат здесь со всех сторон. Он говорит, ничего не имеет значения, только отсутствие ядерного оружия. То есть это такое вот выбранное ими направление антикризисное. Я думаю, что Иран и Соединенные Штаты Америки хотят достаточно, а Израиль очень не хочет этого соглашения. Посмотрим, здесь чья возьмет. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер.
1: Добрый вечер, Георгий Сергеевич Алексеевич.
0: Здравствуйте, Сергей Алексеевич.
1: То, что Киев и их хозяева будут стремиться к масштабным провокациям в период выборной кампании в сентябре, ну, это все ожидаемо, и Путин уже по этому поводу дал соответствующие указания. Что это уже власть восприняла, и все. Ну, достаточно вспомнить то, что было 9 мая, там ожидалось что-то, ну и полный провал, ничего, они, тут тоже будет провал их планов, что они там хотят, расшатать, разобщить, ничего у них не получится. Есть основания надеяться, что в сентябре положение Украины будет значительно хуже, с учетом вот того, что последний раз, а это вот было 12 июня, когда Путин встречался с участниками СВО, он там подчеркнул, что будем наращивать наши удары по инфраструктуре противника так, чтобы отбить у них желание нападать на наши гражданские объекты. Вот поэтому то, что осталось до сентября, там два месяца, вот с точки зрения наращивания ударов, а если это будет исполняться так, как произошел недавно удар, где участвовали там 611 наших беспилотников и так далее. Если такие удары будут там раз в два, раз в три дня, то, естественно, Украина к сентябрю месяцу уже будет иметь совершенно другой вид. Там, и, может быть, ситуация-то резко изменится. Вот самое главное, будет ли реализовываться вот это последнее заявление Путина. Стратегии-то их не в этом. Я-то в этом плане говорил, что я согласен со службой внешней разведки и там с другими службами, что и Киев, и руководство НАТО, которые всем этим командуют, они хотят просто сохранить максимально территорию Украины, сохранить ее как государство, и чтобы это был антироссийский плацдарм. А Киев заинтересован создать такие условия, что если его посадят насильно там с участием Трампа, без участия, за стол переговоров, он будет иметь более такие условия, чтобы что-то выторговать. А вот они к этому стремятся, по крайней мере, надеются. Вот что было в марте этого года, когда секретарь Совета Безопасности Сергей Шойгу был в Екатеринбурге, там выездная сессия была, он что сказал? Что динамика развития средств поражения, в первую очередь беспилотных систем, там, и изощренность методов их применения Украины, такова, что ни один регион России не может чувствовать себя в безопасности. О как! Успокоил всех. Так вот, если эта ситуация, вот то, что сказал Шойгу, а это реальность, действительно так, он же не выдумал. Если она и к сентябрю сохранится, ровно такой же, что ни один регион России, более того, там еще расширяться будет находиться вот в таком положении, то Киев, по крайней мере, добьется роста недовольства населения. Конечно, он не добьется того, что разобщить общество, там, расшатать власть там, и так далее. Стратегической цели он не добьется. Но рост недовольства населения, то он получит точно. Что у нас сейчас население удовлетворяется, что ли, такой ситуацией, когда...

0: Да, каждый день гибнут люди. Нет. Все люди тоже как-то хотят, чтобы ситуация-то изменилась. Тем более, если секретарь Совета Безопасности в марте это сказал, в середине марта. А что изменилось-то за 3 месяца-то? Что, все регионы теперь ощущают себя в безопасности, что ли? Нет. Так вот, Путин-то, наверное, не случайно сделал это заявление. Вот в ближайшее время посмотрим, будет ли ситуация меняться резко или нет. Спасибо.
1: Я согласен с Сергеем Алексеевичем по поводу того, что они не добьются стратегических своих целей. Все-таки, но еще раз, они ребята отчаянные, они, вот, они рискуют. Может этот риск не оправдаться, может даже сыграть в обратную сторону. Поэтому я думаю, что все-таки есть какой-то определенный расчет. Что я имею в виду под обратной стороной? Ну вот, предположим, сейчас, вот то, как сказал Сергей Алексеевич, там недовольство, еще что-то, и это приведет к обратной реакции. То есть это как раз приведет к озлобленности, в том числе озлобленности у людей, которые принимают решения, которые скажут, ну все, теперь там стираем с лица земли. Гипотетически. И это обратная сторона. Хотят ли они этого? Да вряд ли. Я думаю, что они как раз поэтому и рассчитывают на то, что у них получится как-то где-то что-то качнуть до того самого момента, пока будет... достигнута вот эта вот стадия абсолютного недовольства у людей, которые принимают решения. Но это все уже, знаете, туда, куда мы залезть с вами не можем, в голову. Мы можем проследить какой-то вот первый слой планов, может быть, второй. И первый и второй слой говорят о том, что главная цель — это вызвать дефицит топливный хотя бы на пару денечков. Этого хватит. Как показывает практика, вот то, что я наблюдаю сейчас, хватит и даже и не вызывать дефицит топливный, а вызвать только разговоры о топливном дефиците. В принципе, это уже неплохо. И Крым, да, безусловно, в Крым они целятся. То есть какую-то провокацию в Крыму нам стоит ожидать 100%. К сожалению, без каких-либо ног. Я надеюсь, что мы к этому готовы. Но это произойдет. Они явно туда нацелились. Так, это я уже читал. Давайте, слушаю. Здравствуйте, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Здравствуйте.
2: Ну, они, то есть они, мы говорим об Украине. Так вот, они используют очень неплохую для себя тактику. Их дроны летят над нашими населенными пунктами. И вот до сегодняшних суток, ну, мы как-то вот в своей деревне не чувствовали войны. А сегодня ночью пришлось проснуться, потому что над соседней деревней сбили дрон. Вот именно они летят над населенными пунктами. Так что, в общем, цель они поставили себе четкую.
1: Какую?
2: Правильно вы говорите, вызвать недовольство населения.
1: А, все, хорошо.
2: И еще что хотел я сказать. Георгий, вот вчера мне не удалось закончить фразу. Так вот, я говорил о том, что Иран не признает Израиль правом на существование иранское руководство. И это чревато чем? Постоянно уничтожать объекты, которые могут быть ядерными в Иране. И, ну, это будет вполне понятно и объяснимо. И пока Иран не признает право существования Израиля, право на существование, и пока не перестанет кормить Хизбаллу и Хамас, которые своей целью поставили уничтожение Израиля, то там ситуация будет постоянно такая.
1: Но это было... Обратите внимание, как опять, когда про Израиль зашла речь, как связь начала барахлить. Нарочно не придумаешь вообще. Но про Израиль мы и про Иран, и про все это говорили вчера. Поэтому давайте вот всем, кто хочет про это... Ничего нового особо не произошло с вчерашнего дня. Можно вчерашний эфир переслушать на этот счет. А, слушаю, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире. Здравствуйте. Добрый вечер.
3: Георгий, добрый вечер, Сан Саныч.
1: Здравствуйте, Сан Саныч, добрый вечер.
3: Ну, сегодня начну с хороших новостей.
1: Давайте.
3: Вот, ну, смотрите, если помните, несколько месяцев назад наш президент собирался анонсировать, значит, помните, новые вооружения, да, мы этот вопрос обсуждали. Вот, и я тогда сказал, что речь идет либо о системе «Метла», поглушению Starlink, либо о боевестнике. Вот, президент доложил о боевестнике. Вот, наконец-то поступили сведения, что наземная компонента вот системы глушения Старлинка введена, ну, так сказать, испытана реально, так сказать, вот на трассе Новороссия. Она тебе немножко по-другому называется, там как-то волна, гарант, в общем. Ну, в общем, одним словом, бензовозы в Крым поехали. Вот. Значит, вот такая вот приятная, собственно, новость. Теперь надо это все масштабировать, чтобы всю трассу прикрыть. Один комплекс, он закрывает примерно 20 километров. Вот. И, в общем-то, если это будет развито, то вот эти вот, значит, спутник, вот это превосходство украинских беспилотников, которые управляются через спутники, да, оно, я надеюсь, будет нивелировано.
1: Волнорез, хотя... по-моему, называется эта система, нет?
3: Волна-гарант, она, значит, получилась.
1: Волна-гарант?
3: Изначально там проект был, да, он «Метла» назывался, вот. Там была ядерная компонента, была, я говорил, значит, вот, то есть на орбите взорвать там, значит, что-то, и там спутникам сразу конец. И была такая лайт-вариант, вот как раз это наземная станция, там она распределенная, так сказать, в пространстве, там это набор антенн, вот, которые, значит, ну, глушат фактически. Хотя это очень сложная задача, но она вот выполнена. Во всяком случае, об этом появились официальные сообщения в прессе, вот. Это очень приятно. Ну, то есть, наконец-то, очень существенный технический прорыв, вот, значит, совершен. Ну, а что касается целей, да, вот, как всегда я говорю, да, что от большого отламывают по кусочку. Сейчас все цели хохлов сосредоточены на том, чтобы вызвать в Крыму и недовольство населения, и дефицит, и сорвать курортный сезон. На это направлено колоссальное усилие. То есть, и топливный дефицит искусственно создан. Я вот как раз собираюсь в Крым 5-го. августа, значит, отбывать. Буду вам рассказывать, как там все на самом
1: да,
3: деле.
1: Да, обязательно, обстоит, обязательно.
3: Обстоит дело, вот, значит, то есть едем мы, несмотря на что, приняли решение. Вот, там, да, ситуация, в общем, там они усилия прилагают, эти гады, вот, но я надеюсь все-таки, что и топливный кризис будет преодолен, и туристический поток, то есть я уже говорил, что на самолеты туда пускать не надо, так сказать, морозиться там вот, потому что это очень важный момент, нельзя, чтобы крымчане были вот, так сказать, они зарабатывают, это их и такой существенный заработок, вот, потому что сельское хозяйство там сейчас практически умирает, нет воды в Северо-Крымском канале, вот это тоже архиважная задача, почему надо брать, так сказать, Херсонскую область, чтобы вот дамбу восстановить, и тогда и атомную станцию можно будет запустить, Запорожскую. Дамбы нет, нет воды в водохранилище, нет, соответственно, мы не можем ни охлаждение дать, ни воду в Крым подать. То есть вода там только для воды хватает, только на питье. Вот это, с этим проблем нет. То есть людям есть чем пить и так далее, но сельское хозяйство там, оно полностью орошаемое. То есть нужна вода, Северо-Крымский канал, поэтому нужен тот берег однозначно совершенно. Поэтому вот так вот. Я думаю, что это мы сделаем. А удары, ну слушайте, ребята, ждем. Вот пока особо не видели, правда, хорошо вот им вмазали, там, вчера-позавчера ночью, там, нормально прилетело, так, от души, вот. Но, как говорится, хорошо, но мало, вот, хорошо, но мало, вот.
1: Ну, тут, вот, да, так. Тут нет предела совершенства, чем больше, тем лучше. Ну, там действительно хорошо прилетело, там хорошо с этой, с киностудией Довженко было, вот самая красочная была история, как они сами опубликовали фотографии со словами, что... Какие-то очень редкие коллекции сценических костюмов утрачены были в итоге в результате этой атаки. А там на кадрах одни сплошные беспилотники и детали для этих беспилотников лежат. Потом удалили эти фотографии. Но в интернете так не работает. Там удаляй, не удаляй, уже не получится. А, слушаю, здравствуйте, добрый вечер в эфире. Здравствуйте.
4: Добрый вечер, Георгий, Денис, девятиэтажный.
1: Здравствуйте.
4: По поводу, да, вот вы хорошо так говорили сегодня про раскачку общественного мнения, да, такое общественное недовольство, раздражение и прочее. А я вот, знаете, так, у меня почему-то какое-то ощущение, есть еще вторая волна раскачки идет, такой более глубинный слой. Знаете, когда нам начинают рассказывать не про поводы для раздражения, ну, их много можно перечислять, а про раздражение. То есть даже хладнокровному, как вы говорите, человеку, когда начинают рассказывать, что все вокруг раздражены и в панике,
1: да.
4: ты же думаешь, а что я как дурак-то, да? То есть, а я что, спокойный? Когда обществу говорят о том, что оно, ну, в общем, такое, такой псиоп, да, интересный. Если нервному человеку все время говорить, что ты нервничаешь, он будет только раздражаться. Ну, действительно, к осени может быть, и тут это же как, война гибридная, еще и показывать, как вы показывают на Западе спонсорам, смотрите, что мы достигаем своими ударами, смотрите, что происходит. Вы почитайте там паблики-то русские. Смотрите, что у них в обществе творится. Это мы. Это мы вот так умеем. Ну да, на фронте пока у нас не очень, смотрите, зато смотрите, как мы в тылу успешно действуем. Они постоянно действительно продают свои, ну, успехи, скажем так. Чтобы попросить опять денег. Ну, как всегда. Стабильность – признак мастерства. Вот. А как, допустим, я думаю, а как, допустим, с этим бороться, вот с этим псиопом-то, который идет навал вот этого раздражения. Знаете, слушал одного нашего военкора, чуть-чуть в сторону, вообще не в тему, вроде не в тему. А передача была о том, как бойцы на СВО, в зоне СВО питаются. Что берут с собой на выход, что едят. И как-то разговор так вышел, он говорит, а вы знаете, говорит, что удивительно, а там у всех хорошее настроение в зоне СВО у бойцов. Там нет таких вот, знаете, конфликтов межличностных. Все какие-то веселые, все что-то шутят все время. Все на подколе, на приколе каком-то. Говорит, а сюда приезжают, ну, после командировки. Прям только выезжаешь, уже там какая-то область, там, ну, уже ближе к Москве едешь, на заправках, говорит, уже злые лица людей. Все чем-то недовольны. Все действительно какие-то кислые. Прям, говорит, заметна разница. На удивление. Вот и я так думаю, а что мы тут это кислые такие? Что, прям совсем все плохо, что ли? Ну, значит, надо, ну, как-то себя бодрить. Не знаю, нельзя так. Уныние – это грех большой. Нельзя унывать. Ни в коем случае.
1: Не, унывать, вот да, унывать, безусловно, нельзя. Но мне кажется, что вы здесь частично на свой собственный вопрос-то ответили по поводу того, а что с этим делать. Что с этими попытками воздействовать на настроение в тылу, как с этим бороться? Перебивать их информационные поводы своими информационными поводами. Только так. По-другому, на самом деле. Это хорошо, конечно, что там, да, работа над собой, там нельзя унывать ни в коем случае. Надо быть там хладнокровней, надо смотреть шире. Это тяжелые конструкции. А здесь нужны попроще вещи. Нужно перебивать их информационные поводы своими информационными поводами. Только так. Поэтому ровно об этом говорим постоянно, когда вот в этих спорах, да зачем наносить удар туда, да зачем наносить удар сюда, это не имеет никакого военного смысла. Вот в этом смысл. Именно таким образом перебивать информационные поводы, менять повестку информационную, контролировать ее, не отдавать ее на откуп, а мы ее очень часто отдаем на откуп, не комментируя какие-то вещи, не комментируя какие-то моменты своевременно, такое тоже происходит достаточно часто, и теряем контроль за информационным пространством, и его сразу же, естественно, занимает враг. Вот этого нельзя делать. И хребет нужно ломать. И нужно, чтобы видели, как ломается хребет. И тогда ни о каком унынии речи не будет идти. Новости о там всяких утильсборах, блокировках соцсетей, о том, что мессенджер Макс, над которым столько трудились, национальный мессенджер, столько на него завязали, на этот мессенджер, его заблокировали, это тоже не работает, мягко говоря, на общественное настроение. Это тонкая материя. Вот Нигматуллин пишет, что подтверждаю, мои сослуживцы то же самое говорят, в хорошем расположении духа, и жители Донбасса тоже не теряют свой оптимизм. Это факт, это очень хорошо. Это очень хорошо. Но нужно, чтобы и... ну, главное, давайте тоже будем честными, главное, чтобы в столице с настроением было все в порядке. Это очень важно. Столица — это очень важно. Всегда так было и всегда так будет. За этим тоже нужно следить. Ну, никаких поводов для уныния нету, и на провокации вестись на данный момент, я имею в виду не на государственном уровне, а нам с вами не стоит. Знаете, провокации. Не стоит забывать, что 24/7 ведется информационная война. Никогда, не стоит вообще ни на секунду об этом забывать. Стоит как-то научиться контролировать свое эмоциональное состояние. Ну и на государственном уровне тоже нужно за этим следить. И нужно всем помогать. Особенно тем, у кого подобных навыков самоконтроля не хватает. У нас новости.
5: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
6: 19:30, столица, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Юрий Ушаков заявил, что Россия не получала предложение о встрече Владимира Путина со Владимиром Зеленским в США. Помощник российского лидера указал на это во время общения с журналистами. «К нам с такими предложениями никто не обращался. По сообщениям СМИ я видел упоминание об этом, но не более», — сказал Ушаков. Он также заявил, что Владимир Путин и Дональд Трамп во время воскресного разговора не обсуждали возможности организации в Соединенных Штатах встречи с украинским лидером. По словам помощника президента России, Кремль рассчитывает, что визит Стива Уиткофа и Джареда Кушнера в Москву для переговоров по Украине состоится после того, как будет подписан меморандум о взаимопонимании между США и Ираном. В аппарате правительства протестировали отечественные ИИ-сервисы. В дальнейшем планируется масштабировать решение на все подразделения. С таким заявлением выступили в пресс-службе вице-премьера Дмитрия Григоренко. В числе успешно прошедших тестирование решений продукты Сбера и Яндекса, говорится в сообщении. Отмечается, что нейросеть помогла проверять проекты документов на наличие избыточных требований и обобщать судебную практику. Алгоритмы также были задействованы в решении рутинных задач, например, в оформлении служебных командировок. И решения тестировались в 8 подразделениях аппарата правительства на протяжении полугода. Минпросвещение назвали число изучающих китайский язык в школах России. Это свыше 47 тысяч человек, уточнил глава ведомства Сергей Кравцов. Такие данные он привел на встрече с заместителем министра образования КНР Ван Гуаньянем. Более 82 тысяч китайских школьников и студентов осваивают русский язык. Под ведомственных Министерства просвещения России в педагогических университетах обучается более 7 тысяч китайских учащихся, рассказал Кравцов, слова которого приводят в пресс-службе ведомства. Министр добавил, что десятки школ нашей страны и КНР стали партнерами по обмену. В учебных заведениях проводятся совместные онлайн-уроки, видеоконференции, культурные и образовательные мероприятия. Синоптики указали на соответствующую сентябрьским показателям погоду в Москве. Прохладные дожди в столице будет до субботы 20 июня. Такой прогноз в своем телеграм-канале дал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. В Москве настоящая сентябрьская погода. В течение дня пройдут кратковременные дожди. Ожидаем еще до 9 мм осадков. Максимальная температура составит всего плюс 15, плюс 18 градусов, говорится в публикации. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас столица малооблачна, около плюс 18 градусов. Атмосферное давление ниже нормы, 741 миллиметр ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
5: Говорит Москва. Реклама.
7: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино, а у каждого ребенка автокресло быть должно.
8: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
9: При поддержке Госавтоинспекции МВД России. Я в панике. Доллары забыла купить.
10: Зачем доллары?
9: А как за границей платить?
10: Плати по миру.
9: Как?
10: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
9: Ага.
10: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
9: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
10: Да, а также букинг и подписки.
11: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
12: Наставники помогают сохранить традиции и передать профессиональные знания новым поколениям. Именно так формируется уважение к труду и ответственность за результат. Проект социальной рекламы реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
13: Живя в большом мегаполисе, мы каждый день погружаемся в бешеный ритм дорожного движения. Помните, неважно, водитель вы или пешеход, взаимоуважение на дорогах – это залог вашей безопасности. Переходить дорогу в положенном месте, соблюдать скоростной режим и быть внимательным к знакам дорожного движения – это значит ответственно подходить к своей жизни и здоровью.
14: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
15: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту.
16: Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
17: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 20:00 в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. «Дело Принцепа». Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 20:00. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19: Внимание! Говорит Москва.
20: 94.8.
19: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
1: 19:37 в Москве. Сегодня 16 июня, вторник. Это радиостанция «Говорит Москва». В эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем добрый вечер еще раз. Наши координаты вам напоминаю. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонки 7373-94-8, код 495. Прямые трансляции идут во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе, в Телеграме. Заходите, подписывайтесь. Желательно на все наши ресурсы подпишитесь, а дальше выберите тот, который у вас работает лучше, и там смотрите трансляцию. Также у нас есть еще канал в Дзене и канал в Мессенджере Макс. Туда тоже подписывайтесь. Сканируйте QR-код в трансляциях или переходите по ссылке с сайта говоритмосква.ру в наш бот в Мессенджере Макс, и там пишите нам ваши сообщения. Наблюдатель пишет: «Зелю грохнуть, и настроение улучшится». Как вариант. Ну, вариант еще наносить удары по центрам принятия решений, устроить охоту на этих людей, пару могил нацистских преступников уничтожить раз и навсегда. Да, и настроения потихоньку будут улучшаться, не без этого. Много раз уже об этом говорили. Джекпот пишет, что у него перестал работать нормально Макс, пришлось пользоваться VIP-сервисом и опять писать в Телеграм. Да, к сожалению, не без этого, есть такая проблемка. Ну как, он вроде сообщения-то там отправляются и приходят, только уведомления не приходят об этом. Нормально. Пользоваться как полноценным мессенджером не получается. Не добавляет оптимизма эта ситуация. Ну, в итоге просто остались без какого-либо вообще, в принципе, работающего мессенджера. В этом проблема. Сами себя победили. Ну, вот в этой ситуации абсолютно точно да. Ну как? Не предвидели ситуацию с тем, как может поступить компания Apple, и не только компания Apple. Я так понимаю, Google на очереди. И вот оно переросло в то, что переросло. Когда у тебя на рынке всего два, по факту, игрока, Google и Apple, которые производят операционные системы для мобильных телефонов, ну, надо учитывать, что у одной из этих контор может хватить влияния на то, чтобы выпилить, например, ваше очень важное приложение. Это же так непредсказуемо, пишет Миша Николаев. Ну, это, к сожалению, было очень предсказуемо. Да. К сожалению, это было супер предсказуемо. Ну, вот, имеем то, что имеем. Поэтому, да, приходится все изыскивать, какие-то варианты постоянно. Григорий Санкт-Петербурга пишет, что самое обидное для них будет, если наша страна выполнит все задачи специальной военной операции. Ну, это понятно, это будет очень сильно обидно. Но там мы уже с вами не будем говорить немножечко в других категориях. Надо тоже обязательно иметь в виду, что речь идет об истощении. Истощение работает во все стороны. Если мы с вами отмотаем на немножечко подальше, отмотаем с вами на 23-й год, мы с вами увидим, в принципе, как бывает работает это самое истощение. Ну, например, истощение политического потенциала. Я сейчас говорю про Камалу Харрис и Джо Байдена. Давным-давно не вспоминали про этих потрясающих людей. Вот их политический потенциал был умножен на ноль. Они проиграли все выборы, какие только могли проиграть, и в итоге потеряли абсолютную власть на как минимум 2 года. Сейчас могут частично ее себе вернуть. Что, кстати говоря, тоже говорит об истощении. Власть взял в итоге человек, который перевернул полмира с ног на голову. И это повлияло на все, что происходит по всему свету. Это надо иметь в виду. Потом вот мы смотрим сейчас... Буквально сегодняшняя история, немецкие замеры популярности политических партий. Альтернатива для Германии уходит в отрыв. Она улетает от всех остальных партий. Причем как на востоке, так и на западе Германии. Она везде улетает в отрыв. Новости с очередным каким-то там, значит, пакистанцем, который порезал какого-то британца в каком-нибудь провинциальном британском городе, тоже не играет на руку Киру Стармеру, например. У Макрона и так давным-давно все понятно с его рейтингами. Но он там свой пост досидит, что будет дальше, посмотрим. Это все части игры определенные. Это тоже нужно иметь в виду. Политические кризисы там назревают. Это не значит, что они от этих политических кризисов не смогут увернуться. Может быть и смогут. Байден не смог. Байден не увернулся. Байдена сожрала, в том числе и эта ситуация. Просто окончательно уничтожила. И его вице-президента тоже уничтожила. И практически всю партию уничтожила. Им теперь нужно искать каких-то новых ребят на то, чтобы потом претендовать на президентское кресло. Может быть, уничтожит и этих, может быть и нет. Но это проблемы, с которыми тоже приходится иметь дело в параллель. Я уж молчу про, ну, собственно, то, что мы имеем сейчас, ситуацию с Ираном. Это следствие того, что Байден не выдержал в какой-то момент. Если бы Байден был у власти, ну, точнее, не Байден, а Камала Харрис, то, скорее всего, не было бы ситуации с Ираном. Не было бы никакого Ормузского пролива. Не было бы дефицита топлива. Было бы побольше денег у тех же самых европейских государств. Не было бы развала коалиции натовской. Потенциального развала, давайте тоже, чтобы быть честным, потому что до конца пока это все не развалилось. Это все следствие. Поэтому это тоже нужно иметь в виду. То есть игра-то, она ведется во все стороны. У всех она идет, ну, принято это называть на истощение. Истощение происходит просто по-разному. И в разных местах. И в любой момент где-то может дать трещину, и все может обвалиться. Как экономически, так и политически, как угодно. И все это работает в параллель. Игры престолов. Можно подумать, придет другой, и прям всех мигрантов погонит из страны. Ага, да, вообще ничего не поменяется. Придет другой. Главное, что тот другой, который придет, здесь даже, ну, я всех сразу точно предупреждаю, не стоит ждать от какого-нибудь Найджела Фараджа кардинального изменения политики Великобритании в отношении Российской Федерации. Нет, этого ни от кого не стоит ждать. Главное, что здесь стоит ждать, это то, что новый, который приходит, он уничтожает политическое наследие предыдущего. Он размазывает этого предыдущего. И тот, который сейчас находится у власти, он не хочет быть размазанным в будущем. И он вынужден так или иначе каким-то образом оставаться у власти. Как-то балансировать, что-то пытаться придумывать. В этом главная загвоздка. То же самое сейчас у Дональда Трампа. Ровно эта же ситуация с ним происходит. Поэтому он вынужден. Если бы у него были развязаны руки, если бы у него были потрясающие дела внутри страны... Слушайте, сегодняшняя новость, она у меня где-то была, я даже ее себе сохранил. Я думаю, что этот твит, как говорится, стоит запомнить, потому что сейчас, я думаю, что они это раскрутят. Не, где-то я что-то не могу найти, где я эту новость видел. Новость заключалась в том, что вот эти вот ребята, которые мигрантов должны вылавливать, ICE, открыли огонь по автомобилю, который от них пытался, как им казалось, скрыться. Они говорят, что он там чуть ли не пытался наехать на одного из них. Открыли огонь и убили маленького ребенка, который сидел на руках у матери. Мать раненая, ребенок умер в реанимации. Я, насколько понимаю, даже гражданин Соединенных Штатов Америки. То есть они уже, на самом деле, убили троих граждан Америки за последнее время. Это вот по поводу внутренних процессов. Если бы внутри все было бы прекрасно у Дональда Трампа, он бы сейчас не суетился вообще. Он бы спокойно, взвешенно проводил бы внешнюю политику. У него внутренние процессы вообще не контролируются им на данный момент. Он внутри политику просто упустил. Он работает только на внешку. И снаружи пытается найти... варианты, как воздействовать на свой рейтинг. Он будет пытаться их найти так или иначе до промежуточных выборов. У него уже наверняка ничего не получится, но искать он их будет. И это надо это иметь в виду. Сейчас, судя по всему, будет искать именно у нас. И вот это все параллельные процессы. Игры престолов, можно называть это играми престолов. Да, наверное, так оно и есть. С точки зрения политики. Но экономика... Здесь миграционный вопрос, это тоже ведь составляющий, на самом деле, политической большой картины. То есть они все равно так или иначе, главное, на что они влияют, это на то, находится у власти эта партия или не находится, находится этот человек или не находится. По всему Европейскому Союзу одна и та же проблема. В Соединенных Штатах Америки тоже одна и та же проблема. Все подвешенные. Ни одного устойчивого нету. Из тех, которые действительно влияют на какие-то процессы. Я там не беру маленькие все эти страны, которые ни на что не влияют. Голландии, Швеции, там это все неважно. Те, которые действительно на что-то могут повлиять, везде подвешенные. Везде катастрофические рейтинги. Рейтинги растут у злейших врагов, у идеологических врагов в первую очередь. Не политических, а идеологических врагов. Это тоже катастрофа. И это тоже часть этой самой войны на истощение. На истощение всегда работает такая схема. Первыми сломались те, кто верил, что скоро все закончится. Потом те, кто не верил, что это когда-то закончится. Выжили те, кто сфокусировался на своих делах без ожиданий, что еще может случиться. Работаем, братья, никакого истощения у нас нет. Это не говорит о том, что у кого-то есть истощение. У истощения есть у всех в той или иной сфере. Вопрос просто у кого, какая сфера будет истощаться быстрее. Цели СВО, конечно, должны быть достигнуты, но, да, все тут про денацификацию, как мы будем, значит, достигать денацификации, не об этом сейчас разговариваем, об этом много раз говорили, и поговорим еще когда-нибудь потом. Повторяться не хочется. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер.
20: Да, добрый день, меня зовут. Ну, я все-таки как бы не на персоналях останавливался, а все-таки класс правящий. Некий сейчас, и он, скажем так, теряет власть, ну, теряет легитимность и вот всякими разными хитрыми схемами. Вот мы там увидели, как это сделали в Румынии. Мы видим, как это периодически делается во Франции. Посмотрим Фарадж, что... Хотя, говорят, Фарадж уже, опять же, к нему все перебежали эти, как они, бывшие консерваторы. То есть это также будет очередная петрушка, как бы, ну, грубо, шило на мыло поменяют. В пар со свисток уйдет, а политику он, ну... Ну, не будет он делать против этих, против мигрантов, потому что уже сейчас, где-то я слышал, что уже непосредственно в Евросоюзе идет задача, что голосовать на выборах, мол, как бы с паспортом, это как бы нарушение гражданских прав. А что посыпется, да, я так подозреваю, все идет к этому. Поэтому как бы тут кто это. Будем надеяться, что все-таки это будет там не 17-й год, а 18-й, когда Германия посыпалась, которая... Как удивительно, не потерял ни единого метра своей территории, однако почему-то вынуждено было подписать фактически капитуляцию.
1: Да, было и такое, это правда. Но действительно, более того, даже у них и, в принципе, на фронте дела выстраивались относительно неплохо. По крайней мере, восточная часть обвалилась с нашим выходом, да, то есть, ну, не обвалилась, а просто пропала необходимость там воевать. Но это сейчас опять уйдем с вами в эти параллели с мировыми войнами, надоело это все эти параллели проводить, не хочется. Еще раз, не говорю я о том, что с приходом какого-то нового премьер-министра Великобритании резко поменяются наши взаимоотношения с этой самой Великобританией, и вдруг мы станем большими друзьями. Нет. Главное, что произойдет, это власть потеряют те, кто сейчас находится у власти. Вот эти вот глобалистские силы, они потеряют. И куда-то в другую сторону в каких-то вопросах точно потянутся. Политические кризисы – это на руку нам и не на руку им. Вот единственное, что здесь нас должно волновать. Василий пишет, что ничего не изменится. Была уже Мелони, ярая оппозиционерка, как только пришла к власти, сразу же переобулась и продолжила прежнюю общеевропейскую политику. Действующая власть делает все, чтобы любая следующая партия во власти была вынуждена следовать тем же курсом. Да, ну, Мелони действительно пример плохонький. Здесь я с вами точно согласен. Все равно в Британии главный царь, ну, царь нет, слава богу. Царь — это наша история, а у них король. И он, да, действительно главный. Но они там, с точки зрения короля, тоже периодически оптимистичные новости приходят. Не надо, они его хоронят все время заранее. Какие-нибудь некрологи выпустят, целый эфир посвятят тому, какой был хороший у нас король, и как он нас быстро покинул, и гимн играют, и траур объявляют, а он все живой, все никак не откинется. Тут тоже, в принципе, ну, так, обнадеживают, потом... нет, пока еще рано. Потом обнадеживают, потом снова рано. Аргентина, Алжир, смотрим. Убивать режим и организм так до конца. А во сколько они? В 4 утра играют, Аргентина с Алжиром? Ну, что-то нет, я, знаете, не настроен. Франция, Сенегал сегодня будет. Главное африканское дерби мировое. Вот французы с сенегальцами или Сенегал с Сенегалом будут играть. Кот-д'Ивуар с Сенегалом, может быть, там совместная какая-то. Сборная Африки против Сенегала. Вот это интересная будет игра. Французы сегодня стартуют на чемпионате мира. Одни из главных претендентов. В 10, по-моему, вечера. Да, по-моему, в 10 вечера французы начнут играть с Сенегалом. Черные с черными, абсолютно точно, да. Вот тут будет хорошая игра. Это анекдот я слышал про главного тренера сборной Франции, Дидье Дешама. Почему он никогда не ходит в шахматах первым? Потому что не привык играть белыми. Вот, это про сборную Франции. Но матч будет, я думаю, хороший. Думаю, будет хороший матч. Этот матч мы точно будем смотреть. На Сенегал 100 рублей поставлю. Я тоже буду болеть за Сенегал. Сенегал — классная команда вообще. Так, троллят здесь Париж. С Максом проблемы. Сему сделают, чтобы можно было на сайте качать, пишет Антон. Я думаю, что они будут пытаться в первую очередь договориться просто с компанией Apple. Сема, это странно будет. Мессенджер — это не банковское приложение. Тут этот-то мессенджер еле все устанавливали, а тут надо будет еще и его какую-то вторую версию под другим мужским именем устанавливать. Но это уже... Имен, конечно, много. Прям, ну, надо такое какое-нибудь тоже, знаете, почему бы и нет, латинское выбрать. Пускай будет Джон, мессенджер Джон. Мы же мессенджер Макс сделали почему-то на латинице. Пускай будет у нас мессенджер Джон, если уж совсем в абсурд уходить. Ключи, ключи шифрования предоставят. Вот будет смешно, пишет Миша Николаев. Будет смешно, если они скажут, что и не было ключей шифрования. Тоже будет весело. Да, мессенджер Макс, конечно. Одно радует, знаете, мемы. Мемов хороших и на тему мессенджера Макс и всего этого прочего. Вагон и маленькая тележка. Вот чего никогда не бывает в дефиците, так это мемов. А, тут писал... Григорий Санкт-Петербурга по поводу кадров с трассы М-11, где, значит, очередь на заправку. А родственники вчера к нам из Москвы приехали, говорят, что это очередь не за бензином, а в туалет и за покушать. Народу много едет в отпуск с детьми. Любой человек, который хотя бы раз ездил по этой трассе, он всегда видел эту очередь. Она всегда выстраивается на определенных заправках. Причем количество заправок там все больше и больше на этой платной трассе. И уже прошаренные знают, как надо заправляться, чтобы в этих очередях не стоять. Но есть непрошаренные, которые вынуждены на пустом баке, видимо, стоять в этих очередях и ждать, пока заправятся. Это всегда одна и та же заправка уже туда, ближе к Санкт-Петербургу. Поэтому, ну, любой человек, который когда-либо ездил по этой дороге, знает, что никакого отношения ни к какому топливному дефициту или еще чему-нибудь. Это какой вообще топливный дефицит, если стоит очередь из людей на заправку? Они стоят для того, чтобы там не заправиться в очереди, я правильно понимаю? Это ж бред. Просто означает, что очень много людей хотят, они куда-то едут и хотят заправиться, вот и все. Но это тоже часть психологической игры. С нами играют психологически сейчас. Это нужно понимать. Игра именно психологическая. В военном плане шансов у них никогда и не было. Проблема в том, что они это осознали. И теперь играют психологически. Ну и мы должны это осознать. И сломать хребет. Давно надо было начать ломать хребет. И еще пока не поздно. Будем надеяться, что в ближайшее время хребет сломаем. Сейчас у нас будет рубрика «Провиант». Это была программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем счастливо.
0: Про вкусное, про полезное, про кухню и традиции. Провиант. Гастрономическое представление.
21: Тако – это блюдо считается одним из символов Мексики и получило широкое распространение во многих странах мира, став неотъемлемой частью уличной еды и ресторанного меню. Традиционное блюдо мексиканской кухни представляет собой кукурузную или пшеничную лепешку, тортилью, сложенную пополам и наполненную разнообразными начинками, чаще всего мясными, с овощами и острыми соусами. В своей основе тако – это проявление простоты и изобретательности. Начинка, завернутая в сложенную или свернутую тортилью. Красота тако заключается в его адаптивности. Оно может быть как скромным, так и изысканным, в зависимости от ингредиентов, которые оно содержит. Кукурузную лепешку коренные народы Америки готовили тысячелетиями. Она служила основой рациона индейцев и до Колумба, и до создания империи ацтеков. Испанцы назвали этот хлеб тортильей, так как внешне лепешка напомнила им омлет. По-испански это будет тортилла. Со временем в Мексике тортильи стали делать не только кукурузными, но и пшеничными. Однако последние ели лишь выходцы из Европы. Индейцы подносили кукурузный хлеб в дар своим богам, а из пшеницы католики готовили хлеб для причастия. Правильная лепешка, неважно, пшеничная или кукурузная. Тортилья – это двигатель тако, она не должна быть сухой, скорее маслянистой на вкус. Начинки выбирают разные. На севере Мексики популярны тако с говядиной гриль. Сторонники этого рецепта разделились на два лагеря. Одни считают, что обжаренный стейк для тако нужно нарезать крупно, а другие – на слайсы. В Мехико-Сити любят со свининой, кусочками ананаса и соусом сальса. На юге кладут курицу, мякоть кактуса, свежий сыр, ну и на побережье – криви. Ветки и другие морепродукты с соусом пико де гальо. На сленге мексиканских работяг тако стала называться нехитрая снеть из кукурузной лепешки, печеного картофеля и сальсы. Ее рецепт потомки шахтеров, отправившиеся на заработки на юго-запад США, привезли с собой. Блюдо получило неофициальное название как потная тако, а в кулинарные книги того времени вошло под именем шахтерская тако. В 20 веке простой фастфуд покорил не только мексиканцев, но и американцев, став знаковым блюдом для так называемой калифорнийско-мексиканской кухни. Итак, как же приготовить тако? Для маринада берете две луковицы и два халапеньо. Нарезаете слайсами, выкладываете в глубокую емкость. Туда же нужно выжать сок из трех апельсинов, лимона и двух лаймов, добавить специи. Положить в маринад 300 граммов говядины, накрыть пленкой и поставить на ночь в холодильник. Достать мясо из маринада, нарезать на куски по 150 граммов, обжарить с обеих сторон в течение 10 минут, приправив их солью и перцем. Затем дать мясу отдохнуть в течение 7 минут. Для соуса гуакамоле очистить 2 авокадо и размять перец халапеньо без семян. Нарезать его мелкими кубиками, а томат средними. Выжать сок из спелого лайма и все тщательно перемешать. Разрезать стейк на тонкие кусочки, нагреть кукурузные лепешки на гриле, выложить на каждую по чайной ложке гуакамоле и по 3 кусочка мяса. Украсить четвертью лайма и маринованным луком. Посыпать измельченными помидорами и петрушкой. С вами была Дарья Павлова. Приятного аппетита!
2: Провиант!
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
22: 8 вечера в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Глава Белого дома заявил об отсутствии у США стремлений к смене власти в Иране. Дональд Трамп отметил, что его никогда не интересовал этот вопрос. Он не был частью процесса, подчеркнул американский лидер. Соединенные Штаты и Иран в ночь на вторник объявили о завершении работы над меморандумом о взаимопонимании. Вскоре глава Белого дома поручил снять морскую блокаду с портов Исламской Республики. Позже представитель МИДа Швейцарии заявил, что местом подписания документов станет Бюргеншток. Мероприятие запланировано на пятницу, 19 июня. Польша, Литва и Франция начали тактические учения недалеко от границы с Россией. Маневры получили название «Отважный кабан». По данным Объединенного командования польских вооруженных сил, в них примут участие 10 тысяч военнослужащих, преимущественно из 16-й механизированной дивизии армии Польши, а также армейских подразделений Литвы и Франции. В учениях, которые пройдут со 16 по 26 июня на полигоне, находящемся в 70 километрах от границы с Калининградской областью, будут задействованы 600 единиц техники, в том числе танки и БМП. Власти Нижнего Новгорода рассказали о последствиях атаки украинских БПЛА. Пострадавших нет. Жилая инфраструктура не затронута, сообщил глава города Юрий Шалабаев. При этом в своем канале в мессенджере Макс он написал, что на одном из объектов зафиксированы незначительные повреждения. На месте работают оперативные службы. В аэропорту Нижнего Новгорода сегодня вводились ограничения. Авиагавань не принимала и не выпускала самолеты. В результате были задержаны 8 рейсов, еще 2 отменены. Обороны и охране заявили о 151 ликвидированном в течение 7 часов дроне ВСУ. Беспилотные летательные аппараты, в частности, были уничтожены над Нижегородской областью. В Подмосковье официально открыты 90 пляжей для купания. Список публикует МЧС. Все зоны отдыха прошли проверку сотрудниками ведомства и представителями государственной инспекции по маломерным судам. Специалисты оценили состояние дна, качество воды, наличие спасательных постов и медицинских пунктов. Отмечается, что больше всего зон для купания одобрено в Красногорске и Сергиевом Посаде. По 7 локаций в каждом из городских округов. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на среду, 10 рублей 66 копеек. Доллар 72 рубля 14 копеек. Евро 83 рубля 73 копейки. Сейчас столица облачно с прояснениями, около плюс 16 градусов. Атмосферное давление ниже нормы, 741 миллиметр ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
3: Внимание! Говорит Москва.
23: 94,8.
24: 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
25: Дамы и господа, заводите свои моторы.
24: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
25: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
24: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
26: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
27: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
26: я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
27: намеренного, неправедного и пагубного.
24: Я врач.
2: Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Имена поверх времен.
2: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
4: «Имена поверх времен».
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Говорит Москва. .ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва. .ру. По вопросам размещения рекламы звоните 925-3317, префикс 495.
6: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
7: Повтор лучшего.
8: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Радио Академия.
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Добрый вечер всем, это Радио Академия, я Борис Чернышов. Слушайте, какие погоды стоят? Я, конечно, надеюсь, что все меня слушают сегодня в парке, да, взяли, соответственно, приемничек, и все гуляют в парке, наслаждаются, Москва, лето, как хорошо. Вообще, летом всегда хорошо практически для всех, кроме... Ну, нескольких категорий граждан. Это те, кто сдает единый государственный экзамен. Мы обсуждали, как сильно все переживают. Чё переживаете из-за ЕГЭ? Чё переживаете из-за ЕГЭ? Я не пойму. Друзья, не надо переживать. Каждый день экзамен. Вот ты выходишь на улицу, не знаешь правила дорожного движения, тебя сбивает самосвал какой-то. Ну, правильно же. Ну, так и с ЕГЭ. Ну, он, конечно, более дурацкий, чем самосвал. Ну, это уже мы. Этим мы уже займемся. Здравствуйте, Борис. Вчера весь день косил траву косой. 36-й пишет. Добрый вечер. Знаете, как приятно, что кто-то может там покосить, кто-то там вот зеленью занимается. Все приятно. Это хорошо. Так, ну, в общем, такую разминку я совершил. Поговорил с вами о том, что наболело. Так вот, две категории, кому летом нелегко. Первое, это, конечно же, выпускники школ, которые сдают сейчас единый государственный экзамен, маются в ожидании своих результатов. Ну, или еще сдают единый государственный экзамен. В этом году можно сдать два раза, пересдать, точнее, единый госэкзамен по всем предметам. Ну и вторая категория, это, конечно же, преподаватели, сотрудники вузов, которые на приемке будут работать уже скоро. Уже, на самом деле, приемки все работают, мне кажется. Уже они давно работают, привлекают, завлекают, крыльями машут, чтобы вот заметили. Я тут ночевал, что называется, на даче. И слышал, как сильно и громко кричат птицы, товарищи. Я думаю, что они кричат? Я сыну задаю вопрос, говорю, что кричат птицы? Ну, соответственно, мы выяснили с тем, что они привлекают внимание к себе для того, чтобы дальше продолжать популяцию и все дела. Так вот, и многие университеты сейчас о себе громко заявляют в этом лесу для того, чтобы продолжать свое дальнейшее существование, развиваться, чтобы новые птенцы приходили к ним, чтобы их воспитывали. Так что ничем эволюция нас не сильно отличает от животного мира. Мы все примерно плюс-минус такие же, но мы, надеюсь, более нравственные, моральные, хорошие, добрые, ну и так далее, через запятую. Итак, друзья, сегодня в эфире мы активно пишем, активно звоним, Лев пишет уже, оценки только в школе, в жизни ни оценок, ни баллов. Правильно, Лев, правильно.

0: 94.8, телеграм-канал «Радио говорит МСК», ютуб-канал «Говорит Москва». Ну, наконец-то добрались до представления нашего гостя. Сегодня у меня в гостях в эфире «Радио Академии». И, кстати, мой телеграм-канал «Чернышов». Срочно подписываемся. В эфире программа «Радио Академия». Сегодня у меня Евгений Ваховский, кандидат экономических наук, декан факультета «Цифровая экономика и массовые коммуникации» МТУСИ. Евгений, добрый вечер.
1: Добрый вечер, Борис. Добрый вечер нашим слушателям. Наверное, в нашем контексте разговора еще и радиолюбителям, потому что да. Будем говорить и о направлении радио и телевидения. Поэтому да, приветствую всех.
0: Слетки, птенцы из гнезд у некоторых птиц, родители беспокоятся. Может, что-то не так, 81-й пишет, или я неправильно считаю. Ну, неважно, давайте про наболевшее, что называется. Чего происходит сейчас в образовании у нас? Как сдают ЕГЭ? Какие-то результаты уже есть? Что интересного вообще происходит? Давайте поговорим сегодня про две вещи. Во-первых, как у нас тут движется, как мы движемся вузом вашим и вообще, в принципе, к приемной кампании, что будем предлагать интересненького. Где же обещанный Сергей Ерохин? Не знаю, у нас другие сегодня герои, друзья. Друзья, у нас в окладах другие святые, извините, сегодня. Так вот, соответственно, и, наверное, про техническое образование, что сейчас у нас с техническим образованием. И, наверное, про кибербезопасность вас помучаем немножко. Угу. Интересно узнать, как сильно нас вскрывают, насколько дырявые наши эти айфоны, андроиды и другая нечисть, которой мы пользуемся, которую надо отбрасывать от себя, выкидывать, чтобы нормально засыпать. Ты нормально засыпаешь? Люди в студии засыпают нормально и потрясающе. Но они в обнимку с телефоном, а как нам жить без этого? Так вот, что сейчас у нас, соответственно, с образованием? Как у нас косяком прет абитура в университеты?
1: Ну, образование, вы знаете, сейчас происходит такие серьезные трансформации в России. Взят курс на...
0: Национальную
1: систему, да, отказ от Болонской системы уже в ближайшее время. Ну, это со слов... Министр образования, да, он у нас в федеральном собрании выступал, обозначил новые, так сказать, веяния, которые нас ожидают, да, поэтому в скором времени мы получим новую модель высшего образования, поэтому это то, к чему мы готовимся и ожидаем.
0: А какая модель это будет, соответственно?
1: Ну, такая, я, насколько понимаю, насколько я могу и уполномочен истолковывать слова нашего главного регулятора, это будет комбинированная модель. То есть она во многом будет черпать свой источник вдохновения из советской модели. То есть это, по сути, возврат в некоторой степени к специалитету. Это будет базовое высшее образование. Но при этом магистратура как надстройка, вероятно всего, да, она сохраняется. Просто будет...
0: ничего не меняется, в
1: принципе. Нет, она меняется. Всё в корне. Да, концептуальный подход к организации учебного процесса, он меняется. То есть получая... базовое образование, и будет считаться, что человек получил оконченное высшее образование.
0: Ну, так и бакалавриат оконченное высшее.
1: Ну, не совсем. То есть, в любом случае...
0: То есть, по документам он оконченное высшее, а в принципе... Ну, я понял.
1: Да, есть профстандарты, которые, например, требуют наличия не менее там уровня магистратуры. Вот теперь этого не будет.
0: То есть, может быть, мы просто профстандарты бы изменили?
1: Ну, такой вариант тоже возможен. Ну, возможно, да. Я министру не советую.
0: Хорошо, да, я тоже не советую, я уважаю, ценю. У нас лучший министр науки высшего образования. Вот, но все-таки интересно, конечно, вот эта комбинированная система. И как сильно изменения, которые будут, соответственно, влияют на студента сегодня?
1: На тех ребят, которые поступают в этом году сильно вообще никакого воздействия не оказывают, если, конечно, это студенты, которые не поступают в пилотный университет, потому что сейчас есть несколько пилотных вузов, которые апробируют.
0: Это МГУ, наверное?
1: Нет, это не МГУ, я не буду говорить конкуренты.
0: Какие пилотные? А кто пилотные?
1: Ну, вот навскидку помню Калининградский университет, по-моему, еще...
0: Там ректор недавно арестовали.
1: Не знаю, плохо ничего не могу сказать.
0: Был. Нет, технический или Канта?
1: Канта,
0: ну да.
1: Да, и, по-моему, в Москве один вуз, но уже, честно, не помню, какие педагогические, если не ошибаюсь,
0: московские. О, ну это да.
1: Да, какие другие четыре, вот не помню.
0: У нас в Московском педагогическом университете, не в городском, а в федеральном, у нас же сейчас только так много преподавателей школьных, что мы просто захлебываемся, не знаем, куда их трудоустроить. Это ирония, товарищи.

0: в педагогическом университете вы думаете, что выпускают там физиков, там, не знаю, педагогов литературы, русского языка, нет, там выпускают журналистов, товарищи. Они сильно нам помогут в школе. А там выпускают юристов, друзья. Внимание. Внимание, это очень важно. Чтобы уж... И экономистов тоже там выпускают. И все это платно. Поэтому, друзья, педагогическому образованию жить и процветать. Ну, я так вот... Я готовлю завтра у нас правчас в Государственной Думе. Я выступаю.
1: Согревайтесь.
0: Тема летний отдых, значит. Друзья, как с летним отдыхом у вас? Как у вас с летним отдыхом? Для детей, пожалуйста, напишите, позвоните, расскажите. И здоровье сберегающие технологии, здоровье, про здоровье в школах поговорим, и спорт. И спорт будет министр спорта Дегтярев, министр здравоохранения Мурашко, исполняющий обязанности министра просвещения, первый заместитель министра просвещения Бугаев и Дмитрий Николаевич Чернышенко, заместитель председателя правительства Российской Федерации. Поэтому следите завтра в Госдуме. Так вот, это очень интересно, потому что меняется система, и при этом уже в голове для тех, кто в 9-м, в 10-м классе, это все-таки нужно отфиксировать.
1: Уже это нужно держать, и, наверное, тоже будет новшество, уже многие об этом проговорили, это квотирование внебюджетных мест. Да, то есть вот то, что, о чем вы сейчас
0: коммерческий.
1: Сказали, коммерческий набор, он будет, будут на него устанавливать определенные лимиты.
0: Да.
1: Как конструкция будет выглядеть, пока никто не знает.
0: Я могу рассказать.
1: Расскажите.
0: Да. Могу рассказать. Товарищ, кто собирается за деньги, значит, получить себе диплом, должны знать, что теперь буйство красок, связанных с юристами и экономистами, такого не будет, особенно в частных университетах. Ситуация будет следующим образом. Будут опорные университеты, в которых, условно, если ты готовишь специалистов по пищевке, то вот в Российский биотехнологический университет, там в этот казачий университет и там на факультеты, где это все есть, туда будет основное. В медицинские университеты, то есть в тех университетах, где нет такого профиля, не будет отдаваться там сотни коммерческих мест, там нельзя будет быстро получить. Пойдете вы в медицинские университеты. То у нас так бывает сейчас такой приоритет. Поэтому будет сильно перераспределяться. Мы наделили Министерство науки, Государственная Дума наделила Министерство науки и высшего образования возможность, что министерство само будет выбирать, куда
1: давать. Угу. Порядок квотирования, да.
0: В общем, вот так. Так, а ну расскажите про университет, расскажите про ваш факультет, цифровая экономика и массовые коммуникации. Про что это? Это же очень-очень важно, звучит круто, потому что мы у нас даже этот и проект национальный вроде есть по цифровой экономике.
1: Абсолютно.
0: Да, то есть что такое экономика цифровая? Это биткоины, это рукоины, что это такое? Как можно нам срочно ворваться в цифровую экономику? Мы в студии все присутствующие готовы ворваться. Вы готовы ворваться? Мы уже там, я не знал, что. Люди, которые работают у нас здесь в студии, биткоиновые миллиардеры. Да, мы не стесняемся.
1: Знаете, у меня студенты, когда мы проводим занятия, там, поведение специальности, собираем, обязательно найдутся одна-две руки.
0: Так.
1: Первый их вопрос, а вы научите нас торговать на криптобирже?
0: Пожалуйста.
1: То есть вот это первый запрос.
0: Заодно и нас всех.
1: Да, научите, ну... Я думаю, смысл в том числе нашей работы в рамках экономики данных или цифровой экономики, в том числе объяснять широким массам, да, о том, что высшее образование ни в каком виде не учит торговать на криптобирже.
0: А чему тогда учит ваше высшее образование, мы не можем понять.
1: Ну, давайте так, ну, хотя бы открыть свою криптобиржу.
0: Да, а вот, это неплохо.
1: Вот это уже, мне кажется, гораздо интереснее по той простой причине. Если хочешь зарабатывать в казино, да, открой свое казино. Ну, вот в этой парадигме, наверное, есть смысл как-то заниматься этой тематикой. Но, конечно, цифровая экономика... очень ёмкое понятие, да, и оно гораздо шире, чем просто система экономических отношений. Это вся сопутствующая инфраструктура, которая обеспечивает товарно-денежные отношения. Это и системы хранения данных, и передачи этих данных, то есть это вот центры обработки данных, хабы, которые по всей стране сейчас строятся. Это различные протоколы безопасности, об этом мы тоже будем сегодня, наверное, с вами разговаривать.
0: А что такое протокол безопасности?
1: А, ну, некий порядок действий.
0: Мы протоколы знаем только другие.
1: Да, ну, я тоже не очень близок к этой теме, да, все-таки экономист. Ну, насколько могу оценивать, да, ситуацию. Протокол безопасности, ну, это некий порядок действий, алгоритмы, которые позволяют, ну, например, предотвращать кибератаки. Угу. Да, то есть при возникновении определенной ситуации можно как-то на это реагировать. Да, желательно автоматическим образом, без участия человека.
0: Ну, вот в одной из компаний... больших крупных компаний была недавно DDoS-атака, так что условно несколько дней вообще не было связи внутри организации. То есть скушали всю эту историю.
1: Ну, надо лучше обеспечивать кадровое наполнение своей организации.
0: В том числе и с вашего факультета, я так понимаю.
1: Ну, с нашего факультета, я думаю, там
0: это вообще
1: нет никого. Ну, если есть, то экономисты, они уж, поверьте, тут стоят в сторонке, мы ни в чем не виноваты. Да.
0: А вот интересно спросить, наверное, про цифровую экономику. Мы много слышим эту формулировку. А что для России является цифровая экономика? Вот как в системе госуправления реализуется, в крупных корпорациях это все реализуется? Это очень интересно.
1: О, ну, тоже это, конечно, емкое понятие. Наверное, вот самое главное, на что обратить внимание, особенно госсектор, это умение принимать решения на основе данных. То есть это вот то, что сейчас в тренде, и то...
0: Это как так?
1: Ну, когда у вас есть большой объем информации, то есть это, возможно, данные, собираемые с порталов госуслуг, это данные, собираемые от других источников, все это аккумулируется, агрегируется. На выходе получается уже, может быть, более понятные и внятные диаграммы, на которые чиновник, госслужащий может как-то к этому отнестись и уже принимать решение обоснованно, то есть полагаясь не только на свою профессиональную интуицию, хотя это тоже очень важно, но еще и руководствоваться все-таки какими-то количественными значениями. И вот если мы говорим глобально, цифровая экономика, становление ее в России, это вот как раз проникновение нового типа мышления и отношения к информации, к данным.
0: Хорошо, вот вопрос такой. Когда ты владеешь всеми данными, ты можешь прогнозировать, ну, соответственно, строить предиктивные такие предсказывающие модели в поведении того или иного хозяйствующего субъекта или других вещей. Является ли цифровая экономика первым шагом к реальной плановой экономике?
1: Очень любопытный вопрос и очень спорный. Однажды был на лекции у одного американского профессора, он на острове Тайвань, он как раз рассказывал, почему к плановой экономике все равно, даже обладая гигантскими массивами информации, даже обладая суперкомпьютерами, все равно не получится спланировать экономику целиком и полностью, да, потому что сам характер отношений между людьми строится таким образом, что, что бы мы ни планировали, так, люди будут стремиться к чему-то уникальному, и, например, если мы запланировали производство каких-то товаров, все равно человеческая природа будет стремиться покупать то, что дефицитное, да, как минимум для того, чтобы выделиться. И никакой суперкомпьютер не сможет спрогнозировать, что конкретно все-таки будет хотеть потребитель. Но это было мнение профессора, я его слышал где-то 10 лет назад, прошло 10 лет, поменялось многое, появились очень серьезные нейросети, чат-GPT, наконец, да, который тоже внушает страх. И, конечно, плановая экономика, да, то есть, как бы, так скажем, такой криптосоциализм, о котором вы говорите, он, конечно, пугает, и, наверное, сейчас сложно ответить на вопрос.
0: В общем, пугает. Может, мы вообще в России 70 лет не в криптосоциализме жили, а вот строили его.
1: Ну, строили, да, что-то вот оборвалось, может быть, обратно и вернемся.
0: А вот скажите, вот новые технологии, которые появляются, технологии, связанные с искусственным интеллектом, я тоже, во-первых, смотрите, как сильно они стали продвигаться в системе образования, когда уже дипломы пишутся.
1: Пишутся.
0: Да, три строчки вбил, у тебя диплом получился. Вот. Но эти технологии искусственного интеллекта любят привирать, любят придумывать, фантазировать, добавлять свои факты, которые есть. Вот все равно в цифровой экономике, в той или иной системе принятия решения, мы видим тоже желание человека внедрить эти элементы искусственного интеллекта. Так вот, он придумает, что на Чукотке нужно 100 тысяч купальников женских. И экономика цифровая будет это делать. Какие вот протоколы безопасности, как вы говорите, ограничители сейчас есть? И вообще в мире как реализуется применение технологии искусственного интеллекта, когда, по сути, машина за человека либо принимает решение, либо подталкивает лицо, принимающее решение, к тому или иному мнению?
1: Ну, даже тут, во-первых, есть естественные барьеры, да, то есть это тоже мы недавно обсуждали, у нас форум проходил, инфоком, в университете приходили коллеги из Сбера, обсуждали перспективы искусственного интеллекта и как это будет влиять на рынок труда. Вот первое, это естественный ограничитель. Дело в том, что искусственный интеллект учится на том контенте, который размещен в интернете. Да, то есть он берет, прочесывает энциклопедии, прочесывает сайты, которые, да, он может на этом обучаться. Но проблема в том, что вновь появляемый контент создается в том числе нейросетью. И доля участия нейросети, она растет. Через некоторое время мы придем к той ситуации, когда нейросеть будет учиться у себя же.
0: Да, конечно.
1: То есть цикл замкнется. То есть это вот первый ограничитель. А вот если конкретнее по протоколам безопасности, уже много разговоров о том, что пора бы все-таки, ну, как минимум, например, по работе с дипфейками, да, пора бы как-то заставить участников там медиа-отношений каким-то образом там фиксировать, да, ставить какие-то штемпели о том, что вот эта фотография, вот этот объект был получен с использованием искусственного интеллекта, да, может быть, появление каких-то водяных знаков. Ну, понятно, что силами даже одного государства это не сделать. Да. Вероятно, это все-таки межгосударственные какие-то договоры, и, ну, наверное, уже это не за горами, да, когда будут встречаться лидеры стран, договариваться о том, как мы будем себя вести и как мы будем предотвращать вот эти вот, по сути, вы говорите о возможности, да, появления каких-то глобальных катастроф, связанных с тем, что уже не человек будет принимать решения на основе данных, а машина будет принимать решения на основе данных и будет ошибаться.
0: Конечно, я вообще вижу это будущее, когда сидит какой-то управляющий машиной, управляющей компьютером человек, у которого слюна свисает с уголка рта, а тут на экране просто еще и еще какие-то образы возникают. Это крайне опасная история сваливаться и отдавать всю ответственность за принятие решений машине, которая не имеет не только самоограничителя, ведь искусственный интеллект не имеет самоограничителя. Он шлепает и шлепает. Я, кстати, расскажу одну вещь недавно. Вбивал о себе информацию в одном из сервисов искусственного интеллекта. Мне выходит, что у меня был скандал с моей диссертацией. Думаю, боже мой, когда, что... Он вбиваю и понимаю, что, хотя я там свои ограничители писал, там, по профессии, по возрасту, по другим вещам, кажется, когда-то, несколько лет назад, человек, у которого такая же имя и фамилия, защищал кандидатскую по юридическим наукам, и там был действительно скандал. То есть вот это ключевой момент проблемы, которая сегодня есть. А в России у нас есть какой-то ответ на то, как не допустить катастрофы
1: этой? Ну, это все пока обсуждается. Ответ со стороны образования я вам могу назвать.
0: Пожалуйста.
1: Да, и об этом уже говорилось много лет, еще до появления вот искусственного интеллекта в том виде, в каком мы его видим. Это, конечно, развитие критического мышления. Как компетенция, как навык, как мягкий навык.
0: Вы думаете, мы способны на критическое мышление?
1: Ну, я считаю, что профессионал, да, то есть это, что характеризует профессионала, это в первую очередь критическое мышление.
0: А общество квалифицированных пользователей, которые могут зайти и использовать ту или иную программу, по сути, не имеет такой возможности. И мы видим по количеству мошеннических схем сейчас, что профессионалов практически нет.
1: Ну, скажем так, может быть, профессионалов, конечно, всегда будет меньше, да, чем обыватели, и мошенники-то как раз критическим мышлением обладают, да, они, видимо, способны критически относиться к фактам, переигрывать их и использовать их в свою пользу. А обывателям, конечно, в этом плане сложнее, но здесь вопрос уже просвещения, да, то есть это уже выходит даже за пределы высшего образования, нужно просвещать людей, объяснять, как пользоваться, чем, особенно со школьной скамьи. Понятно, может быть, люди уже зрелого возраста, с ними сложнее, хотя тоже нужно работать, но что касается молодежи, особенно школьников, нужно, конечно, их обучать, объяснять, да, природу мошенничества и как можно использовать современные технологии, а для того, чтобы обмануть ближнего своего.
0: Дорогие друзья, давайте об этом и о других темах будем обсуждать после выпуска новостей. Друзья, очень интересный вопрос Александр задает. Я хочу сказать, а чешутся руки. Ну, тема, значит, про деньги. Вот он ее про биткоин тут задал. Я думаю, что тоже во второй части будем это обсуждать, об этом говорить. Сегодня в Радио Академии я, Борис Чернышов, и мой гость. Сегодня у меня в гостях Евгений Ваховский, кандидат экономических наук, декан факультета цифровой экономики и массовых коммуникаций МТУСИ. Никуда не переключаемся, готовимся, чтобы звонить, а мы будем отвечать на ваш вопрос.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: 20:30, столица, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Владимир Путин проведет переговоры с главой МИДа Турции. Встреча президента России Хакана Фидана состоится вечером 17 июня в Казани. Такие подробности привел помощник главы государства Юрий Ушаков. Сейчас с визитом в Москве находится министр иностранных дел Турции. Он попросил о встрече с нашим президентом, и эта просьба была удовлетворена. Владимир Путин примет Хакана Фидана завтра вечером, ориентировочно в 20:00, отметил Ушаков. Кроме того, в Казани у главы государства запланированы встречи с султаном Брунея, премьерами Сингапура и Лаоса, а также с президентом Филиппин. Лидеры стран G7 договорились усилить санкции против энергосектора России. Политики обсуждали эту тему на саммите объединения во Франции. Они пришли к соглашению о необходимости усиления давления на Российскую Федерацию, в частности, посредством ограничительных мер в отношении нефти и газа, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на дипломатический источник. При этом в публикации подчеркивается, что лидеры стран Большой Семерки сошлись во мнении о том, что меры поддержки Украины должны быть разрешены. Минпросвещение назвали число изучающих китайский язык в школах России. Это ж свыше 47 тысяч человек, уточнил глава ведомства Сергей Кравцов. Такие данные он привел на встрече с заместителем министра образования КНР. Более 82 тысяч китайских школьников и студентов осваивают русский язык. В подведомственных министерствах просвещения России и педагогических университетах обучается более 7 тысяч китайских учащихся, рассказал Кравцов. Министр добавил, что десятки школ нашей страны и КНР стали партнерами по обмену. В учебных заведениях проводятся совместные онлайн-уроки, видеоконференции, культурные и образовательные мероприятия. Австралийские метеорологи сообщили о начале Эль-Ниньо. Это природное явление, при котором поверхностные воды в экваториальной части Тихого океана нагреваются до аномальных показателей, провоцируя изменения климата. Как правило, Эль-Ниньо приводит к снижению количества осадков и повышению температуры в восточных и юго-восточных районах Австралии, что увеличивает риск возникновения засухи и масштабных пожаров и ведет к снижению урожаев. Метеорологическое бюро официально объявило о начале явление Эль-Ниньо. Согласно прогнозам, оно может стать самым сильным за всю историю метеонаблюдений, сообщает телеканал ABC. В завершении выпуска о погоде. Сейчас столица облачна с прояснениями, около плюс 15 градусов. Атмосферное давление ниже нормы, 742 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
2: Говорит Москва. 94,8.
4: Реклама.
5: Я в панике. Доллары забыла купить.
6: Зачем доллары?
5: А как за границей платить?
6: Плати по миру.
5: Как?
6: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
5: Ага.
6: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
5: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
6: Да, а также букинг и подписки.
2: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
7: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
8: Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать. А в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе.
4: «Здоровые и токсичные отношения». В эфире бизнес-психолог Юлия Куликова-Цай. В эту среду после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гомес, Джорди Альба, Лионель Месси! О, мой Боже! Лионель Месси делает это снова! Superhuman! Broken for Fabregas. Now it's Iniesta. This is it. That's the goal. Spain have scored it. Dear, dear. I don't believe it. What a goal we have just seen from Roberto Carlos. That is amazing.
9: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
4: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: «Говорит Москва». .ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва.ру. По вопросам размещения рекламы звоните 925-3317, префикс 495.
11: Говорит Москва. 94,8.
10: Повтор лучшего.
4: О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Радио Академия.
0: Друзья, мы срочно меняем тему, потому что мы тут про философию отношений начали говорить, и все пошло кубарем, друзья. Ну ладно, вернемся обратно. Радио Академия, я Борис Чернышов. Сегодня у меня в гостях Евгений Ваховский, кандидат экономических наук, декан факультета цифровая экономика и массовые коммуникации университета МТУСИ. СМС-портал плюс 7-925-888-894-8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Прямой эфир 8-495-7373-94-8. Телеграм-канал радио говорит МСК. Ютуб-канал говорит Москва. Мой телеграм-канал Чернышов. Подписываемся! Друзья, а перед тем, как брать ваши звонки, я вижу, что вы звоните, вы клевые, классные, прям суперские, звоните больше и чаще. Я задам вопрос, который сначала стихом, я хоку, друзья, в студию. Я рюмку не раз уже подымал за Штатов Америки полный развал. Это такой предтеча к вопросу. А Александр задает вопрос. Так, это когда у нас рухнет биткоин? Вообще будущее этих валют, крипто, цифровых валют. А это нам надо срочно закладывать, не знаю, что... У тебя дом есть на Кубани? Или квартира? Или квартира у тебя? Дом. Вот у нас есть на всех в студии один дом на Кубани. Нам стоит закладывать дом на Кубани? Двухэтажный. Два этажа заложим. А с землей?
12: Баня.
0: Ё-моё, да что ж поделать. Чувствую, мы просто их прогуляем, эти деньги. Зачем ты здесь работаешь?
12: Отдыхаю.
0: Отдыхает. От дома с бассейном. Так вот, что нам делать с этими цифровыми финансовыми активами? Это надолго и навсегда, или это вообще вот никуда не годится? И все это пройдет?
1: Ну, если так в целом по России сказать, наверное, стоит послушать Эльвиру Сахибзадовну. Она много по этому поводу говорит. Есть же проект ЦБ по цифровому рублю. Да, мы его, конечно, ожидаем. На вопрос...
0: Мы его что-то ждем, а он не приходит.
1: Ну, я надеюсь, когда будет критическая масса специалистов, которых мы подготовим, да, которые способны работать.
0: Которые завалятся.
1: Да, то... Ну вот, отвечая на вопрос слушателя, Борис, вот правильный вопрос, да, когда рухнет биткоин?
0: Когда, да.
1: То есть ждали, когда там американский доллар рухнет.
0: Мы вообще ждем, когда Америка рухнет там.
1: Вот.
0: С Евросоюзом.
1: Понимаете, биткоин же это очень интересная история, потому что по, ну, мы как бы сопоставляем биткоин с золотом, да, мы сопоставляем биткоин с другими средствами платежа и обмена, и по многим признакам они же похожи. И биткоин, например, как и золото, является редким активом. Да? Чтобы его добыть, нужно намайнить.
0: А вот я скажу вам, мне недавно избиратель написал, у меня в ВК, Борис Чернышов, тоже пишите, если вам что нужно. Отвечаю не всегда, не так часто, но отвечаю. Мне он написал одну вещь. Он говорит, Борис, я не понимаю, как это компьютер может выпускать валюту? Так что вы продолжите в этом ключе, понимая, что, возможно, этот человек нас сейчас слушает. Вот вы расскажите так, чтобы мы все поняли.
1: Да.
0: А чтобы помайнить, надо потратить электричество, Александр.
1: Абсолютно верно. То есть это еще и ресурсозатратная история. Но самое главное, это есть определенные ограничения. Да? То есть количество биткоинов, оно ограничено. Мы не можем майнить бесконечно. И вот, знаете, по этим признакам очень похоже на золото. Да. А раз похоже на золото, оно и вызывает, наверное, какие-то очень похожие чувства. Поэтому на вопрос, когда же рухнет наконец биткоин, да черт его знает. Никто, можно всегда электричество отключить.
0: А вот это интересно, а сколько всего вот биткоинов, вот это количество?
1: Я сейчас, конечно, не скажу, но еще по изначальной, да, архитектуре задумывалось, да, что для того, чтобы получить биткоин, нужно расшифровать этот код, и каждая следующая итерация, она будет сложнее предыдущей. И к какому-то моменту количество биткоинов, которое может быть на майнинге, оно будет стремиться к нулю. Да, и мы уже ничего намайнить не можем. Поэтому есть такое острое желание, ну, может быть, стать последним майнером, да, намайнить, а уже потом это будет средством, ограниченным средством обмена. Ну, по-моему, какая-то история очень интересная.
0: 21 миллион в биткоин LGG пишет. Друзья. Ну, сколько, друзья, ну скажите мне, может, мне надо действительно бросить все и уехать в Урюпинск там с тремя биткоинами последними, вырвать у какого-нибудь человека из рук, я не знаю, флешку где-то. Так, у меня друг майнит, я спросил, сколько тратишь на электричество, 5000 рублей, а заработал 708, что за бред с этими биткоинами?
1: Ну да, это ресурсозатратная история. Да, вот, если есть какой-то источник бесплатной электроэнергии, не знаю, быстротекущая река и возможность подключить свой генератор, может быть, подключиться к высоковольтной сети незаметно для государства, да, тогда эта история окупается и очень хорошо. Во всех остальных случаях, ну, здесь, что называется, как повезет. Все еще будет зависеть от курса. Ну, мы знаем, да, что майнинг криптовалюты, его, эту нишу очень хорошо занимает криминал, да, то есть криминальные структуры очень неплохо адаптировались к новой цифровой экономике, они знают, где подключаться, как подключаться.
0: Слушайте, товарищ криминал, если вы нас слышите, скажите, где и как нам подключиться, чтобы тот самый, он на Кубани человек живет, он хочет куда-то подключиться. Мы никому не расскажем, только оставим у нас здесь, товарищ. Интересно. Так, давайте принимать звонки. Срочно принимаем звонки. У нас столько звонков. Езжайте в Дагестан, пишет Александр. Да-да, слушаем вас. В Дагестане все хорошо. Мы очень любим эту республику. Замечательно.
13: Я вас слушаю, да?
0: Да.
13: И смотрю каждый день РБК.
0: Так.
13: У нас страна занимается чем вообще? Я не пойму. За счет чего мы еще живем?
0: За счет вас.
13: Такое ощущение, что 80% майнит, покупает акции, когда что-то прилетит. Спекулирует, ну, откровенно говорит, там спекуляция идет. А в стране кто работает? Вообще руками.
0: Спасибо. Кстати, вот структура сегодняшней экономики, Евгений, очень интересно услышать. И к чему, ну, вот вы готовите наших студентов, будущих специалистов, будущих экономистов. Это же очень-очень интересно. Что, ну, действительно, резонный вопрос, абсолютно резонный вопрос. Мы смотрим, открываем интернет и видим, что экономические новости начинаются с того, что бабушка забыла 2 миллиона рублей в троллейбусе, профессора какого-то университета развели на 52 миллиона, сын какого-то чиновника выбросил из форточки 200 тысяч долларов, потому что ему позвонили якобы из какого-то правоохранительного органа, а на самом деле это все мошенники. Или все следят за тем, что я сегодня в 0.30 все телеграм-каналы написали, что биткоин пробил там 110 тысяч долларов. Я думаю, е-мое, как в жизни моя это должна поменяться-то из-за этого? Но написали все, как будто что-то действительно меняется. Какова структура экономики сегодня в России?
1: Ну да, вопрос и ваш, и слушателя, в принципе, понятно, и не праздный, потому что действительно странно, что у нас с производящим сектором. Но революция случилась не сегодня, она случилась уже давно.
0: А да. Что такое, что мы под словом революция?
1: Это вот как раз перестройка, да, изменение структуры экономики и доминирование сферы услуг, например. Это произошло еще в середине 20 века, начало происходить в странах с развитой рыночной экономикой, а в России тоже мы это, конечно, сейчас...
0: Давайте я вот буду прямо писать. Услуги. Сколько процентов в экономике?
1: Ой, я примерно, допустим,
0: 80%. 80%? Что, а 20% как у нас делится?
1: Ну, вот уже там производство и сырье, и прочее-прочее. Ну, я не Росстат, на память не помню.
0: Производство, сырье.
1: Ну, давайте так, навскидку, 60% пусть будут услуги.
0: 60.
1: Все остальное производящее, 40. Сырье и немножко там финансовых.
0: И финансов. Слушайте, Сбербанк отчитывается о том, что там триллионы триллиардов зарабатывает, то есть это не будет больше, чем 20.
1: Ну, умеет работать.
0: Умеет, да. У нас были звонки. А вот и звонок есть, да, давайте принимать его. Здравствуйте, слушаем вас, вы в прямом эфире.
14: Здравствуйте, Евгений Борис. Евгений, вы в предыдущие полчасовки много раз употребили словосочетание «протокол безопасности». Но этот термин имеет как минимум два значения. Одно значение – это алгоритм взаимодействия вот, в массовых коммуникациях вот, с сохранением заданных свойств безопасности, типа секретности там, и тому подобное. Второе – это такое, скорее, ну, нормы взаимодействия человека с искусственным интеллектом, вот то, что там было, значит, вот коллективное обращение. Помните, там Илон Маск, там, в частности, его подписал Стив Возняк и другие, они говорят, что пока не выработаны протоколы безопасности, мы должны запретить развитие работы искусственного интеллекта. Значит, вот у меня два вопроса. Сначала по первому смыслу, потом по второму. Вот по первому смыслу, значит, вот у вас в университете учат студентов не быть квалифицированным потребителем существующих протоколов безопасности, а создавать свои собственные и, главное, доказывать формально, что они действительно выполняют заданные свойства безопасности. Ну, то есть протоколы электронных платежей, протоколы дистанционного голосования, вот просто протоколы... значит, доказательства подлинности. Вот вы учите своих студентов разрабатывать такие протоколы, и как вы учите их обосновывать их корректность? Вот. То есть известно, что даже в таких небольших протоколах, там, как, например, протокол аутентификации, там всего 3 пересылки могут быть, и тем не менее вот была открыта уязвимость спустя 16 лет после использования одного из таких протоколов. Это протокол Нидхама-Шрёдера. Вот. Учите ли вы доказывать формально свойства безопасности таких протоколов. Вот. А по поводу таких глобальных норм, вот, то есть протоколы безопасности, которые упоминал вот Илон Маск и другие, вот их, то есть вот это обращение было, когда вышел чат-GPT, там, значит, уже много времени прошло, вот, а они просили на полгода заморозить работу по искусственному интеллекту. Вот за то время, когда этот чат-GPT вот, использовался, выработаны ли какие-либо протоколы безопасности вот, для взаимодействия с искусственным интеллектом? Если да, то какую форму, имеют такие протоколы?
0: Я на первой фразе протокола безопасности уже где-то потерялся. Да, вот видите, какие у нас слушатели?
1: Очень продвинутые.
0: Это мы еще не начинали.
1: А вы говорили, Борис, да, что у нас обыватели не справляются. Это... Да? Что их легко обмануть. Вот такого слушателя, по-моему.
0: А это у нас профессионалы звонили. Это у нас специалист.
1: Да, как будто с факультета кибербезопасности сейчас позвонили. Я даже пытался понять голос, но так и не понял, кто это звонил.
0: Да, это был искусственно сгенерированный голос. Сейчас GPT. Извините, пожалуйста, я знаю, это наш постоянный слушатель. Я его очень люблю и ценю. Спасибо вам большое.
1: Ну, профессионал. Профессиональный вопрос.
0: Так, а теперь на отвечаем.
1: К сожалению, наверное, столько квалифицированного профессионального ответа он не услышит. Поэтому, ну, на вопрос, готовят ли у вас, однозначно да. Каким образом готовят? Через проектное обучение и в кооперации с индустриальными партнерами. Два главных индустриальных партнера – это Касперский и Инфотекс. И таким образом отстраивается программа. Ну уж эти ребята с этих контор выстраивать протоколы безопасности умеют и, вероятно, очень хотят научить этому и подрастающее поколение. Они также нуждаются в кадровом обеспечении.
0: У нас еще один звонок, да, дослушаем вас. Вы в прямом эфире. Здравствуйте.
15: Да, добрый вечер.
0: Добрый вечер. Как вас зовут?
15: У меня такого рода вопрос. Работаю в сфере маркетплейсов и продаем товары разного рода. Работаем как с российскими производителями, так и с китайскими. Вот, и вопрос следующего характера. На сегодняшний день государство нас блокирует постоянно по значит, выводу денег, и мы ничего с этим поделать не можем. Каждый день какие-то новые ограничения. В связи с этим хотелось бы задать вопрос вот какого рода. Как нам реагировать на все это? Потому что здесь, в России, работают за нал, а наличка, как вы знаете, ограничена. Что
0: спасибо,
15: делать с этим?
0: Спасибо. Интересные вопросы. Мы еще чуть-чуть, и будут конкретно уже звонить будущие студенты и говорить, значит, такая движуха туда-сюда, трёшь-мнёшь. Нормально. Квалифицированный вопрос. Большое спасибо за вопрос. Прошу вас.
1: Знаете, у нас недавно была встреча с одним крупным российским банком. Я просто не знаю, полномочный я называть его.
0: Не надо, ну, не да, надо.
1: Крупнейший российский банк.
0: Еще скажем что-нибудь то, потом
1: да, да.
0: Фиг отсудимся.
1: Мы разрабатывали совместную программу для наших студентов. И они как бы сформулировали запрос, что вы хотите в рамках финтеха. Мы очень долго думали, что же мы хотим, что может нам дать банк, чего не можем мы. И сформулировали запрос следующим образом. Научите наших студентов использовать криптовалюту для обхода санкций, для обхода Запада. Санкционного режима. Да. Те, конечно, долго думали. Мы, говорит, должны посоветоваться со службой безопасности, посмотреть, как на это Центробанк отреагирует. Ну, в общем, в конечном итоге получилась такая гармоничная, интересная программа, где студенты действительно учат обходить санкции через... Потому что там непросто. Вот мы говорили о протоколах безопасности, а здесь другие немножко протоколы действуют, да, как, например, совершить транзакцию и не потерять деньги на разнице в курсе криптовалюты, потому что она скачет очень сильно. Какие инструменты используются для того, чтобы вот эти вот риски нивелировать. Ну, интереснейшая история. Я бы вот всем советовал пойти на вот этот курс поучиться.
0: Да, очень срочно полезно. Приходим, чтобы все санкции обходить на раз-два. Да-да, слушаем вас в прямом эфире.
16: Боря, добрый день.
0: Добрый.
16: Слава Богу, я до тебя дозвонился.
0: Слава Богу, я тоже.
16: Я что хочу сказать.
0: Пожалуйста.
16: Образование – это, конечно, полезная вещь, но я такую проблему в пятницу перенес из-за вашего эфира, что телефон пришлось проводить провода, так что будьте аккуратны.
0: Так.
16: Хорошие учебы, учитесь на отлично, ничего не пейте, пейте полезно, и удачи вам в играх футбола.
0: Дай Боже, скажу честно, давно не играл, но теперь заиграю. Чувствую себя немного Ривалдо. После такого звонка, ну, у нас еще один звонок, да, дослушаем вас в прямом эфире.
17: Алло, здравствуйте.
0: Здрасте.
17: Георгий.
0: Георгий.
17: У меня очень короткие вопросы, мне кажется, к вашему гостю.
0: Пожалуйста.
17: Подскажите, пожалуйста, какие новые последние программы были введены в университете? Собственно говоря, наверное, все. Спасибо.
0: Спасибо. Прошу вас. Ребром вопрос так.
1: Ну, на предыдущий, да, звонок, можно сказать, что очень любопытно, звучит как тост и многообещающе.
0: Дай Боже, здоровья, да. Здоровья, здоровья всем, кто нам звонит.
1: На этот звонок, ну, что здесь можно сказать, какие новые программы? Ну, собственно, вот финтех, про который я говорил, который мы совместно с крупным банком разработали и внедрили, уже новая программа, никто этому раньше не учил. Да, то есть сама жизнь заставляет нас адаптироваться и давать студентам такие знания, которые... ну, наверное, которым владеет очень ограниченный круг людей в России. Да? То есть далеко не многие знают, как обходить санкции через криптотранзакции. Если говорить о других факультетах, во-первых, у нас появилась новая программа с двойной квалификацией на сети системы связи, да, то есть это 11-я укрупненная группа, там учат, так сказать, проводной связи, да, все, работу с оптоволокном и так далее. Двойная квалификация сопряжена с искусственным интеллектом. Очень любопытная, и, мне кажется, как раз ребятам будет гораздо проще трудоустраивать. С одной стороны, они смогут работать в телекоме, а с другой стороны, смогут реализовать себя и на поприще IT. Вот, это из новенького. Ну и, собственно, флагманские наши программы. Недавно наш университет выиграл очень престижный конкурс Минцифры. Это программа информационной технологии и искусственный интеллект. Теперь совместно с индустриальными партнерами, тоже крупными игроками не называю. Будет реализовываться очень мощная программа по IT и как раз по искусственному интеллекту.
0: А давайте прямо сейчас реализуем еще один звонок. Да-да, слушаем вас. Вы в прямом эфире. Здравствуйте.
18: Здравствуйте.
0: Представьте,
18: такой
0: пожалуйста.
18: Вопрос. Получается, есть программное обеспечение для автомобилей, которые у нас ушли из России. Ну, это европейские там марки и так далее, и японские. А само программное обеспечение, получается, уже не поддерживается. Ну, ребята его продают, как бы взломанное там на Авито, на других сайтах, и как бы за это могут наказать, так сказать, по закону за подделку, так сказать.
0: Так.
18: И вопрос такой, как дальше быть людям, которые так попали в эту ситуацию, а автомобили, которые есть у нас в России, они не уходят, ну, как бы остаются, и их ремонтировать нечем, получается, по закону.
0: Как же быть, как быть, запретить тебе его любить. Что нам делать?
1: Ну, знаете, вопрос, конечно, в юридическо-политической плоскости. Я вообще не компетентен, могу только сослаться на Владимира Путина. Да,
0: это вы все, вы с козырей ходите, скажу честно. Вы победили, вы победили. Так,
1: ссылку? Да, ну, сказал не заморачиваться, да.
0: Понял. Мы тоже не заморачиваемся, примем еще один звонок, как раз успеем. Да-да, слушаем вас.
19: Здравствуйте, друзья, лимузин. Я далек от компьютерных всяких вещей, максимум, что могу, отредактировать что-нибудь там в фотошопе. Скажите, слово «майнить», расшифруйте простыми словами, это какая-то игра, это торги или что это? Что происходит? Откуда бабки там берутся? Ну, вот эти электронные, в смысле. И почему много энергии? То есть там какая-то силовая установка включается, что ли? Это какие-то масса компьютеров мощных?
0: Как говорится, как эти компьютеры делают эти бабки?
1: Да, деньги они не делают.
0: Вот они подлые, да. А заставляют нас думать.
1: Майнинг – это декодирование, это расшифровка в самом простом виде, да, когда необходимо расшифровать следующий код, и на основании этого ты получаешь там заветный биткоин или что-то похожее. Вот в этом, собственно, весь смысл. Почему так это ресурсы затратно?
0: А что, а вот откуда он берет этот кусочек, из какого целого он берет, и как это он конвертит, крутит, кодирует, раскодирует, как это делается?
1: Ну, это размещено на сервере, естественно, потом в рамках цепочек это распространяется по всем пользователям, участникам цепи, но требует, конечно, много ресурсов. Да, почему? Потому что каждый последующий код, да, он сложнее предыдущего. На это требуются ресурсы, потому что компьютер перебирает, да, или использует иные алгоритмы расшифровки. И вот здесь требуется и электроэнергия, и требуется самое печальное расходный материал, это видеокарта.
0: А где вот этот сервер, он расположен? Может, мы его там...
1: Ну, это децентрализованная история, никаких сапсаров, к сожалению, не получится.
0: Вот оно, блин, ну что делать? Что нам делать с этим делом? А электроэнергия, как она, соответственно, зачем ее нужно много? Для того, чтобы компьютер работал, много компьютеров работало на декодирование?
1: Абсолютно верно, да, у вас стоит, ну, скажем так, в самом простом виде. Видеокарты, да, связанные вместе, нужно пропускать код через них, и они уже выполняют алгоритм по дешифрации. Ну, я прям в самом простом виде объясню.
0: Так и надо, так и надо. Мы же, мы ребята, вот я парень с села, я вот люблю, когда мне так вот там все дела. Александр пишет, подбирает пароли к вашим компьютерам. Александр, пароль к нашим компьютерам уже давным-давно подобран. Ой, блин, не могу. Так, как вы видите развитие Рутуб и других платформ на Руси? Почему мы не сделали свое более-менее работающее, а блокируем чужое? Александр опять же задает вопрос. Это последний вопрос, наверное, мы больше не успеем.
1: Ну, перспективы у Рутуба все-таки, наверное, большие. Да, и это касается не только там наших платформенных решений, это касается вообще любой импортозамещаемой IT-продукции. Неважно, платформа это или программная. Программный код, то есть, да, софтвер. То есть, в любом случае, ну, в условиях отсутствия конкуренции, да, и по мере того, как игроки другие уходят с рынка, то, конечно, перспективы хорошие. Хотя, возможно, у Рутуба будет множество альтернатив, да, будут еще и другие платформы, которые, может быть, и мы надеемся на это, будут конкурировать друг с другом в России. Качество будет, естественно.
0: Ну, как минимум, ВК-видео.
1: Как минимум,
0: да. Друзья, ну что, был интереснейший разговор. Друзья, еще раз представлю гостя, который сегодня был с нами в этом эфире. Евгений Ваховский, кандидат экономических наук, декан факультета цифровой экономики, массовых коммуникаций МТУСИ. Всем советую, мне кажется, как минимум на день открытых дверей, после того, кто поступает или идет на второе выше, или в магистратуру, или в аспирантуру, обязательно собраться, сходить посмотреть. Это, мне кажется, очень интересно, потому что сегодняшний разговор показал, что специалисты, которые работают в университете, именно Евгений, мы о нем говорим, эксперты во многих темах, во многих вопросах. Евгений, спасибо большое за то, что пришли. Приглашаем снова сразу же.
1: Да, спасибо вам, Борис, что пригласили.
0: Это была Радиоакадемия, она говорит Москва. Я Борис Чернышов. Опять впадаю в депрессию, потому что ровно неделю придется без вас как-то мне жить. Это всегда плохо, скучно и очень настроение портит. До новых встреч в эфире. Борис Чернышов, Радиоакадемия. Всем пока-пока.
20: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
21: 9 вечера в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Польша, Литва и Франция начали тактические учения недалеко от границы с Россией. Маневры получили название «Отважный кабан». По данным Объединенного командования польских вооруженных сил, в них примут участие 10 тысяч военнослужащих, преимущественно из 16-й механизированной дивизии армии Польши, а также армейских подразделений Литвы и Франции. Учения, которые пройдут с 16 по 26 июня на полигоне, находящемся в 70 километрах от границы с Калининградской областью, будут задействованы 600 единиц техники, в том числе танки и БМП. Яхта под британским флагом опасно сблизилась с фрегатом «Адмирал Григорович» в Ла-Манше. Экипаж российского судна принял решение произвести упредительную стрельбу, отметили в Минобороны. В ведомстве привели подробности инцидента. В 12:45 по Москве экипаж фрегата обнаружил в проливе гражданскую парусную яхту «Bright Future» под флагом Великобритании, которая следовала опасным курсом на сближение. В соответствии с международными правилами предупреждения, экипаж фрегата сделал несколько попыток связаться с судном на радиоканале. Яхта не отвечала и не изменила курс, говорится в сообщении. После этого экипаж адмирала Григоровича запустил сигнальные ракеты. Несмотря на это, яхта все равно продолжила опасное сближение. Когда дистанция сократилась до 150 метров, командир фрегата принял решение произвести упредительную стрельбу. Только после этого курс Bright Future был изменен, добавили Минобороны России. В аппарате правительства протестировали отечественные ИИ-сервисы. В дальнейшем планируется масштабировать решения на все подразделения. С таким заявлением выступили в пресс-службе вице-премьера Дмитрия Григоренко. В числе успешно прошедших тестирования продукты Сбера и Яндекса, говорится в сообщении. Отмечается, что нейросеть помогала проверять проекты документов на наличие избыточных требований и обобщать судебную практику. Алгоритмы также были задействованы в решении рутинных задач, например, в оформлении служебных командировок. Netflix купил права на показ еще 2 сезонов сериала «Маша и Медведь». Информацию распространило издание Deadline. Кроме того, стриминговый сервис продлил соглашение на показ предыдущих 7 сезонов, а также спин-оффов анимационного проекта «Сказки Маши» и «Страшные сказки Маши», говорится в публикации. В рамках соглашения российский анимационный сериал на платформе Netflix будет доступен зрителям почти в 100 странах, включая США, Канаду, Францию, Португалию, Японию, Южную Корею и Малайзию. В завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на среду, 10 рублей 66 копеек. Доллар 72 рубля 14 копеек. Евро 83 рубля 73 копейки. Сейчас столица облачно с прояснениями. Около плюс 16 градусов. Атмосферное давление ниже нормы 742 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
20: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. В эту среду тема программы «Окончание войны в Иране» в эфире директор аналитического центра «Сафир» Алексей Богатырев. В эту среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
20: Говорит Москва. .ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва.ру. По вопросам размещения рекламы звоните 925-3317, префикс 495. Москва.
5: 94,8 FM.
20: Повтор лучшего.
22: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды.
23: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
22: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
3: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
24: 15:06 у микрофона Евгения Волгина, радиостанция «Говорит Москва». Наш умный парень Михаил Виноградов, политолог, руководитель фонда «Петербургская политика». Здравствуйте, Михаил.
25: Добрый день.
24: Координаты эфира смски плюс 7-925-888-948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале, в нашей официальной группе ВКонтакте. Честно говоря, даже не знала, с чего начать, потому что вроде все такое вкусное, как говорится, тема. Но давайте, наверное, про ограничение интернета. Я сегодня, кстати, была в одном продуктовом магазине, и там вещал этот громкоговоритель с рекламными акциями, с промо-акциями. Там было такое, что наше приложение, нашу продукцию вы можете заказать даже, если не работает интернет, потому что наше приложение там уже в белых списках и так далее. А вот, по сути, есть эти списки, нет этих списков. Адаптировались мы к тому, что вот у нас такая ограниченная интернет-реальность. И как вы это вообще сами ощущаете, видите?
25: Ну, как и к любой изменившейся реальности, кто как. Кто-то адаптировался, кто-то не особенно. Меня в этом плане удивила мартовская ситуация в Москве, когда мы оказались без интернета, а потом с белыми списками. Уже как страшный сон это забыто, но было такое время. И я все-таки немало езжу по России, и, мягко говоря, вижу, ну, что существуют просто VPN, существуют VPN для белых списков, и те, кому нужно, давно как бы с этим научились жить и все это обходить. Вот. И в этом плане реакция москвичей о том, что ну все, всю жизнь кончилась, теперь никак, она меня удивила, это ощущение некой беспомощности, потому что ну, любой, кто ездит там, да, за пределы там, Москвы, ну, Московской области, скажем так, сталкивался с этой проблемой за там, где-то с июля-августа прошлого года, где-то к осени появляются белые списки, и, конечно, люди научились их потихоньку обходить. И вот то ощущение беспомощности москвичей для меня осталось сюрпризом, потому что казалось, что мы прошарены, мы ко всему привыкли, мы теперь знаем, как обходить любые попытки помешать нам жить. Но нет, сталкиваясь с новыми изменениями, даже в кавычках продвинутые москвичи оказываются в довольно большой растерянности. Наверное, с тех пор мы прошарились, я даже вот в апреле был в Китае, у меня гостиничный Wi-Fi уже работал с теми VPN-ами, которыми вы за последние полгода накачались, то есть до этого в Китае же есть свои VPN-ы, свой рынок VPN, и классические VPN-ы вот там не работают. Вот. А уже как бы оказывается, ну, именно с Wi-Fi, потому что если телефон в роуминге, то все у вас работает, просто трафик капает. Вот. И в этом плане, наверное, мы стали более продвинутыми, но, наверное, не все. Поэтому белые списки – штука лучше, чем их отсутствие. Меня, скажем, тоже попросили когда-то завести так. Ну, можно было отказаться, но завел канал в Макс, потому что в том числе и были слушатели, и читатели, которым было так комфортнее. Но все равно это где-то 1% от моей аудитории в Телеграме подписался. То есть не то, что... То есть остальные, наверное, как-то сумели... сохранить свой прежний привычный образ и комфорт жизни в интернете.
24: Беспомощность, о которой вы говорите, люди проявили, когда вот это все внезапно выключилось на несколько дней, может быть, это результат вот этой такой довольно жесткой установки, которой пытались следовать, что люди в Москве, в крупных городах, не должны чувствовать, что где-то там происходят какие-то проблемы, что жизнь, вот наша сила в том, что мы умеем налаживать жизнь даже в такие непростые времена, как будто ничего не происходит.
25: Ну, как вам сказать, на самом деле, если мы посмотрим на реакцию людей на происходящее, я за последнее время видел там несколько, какое-то количество роликов о реакции людей на ситуацию с бензином, которая не улучшается, в том числе в Центральной России, мягко говоря. Вот, и все равно, например, люди, особенно говоря о причинах, там особенно причины для себя не формулируют. Вот они совсем с ума сошли, до чего они как бы довели. То есть некие очевидные для любого пользователя Телеграма причины, которые вызывают... Ну, заметно, ощутимые проблемы на рынке бензина, там, да, люди, может быть, даже и в курсе, но не делают таких логических выводов, что было причиной.

0: у сына школьника. Да, потому что чем моложе аудитория, тем они быстрее с этим справляются, тем меньше у них ощущение этой беспомощности.
1: Насколько, с вашей точки зрения, вообще технически реализуемо удержание вот этого режима отключения от основного интернета, то, что это денег много требует, это железо много требует, компетенций каких-то. И самая главная истинная цель – это действительно защита от внешних угроз, потому что это вот продекларировано, и в этом видят выход из сложившейся ситуации. Или действительно мы замечаем, что в нашей стране, что вот ограничения там и в Евросоюзе происходят, и в Китае уже этот фаервол был, это построение такого, кто-то называет цифрового железного занавеса, кто-то говорит, что это суверенитизация интернета, как угодно.
0: Есть несколько моментов. Действительно, в мире возникают периодические эксцессы, там в Австралии детей от соцсетей отключают и так далее. Еще, хотя, да, наверное, если ваши слушатели поинтересуются у своих детей, какой год рождения стоит у них в соцсети, в сетях, вы узнаете много интересного. Дети к этому готовы и внимательнее следят за подобного рода новостями и больше встречают во всеоружии подобного рода угрозы. Тем не менее, вот эта странная история с попыткой вернуть детей в офлайн в таком карикатурном масштабе. Там хорошо, когда у ребенка есть, у ребенка у любого нормального есть потребность переключаться между онлайном и офлайном. Важно не спугнуть ее. А вот, важно, чтобы офлайн не был ужаснее. Поэтому такой мировой тренд существует. А тематика безопасности. Ну, я здесь как не особенный эксперт, как и вирусология, но, по крайней мере, мы знаем, что, насколько я понимаю, в Украине там нет отключения мобильного интернета, нет сбоев навигации, кроме моментов именно, собственно, атак. И, наверное, Украина, которая не меньше внимания последние годы уделяла тематике безопасности и, так сказать, защиты от ударов, там, да, почему-то эту хитрую штуку не вводят. Что, собственно, создает вопросы о том, связаны ли российские ограничения исключительно с темой обеспечения безопасности, и если да, то чьей именно безопасности. А вот момент третий связан, наверное, с тем, что все-таки все равно возникает иногда подозрение в конкурентоспособность собственной повестки. Потому что, естественно, люди идут за некими альтернативными трактовками. Кто-то, исходя из того, чтобы убедиться, что мир более динамичный или более ужасный, по разным причинам люди идут за политическим контентом. Но вот возникает ощущение, что нам некомфортно, когда официальный поток конкурирует с подобного рода массивом. И тут возникают свои риски. Например, так или иначе. Там, ну, все равно любой чиновник, там, почти любой, он так или иначе сверяется с Телеграмом. Включая, вот мы сегодня утром просыпаемся, там, да, вот читаем про Капотню, через полчаса Капотне приходит официальное подтверждение, хотя все эти ролики мы уже видели, сколько их не запрещают. Ну, хорошо, чиновник оказывается в ситуации, когда единственным каналом информации у него оказываются сообщения там, МВД, ФСБ и так далее. Первое. Он не застрахован от манипуляции с собой, потому что любая большая система долго думает, докладывать ли, нет ли, что именно доложить. Второе, если, собственно, каналом информации являются звонки на 02 и 112, то любой недоброжелатель из любой страны, понимающий, как все устроено в России, просто перегружает эту линию там ложными ли сообщениями, чем-то еще, и лишает систему, по большому счету, каких-то датчиков, радаров того, что в реальности происходит. Поэтому риски, связанные с ограничением потока информации, в том числе для самих себя, они тут тоже достаточно очевидны. А вот, и понятно, что периодически отключения становятся сюрпризами для гражданских властей, для губернаторов, и мы видим, что никто из них из Телеграма особенно не уходит, например, то есть это не всегда такое консолидированное действие власти, которое вот мы сейчас увидели, люди вот так, мы ими так, тут мы их защитим, тут мы проманипулируем, как любое большое решение, оно принимается часто спонтанно и неожиданно для всех остальных участников административной вертикали.
1: А если попробовать как это глобально тренды эти проанализировать, потому что вы сказали, что и в ряде стран существуют действительно свои эксцессы, там, соцсети, ограничения и так далее и тому подобное. Вот если смотреть, цифровой вот этот информационный мир, в котором мы живем, он довольно уже долго существует. Кто-то где-то существует, естественно, внутри конкуренции, да, условно, официальных каналов, там неофициальных каналов, трактовок, толкований и так далее. И вот вопрос, что выглядит наиболее эффективным? Тотальная, всеобщая, старым языком выражаясь, гласность, когда вообще все открыто, все разрешено, все и внутри выступает конкуренция за внимание, либо когда речь идет об засушивании этой почвы, но получается, что не больше ли ресурсов тратится на то, чтобы обслуживать вот, это, вот эту засушливую зону?
0: Эффективно с точки зрения чего? Для чего? Какая задача? Какой KPI?
1: А вопрос, кто какие задачи ставит, кстати, да, тоже. Здесь всегда такое.
0: Потому что, насколько я понимаю, никакого фаервола в Китае нет. И в Китае есть свои VPN, теперь

0: мы знаем, какие
1: у меня, еще... кстати, наши работали в Китае
0: Wi-Fi. Ну, тем не менее, там, да, и секрет выживаемости китайского интернета в том, что китаязычная аудитория там получает очень большое количество информации, сервисов, возможностей из внутреннего контента и внутренней языковой китаязычной среды. Вот. И это, ну, действительно, многие сервисы удобны, комфортны, нам они странны, потому что как только вы пытаетесь зарегистрироваться в китайских мессенджерах, вы получаете массу каких-то неприятных довольно сюрпризов, и не у всех получается, но они как-то в этом мире живут, и, наверное, 90% потребностей он их закрывает, а остальные, конечно, ну, китайцы тоже, так сказать, умеют находить какие-то окошки в мир. А насколько мы можем понять там сегодняшний масштаб ресурсов, бросаемых на блокировку интернета, соизмерим с тем, что есть в Китае, при том, что фаервола не получилось, а людей в России сколько живет там, в 7-8 меньше раз, чем в Китае. И закупка нового железа, а, стоит денег, б, собственно, чревато тем, что рынок ограничен, и многие страны, включая тот же Китай, не очень охотно это железо России поставляют, поэтому вопрос о том, возможен ли, в принципе, фаервол, он открыт. Когда весной, кажется, появилась информация о попытках введения платы за потребление, заход за иностранные сайты, это, конечно, выглядело признанием неудачи с фаерволом. То есть попытки ввести какой-то налог довольно большой на такую свободу в интернете, как следствие того, что ну, не смогли, не получилось, поэтому давайте выстраивать барьер. Ну, возникают и ответные моменты, как говорят на фокус-группах, вот раньше мы платили только за ЖКХ, а теперь должны еще за VPN платить, жалуются в российской глубинке, и там тот масштаб тревожности, раздражения и тот негативный тренд в оценках действий власти, который мы видим где-то с февраля по опросам социологии, про это есть... разные точки зрения. Кто-то говорит, что экономика проседает, кто-то говорит, что, собственно, ситуация на фронтах не очень результативна, кто-то говорит, что лишение людей привычного комфортного мира интернета стало довольно серьезным ну, ударом, по крайней мере, по настроениям уже массового респондента.
1: Потому что большая часть жизни сосредоточена в цифре. Есть, условно, недооценка этого, или же есть попытка, например, этот рынок ну, как-то структурировать, переделать, и потом, в общем, вот пожалуйста, вот оно такое
0: ну,
1: есть.
0: Одно другому не мешает, но, безусловно, люди, не понимающие прелести мира интернета, никогда не, собственно, поймут той чувствительности, которую ограничения создают для интернет-пользователя.
1: Но ведь, по сути, я прошу прощения, ведь, по сути, получается, смотрите, там, в Телеграм, да, он работал. Теперь он продолжает работать, но уже через вот эту историю, да, там другая проблема создается, чтобы зайти в другой мессенджер, который ловит на парковке, надо выключить вот то, что обеспечивает работу Телеграм. Короче, больше действий. Но, по сути... Ведь все же продолжают пользоваться тем, что было когда-то можно, а теперь стало нельзя. Что это, кому и что это дает?
0: Ну, во-первых, возможно, есть мировой тренд, потому что, например, вчера вот я смотрел трансляцию чемпионата мира по футболу там, да, и стоит, ну, и обычно реклама там Coca-Cola, DHL, такие мощные бренды, вот, и стоит огромная там реклама VPN-сервиса, не будем называть название, хотя это был ExpressVPN, и, значит, один из титульных спонсоров, кстати говоря, чемпионата мира по футболу, а это значит, что аудитория VPN-сервисов растет и в мире, не только в странах с ограниченным интернетом, потому что тот же Китай на чемпионате мира не выступает, стала не самая футбольная и вряд ли китайцы ориентирована эта реклама. То есть некая мировая потребность вернуть жизнь, как было, она существует и у австралийских подростков, и у довольно широкой аудитории, раз реклама на чемпионате мира по футболу, это такой главный фестиваль, такой тщеславия, оказывается, видимо, рентабельной. А с другой стороны, понятно, что все-таки российские пользователи исходят из того, что, в общем, все равно... Давайте так. Наверное, конкуренция... VPN-сервисов и Роскомнадзор идет примерно на равных. Одни запускают искусственный интеллект, другие запускают искусственный интеллект. И это не борьба какого-то гигантского такого левиафана государственного с волонтерами, которые на коленке делают VPN-сервисы, а это примерно игра на равных, как в любой игре на равных, результат не предопределен.
1: Но не приведет ли, с вашей точки зрения, текущая ситуация к тому, что просто бизнес и IT-сектор, на который у нас продолжает молиться, потому что в какой-то степени это прям культ такой, да, объект культа, он просто потеряет связь, например, с глобальными разработками, а средства обхода блокировок станут, ну, в какой-то момент просто бесполезны, потому что на них будет тратиться огромное количество ресурсов, которые теоретически можно было потратить на то, чтобы создать очень мощный конкурентный продукт и притянуть каких-то, не знаю, инвесторов, допустим.
0: Слушайте, ну, наверное, ситуация, когда колоссальное количество ресурсов тратится на не очень понятные вещи, для истории России не нова. И количество, может быть, и хороших, мы не знаем, там, проектов, но не полетевших, не знаю, там, Роснано. А, вот, оно всегда было достаточно большое, там, и последние несколько лет, ну, показ того, что представление государства о приоритетах по расходам не всегда тождественно понятием развития конкурентоспособности.
1: А вот Roblox. Вот, правда, я задумалась тут на днях, ведь в какой-то момент говорили, что да, все как это закрыть, потому что там мошенники, какие-то там педофилы с детьми общаются и так далее. И потом кто-то нашел какие-то слова особенные, чтобы убедить, что, наверное, там лучше с Роблоксом, чем без Роблокса. Либо действительно платформа пошла навстречу, это оценили, покаяние приняли и разблокировали. Но в то же время, например, действительно невозможность нормально общаться, потому что сотовая связь работает плохо. В Телеграме и в прежние времена без ограничений, в общем, звонки были слабым местом.
0: Нет, в какое-то время хорошие были.
1: В какое-то, да, но все равно пользовались там запрещенной метой, например, да, WhatsApp'ом. Потом в Максе уведомления теперь не приходят, потому что его удалили из App Store и так далее. И в итоге получается, что Roblox для детей – это важно, а для взрослых людей возможность нормально общаться – это не так важно, потому что мы оставляем все как есть.
0: Ну, по Roblox мы, видите, я не очень с ситуацией следил, но какой-то подробной такой дорожной карты, чем Roblox прогнулся и уступил российским властям, регуляторам в их требованиях, я не видел. Может быть, это есть в сети, я просто пропустил.
1: Он что-то то есть... там претензии принял, будет следить, отслеживать, там, ну, видимо, переписки какие-то. Ну, а, то есть... там чат отключили, вот что. А,
0: ну, в общем, написал какое-то письмо и сказал, ну да, извините, да. Там мы погорячились. А вот иногда чудеса случаются. Возвращение мобильного интернета в Москву тоже было чудом, которого многие не ожидали, потому что казалось, все это навсегда. То, что да. было в... марте. Чудеса периодически случаются, и в меньших масштабах пропорциях скоростя, с которыми нам хотелось бы, но так тоже происходит. Давайте это зафиксируем. Все-таки вера в чудо – это то, что... ну, не вера в чудо, а понимание возможности иногда чуда. Осторожная надежда на чудо – это то, что все равно греет во многих людях огонь жизни.
1: Не, а вопрос, ну хорошо, допустим, даже в виде, вот как это, соотношение ценностей, да? Либо нужно было, ну, продемонстрировать, например, что можно все-таки что-то отмотать назад и что-то разблокировать, потому что было действительно всегда ощущение, что если что-то заблокировали, это вряд ли разблокируют. А тут Roblox, может быть, это самая безобидная штука?
0: Ну, она была безобидной до блокировки, было сюрпризом, конечно, решение у его когда-то блокировки не так давно. Ну, опять, я думаю, что это скорее некая-то осознанная история, а, ну, либо действительно осознанное такое тестирование, а что мы, если отмотаем назад, а что будет там, да, но, скорее всего, вероятно, это какая-то случайность, и кто-то из начальников имел непростой разговор дома и извлек из него уроки. Как это в жизни иногда случается по самым разным вещам. Разговор, да. там, не знаю, с женой, с ребенком, с таксистом часто оказывается человек гораздо да. более значимым, чем с каким-нибудь огромным институтом или медиа, которые, так сказать, готовят большие доклады.
1: Да, то есть теоретически с этим человеком он ни с кем не поговорил, кому сложно дозвониться.
0: Да, на это вся надежда обычно.
1: Так, по моим наблюдениям, говорит Валерий, наш слушатель, до 90% недовольных в комментариях в соцсетях тем, что что-то блокируют или тормозят, это иностранные вражеские боты и тролли, которые прикидываются недовольными властью россиянами, разгоняя эту тему. В реальности это мало кому мешает.
0: У меня в Телеграме довольно много ботов, и я не знаю, иностранных или российских. Вот, и я бы сказал, что их политическая позиция обычно 50 на 50.
1: Но здесь же есть, вот у Валерия тоже интересная история, и я это замечаю, что у нас какая-то максимализация трактовки происходящего, что если будет все разрешено... это будет какой-то, условно, трэш, угар, садомия и, в общем, много всяких непотребств.
0: Жизнь по этой дурацкой конституции, да?
1: Что-то, ну, даже не про конституцию речь идет, а просто, а если, значит, кто-то выказывает недовольство, это обязательно тролли, которые выдают недовольство за. И в итоге получается, что люди, которые лояльно настроены, которые даже, условно, вот пусть делает свой маленький бизнес или еще что-то, он как-то, а мне что делать?
0: Ну, опять его же, понимаете, не слышно там, да, у психологов истерикой. Есть такое слово «болото», да?
1: Болото?
0: Да, болото. То есть есть люди, которые не являются радикал-лоялистами, радикал-критиками, составляют, собственно, большинство населения. То, что называется на языке социологов обидным словом «болото», да? Которые, в принципе, готовы жить, как живется, да? И, конечно же, блокировки интернета, ограничения в этом году, в конце прошлого, стали прежде всего ударом по тому самому болоту. лоялисты скажут, ну, так и надо, защита от мошенников, мировая закулиса, критики, ну, а что же вы хотели, мы давно готовились, у нас все как бы тоже, все сервисы, все прокси настроены, или стоит там, не знаю, грузинская симка, или Apple ID они поменяли на другую страну.
1: Они люди, просто об этом не кричат.
0: Люди научились там, да, как-то готовились к этому, готовились они летом. А остальные столкнулись, так сказать, с вечным русским вопросом, а нас-то за что, и сильно удивились.
1: Но здесь есть еще другая проблема, что как будто бы, условно, есть потребность, чтобы вот эта масса, вот балу, первый раз я слышала обычно спокойное большинство, как-то так это называлось, что она должна прям активно включаться в этот процесс. Это же, наверное, нехорошо. Ну, как-то, не знаю, в обсуждение, или «а нас за что?», или наоборот, все правильно. То есть как будто бы постоянно каких-то эмоций требуется от этих людей, постоянно какое-то включение.
0: Мы, возможно, с вами уже об этом как-то говорили. На мой взгляд, талант советской власти там, в 70-е годы, там, 80-е, был в том, чтобы дать людям пространство внутренней миграции, для того, чтобы эти люди нашли какую-то для себя сферу, в которой казалось им важнее вот этой всей политики и всего остального борьбы за справедливость. Для кого-то это могли быть там, наука или культура, а для кого-то это были, например, появление дач или гаражей. Когда жизнь на даче и в гараже, вот то, ради чего стоит жизнь, каждый, покупать там машину, чтобы ездить на дачу, тратить сбережения, там, да, такое милое и безобидное мещанство, которое, конечно же, большое количество людей ну, сдержали от ухода в какую-то активную политическую позицию, потому что есть более настоящие и важные вещи. Сегодня проблема в том, что ценность ухода вот этого болота, во внутреннюю миграцию, она властью не вполне осознается. У людей все меньше возможностей уйти в тихую науку, тихую культуру. Все равно тебе скажут, нет, это самое, идеология есть место везде.
1: А вот про культуру, раз уж вы заговорили, вот есть споры вокруг цензуры. Во-первых, есть цензура, нет цензуры. Это главный, по-моему, обычно спор. А во-вторых...
0: Есть предмет спора?
1: Вы знаете, судя по тому, что мы с разными людьми общались в эфире, обсуждали это, до сих пор это и действительно, потому что говорят, ну, у нас же нигде не прописано, что у нас есть цензура. Вот если прописано, это она есть, а если не прописано, ее нету. Это называется ограничение, там, запреты, все что угодно, регулирование и так далее. Вот я что-то такое слышала обычно.
0: Ну, слушайте, я неплохо умею играть в эфемизмы. Понятно, что, с одной стороны, есть очевидные цензурные ограничения, с другой стороны, большие фиги в кармане, и даже когда смотришь современные российские фильмы, в том числе там, детские, например, фига в кармане все равно будет. Я их все время нахожу, мне так каждый раз интересно, они довольно тонкие подчас, мне кажется, я один их замечаю.
1: А может, это профессиональная деформация, нет?
0: Ну, тем не менее, я же заложил эту фразу, там, перекликаюсь с чем-то в уста героя, или эпизод, который не имеет отношения к сюжету ни малейшего. А с другой стороны, все-таки есть плюс-минус пространство интернета, которые желающие могут вполне себе достигать и смотреть фильмы без выпиливаемых сцен или фильмы, которые не попадают в русский прокат. Да, кому-то нужно научиться смотреть там фильмы на английском или испанском, кому-то там разобраться с Netflix, который не так легко обойти через VPN. Ну можно иногда. Поэтому усилия вознаграждаются.
1: Но вопрос...
0: Ограничения появляются, конечно, с возможностью самовыражения художника. Хотя кто-то скажет в ответ, подождите, ну, как раз, не знаю, 70-е годы для советского времени были золотым веком кинематографа, когда было ничего нельзя и было высказано все.
1: Но, правда, и перед этим Брежнев-то в какой-то момент начал говорить, что у нас слишком мало хорошего кино, и надо как-то немножечко...
0: После таких фраз фильмов-то больше обычно не становится, тем более, да. Что такое хорошее кино в представлении начальника, тоже всегда большой вопрос. Мы уже как-то говорили с вами, что, например, интересно кино про плохое, про то, когда человек сталкивается с плохим и принимает какие-то непростые решения, учится на чужих ошибках и на чужих шишках, а про все остальное никто кино смотреть не будет.
1: Давайте после новостей продолжим. Михаил Виноградов, политолог, руководитель фонда «Петербургская политика».
2: Реклама.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
3: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
4: Дом – это место, где тебя ждут. Где слышен детский смех, где поддерживают и заботятся друг о друге. Сильная семья – основа спокойного и уверенного будущего. Социальная реклама при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Говорит Москва. Повтор лучшего.
4: Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
1: 15.35 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. Михаил Виноградов с нами. Политолог, руководитель фонда «Петербургская политика». Тут про цензуру еще заговорили. А я напомню, что случился вот этот спор по переписке, получается, да, между Сокуровым и Михалковым. Сокуров письмо отправил Михалкову. Вот Михалков сказал, что, в принципе, надо в инстанции обращаться, потому что он не является там, человеком, который относится к руководству страны. Поэтому, в общем, руководство страны решать, есть ли все-таки проблема, действительно, не повторяется ли, знаете, как советский, например, период, когда там тот же самый комиссар Аскольдова лежал 20 лет на полке, а потом разрешили. Но, может быть, сам факт того, что он мог это снять, а сейчас-то вопрос, возьмутся ли снимать какое-то кино, которое кто-то посчитает каким-то не таким. А самое главное, параметр того, что вот это не отвечает чему-то, они же весьма размытые.
0: Ну, безусловно. В том числе самоцензура, помимо общей цензуры, там, конечно, довольно серьезный фактор. Ну, с другой стороны, наверное, может быть, возможностей стало больше в сравнении, то есть людям приходится искать другие форматы. То есть формат каких-нибудь микророликов, сделанных там любительских фильмов, он сегодня, естественно, более возможен, чем то, что было в советское время, когда ну, там, видеокамеры, тем более средства для монтажа какие-то, были довольно серьезным ограничителем. То есть, да, это, безусловно, ухудшает качество современного кинематографа, но надо сказать, что все-таки, если российские сериалы стали, наверное, за последние там, лет 15-20 события, мы стали конкурентоспособными, я бы не сказал, что уж российский кинематограф – это большое такое событие, были отдельные достижения, но все-таки уровень российских фильмов, ну, ниже уровня 70-х годов советского времени, а возможности для самовыражения творцов, особенно если у них есть иные источники финансирования собственной жизни и проектов, чем фонд кино и так далее, возможности для самовыражения, по крайней мере, уж для делания в стол точно больше.
1: Но мы с вами как-то на предыдущем, по-моему, эфире или позапрошлом говорили, что теоретически, если бы в нынешние времена, когда вот принято прям дуть на воду, как бы что ни вышло, такой коллективный человек в футляре, кто-нибудь придумал снять «Белорусский вокзал», то, в общем, там не факт бы, что этот фильм показали в прокате.
0: Да, слушайте, любые советские фильмы, они про плохое, мы уже с вами говорили. В советских фильмах почти нет «Семьи с детьми». Детский кинематограф, это было что-то отдельное, там отдельный какой-то мир.
1: Сказки умеете,
0: а в лучшем случае какие-то там персонажи, дети есть у карикатурных персонажей, вроде Новосельцева, да? А так обычно это про жизнь взрослых. Там ничего такого вот нет из того, что в списке традиционных ценностей кино советское было про другое после всех там цензур и самоцензур. Поэтому, ну, опять же, там кино, люди, выросшие на телевидении кино, переоценивают их значение. Им кажется, что фильм становится событием, а у фильма вообще большая, гораздо больше проблем добиться до зрителей после выхода, чем было в советском прокате, где за год выходило, мягко говоря, не так много фильмов.
1: А кто-то просто придумал наделить кинематограф, например, или книги какой-то немедленной, сиюминутной воспитательной функцией. Вот не складывается у вас такое впечатление, что как будто бы фильмы, они даже не про рефлексию жизни, да, или книги не про рефлексию жизни. Так-то, знаете, к Федору Михайловичу Достоевскому можно много претензий предъявить. А вот, хотя он просто рефлексировал, да, осмелившись там в самую пучину человеческой души погрузиться. А они какие-то это вот послушал, и как, не то что вдохновился, и все, и стал правильным, вот резко.
0: Ну, во-первых, что-то такое, у Достоевского тоже не все персонажи одинаково правильные. Во-вторых, все равно люди выросли в эпоху книжек и фильмов, такого значимости слова, которого сегодня нет. А часто они не исходят из того, что не чувствуют того, что заставить современного ребенка прочитать книгу, требует гораздо больших усилий, чем создать Russia Today или какой-то большой проект. И в этом плане переоценка значимости текста и фильма, она, конечно, впечатляет. Я на прошлой неделе сделал такую подборку мемов и вообще понятий, которыми жил интернет последние 3 месяца, там, не знаю, там, и вообще мир, там, Черемша, Six Seven и так далее, и это колоссальный мир, который там люди, не знаю, 50+, просто часто, ну, не все, но значительной частью просто не чувствуют.
1: А Черемша, это что такое? Я знаю только,
0: Евгения.
1: Что это. Нет, я...
0: Вот, это,
1: я с Эксэвентой не разобралась еще.
0: Зайца и льва, вот, которая приписывается такой чудо-машине в советское время, которая все умела там, да. Про Эксэвент пишут, что это такой мем, и когда его обсуждают взрослые, он ничего не означает, но сила мема от обсуждения взрослыми только вырастает. Это выглядит очень забавно и смешно, когда взрослые пытаются его разгадать. То есть возникает целый мир не только у детей, хотя у детей, конечно, прежде всего, вот, и тот мир, этот мир, о существовании которого, скорее всего, не подозревают ни Михалков, ни даже Сокуров.
1: Да, но, может быть, переоценена, как бы, скажем так, переоценен потенциальный вред от мемов или вообще от того, чем сейчас живут подростки, потому что, ну, условно, я помню абсолютно бестолковую историю, это олбанский язык, так называемый, когда и говорили там, не знаю, и привет, медведь, и так далее, там, ну, ничего, и в итоге люди выросли, выучились как-то, понимаете, в кадровый резерв вошли.
0: Невроз за то, куда катятся дети, вот какими они будут, что из них получится, это вполне понятная такая эйджистская, воспроизводимая поколениями история, вот, и, конечно, этот невроз невозможно устранить, как невозможно устранить иллюзию, что жизнь детей будет легче, чем твоя.
1: А вот сейчас у нас есть тенденция, сегодня, кстати, представили очередной единый учебник по обществознанию. А до этого мы знаем, что против Мединского, значит, санкции ввели, потому что, в общем, он придумывает вот эти единые учебники.
0: Обществознание, это вообще про что?
1: Общественное знание? Ну, есть такой предмет.
0: Ну,
1: говорят его, правда, меньше. Про общественные знания, не поверите, про что-то такое.
0: То есть вы тоже знаете. Ну, хорошо.
1: Ну, как? Ну, был такой предмет, да. Ну, вообще там про... помню, там про законы говорили, про устройство общества там говорили. Сейчас говорят этого меньше, потому что в основном все про историю. Но...
0: Есть же предмет истории, нет? Или его уже нет?
1: Предмет истории, наоборот, есть.
0: А общество знание зачем?
1: Ну, нужно на всякий случай.
0: А вдруг пригодится. Ты проспал историю?
1: А вдруг пригодится, да. Но сам факт, что у нас же есть вот это, с одной стороны, унификация как бы знания, да, или унификация нарратив, как это правильно назвать, вот стремление к единым учебникам, а самое главное, с той стороны, те, с кем мы боремся путем введения единых учебников, чтобы мы правильно мыслили, они говорят...
0: Авторы всех остальных учебников, большая довольно, в том числе, ну, живущая, выросшая в России научная, образовательная среда,
1: они
0: которые писали учебники, они теперь, их жизнь была зря, начинать же снова?
1: А вот вопрос. Вот как это? Что это за стремление к унификации? Как вы понимаете это?
0: Ну, стремление к унификации, оно существует во всем. Оно такое понятное стремление здесь делать... сделать мир более параллельным и перпендикулярным, но оно недооценивает того, что есть в России большое количество сред, и две самых главных, которые привыкли проглатывать любые реформы, выплевывать любые инновации, любые изменения. Это медицина и это образование. Угу. А сфера, вспомните, как бы медицина, как она переварила тот же ковид, при том, что у врачей было очень разное отношение к ситуации. Образование, которое там на разговорах о важном, обсуждая все, что угодно, смотрит фильмы, репетирует танцы на выпускной и так далее. Поэтому эти системы пережили, переварили и выплюнули не одну реформу, не один единый учебник. Вот, а поскольку смысл этих систем состоит прежде всего в самосохранении, и и потом уж, если повезет, там, оказание помощи или услуг образовательных, медицинских и так далее, то задача самосохранения важнее, и в этом плане, конечно, имитация внедрения очередных изменений для того, чтобы самим по себе ничего не менять, это естественное и даже не самое плохое свойство каждой из этих систем.
1: Ну, может быть, здесь, ну, скажем так, я понимаю, что есть очень много иронии вокруг того, что у нас теперь единые учебники по всему, в том числе по физкультуре, кстати, если вдруг кто не знал. Но, с другой стороны, когда мы видим, что против авторов учебников вводятся санкции, там какие-то в других странах, там чуть ли не тюремные сроки или еще что-то, можно предположить, что вот эта борьба с памятью или борьба за правильную память какую-то, она становится вдруг какой-то актуальной, и она коллективная. То есть это не то, что у нас придумали и этому следует. Это какая-то общая матрица, которая вдруг вот она возникла.
0: Ну, старшее поколение, естественным образом, пытается показать более молодым не бессмысленность собственного опыта, и как пресечь какие-то альтернативные трактовки или притязания молодых на собственный какой-то опыт и собственное знание жизни. Вполне естественный вечный двигатель межпоколенческий в самых разных странах.
1: То есть это все проигрывается, все то же самое, конфликт отцов и детей, только уже на уровне
0: не
1: стран.
0: Не то чтобы конфликт, не то чтобы этот конфликт сегодня конфликт стал меньше, а невроз за детей стал больше.
1: Но при этом это усугубляет сам конфликт, разве нет? Это попытка подстелить везде соломку или выдрессировать, чтобы все одинаково думали? Причем мы думаем здесь одинаково, они думают по-другому, но при этом мы говорим, что они нас не слушают. И хотелось бы, чтобы нас там тоже слушали, чтобы приняли нашу точку зрения. А в итоге
0: получается... Не важно, в чем наша позиция, важно, что вы ее не слушаете.
1: Да.
0: Ну, мы это, слушайте, ну, неврозы вообще редко продуктивны, там, тем не менее, воспроизводятся, это часть божественного замысла этого мира.
1: Интересно. Советское поколение, Сергей говорит, видит во всем угрозу, даже там, где ее нет. Так научили, алгоритм так работает.
0: Советские поколения разные. А, опять же, я бы не сказал, что все, наоборот, мне кажется, что советские поколения, глядя на ситуацию, которая последних лет, скорее недооценивают тех уровней рисков и угроз, которые возникают в том числе вокруг России.
1: Мне вообще в какой-то момент казалось, что, наверное, даже нет ничего плохого в том, что там у государства, да, есть определенная линия, там, взгляды на тот, и он хочет эту линию продвигать
0: власти,
1: дальше.
0: Власть у государства не может взглядов.
1: Ну да, но это же надо сделать интересно. Вот вопрос же очень часто школьного образования, что это, в принципе, должно быть интересно. Ну,
0: интересно это бывает только в конкуренции. В конкуренции с учебниками там, да. Ваша радиостанция явно будет скучнее, если она будет единственной. А, поэтому нет конкуренции, но интерес такой будет более формальный. Мы так устроены, это нормально.
1: Это нормально. Слушатель говорит, а сейчас очень модная тема – это изучение истории по мемам. А, видел такую подборку в запрет-грамме, в которую я захожу через VPN, но там вполне себе хорошие историки, ничего контргосударственного, но зато интересно, и, судя по всему, детям тоже нравится. Почему бы не адаптировать?
0: Понимаете, альтернативные трактовки истории как раз хороши тем, что они делают историю интересной.
1: Ну да,
0: Есть масса тем, вот в курсе истории, там, да, я уже как-то говорил, что, сказать, тема октября 17-го года и февраля вообще никак не вытекает из Первой мировой войны, которая почти не изучалась
1: в курсе. Вообще изолировано очень.
0: Там, да, а представление о приходе Наполеона в 1812 году кажется, что Наполеон, как коллективный Запад, всегда мечтал поработить Россию. Не то, что Наполеон пытался добиться от России снятия участия в континентальной блокаде Англии, и не было цели, собственно, вот, навязывания французских ценностей, образа жизни, фуа-гра там, или, собственно, были вполне практические задачи, не получившиеся, да. Учит ли историю 1812 года, особенно на массовом уровне, как следствие некого участия в России в европейских интригах, а не борьбы коллективной Европы, Англии и Франции против России? Нет, не учат, но скучно, зато предсказуемо и неинтересно.
1: Но этого не происходит.
0: Такой большой расцвет жанра истории на том же Ютубе.
1: А это, скажем, то есть получается расцвет этого жанра, это некая компенсаторика того, что было скучно, а теперь я сделаю, чтобы было интересно?
0: Ну, отчасти, да. Во-первых, это действительно интересная тема. Во-вторых, люди в нее уходят, устав в том числе от противоречивой текущей повестки, там, да, и масса авторов, не знаю, там, Минаев, Шубин, там, Бушвакер, кто-то еще, масса людей с колоссальными аудиториями, о размере которых мы подчас даже себе не представляем.
1: Слушатель говорит, для меня всегда было загадкой, почему нельзя было в учебник истории, в принципе, уместить все, что, например, эпоха Ренессанса была, и это был Иван Грозный у нас, к примеру, что происходило в Европе, что происходило в Америке. Кажется, что это, в принципе, интересно, а так, получается, все изолированные на своем клочке топчутся и пытаются сами себя в чем-то убедить.
0: Я в одной из прошлых жизней, поскольку историк по образованию, вот, и, конечно, советский курс истории и географии были самыми бессмысленными курсами. Всем, что мы узнавали обычно интересно по истории и географии, мы узнавали уже потом по окончании школы. Поэтому, если еще курс советской, российской и русской истории, он имел такие идеологические функции, смысл курса мировой истории выглядел достаточно отвлеченно. Советского школьника даже, ну, и российского не приучали к синхронизации событий, не знаю, что, как Невский там, да, что победа, Невская битва происходит через два года после, ну, фиаско с монголами, да, вот это какие-то разные темы, которые не было принято между собой сопоставлять, потому что это усложняет картинку, а значит, делает ее менее комфортной.
1: Другой слушатель, вот Василий говорит, это хорошо, и ваши претензии здесь понятны, и рассуждения тоже, но ведь каждая страна, наверное, изучает историю так, как, в принципе, ей сейчас удобно. Пойдет, потом сменится времена и будут опять изучать. Это такой предмет, который изучают сообразно тому, куда политический ветер дует.
0: Существуют разные подходы к изучению истории. Скажем, в Германии вообще тема истории, там она долгое время отсутствовала в школах, потому что...
1: И понятно, почему.
0: Да, да, и в этом плане для патриотизма как гордость настоящим, сегодняшним положением Германии, там, да, а не ее прошлым, которое более противоречиво, она более характерна и свойственна. Для кого-то более склонна акцент не на собственное там прошлое политическое, а на цены собственной культуры, не знаю, там, для Франции. Для кого-то, как для Испании или Италии, более характерна гордость за собственную провинцию. Такой местный, локальный патриотизм и внимание к этому. Поэтому слушатель прав в том, что опыт довольно разнообразен, но он не сводится к демонстрации того, что столица всегда была права в отношениях с внешними и внутренними врагами.
1: Угу. А вопрос еще про школу. Мы с вами заговорили. Вот ЕГЭ, и по моим ощущениям, честно говоря, в этом году, по крайней мере, Рособорнадзор как-то взялся за немножечко более, ну, как будто бы попытку комфортные условия создать для детей, хотя вот уже ЕГЭ заканчивается, ну, там, досмотры по лайтовее, нежели чем были в прошлом году, еще какие-то послабления. Явилось ли ЕГЭ сейчас причиной действительно какого-то детского невроза, который уже является системной проблемой?
0: Смотрите, ЕГЭ сколько уже лет введен? Лет 20 уже, наверное, сколько введен?
1: Сейчас скажу, я в 2006-м заканчивала школу, это было за год до ЕГЭ, то есть, получается, примерно. 19 лет?
0: Да, да, да. И, мягко говоря, там сегодняшние дети, уже молодые люди, выросли с этим ощущением как норма. Вот, и они других экзаменов особенно не видели, и сказать, что для них им объявили, вот сейчас собрали, что будет ЕГЭ, вот, наверное, этот опыт довольно органичный, в этом плане сюрпризом не является. Скорее, наверное, сюрпризом является там та линия на ограничение поступлений там, в высшее учебное заведение, на выдавливание там, из школы после 9 класса, на перевод всех, там, по максимизацию тех, кто идет в среднее и профессиональное образование. Да, возможно, в нынешнем, в таком количестве там, вузы сегодня не нужны, но то, как их пытаются регулировать, в том числе платные места, выглядит решением других задач, не связанных с образованием. Поэтому мне кажется, что история там, да, с ограничениями, в том числе даже платных мест, не говоря уж про бесплатные вузы, более чувствительна для подростков и их родителей, чем история с ЕГЭ.
1: Ну, это тоже какая-то локальная история, потому что вдруг сейчас мы поняли, нам нужны какие-то рабочие руки, и вот мы все туда загоняем, но непонятно, что будет через 5 лет, потому что вдруг через 5 лет...
0: Там есть еще история со срочками от призыва, там, ну, я думаю, что мотивы более много такие всего прагматичны, чем вот такие идеальные истории, что нам нужны серые воротнички.
1: Но не является ли действительно проблемой, я почему про невроз говорю, что школа, и вы сказали, там является какой-то местом тотального постоянного эксперимента, потому что что, детей не жалко, почему нельзя, ну как бы мы не очень понимаем, что вообще будет, поэтому даем просто базовое хорошее образование, все. А в итоге сейчас получается, что в какой-то момент не школа для детей, а дети для школы, это такое микрогосударство, каждая школа.
0: Ну, смысл Школа отчасти стоит в том, в изоляции людей в потенциально опасном возрасте, вот, а если повезет, еще в обучении к некого навыкам социальности. А уж если сильно повезет, то и в образовании. Там, да? А поскольку функции довольно размыты и не очень осмыслены, естественно, возникает ощущение, что у нас есть колоссальный институт, колоссальное количество людей и неопытных юнцов, вот, которых мы, давайте сказать, причиним удобство, там, да, облагородим, внедрим как бы, те ценности, которые ну, нам как-то не повезло с ними вместе жить, но вот дети-то да. Вот, и на детей все это обрушивается. Школа, естественно, является неким таким посредником, которая вынуждена делать вид, что она на стороне большой системы, но находится, является, ищет компромисс все время неустойчиво между начальниками, детьми и родителями, тремя очень разными слоями и очень тоже неоднородными. Вот, поэтому выкручивается как может.
1: Так, еще слушатель наш здесь говорит, не является ли внутренняя миграция, например, отказ людей отдавать ребенка в обычную школу в пользу, например, семейного образования? Как далеко эта тенденция может зайти?
0: Ну, является. Ну, смотрите, когда, например, вы отдаете ребенка в детский сад, и начинаете как бы поглубже копать тему, и вас спрашивают, вот нужно ли ребенка отдавать в детский сад? И общее какое мнение, которое есть у психолога, в принципе, если нет необходимости, большого такого потребности в этом нет.
1: Это он вопрос скорее не вырастет,
0: вашего комфорта, нежели вопроса детей. Поэтому есть родители, для которых принципиально, например, там трансляция знаний, там, или маленькие классы, что-то еще. Есть родители, которые там опасаются, мнимо или надуманно можно спорить, там, абьюза, буллинга и так далее. Есть родители, которых смущает та официальная картина ценностей, которая сегодня транслируется и внедряется в том числе в школу. Есть довольно есть родители, которые там, ну, просто идут за трендом. А вот, это довольно разные истории, там, угу. Да, поэтому, конечно, сказать, элемент некое стремление защитить и ребенка от всех этих текущих вызовов, пересидеть всю эту непонятную историю с разговорами о важном, который, конечно, однажды когда-нибудь закончится, не очень понятно чем, это понятный момент, ну и следствие иллюзии, что ты можешь жизнь ребенка сделать, сказать, проще. Я вот рос в позднесоветской школе, где было довольно большое количество идеологического такого наслоения, которое к этому времени просто не работало.
1: Я вспоминаю свой период, у меня уже школа была с середины 90-х годов, а там вообще никакого идеологического наслоения не было. Там были старые учебники, в смысле, по там, фундаментальным наукам. Был учебник истории тоже советский, и плюс какой-то новенький 92-го года, там что-то новейшая история России, на которую уделялось примерно месяца два, наверное, в конце 9-го класса, и все. И, а вот вопрос, а я не знаю, мне кажется, ну, как бы был нормальный образование, учителя были нормальные как-то так, ну, писать, читать научились.
0: Ну, опять же, знаете, как говорят, ключевая функция родителя, там, да, не дать ребенку убиться, особенно совсем маленькому, да, вот, остальное это уже некие опции, если повезет что-то еще добиться, то отлично, поэтому ключевая функция, наверное, обеспечения безопасности школьника, какого-то минимального его развития, те родители, которые настаивают на большем и находят с ребенком при этом общий язык, получают большее, а так школа, ну, может этому не мешать, а если повезет, появляется яркий учитель, наверное, может увлечь.
1: Может увлечь.
0: Не ждите от нее как бы чего-то большего.
1: Но люди ждут, люди стоят в очереди в какие-то там школы с хорошими рейтингами, идут на конкретного учителя, простраивают трек карьерного развития ребенка еще на 25 лет вперед, а потом он говорит, да я вообще дизайнером хотел стать.
0: Ну, это нормально, это такая история происходит всегда, просто сегодняшние дети менее конфликтные, и поэтому какое-то время идут на поводу у родителей, поступают в вуз, который они, родители, выбрали, и там только в третьем курсе его бросают.
1: Вот еще вопрос был. Вы как-то вскользь упомянули историю с санкциями против Мединского, а ведь правда интересна вот эта война с памятью, о чем вы говорили. Вы видите здесь риски, например, какой-то эскалации, и насколько с той стороны, ну, я так понимаю, в Европе, может быть, в Америке, с той стороны действительно истории уделяется настолько важное внимание, что если ты ее правильно знаешь, ты тогда можешь победить.
0: Вы знаете, в чем дело? Я, опять же, там, отшутился, но я по образованию историк.
1: Да.
0: За кандидатским минимумом сдавал. И в этом плане тот масштаб интереса, любопытства к истории, который мы сегодня видим у неисториков в России, которым кажется, что в истории все ответы на вопросы, он шокирует. История нужна для другого, для понимания контекста, для сравнения. А вот то, что из фразы там «поэт в России больше, чем поэт», тоже довольно-таки сомнительные фразы, превратилось в тему, что прошлое, как бы, это вот наше все, там, да, важнее настоящее, прочего. А вот это выглядит для историка дипломированного довольно абсурдным и дилетантским. В этом плане я не вижу на том конце вот этого ощущения, что переобъяснив прошлое, мы перечипируем людей в настоящее.
1: А может, это сублимация?
0: Сублимация чего?
1: Ну, сублимация, что вот раньше была идея, не знаю, вместе строим коммунизм. Потом какая-то еще, потом немножечко про настоящее было, про борьбу за живучесть. А теперь сублимация какая? Мы не очень понимаем, что будет дальше, поэтому на всякий случай мы будем копаться в прошлом.
0: Ну, это понятно, но особенность в том, что для молодых людей менее интересна история коллективных проектов будущего. Они интересуются, как меняются вузы, как будут знакомиться люди, какие платформы будут выстреливать. Ну, понимание в условиях того, что у них не видит большого интересного проекта, а большого общего будущего, в котором хочется жить, но им при этом, собственно, жить они намерены, и интересы, оптимизм у них понятно, возрастные вполне существуют, они интересуются более локальными историями, и чем больше локализуется их интерес, тем более масштабным, общим, объединяющим является официальный контент, который транслируется куда-то в уши начальников, но не в уши учеников.
1: Является ли, например, вот этот индивидуализм определенной, с вашей точки зрения, проблемой? Или все-таки вот есть индивидуализм, а есть атомизация?
0: Слушайте, есть люди больше индивидуалисты, там есть люди больше экстраверты, интроверты, социолюбы, социофобы там, да, и то, и другое как бы не гарантируют счастье. Эти модели существуют, конкурируют в человеческом социуме, индивидуализм и коллективизм в том числе.
1: Да, но здесь же еще интересно, вот мы там говорили, например, в эфире вчера про то, как меняется, например, трудовое поведение людей. И был у нас человек, который вообще рекрутером там работает, и так далее, агентство свое есть. Но сказал интересные вещи, что сейчас там условно 45-летних на работу принимают охотнее, потому что им еще можно продать вот эту тему, работу за миссии, переработку без денег и так далее. А зумеры, они вот до 18 часов, дайте мои, там, не знаю, 50 тысяч рублей, больше я работать не буду и так далее. И это как будто бы для прежнего мира становится проблемой, и поэтому людей в прежний мир пытаются подтаскивать.
0: И все правы. И та и другая сторона права для
1: вопрос,
0: них. У них разные ценности немножко.
1: Вопрос, кто победит?
0: Ну, это всегда интрига.
1: Михаил Виноградов в эфире был с нами, политолог, руководитель фонда «Петербургская политика». Михаил, спасибо, ждем снова.
0: Вам.
1: Далее новости, я с вами прощаюсь. До завтра, всем хорошего вечера.
2: Про вкусное, про полезное, про кухню и традиции, про Виант. Гастрономическое представление.
5: История острова Красного Перца более 7 тысяч лет. Его родина – Латинская Америка. К распространенному в обиходе названию чили, что в переводе с ацтекского языка означает «красный», относятся все красные перцы, принадлежащие к роду капсикумовых. Название роду дал капсицин-алкалоид – вещество, придающее перцу остроту. Перец чили относится к числу древнейших культур. Родиной перца считается Центральная Америка, а точнее юг Мексики и Гватемала, откуда он затем попал на южный континент Америки и Карибские острова. А помогли ему в этом птицы. Дело в том, что острый нрав дикого перца – это его защитная реакция, способствующая размножению. Жгучий вкус красного перца должен отпугивать млекопитающих, обладающих гнилоидными рецепторами, отвечающими за вот тот самый пожар во рту, чтобы те его не ели, поскольку обычный пищеварительный процесс млекопитающих уничтожает семена перца и мешает его распространению. А вот у птиц подобных рецепторов нет, и в процессе пищеварения они не уничтожают семена красного перца. Поэтому они и стали идеальными разносчиками семян овощной культуры. Подтверждением, что родиной перца была именно Мексика, стала случайная находка коллектива американских и мексиканских ученых. Проведя анализ гончарных изделий, обнаруженных в Мексике, ученые пришли к выводу, что острые перцы чили использовались американскими индейцами еще за 300 лет до нашей эры. Перцы содержались в изделиях в форме напитка или пасты, о чем говорит отсутствие видимых останков в виде семян на внутренних стенках. Путь чили в Европу проложил Христофор Колумб. Из-за сходства с черным перцем он назвал их перцами. В ходе масштабного колумбийского обмена он привез семена перца в Испанию, откуда они были распространены торговцами по всему миру. С 16 века многие культуры включили острые перцы в свою национальную кухню, в том числе Индия, Таиланд, Венгрия и другие страны. В России острый перец попадает в конце 16 века с территории Ирана и Турции. Его появление отмечают в южных областях. Первое упоминание о перце в России приводится в травнике царя Михаила Федоровича Романова 1616 года, где он упоминается как испанский перец, используемый исключительно в медицинских целях. Распространенной приправой он стал только в XVIII веке 18-й, и только к середине 19-го стручковый перец был оценен у нас и как овощ. Чем больше перец содержит капсаицина, тем сильнее ощущение жара. При высокой концентрации будет казаться, что рот буквально горит. Но на самом деле никаких ожогов не будет. Капсаицин вводит мозг в заблуждение. По количеству витаминов и полезных веществ перец обгоняет многие овощи и фрукты. Там большое количество витаминов А, С и Е. А также чили содержит железо, магний, калий и флавоноиды. Перцем чили готовят супы, пасты, рагу, горячие блюда, соусы и заправки. Классическим блюдом с чили считается острое мясное блюдо, популярное в мексиканской и техаско-мексиканской кухне. Чили кон карне, что в переводе с испанского означает «чили с мясом». Приятного аппетита!
2: Провиант! Внимание, внимание! Говорит Москва! 94,8.
4: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. В эту среду тема программы «Окончание войны в Иране» в эфире директор аналитического центра «Сафир» Алексей Богатырев. В эту среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
6: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
4: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
2: Про вкусное, про полезное, про кухню и традиции. Провиант. Гастрономическое представление.
7: Официальным создателем лапши быстрого приготовления считается Момофуку Анда. Он родился в 1910 году на оккупированном Японии Тайване. Его родители умерли, когда он был ребенком, и воспитывали его дедушка с бабушкой, владевшей фирмой по производству одежды. Когда Анда исполнилось 22 года, он начал собственный бизнес и уехал в Осаку.
5: В 1934 году предприниматель успешно закончил школу экономики в Киото и получил японское гражданство. Дела шли неплохо, однако после окончания Второй мировой войны наступил спад. Анда в 48 году приговорили к тюремному заключению за уклонение от уплаты налогов, а его компания обанкротилась. Однако Анда не отчаялся и вскоре вновь начал с нуля, основав компанию по производству пищевой соли.
7: В это время в стране, проигравшей войну, царил голод. Люди были вынуждены стоять в длинных очередях за едой. Именно в этом предприниматель увидел благоприятную возможность расширить свой бизнес. Он начал экспериментировать с лапшой, пытаясь сделать блюдо вкусным, недорогим и простым в приготовлении.
5: Сначала новое блюдо было дорогим и рассматривалось как деликатес. Однако уже через год цены упали и продажи начали быстро расти. Компания объединила форму и содержание и выпустила свой самый успешный продукт, ставший вследствие мировым бестселлером. Это лапша в чашке из пены полистирола. В 21 веке это один из самых продаваемых продуктов быстрого приготовления. А вот за 2005 год по всему миру было продано 85 миллиардов упаковок.
7: В родном городе Мамафуку, Андо, есть целый музей лапши. В ходе экскурсии посетители не только узнают, как придумали лапшу быстрого приготовления, но и увидят театральные представления и участвуют в мастер-классе по приготовлению рамена.
5: Сегодня существуют тысячи вкусов и марок лапши быстрого приготовления. Ее можно найти в любом магазине, и состав этого продукта так же прост, как и способ заваривания. Через 13 лет изобрели ту самую пенопластовую чашку, в которой заваривать лапшу стало удобнее. Еще чуть позже в блюдо стали добавлять зелень и сушеные овощи, и получился почти полноценный суп.
7: До России популярность лапши быстрого приготовления докатилась в 90-е годы. Первопроходцем стал доширак, поэтому и в дальнейшем всю лапшу быстрого приготовления стали называть не иначе, как дошираком. Это стандартная яичная лапша быстрого приготовления, предварительно приготовленная, пропаренная и высушенная, сделанная чаще всего из пшеничной хлебопекарной муки. Также в ее состав входят соль и пальмовое масло.
5: Кроме них, в лапше быстрого приготовления есть усилители вкуса. Это антиокислитель Е-319 и глутамат натрия. Они могут быть вредны для здоровья, но только в больших дозах.
7: Е-319 – консервант. В малом количестве он безопасен. Но если пристраститься к нему, это может привести к неврологическим повреждениям, повысить риск лимфомы и вызвать увеличение печени. Кроме того, у некоторых людей могут наблюдаться нарушения зрения. Глутамат натрия – еще один спорный ингредиент. Но его стоит опасаться разве что людям с повышенной чувствительностью. У них могут появиться головные боли, тошнота, высокое давление, слабость, мышечная стянутость и покраснение кожи. Для всех остальных глутамат натрия не так опасен.
5: Лапшу можно приготовить и дома. Для этого вам понадобится мука, куриные яйца, соль и вода. Муку просеиваем, высыпаем в глубокую емкость. Делаем в ней углубление, куда вбиваем яйца, высыпаем соль и добавляем воду. При желании можно также использовать разные специи, которые придадут будущей лапше еще больше вкуса.
7: Затем замешиваем тесто и оставляем его под пищевой пленкой или полотенцем примерно на 20 минут. После этого делим тесто на части и раскатываем. Затем хорошо посыпаем мукой и сворачиваем рулетиком. Оставляем на 3-4 часа, чтобы оно подсохло. После этого нарезаем рулетики как можно мельче и разделяем получившуюся нарезку руками.
5: Оставляем ее на сутки при комнатной температуре, чтобы лапша затвердела. Также можно просушить ее в духовке. Достаточно оставить ее на 2 часа при температуре 50-60 градусов. Лапша готова. Останется только отварить ее и подать с любым соусом, который во множестве представлены в разных кухнях мира.
8: Приятного аппетита!
2: Провиант. Москва.
9: 94.8 FM.
2: Повтор лучшего. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: 8:08, вторник, июнь, день 16-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Четыре балла пробки в Москве, 13 градусов, ощущается как 10. Максим Гриша написал: «Алексей снова отдыхает. Вчера вроде как был на посту. Да не отдыхаю, здесь я». И помните, когда я где-то отдыхаю, точнее, когда кто-то за меня работает, скорее всего, я за кого-то работаю еще где-то. Так вот устроена моя жизнь. Понимаете, все друг друга спасаем, все друг другу помогаем. Корпоративное вот это вот все. Международный арбитраж в Гааге отклонил претензии Украины, пытавшейся оспорить суверенитет России над Крымом и прилегающими морскими акваториями, пишет СВ. Там вообще бреды, как всегда, украинские, по типу обязать Россию демонтировать Крымский мост. Ну, сумасшедшие. Как вы задолбали с Украиной, пишет Сухарики. Мы задолбали? Это вы задолбали? На европейских пляжах больше не отдохнем, пишет Ха. А, это вы по заявлению кого-то там из прибалтов? Да, я вчера посмеялся в этом смысле. Это, по-моему, эстонцы это сказали. Финляндия. Глава МИД Финляндии Валтонен предложила в наказание не пускать россиян на европейские пляжи. Я, конечно, сразу же вспомнил фильм «Снэч». Не буду переводить в эфире, как правильно произносится по-русски это название. Ну, иногда переводят как «большой куш». И там «у нас тоже есть пляжи». «Да кому, к черту, нужны ваши пляжи?» Примерно такой перевод. Также и здесь. Вот в Финляндии не пускать нас на пляжи предлагается. Ну, не сильно-то и хотелось. «Знаменитые финские пляжи», пишет Миша Николаев. Да, да. «Когда кушать хочется, нужно работать», пишет Миша Николаев. И то правда. Ну, конечно, не в моем случае, но в целом правда, конечно. «Литр 95-го 80 рублей. Долго мы будем покупать топливо у Германии», пишет Тараторка. А вот надо электромобили было брать, Тараторка. Сейчас бы вообще бы не парились, а? И по 70 есть, во-первых. Во-вторых, надо было брать электромобили. И вообще бы вы не парились, сколько стоит бензин. Какая вам разница была бы? Никакой бы разницы не было. Зарядились себе спокойно и поехали. И вообще нет никаких проблем. А еще хитрее – это гибриды. Можно и зарядить, можно и заправить. Как хочешь, как больше нравится. Британия будет поставлять обогащенный уран на Украину на сумму 280 миллионов долларов для АЭС Украины.

ощущение, что какой-то американец или что, какой-то бровди. Вот. Ну, у американцев другая проблема сейчас, у них B-52 упал. Вот. Стратофортрес. Стратокрепость, воздушная крепость, упал. Там какой-то был модернизированный у них этот B-52. Вы знаете, что B-52 это очень такой уже как бы старый самолет. Разрабатывался он еще в 40-х, если я не ошибаюсь, годах 20-го столетия. Ну, а на крыло встал, если так можно выразиться, где-то примерно, наверное, в 50-х. Вот, и с тех пор так вот и летает B-52, вы его, наверное, знаете, визуально он такой, отличающийся от других самолетов, большой у него размах крыла, и плюс у него 8 двигателей, и, по сути, они стоят попарно, то есть 4 пары двигателей, и поэтому запоминается легко визуально. Вот один раз увидел B-52, больше ни с чем, скорее всего, не перепутаешь. Ну и вот они его, естественно, модернизируют. У них в планах до 2040 года он летал. Некоторые говорят, что можно будет продлить и до 50-го. Короче, до 100 лет он может летать. И до 50-го, и даже до 60-го, некоторые говорят. Весь смысл в чем, насколько я понял, они там модернизируют двигатели. Собственно, почему у них было, почему было 8 двигателей? Потому что разрабатывался давно очень самолет. И такой тяги, какой показывают двигатели подобного размера сейчас, у них не было. Соответственно, они решили их спарить. Вот. И они вот сделали 4 пары этих двигателей и на них летали. А сейчас они хотят просто на место этих двигателей поставить двигатели поновее, будет летать подальше, поэкономнее и все такое. И вот модернизируют. Ну и, понятно, всякую другую начинку тоже модернизируют, и поэтому техника может летать долго. И действительно, на самом деле, техника хорошая, вне всяких сомнений, и потенциал модернизации у нее высочайший. Бровди — это командующий украинскими БПЛА, венгр. Понял. Станислав, спасибо большое. А я думаю, может, американец какой-то. Это мадяр, который командует беспилотными войсками в 404. Понял. Спасибо большое вам, дорогие друзья. Но он много чего обещает, куда и что отрезать, и много чего они там вообще говорят со стороны Украины. Стоит ли нам очень сильно уж акцентировать внимание на их словах? Не знаю. На мой взгляд, конечно, стоит просто максимально много и эффективно бомбить их. Вот все их объекты, заводы, какие-то пароходы, ну, я имею в виду военные, вот, все, что есть у них, просто бомбить, уничтожать и разбивать в пыль. И чем больше, тем чем чаще, чем эффективнее, чем точнее, тем лучше. Вот это было бы прекрасно. Так, не знаю, какой B-52 самолет, но коктейль отличный, пишет Горелкин. Ну, понятно, я ждал шутку про алкоголь. Алкоголь вредит вашему здоровью. Это этот самолет двое суток в Иран летел, пишет Олеся. Ну, не могу сказать, какой конкретно самолет летел в Иран двое суток, не информирован по этому поводу. Могу сказать только, что до 16 тысяч километров вроде как летает этот самолет. Вот он может такие задачи выполнять. Наш вроде как, ну, Ту-95 модернизированный может летать 15. Так... Московский воздух тоже вредит здоровью, пишет Сухарики. Конечно, московский воздух, как вы говорите, вредит здоровью. Но, с другой стороны, вы, наверное, прошли мимо одной новости, которая нам ясно дала понять, что воздух в Москве улучшается. И качество воздуха в Москве, как было сообщено журналистами, оно ничуть не хуже, чем в других европейских столицах. В частности, это связано с тем, что разнообразные вредные производства и все остальное, оно с территории Москвы убрано. И поэтому в Москве дышать легко и приятно. Что касается улучшения ситуации в Москве, у меня есть некоторые предложения по этому поводу. Касаются они автомобильной ситуации. У меня есть предложение. Но поддержите ли вы это предложение? Вот это большой вопрос. Недавно было прекрасное предложение избавиться от того, чтобы
у нас была вот эта вилка в 20 километров между скоростью, обозначенной на знаках, и той скоростью, которую

0: может автомобиль держать на дороге и при этом не получить штраф. Вы знаете, что у нас это 20 километров. Естественно, все просто едут то, что на знаке, плюс 20 сразу, вне всяких сомнений. И было предложение наконец-то это убрать, и почему-то у нас депутаты все, насколько я понял, ну, в большинстве своем, и вообще представители власти прямо восстали против этого предложения. Я так и не понял, почему. Ну, может быть, есть на это какие-то причины, я, например, этих причин не вижу. Я считаю, что, безусловно, этот нештрафуемый порог нужно убирать, потому что это невозможное, абсолютно хаотичное броуновское движение организуется. Кто-то едет по правилам, то есть по знакам, кто-то обязательно плюс 20, кто-то плюс 10 ни туда, ни сюда, и это все, как мне видится, хаотизирует движение. Но не об этом я хотел сказать, дорогие друзья, а я хотел вам сказать немножечко о другом. Я считаю, что нужно в некоторых местах, и я имею в виду сейчас шоссе, которое находится внутри города, снизить скорость. Вот что я предлагаю. Что это даст? Это даст, во-первых, снижение шумового загрязнения прямо сразу. Прямо сразу. Очень сильно шумно рядом с шоссе, потому что автомобили идут на слишком высокой скорости внутри города. Ну, то есть ограничение 80 обычно внутри города на шоссе. И плюс еще 20. Итого автомобили едут 100. И от них шуму, это просто ужас какой-то. Если кто-то рядом с шоссе живет или мимо, рядом проходил, переходил шоссе, куда-нибудь в парк шел, он знает, о чем я говорю. Это ужасно абсолютно. Это как на взлетно-посадочной полосе ты все время находишься. Шум невероятный. Поэтому я предлагаю на таких шоссе снизить скорость до 60 км в час. Не до 80, как есть, а до 60. Минус 20. Ездить будут 80, но по децибелам сразу будет легче ушам. Плюс меньше будет разлетаться грязь, пыль, вот эта вот вся взвесь, которая летит от колес, мелкодисперсная, которая, кстати, вредит экологии. Обратите внимание, очень сильно. В воздух это все летит, в дома соседние залетает, вся эта пыль везде оседает. Дрянь такая, и рядом гулять невозможно. Ну, вы сами понимаете. Помедленнее будут ехать, поменьше будет разлетаться. Прекрасно. Что за бредовые идеи, пишет Смирнов. Это не бредовые идеи, это вполне себе адекватные идеи. Вот, если вы можете как-то это оспорить, пожалуйста, Смирнов. А кони, это не только экологично, но и бесплатное удобрение, пишет Миша Николаев. Не-не, вот это вот уже бредовые идеи. Какие-то кони, еще что-нибудь, санки, салазки. Я вам говорю о конкретике абсолютной. Плюс, медленнее едут автомобили, на меньших оборотах работают двигатели. На меньших оборотах работают двигатели, меньше выхлоп. Если говорить об одном автомобиле, наверное, это ничего не меняет. А если говорить о миллионе автомобилей, которые куда-то едут зачем-то, то это многое меняет. Это медленно, тогда нафига, а главное, зачем нужна машина, пишет Элдорос. Это не медленно, Элдорос, просто у нас люди не могут никак посмотреть в своей же машине, в бортовом компьютере, на среднюю скорость своего передвижения. Можете прямо сейчас, кто за рулем, посмотреть вашу среднюю скорость передвижения. Она будет в районе 30 км в час. 27 она будет, 30 км в час. В чем заключается специфика? Вы едете быстро какой-то участок, а следующий участок вы не едете вообще, потому что скапливается пробка. Чем быстрее вы приезжаете в эту пробку, тем больше вы в ней стоите. То есть это элементарная вещь. То есть такая гармошка играет. Знаете, вот как гармошка это все начинает играть на дороге. Ну, вы, наверное, сталкивались с тем, когда вы заезжаете в пробку, и впереди стоящий автомобиль вдруг начинает ехать, и через некоторое расстояние опять замедляется. Потом опять начинает ехать, опять замедляется. Почему? Потому что поток не может ехать с одной скоростью. Вот. Проблемы связаны с бутылочными горлышками, со всем остальным, но и также эта проблема связана с тем, что хвост очень быстро догоняет голову. Почему? Ну, потому что ты едешь по шоссе внутри города, у тебя ограничение 80, а значит, ты едешь 100. И подъезжая к первому какому-нибудь... препятствию, не препятствию, изменению дорожного рельефа в виде туннеля или еще чего-то, тебе нужно снизить скорость до 80, потому что скоростной режим 60. И хвост начинает догонять голову, потому что меняется скоростной режим. Организуется, так сказать, пробка. Миша Николаев присылает средняя скорость 27. Все. Вот, пожалуйста, бортовой компьютер. Максимальная 229. Вы где ездите, я не понял, Миша. Я надеюсь, это Moscow Raceway. Вы там поставили это все. Рекорд. 27 км в час. Все. 27 км в час. Можете у себя посмотреть. Вот сколько у вас в автомобилях на бортовом компьютере ваша средняя скорость движения? Пришлите. Все эти передвижения по 100 км в час внутри города – это бред полный. Это ничего не дает, кроме как ну, опасность аварийная и шум, и грязь. Поэтому, если вы будете говорить про экологию в городе и про улучшение экологии в городе, я готов вам помочь. Вот вам мои прекрасные идеи. Снизить скорость. Снизить скорость. И все. Будет тихо, будет чисто. Будет меньше выхлопа, вот так будет, просто палец вверх. 37 км в час средняя скорость, вот Павел прислал. Дайте угадаю, Павел, вы ездите из области. Вы едете по шоссе какому-нибудь скоростному из области, и на этой всей скорости влетаете в город, а дальше стоите в пробках. И в среднем у вас получается 37. Угадал, Павел? Аутсайдер говорит, 45 средняя. Вы живете в области еще дальше, аутсайдер. Возможно, вы живете по скоростному направлению, типа Киевки или Новой Риги. Не правда ли, аутсайдер? Потому что если бы вы заезжали где-нибудь с района Капотни, у вас бы никакие 45 бы в среднем и не было. Проехал по магистрали, где 110, у меня средняя 44, пишет Юрий. Но, естественно, те, кто приезжает из Подмосковья, у них средняя скорость будет выше, потому что они едут вне города достаточно быстро и достаточно долго, и без проблем. Киевка, пишет Игорь. Ну, как легко я все угадал, представляете? Потому что то, о чем я говорю, это выстраданная вещь, понимаете? Выстраданная. Это не фантазия моя, которая основана на каких-то вещах по типу «Я сейчас вам сделаю комфортную городскую среду, я урбанист». Я не урбанист, я просто понимаю, как движется автомобиль по дороге, потому что я сам с удовольствием на автомобиле езжу. И еще раз вам говорю, в городе скорость должна быть снижена радикально. И будет классно. Меньше аварий, меньше проблем, меньше выхлоп, меньше шум, меньше грязь, летящая в окна. Вот эти люди, которые живут возле таких дорог в своих домах, кстати, дорого они покупали эти все квартиры, сами понимаете, да, видовые квартиры. Чтобы было красиво, чтобы, как это еще же называется-то, когда дома возле дороги красивые у них... Ну, их красиво делают, не то что во дворах, чтобы все видели, насколько это прекрасно, замечательно, насколько у нас архитектура сильная. Забыл, как это называется. Вот вы вспомните и скажете мне. Вот там жить-то невозможно, окно открыть нельзя. Просто невозможно открыть окно. Ты открываешь окно и оглох, а дальше тебе пыль в глаза просто летит и все. Вот, и постоянно мой окна, постоянно. А что это такое? Это взвесь. Вот этой грязи, которая летит на третий, четвертый, пятый, десятый этаж. То есть вообще куда угодно она летит. Настолько быстро мы едем и настолько много вот этой вот грязи мы поднимаем в воздух. Так, 19 километров, пишет Олег. Вот 19 километров в час средняя у Олега. Фасады, фасады. Да, фасадные, фасадные дома. Все правильно, фасадные. Спасибо большое. И Сталиненок, вам тоже спасибо. Видовая квартира на Хорду, пишет Александр. Да-ка, кто в Москва-Сити зачем-то живет, есть такие люди. Ну, или иногда заезжают, чтобы изобразить, что они там живут, и сделать фотографии. Там все на Хорды, там весь вид всегда на Хорды. Потому что на дороге стоит. Но я не за Москва-Сити беспокоюсь, и не про них я говорю. Я говорю про те дома, которые еще там при Иосифе Виссарионовиче строились. И далее при других генсеках советских. Вдоль дороги. И та же самая, вот, допустим, Ленинградка, она же не была такой скоростной, как сейчас. Ну куда сотка в городе? Куда? Куда? Потом слышу новость. Разрешить мотоциклистам ездить по выделенной полосе. Это позволит разгрузить дорожное полотно. Вы как себе представляете мотоциклиста, который едет 100, это в лучшем случае он будет ехать 100, а так он будет, конечно, вваливать по крайней правой полосе. Вот как вы себе представляете этих мотоциклистов и людей, выезжающих с примыкающих дворов вот на эти вот шоссе? У нас полно шоссе, где ограничение 80, значит, люди едут 100, в том числе и по крайней правой, и тебе надо выехать из двора. Прямо из двора надо выехать. То есть ты движешься ноль. Тебе нужно выехать, подставить бок и выехать на дорогу и поехать. И выезжаешь ты обычно как раз на выделенную полосу. Там таксисты потрясающие. Ребята, я вам всем жму руки. Всем таксистам, которые несутся по крайней правой полосе сотку и не пропускают людей, выезжающих из дворов, вы всем просто молодцы. Спасибо вам большое. Вы прямо чувствуется, не зря вас пустили на выделенку. Молодцы, прям поздравляю. Так вот, и вот по этой полосе будет ехать мотоцикл. 100, 150, 200 он будет ехать. Какое это движение, кому улучшит, кто это вообще придумал? Ни в коем случае мотоциклистов без ограничения резкого и радикального крайней правой полосы не пускать. Плюс к этому, считаю, что нужно ограничить скорость движения по выделенной полосе автомобильного вот этого, ну, транспорта, да? Не автомобильного, а вообще транспорта общественного. 40 и все. 40 и все. Вы проедете мимо пробки, все будет хорошо у вас, никаких проблем. Нельзя по крайней правой полосе сотку ходить. Нельзя. Ну, это бред. Это сумасшествие. Такого быть не должно. Это крайняя правая полоса. Она самая близкая к тротуару. Понимаете? Она самая близкая, она примыкает к выездам на дорогу. Куда там 100 ехать? Уж я не говорю какие-нибудь люди особо экзотически настроенные, там 150 там ездят в крайней правой полосе. Там тротуар, все, там мамочки с колясочками идут, бабушки какие-то за хлебушком в Магнолию там или куда. Нельзя там ездить. То. Почему у нас нет ограничения на выделенной полосе? Оно должно быть, и оно должно быть радикальным. Ну, это очевидно. Потому что весь смысл движения по крайней правой полосе выделенного транспорта – это ехать без пробки, а не ехать на рекорд скорости. Ты все равно преодолеешь быстрее всех остальных те участки, где есть заторы. Это очевидно, потому что ты просто будешь ехать по этой полосе. «Приветствую, а почему на мотоциклах нет номеров спереди?» – пишет КАЗ. Аэродинамика нарушается. «Электробусы и катаются со скоростью 40 км в час», – пишет КИТ. «Далеко не все». А таксисты катаются со скоростью 40 км в час по выделенной полосе? Или они там несутся и не пропускают? Ну, как вам? Это все можно было исправить еще вчера, пишет Андрей. Так это понятно, Андрей. Поэтому я вот городским властям, ко всем тем, кто организует дорожное движение в Москве, обращаюсь с этим, как бы, с этой прекрасной идеей. Будет лучше, безопаснее, свежее и шума не будет. Новости.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
2: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В эту среду в эфире президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
3: Дамы и господа, заводите свои моторы!
2: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
3: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Jordi Alba, Lionel Messi!
5: Oh my goodness!
4: Lionel Messi does it again, he's superhuman!
5: It's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it! That's the goal!
6: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
2: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва».
7: каждый понедельник после 8 вечера. Принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: «Право знать», говорит Москва.
8: Повтор лучшего.
0: Сергей Собянин сообщает, московский НПЗ получил повреждение в результате попадания дрона. Пострадавших нет, атака беспилотников на столицу продолжается в течение суток, отметил мэр. Понятно. А вы видели, что создатели игры Pokemon Go передали свою базу фотографий для военных целей, пишет Николай. Я этого не видел, но, по-моему, это было очевидно, что если кто-то где-то все что и зачем-то фотографирует в современном мире, то это можно сложить в базу данных всегда. А любая база данных, она всегда представляет интерес, в первую очередь, с военной точки зрения. Да? Так, я крайне возмущен, почему в выходные дни запретили ездить по выделенной полосе, когда их водили, а полосы движения по выходным дням разрешено было, это специально, чтобы народ не возмущался, а потом оттяпали, по факту, к примеру, по Варшавке автобусы и троллейбусы едут раз в полчаса, полупустые, потому что параллельно идет метро, пишет Андрей. А вы все время ездите в полупустом автомобиле, Андрей. Такой вам ответ. Вообще, иногда прямо в пустом ездите, один-одинешенек. Мы же как бы на автомобилях ездим в основном самостоятельно, за рулем. Вот. А все остальное пространство в автомобиле не сильно-то нам нужно, если так уж откровенно говорить. Я понимаю ваше возмущение, но я немножко о другом же сообщаю и говорю вам. И о том, что нужно снизить скорость в Москве. Чтобы это если мы беспокоимся о том, чтобы было комфортно, потише было, чтобы грязи поменьше, сажи, чтобы летело поменьше от этих дорог, надо снизить скорость. Вот эта вот резина, которая тоже, микрочастицы эти летят, да, от колеса трутся и так далее. То есть надо снизить скорость, чтобы в городе спокойненько было. А то такой прикол, идешь сотку по городу, выезжаешь за МКАД, а там 60 ограничения. Такое видели? А в области 60 на этом же шоссе. И ты такой, почему? Странно. Ну, потому что, вот, не знаю, почему-то вот что-то побаиваются московские власти снизить скоростной режим. А зря. Не надо побаиваться, надо снижать. Надо снижать, и все, и не париться. В центре 40. По шоссе в городе, уже там за центром, 60. И этого достаточно. С головой. Вот. 20 километров ничего не решат, пишет Олег. Существенно решают 20 километров, Олег, потому что вы знаете, что шум вообще любой и те самые вот измерения шума по децибелам возрастают по экспоненте. Решат серьезнейшим образом 20 километров снижение скорости. Но скажу точно, транспорт в Москве общественный, полная гадость, сейчас пик, залезть в автобус нереально, метро, давка, позиционирует себя, как всегда, как удобный вид транспорта, пишет Андрей. Ну, Андрей, по автобусам не скажу, на метро езжу постоянно, откровенно говоря, ну, час пик, я не знаю, 7 утра это час пик, не час пик. Если 7 утра это не час пик, то ну, мне нечего сказать, если это час пик уже считается, то, ну, нормально. Видимо, по тем направлениям, по которым я езжу. «За городом должно быть тихо и спокойно, дачникам нужен отдых», пишет Иван. «Какая гадость эти ваши вонючие, шумные, грязные, тесные города», пишет Код Z. Ну, во-первых, Москва чистый город. И многие этому удивляются, насколько Москва чистый город, учитывая еще и размер Москвы, первое. Второе, вонючие. Они вонючие и шумные, как вы говорите, именно из-за автомобилей. Так-то, если посмотреть сегодня на современную Москву, а чем она еще шумит и воняет, кроме как вашими же автомобилями, Код Z. Поэтому надо снизить скорость движения. Будет поменьше вонять и поменьше шуметь. И будет сразу хорошо. Да ладно шум, краш-тесты проводят на скорости 60, если что, и на скорости 40 шансов погибнуть очень мало, пишет Александр. Вот, еще и безопасность, пожалуйста. Вот, Егорьевское шоссе, ограничение 50 км в час, пишет Олег. Вот и правильно, только это, я так понимаю, за городом. А начнем с Кутуза и отбойник разделительный поставить, пишет Андрей. Горячо поддерживаю, горячо поддерживаю. Вчера видел, как мимо высотки МИД Феррари пролетела на 120 примерно, пишет Гермошлем. Но это мы говорим о нарушениях скоростного режима. Высотка МИДа находится на Садовом кольце, и, соответственно, это значит, что человек по Садовому кольцу двигался со скоростью, существенно превышающей все любые штрафуемые или нештрафуемые пороги. А таких надо ловить и наказывать. Так и, как и всех с прямотоками, например, на мотоциклах и автомобилях, вот этих вот персонажей. Некоторые жалуются, говорят, вот с ними надо что-то сделать, очень уж громко. По закону это нарушение, и этих людей можно ловить. Другое дело, что их нужно ловить. И одно дело автомобиль поймать с прямоточным выхлопом, а другое дело мотоцикл, вы знаете, да, это очень сложно. 10 лет назад были в неторопливой Эстонии, в Таллине и других городах скорость на автомобиле 50 км в час. И на въезде в город предупреждают о скорости, с которой едешь. Довольно удобно, пишет Алексей. В Коломне ограничение 40 почти везде, пишет Николай. Белоруссия, Мозырь по городу... Мозырь, правильно? По городу 40, пишет Олег. Москва грязная, много пластика и запах от канализации. Местами, пишет Роман. Нет, Москва очень чистый город, потому что вам нужно просто сравнивать с другими крупными городами, а не с там, дикой природой, в которой вы наслаждаетесь пением птиц. Москва невероятно чистый город. Видели видео, как полиция ловит питбайкеров под Питером, пишет Дмитрий. Да, кто такие питбайкеры? Это подростки, которые покупают себе, ну, я уж не знаю, накапливают они, может, родители покупают, хотят избавиться от детей, технику, которая не требует никаких, ну, водительского удостоверения, никакой категории не требует. То есть эта техника вообще не считается дорожной техникой. И по дороге-то и ездить нельзя на ней. Она, эта техника нужна для того, чтобы передвигаться по питлейну, ну и по трассам для гонок. Поэтому она называется питбайк. Ну, сел и поехал, потому что достаточно большие расстояния там на этих гоночных трассах нужно иногда преодолеть. Обломки какие-то собрать, еще чего-нибудь. Ну, вот из точки А в точку Б ты должен доехать на чем-то. Вот питбайк был придуман для этого. Маленький такой, как бы получается, вроде детский мотоцикл. На самом деле он не детский. И вот они покупают эти мотоциклы, эти подростки, дети какие-то на них ездят, родители, может быть, им дарят, и они по городу разъезжают на них, по деревням разъезжают. Это вообще бич, на самом деле, сегодняшнего вот, жизни в сельской местности, я бы так сказал. Катастрофически громкий выхлоп у этих малокубатурных вещей, это невыносимо. Ну, естественно, несоблюдение никаких правил, никакого дорожного движения вообще. То есть вообще напрочь отсутствует чувство самосохранения в принципе, потому что в этом возрасте мало у кого оно выработалось, это чувство. Инстинкт, может быть, и есть, а вот чувства нет. В Москве ливневок не осталось после любого дождя. Венеция, пишет Нюша. Чепуха это все. Вот сейчас дождь шел, и, как вы видите, нет никаких проблем. Другое дело, что стихия есть стихия. При таком дожде, как у нас, например, бывает, когда у нас ливневки не справляются, другие города просто смывает. Это, в общем-то, давно известный факт. Поэтому спасибо большое, Нюша. Помню Киевский вокзал в начале 2000-х. Сейчас в Москве так чисто, что с земли можно есть, в сравнении, пишет Александр. А вот и самокаты уж не так и плохи, пишет Дмитрий. Нет, самокаты сами по себе вещь хорошая. Другое дело, что все самокаты должны быть ограничены скоростью в 10 км в час. Это мое личное мнение. Никаких 25-20 км в час на самокатах быть не должно. 10 км в час с головой. Это все равно в два раза быстрее, чем очень быстрая ходьба. Соответственно, тому, кому нужно добраться из точки А в точку Б, будет полезно пользоваться такой техникой. А тому, кто хочет похасанить, то это будет техника неинтересна. Соответственно, меньше идиотов, которые будут на этом передвигаться, и больше людей, которые это будут использовать по прямому назначению, для того, чтобы добраться из точки А в точку Б и не убить по дороге никого. Поэтому 10 км в час за глаза, просто выше крыши, вот, с головой, я бы даже сказал, для вот этого кикшеринга так называемого. «Фу, какой вы противный!» — пишет Заур. «Это пока, Заур, ваших детей не врезались на таком самокате. Или пока какой-нибудь идиот на питбайке не врезался в автомобиль, когда вы там детей везете. Ну и много разных вариантов, я еще скажу. Или когда вы, например, с коляской идете, а мимо проезжает кретин с выхлопом прямоточным. «Ва-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а Вот. Я считаю, что, в принципе, если такие автомобили есть, может быть, законодательно разрешить уничтожать их всем, кто вдруг их услышит и увидит. Но это опасно, очень опасно, я понимаю. А так интересно, конечно, было. Это же оружие массового поражения, это оружие психологического подавления людей адекватных. Вот эти все выхлопы. А? Титановый Акрапович. У меня был просто, я знаю. О, этот дырчик у соседского пацана мне много нервов сделал, жду, пока перерастет, пишет Андрей. Да, так вот в основном люди и ждут. Я знаю, что есть некоторые коттеджные поселки, где более-менее управление налажено, и люди между собой договорились, что их дети не будут ездить на этих дырчиках-пырчиках. И действительно там тихо, но обычно в таких поселках договариваются еще и о том, чтобы на мотоциклах не передвигались по ним, на любых вообще, просто мотоциклы запрещены к передвижению. Ну, как бы хочешь, пожалуйста, но по самому поселку ты не ездишь. Если кто-то заметил, возникают сразу же там претензии и так далее. То есть это такая самоорганизация. Но я также видел поселки, где организоваться люди не смогли, и это кромешный ад. Ты заезжаешь туда, я так недавно к друзьям приехал своим. Не помню, как называется поселок, находится он чуть за МКАДом, где-то на юго-востоке. Хорошее место, достаточно дорогое, респектабельное жилье, но и адское количество дорогих респектабельных детей, дорогих респектабельных родителей на вот этих вот пырчиках-дырчиках. Это ужас вообще. Страшное дело, ты едешь на автомобиле 5 км в час, на всякий случай вообще никак не едешь, потому что они под разными углами появляются, едут тебе в лоб зачем-то, на каких-то вездеходах, болотоходах ездят, бред полный. Но это с этим надо что-то делать, очевидно, и самым жесточайшим образом. Это не закончится ничем хорошим, это очевидно. Да, пердулеты эти достали, пишет Супер П. Помню, шеф рассказал, что выкатывал мотик из поселка, не заводя его. Культурно, пишет Андрей. Да, есть такие поселки, где люди друг с другом договорились. Я точно знаю такой поселок. Там мои товарищи тоже живут, тренируются там и так далее. Там 5 мотоциклов они разрешили. Вот прям разрешение на 5 мотоциклов. И все. Там конкретные какие-то люди получили разрешение по конкретным абсолютно причинам, и они имеют право доехать там до определенной точки, чтобы никому не создать напряжение. Мотоциклы, которые заезжают без всяких прямотоков, и обычно это какие-то крупнокубатурные мотоциклы с низкими оборотами, типа чоппера. Прокатился на холостых практически до точки и поставил. Все, никаких вот этих... Ничего этого нет там. Все. Просто запрещено. Самоорганизация, ребята. Да пойми, Алексей, любой дорожный мотоцикл с завода тихий. Это твари этот глушак прикручивают дырявый, пишет Смирнов. Да я... Мне это не надо понимать, я это знаю. Я это знаю прекрасно. Они прикручивают этот... А точнее, откручивают глушак для одной простой вещи. Они хотят создать много шума. Первое. Во-первых, они так считают, что они очень крутые, и у них мотоцикл звучит по-спортивному. Ну, действительно, потому что прямоток свойственен мотоциклам для кольцевых гонок. Потому что когда ты на кольцевых гонках, а зачем тебе глушить двигатель? Правильно? Ну, зачем тебе глушить этот звук, это падение мощности и так далее. Соответственно, ты ездишь по полной программе. Поэтому в берушах. И зрители, которые когда-нибудь были на гонках кольцевых, они в берушах. Если беруши с собой не взял, пиши пропало. Это значит, ты первый раз там, и ты с ума сошел. Потому что там ужасно громко. Ужасно громко. Прям больно становится ушам. Поэтому вот эти люди хотят, чтобы всем было больно. А сами они, видимо, глухие уже, им это не страшно. Контуженные ездят. И да, действительно, ставят себе там прямоток или просто откручивают глушитель и создают очень много шума. Это я все прекрасно понимаю. Вот. Алиса специально вас не транслирует, пишет Антон. Понятия не имею. Не имею, как говорится, никакого влияния на Алису. Не могу ничего с ней сделать. Они хотят 0,05 лошадиных сил добавить прямотоком, пишет Димитриус. Я сомневаюсь, что они лошадиных силы хотят добавить. Я думаю, что они первое хотят создать максимальный шум, и чтобы все думали, какие они крутые. Это прям первое. Повыпендриваться. И второе, привлечь к себе максимальное внимание на дороге. И вот мы, когда мы едем по шоссе, которое, кстати, слишком скоростное, любое внутри Москвы, я еще раз говорю, ограничение 60 и все, и не более. Но поскольку ограничение ну, 80, плюс 20, итого 100, люди несутся на автомобилях. Шум невероятный. И поверх этого шума еще выделяются мотоциклы, чтобы, не дай бог, их не раздавили. Основная проблема мотоциклиста заключается в том, что при перестроениях автомобилисты перестраиваются, они зачастую не видят этого мотоциклиста. И поэтому мотоциклист создает такой шум, чтобы его слышно было за два квартала. Ба! Вот это вот. Ну, и все. Это просто привлечение внимания к себе. Надо сказать, что на скоростных шоссе это все равно не работает, его все равно не слышно. Его слышно только тогда, когда ты встал в пробку, и он начинает перегазовывать для того, чтобы ты его пропустил, потому что он считает, что ты обязан его пропускать. А ты, кстати, не обязан его пропускать. Но он, тем не менее, подъезжает и делает «Вау! Вот это вот рядом с тобой. И ты такой, ну ладно. И немножечко смещаешься. Я заранее всегда смещаюсь, ну это как бы не проблема. Для меня, но вот есть особо рьяные, которые там, и, ну, я просто видел даже на дороге, они начинают газовать, там, как куда-то что-то показывать водителям, разговаривать со всеми, бить по зеркалам некоторым, вот, ну, что сказать, я считаю, таким надо прям мотоцикл под пресс сразу забирать и отправлять под пресс, и любой следующий мотоцикл у них просто забирать и под пресс отправлять, потому что ведешь себя как дикарь, что-то на людей кидаешься там, я не понимаю, злой как собака. Что такое, я не понимаю. Ты же вот вроде как на мотоцикле. Свобода и все такое. Вот. Ну, потерпи как-то чуть-чуть, минутку-то. Поколение кретинов выращено, не видят при перестроении мотоцикл, пишет Ник. Довольно сложно что-то заметить при перестроении, когда оно едет сильно выше скоростного режима. Раз. Два. Некоторые мотоциклисты по тупости своей ездят в мертвых зонах у автомобилей. Три. Некоторые мотоциклисты идут сбоку от автомобиля, не едут в шахматном порядке, полагая, что автомобилист увидит их. Автомобилист может не увидеть боковым зрением. Четыре. Некоторые мотоциклисты не понимают, с какой стороны в полосе надо двигаться. Полоса автомобильная широкая, и для того, чтобы тебя видели другие автомобилисты, которые, например, обгоняют этот автомобиль по параллельной полосе, тебе надо двигаться с той стороны, ближе к той полосе, с которой, возможно, будут обгонять, чтобы тебя сразу было видно. Некоторые этого не понимают, едут с другой стороны, автомобиль, обгоняя другой автомобиль, не видит тебя впереди идущего перед тем автомобилем и просто перестраивается в тот карман, который ему кажется свободным, потому что ты там в глубине этого кармана спрятался, тебя не видно, и тебя сбивают. Многие видео крайне грамотных людей по этому поводу в интернете есть, и объяснение, как правильно двигаться в потоке на мотоцикле. Проблема заключается в том, что многие так называемые мотоциклисты, на самом деле это не мотоциклисты, а самоубийцы на мотоцикле, они этих видео не смотрели, никаких курсов контраварийных не проходили, как двигаться в потоке не знают, экипировки у них вообще никакой нет, у них шлем и кеды. Вот шлем и кеды еще в шортиках и в маечках ездят, ну это, конечно, классно. Вот их называют хрусты, да? И вот они не знают, как ездить, и они не знают, где занимать, какое место в полосе, чтобы их было видно. Они не знают, что есть у автомобилиста мертвые зоны, они не понимают. Они не понимают, что автомобилисты некоторые могут забыть про поворотник, он может быть включен просто потому, что включен. И они считают, что автомобилисты все должны тоже быть осознанными, как и другие, кто-то там, участники движения. Автомобилисты бывают разные, многие из них не совсем осознанные, кто-то может отвлечься, кто-то в телефоне может быть, кто-то не увидел, потому что в мертвой зоне, кто-то испугался, у кого-то ребенок его отвлек. Не надо думать, что за тебя другие думают, что с тобой будет на дороге. Поэтому мотоциклистов давят. Точно так же, как автомобили друг с другом сталкиваются по разного рода причинам. Но только другое дело, когда автомобили сталкиваются друг с другом, конечно, урон есть, но он не такой. Но я не имею в виду лобовые столкновения на запредельных скоростях. Я имею в виду, вот там, притерлись. С мотоциклом притереться задача достаточно сложная, потому что, скорее всего, мотоциклист просто упадет куда-то, свалится, там, разобьется. Ну, понятно. Поэтому, когда мы говорим о том, что автомобилисты прижимают мотоциклистов, не замечают, мы же понимаем, что они это делают не специально, потому что, ага, мотоциклист, на! Ха-ха-ха-ха! Вот так вот. Нет же такого. Это лишь говорит о том, что мотоциклист сам не очень-то хорошо читает дорожную ситуацию. Вообще-то. А ты сам сел на мотоцикл, друг дорогой. Не я ж тебя на него посадил. Ты сам сел, ты сам понимаешь, что на дороге есть разные люди. С разным опытом вождения. С разным скоростью реакции. И ты когда между рядами идешь сотку, А люди стоят на месте, а потом они посмотрели в зеркало, начали перестраиваться, и ты в этот момент, когда они начали перестраиваться, вдруг из ниоткуда появился и в бочину им врезался, ну кто ж тебе виноват-то? Это ты решай потом на том свете, кто тебе виноват. Вот, ну. Да техника-то при чем, если хозяин дурак? Зачем мотоцикл под пресс? Хороший мотоцикл вполне преградится бойцам на СВО, пишет Трутневский. Согласен с вами, дорогой Трутневский. Единственное, что, конечно, спортбайки вряд ли кому-то пригодятся. А вот эти все, ну, такие, питбайки, эндурики и все остальное, это точно надо на фронт отправлять. Вы абсолютно правы. По поводу того, почему плохая техника, ведь это люди-идиоты. Скажите, есть у кого-то ответ, зачем нужны автомобили, которые ездят больше 150 км в час? Вот просто вопрос. Вот я вот реально спрашиваю вас сейчас. Вот автомобили, которые ездят со скоростью выше 150 км в час, зачем они нужны? Зачем вообще автомобилям разрешено ездить со скоростью больше, чем 150? 150 беру, почему? Потому что есть специальные трассы, где можно ехать 150. Ну, на самом деле, по ним можно ехать 130, но плюс еще 20, потому что у нас идиотский нештрафуемый порог, от которого мы никак не хотим отказаться, у нас прям восстали все против него. За него, точнее, и против отмены. Так и что? Вот 150. А зачем автомобиль, который едет 160, 170, 180, 200, 250, 300, 350? Зачем такой автомобиль выпускается на дороге? Кто-то может объяснить? Зачем на дорогах общего пользования мотоцикл, который может ехать 300? Зачем? Есть какой-то ответ на это? Вот у кого-то хотя бы приблизительный. Это же явно спортивная техника. Ну вот это явно, это очевидно спортивная техника. Так а если это спортивная техника, может быть, она будет использоваться на автодроме? Зачем разрешают людям продавать и покупать автомобили, которые едут 300 км в час? Кто-то может объяснить? На трассе уверенно обгонять. Для города не нужно 200, пишет Миша Николаев. На трассе уверенно обгонять нужен автомобиль, который едет 200 км в час. Это кого вы будете обгонять? На трассе вообще-то надо ездить 110-120. Автомобиль, который едет 150, очень уверенно обгонит автомобиль, который едет 110-120. Крайне уверенно. Потому что во многих странах есть автобаны без ограничения скорости, пишет Евгений. Не во многих. В конкретно одной, вы скажете. Я на дачу еду 180, пишет Нюша. По какой дороге вы едете 180? В России нет дорог, по которым можно ездить 180, по правилам дорожного движения. Все видео с нашими блогерами, которые рассказывают про 15, 16, 17, 20, 25, это все тяжелейшее нарушение правил дорожного движения и фактически создание ситуации, когда... Этот человек угрожает жизни других людей. Ладно, своей, это понятно. Как бы. Машина смерти сошла с ума, она летит, сметая всех. Это как бы, пожалуйста, в Вальгалу собрался, дело твое. Пировать в чертогах Одина разрешено каждому, кто захотел. Но других же заберешь. Вот какое дело. А семейный кроссовер, который прыгает 3,5 до сотки, большинство водителей даже не успеют среагировать, пишет Александр. То да. 200 км нужны для того, чтобы обогнать еще одного отморозка, едущего на 180, пишет Сергей. Конечно. Все просто. Стаж более 20 лет, можешь иметь 250 лошадиных сил, стаж более 5 до 100 лошадиных сил, пишет Андрей. Не согласен с вами. Стаж может не нарабатываться. Может валяться водительское удостоверение, а опыта у человека управления автомобилем нет. Такое вот вполне себе. Поэтому стаж, как ты его можешь подтвердить или опровергнуть, свой собственный стаж? Это все чепуха. Если ты, конечно, не профессиональный водитель, у которого там есть документы, подтверждающие каждый его выезд по каждому делу. Так это не стаж, пишет Андрей. Ну, а как вы его подтвердите, стаж-то свой? Если мы... Вот у меня есть, например, водительское удостоверение. Оно может лежать годами. А потом, оп, и я поехал. И что? Не-не-не. Эти законы такие, которые вы придумаете, легко обходятся. Угу. Все просто ведь. Деньги. Штрафы. Ужасно. Карать рублем просто катастрофически. За нарушение скоростного режима в первую очередь. 9.00 новости.
1: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94.8.
2: Жизнь трудна, а мир недобр.
9: некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Здоровые и токсичные отношения. В эфире бизнес-психолог Юлия Куликова-Цай. В эту среду после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
11: Плисича. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи вестибулей.
12: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
9: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
13: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
14: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
13: я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
15: намеренного, неправедного и пагубного.
9: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты.
7: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16: Найдите «Радио говорит Москва» в социальных сетях.
7: Яндекс.Дзен. Говорит МСК.
16: Новости, которые попали в эфир, и те, что до него не добрались.
7: ВКонтакте. Говорит Москва. 94.8 FM.
16: Название станции вводите кириллицей. Смотрите трансляции и записи программ в нашем YouTube-канале «Говорит Москва».
7: «Говорит Москва».
16: И подписывайтесь на Telegram «Говорит МСК». Название аккаунта набирайте слитно и латиницей. Срочные новости, комментарии, высказывания гостей, анонсы программ.
7: Ищите наши аккаунты в соцсетях.
16: Все они указаны на сайте «говоритмосква.ру».
8: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
17: Про вкусное, про полезное, про кухню и традиции, про Виант. Гастрономическое представление.
18: Малосольные огурцы – это самостоятельное блюдо, традиционная русская закуска. Кроме того, их подают к картошке, мясу, птице, добавляют супы, окрошку, салаты, соусы и бутерброды.
19: При быстрой засолке огурцов обычно используется только крупная соль. Не рекомендуется добавлять в рассол йодированную. Если поместить огурцы в рассол, не срезав им кончики, они будут засаливаться дольше.
18: Хотя соленый огурец и считается непременным атрибутом русского застолья, но с этим овощем русских познакомили византийцы. Считается, что даже русское название огурца, по словарю Фасмера, происходит от греческого слова «незрелый». Огурец является одним из немногочисленных плодов, которые едят незрелыми. На Руси люди солили их в дубовых катках. Их традиционно любили как цари, так и простой люд.
19: Огурцы не очень хорошо хранятся, поэтому разные древние народы пытались сохранить срок их годности путем засолки. Археологические данные показывают, что уже в Древнем Египте и Месопотамии люди были знакомы с солеными огурцами. А вот в Древнем Риме к процессу засолки огурцов подошли по-новому. Они стали добавлять к рассолу уксус и таким образом изобрели маринованные огурцы.
18: Чемпионом по выращиванию огурцов считается не их родина Индия и даже не Россия, где огурцы традиционно очень любят и используют повсеместно. Всего в мире выращивается около 90 миллионов тонн огурцов, из них 80% приходится на долю Китая. В России ежегодно выращивают 1,7 миллионов тонн этого овоща. И это довольно много. По данному показателю, Россия находится на третьем месте в мире.
19: Во многих странах более распространены маринованные огурцы, чем соленые. А в Китае огурцы даже жарят с имбирем и соевым соусом. Также в Поднебесной очень популярна закуска из так называемых битых огурцов с чесноком. Классические же соленые огурцы, помимо России, популярны в Германии и Израиле. В Германии запатентовано даже особое географическое название – шпревальдские огурцы. Здесь их изготавливают с давних пор. Ими любил полакомиться сам Фридрих Великий.
18: С евреями-мигрантами соленые огурцы попали в США. Здесь их приспособили к использованию в бургерах и сэндвичах. У самих евреев есть множество рецептов блюд, связанных с солеными огурцами. А вот в Индии маринованные соленые огурцы производят в больших количествах, но почти всю продукцию отправляют на экспорт в Россию и в Европу.
19: Как и любой продукт, соленые огурцы хороши в меру, да и то не всем. Калорийность и соотношение макронутриентов у соленых огурцов незначительно отличается от этих же показателей у свежего овоща. При этом важно понимать, что солености в целом мы можем съедать больше, потому что они обладают более выраженным вкусом и способностью провоцировать аппетит. Но это не значит, что соленые огурцы неуместны в полноценном рационе человека с нормальным пищевым поведением.
18: Чтобы приготовить быстрые малосольные огурцы, возьмите небольшие крепкие огурчики, помойте и отрежьте хвостики. Соль измельчите, чеснок, укроп и тархун крупно нарежьте. Сложите все в пакет вместе с огурцами. Хорошенько встряхните, чтобы соль равномерно распределилась по огурцам. Пакет завяжите и оставьте в холодильнике на 4-5 часов. Хрустящие ароматные огурчики готовы. Рекомендуем подавать их с отварной молодой картошкой, заправленной кусочком сливочного масла.
20: Приятного аппетита!
21: Провиант. Повтор лучшего. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: 9 часов 5 минут, вторник, июнь, день 16. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Пожар на территории московского нефтеперерабатывающего завода оперативно локализован. В настоящее время продолжается работа по ликвидации последствий возгорания, сообщили в МЧС. Как подчеркнули в ведомстве, угрозы распространения огня нет. Ситуация находится под контролем экстренных служб. Это вот по НПЗ как раз мы говорим, да, московскому. На евроавтобанах можно ездить минимум от 150, пишет АК. АК, мой опыт езды по евроавтобанам не подтверждает ваших заявлений. Я вот, например, Европу на автомобиле проехал, а автомобиль этот был Volkswagen Multivan. Это такой автобус. Ну, знаете, да? На нем не то, чтобы очень сильно комфортно ездить с высокими какими-то там скоростями. Более того, те люди, которые на автобанах записывают видео, где они едут без ограничения 300 км в час и еще что-то, это редкие вещи абсолютно. Собственно, по видео это видно, что таких людей, которые по автобанам носятся с такой скоростью, их единицы. С чем связано сказать? Скажу. Топливо. Дорогое очень. И если ты будешь по автобану ехать со скоростью 300 км в час, ты очень быстро сожжешь это топливо. Поэтому люди не ездят с такими, на такой скорости. Просто смысла нет. Поэтому идешь себе спокойно, те же самые 150, допустим. Ну и все. Ну, я прям по автобанам нормально поездил, поэтому, когда мне говорите минимум 150, я с вами прям вот не соглашаюсь. А еще бывают там, например, аварии на автобанах, вот, всякое такое. А бывают ремонтные работы, а бывает, что есть часть автобана, которая без ограничения, а потом раз, и та, которая с ограничением, и много чего интересного бывает. Съезды, выезды есть. Если друг, который ездит за рулем почти каждый день, лет 25, но выглядит на дороге, как только после автошколы, ну, не дано человеку водить машину, поэтому стаж – дело относительное, пишет Грязный Гарри. Вот. Видел я одного такого, выбил две пары задних колес у фуры, пишет Лис Хитрый. Да, это бывает такое. Так, о, какие хитрые, только на Москву дожди накатили, сразу на капотню полетело, пишет Лис Хитрый. Там люди умеют экономить электричество, топливо, счета космические, пишет Нигматуллин. Вот именно что. Дорого очень, дорого повыпендриваться. Поэтому, понимаете, вот эти все видео, где там кто-то ставит рекорды скорости на автобане, это те же самые видео есть и у нас, где на платную дорогу выезжает блогер, там какой-нибудь журналист и так далее, и дальше вам рассказывает про скорость 18-20, это же он ездит 180-200, да, это же он не 18 км в час едет, все же, да, догадались. Так вот, во всяком случае, все догадались. А то вдруг кто не догадался, вдруг кто думает, что он реально 18 едет. Ну, то есть это... Все то же самое. Если на автобане в Европе едут более 150 и еще и моргают, это наши, пишет код Z. Стаж он один, когда работаешь шофером, пишет Андрей. Вот. Минимум 150, у каждого немца Феррари, пишет Гермошлем. Это, кстати, тоже интересный разговор. Европейские автомобили зачастую это малолитражные, не очень-то динамичные автомобили в силу, опять же, тех же причин. Во-первых, экономия топлива, во-вторых, налоги, которыми тебя конкретно душат, и ты просто себе автомобиль какой-то сверхмощный позволить не можешь, просто очень дорого владеть им, владеть именно. Потому что налоги надо платить. В Капотню сильно прилетело, пишет Сухарики. Ну вот все то, что официально публикуется и говорится, я вам читаю. Ну, как бы, добавить что-то к этому я не могу от себя. И даже если бы у меня была информация, которую я мог бы добавить сюда, я не имел бы права этого сделать. И если даже если у вас есть какая-то дополнительная информация, я не имею права вас об этом спросить в эфире. Вот. Потому что эта информация может быть не информацией, а дезинформацией. Поэтому у нас есть законы, и в частности есть еще и на уровне Москвы закон, который определяет порядок поведения в таких случаях. И порядок поведения определен таким образом, что мы обязаны ждать официального заявления и, исходя из официальных заявлений, делать свои уже заявления, менее официальные, но, может быть, более широкие с точки зрения охвата аудитории. Вот как-то так. Ага, вся Европа на трехцилиндровых дизелях ездит, 150, пишет Александр. Скоро в интернете от любителей снимать увидим, пишет Андрей. Да, не забывайте, что за это у нас уже положено достаточно серьезное наказание. Я, правда, про 18 не поняла, пишет Светлана. Серьезно? Вы, то есть, думали, что вот эти люди, которые испытывают, ну, катаются, тест-драйвы делают современных автомобилей, они по дороге едут 18 км в час и этим хвалятся? Нет, они просто нолик отбрасывают, и все. 18, 20, 25. Это значит, что он едет 250 в этот момент, этот человек. Или вот эти видео, где 30! У-у-у! Это он 300 едет. Для понимания. Просто он не говорит вслух 300, потому что если ты вслух это говоришь, это страшное нарушение. Это прям подсудное дело, ребята. Вот. Прошла информация, что на Украине запретили выезд. Все, пишет Геннадий. Не удивлен. Сейчас европейцы хотят избавиться от тех украинцев, которые есть на территории Европы, и придумывают разные способы их отправить обратно на Украину. Плюс заявление министра обороны Украины Федорова, террориста абсолютнейшего и русофоба, который говорит о том, что комплектовать штурмовые подразделения планируется на 30-50% из наемников, то есть из граждан других стран, он сказал, ну, то есть наемники. А это говорит о нехватке живой силы. Естественно, если фиксируется нехватка живой силы у противника, будет усугубляться ситуация с выездом из страны, так называемой. Соответственно, отлавливать будут всех, и все активнее будут работать ТЦК, так называемые, территориальные центры формирования или что-то такое. Ну, вот эти людоловы. Плюс у них, я, насколько знаю, то ли уже вступил в силу этот закон, то ли планируется к вступлению в силу. Полиция будет заниматься тем, что скручивать людей на улице и там, заходить в дома и отправлять их на фронт, паковать. Ну и работают над тем, чтобы тех, кто способен держать в руках оружие с территории Европы, обратно депортировать, да, на территорию Украины. Ну и плюс наемники. Соответственно, рассказ о нехватке живой силы у противника — это не наш пропагандистский выверт, это не наша придумка, не наша фантазия, это очевидный факт, который подтверждается другими фактами и косвенными признаками тоже. Территориальные центры комплектации, да, комплектации, простите, ТЦК, правильно, комплектации. Вот у поляков засада, и хочется выслать украинцев, а кому работать задешево, пишет Гермошлем. Давайте будем говорить откровенно, не все украинцы, которые находятся на территории Польши, такие уж большие работники. Многие из них находятся на территории Польши не для того, чтобы работать, а для того, чтобы жить на пособия европейские, в том числе формируемые из выплат поляк, ну, то есть поляки им выплачивают из бюджета. Поляки, по-моему, уже приняли закон, который это все прекращается с определенного момента. Другое дело, с какого момента, я вам точно не скажу. По-моему, с 27-го года они это прекратят. Ну, то есть еще есть запас. Если налог будут брать за объем, а не за лошадь, то появится стимул для разработок компактных мощных двигателей, и это будет прогрессивно. В чем я не прав, пишет Котопес. Вы не правы только в одном, в том, что так уже происходит. Малолитражные и мощные двигатели – это то, на что делают упор автопроизводители во всем мире. Вот и все. То есть с момента, когда появилось

100 000 лошадиных сил. Там у них гибридные установки сейчас, до этого были не гибридные. Ну, короче говоря, довольно мощные двигатели получаются. Они, конечно, не настолько ходовые с точки зрения того, сколько они могут проехать. Но, тем не менее, они гораздо надежнее, чем все двигатели, которые были крупные еще в Формуле-1, которые ездили там одну-две гонки, и двигатель надо было выкидывать. Все эти знаменитые V10 и так далее. В Швейцарии на неделю дают 80 евро. Хохол жаловался, как так? А на бесплатный завтрак и хлеб, чай, пишет Empty Words. Если налог будут брать за... А, да, все, Котопес, спасибо большое. Повторилось ваше сообщение, к сожалению, так получилось. Я уже ответил на него. С момента появления турбины двигатель стал жить меньше. Нельзя снять 1.4, 300 сил без ущерба, пишет Антон. Нельзя, тем не менее, достаточно неплохо это получается. Другое дело, что все всегда загоняют вот эту вот историю, загоняются, я бы даже сказал, по истории с надежностью двигателя, и говорят, что вот двигателей миллионников нет, но никто практически никогда не говорит про кузов, которого миллионника не существовало примерно никогда. Ну, то есть, даже если у тебя двигатель миллионник, у тебя все остальное не миллионник, потому что все прогниет все равно. Автомобиль в среднем где-то живет, ну, нормально, более-менее нормально, от 5 до 10 лет. Дальше это просто развалюха уже, без разницы какая. Дальше это вваливание денег бесконечное и ремонт всего, чего только можно себе представить. Иногда ходовой, иногда двигателя, иногда кузова. Поэтому есть определенное понимание того, сколько автомобиль нормально проезжает. 100-200 тысяч. 100-200. Ну и все. Ну, это, грубо говоря, это мое такое впечатление. Никаких миллионов никто не ездит. Кто ездит миллионы, посмотрите на эти кузова потом тоже, так вот, на всякий случай. Поэтому рекорд можно поставить, рекорды ставят на Логанах, рекорды ставят на Вестах, рекорды ставят на Теслах, на чем только не ставят рекорды. Но рекорды — это рекорды. А каждодневное использование автомобиля в разных погодных условиях, учитывая тяжелые погодные условия в России, вы сами понимаете, очень холодно, потом жарко, перепад температур, реагенты. Не дадут они выжить вашему автомобилю. Даже если двигатель выживет, все остальное развалится вокруг этого двигателя. Поэтому так уж сильно фанатеть по супернадежным двигателям-миллионникам нет никакого смысла, на мой взгляд. Доброе утро. Разогнать спорткар до 200 км в час большого ума не надо. А вот, например, Москвич 412 разогнать до 150 с родным двигателем. Вот это показатель. Чего? Слабоумие и отваги, Дмитрий? Чего это показатель? Опять про машины. 2 часа до вас было, пишет Ренат. Я не про машины, я про вас, дорогие друзья. Я никогда про машины не говорю. Я говорю про вас. И тем более это было связано с тем, что вот один из слушателей написал, что Москва грязный и шумный город, а я ему сказал, как сделать его менее грязным и менее шумным. Хотя я считаю, что Москва в сравнении с другими городами такого же масштаба чистый и тихий и прекрасный город. Вот. На кузове, на кубе кузова неплохо сохраняются, пишет Гермошлем. На кубе немножко другие погодные условия, как вы понимаете, таких перепадов температур, как у нас, нет. Ну и плюс, говорите, неплохо. Если посмотреть на то, как они выглядят, ну, кто ухаживает, кто перекрашивает, у того неплохо и сохраняется, у остальных все равно гниет все и все. Кузов цинк, если следить за сколами, кузов ходит лет 20 без проблем, если не больше, пишет Андрей. Да, ну вот если следить за двигателем, если не ездить по дороге, как будто бы ты на трассе спортивной, если не перегревать двигатель, если... часто и эффективно менять хорошее масло на хорошее масло, то у вас и двигатель проходит очень много. Мы говорим о том, как люди используют автомобили. Вот. А люди используют автомобили по назначению, ездят на них и не парятся. Вот. А потом что-то и ломается. И вот плюс-минус 5-10 лет без проблемной езды, а дальше начинаются проблемы. На самом деле, вы можете даже посмотреть элементарная вещь, гарантия на автомобиле, которая дается. Ну, вы знаете, да, есть вот гарантия на автомобиле. И обычно, вот если вы слышали о гарантии, 5 лет – 100 тысяч, или 8 лет – 100 тысяч, или 8 лет – 150 тысяч. Не просто так эти гарантийные сроки существуют. Это именно то, сколько нормально ходит автомобиль. Дальше у него начинаются определенного рода проблемы.
Фуры по 3 миллиона ходят, пишет Игорь. Естественно, фуры ходят по 3 миллиона, но это фуры, а я вам говорю про автомобили, которые ездят на короткие расстояния, постоянные заглушили.

0: Завели, заглушили, завели, заглушили, завели. Двигатель не успевает полностью прогреваться, не успевает жидкость по нему правильно, так скажем, распределяться. Ну, я имею в виду, вот смазка та самая, да, то есть масло. Одна часть двигателя за счет перегрева расширена, другая еще недостаточно. Ездите на короткие расстояния, постоянные пуски холодные. Это все разрушает этот двигатель. Фура, она чем прекрасна? Ты сел и поехал на дальнее расстояние. Ты мало глушишь двигатель, мало заводишь его, ты едешь сразу большое расстояние на определенных оборотах, не на самых высоких, и все, пилишь себе и пилишь. Если вы ездили в таком режиме на своем автомобиле, обычном, он тоже бы проехал очень много километров. Возможно, миллион, возможно, 2 миллиона бы проехал. Даже если я не люблю Москву и бываю в ней проездом, но ведь все равно уже видно, Москва хороша стала, пишет Котопес. Это правда. Мой сосед в Кюйсаренто льет первое попавшееся масло, говорит, что масло, оно и масло скользкое и смазывает, пишет ДК. Ну и, пожалуйста, тоже такое возможно. В этом плане электричка чисто городской транспорт, но заряжать неудобно в городе, пишет Сухарики. Удобно, если у тебя есть четкое понимание того, где и в какой момент ты находишься, и у тебя есть четкое расписание. Если у тебя нет расписания, если ты человек недисциплинированный в плане тайминга, как сейчас говорят, то, извини, друг, конечно, для тебя это будет сложно, да? Это мы говорим этому человеку с вами. А так, если ты понимаешь свое расписание, нет никаких проблем этих скоростных зарядок выше крыши и под любые разъемы, если честно. У меня путь по городу, первый пробег, Т4, 800 тысяч километров, продал сейчас Ford Transit 310 ТКМ, пробег авто 6 лет, пишет Андрей. А потом сосед будет жаловаться, что Kia гадость, мотор задирает, пишет Александр. Да-да, что-то мы правда много про автомобили, а можем, например, про Мишель Обаму. Вот тяжеловес UFC Джош Хокит выступил с провокационным заявлением после победы над Дериком Льюисом на мероприятии UFC Freedom 250, организованном в Белом доме в Вашингтоне. Во время своего после бойцовского интервью с известным Джо Роганом он присоединился к сторонникам одной из распространенных психологических теорий о жене экс-президента и выкрикнул: «Мишель Обама мужчина! Я прав, Америка!» и убежал. Я посмотрел, а вообще у Мишеля Обама есть дети или нет? Оказывается, у Мишеля Обама и вместе с Бараком Обамой есть дети. У них две девочки, оказывается. Одной 27 лет, а другой 24 или 23 года. Но что меня заинтересовало больше всего, что младшенькую зовут Наташа. Я знать не знал этого. Наташа Обама, представляете, кто-нибудь мог подумать? Наташа Обама. Но самое смешное, что все ее называют не Наташа, вот, а называют ее, внимание, близкие, Саша. То есть она Наташа Саша Обама. Вы знали вообще об этом или нет? Скажите мне, пожалуйста. Я думаю, что многие из вас этого и знать не знали. Наташа Обама. Вот. Все-таки где-то, понимаете, теплится что-то славянское в Обаме. Вот есть какая-то тяга к нам, мне кажется. Что-то Наташа Обама. Саша Обама. Я понимаю, конечно, что Наташа и Саша в целом не славянские имена, наверное, да? Но так уж повелось, что именно у нас эти имена распространены. И удивительно, конечно, когда какой-либо из президентов американских называет свою дочь Наташа. А могла быть Васей, пишет Супер П. Это если бы Василиса была, да? Вот. Сейчас девочки окажутся сыновьями, пишет Хисшеду. Был там какой-то прикол относительно того, что как раз Наташа Саша хотела стать мальчиком, но говорят, что это вранье. Наташа Саша не хотела стать мальчиком. Все нормально. Натаха Обама, пишет Вулкан. Вот, видите, вы все удивляетесь и все начинаете шутить по этому поводу, значит, вы не знали этого. И я, откровенно скажу, не интересовался этим, но вот решил узнать. Носители... Да, скорее всего, это подтверждает, что Мишель Обама все-таки не мужчина, да? Мужчине достаточно сложно родить. Вот. Хотя, конечно, иногда едешь в пробках и думаешь, сейчас рожу. Носители вируса Эбола из Африки в течение 30 дней с высокой долей вероятности окажутся в крупнейших авиахабах Европы и Азии, показало математическое моделирование японских ученых. Риски проникновения инфекции в Бельгию, Францию, ОАЭ и Турцию достигают 90%. Согласно другим расчетам, более половины инфицированных пассажиров международных рейсов из Конго и Уганды, где продолжается вспышка лихорадки, не выявляются на пунктах контроля, так как у них еще не появились симптомы. Эксперты отмечают, что подобные модели позволяют выявлять наиболее уязвимые направления для распространения инфекции. При этом вероятность завоза патогена в Россию оценивается как невысокая. Конечно, у нас ведь закрыто воздушное пространство. Вот что доказывает нам вся эта история с распространением каких-то нетипичных лихорадок, переносчиков заболеваний, клещей каких-то из ниоткуда появившихся в наших краях? Доказывает одно. Нечего мотаться по планете. Вот нечего мотаться. Сидите дома. Вот привозите нам всякую гадость, понимаешь, колорадского жука нам привозите и каких-то клещей поганых, которые потом очень ядовитые, опасные, убийственные, смертоубийственные. Вот привозите нам, кашляйте на нас вот этими всеми какими-то заболеваниями дурацкими, которые притаскиваете из своих этих Турций и всего остального. Чего вам дома не сидится? Задолбали уже ездить бациллы собирать по помойкам-то, я не понимаю, что это такое? А я говорю, пишет Светлана, ну и я говорю, Светлана, ну чего, вот, в Подмосковье роскошный отдых, прекрасно можно отдохнуть. Клещей шпионы завезли, пишет В, ну и тем более еще и шпионы. Ну вы-то чего мотаетесь? Чего вам там лихорадками этими дышать? Вам что там, медом намазано, что ли? Что, я не понимаю, никто не может в России сложить из полотенца лебедя, вы за этим туда ездите? 30 минут ранее я проехал всю Европу, пишет Владимир. Да, и понял, насколько это было неправильно, пишет Владимир, но я все-таки говорю об экзотических странах. В данный момент, на всякий случай. Вот. В Европе другая болезнь. Они все гадкие извращенцы, гнусные. Но в целом та же самая Польша, если вот посмотреть, как выглядит Польша, если не знать, что это Польша, она выглядит так же, как выглядит, например, Белоруссия, если не знать, что это Белоруссия. И примерно так же она выглядит, как Смоленщина, если не знать, что это Смоленщина. Вы поняли, да? Я говорю об экзотических всех этих вещах. Летите куда-то там, заболеваете, потом тут кашлять, мотаете по этим всем Таиландам. Кстати, МИД предупредил, что в Таиланд лучше не летать, а Таиланд стал как-то больно резко выдавать американцам российских граждан. В случае, если американские правоохранительные органы требуют выдать, выдает Таиланд. Ребята, Таиланд не надо, не надо, если вдруг что. Имейте в виду. Кстати, турнир был отличный, Топурия довыделывался, но все равно он... О, что, Топурия, это, его это победили, что ли? А кто, Кейджи там этот, Кейджи, Николас Кейдж, как его зовут? Победил Топурию, ничего себе, зачем вы мне это рассказали? Это теперь неинтересно будет смотреть, я хотел посмотреть этот бой, но теперь неинтересно будет смотреть. Но нет, хотя будет интересно, я посмотрю. Ну, Топурия такой, выпендристый, конечно, ну, страшный. Да, да, вот этот Гейджи, пишет Андрей. Неужели победил? У него не такой уж хороший послужной список в этом смысле был. У него там проигрыши какие-то были. А у Топурии 17 было он, да? 17-0. Шел на 17 победах. И тут на тебе. Ну ничего себе, может сейчас посмотреть. К нам едут работники из Азии, а там совсем иные вирусы, пишет Лис Хитрый. Не согласен с вами. Бывшее, так скажем, советское пространство, вирусы у нас у всех одинаковые. В основном, какие есть проблемы у нас с кем? Африканские вирусы разные, страшные. Американские. Ну, то есть там североамериканские какие-то лихорадки и все остальное. Вот об этом вчера опять говорили в рамках телевизионного эфира. То есть речь идет не о тех народах и странах, которые бок о бок жили столетиями. Мы уже друг на друга начихали давно и давно переболели все заболеваниями совместно. У нас все нормально в этом смысле. Ну, вот. Нет, есть заболевания, которые происходят вследствие антисанитарии, но опять же они нам все известны. А здесь речь идет о другом. Такие заболевания, которые вообще нетипичны для нашей страны, для нашей местности. И они вдруг, эти заболевания у нас появляются, а у нас иммунитет как бы не алло, не очень-то работает. Потому что он просто не выработался элементарно даже. Ну, а есть такие вещи, против которых иммунитет и не выработается, потому что летальность слишком высокая, быстро очень умирают все. К нам едут... А я про индийцев, пишет Лис Хитрый. Про индийцев это абсолютно правильно. Только, наверное, вы не про индийцев, а про индейцев. Собственно, европейцы так и убивали индейцев, и не только. Вот, приезжали, привозили всякую заразу, кашляли на них, те и умирали, потому что не было никакой возможности защитить организм. Леха, там топури и кабину разбили очень жестко. Смотри, пишет Масима. Хорошо, спасибо, посмотрю обязательно. Скромности нет. Многих приучили жить по принципу «жизнь одна, кайфуйте». С такими постулатами планета обречена, пишет Роман Викторович. Ну, на самом деле планета, конечно, обречена на глобализацию в этом смысле. Конечно, те точки планеты, которые ранее были недостижимы большинству, сегодня становятся достижимы этим большинством. Поэтому проблем все меньше с точки зрения того, чтобы вот куда захотел, туда и поехал. Ну, если, конечно, не считать военных конфликтов, которые так или иначе этому препятствуют. В целом, в любом случае, я так полагаю, что вот эта глобализация с точки зрения перемещения, она будет только нарастать, ну, со временем. А это будет приводить к тому, что будет обмен, в том числе разнообразными патогенами, там, бактериями, какими-то вирусами страшными. И потихонечку, конечно, будем тренировать свой иммунитет. Ну, получается так, что некоторые будут жертвами тренировки иммунитета. И не выживут, к сожалению. Ну, вот все это в целом последствия того, как мы в мире перемешиваемся в результате наших разнообразных путешествий и перемещений. Вот такое. Делимся друг с другом не только хорошим, но и страшным всяким, плохим заболеваниями. 9.30 новости.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94.8.
2: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В эту среду в эфире президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. В эту среду тема программы «Окончание войны в Иране» в эфире директор аналитического центра «Сафир» Алексей Богатырев. В эту среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар. Форд. Демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. Америка Лайт. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: А вы говорите Милин.
4: Я его что?
3: Тоже мне Милин.
4: Рекламирую.
3: Да думайте о своей стране.
2: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Хит Москва.
1: 94.8 FM.
0: Повтор лучшего.
2: День 35, почти 36 в Москве. Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Да, вот что тут смотрю, тут что-то как-то гейджет Апурия включил себе. Ну, интересно, конечно, интересно. Вот мне кажется, вот какой последний раунд у них. Я так на перемоточке быстро смотрю. Ну, удары. Удары хорошие у обоих, конечно, прямо. Особенно этот, мне понравилось, конечно, как по корпусу работает Топурия. Но он что-то, мне кажется, голову потерял в определенный момент, и даже лицо. Ну, посмотрим, чем это все закончится. У меня тут параллельно идет еще. Вы мне просто сказали, что стоит. И Перейра не потянул Гана. Ган — временный чемп, пишет Андрей. А не приведет ли глобализация, наоборот, к закрытию отдельных групп, пишет Юлия. Не, ну, по логике-то, Юлия, вы же сами понимаете, что глобализация, она приводит к открытию границ. Ну, а по поводу отдельных групп, отдельные группы и сейчас локализованы. Объясню, как очень легко это проверить. Любое место на планете Земля, где есть, ну, там, забор и въезд по пропускам, предполагает отделение от одних групп от других. Можно даже без заборов. Таким, знаете, самым непреодолимым забором обычно служит вот эта ценовая планка. Ну, то есть, вот есть гостиница, вот две гостиницы стоят где-то. Одна гостиница стоит 5000 рублей там ночь, а другая гостиница стоит 150 тысяч рублей ночь. Как вы понимаете, в большинстве своем те люди, которые могут себе позволить гостиницу за 5000 рублей, за 150 никак себе не могут позволить. Вот тебе и локализация, вот тебе и закрытие отдельных групп. Деньги так скажем, тот уровень, да, достатка, который есть, и самое главное, уровень трат, который могут себе позволить определенные люди, так или иначе отделяют людей. То есть происходит расслоение общества, если так можно выразиться. Финансовое, экономическое, как хотите так и называйте, социальное расслоение, то есть расслоение общества. Закрытые поселки, они есть, вот, пожалуйста, в Подмосковье, где угодно, дома, кто-то живет в пятиэтажке для всех, там, ну, сейчас пятиэтажки уже не строят, сейчас строят, наоборот, высотки, да, но бывают высотки очень дорогие, а бывают, ну, они все сейчас дорогие, ну, вот, как бы, обычный сегмент, да, нормальный, обычный, обыкновенный, эконом еще раньше называли, сейчас не называют эконом, а есть, как бы, элитная история, с автомобилями то же самое. В принципе, сравнимые по техническим характеристикам автомобили могут быть цена может различаться в 5-10 раз. Есть автомобили, которые производятся одним и тем же производителем, но разные шильдики и разные настройки. При этом автомобиль может стоить там в 3 раза, в 4 дороже, в 10 раз дороже. Без разницы. Поэтому расслоение общества, оно скорее обосновано тем, что денежка разная у людей имеется и водится. У нас в Питере есть СНТ прямо в черте города, недалеко от центра, но туда никого не пускают, пишет Котопес. Но это не только в Питере есть. Вот, например, в Москве, ну, центром это не назовешь, но по современным меркам вполне себе центр. Есть Серебряный Бор, там есть дома частные, то есть люди живут в черте города, при этом в частных домовладениях. Эти частные домовладения стоят, ну, порядка 500 миллионов рублей. Я говорю грубо, потому что, скорее всего, дороже. Ну, где-то 500 миллионов, 700 миллионов. Сами понимаете, перенаселенности этого поселка быть не может, просто потому что много ли людей, у которых есть на один объект недвижимости 500-700 миллионов. Да? Это один объект. Естественно, на последние такие объекты не покупаются. «Сокол», пишет Лис Хитрый. Вы имеете в виду поселок Художников, тот же самый, не совсем, как мне кажется, приятное место. Почему? Потому что шумно, от дороги как раз-таки там пересечение Волоколамки и Ленинградки, во-первых, во-вторых, это с одной стороны, но это достаточно далеко, и с другой стороны там вот эта Хорда, да, Алабяно-Балтийский тоннель, выезжаешь на Хорду, едешь, это все шумно, грязно, пыльно, поэтому, на мой взгляд, сегодня вот этот поселок Художников не самое приятное место. Глобализация — это фактически империя в рамках всей планеты, логичное завершение общего исторического процесса, пишет Сергей. Ну вот видите, глобализация, видимо, дает сбой в этом смысле, потому что, как показывает практика, организовать одинаковую жизнь для всех не получается, потому что обеспеченность одних людей и расслоение, то самое, которое совершенно органично возникает в рамках капиталистического общества, позволяет так хорошо жить одной части населения, как она живет, только за счет другого остального населения планеты. И дальше мы будем говорить про какой-нибудь там золотой миллиард, не золотой миллиард, золотые полтора миллиарда или что-то подобное. Ну, я посмотрел бой Гейджи и Топури, ну, короче говоря, не увидел я там какого-нибудь классного нокаута, как я понял, но кабину снесли знатно. Вы чего, Алексей, там миллиардах суммы, я про серебряный бор, пишет Гермошлем. Я говорю о том, как бы, входной билет. Вот вы можете сейчас взять, открыть любой сайт, который позволяет вам смотреть недвижимость, вы там найдете и по 500, и даже поменьше вы найдете, какие-нибудь таунхаусы там есть, сейчас строятся и все такое. Вот. Ну, расслоение в капиталистическом обществе происходит совершенно само по себе, и локализация происходит за счет того, что у кого-то есть деньги, у кого-то нет денег. И есть места, где ты не встретишь людей, у которых нет денег. Всякие очень удобные места отдыха, где вот люди приезжают отдохнуть. Есть те места, где люди будут слушать музыку в колонке громко, и никто им ничего не скажет. А есть те места, где не получится у тебя музыку в колонке очень громко слушать, потому что все очень богатые, состоятельные люди приехали отдохнуть и слиться с природой. И внутри этих специальных зон рекреации люди передвигаются на электро транспорте, чтобы не шуметь, чтобы белочки, чтобы олени, там еще что-то, чтобы все очень приятно было. Но все это, естественно, стоит денег, как говорится. Это забавно, да, что люди, уйдя от природы, уйдя от тишины, от спокойствия, теперь вынуждены очень сильно и много зарабатывать в шумных местах для того, чтобы потом некоторое время отдохнуть от этого шума где-то там, куда раньше доступ был у всех, да, и не было проблем. Да ты смотри, как ты знаешь районы с элитной недвижимостью. О, какой, пишет Андрей. Такое ощущение, Андрей, что нужно быть семи пядей во лбу для того, чтобы знать о районах с элитной недвижимостью или, допустим, знать о тех местах отдыха, которые есть. Или вы намекаете на то, что я весь такой элитный? Да что вы, я такой же, как и вы. Перестаньте. Так, и это из разряда уборщицы «Газпрома» угнали BMW X6, пишет Владимир Бонд. Слухи о богатстве людей из «Газпрома» несколько преувеличены, да? Тоже надо понимать, кто, где и как и почему. Давайте приведем другой пример расслоения общества. Например, вы обслуживаетесь в банке, ну и другие люди обслуживаются в банке. Но кто-то обслуживается в банке чуть более премиально, чем вы, а кто-то совершенно в отдельных отделениях банков, потому что очень хорошо они сотрудничают с этими банками. Такие отдельные отделения, а уж простите за тавтологию, отдельное отделение, да, специальное отделение, где нет очередей, где тебе кофе наливают, ты сидишь в отдельном здании каком-то, все очень красиво, все аккуратно, тебе улыбаются, вот, и предлагают конфетки, понимаете? То есть всегда есть какое-то вот private banking, ну, как бы private banking, когда у тебя 100 тысяч рублей, ну, не получится, как вы понимаете, да? Тут другая сумма должна быть. Тут тоже, чтобы так же банк тебя заметил. Чтобы такой, о, ничего себе, сколько у него денег, а давай-ка мы ему что-нибудь интересное предложим, как говорится. Какой хороший у нас клиент. Демос и плебс, пишет Зурита. Такое ощущение, что мы совместили два одинаковых понятия, но разными словами их назвали. Давайте так, патриции, вот, и плебс. Вот так вот будет правильно. Чаще всего не от денег зависит поведение, а от воспитания, пишет Олеся. Чаще всего все-таки в среде больших денег люди понимают, что другие люди, обладающие большими финансами, они опасны. То есть вы понимаете, да, что люди бывают по-разному опасны. Кто-то опасен на улице, потому что он просто может там снести тебе кабину. Опасен на улице. Но с точки зрения того, что этот человек может твою судьбу сломать полностью, ну, если только не убьет тебя на улице просто голыми кулаками там, да, или не зарежет, он не так опасен. Он не так опасен. А вот есть люди крайне опасные, связи у них обширные, да, вот, и все остальное. И люди с достаточно большими финансами, у них, если столкновение между собой происходит, это большая проблема и большая опасность для всех окружающих и для них самих. И поэтому они избегают в большинстве своем столкновений, если только не речь не идет о столкновении в результате необходимости захвата чьих-то ресурсов. Понимаете? То есть глупое столкновение из разряда, а давай мы просто друг другу морды побьем, потому что нам делать нечего, это не очень. Другое дело, это забрать чей-то бизнес или еще что-то, да, жену чужую украсть, вот, что-то такое в таком духе. Это может быть. Но в целом люди, у которых серьезные активы, они и сами сильно опасны на самом деле. И других таких же людей они воспринимают как опасных. И стараются с ними лишний раз не конфликтовать, и поэтому вести себя стараются более-менее сдержанно. Естественно, по отношению к плебсу они могут себя вести дерзко. Ну, вы видели, да, такое бывает у разных звезд, телевидения, и не только где-нибудь в аэропорту начинают там, ну, там, и у Якубовича такое было. Ну, он как бы великий, большой человек, все мы его прекрасно знаем, но там какой-то конфликт, помните, был, он что-то ругался. Ну, бывает такое вот у людей больших. Вдруг они говорят, а почему вы не замечаете, что я такой большой? Вот, случается. Я только вчера узнал про eSIM, подключаешь и всегда со связью, интернетом и недорого. Сегодня с глушащим приемником это очень актуально, пишет приемом. Это очень актуально, пишет Андрей. eSIM это не такая технология, которая вам позволяет обойти глушение. На самом деле, то есть это вам, может быть, показалось. Другое дело, что, возможно, конкретно ваша симка, она позволяет вам пользоваться услугами тех операторов, кто ну, лучше организовал свою сеть. Вот в чем специфика. Такое бывает, что в некоторых районах один оператор работает лучше другого, и в силу того, что вы используете eSIM этого оператора, у вас просто есть связь, а на других симках она, например, отключается. У меня знакомый бежал из страны к нам, потому что было столкновение кланов. Их клан проиграл, пишет Гермошлем. Да, столкновение кланов, как вы понимаете, больших людей, больших финансов происходит в силу очевидных причин. Захват одними активов других. Тогда это может дойти до, ну, до серьезного противостояния дела. А я говорю о том, что люди пытаются, кто, так скажем, находится на определенном уровне, хотя бы изобразить, что они тянутся к чему-то великому, прекрасному, культурному. Но не всегда это срабатывает. Иногда все заканчивается островом Эпштейна, насколько вы знаете. Некоторым голову сносят деньги, на самом деле. А так, конечно, вот хорошие костюмы, хорошая музыка, красивая архитектура, специальные элитные клубы для элитных людей, где занимаются элитными видами спорта, куда просто так не попадешь, куда попадаешь только по приглашению. Ну, это же элементарно. То есть расслоение, оно так или иначе присутствует, особенно когда мы говорим об обществе, которое основано на капиталистических принципах. Распределительная функция государства – это его участие в распределении и перераспределении доходов, ресурсов, финансовых средств в обществе с целью достижения социальной справедливости, обеспечения устойчивого развития экономики и повышения качества жизни населения, пишет Лихтин Алекс. Ну, если говорить о том, как в среднем распределяются ресурсы и насколько мы сейчас живем хорошо или плохо в сравнении с тем, как жили наши родители и как жили наши там дедушки и бабушки, я могу сказать следующее. Мы, конечно же, достаточно расслаблены. Живем в сравнении с нашими дедушками и бабушками. В силу объективных причин. Улучшение научно-технического прогресса. То есть научно-технический прогресс и улучшение быта. Стиральные машины, машины для мойки посуды, сушильные машины, пылесосы, умные все, чайники, электро. Это все очень удобно. Утюги, парообрабатывающие вот эти вот машины. Сами автомобили. Сколько бы мы ни жаловались на цену автомобилей, даже учитывая то, что сегодня цена на автомобиль, она запредельная в России, на самом деле, если сравнивать там с ближайшим зарубежьем, она все равно несравнима с тем, сколько автомобиль стоил относительно зарплаты в том же самом Советском Союзе. То есть это действительно было роскошью в широком смысле этого слова. Сегодня автомобиль – это не роскошь, это средство передвижения, несмотря на то, что цена действительно велика, но входной билет – это где-то там около 1,5–2 миллиона рублей. И это не, ну, если сравнивать с средней зарплатой и сравнивать эту стоимость, это все равно не так дорого, как какой входной билет был, например, в Советском Союзе для того, чтобы владеть автомобилем. Поэтому на автомобиле реально молились просто. Ну и в целом автомобили сегодня, сегодня самый простой и плохой автомобиль, он все равно лучше самого лучшего автомобиля, который был, допустим, в 60-е, просто потому что научно-технический прогресс. Он безопаснее, он быстрее, он легче управляется, он на самом деле проще в обслуживании с точки зрения того, что, там, вот, например, на «Волге» старые подвески, там отдельное искусство это смазывать эту подвеску постоянно, то есть можно с ума сойти. Вчера гулял с женой и дочкой, до нас прицепилась к нам прицепилась, видимо, пьяное быдло, я проигнорировал. Теперь хожу и мучаюсь, комплексую от того, что по рогам не настучал, пишет Котопес. В чем причина, проблема может быть, Котопес? Вы можете настучать по рогам, и он скончается, этот урод, который приставал к семье, которая с детьми гуляет. Он урод, это очевидно, это все понятно, но вы можете его ударить, он может умереть. И это может привести к тяжелейшим последствиям для вас, это будет разрушение вашей жизни, это, скорее всего, будет срок, уголовное преследование и срок для вас. И это, конечно, ситуация, при которой семья ваша лишится кормильца, да, ну, на какое-то время, достаточно продолжительное, и, в общем-то, судьба целой семьи, жизнь целой семьи будет сломлена, да. Просто потому, что какой-то пьяный урод вел себя неподобающим образом, а вы решили его наказать. Если ваша семья осталась в целости и сохранности, если пьяное быдло вынуждено было отступить, а вы без потерь отошли, вы выполнили ту задачу, которая на вас возложена, как на отца семьи, да, то есть вы обеспечили безопасность своей семьи. Возможно, вам хотелось бы в глазах вашей семьи там прослыть каким-то невероятным героем, который любого валит с одного удара на улице. Я понимаю, чисто по-мужски я понимаю, о чем вы говорите, но с точки зрения правильности вашего поведения и обеспечения безопасности, вы сделали правильно. С точки зрения, эй, ты со мной за мужской разговариваешь или как? За мужской задеваешь? Может быть и неправильно. Может быть. Но ваша задача сделать так, чтобы все были целыми, здоровыми, вне угрозы, и вы продолжали кормить и обеспечивать свою семью. Вы все эти задачи выполнили. Вы молодец. К сожалению, мир не без уродов. Эти уроды будут так или иначе появляться. Самая большая сложность заключается в том, чтобы оценить риски в моменте и понять, насколько активно вам нужно действовать. Достаточно ли просто отойти, или разговор уже идет о том, что вам придется вступить в противоборство с этим уродом. Видимо, ваша ситуация предполагала, что вы можете отойти, вы отошли и правильно сделали, вы большой молодец, вы не подвергли никого опасности, и вы все сделали как положено взрослому мужчине, на самом деле, без всяких шуток. Вы же не на шоу, где трэш-ток идет и надо подраться обязательно, это же не ринг, это улица. Пьяного бить нельзя, пишет Зурита, смотря какие обстоятельства, понимаете, в чем дело? Если пьяный нападает на вашу семью с кулаками, то пьяного бить можно и нужно. Другое дело, что да, это может привести к последствиям, с которыми он, ну, вы потом столкнетесь очень серьезными. Но опять же, здесь оценка опасности. Если он нападает, очевидно, то тут уже тебе нечего делать другого, тебе ничего не остается. Ну, понятно, что максимально пытаешься разорвать дистанцию сначала. Но если ты с семьей, если у вас дети на руках, ну, какую дистанцию, куда ты разорвешь? Соответственно, придется давать отпор. Ну, вот. Даже если и надавал бы, потом бы мучился, что, наверное, зря вспылил, нафиг он мне был нужен. Такая чушь этой уличной потасовки, даже если ты прав, пишет Гермошлем. Естественно, Гермошлем, единственное, чем может быть обоснована подобная драка, это тем, что вы уже конкретно защищаете свою семью от физического урона со стороны негодяя. Все, ну просто других вариантов нет. Сам вообще надо бежать. То есть ты один, и какой-то дурак что-то хочет, ну просто уходи, и все. Вообще не парься там за свое. Мужское там, не мужское. Вообще это не имеет никакого значения. Плюнуть и растереть, идешь дальше. Потом все-таки физический контакт с человеком, если речь идет о драках, там, да, голые кулаки и все такое по лицу, вы понимаете, что это кровь и все остальное. Кровь такого, ну, негодяя на улице, который пьяный, непонятно откуда взявшийся, возможно, грязный, она неизвестно чем заражена. Это могут быть разные виды гепатита, это может быть ВИЧ-инфекция, это может быть все что угодно. Те бойцы, которые выступают в октагоне, и на ринге, и все остальное, они проходят проверку, естественно. Потому что обмен жидкостями происходит в моменте драки, да? И вы, ну, можете просто заразиться кровью чужой. Вот такая вот штука. Ну, просто вы дадите этому быдлану в морду, польется кровь, попадет вам там в слизистую или в ранку, которая образуется на вашей руке в момент удара, ссадину, и вы серьезно заболеете, и ваша жизнь будет опять поломана. Поэтому рекомендация заключается в прямом ударе ногой в тулово, чтобы оно отлетело. Это максимум, точнее, это тот минимум приятный, с которого, наверное, следовало бы начинать, да? Такой вот middle kick куда-то в область груди. Бух, и пускай валится с ног. Но может головой удариться и все такое остальное. Поэтому если нет опасности прямо прямой физического контакта, да, опасного с вашими родственниками, а у вас есть возможность как-то отвести, убрать и так далее, пока родственники отойдут, то лучше так и сделать. Фронт-кик, пишет Андрей. Да, фронт-кик, точно, фронт-кик. Иногда, кстати, лоу-кик. Очень. Я думаю, что это вообще в большинстве случаев очень полезная вещь. То есть, скорее всего, упадет на задницу, то есть не головой ударится. Ну и ходить не сможет, если хороший лоу-кик. Умеете бить? Я вот, например, по-моему, не умею. Не, не умею, точно не умею. Вот, надо научиться. Вот лоу-кик хорошая вещь. Бам! И все. В коленку ударить. Ну, это может привести к серьезной травме, но, опять же, не умрет. Да? Судиться, может быть, и будет потом с вами этот скот, но не умрет хотя бы. Если драка неизбежна, бейте первым, пишет Павел. Ну, это правильно, это правильно. Но только нужно понимать, где вот, где превышение, где не превышение. Раз после такой драки неделю мучился, а как он там, не переборщил ли, пишет Александр. Александр, у меня тоже бывали потасовки на улице, очень сильно переживал по этому поводу. Очень сильно переживал. В частности, потому что так получилось, что я человека ударил в голову, вот, и потом мучился и думал, а ничего у него с его головой не произойдет потом. Ну, как бы переоцениваешь иной раз свои возможности физические. Ну, правда, все же может быть, все же может быть. Но это было давно и неправда, поэтому, слава богу, все обошлось. Но, конечно, оно не нужно никому. Безопасность. И четко оценивать угрозы. Будешь бить первым, сядешь, пишет Конь-огонь. Еще раз, Конь-огонь, если вы идете один, и какие-то дураки до вас докапываются, то просто пробежаться. Этого достаточно будет в большинстве случаев. Пробежаться и все. Не надо там показывать какой-то боец. Да? Но бывают ситуации, когда тебе невозможно убежать. Вот ты не можешь по объективным причинам. Ну вот, например, жена стоит с ребенком и еще один на руках. Ну куда ты? Что ты побежишь? Тебе никуда бежать не получится. Поэтому вот начинаются сложности разнообразного характера. «У меня рука тяжелая, стараюсь никого не трогать», пишет Икс. «Газовый баллончик как вариант защиты», пишет Дон Хулио. Согласен с вами, хорошая вещь, перцовый баллончик, все дела, но не всегда эффективен. Есть масса тому доказательств в видеоформате, в интернете, когда эти баллончики не дают того эффекта, который должен быть. Баллончик хорош чем? Некоторые глупо поступают. Баллончиком брызнули и начинают еще там попинывать вот этого персонажа. А персонаж может, например, от шокового состояния плюс-минус быстро акклиматься, и если у него есть хоть какой-то опыт, он, скорее всего, начнет вас бить все равно. Через боль, через вот задыхаться будет, но будет бить. Может, у него нож, может, у него пистолет. Баллончик хорош тем, чтобы разорвать быстро расстояние. То есть это вот залог успеха. Пшикнул, разорвал расстояние, убежал. То есть убежал. Ударил, убежал. Пшикнул, убежал. Ну, главное, убежал. Помните, да? Вы же есть вариант убежать? Бегите. Никто не оценит ваши крутизны, вот честно. На суде, если только потом, в тюрьме будете рассказывать о том, как у вас круто все получилось. Ну, тема крайне обширная, честно сказать. Стараться надо избегать мест скопления всяких пьяных, полупьяных, агрессивных людей. Ну и такого времени, когда они вываливаются на улице. Да, в целом. 10.00, прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.
0: Про вкусное, про полезное, про кухню и традиции, про Виант. Гастрономическое представление.
1: Китайский чай – это не просто напиток, а живой символ гармонии и традиций, в котором соединяются тысячелетняя история, культура и философия. Каждое чаепитие погружает в мир историй, от легенд о его происхождении до традиций и ритуалов, формировавшихся на протяжении веков. Из лекарственного настоя чай превратился в напиток, завоевавший весь мир. Так одно растение, камелия китайская, формировало культуру и меняло жизни поколений. Чайные листья впервые стали заваривать как напиток в период династии Хань. Это был важный переход от использования чая исключительно в медицинских целях к его восприятию как повседневного напитка. Уже тогда чай ценился за свой бодрящий эффект и приятный вкус, а культура его потребления начала формироваться в различных регионах Китая. Одним из самых благоприятных периодов для развития чая стало правление династии Цинь. Чай становится повседневностью императорской семьи. Государь даже один день не может обойтись без чая. Слова императора Цань Луна. Именно в этот период сформировался метод заваривания чая гунфу, традиция, которая со временем стала основой классической чайной церемонии. В то же время китайский чай начинает проникать в Европу. Несмотря на строгие ограничения на экспорт, лишь спустя время они начали смягчаться, хотя процесс поставок все равно находился под пристальным надзором. И в 17 веке для управления всеми вопросами, связанными с чаем, было создано императорское чайное управление, регулирующее внутренние и международные торговые операции. Вторая половина 19-го и начало 20 века оказались непростыми для китайской чайной индустрии. Опиумные войны, а затем и внутренние военные конфликты нанесли серьезный удар по производству чая. После многолетнего лидерства на международном рынке в 1949 году объемы экспорта сократились до скромных 10 тысяч тонн. Однако с середины 20 века началась масштабная работа по восстановлению чайной отрасли. Китайские власти сосредоточились на возрождении утраченных сортов, традиционных методов обработки и технологий производства, а также на формировании новых. Это усилило и позволило вернуть чаю былую славу. Различают 6 основных типов китайского чая. Зеленый, белый, желтый, красный, улун и черный чай пуэр. Деление на виды возникло на основе применения различных технологий к изготовлению сухого чая из сырого листа. В лучшие рейтинги чая обычно попадают различные пуэры. Лидирующие строчки часто занимают дахунпао или большой красный халат. Улун сильной ферментации считается настоящим королем в своей категории. Сложный процесс изготовления с определенными нотками наполняет чай печеным ароматом без лишней дымности. Данная особенность ценится чайными гурманами. Популярностью пользуется и полуферментированный крупнолистовой улун тигуанинь. Первые упоминания об этом чае появились еще в 7 веке, во времена правления династии Тан. Классический вкус покорит каждого. Холодящая свежесть с манящими нотками мускатного ореха подчеркнута яркими всплесками цитрусов. На протяжении 10 проливов тигуанинь будет радовать ароматом и насыщенным вкусом. и Сихун Лунцзин, или колодец дракона с озера Сиху, один из сортов чая, который регулярно занимает первые позиции рейтингов. Особенность его заключается в том, что контроль качества сырья входит в официальные особенности китайского правительства. Такую популярность чай приобрел, вероятно, из-за того, что данный сорт был любимым чаем многих императоров, а также Елизаветы II и президента Никсона. Приятного чаепития!
0: Провиант. Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Говорит Москва, 94,8.
1: Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

0: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

говорит Москва, поющее сердце столицы. Родные песни.

0: никогда.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. В эту среду тема программы «Окончание войны в Иране» в эфире директор аналитического центра «Сафир» Алексей Богатырев. В эту среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Симптомы. Так, вялый, да, частый, ну, не всегда, и, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
2: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва, 94,8. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

сестры с ним подружился в Москве. Друга я никогда не забуду, если с ним подружился в Москве. Не забыть мне очей твоих ясных и простых твоих ласковых слов. Не забыть мне московских

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В эту среду в эфире президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Родные песни.
2: Кто ошибется, кто угадает,

сложилось, вместе не сможешь, ты не узнал.

0: Нам есть что вспомнить. Родные песни.
1: Маркуша наша краше.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

закаты и восходы, и любви последней благодать, как и дату своего ухода.

0: Нажми водитель, тормоз, наконец. Ты нас тиранил 3 часа подряд. Слезайте, граждане, приехали, конец. Охотный ряд, охотный ряд. Слезайте, граждане, приехали, конец. Охотный ряд, охотный ряд. Когда-то здесь горланили купцы, Москву будила дымная заря, и над сугробами звенели бубенцы. Охотный ряд, охотный ряд, и над сугробами звенели бубенцы. Охотный ряд, охотный ряд. Здесь бродит запад, гидов теребя, на метрополь колхозники глядят, как неохота уезжать мне от тебя. Охотный ряд, охотный ряд, как неохота уезжать мне от тебя. Охотный ряд, охотный ряд. Вот дымный берег юности моей, и гавань встреч, и порт ночных утрат. Вот перекресток 115 морей. Охотный ряд, охотный ряд. Вот перекресток 115 морей. Охотный ряд, охотный ряд.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
2: В эти минуты союзные силы убивают остатки украинских сил из преграды
3: Плисича. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
2: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
4: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны, но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
5: Дамы и господа, заводите свои моторы!
4: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
5: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
4: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говори.

0: Прокат, прокат.
1: Говорит Москва.
2: Восемь часов шесть минут.
3: Каждое утро по будням с 8 до 10 часов. Программа Алексея Гудошникова. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Я прощаюсь с вами до завтра, и да прибудет с вами сила.
3: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Хит Москва
1: 94.8 FM.
0: Говорит Москва, поющее сердце.

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

став моложе вдруг, припомню сразу песенку о солнце, о мальчике, нарисовавшем круг. Когда-нибудь не зарекайтесь, люди, ведь времени не остановишь бег. Седыми станем, да, бабушками будем, и будем провожать 20-й век. И пусть на много лет мы старше станем, но все равно, как время бы ни шло,

0: вспомним, вспомним журавли. Когда-нибудь заглянем с вами дальше, в такой же день, в такой же точно час. Любимый мной и вами вальс о вальсе объявит, как стариннейший романс. Годам подвластны песни, как и люди, своя судьба, свой возраст и свой путь. И то, что спела я, конечно, это будет, но не сейчас, потом, когда-нибудь.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
2: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
1: я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
3: намеренного, неправедного и пагубного.
4: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты.
5: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

тропинка узенькая вьется через сугробы вдоль плетня. Я прохожу, а

Искры стихнут скоро, а любовь останется. Там даже мама всполошилась, теперь беду не отвести. Ну, как могла я, как решилась, чужого парня увести. Разговоры, да разговоры, слово к слову тянется.

0: Нам есть что вспомнить. Родные песни.
1: Ваше благородие, госпожа разлука, все мы с ней не встретимся, вот какая штука. Письмецо в конверте, погоди, не рви,

0: ваше благородие, госпожа удача. Для кого ты добрая, а кому иначе? 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа победа, значит, моя песенка до конца не спета. Перестаньте, черти, да клясться на крови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Перестаньте, черти, да клясться на крови. Эх, не везет мне в смерти, повезет в любви.
1: Говорит Москва. Прогулки по старой столице.

0: Нам есть что вспомнить. Родные песни.
1: Я люблю тебя, жизнь, что само по себе и не ново. Я люблю тебя, жизнь, я люблю тебя снова и снова. Вот уж окна зажглись, я шагаю с работы устала. Я люблю тебя, жизнь, и хочу, чтобы лучше ты стала. Мне немало дано, ширь земли и равнин.

Не каждого дня, как я счастлив, что нет мне покоя, есть любовь у меня, жизнь ты знаешь.

0: есть любовь у меня. Жизнь, ты знаешь, что это такое, как поют соловьи. Полумрак, поцелуй на рассвете и вершина любви. Это чудо великое, дети, вновь мы с ними пройдем. Детство, юность, вокзалы, причалы будут вновь, потом все опять повторится сначала. Ах, как годы летят, мы грустим, седину замечая. Жизнь, ты помнишь, солдат, что погибли тебя защищая? Так ликуй и вершись в трубных звуках весеннего гимна. Я люблю тебя, жизнь, и надеюсь, что это взаимно.
1: Говорит Москва. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. В эту среду тема программы «Окончание войны в Иране» в эфире директор аналитического центра «Сафир» Алексей Богатырев. В эту среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Внимание! Говорит Москва!
3: 94,8.
4: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
2: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
1: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
0: Говорит...

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Москва.
1: 94,8 FM.
2: На машине с надписью «Made in ФРГ» по полю, по полюшку едет ДРГ. А затем за полюшком русский паренек четко корректирует град.

0: Три за Россию, матушку, 333.
1: Внимание, внимание, говорит Москва, 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В эту среду в эфире президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. В эту среду тема программы «Окончание войны в Иране» в эфире директор аналитического центра «Сафир» Алексей Богатырев. В эту среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее Сименс.